0: Эфир телеграм-канала «Радио Спутник», официальная группа ВК. Сможете нас с Алексеем увидеть, но еще сможете понаблюдать за нашим гостем. Сегодня в течение часа с нами в студии эколог, автор YouTube-канала «Экология» Жора Каванасян. Здравствуйте.
1: Сортировочная только всем.
0: Сортировочная YouTube-канал.
1: Да.
0: Хорошо. Извините, исправлюсь. Виноват. Что, будем говорить о самых интересных новостях?
2: Там такого сегодня очень разного. И из области природного, и из области политического, и из области чего только нет.
0: Здорово.
2: Как обычно.
0: Начнем с политически природного, да?
2: Вот оно, кстати, да. Тигриная дипломатия, тигровая. Вам виднее, кстати, как правильно прилагать.
0: Нет, это, кстати, интересное выражение, тигровая дипломатия, потому что, как мы все знаем, наша страна выполнила договоренности. Президент Путин сдержал свое слово перед президентом Казахстана Токаевым и передал сразу несколько тигров для восстановления популяции на территории Казахстана.
2: А я бы еще, знаете, вот, извините, добавил амурских тигров. Вот тут важный момент, вот. Потому что их же не так... Да, прошу прощения.
0: Нет, правильно говорите.
2: Не так много в принципе. Они огромные. Это, наверное, самые красивые хищники, наверное. И вот мне очень нравится видео, которое всегда расходится. Его повторяют раз в месяц, когда, по-моему, в вольер с бенгальскими тиграми заходит один амурский. И те просто как котята перед ним.
0: Папа дома, да?
2: Да.
0: Папа дома. Дорогие друзья, да. Но все началось с того, что в разговоре двух президентов, президент Казахстана Токаев вдруг сказал, что нам бы было бы неплохо восстановить уже вымершего туранского тигра. Владимир Владимирович сделал корректное такое замечание, как мы его будем восстанавливать, если он полностью вымер. Там такой политический подкол, что ли, произошел. Вот. Но тут же предложил, что давайте действительно, в принципе, восстановим тигров на территории Казахстана и предложил использовать наших уссурийских тигров. И вот буквально недавно одного тигра, точнее тигрицу из четырех переданных животных Казахстана уже выпустили в живую природу. Есть видео. Значит, тигрица по кличке Умит, в переводе с казахского «Надежда», уже вышла в природу, на ней ошейник специальный, который позволит следить. И вот я хотел бы спросить у нашего гостя. Жора, скажите, пожалуйста, вот каждый раз, когда выпускают животных с поводком, с ошейником, да, который позволит следить через космос за поведением животных. Но ведь это же ненадолго. Понятно, что батарейка все равно сядет. Значит, информация через какое-то время перестанет поступать. Зачем на первое время вот люди следят за животным, если все равно потом контакт будет потерян?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы исследовать поведение животного, куда, может, он мигрирует сразу, убежит куда-то, потому что, допустим, ареал обитания, ведь тигры туранские жили там до конца первой половины 20 века, может быть, уже там опустынивание из-за того, что нет высших хищников, то копытные, например, вытоптали уже всю экосистему, и, соответственно, она уже непригодна, он может куда-то мигрировать в другое место, и, соответственно, остальные выпуски тигров нужно осуществлять уже в другом месте. Нужно смотреть, как он приспосабливается к дикой природе. То есть начинает ли охотиться, не начинает. Вообще сейчас преобладает методика мягкого выпуска, когда мы выпускаем животное. Если оно не может адаптироваться там, в первый год, то у нас всегда есть такая клеточка, где есть подкормка. Uh-huh. То есть оно может вернуться, если оно замерзает, например, или какие-то другие проблемы и так далее. И, конечно, на всех этих этапах нужно контролировать животное.
2: Очень похоже на социальную ситуацию в мире, когда некоторые дети сначала выходят работать и жить самостоятельно, а потом, согласно данным британских, например, социологов или американцев, возвращаются домой. А вот можно здесь дополнительный вопрос вкинуть, добавить? Я вот посмотрел, почитал, как, в принципе, этот процесс и готовился, он же несколько лет готовился. Перед тем, как выпускать тигров, там еще и вот как раз тех самых копытных решили, ну, как подзавести или вывести, то есть, ну, чтобы тиграм было на кого охотиться, я так понимаю. Да, то есть, это вопрос не только в Тигре там сначала привезли вот этих, я не знаю, как правильно сказать, оленей, по-моему, местных, или косуль, теперь тигров, то есть там всю экосистему можно так восстанавливать пошагово, получается?
1: Ну, попытки делать можно. Вот, насколько это все заработает, как раз и будем наблюдать. Вот. Но, конечно, без кормовой базы тигру там делать нечего, поэтому как бы...
2: А были успешные опыты вот подобные? Потому что это же, правда, многоступенчатое.
1: Наши морские тигры. То же вот самое. Именно... То есть у нас же их тоже было исчезающе мало, вот, а сейчас...
0: Там до 50 дошло одно время, да.
1: То есть у нас точно больше 700 на данный момент, поэтому ну, можно сказать, что это как раз успешный опыт. Сейчас активно занимаемся леопардом. То же самое, единственное, у нас проблема в том, что они все очень близко родственные, и есть вот эти риски имбридинга, потому что их совсем мало осталось на планете, но, так сказать, это все тоже успешно решается. И вот, кстати, интересно, я бы добавил по поводу того, а как сделать туранского тигра. А вот так же, как пытаются сделать мамонты сегодня, это технология ближайших там, 5, 10, может быть, 15 лет, когда в геном, например, слона добавляют какие-то кусочки найденных геномов мамонта искусственно, и у них появляется там шерсть, ну, по идее, по замыслу, должны там бивни большие, размер большой и так далее. То есть вот по этому пути мы можем теоретически, если у нас есть ископаемые остатки, из которых можно понять ДНК туранских тигров, то мы это в будущем сможем сделать и восстановить и туранских.
0: Ну, вообще, друзья, честно, вот я скажу как специалист, я посмотрел на фотографии вымершего туранского тигра, так-то он сильно не отличается от других тигров, то есть нельзя сказать, что у него там
2: размер, если я правильно,
0: рога,
2: он меньше амурского, больше бенгальского.
0: Хвост, но и люди тоже отличаются друг от друга, каждый славянин не похож друг на друга, вот. Но еще раз повторю, вот даже с профессионального взгляда я не могу сказать, что это кардинально другой тигр, правильно? То есть он ну, очень сильно похож на нашего амурского тигра, или я не прав?
1: Ну, я думаю, что биолог найдет сотню отличий между ними, вот, но невооруженным взглядом, конечно, нет. Ну, кроме размера, там, вот каких-то таких ярко выраженных
0: параметров. Я к чему это? Что есть еще суматранские тигры, бенгальские тигры, есть там азиатские тигры, но выбрали именно для восстановления популяции амурского, то есть наиболее приближенный, так сказать, по внешним характеристикам к туранскому тигру, правильно?
1: Ну, наверное.
2: А вот можно тут тоже небольшой, такую шпильку, что ли, злой вопрос задать? Я, когда готовился к этой теме, я увидел, что уже 2 года назад завозили как раз-таки в Казахстан из Нидерландов тигров. Я, правда, не смог понять, каких, не дочитал, да и не владею ни фламандским, ни голландским языком, к сожалению. То есть эта программа уже по интродукции тигров 2 года. А есть какие-нибудь результаты? Может быть, это известно? Потому что я нашел ту публикацию, у нее там миллионы просмотров. В Казахстан привезли тигров, классно, здорово. И затихло.
0: Я, честно говоря, не слышал про эту информацию,
2: просто, да.
0: Но, наверное, вот бегло сейчас рассуждая, да, значит, эксперимент не получился.
2: Вот я к этому и вел. Значит, обязательно, чтобы здесь что-то сказать.
0: Что-то было не готово, и, может быть, то, на что Алексей обратил внимание, кормовая база.
2: Вот.
0: Может быть, ошибка была в этом, и вот сейчас, прежде чем выпустить уже наших амурских тигров, была проделана совершенно другая работа, потому что... Ну, создать экосистему, ведь это является самым главным. Но, Жора, вопрос вот какой. А люди-то как к этому будут готовы? Вот для того, чтобы взять сейчас, выпустить крайне опасного животного. Эту территорию что, надо огородить, поставить таблички, минное поле, туда не заходить? Или как это будет работать?
1: Ну, во-первых, там был создан резерват специально под это. То есть, действительно, территория, которая охраняется, в том числе там есть инспекторская служба, которая, ну, как минимум, сначала нужно защитить, пока такая маленькая популяция, тигров от людей. Потому что вымирали
2: это
1: они...
2: На людей ошейники нужно поставить.
1: Да, вымирали они в первую очередь из-за браконьерства, конечно, ну и в том числе из-за ухудшения среды обитания. А впоследствии, когда они действительно ну, расплодятся, восстановится популяция, то действительно могут быть случаи, например, нападения на домашних животных. Вот это, в принципе, и у нас на Дальнем Востоке бывает, когда... Причем тигр нападает так в дикой природе, что ты его не видишь до последней секунды. То есть и у тебя нет собачки. Вот, такое есть, поэтому, соответственно, нужно информировать население, говорить о том, что, ну, во-первых, нельзя как бы по этому ареалу гулять с там, собачкой, кошечкой и так далее, вот, и в том числе нельзя наносить обиду тигру. Вот, тигр очень обидчивое животное, и оно запоминает, так же, как вороны, кстати, запоминает своего обидчика и может через долгий-долгий срок, через год, через два, отомстить этому человеку. Были такие случаи, когда охотник подранил животное, и через полгода животное вернулось и забило этого охотника. Вот такие тоже случаи бывают. То есть должна быть памятка, там очень много пунктов, как вести себя с дикими животными вместе. Но они крайне необходимы, я уже повторюсь, они оказывают огромные экосистемные услуги и в целом восстанавливают природу.
2: Вот в целом та публикация как раз-то и была озаглавлена, как казахстанцам приготовиться к соседству с тиграми. А так я вот хотел сказать, что я не то что с собачкой, если я знаю, что там уссурийский тигр, амурский тигр, я и сам туда не пойду. Хорошо, и вы сказали, нет собачки, хорошо, если голова осталась. Потому что это тоже всегда кадры очень широко расходятся. Допустим, ребенок или человек фотографируется на фоне тигра, который в вольере за стеклом. И тигр вот к нему охотится, набегает, и только стекло останавливает.
0: Это правда, да. Хороший профессиональный охотник, тигр, который действительно подкрадется незаметно для вас. Дорогие друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, особенно когда посещаете Дальний Восток. Как сказал Жора, уже случаи нападения на домашних животных есть, и не только на домашних, на сельскохозяйственный скот, но есть уже и случаи нападения и летальные на человека.
2: Ну, можно это резюмировать тем, что пока российский президент не возьмется за дело, даже тигры не будут размножаться.
0: Есть такой вариант. Мы продолжаем. Дорогие друзья, вторая тема.
2: Тоже,
0: искусственный, смотрите, современ... искусственный интеллект вмешивается уже непосредственно в нашу с вами деятельность. Что это значит? Он выписал штраф за борщевик.
2: Все сошлось. Штраф, борщевик, искусственный интеллект. Вот нужно еще как-то добавить что-нибудь трендовое, типа ипотеки и просто комбо. Флеш-рояль собран в этой новости.
0: Ну, мы потихонечку к этому двигаемся, наверное, да. Эта новость пришла к нам из Подмосковья. Дело в том, что действительно уже, так сказать, эксперименты идут по всем нашим путям. И дрон с искусственным интеллектом зафиксировал земельный участок и выписал за нарушение собственнику земли штраф в 150 тысяч рублей.
2: Ну, там этот самый участок, на котором как раз-таки был запрещен к разведению, к появлению борщевика.
0: Циничная машина не рассматривает...
2: Беспристрастная.
0: Почему беспристрастная? Но циничная, потому что 150 тысяч. Вы понимаете, какая штука? Ведь это много. Человек, наверное, еще тысячу раз подумает, как нолик дорисовывает или не дорисовывает. Да, может, может быть, пожалеет человека. Посмотрит, что на участке стоит. Хорошая ли там избушка на курьих ножках или серьезный дом стоит. А тут вот циничная машина сразу 150 тысяч. Это же большой штраф.
2: У него сложилось. Есть ведь штраф для физических лиц, для юридических. Для юридических он всегда выше. Здесь он смотрит, земля кому принадлежит, юридическому лицу, юридическому, все, значит, нолик дорисовывать сразу.
0: Жора, я бы очень хотел, знаете, попросить вас, может быть, для вас это немножко глупо будет, потому что вы знаете об этом все. Я до поры до времени не знал про опасность борщевика в принципе. Ну, я честно скажу, никогда в жизни его не трогал, никогда не обжигался, никогда не получал никакого негатива. Но однажды, посетив Подмосковье, увидев борщевик далеко выше меня, вдруг копнул информацию и понял, что штука-то серьезная, штука-то оказывается очень опасная. Давайте немножко расскажем, что такое борщевик?
1: Борщевик – это зонтичное растение, которое на нашей территории, в средней полосе России, является инвазивным видом. То есть invasion от английского, латинского «вторжение». Вот, наиболее близкий перевод, который в свое время переселили сюда, в советское время, потому что у него урожайность была 900 центнеров на гектар. То есть для сравнения, у нас зерновые – это 40 центнеров на гектар. Вот, соответственно, этим планировалось кормить крупный рогатый скот. И, но потом впоследствии выяснилось, что молоко горькое, что обжигаются не только люди, но и коровы, и, в общем, от этого отказались. Но так как борщевик уже в многих местах начали опытным путем выращивать, дальше он начал путешествовать по всей стране и захватывать территории. То есть достаточно одного семечка, а в каждом зонтике может быть до 100 тысяч семян, которые попадет на сапог, и вместе с этим сапогом этот борщевик переедет на новое поле, и там очень быстро, в течение там, 2-3-5 лет, он это поле тоже захватит. Сегодня у нас в России до миллиона гектаров борщевика уже есть, и примерный прирост 10% в год. Но много это или мало? То есть всего в России 1700 миллионов гектаров, да, если посчитать.

0: книга. Это книга сорняков, то есть это просто был сорняк. Ну и как вы себе представляете, чтобы какой-то регион выделил там миллионы рублей на борьбу просто с сорняком, а другие сорняки, как бы на них тоже, значит, надо выделять? Ну, странно. И вот только сейчас, в этом году, вот весной, значит, ужесточили, то есть назвали это инвазивным видом и обязали с этим бороться, и подняли вот эти штрафы.
1: Именно владельцев участков бороться.
0: Владельцев участков, да.
1: А с ним легко бороться?
0: Извините, очень тяжело.
1: Потому что вот вы сказали Геркулесу. У Геркулеса только пятка была. А, это ахилл, извините. А, его, кстати, в шкуру его ядовитую завернули, Геркулеса.
0: И так, вот это больше на ахилла похоже. Почему? Потому что борщевик — это такое растение, которое, вот если, например, просто срезать, скосить, то оно на следующий год опять вырастет. Uh-huh. Скосить — опять вырастет. Она будет расти до тех пор, пока не размножится. Uh-huh. Пока зонтик не вызреет и пока семена не разлетятся до 100 тысяч семян. Вот. Там внутри есть шишечка, примерно на глубине там, 10-15 сантиметров. Вот ее нужно выкопать. По-другому никак. Есть огромное количество способов, например, там, тупинамбуром засадить, еще как-то, да, химией залить и прочее, прочее. Не спасает ничего, кроме выкапывания вот этой шишечки. Вот если... Это очень тяжело сделать, и это надо многолетнее выкапывание, многолетнее выкапывание. За один год, ну, практически невозможно избавиться. Я помню, у нас в ботаническом саду, в МГУ, там же много разных растений, они там все по видам, значит, на разных грядках. И вот завелся борщевик. По-моему, в районе там 5 лет от него избавлялись. Поэтому эти штрафы, ну, для вот этих юридических лиц могут на следующий год повториться еще. То есть это надо прям целую бригаду вызывать и перекапывать весь участок, чтобы от него избавиться.
1: Мне кажется, это перспективная работа на будущее. Антиборщевичник. Если это настолько серьезная угроза, от которой избавиться, можно просто специализации. Ну что, будешь платить штраф каждый год? Или закажешь вот услуги этого антиборщевичника?
2: Ну вот смотрите, я сейчас рассуждаю с, так сказать, с башни пожилой пары, которая вот решила провести пенсию, да, за городом в деревне. И вот такая проблема, борщевик. Самим-то получается, ну, трудно выкопать, правильно? Тем более это бороться ежегодно. Вот 5 лет, если в ботаническом-то саду боролись с этим. Представляешь, как тяжело будет пожилой паре бороться с этим борщевиком? Откуда взять деньги?
0: Смотрите, я думаю, что в деревнях как раз, где люди есть, да, где они обрабатывают землю, это не такая большая проблема. Потому что если борщевик у вас на участке, он угрожает всем остальным, и придут просто, ну, как волонтеры, да, или как это назвать, добровольцы с деревни, соседи.
2: А, в смысле, собрались всем миром, да?
0: Собрались всем миром. У нас проблема с борщевиком именно на брошенных территориях. Вот раньше было поле, которая обрабатывалась, бросили, там, соответственно, борщевик.
2: Ну вот 7 метров, это сколько лет?
0: Это очень быстро. Это буквально...
1: Это два дня.
0: Да, нет, первые годы. Это...
2: Серьезно?
0: Да, да. Ну вообще он как бы он за один год вырастает до этого размера, размножается, и все, и как бы, ну, заканчивает свою деятельность, что называется. Но зато оставляет колоссальное потомство. Вот, поэтому нет, это вот сезон.
1: Я бы вот обратил внимание, не обязательно заброшенные поля. Вот у меня у родителей есть дача в Подмосковье, значительное число участков заброшено. Ну, потому что перестали люди ездить достаточно далеко, всем подавай поближе. И вот в этом смысле, ну, вот участок обжилой, а вот, допустим, рядом два, ну, как сказать, заброшенных. И вот появляется на этих участках борщевик. А они ведь технически кому-то принадлежат. Вот человек-то, по идее, не может туда просто зайти и начать как-то с ним бороться. Получается, я на чужую собственность претендую, которую при этом вот уже несколько лет никто не окучивает. Я так понимаю, это вот тоже было с, ну, законодательством.
0: Да, я так понимаю, что именно штрафами они открывают такие участки. То есть человек скажет: заходите, уничтожайте, кто понимает, то знает. Есть общественные организации антиборщевик, которые занимаются этим.
1: Есть уже.
0: Да,
1: стартап все уже. Подмели уже.
0: Вот. Да. Так что, да.
2: Вопрос все какой? Будет... Плюсы у борщевика вообще есть? Вот сейчас мы все рассказали, какой он плохой, как он вредит, людям уже мешает, штрафы выписывают за него. А вообще его научились хоть как-то положительно использовать?
0: Ну, существуют опыты, как его можно использовать. И, ну, это, я бы сказал, что это вообще неправильный путь. Потому что если его научатся каким-то образом использовать, его снова начнут культивировать.
2: Да.
0: И он снова начнет распространяться на новые ареалы. Поэтому только уничтожение, опять же, повторюсь, это в средней полосе России. На Северном Кавказе он живет абсолютно нормально. У него есть конкуренция там. Его оттуда привезли. И он там, ну, просто обычный сорняк. Вот. И не надо с ним там бороться. А где-то нужно прям, ну, допустим, Тверскую область, если заехать, то просто это поля в горизонт. Вот там

0: Безусловно, потому что борщевик еще, он закрывает от солнца, он же, все же растения конкурируют за солнечный свет, он, все растения, которые ниже его, он же геркулес, он закрывает, соответственно, фотосинтез прекращается и начинает просто экосистема настолько беднеть, вот, что потом начинают не только флора, но и фауна исчезать с этих полей и так далее. И вот сейчас еще обратил внимание, пару лет назад первый раз увидел, что борщевик начал заходить в леса. Пока еще не глубоко, 10-15-20 метров он заходит в леса, но это значит то, что он эволюционирует. И если он зайдет в леса и начнет угрожать лесам, вот это будет вообще катастрофа, бедствие, угу. Пиши пропало.
1: То есть такое растение, которое, ну, действительно агрессивное, да, можно так, так сказать, раз сам не борется, ну, как он может бороться с деревьями по поводу света? И справляется, получается, да, раз он заходит и под ними существует, все равно, значит, как-то адаптируется, получается.
0: Ну вот, например, да, у нас периодически лесные пожары. Угу. Если они не по вине человека, это естественный абсолютно процесс. Да. Выгорела часть леса. Вначале там поднимаются там березки, да, их очень много, они конкурируют между собой. Потом, значит, другие деревья и так далее, и так далее. Вот борщевик всех обгонит. Угу. Сделает вот этот вот зонтик от солнца для вот этих...
1: И начнет доминировать.
0: Да, и начнет доминировать. Соответственно, он начнет отвоевывать вот эти сгоревшие или каким-то образом деградирующие участки лесов. Угу. Вот пока такой механизм просматривается. Как он будет выше там, сосен, ив там, и так далее, я, ну, пока тяжело себе представить. Однако... В природе все возможно. Если он начнет 20 метров вырастать, угу. Ну, наверное, кого-то погубит.
2: Молодым деревцам же может по умолчанию, да, тоже угрожать. Да, да. А мне еще, извините, вспомнился фантастический рассказ, знаменитый «День трифидов». Кстати, угу. Между прочим, тоже про растение, которое было создано в России, правда, на Камчатке. Угу. Там эти трифиды всю землю завоевали.
1: Ну, видите, как показывает практика, оказывается, такое...
2: Сценарий готовый.
1: Может быть, пожалуйста, да. Сейчас мы в паузе доработаем этот сценарий. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Впереди еще две интересные темы. В студии Алексей Красильников и Жора Каванасян.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарело, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем. «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников и наш гость, эколог, автор YouTube-канала «Сортировочная» Жора Кованосян. Что у нас там по повестке?
5: У нас тигровая дипломатия была.
4: Закончилась.
5: Теперь у нас будет бобровое градостроительство.
4: Так, что там?
5: Потому что, значит, в Москве, естественно, все вопросы решили, подумали, чего не хватает? Не хватает каким-то образом интегрировать бобров в то, как будет дальше работать город. Ну, шутки шутками, а правда, в Нагатинском затоне, если кто не знает, что такое Москва, посмотрите, там действительно такое очень нетривиальное место. Планируют открыть такой проект, запустить пилотный проект «Бобровый остров». То есть запустить туда бобров, которые будут, собственно, жить. Я не очень понял, как они будут оформлены, как сотрудники или как внештатные работники.
4: Хозяева острова.
5: Возможно. То есть если на них это перепишут, и там появится борщевик, то штраф выпишут бобрам. Но это, опять же, это перекидка к другой мысли. Вот, условно говоря, действительно, просто чтобы понимать, а чем, правда, вот бобры могут помочь сегодня городу? Есть вот это понимание? Или просто из серии, ну, а давайте и бобрам поможем, и проект хороший, и денег дадут, и вот засветимся на радио «Спутник» в живой природе.
6: Не, ну, во-первых, это, конечно, ложится в современную концепцию, что мы должны подружить город и природу. Угу. Вот, это и продлит жизнь людям, и сделает их просто более комфортное пребывание в этом городе, и так далее, и тому подобное. То есть это все в логике, которая последние там 20-30 лет везде по всем там развитым странам присутствует. Вот, бобры оказывают огромные экосистемные услуги, так же, как и тигры. Но они оказывают...
5: Подождите, то есть послезавтра тигров привезут?
6: Ну, тигры сказали, есть у нас бобры, в Москве, потом... я так понимаю.
5: Ну, уже. Здесь бобры работают, потом завтра в мой вбиться с колеса.
6: Да, это и есть подружить людей и природу. То есть чем занимаются бобры вообще? Они строят плотины. Соответственно, они тормозят немножко скорость реки и поднимают уровень грунтовых вод, делают участок более обводненный, и уже гораздо большее количество видов могут на этой территории жить. То есть, например, там какие-нибудь лягушки, уже цапли. Плюс эта плотина работает как естественный фильтр для воды. Кроме этого, они занимаются спиливанием старых деревьев. Вот, и обновляют лес. То есть, как только появляются бобры из просто участка такого инстративного реки, значит, все это превращается в такое достаточно интересное биоразнообразие.
5: Вот тут очень важный момент, почему это уместно в мегаполисе, в крупном мегаполисе, в уже освоенном мегаполисе. И плюс, ну, Нагатинский затон. Я вот пытаюсь представить, что там может быть еще затоплено. Ну, там разве что трассу Формулы-1 лет 20 назад хотели строить. Я вот пытаюсь представить, метромост такой, да, вот сейчас он высоко, бобры появятся, плотиночку поставят, и метромост уже будет вплавь или что?
6: Нет, это, ну, это не в таких масштабах, конечно, произойдет. И более того, что вот такое бобровый инжиниринг, да, это попытка подружить именно бобра с инфраструктурой города. То есть это в первую очередь защитные сооружения для дорог, чтобы они подкопы под дороги не делали. Это защитные сооружения на крупных взрослых деревьях. Вот. Это попытки того, чтобы бобры, ну, занимались развитием территории как инженеры, но не уничтожали инфраструктуру города. Поэтому начали с острова. Там проще защитить город. Вот, потому что, например, вот долина Сетуни, оттуда бобров, наоборот, переселяли, потому что там строятся микрорайоны, там, в общем, достаточно развитая инфраструктура, быстро развивается, и защитить ее всю, ну, крайне сложно. Поэтому такой вот эксперимент, который, я думаю, именно в Нагатинском затоне получится.
5: Был пример, прецедент, что в Лондоне... Про Великобританию, надеюсь, у нас сегодня будет еще одна тема. Вот как раз-таки тоже бобрам дали, я так понимаю, больше свободы. А может быть, и сами они что-то разрешили. Вот опять же, выстроили плотины, замедлили течение рек, и за счет этого помогло лондонскому метрополитену. То есть спасли от затопления, что-то вот подобное в этом смысле было сделано. То есть им, я так понимаю, лондонскую медаль какую-то выдали. Может быть, кто-то даже к титулу сэра был представлен. Я не знаю, что, какому титулу будут представлять в Москве. Но как вариант вот что-то подобное. Действительно, зачистить, очистить воду, замедлить течение, хотя по меркам Москвы-реки, ну, правда, любопытно, во что это может вылиться.
4: Давайте перекинемся на другую тему. Дело в том, что лето потихонечку подходит к концу, пляжные сезоны тоже уже, можно сказать, не за горами сворачиваются. Вот в Госдуме в ближайшие дни рассмотрят во втором чтении законопроект, который, помимо прочего, предусматривает возможность приостановки классификации пляжа в случае проблем с экологией. Загрязненная вода, плохой песок, в таких случаях пляж может лишиться категории. На сегодняшний момент есть три категории, так сказать, для наших граждан. Первая, вторая, третья. Пляжи развешивают разные флаги, говорящие флаги для специалистов. И, соответственно, на этом строится реклама этого места. Мол, самый чистый пляж или самый нечистый пляж. Вот на сегодняшний момент законопроект планируется принять во втором чтении, который будет говорить о повышении безопасности и качестве услуг. Почему это вообще происходит? Почему? Потому что экология стремительно меняется, и люди не успевают, повесили один флаг, а на следующий день все изменилось? Или как это будет?
6: Ну, вот эта классификация синий, зеленый, желтый. Первая категория, вторая, третья, она по типу пляжа, по инфраструктуре, которая есть, например, есть медпункт или нет медпункта, но не по качеству воды. Угу. И этот параметр, важнейший параметр, хотят добавить. Да, у нас есть большие проблемы, в первую очередь с очистными сооружениями в стране. Поэтому функционирует национальный проект «Экология», вот, который закончился и начался «Экологическое благополучие». Выделяются деньги на строительство, федеральные деньги, и реконструкцию очистных сооружений по всей стране. Проект оздоровления Волги, по Байкалу, пляжи Краснодарского края и так далее. Когда неочищенные стоки попадают, соответственно, это приводит к тому, что водоем эвтрофицируют, там развиваются одноклеточные водоросли, падает растворенный кислород, развивается всякая кишечка, и, ну, это, в общем, достаточно большой риск для людей. И вот представьте, да, у нас всего 146 синих пляжей с флагом синим первой категории.
4: Это лучшая категория, правильно?
6: Да, первая. Это российская классификация. По международной у нас два всего пляжа это синего флаг имеют. И оба, кстати, на Балтике, даже не на Черном море. И вот 112 в Краснодарском крае по российской классификации. 112. И, ну и понятно, да, по каким критериям? По инфраструктуре, в первую очередь. И вот у нас начинается, соответственно, эвтрофицировать водоем. То есть люди могут там отравиться, Роспотребнадзор все это фиксирует, а люди не снимают синий флаг. И просто туристы едут, хотят на этот пляж, это, они считают, что это комфорт и безопасность, а в итоге получают отравление кишечное. Вот, поэтому просто вводится этот критерий, и, соответственно, если вода не будет соответствовать качеству для купания, то вообще убирают из классификации. То есть любой флаг, первый, второй, третий, снимается. Вот в этом логика законодателя.
5: Я так понимаю, это чисто технический момент, просто, как это, законотворчество, оно всегда чуть-чуть догоняет. Возник вопрос, необходимо его зарегулировать.
6: Безусловно.
4: А я вот хотел бы спросить у гражданского в нашей студии, Алексей, честно, вот вы хоть раз обращали внимание на флаги?
5: На флаги? Ну, да. Если честно, вот для меня красный флаг — это если сильный ветер.
6: Вот. Сейчас объясню.
4: И акулы, да?
5: Само собой.
6: Сейчас объясню.
5: Я, кстати, сталкивался с акулой.
6: Другая классификация, вот, нежели, да, морские пляжи.
4: Нет, я имею в виду, знаете, про что я сказал? Это не важно. Куда бы я ни приехал, я никогда в жизни не смотрел, какой же у них тут флаг установлен. То есть я имею в виду, я поэтому у Алексея переспросил, у меня ли у одного вот такое неправильное воспитание, или это, в принципе, у нас в ДНК заложено, что, есть вода, хорошо, пошли купаться.
5: Ну, посмотреть отзывы, отчеты, да, но, оказывается, вопросу, если есть флаги, я, честно, я сегодня узнал впервые. Я еще удивился, вот. Что здесь вот это вот, что синий лучше, а желтый это, ну да, желтый. Значит, а красного еще пока нет.
6: Ред-флаги. Что обозначает третья категория? Если на море красный флаг, то купаются только русские, да, это есть такое на всех курортах.
5: Потому что волны выше борщевика.
6: Но на морских пляжах красный флаг – это опасность. То есть, если волновая опасность, как раз акулы там и так далее. Бывает, два красных флага вывешивают, тогда только русские.
4: А что значит вот третий флаг по экологическим соображениям? Туда не надо суваться?
6: И про нашу классификацию наших вот озер.
4: Желтый флаг.
6: Желтый флаг – нормальный пляж с минимальным количеством инфраструктуры. Но, в принципе, купаться можно.
4: Понятно. Дорогие друзья, ну вот быстренько, коротенько.
5: Изучайте флаги, короче говоря.
4: Коротенько новость, что из-за политики Трампа, не знаю, насколько нас это касается, нас это, по-моему, вообще не касается, белки стали толстеть. Вот такое, как бы, парадоксальная новость, значит, из-за того, что человек увольняет сотрудников национального парка, значит, туристы беспрепятственно стали кормить этих белок, белки ожирели, перестали двигаться, вести активный образ жизни, естественно, во всем обвинили Трампа. Я не знаю, справедливо или нет.
5: Я не знаю, справедливо ли, но это же тоже логично. Уж если человек зачем-то меньше начинает следить, хорошо, что эти белки еще в города не заходят. Я вот помню из Италии, по-моему, историю, когда кабаны, еноты там чуть не до центра города заходят. Причем, то, что мусор есть. Даже не то, что подкармливают, а я еще и мусор не убирают, а белки все это дело подъедают. Это же тоже какой-то объективный процесс.
6: Ну, я считаю, что да, и, в общем, политика Трампа, она во многом основана на позиции вот предвыборной, которую сформулировал один из его сотрудников в момент избрания, Вивек Рамасвами, это такой американец.
5: Бывший кандидат Рамасвами.
6: Да, который должен был с Илоном Маском возглавлять агентство государственной эффективности. Вот, он написал книжку «Bok Inc.», где просто современную экологическую политику полностью уничтожил практически. И Трамп на этих позициях стоит. То есть это разрыв парижских соглашений о климатических, да. Это, соответственно, меньше денег экологам. И плюс вот экологи, да, и вся общественность – это все-таки электорат демократической партии. Вот, поэтому он бьет по ним, бьет по их интересам, и они, соответственно, огрызаются таким образом. То есть, действительно, повод есть. Если мы сокращаем количество сотрудников или там зарплаты сотрудникам национальных парков, то бесконтрольно происходит кормление белок. Белок можно кормить только определенной пищей в определенное время. Если делать это неправильно, то белки будут страдать. Например, какие-нибудь арахис, да, соленые или там жареные, и все на свете, им нельзя строго. Кедровые орешки можно. Если перепутают люди, то, соответственно, это может привести к тому, что белки будут погибать. Поэтому они, с одной стороны, действительно есть повод, а с другой стороны, это, ну, все любят белок. Вот, и поэтому ударить по Трампу через белок или через любых других животных – это милое дело. Поэтому мы эти новости и читаем.
5: А белки – инвазивный вид? Вот если, условно говоря, не контролировать, они захватят?
6: Это синантропный вид.
5: Белки и борщевик.
6: Синантропный.
5: Сходитесь.
6: Син вместе, да. Антропос – человек. То есть это вид, который… Вот есть виды, которые…
5: зависит от человека.
6: Да, который вообще зависит полностью от человека. То есть какие-нибудь тараканы, там, например, или, я не знаю, крысы, или клопы постельные, которые вообще, то есть не выживут, если человека не будет. А бывают такие, которые, например, могут выжить и в дикой природе, и оно гораздо лучше себя чувствует вместе с человеком. Потому что у белок в городе практически нету врагов. В городе теплее, ну, просто это загрязнение тепловое от города, и есть еда, то есть люди так или иначе белок кормить приходят, то есть они прекрасно себя чувствуют и гораздо лучше размножаются в городе. Кстати, борщевик тоже по разным исследованиям относится к синотропным видам, потому что он захватывает преимущественно антропогенно разрушенные земли, то есть бывшие поля, заброшки и так далее, и так далее. Так что так.
5: Если катастрофа случится, выживут не только тараканы и крысы, борщевик и белки.
4: Дорогие друзья, в Британии предложили ограничить разведение бульдогов и такс. Знаете, вот всегда, во-первых, это очень громкая новость, в Британии предложили. Это как у нас. В Госдуме обсуждают. Один депутат какую-нибудь...
5: Частное мнение высказал.
4: Да. Высказал какое-нибудь мнение, и все, уже, значит, позиционируют, как будто они всей этой ерундой занимаются. Поэтому к таким новостям, конечно, надо быть внимательным. Кто что предложил, но неважно.
5: Ну, общественная... здесь это вот это, извините, пожалуйста, известная ПЕТА.
4: Общественная организация ПЕТА, которая время от времени, кстати, именно эта организация, руководитель в свое время договорилась, что мы придем к тому, что хищников на планете не будет. То есть настолько вегетарианские люди, что сказали, что мы будем в дальнейшем бороться и с хищниками. Поэтому очень сомнительная организация предложила ограничить Великобритании. Вот смотрите, вот тоже предложила ограничить. Люди, любящие животных, предложили ограничить разведение 67 пород собак. Вот, вот у меня, честно говоря, это не бьется. Вот, вот настолько они любят животных, что они предлагают ограничивать разведение этих животных. И, между прочим, это касается таких пород, как бульдог, такса, чихуахуа. Вот сейчас все владельцы этих собак должны задуматься.
5: Бульдоги и такса, ладно, британские, а вот чихуахуа вот исключительно, конечно, английская.
4: А вот причиной выдвижения подобной инициативы стали проблемы со здоровьем, которые связаны с селекцией животных по определенным внешним признакам. В частности, отмечается, что у собак с укороченной мордой, это мопсы, французские бульдоги, часто встречаются заболевания, бывают трудности с физической активностью и проблемы с дыханием.
5: Дышать же трудно, да.
4: Да, где-то мы это уже слышали, нет человека, нет проблемы, да? И вот получается, вот этим путем люди идут. Ну, вот как это прокомментировать?
6: Ну, есть рациональное зерно, несмотря на то, что организация достаточно эпатажная. Оно заключается в том, что действительно вот разведение собак – это достаточно… Это вообще система, которая создает большое количество рисков. Не только вот связанных с имбридингом, вот главной причиной, почему они говорят это ограничить, как, потому что они начинают скрещивать близко родственные животных, и это приводит, конечно, к генетическим отклонениям.
4: Да, это, конечно,
6: и большое количество собак просто страдают. То есть у них, например, там мозг не помещается в черепную коробку или набор каких-то вообще хронических заболеваний. И вот проблема заводчиков еще очень большая в том, что они всех вот этих, ну, некондиционных, да, назовем животных, очень часто выбрасывают, и они становятся бродячими собаками. Да. Вот. Это большая проблема. То есть очень большой источник вот этих вот собак – это вот эти, значит, заводчики, которые, соответственно, вот там 6 собак появилось на свет, 3 мы отбраковали, просто выбросили на природу куда-то, то есть они становятся бродячими. 3, которых можно продать, продали. Вот такое поведение, вот, наверное, в первую очередь надо его ограничить.
5: А ведь вся, по сути, ситуация с разведением, кстати, не только собак, это же и есть, вот найден какой-то отдельный признак, нужно его, значит, усугубить. Угу. Вот у бульдога короткая морда, значит, будем скрещивать тех, у кого максимально короткий, чтобы она вообще там отрицательной стала. Вот у такс короткие ноги, хотя, если я правильно помню, таксы сами по себе как-то вывелись, исходно, изначально. Будем, значит, самых-самых-самых коротконогих. Это же, по сути, ну как, это не вчера проблема возникла. Все разведение собак, кошек, любых животных, оно вот на этом завязано. Ну сколько, 300-200 лет, тем более в Великобритании. Это... Как раньше-то к этому? Или никак не обращались к этому? Никак не следили за этим?
6: Ну, это, понимаете, есть две позиции. Экологическая позиция. Вот я же эколог, я отвечаю за там, биоразнообразие. Бродячие собаки на это влияют, да, очень сильно. А есть зоозащитная позиция. Вот люди, которым очень сильно жалко вот этих вот мутирующих некондиционных особей, они предлагают такие инициативы. С точки зрения охраны окружающей среды, дикой природы, это вообще не вопрос рассмотрения. Вот это важно понимать, потому что, ну вот, жалко собачек, давайте аккумулируем там весь протест всех людей, которым жалко собачек, значит, против, соответственно, вот этих вот существующих правил. Вот, поэтому я к этому так отношусь.
5: Я вот понимаю, что я здесь опять документальный пример приведу, но огромное количество каких-нибудь ужастиков или проблемных фильмов начинались с того, что зоозащитники выпустили обезьян наружу или каких-нибудь еще выпустили наружу, и здравствуйте, через 28 дней у нас Лондон вымер. Кстати, Лондон вымер.
4: Да, и коронавирус, может быть, кстати, тоже.
5: Абсолютно тоже.
4: Да, кто-то взял эту летучую мышь и выпустил. Просто для фиксации этой новости, в Великобритании на сегодняшний момент нельзя содержать 5 пород собак. Это японских тоса-ину, питбультерьеров и других животных. То есть
5: там,
4: есть,
5: видимо, все-таки по причинам того, что они опасные. Потому что что питбули, что тоса-ину, это вот прям вот,
4: да,
5: страшно.
4: Да, это согласен. Но я имею в виду, уже идет по пути запрета. У нас же нету ни одного из собаки породы, которую мы запретили, правильно? У нас нет таких списков. Есть правильное и неправильное содержание животных, требования к безопасности. А вот чтобы полностью запрещали, нет, мы к этому еще не пришли. И дай бог не придем.
5: Но предлагаем предлагают регулярно. Кстати, в Госдуме регулярно об этом предлагают.
4: Чем ближе к выборам, тем больше предлагают. Ну, да. Так это работает. Зачем нужна всероссийская перепись воробьев? Вот, интересная новость.
5: Серьезная тема уже.
4: Серьезная тема. Да, дорогие друзья, перепись воробьев. И, казалось бы, в этой новости должно быть много юмора, мол, человеку заняться нечем, а по-настоящему очень серьезный индикатор нашей жизни. Правильно? Жора, зачем нужна перепись воробьев?
6: Ну, потому что воробьи, я уже в этом эфире говорил эту фразу, оказывают колоссальные экосистемные услуги. Нам всем.
5: То есть бобры, воробьи?
6: Тигры.
5: Тигры.
6: Все животные нужны, нет хороших и плохих. Вот в этом смысле мне тоже очень сильно не импонирует зоозащитная позиция, потому что они любят защитить тигров, кошек, они любят защитить дельфинов, но они не любят защищать тритонов, лягушек, комаров и всех остальных. Угу. Да? Вот с экологических позиций все животные прекрасные, они все должны быть в балансе. Значит, с точки зрения воробьев был опыт в 1958 году в Китае, при Мао. Вот, истребили всех воробьев. То есть тогда китайцы просто бегали с какими-то кастрюлями, били половниками, не давали воробьям просто садиться. И воробьи просто погибали от того, что не могли отдохнуть. Ну и также их и ловили ловушками, стреляли. В общем, уничтожили полностью воробьев, потому что считалось, что они съедают большое количество риса. Следующий год рост урожая 10-30%, отчиталась компартия, все прекрасно, всех накормили, все отлично. На следующий год падение, еще падение, и в результате до 30 миллионов китайцев погибают от голода. То есть это чудовищная была ошибка, потому что воробьи, они съедают, вот один выводок, они, по-моему, два выводка за сезон, съедает 1 килограмм насекомых в год, ой, в месяц.
5: Угу. В день. Насекомых килограммами.
6: В день. Я извиняюсь.
4: Да.
6: Я извиняюсь,
4: ничего страшного.
6: Заговорился. Вот. То есть эти насекомые гораздо больше съедают этого риса и любого другого там монокультуры. И воробьи, это то, что они съедают по сравнению с тем, как они спасают, это просто ничто.
5: Но знаете, вот я прошу прощения, воробьям угроза, пишут, есть. Именно сейчас им становится нечего есть, именно поэтому нужна перепись, по крайней мере, вот в условиях этой самой переписи, что да. Ну не то, что вымирают, но их становится меньше, и у них становится меньше
6: комнат. Но их даже ощутимо становится меньше. То есть в моем детстве, в Москве, было просто гораздо больше воробьев, а еще вот 3-4 года назад их оставалось там, ну, по переписи 13 тысяч. Угу. То есть у нас там официально, по-моему, 13 миллионов жителей в Москве. То есть на 1000 человек один воробей всего остался. Сейчас ситуация несколько улучшилась. То есть сейчас где-то 31 тысяча. Вот. Во многом это связано с тем, что больше волонтеров выходит на перепись. Но и также, в общем, этой проблемой начинают заниматься. Потому что, вот, допустим, тот же Нагатинский затон, если там не будет воробьев, там будет очень много насекомых, и туда зайти нельзя будет, потому что они как раз этим вопросом занимаются.
5: Не то, что бобров привозить.
6: Да. Поэтому они нам нужны, их надо восстанавливать, надо сделать перепись. И вот китайцы как вышли из того кризиса? Они из Советского Союза привезли этих воробьев, начали расселять. Возможно, нам тоже нужно их подселять, возможно, так сказать, где-то в каких-то регионах спасать популяции воробьев.
5: У нас две минутки остаются. А чисто технически эта перепись, это что? Это просто громкое слово или их реально как-то будут чипировать, как-то кольцевать?
6: Значит, это, ну, фотоловушки, естественно, волонтеры, то есть нужно определить, и, конечно, да,
4: кольцевание тоже. Количество на квадратный километр, или как это определяется? Как пересчитать воробьев?
6: Да, то есть берешь какую-то территорию, выходишь, так сказать, вешаешь фотоловушки, выходят волонтеры, считают количество воробьев за какой-то период, и потом экстраполируют на, так сказать, всю остальную территорию. Угу. И считают там среднее.
5: Вот России важен каждый, такой был лозунг у переписи, каждый воробей.
6: Но сейчас, небольшая добавка, сейчас, конечно, уже есть и модели, и библиотеки, и, в общем, ИИшка. В общем, этим занимается в том
5: числе. Не только штрафы выписывает, но да. Все темы взаимосвязаны.
4: Но мне иногда кажется, что некоторые виды животных себе все-таки берут пиарщиков. Почему?
5: Потому про кепибар было, да-да-да.
4: Про кепибар мы уже говорили, но сейчас голуби такие. Как так-то? Вот про воробьев уже третий раз на радио «Спутник», а перепись голубей, ну, не происходит, правильно? Вот, поэтому, дорогие друзья, действительно, что-то происходит в жизни наших животных.
5: Умеют они... А у меня есть мысль.
4: Пиарщиков брать, да.
5: Ну вот знаменитый фильм-то вот этот про пиратов, там капитана все-таки Воробьем звали, а вот если капитана пиратов назовут Голубем, как-то не очень.
4: Тем более в нашей стране.
5: Да.
4: Дорогие друзья,
5: хотя, кстати, по поведению тот капитан вполне себе.
4: Давайте пересмотрим еще раз этот фильм с прекрасным Джонни Деппом. Ну а прямо сейчас оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Впереди самое интересное. Алексей Красильников, Жора Кованосян и Эдгар Запашный провели для вас час. Мы желаем вам хорошего дня.
0: Живая природа с Эдгардом Запашным.

0: пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре часа в Москве и Санкт-Петербурге. В Уфе и Перми 6 утра. В студии Анна Грослова. Здравствуйте. В этом выпуске. Михаил Мишустин выступит на форуме развития малых городов и исторических поселений в Москве. Власти Британии выяснили, что беспилотники их флота передавали данные в Китай. Жителей двух французских деревень эвакуировали из-за пожара. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Чебоксар, Нижнекамска, Бугульмы, Саранска, Казани, Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. Авиагавани Нижнего Новгорода и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. В Росавиации добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума развития малых городов и исторических поселений, который пройдет в Москве. Также глава Кабмина осмотрит выставку форума. В мероприятиях примет участие и зампред правительства Марат Хуснуллин. Форум развития малых городов и исторических поселений ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного и урбанистического сообществ, бизнеса, а также общественных и экспертных организаций. Здесь они обмениваются лучшими практиками, демонстрируют успешные проекты и обсуждают стратегические направления государственной политики в сфере развития городов. Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей с 10 по 21 августа, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, в преддверии нового учебного года граждане смогут получить консультации в качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детском питании. Специалисты также расскажут о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Британские власти выявили, что камеры, которыми оснащены беспилотные надводные аппараты британского флота, передавали данные в Китай, сообщает газета «Телеграф». Обнаружив нарушение, Министерство обороны Великобритании было вынуждено отключить устройство от интернета. При этом официальный представитель ведомства подчеркнул, что расследование не выявило никаких свидетельств того, что какие-либо важные данные попали за границу. По данным издания, британский флот использовал это оборудование с марта нынешнего года. Кроме того, власти включили его в будущий оборонный пакет, предложенный Великобританией для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Жителей двух деревень эвакуировали из-за пожара на юге Франции, сообщает радиостанция RTL. Отмечается, что возгорание охватило около 153 гектаров. Пожар начался примерно в 140 километрах от города Монпелье. Причиной мог стать загоревшийся автомобиль на муниципальной трассе. По словам командира местной пожарной спасательной службы, распространился пожар из-за лесов и очень засушливой погоды. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Здравствуйте. Разворот на восток. В эфире радио «Спутник». В студии для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы России. Сегодня восточный час. Традиционно у нас в это время будем говорить о важнейших событиях, которые затрагивают огромный регион от Марокко и до Японских островов. Так или иначе, те темы, о которых мы говорим, действительно невозможно оставить за бортом информационной повестки. Собственно говоря, делать мы этого тоже не будем. Два блока традиционно по полчаса. В первом поговорим о том, что многие уже называют в последние дни созданием некого исламского или мусульманского НАТО, о Мекканских соглашениях, о совместной обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Об этом речь шла последний год-полтора точно в западных региональных СМИ. Так или иначе, практически ежемесячно появлялись сообщения о том, что Анкара, Эр-Рияд и Исламабад готовят некое соглашение, которое можно будет впоследствии трансформировать в новую военную организацию. Почему это важно? Что это значит? Как отреагировали соседи по региону и глобальные центры силы на происходящее? Зачем вообще нужно это соглашение? И как три страны, которые не имеют общих границ, находятся на значительном расстоянии друг от друга, будут реализовывать те пункты, которые там обозначены? А главный пункт — это, естественно, статья о том, что если одна из сторон подвергнется агрессии, то это будет считаться нападением на все три страны, которые подписали данное соглашение. Ну, по сути дела, это аналог пятой статьи НАТО, о чем, кстати, вчера вечером в своем интервью турецким СМИ заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он сказал, что это абсолютно аналогичная статья и абсолютно аналогичный механизм реагирования на подобного рода ситуацию. Что это значит? Это значит, что не стоит нам ожидать, что пакистанские войска в случае чего окажутся на побережье Эгейского моря и будут принимать участие в возможных столкновениях с греческой армией. Это значит, что Саудовская Аравия, скорее всего, не направит десант в Кашмир. Ну и не будут турецкие истребители пытаться каким-то образом оказать влияние на хуситов или ансаруллах в Йемене. Да, у каждой из трех сторон, к чему я говорю, это есть свои проблемы. Есть те конфликтные точки, которые годами или десятилетиями являются одной из главных, наверное, точек напряжения внешней политики этих государств. И в случае с Турцией, как я уже сказал, это и отношения с Грецией, это и кипрский вопрос. У Саудовской Аравии достаточно напряженная ситуация на юго-западных границах с Йеменом. Продвижение ансаруллаха мы знаем, много раз говорили в эфирах, в том числе «Разворота на восток», да и на радио «Спутник» в целом. Ну и индопакистанский конфликт, конфликт, который появился практически сразу, как только две страны появились на карте, политической карте мира. В этом контексте, естественно, ну, не совсем это, конечно, похоже на НАТО, потому что так или иначе, да, есть общее понимание того, что нужно создавать новый стратегический баланс сил. А это, кстати, вот еще один, да, момент интересный. Почему? Потому что все три страны являются так или иначе военно-политическими союзницами или союзниками Соединенных Штатов Америки. Турция является членом НАТО. С Саудовской Аравией совсем недавно закончился всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве, который без малого полвека, да, между странами существовал. Сейчас идут переговоры о заключении нового подобного или даже более расширенном формате договора. Ну и Пакистан традиционно точно так же является военно-политическим союзником Соединенных Штатов. Кстати, у всех трех стран после того, как к власти снова пришла вторая уже администрация Трампа, отношения с Соединенными Штатами находятся на пике того, что мы наблюдали в последние десятилетия. В случае с Турцией и с Пакистаном это совершенно точно. С начала нулевых такого уровня, таких отношений между Соединенными Штатами и этими странами не было, не наблюдались они. Но все равно нельзя сказать, что это про западный альянс или про американский альянс. Я бы сказал, что даже совсем наоборот. В связи с тем, что происходит в регионе, в связи с тем, что мы там наблюдаем, а это взрывоопасная ситуация, которая сложилась в результате агрессии США и Израиля против Ирана и продолжающийся, по сути дела, военный конфликт Соединенных Штатов и Исламской Республики. Это непрекращающаяся агрессия и экспансия Израиля по отношению к соседним государствам, странам и народам. Ну и та провокация, которую мы наблюдали и в прошлом году, и в начале этого года по отношению к Ирану. Ну и те вопросы, которые касаются стратегической стабильности, которой на Большом Ближнем Востоке нет до сих пор с момента начала тех событий, которые мы позже назвали «арабской весной». то есть с начала десятых, да, если быть совсем точным, с 2011 года. То есть 15 лет регион лихорадит, в регионе происходят самые разные конфликтные, значит, события, и в этой связи крупнейшие государства, подчеркну, суннитские страны, и Большого Ближнего Востока, и Южной Азии заключают, по сути дела, военный союз. Да, это не институционализированная организация. Пока это не НАТО. Но почему это важно? И почему это не будет очередной бумагой, которая останется в столе и которая ничего не будет, по сути, значить? Потому что все три страны, которые подписали этот договор, действительно могут внести в его реализацию те штрихи, которые позволят этому союзу функционировать самодостаточно, не оглядываясь и не озираясь на другие центры силы. О чем я говорю? Ну, мы все знаем и привыкли, что Турция, по сути дела, является самой влиятельной мусульманской страной в мире. Турция в последние десятилетия практически с нуля создала свой конкурентоспособный и очень динамично развивающийся сектор, значит, ВПК. И это не только создание традиционных видов оружия, чем они, кстати, занимаются активно, я об этом тоже много раз рассказывал, но и новейшие технологии, оборонительные технологии, технологии связи нового поколения, космические технологии, баллистические технологии, ну то есть все то, что может позволить любой стране называть себя впоследствии достаточно сильным, крупным, самостоятельным и уважаемым игроком в этой сфере на глобальном уровне. Это страна, которая теперь уже является не только по величине своей армии, второй армии, да, по количеству, по численности армии НАТО, но и по боеспособности. Мы видим все, что происходит последние годы в Европе и не только, в Североатлантическом альянсе в том числе. И понимаем, что да, действительно, Турция теперь превратилась в второго по боеспособности члена этой организации. Не потому, что там все, кто есть, стали слабее, а просто потому, что Турция стала сильнее. И это тоже значительный фактор. Турция в последние годы смогла реализовать множество своих внешнеполитических инициатив, будь то стабилизация Ливии на собственных условиях или на условиях, которые не противоречат турецким интересам. Это ситуация в Закавказье, которая поменялась с 2020 года. В 2003 году этот крен стал еще более значимым. Это та ситуация, та роль, которую Турция играла и теперь играет с конца 2024 года в Сирии, как один из гарантов, по сути дела, ну, новой реальности, связанной с этой арабской страной, соседней с Турцией страной. Ну и нужно сказать, что Турция действительно смогла получить геополитические дивиденды и в таких регионах, как, значит, Черноморье и Восточное Средиземноморье. Ну, в общем, это действительно сильный, самостоятельный и достаточно расчетливый участник данного соглашения. Есть Пакистан. Пакистан — это единственная мусульманская страна с ядерным оружием. Это вторая по величине, да, по количеству, по численности населения мусульманская страна. Это государство, которое обладает очень сильной, мощной армией. И последние столкновения с соседней Индией, которая практически в 10 раз превосходит Пакистан по самым разным показателям, это противостояние завершилось в пользу Пакистана, говорит о том, что Пакистан действительно представляет из себя, ну, такую серьезную силу, с которой нужно считаться и не только в рамках Южной Азии, но и в рамках формирующегося нового многополярного мира. И, кстати, это соглашение — это еще один шаг к тому, что мы действительно называем многополярностью. Многополярность невозможна без военно-политической самостоятельности. И это, опять же, отсылка к тому, о чем я сказал. Этот союз, он действительно самодостаточный. Ранее предлагали создать нечто подобное. Еще пару лет назад в своих эфирах я тоже об этом говорил, там, в 2023 году, допустим, о том, что есть идея создать некий арабский НАТО или ближневосточный НАТО под патронажем и с участием Соединенных Штатов Америки, куда войдут арабские государства, возможно, еще и Израиль, который должен будет играть роль некого стабилизирующего и сдерживающего фактора, ну, преимущественно по отношению к Ирану. Эти расчеты и эти планы не сбылись. Но теперь мы видим, как происходит формирование нового пакта без участия западных государств. И в этом смысле это действительно даже не тот багдадский пакт, который существовал, действительно, раз я уж это слово употребил, в середине, во второй половине 20 века, куда входили региональные страны Турция, Ирак, Иран, Афганистан. Но помимо них входили также Великобритания и Соединенные Штаты. Развалился этот пакт после свержение монархии в Ираке и исламской революции в Иране. И сам по себе он на самом деле мало что значил, потому что всем было понятно, что без участия Лондона и Вашингтона сам по себе этот пакт ничего из себя не представляет. Здесь мы такого сказать не можем. Мекканский пакт — это совершенно другая история. Про Пакистан я уже сказал, перейдем к Саудовской Аравии. Ну, Саудовская Аравия — это общепризнанный мировой энергетический лидер, я бы даже сказал, геоэнергетическая сверхдержава мирового уровня. Саудовская Аравия — это лидер арабского мира. Саудовская Аравия — это одна из богатейших стран мира. Саудовская Аравия — одна из крупнейших стран Ближнего Востока. И в данном контексте, конечно, нужно еще и сказать о стратегическом местоположении, да, Саудовской Аравии. Это и Персидский залив, это и Красное море. Это, собственно говоря, огромные пространства между Азией и Африкой. И в данном контексте, кстати, не стоит забывать, что Турция — это тоже важная страна, которая занимает стратегическое местоположение между Европой и Азией, между Африкой и Европой, Африкой и Азией. И в этом контексте, естественно, нужно сказать и о том, как эти государства, кстати, балансируют между сверхдержавами. Да, в этот пакт не входит ни одна сверхдержава. Кстати, что отличает ее от всех остальных ныне существующих, маломальски, не то чтобы известных, а действительно самостоятельных и значимых военных объединений. Да, допустим, тоже ОДКБ, где главенствующую роль играет сверхдержава и общепризнанный, один из общепризнанных глобальных лидеров — Российская Федерация. И НАТО, где, естественно, главенствующая роль принадлежит Соединенным Штатам. Здесь нет сверхдержав, но при этом данное объединение имеет и ядерный зонтик, и данное объединение имеет значительный военный потенциал, собственную самостоятельную, опять же, военную промышленность, боеспособные армии, политическую волю и стратегические рычаги влияния на те или иные регионы. В данном контексте нужно еще обратить внимание на то, что Фидан, вот, на которого я сегодня уже ссылался, министр иностранных дел Турции, заявил еще о том, что соглашение заключалось не как закрытый клуб. И оно предусматривает возможность расширения, ну или же присоединения к нему других новых участников. И это расширение ожидается в ближайшее время, по словам Фидана. Он даже одну из стран назвал, сказал, что это Египет. Нужно сказать, что Египет действительно последний год принимал активное участие в четырехстороннем формате, помимо трех подписавших документ государств Турции, Пакистана и Саудовской Аравии во встречах глав МИД и не только. И в этом смысле нужно сказать, что действительно у Египта нет никаких, как мне кажется, препятствий. Ну, возможно, что внутренние препятствия законодательного характера, ведь египетская военная доктрина не предусматривает использование вооруженных сил за пределами страны, да, за границей. Это, кстати, очень важный момент, который многие упускают. Так вот, помимо этого, каких-либо других причин у Египта не принимать участие в этом оборонительном союзе нет. Более того, я бы даже сказал, что у Египта есть геополитические причины совершенно обратного характера для того, чтобы принимать участие в этом союзе. Нужно сказать, что долгие годы краеугольным, наверное, договором, который так или иначе позволяет Египту чувствовать себя в безопасности, являются соглашения, подписанные в Кэмп-Дэвиде с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов. И, собственно говоря, после этого был установлен мир между Израилем и Египтом, был возвращен Синай, установлены дипломатические отношения, Соединенные Штаты оказывают финансовую помощь ежегодно, что одной стороне, что другой стороне. Но при этом мы видим, что статус-кво, который этот договор должен был поддерживать, давным-давно нарушен. И нужно сказать, что Египет прекрасно понимает корень и причину израильской внешней политики, которая сейчас на наших глазах является, ну, просто, наверное, единственной причиной тех катастроф, катаклизмов, которые, ну, просто, наверное, фантастических масштабов со времен Второй мировой войны разворачиваются в Палестине, которые...

И в этом контексте свои намерения израильские, значит, министры не скрывают, они говорят об этом совершенно открыто, и это, естественно, никоим образом не соотносится ни с международным правом, ни с позицией международного сообщества обо всех этих вопросах. Ну, разве что Соединенные Штаты, которые, собственно говоря, многие годы и провоцировали то, что там происходит, поддерживают действительно Израиль и в вопросе Восточного Иерусалима, который должен быть столицей независимого палестинского государства, и в вопросах, связанных, значит, с Голландскими высотами, который Израиль сначала оккупировал, потом аннексировал, и Соединенные Штаты при первом Трампе признали эту аннексию, признали Голландские высоты территории Израиля. Ну и сейчас мы видим, как Соединенные Штаты, якобы выступая посредниками, по сути дела, занимаются попустительством, ну, извините за жаргон, крышеванием той агрессии, которая разворачивается в Палестине. И направлена она, как я уже сказал, на недопущение создания палестинского государства. Это официально сейчас заявляется израильскими властями. Естественно, Египет не может сидеть и взирать на это, сложа руки, ожидать, когда же все-таки статус-кво действительно станет угрожать ему в прямом, да, смысле этого слова, и непосредственную угрозу национальной безопасности Египта будет представлять. Плюс еще надо понимать, что есть такой фактор, как арабская улица. Арабская улица, она не настолько прагматична, как руководитель арабских государств, и внутреннее давление на руководство арабских стран тоже есть. И не предпринимать никаких мер практического характера, ну или косметического характера, да, когда это надо и необходимо, как в этих государствах очень часто и поступают, там тоже не могут. Поэтому я считаю, что Египет действительно в какой-то момент присоединится к этому формату. Далее надо сказать, что есть страны, у которых плюс-минус есть подобного рода или очень похожие двухсторонние соглашения с участницами данного тройственного союза или священного союза, или Мекканского пакта, как угодно это называете, мусульманского НАТО. Ну, допустим, соседняя с нами страна Азербайджан имеет оборонительный договор с Турцией, имеет теснейшие связи с Пакистаном и имеет очень хорошие отношения с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия и Пакистан наряду с Турцией долгие годы оказывали политическую поддержку Азербайджану в армяно-азербайджанском конфликте. И тут, кроме официально задекларированной позиции Баку о нейтралитете, больше ничего, как мне кажется, не препятствует тому, чтобы в какой-то момент Азербайджан тоже присоединился к этому пакту. Это, естественно, кстати, поменяет геополитический расклад в СНГ и на постсоветском пространстве, да, что нужно тоже учитывать. Далее есть такая страна, как Катар. Катар имеет договор об обороне с Турцией. Катар является членом Совета стран Персидского залива. Ну, это, по сути дела, военно-политический, экономический союз, который, кстати, трещит по швам, как и многие другие арабские организации, но при этом он есть, и туда входит и Саудовская Аравия, и Катар, и Объединенные Арабские Эмираты, и Кувейт, и Бахрейн, и Султанат Оман. Ну так вот, последние события показали, что, и, кстати, вот заключение, да, этого соглашения показали, что суннитские государства, геополитические игроки, решили отложить те противоречия, которые подогревали между ними некую конкуренцию за лидерство в суннитском мире. Да? И здесь почему это все еще не НАТО, вот я именно с этого начал, еще и потому, что явного лидера в этом соглашении нет. Мы не можем сказать, что, значит, предводителем, скажем так, этого нового военного союза или командным центром, как, допустим, США в НАТО, хотя это уже тоже не так, является там Турция или Саудовская Аравия, тем более, ну или же Пакистан, да, нет. То есть здесь действительно решение принимается на коллегиальной пока еще основе, ну, союзу два года, да, господи, два дня, да, всего еще, не два месяца и даже не два года для того, чтобы делать такие выводы. И здесь, естественно, Катар, о котором я уже сказал, также может вполне себе присоединиться и стать участником данного соглашения, потому что это соглашение все-таки имеет практическую основу. Это то соглашение, которое в какой-то момент станет фундаментом новой международной военно-политической организации, состоящей пока еще из мусульманских государств. Да? Далее, есть такая страна, которая сейчас активно развивает свои связи, кстати, да, и с Турцией, и с арабскими государствами, и которая не является членом никаких других объединений экономических,

0: гражданских или военных, но которая является самой крупной с точки зрения демографии и экономики страной Центральной Азии, я говорю про Узбекистан. И здесь, я думаю, что могут быть предложения в адрес Ташкента о том, чтобы рассмотреть возможность присоединиться к данной организации. Есть тесные отношения военно-политические между всеми тремя участницами соглашения с государствами, некоторыми государствами АСЕАН или Юго-Восточной Азии, в частности, с Индонезией, крупнейшей мусульманской страной, которая, кстати, очень серьезно развивает свои вооруженные силы традиционно, и с Малайзией, которая также заинтересована не только в политических отношениях, в экономических отношениях, но и в развитии военных связей с мусульманскими державами. То есть здесь есть куда развернуться, куда двигаться. Надо сказать, остается совсем мало времени, что достаточно нервно, кстати, отреагировали на это соглашение в Израиле. Кто-то, кстати, говорит, что это огромная проблема и угроза, которая похлеще, чем Иран для Израиля. И там Амихай Шикли, да, министр диаспоры, в частности. Есть Эли Коэн, еще один израильский министр, который уверен, что это соглашение вообще-то против Ирана, а не против Израиля. И, мол, Иран доигрался, допрыгался своей осью сопротивления, сделал так, что теперь суннитские державы против него объединились. Хотя совершенно я не согласен с этим мнением. Кстати, Фидан вчера, министр иностранных дел Турции, особо подчеркнул, что против Ирана ни в коем случае эти соглашения не направлены. А в Греции уже начали переживать и считают, что это может стать угрозой. И для них, ну и в Индии тоже заявили, что будут внимательно следить за происходящим. Как и мы, собственно говоря, еще не раз, я думаю, вернемся к этой теме. Вернемся с разворотом на восток на радио «Спутник». Оставайтесь с нами интересно.
1: Разворот на восток.

0: Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но по ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Разворот на восток.
1: Друзья, снова приветствую. В студии по-прежнему для вас работает Урал Керимов, российский устроитель, френдский советник медиагруппы «Россия сегодня». Продолжаем разворот на восток. В первой части говорили о Мекканских соглашениях между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. О том, что это такое, почему это пока еще не мусульманская НАТО, как этот союз может изменить баланс сил, как отреагировали соседние государства. Кстати, про Иран не успел сказать. В Иране заявили, что Саудовскую Аравию эти соглашения не спасут, если Саудовская Аравия по-прежнему будет продолжать выступать в роли живого щита для Соединенных Штатов. Я сейчас перефразировал немного эти заявления. Не буду приводить прямые цитаты, тратить наше время. Ну и был вопрос, а для нас этот союз как? Вот буквально в конце первого блока не успел я на него ответить. Вы знаете, я вам так скажу, как бы это цинично не звучало, вот все, что нехорошо для Соединенных Штатов сейчас с геополитической точки зрения, для нас хорошо. Более того, у нас со всеми этими странами, даже с Турцией, которая член НАТО, сложились вполне себе понятные, ну и имеющие свою логику отношения. Да, вчера, кстати, были сообщения о том, что Атакамс турки будут передавать Украине. Это действительно ну, такой неприятный, мягко говоря, факт, но при этом это не первые поставки Турции оружия на Украину за последние три года, как мы знаем, или там, с начала 22-го года, с одной стороны. С другой стороны, Турция открыто говорит о том, что, ну да, мы это поставляем, эти вооружения, просто потому что что-то нам им надо дать. В смысле, не только Украине, но и Соединенным Штатам. С другой стороны, это нам всегда позволяет говорить о том, что ну вот мы же поставили оружие, поэтому будем покупать газ и санкции тоже вводить не будем, ну, насколько это возможно. С Пакистаном, кстати, да, у нас тоже стали очень хорошо развиваться отношения, кстати, с 22-го года, там как раз тогда поменялось правительство, ну и предыдущее правительство Имрана Хана тоже было вполне себе удобным для нас. С Саудовской Аравией мы в рамках ОПЕК+, так или иначе влияем на мировые цены на нефть, и в данном контексте нужно сказать, что для Саудовской Аравии мы очень выгодный партнер в контексте той зависимости, которая все равно есть от Соединенных Штатов и тех отношений, которые сейчас развиваются у Ближнего Востока в целом, да, у региона с Китайской Народной Республикой. У России нет никаких намерений оказывать военно-политическое давление на Ближний Восток, ну или же Россию не воспринимают как некую потенциальную угрозу с точки зрения финансово-экономического поглощения. Да, и вот в данном контексте мы действительно такая некая третья балансирующая сила. Перейдем все-таки ко второй части и к теме второй части эфира. С нами на связи наш гость, востоковед, автор книг об истории политики Ближнего Востока и лучшего, на мой взгляд, телеграм-канала о Ближнем Востоке, первый ближневосточный, Мария Вячеславовна Кича. Мария, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
2: Здравствуйте, Турал, спасибо, что позвали.
1: Рад вас видеть. Ну и начну с тех заявлений, которые прозвучали в последние даже не 48 часов, да, а 36 часов из Соединенных Штатов и из Ирана, из Вашингтона и из Тегерана. Вот я хотел на самом деле начать с такого некого обзора за эту неделю, но понимаю, что нет смысла, потому что ну, тут что-то добавлять, это просто испортить. Вот просто перечисляю. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном, обмен сообщениями снова проходит при помощи посредников. При этом глава Минфина США Скотт Бессет вчера вечером заявил о том, что в ближайшие дни может быть заключено новое соглашение о прекращении огня с Тегераном. Оно чуть ли уже не готово, остались последние штрихи. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже вчера вечером, вот Аббас Аракчи, кстати, сегодня утром был, вот первое, о чем я говорил. Пезешкиан вчера вечером заявил, что сейчас наилучший момент для заключения соглашения. Это, кстати, ну, в некий унисон с Бессетом, да, похоже. При этом сегодня утром синхронно с Аракчи, секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мухаммад Багер Золькадр заявил, что Армузский пролив не вернется к нормальному судоходству, пока США не примут выдвигаемые Исламской Республикой требования о полном и окончательном прекращении агрессии против Ирана и союзников из России, сопротивления, снятия морской блокады, вывода американских военных баз и других сил из соседних с Ираном государств Персидского залива. Если американцы не выплатят компенсации и контрибуции, не снимут полностью санкции и не вернут иранские активы и средства из-за рубежа, которые были арестованы. Армузский пролив функционировать так, как он функционировал раньше, не будет. Ну, то есть, вот честно, можно сказать всем спасибо за внимание, наш эфир закончен, но все-таки я знаю, что я активно слежу за этим с большим удовольствием, знаю, что вы часто бываете в Иране. Одно дело официальные заявления. Я, кстати, вот на американские заявления вообще уже не ориентируюсь, потому что, ну, там просто маразм шизофрении погоняет, но Иран в этом смысле очень логичен и последователен. Но тут мы видим, как мне кажется, некий элемент торга и торговли, если честно. То есть, с одной стороны, показывают кнут, с другой стороны, пряник, при этом пытаются сохранить тот самый статус-кво, который позволяет Ирану сейчас говорить с позиции силы. Что вы считаете, значит, по этому поводу, и что на самом деле в кулуарах в Иране говорят? Думаю, что есть вам что сказать на этот счет.
2: Ну, во-первых, в этой палитре заявлений не хватает классического заявления Трампа о том, что Иран на самом деле уничтожен 154-й раз, целиком и полностью.
1: Но
2: и
1: мы это принимаем, ну, как бы уже, да, по умолчанию, да.
2: Как данность, да. На самом-то деле, вот смотрите, я совсем недавно, там, недели там 2-3 назад, да, была на похоронах Аятоллы Хомейни вот в Тегеране и в Мюхеде. И действительно, это самая крупная, самая массовая похорона в истории, всего 45 миллионов человек, из них там 36 или 37 миллионов в Иране, потому что останки возили еще в Ирак, в Наджафе, в Кербелу. А население Ирана всего что-то в районе 90 миллионов человек. То есть практически каждый третий. От мала до велика, там, от младенцев в колясках, которых катят родители, и до старичков и старушек там, в инвалидных креслах, которых катят дети. Вот я их всех сама лично глазами видела. И это ведь не только вот такая вот массовость похоронных и траурных мероприятий, это не только... Это не только демонстрация, там, дань уважения, да, там, Али Хомейни, членам его семьи, скорбь по ним и так далее. Это же еще и демонстрация лояльности государству. Это еще и демонстрация лояльности режиму Исламской Республики. Вот я всегда говорю, что иранцы там не поднимают какое-то восстание, не устраивают какие-то антиправительственные перевороты, даже не по той причине, по которой они все обожают Исламскую Республику, и у них нет никаких абсолютно претензий к ней. Безусловно, как и к любому режиму, в любом государстве у людей какие-то вопросы, просьбы, предложения и ходатайства, так сказать, есть. Естественно, это ситуация, когда вот всех вообще все устраивает, но это не наш случай. Но они прекрасно понимают, что если падет режим Исламской Республики, у них не будет не только государства, но и страны. Вот это вот очень важный момент. И чем больше американцы будут их бомбить, чем больше американцы будут кричать о том, что они за ночь уничтожат тысячелетнюю цивилизацию, как это Трамп говорил, чем больше вот они будут позволять себе подобных пиар-моментов, ну и, соответственно, ну и преступных моментов вообще-то, привет школе в Минабе и убитым детям, тем больше злобы и желания стоять до конца это будет вызывать у иранцев. У иранцев в целом, как у нации, есть такой момент, вот на зло маме отморожу уши. Вот если на них давить, они начинают просто упираться рогом. Они катастрофически начинают упираться рогом. Это прям такой вот национальный, ментальный момент у них. Насчет того, что насчет переговоров и так далее, я думаю, что все равно какие-то переговоры, какие-то дипломатические движения, какой-то обмен сообщениями, он все равно, он не только продолжается, я думаю, что несмотря на заявления дипломатов и политиков, он даже не останавливался, он даже не прекращался. Потому что, как известно, любая война заканчивается миром. И я думаю, что ситуация, вот нынешняя ситуация, она тоже в итоге разрешится мирным договором. Я продолжаю настаивать на том, что Штаты и Иран в итоге договорятся. Вопрос, на каких условиях и на чьих условиях? Я полагаю, что на условиях Ирана. Потому что за это время, смотрите, у нас произошла рутинизация конфликта. У нас происходят удары, имеют место американские удары по иранским объектам, иранские удары по американским военным объектам в странах залива. Но у Ирана в голове, несмотря на то, что это вроде как медленно, несмотря на то, что это вроде как не война, но вот не третья Ирана, американско-израильская, которую лично я по-прежнему жду, я действительно думаю, что она будет. Потому что просто так это все не закончится. Но вот смотрите, вот несмотря на это, вот у иранцев в голове есть схема ковра, который они плетут. Вот у них есть видение этого узора, который они плетут. И что бы они ни говорили, нужно смотреть на то, что они делают. Дело в том, что они просто стирают, они просто выжигают американские военные базы на Ближнем Востоке. Вот это самое главное. Когда американских военных баз на Ближнем Востоке не будет, когда они окончательно будут лежать в руинах, когда все военные ЦРУшники, разведчики и прочие прекрасные люди оттуда уберутся, либо будут убиты. А мы до сих пор не знаем точно, сколько американцев погибло на этих базах, потому что базы — секретные объекты. Можно анонсировать там 6-7 звездно-полосатых гробов, как это и было сделано, но на самом деле их же реально больше. То есть если полазить по тому же там Иксу, да, бывший Твиттер, можно наткнуться на какие-нибудь сообщения, не знаю, там, например, в Миннесоте где-то местный полицейский участок опубликовал, там капитан полиции, ну там, я не знаю, там Том Форд, грубо говоря, некролог, погиб где-то там вот, ну, на базе в Бахрейне. Внимание, вопрос, а что он там делал на базе в Бахрейне? Загорал? Ну понятно, что нет. То есть американские потери, понятное дело, самими американцами сейчас не аффектируются, не анонсируются. Они действительно всячески пытаются их скрыть. И вот когда американских баз на Ближнем Востоке не будет, когда они оттуда уберутся, вот тогда начнется самое интересное. Тогда получится в итоге так, что Израиль останется с Ираном один на один. А учитывая, что израильская система противоракетной и противовоздушной обороны интегрирована и вмонтирована вот в эту вот общую региональную систему, и когда из Ирана летят ракеты в Израиль, их ловят не только и не столько израильтяне, израильтяне их ловят последними. Их ловят, и ловили, по крайней мере, иорданцы, эмиратцы, иракцы и так далее. А как, соответственно, перезагрузить этот хваленый железный купол, понял в свое время еще Хамас. Когда он просто, помните, когда он начинал просто дешевыми касамами массово закидывать этот железный купол?
1: По 100 штук, да.
2: Вот и все. И он уже тогда начал проседать. А учитывая, что все равно, естественно, в Израиле есть цензура, и они все равно эти моменты скрывают, ну, когда прилетит баллистика из Ирана, ну, что называется, добрый вечер. А это уже не касаны. И потом, когда мы говорим про Иран, надо помнить вот какую вещь. Ансар Аллах, то есть хуситы, Хамас, Хизбалла, про иранские шиитские группировки в Ираке, типа там Катаиб, Хизбалла, Хашта, Шааби. Это, конечно, опытные бойцы. Это, конечно, хорошо подготовленные люди с большим опытом боевых действий, с дисциплиной, организацией, иерархией, логистикой и так далее. Но это все-таки не армия. И вот помимо этого всего, у иранцев есть настоящая армия. Настоящая армия, которая готовилась к войне с Америкой, с вот этим вот шайтан-базорг, с большим сатаной, на протяжении 47 лет. И что Ирану вообще-то основные моменты и компоненты для вооружения, для производства вооружения не надо привозить, как вот в Израиль. Надо, например, перевозить перехватчики и батареи для железного купола, да? И чем Нетаньяху и занимается, он регулярно едет в Штаты и клянчит эти перехватчики, когда они заканчиваются. Кстати, внимание, вопрос, а сколько их вообще осталось у Штатов? Сколько этих перехватчиков осталось у Штатов?
1: Вот вчера, кстати, по-моему, Financial Times или New York Times, кто-то из них написал о том, что вообще в целом, если говорить о комплексной системе многоуровневой противовоздушной обороны, у Соединенных Штатов вот этих снарядов осталось всего 1700 штук. Вообще вот комплексно, если брать. Это, кстати, крутой показатель, потому что ну, да? Они же не только в Израиле сосредоточены. Конечно. Там есть Япония, Южная Корея, Европа, НАТО, там Тайвань, и не только. Как бы, да. Огромное количество. Мария, вот в этом контексте я не буду вдаваться в подробности. Прекрасно знаю, угу. Что вы всю эту суть и так имеете в виду. Любой крупный конфликт на Ближнем Востоке станет, даже если эта страна не будет в ней, значит, участвовать, станет катастрофой для Ирака, как я считаю. Потому что Ирак в этом смысле, ну, вполне себе снова разорвет изнутри. И сейчас, как мне кажется, начались те процессы, которые действительно начинают говорить, по крайней мере, мне о том, что некая подготовка к подобного рода сценарию идет. Почему? Потому что новый премьер-министр, значит, потребовал от В том числе Катаиб Хизбаллы и Хашди Шааби, о которых вы сказали, да, mm-hmm. они заявили, что шиитские группировки должны сдать оружие, разоружиться, и что, значит, право на применение насилия должно быть только у государства, только у правительства, никакие, значит, группировки не должны иметь такого права, во-первых. Во-вторых, мы видим... Как мне кажется, я вот читаю курдские ресурсы, некую милитаризацию снова, такие вот военные настроения в иракском Курдистане, и есть некая общая тенденция на усиление пограничной вот этой вот всей истории между Сирией и Ираком, и Иорданией и Ираком, я так понимаю, что и Саудовской Аравией и Ираком, без привязок экономических, там, допустим, более половины генерации электроэнергии в Ираке зависит от поставок газа из Ирана. Да, об этом мало кто говорит. 95% доходов от продажи иракской нефти зависит от американской финансовой системы и казначейства, да, США. Внутренняя стабильность зависит от того, как там внутри договорятся шиитские, значит, силы между собой, шииты и сунниты, как это все будет соотноситься с требованиями курдов и прочее. А тут вот у нас получается обстановка, когда, на мой взгляд, полностью с вами согласен, в одиночку Израиль это не вывозит, они и не, собственно говоря, не утверждают и не говорят об обратном. С Соединенными Штатами не получилось. Остается, ну, один вариант — это просто разжечь огромный региональный конфликт. И на его фоне просто спровоцировать, ну, такую тотальную дестабилизацию, которая должна будет перекинуться в том числе на Иран. И Иран совершенно точно будет главной целью в этой истории. В арабских государствах что сейчас на этот счет думают? Есть там некое отрезвление? Или же все-таки авось опять как-то пронесет, опять проскочим?
2: Ну, когда мы говорим про арабские государства, в частности, про арабские монархии, они же и были созданы, и вот существуют на протяжении всей своей истории именно так. Они в этом плане не суверенны, не самостоятельны. Может быть, за исключением Омана, и в какой-то степени, в некоторой степени, Саудовской Аравии. И то, в общем-то, Саудовская Аравия – это, ну, настолько интересная тема, что, в принципе, при стечении ряда обстоятельств, там буквально, я не знаю, ну, если не за ночь, то за достаточно короткий промежуток времени королевство Саудовская Аравия может превратиться в какую-нибудь там Аравийскую Народную Республику, например. Но, на мой взгляд, самый первый претендент арабской монархии на превращение в Арабскую Республику – это, конечно, Иордания. То есть, насколько я знаю, когда все это началось, вот Абдалла просто улетел в Лондон, и он до сих пор, ну, не показывается и не появляется в Иордании, там, в Омане вообще. Потому что, ну, мало ли что. То с его родственниками в Ираке сделали, я думаю, он прекрасно помнит. В 50-х годах. Если мы говорим про сугубо иракские дела, то, слушайте, вот у Хашди Шааби вообще на самом деле непонятный статус. Потому что они, с одной стороны, вроде как включены в иракские вооруженные силы. С другой стороны, они вроде как не до конца включены в иракские вооруженные силы. Насколько я понимаю, Хашди Шааби готова при необходимости включиться в иракские вооруженные силы, но они туда приезжают на своих бронеавтомобилях и со своим оружием.
1: И со своим командованием, вот что важно.
2: Со своим командованием, конечно. И которому, естественно, они будут подчиняться. И они хотят сохранить даже в рамках этих вооруженных сил определенную автономию. И как бы на самом деле, а что вы им сделаете? Потому что эти люди действительно воевали с ИГИЛом. Террористическая организация, запрещенная в РФ. Эти люди охраняют, обеспечивают безопасность всех там массовых шиитских мероприятий. Вот я только что вернулась с Арбаина. Все, там немножко иракской армии, немножко иракской полиции, а все остальное – Катаиб Хизбалла, Хашди Шааби. Вот это вот расстояние, вот эта объездная дорога от Кирбилы до Багдада, все там просто стоят их блокпосты, развиваются их флаги, они проверяют все машины, абсолютно там без агрессии, без ничего, но вот это вот прямо их территория, все это прям видно. Если мы говорим про Курдистан, про Иракси, то, естественно, мы должны понимать, что любые попытки Ирака превратиться в нормальное государство, полноценное, суверенное государство, в частности, вот забрать себе монополию на насилие, это же действительно один из признаков государства. Нужно понимать, что они все обязательно означают то, что Ирак должен превратиться в унитарное государство, он сейчас федерация. Без вот этого вот национального курдского анклава на севере, в приграничном регионе, куда вообще-то по конституции Багдад не имеет права даже войска вводить. То есть все попытки централизации Ирака – это до свидания, иракский Курдистан. В самом иракском Курдистане ситуация тоже неоднозначная, потому что, с одной стороны, кто, собственно говоря, там правит? Там правит клан Барзани. И при этом нельзя сказать, что среди курдов это суперпопулярные ребята. То есть клан Барзани, конечно, чувствует себя хорошо. А те, которые приближены к клану Барзани, чувствуют себя хорошо. Несколько небоскребов, как показатель великой цивилизованности и невероятной самостийности в центре Эрбиля, там и Сулеймании, они, конечно же, построили. Но насчет всего остального, надо понимать, что у курдов есть такой момент, как вечная борьба кланов. Почему одна из причин, по которой они в течение столь длительного периода не могут там создать свое государство, она не только во внешних факторах, внешнеполитических, хотя и в них тоже, но и в том, что там вот это вот деление народы, кланы и семьи очень сильное. И глава каждого рода или клана хочет быть главным вот вообще в принципе.
1: Мария, у нас время наше заканчивается, но вы вот последнее, да, то, о чем вы сказали про курдов, мне кажется, это вот прекрасная на самом деле иллюстрация, если масштабировать, о том, что происходит на Ближнем Востоке. Каждый хочет быть главным, объединиться они никак не могут, потому что считают, что правы только они, а все остальные неправы и должны подчиниться. Ну и, собственно говоря, этим пользуются все, кому не лень. Сегодняшний наш разворот на восток мы завершаем. С нами в гостях была Мария Вячеславовна Кища, востоковед, автор книг об истории и политике Ближнего Востока, телеграм-канал «Первый Ближневосточный», работал для вас Турал Керимов, телеграм-канал «Разворот на восток», Макс-канал «Керимов, Разворот на восток». Увидимся через неделю. Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Калининграде на час меньше, в Перми 7 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Госдуме предложили предоставлять родителям отпуск в период школьных каникул. Токио продолжает наращивать содействие киевскому режиму. Всероссийский молодежный форум «Острова» стартовал на Сахалине. Подробности далее. Российские войска нанесли удар по Одесской ТЭЦ, сообщили в Минобороны. Также поражены 7 украинских электроподстанций 330 и 110 киловольт. Кроме того, вооруженные силы России уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области, используемого в интересах ВСУ, добавили в Минобороны. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять родителям ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск в период летних школьных каникул. Также он предложил предоставить одному из родителей школьников право использовать ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней полностью или по частям в периоды школьных каникул. По мнению Чернышова, это позволит синхронизировать отдых всех членов семьи, снизить финансовую нагрузку на семьи при организации отдыха детей, повысить безопасность несовершеннолетних в период каникул, создать больше возможностей для совместного семейного отдыха и укрепления детско-родительских отношений. Токио продолжает наращивать содействие киевскому режиму. Об этом говорит сотрудничество японской компании «Терродрон» и украинских фирм, разрабатывающих беспилотники, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев. По его словам, несмотря на попытки администрации Санай Такаити дистанцироваться от сотрудничества между частными структурами, факты говорят сами за себя. Стратегические инвестиции в оборонные стартапы воюющего иностранного государства не могут осуществляться без одобрения правительства. Николай Ноздрев отметил, что эти инвестиции состоялись на фоне недавней отмены запрета Японии на экспорт летательных вооружений. Сухопутные войска США получат меньше ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот» в 2027 году из-за их подорожания, несмотря на необходимость восполнять истощенные из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке запасы, следует из бюджетных документов, изученных РИА Новости. Ранее телеканал CNN сообщал, что США растратили около половины зенитных ракет на фоне операции против Ирана. Кроме того, Пентагон также до сих пор восполняет запасы ракет «Патриот», переданных Украине с 2022 года. На этой неделе президент Америки Дональд Трамп, отвечая на просьбы Зеленского о дополнительных противоракетах, заявил, что они нужны самим Соединенным Штатам. На Сахалине стартовал Всероссийский молодежный форум «Острова», сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия. 350 участников из 70 регионов страны приехали в Южно-Сахалинск. Они обсудят профессиональное развитие молодежи и разработают проекты для развития Дальнего Востока. Одним из главных моментов станет работа с индексом привлекательности регионов для молодежи, разработанный агентством стратегических инициатив. Форум «Острова» будет проходить с 10 по 16 августа. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео материалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия» — совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии, как всегда, и у меня в гостях сегодня Нина Воронина.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Востоковед-японист.
3: Это я.
2: Про Японию мы будем говорить, про нашу любимую. У России, у Японии сложный танец, такой и политический, и культурный. Сейчас все вот Китаем интересуются, пытаются понять, что такое Китай, но Японию начали пытаться понимать сильно раньше, и не знаю, насколько продвинулись.
3: Ну, есть гипотеза, что Японию понять сильно легче, но это, знаете, сова не то, чем кажется.
2: Давайте попробуем понять, кто такой японец, в каком он мире сегодня живет. Мир у него, подчеркнем, очень необычный. Он несколько отличается от того, в котором живет, мне кажется, наш стандартный российский базированный человек.
3: Безусловно.
2: Потому что у нас в этом мире только Чебурашка и Домовенок Кузя, а у них, если начать мультики Миядзаки смотреть, там чего только не живет.
3: Японец живет в очень одушевленном мире. Мне кажется, что это гораздо более одушевленный мир, чем мир, ну, опять же, какого-то вот среднестатистического нашего соотечественника с вами в вакууме. Потому что я помню, когда я еще училась в университете, мы проходили литературу Японии, нам преподавательница говорила, у нас было введение в фольклор. Вот давайте с вами попробуем накидать всех фольклорных персонажей, всех фольклорных существ, которые вы помните из вот фольклора близкого вам. Мы начинали накидывать там, я не знаю, домовой леший, банник, водяной и так далее. И, может быть, мы там все аудитории набирали, ну, существ 20-30. И она говорит, что среднестатистический японец один, ему не нужна для этого аудитория, может, не особо напрягаясь, вспомнить 70-80 таких существ. Когда начинаешь погружаться не только в японский фольклор, но и в японскую действительность, ты действительно понимаешь, что японец как будто бы окружен во многом существами именно. Мир вообще не человекоцентричен. И вот мы с вами здесь сейчас сидим, и у нас вместе с нами на этом столе, может быть, кто-то сидит, кто отвечает за этот стол, мы его просто не видим.
2: Ну, зачем вы на меня их скидываете, да?
3: Вот, кто-то отвечает. Ну, ладно, те, кто сидят за свет и звук, отвечают. В принципе, мы их можем разглядеть. Но как будто бы вот человек постоянно находится на пересечении огромного количества векторов всяких других волеизъявителей.
2: Это связано с религиозным синкретизмом вот этим вот японским или...
3: Мне кажется, это религиозный синкретизм — это просто следствие такое, самое первое, самое очевидное. Когда человек в японской религии, в японском мировоззрении человек никогда не ставился во главу угла, и когда это происходит, очень естественной кажется мысль о том, что человек — это не более чем песчинка вот во всем этом многообразии природы, и поэтому он выступает не как какой-то подавитель, крушитель, диктатор воли, а тот, кто, наоборот, ну как бы отчасти поддается тому, что мир творит вокруг него.
2: То есть он тоже просто одно из существ, которые живут на этих вот прекрасных больших японских островах, которые больше, чем нам кажется на карте.
3: Да, да. И в японской мифологии, например, нету какого-то конкретного мифа именно о человекотворении, несмотря на то, что во многих других мифологиях мира есть специальные мифы, которые описывают именно этот процесс. Но нет мифа ни о творении человека, ни о сотворении конкретно японского этноса, хотя, опять же, в некоторых мифологиях есть рассказы именно о том, как появился именно этот народ, который рассказывает эту историю. Но и, кстати говоря, мифа о конце света тоже нет. Это интересно, потому что это гораздо более распространенная как будто бы тема. И то, что должно начаться, оно должно, по идее, закончиться. И у японцев есть замечательный космогонический миф о творении, а вот эсхатологического мифа о том, как это все придет к концу, такого нету.
2: То есть такая постоянная длительность.
3: Да, и при этом все меняется.
2: Давайте попробуем. Вот мы представим, что мы сейчас японцы и в Японии. С какими классами существ, назовем это так, мы в среднем вот каждый день имеем дело вот с точки, если мы японцы?
3: У японцев есть концепция ками. Во-первых, это то, что на русский язык принято переводить как бог, божество, но это не бог именно в патриархальном смысле, ну вот как бы в смысле патриархальной религии какой-то, да, авраамической. Тут как будто бы верховный, главный, хранитель, хозяин. Вот такой вот перевод как будто бы кажется более подходящим. Потому что ками бывают разные, сферы воздействия у них тоже разные. Есть очень популярные, которые как будто бы функционируют, им поклоняются по всей стране.
2: Камикадзе вот, мы их знаем, да.
3: Это вот такая... Да, есть еще одна зона страны, где их хейтят. Есть те, которым поклоняются по всей стране, есть более какие-то локальные, скажем так, боги. Соответственно, есть целая россыпь, ну, скажем так, более мелких по масштабу существ, которые, ну вот как юкай, лучше перевести на русский язык. Сверхъестественное существо, если дословно это все переводить, вот как призрак. Но мне нравится слово «нелюдь». Ну, потому что...
2: Но не нечисть.
3: Вот нету там именно вот этой вот негативной коннотации. Вот он... Юкаи живут своей юкайской жизнью. Она может пересекаться с человеческой, они могут вам повредить, они могут вам, наоборот, что-то хорошее сделать. Но, как правило, они вас, ну, как бы не замечают, и вы их не замечаете. Но, безусловно, те моменты, когда мы соприкасаемся, это там, где рождаются волшебные сказки, былички и всякие такие другие фольклорные истории. Юкаев тоже огромное количество. Они делятся и по региональному какому-то признаку, и по ландшафту, где они обитают. Ну, в целом, это для любого фольклора, мне кажется, свойственно. Условно говоря, если лешему важно, чтобы вы заблудились и потерялись в лесу, он никогда вас не сможет утопить, даже если вы с ним встретитесь на берегу озера, потому что топить будет другой не человек.
4: Да, да, да.
3: И вот, в принципе, Юкаев то же самое. Можно проводить определенные параллели с теми фольклорными существами, которые известны нам. Есть и какие-то такие более мелкие, более маргинальные группы. Например, есть группа, которую японцы называют юрей. Юрей — это призраки, духи, это чаще всего жившие при жизни люди, которые после окончания земной жизни, вот что-то у них здесь еще осталось. Есть прям такие мстительные духи. Это тоже отдельная подкатегория. И считается, что духи людей, которые были очень важны при жизни, они продолжали веками мучить страну и после этого. И тоже есть целые истории, есть целых три, по-моему, называют самых главных мстительных духа Японии. Сейчас, наверное, не буду называть их имена, потому что, скорее всего, запнусь 400 раз.
4: Поэтому не буду. Мстить стране — это прям мощно. То есть это прям на государственном уровне.
3: Ну, а почему бы не отомстить, например, той ветви семьи, которая ввела вас в опалу и отобрала у вас власть? Как будто бы выглядит, что можно было бы здесь развернуться, если есть такая возможность.
4: Это из такой средневековой феодальной истории.
3: А, да,
4: Японии,
3: да.
4: Минамото из Тайра, оттуда
3: вот,
4: это
3: да,
4: все растет.
3: Минамото. Кто-то из Минамото точно был мстительным духом.
4: Наверняка. И когда мы всех этих персонажей упоминаем, мы исходим из того, что японец, ну, в отличие от, опять же, среднего российского человека, который... Да, знает, что есть такие у нас в фольклоре домовые, но, в общем, знает, что... Такой постмодернистский немножко, что, скорее всего, этих домовых нет никаких. А японец по-другому мыслит.
3: Мне кажется, японец, в принципе, воспринимает это так же, но как будто бы у вас всегда есть большее пространство вариантов, кого можно обвинить в своих косяках. Давайте назовем это так.
4: Да.
3: Есть же такая примета, я не знаю, вы такое практикуете или нет, когда выходите из дома, например, и возвращаетесь зачем-то. Возвращаться — плохая примета. Надо посмотреться в зеркало. Еще мне говорили в детстве, что можно язык показать.
4: Нерегулярно, но бывает.
3: Ну, в общем, эта примета есть. И кто-то из людей ее практикует, хотя реального, функционального здесь как бы смысла вроде как и нет, но, опять же, на первый взгляд. Если раскручивать, откуда эта примета взялась, то считается, что каждый дом оберегает некий хозяин дома. Это вот славянский фольклор, которого вы оставляете на страже, когда вы уходите из дома. И когда вы возвращаетесь, вы должны ему себя показать, чтобы... Он не накидывал там на вас какое-нибудь проклятие там, и так далее, там никак вам не вредил, а это вы, и вот как бы пусть он знает, что вы вот просто вернулись, поэтому мы смотримся в зеркало. Во всяком случае, я сталкивалась с такой трактовкой. Хотя, опять же, если копнуть, у этого есть функциональный смысл. Посмотри на себя в зеркало, может, ты еще что-то дома забыл, может быть, ты голову-то дома не забыл, может быть, ты вообще весь какой-то супер взбудораженный, и раз ты уже зачем-то вернулся, стоит ли тебе выходить из дома, прям, может быть, надо там, типа, посидеть на дорожку там и так далее.
4: А у японцев прям есть специальный юкай.
3: Вот у японцев есть специальная формула, которую они говорят, когда они покидают дома, когда они возвращаются обратно. Даже если там никого нет, вы обязаны сказать «тадайма» или «окаэри насай». Соответственно, одно — это формула для ухода из дома, второе — это формула для возвращения обратно. Хотя это используется как приветствие: «привет, там, мам», или «привет, там, мой дорогой муж». И мне кажется,
4: нет, что...
3: что
4: даже если там дома никого нет, то там все-таки кто-то есть, если ты заходя...
3: Да, вот как будто бы это, опять же, возврат к тезису о большей одушевленности мира. Вот здесь мне сейчас хочется вспомнить, есть такая еще японка, очень интересная наша с вами современница, Мари Кондо ее зовут, и она в определенный момент времени сделала себе имя на том, что она разработала и сделала очень популярную систему уборки, которая помогает вам расслабляться и держать все вещи в порядке. И, в принципе, на чем базируется эта ее система антихордерства, которая для Японии тем более актуальна, потому что очень большие проблемы с жильем, и жилищные условия, как правило, довольно скромные, и очень тяжело там собирать большое количество вещей.
4: Японцы, наверное, скопидомные тоже чуть-чуть, нет?
3: Вот да, принято считать, что японцы такие все минималисты, аскеты, живут в пустых комнатах, ну, ничего подобного. Точно так же, как есть минималисты, точно так же есть и люди, которые, наоборот, как бы вокруг себя собирают огромное количество вещей, что очень легко делать в обществе посткап с победившим консюмеризмом, где вы можете купить абсолютно все. К тому же и довольно хорошего качества за невысокую стоимость. Это провоцирует на потребление колоссальное.
4: Вот эта женщина придумала как?
3: Вот, женщина придумала, как избавляться от лишних вещей. Даже Netflix не снимала вместе сериал, где самой известной стала фраза, что «If it don't sparkle joy», если это не источает удовольствие, то, как бы, значит, это вам не нужно. Но мне больше, я когда изучала, как бы, ее книжку, которая стала бестселлером, тоже смотрела вот этот вот видеоролики, меня больше зацепила мысль, что она говорит, вот каждая вещь, которую вы на самом деле хотите оставить, ну, там, храните ее правильно. Там, если это предмет одежды, вы его складываете, вот там, ну, есть определенная там тоже система, как это складывать, чтобы это меньше места занимало, но вы это делаете с любовью, эту вещь, она же вам приносит удовольствие, как бы вы ее носите каждый день. И я такая думаю, вот это как раз-таки тот момент одушевления явно неодушевленных предметов, который и создает какую-то, ну, вот эту вот связь с вашими предметами, которая позволяет вам не просто как бы их бездумно там, я не знаю, складывать, авось пригодится. Ну, и как бы мне это близко. У меня несколько лет лежала просто, переезжала со мной даже такая картонка от пачки из-под хлопьев, на которую просто кто-то давным-давно пролил вино, и это пятно было такое красивое. Я такая думаю, о нет, я использую это для крафта. И вот так 10 лет она просто, я ее так никуда не использовала. И когда я ее наконец-то выбросила, я почувствовала такое облегчение, как будто бы я ее тоже освободила. Ей тоже там надоело лежать. Ну, пролила вино и пролила вино. Ну, что поделать?
4: Это одушевление реальности. Она попыталась уже на этот вопрос зайти, но попробую еще раз. Связано ли оно с тем, что японцы живут в мире, в котором очень много религиозных верований разных вариаций? Там и синто, и буддизм, и какие-то там варианты конфуцианства, и все-все-все вместе это переплетено. Потом, в отличие от нас, что человек либо там мусульманин, либо православный, либо буддист, у японцев это может быть все одновременно.
3: Мы с вами затрагивали эту мысль, но потом я от нее ушла. Сейчас я вспомнила. У японцев, в принципе, изначально какая-то духовная связь с миром основана на культе природы, соответственно, культ гор для тех, кто жил в горах, культ моря для тех, кто жил у морей. Это в определенных локациях даже переплеталось. И уже, как мне кажется, на вот эту вот веру в природу, и в Японии действительно, если вы там бывали, очень красивая природа, и легко представить, что первые переселенцы, которые пришли на японский архипелаг, когда он еще не был архипелагом, а был частью материка, и туда можно было прийти пешком, они просто были настолько заворожены этой красотой, что они мгновенно в нее уверовали и решили там остаться. И уже со временем в этой природе и в сознании людей это все начало мешаться с культом предков, в природе начали растворяться наши с вами предки, становясь при этом ками. На этой природе потом начали появляться вот эти вот антропогенные объекты, и поскольку японцы все делают очень хорошо, они тоже были очень красивые, и тоже начали там растворяться вот эти вот, ну, какие-то вот части психики, которые одушевляют мир вокруг нас. Из-за того, что и синто, и буддизм, и конфуцианство, и в принципе, христианство в Японии тоже очень распространено.
4: Сказал, да.
3: Это все тоже насыщено верой там, в Бога, высшее сознание, высший разум и так далее и тому подобное. Японцы, они изначально исходили из мысли, что это все не противоречит друг другу, потому что обожествляем мы что? Природу. Она вокруг нас, вот, она прекрасна, и она одушевлена как бы по дефолту. И тут нету никакой необходимости в сложной иерархии и так далее. Безусловно, эта иерархия появлялась. Буддизм вообще появился на японских островах как политический инструмент элит. Это была религия, насажденная сверху, прежде чем она стала народной. По той же причине христианство тоже было очень важным инструментом распространения влияния западного мира на что в этот момент колонизаторы считали возможными колониями. Все это такую благодатную почву находило, как мне кажется, в японском мировоззрении и не рождало... Ну, ладно, есть исключения, но там, допустим, не было такого, что вот как крещение Руси, что вот все старое как бы мы порушили, всех этих старых богов забыли, вот теперь у нас там нету синто, есть там буддизм. Такого не было. Как бы были какие-то клэши, но они больше были связаны с переделом власти и мало относились вот именно как бы к человеческому восприятию.
4: Там такое наслоение традиционных ценностей было.
3: Вот, да, это все просто перемешалось, и мне, например, очень нравится мысль Ютака Ядзавы, есть такой японский автор, который, японец, который который популяризирует японскую культуру за рубежом. И он говорит, японцы вообще, это народ очень хитрый. Поэтому, если они могут попросить, как бы, ну, счастья и благоденствия себе у разных, условно говоря, инстанций, что бы не попросить у всех? Ну... Что-то да сработает.
4: Логично же.
3: Да, и у меня, например, у самой был момент наблюдения. Помните, была такая FIFA в 18-м году в России?
4: Да.
3: Япония довольно неплохо себя на этом чемпионате показала. Один из матчей Японии с Колумбией был в Саранске. Я туда ездила сопровождать группу зрителей. Мы прилетели в Саранск, чем-то надо было заниматься до матча, и мы решили поехать в какой-то монастырь, который там был недалеко от города. И вот мы, значит, прошлись по этому монастырю, нас жрали комары, и нам рассказывали, значит, про того святого, в честь которого этот монастырь построен, и в качестве сувенира всей группе раздали маленькие иконки. И вот мы с этими иконками едем на стадион, а Япония, мало того, что выигрывает у Колумбии, при том, что Колумбия считается довольно сильной сборной, так там еще и колумбийцев еще миллиард, ну, как бы японские болельщики тоже были, но колумбийских болельщиков было гораздо больше. Но Япония, мало того, что выигрывает у Колумбии, так еще это делает очень драматургично в последний момент, там они, по-моему, то ли на овертайме, то ли там в последний момент, там, типа, второго тайма забивают. И когда это произошло, вся

0: у Египта, а им возвращаться в 4 сезона, которые на выходе с Кузнецкого моста, что ли? И они такие, о боже мой, у нас там типа Никольская просто под окнами. Это трэш.
1: Ну да.
0: Там их уже Святой не спасал, потому что они уехали из Саранска на тот момент.
1: Опять же, говорят, что японское общество очень структурировано внутри, что японцы такие подзажатые люди.
0: Да, есть такое.
1: И нормами, и традициями, и вот этим всем религиозным, религиозной историей. Это действительно так. Это не...
0: Да, нет, это не стереотип.
1: Преувеличение, не стереотип.
0: Не шутка, не преувеличение. Сами японцы себя называют рурунохито, как люди правил. Но здесь мне кажется, что это... Если это из чем-то вдохновлено с точки зрения именно какой-то духовной и мировоззренческой истории, я бы искал здесь корни в конфуцианстве.
1: Я пытаюсь понять, вот этот расписанный мир его, как он накладывается на такой разнообразный, яркий и хаотичный мир духовной реальности? Как эти правила накладываются?
0: Мир духовной реальности не хаотичный. Его тоже очень легко экстраполировать, и люди занимаются это во всех культурах, все времена. Пытаются экстраполировать мир духовного и сверхъестественного на человеческие взаимоотношения. И когда эта экстраполяция происходит, внезапно выясняется, что все подчиняется одним и тем же правилам. Поэтому даже с чертом можно договориться, и об этом тоже есть масса историй. И в японском фольклоре такие истории, когда человек за счет хитрости или за счет того, что он эти правила очень искусно использует, попав в сверхъестественную ситуацию, ну, в общем, получает некий гешефт. А иногда и не получает, иногда его можно перехитрить. Чем вдохновлен мир глубокой иерархичности, вот это вот свода правил, в котором живет японец? Здесь японец живет в более комплексном, в более сложном понятии справедливости, чести и долга, которое мы с вами представляем. То есть, если вот у нас есть, даже в школе, мне кажется, на уроках литературы проходят все эти конфликты долга, чести и так далее, и как будто бы там очень легко провести водораздел, хотя мне кажется, что в средней школе я вообще ничего не понимал. Ну, в общем... Я очень понимала, почему
1: детей,
0: собака на сене, да, это как бы, типа, там едет, почему они просто не сойдутся? Ну, в общем, ладно, потому что мы живем уже в другие времена. В Японии же до сих пор как будто бы это выглядит не как иерархия, вот как бы кому ты должен, условно говоря, в первую очередь, кому вторую, кому в третью, там, феодалу, семье, там, клану и так далее. Это выглядит как концентрические круги, которые могут пересекаться, которые могут уходить вообще в какие-то разные области, и вот эта вот сфера эмоций, чувств, долга, справедливости, она может в очень сложной системе стоять. И мы здесь, конечно, удаляемся от темы сверхъестественного, но, например, с точки зрения японца, если там молодой человек женится, а свекровь не уживается с невесткой, и его мать постоянно его там типа клюет по поводу того, что там типа невестка плохая и все такое, и это в кстати, приводит к тому, что там жена уходит от него, или там, типа, они очень сильно ссорятся, то с точки зрения японца, с точки зрения, допустим, западного человека, почему он не скажет матери, что он уже взрослый и может принимать свои собственные решения? Как будто бы это вот какой-то вот такой вот, ну, типа, хэппи-энд. А с точки зрения японца, человек должен найти такое решение проблемы, которое бы и позволяло ему отплачивать долг матери, с которым ты рождаешься, и ты с ним же умираешь. Это тот долг, который нельзя... Долг родителям — это то, что нельзя покрыть, в принципе, как бы ценой собственной жизни, потому что это вот, ну, как бы конфуцианская концепция. Она говорит об этом. Это те, кто дали тебе жизнь. И одновременно с этим существовать и правильно себя вести в статусе хорошего мужа, который не должен себе позволять там, типа, обижать жену или делать так, чтобы другие его обижали. И это делает японский вот этот вот конфликт в любом литературном произведении, которое бы вы не взяли, очень, очень комплексным и очень сложным в плане решения. И здесь, вот опять же, возвращаясь к тому, что огромное количество слоев психики, которые распространяются вот в этих вот сверхъестественных существах, каждый из которых волеизъявитель и может быть актором совершенно правомерно в твоей жизни.
1: К ним уже надо, к каждому из них придется ходить по правилам и вот бесконечно только вот с ним производить общение.
0: Или вы можете не брать на себя столько ответственности и переложить их на вот все это окружающее. Здесь вот японцу жить в вот этом вот... Как

0: по системе правил, при этом не создавая каких-то вот, ну, как бы костылей для психики, чтобы просто не тащить на себе какой-то груз невероятный, иначе, ну, это просто только в могилу ложиться. Это, как мне, ну, на мой взгляд, это как раз-таки очень терапевтический взгляд на мир. Когда вы его одушевляете, и когда вы не ставите человека в центр, когда вы ставите человека в центр, значит, человек несет ответственность за все.
1: Они размывают ответственность таким образом, и психологическую, прежде
0: всего. Да, потому что это не означает, что, типа, ну, ладно, вот, как бы, типа, фатализм, я ничего, типа, не значу, человек — это песчинка, значит, я могу, как бы, сесть просто на попу ровно и ничего не делать. Нет, у тебя есть целый как бы список ответственности, с которой ты рождаешься, и тебе буквально в первый год твоей жизни, там, я не знаю, уже накидали огромное количество задач, многие из которых решить, которые нужно целую жизнь потратить. Но при этом, при всем, вот то, на что я никак не могу повлиять, цены на бензин. Почему я буду по этому поводу переживать? Ну, как бы, я же никак не могу с этим справиться.
1: Нас это обычно называют мудрым словом «дзен».
0: Вот японцы тоже это слово часто используют.
1: А мы сейчас сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», и после рекламы и погоды вернемся и продолжим. Не убегайте.

Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарело, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
9: И снова культурная симпатия на радио «Спутник». Дмитрий Егорченков, Нина Воронина, востоковед-японист у меня сегодня в студии. Мы весело и задорно про японцев разговариваем и про тот мир, в котором они живут. Он пока мне кажется значительно более сложным, чем тот, в котором живем мы. Психологически такой, подсознательно, что называется. Он какой-то слишком многомерный, слишком в нем всего много. Примерно как в японских мультиках. Мы же не понимаем, наверное, да, те смыслы, которые японцы закладывают в свои мультики. И как бы мы вот смотрим на всех этих персонажей, кто они, что они делают. Японец как-то по-другому это воспринимает.
10: Мне кажется, что благодаря тому, что мир насытился гением Хаяо Миядзаки, теперь уже весь мир может понять действительно, как мыслит японец. Потому что это отличная иллюстрация, и я обожаю ее на своих лекциях приводить в пример. Хотя сам Хаяо Миядзаки, тот мультфильм, за который ему там давали Оскаров, премии, мне кажется, во многом за который он получил мировое признание, «Унесенный призраками», он сам его не любит. Он считает, что он слишком клюквенный. Хотя для меня это был в свое время отличный вход, и я его крайне рекомендую тем, кто вот хочет погрузиться в мир именно японской нечисти, японских нелюдей. Я понимаю, почему там есть с его точки зрения клюква, но нам-то иностранцев как раз клюква и нравится, нам только клюква подавай.
9: А я рекомендую обычно с «Порка Росса» начинать, там как-то среднему базированному, опять же, европейцу ближе.
10: Ну а почему тогда не с «Ветер крепчает»? «Ветер крепчает» очень
9: В «Порка Росса» есть блестящая фраза: «Я лучше буду свиньей, чем фашистом». Да, это блестяще. Но, тем не менее, огромное количество этих существ японских. Многие из них очень друг на друга похожи. Часть из них, как вы правильно сказали, похожи на европейских. А часть из них, например, оборотни, не похожи совсем на европейских. Они вообще другие по природе. Ну, оборотни, бурсуки какие-нибудь.
10: Да, да. Вообще, мне тут даже кажется, что как будто бы про европейских вервольфов стоило бы поговорить побольше, потому что японская концепция оборотничества, как будто бы она... Ну, более интуитивно понятно. Хитрый зверь может хитрить разными способами.
9: А мы сейчас поясним. Надо понять, о чем. Да. Потому что в европейский оборотень — человек, который превращается в зверя, а в японский оборотень — это зверь, который превращается
10: в человека. Чтобы, как правило, дурить людей. Но мне особенно нравится, что хоть тануки считается таким довольно хитрым, но если вы видели хоть раз тануки как бы в жизни, это просто... Это просто собаки такие, типа собачьи.
9: Хернотовидная собака, да.
10: В студенчестве мы тусили там из серии с пивом где-нибудь под мостом и слышали, как эти собаки там типа ходят тоже там типа вдоль моста, кидались с них анигири, чтобы они не кидались на нас. Хотя они...
9: Анигири — это еда, на всякий случай.
10: Да,
9: они японское оружие, да?
10: Кидались, да, чтобы... Ну, хотя, мне кажется, в принципе, вообще особо без разницы была. Они типа живут рядом с городом, у них там все есть, ну, как лисиц можно увидеть где-нибудь там в Подмосковье. И вот концепция животного, которое оборачивается человеком для того, чтобы как-то обхитрить людей и что-то с них получить, она для меня более понятна, потому что как будто бы европейская концепция — это какая-то... Как будто бы ее тоже можно экстраполировать до какой-то психической болезни, там, ликантропии и так далее.
9: Ну, мрачнятина такая, да.
10: Тануки, которые там превращаются в чайник, это даже мило с какой-то стороны. Ну, как бы понятно, почему японцы, в конце концов, пришли к эстетике кавайи. Ну, как бы у них есть на то видная собака, которая может превращаться в чайничек.
9: Да, кстати... Мы немножко галопом по Европе, но это неизбежно с учетом формата «Бежим». Вы упомянули кавайи. Японцы живут в мире пересекающихся эстетик. У нас она, как кажется, то ли одна, то ли, ну, может быть, их там две, условно, там какая-то базированная российская, советская, ну и, в общем, все. А у японцев их сильно больше, этих эстетических миров, которые они понимают, знают. И
10: Сложно откомментировать односложно этот тезис.
9: Да, не надо. Да.
10: Потому что, с одной стороны, у японцев просто был такой исторический период, когда они сидели и писали трактаты по поводу всего, чего они видели, а поскольку очень как бы глубокое было и восприятие красоты, и вот когда был аристократический рассвет, аристократы же вообще жили совершенно какой-то неземной, небесной жизнью, где можно было ничем не заниматься, кроме как ходить друг к другу в гости, там, любоваться луной, играть вот в эти вот игры с ароматами, гостевой брак, вот это вот все.
9: Там, читаем повесть о Гензе, да, она вам очень понравилась.
10: Да, в общем, это как бы неизбежно, что все это, ну, как бы в следующий исторический период, когда начало переосмысляться, начало обрастать огромным скопищем терминологии. Среднестатистический японец, если он не занимается, именно не изучает эстетику или там искусствоведение, какое-то прицельное в вузе, он об этом, обо всем не имеет никакого представления. То есть вот эти вот все термины, которые стали очень популярны за рубежом, ваби, саби, юген, мононуавары и так далее, я могу как бы продолжать.
9: Только
10: я...
9: кавай прорвалось, да?
10: Ну так, ну просто кавай, это ну, сложно игнорировать, это вокруг нас, и это очень сильно отличается от какой-то, ну вот такой сферической Японии в вакууме в кимоно и с сакурой. Это легко сформулировать, чем кавай отличается от... Не кавай.
9: А давайте для части нашей аудитории поясним, потому что молодые люди точно знают, что такое кавайный, няшный, кавайный и вот это вот все.
10: Вот да, давайте. Кавай — это такая эстетика, где во главу угла становится что-то, что вызывает чувство умиления. И это может быть совершенно разные на самом деле вещи, но, как правило, это что-то такое маленькое, миленькое, то, что мы можем описать в русском языке уменьшительно-ласкательными суффиксами, что-то с такой довольно инфантильной, может быть, даже, с инфантильным посылом, что-то детское. Хотя я помню, что когда я слушала лекцию Натальи Демкиной, ну, как бы коллеги по цеху, японистки, о кавайи, она приводила в пример статью в журнале, где вот как бы можно ли быть кавайи, ну вот что-то типа серии после 30. Насколько как бы типа ок или не ок после 30 быть кавайи. Потому что очень часто кавайи — это еще, допустим, тот эпитет, который используют молодые женщины, когда они говорят о себе или там о ком-то. И вот как бы для девушки это даже, ну, типа, это хорошо и мило быть кавайи, а может быть и кринжово, если это происходит после определенного
9: возраста. Это игра в детскость такая японская, не взрослость. То, на что обычно жалуются в сегодняшнем российском обществе, что у нас инфантилизация, а японцы из этого сделали тренд?
10: Ну, в японском обществе тоже присутствует инфантилизация, безусловно, и, возможно, кавайи как раз-таки с этим связан. Но мне, например, хотя я понимаю, что это, возможно, тоже тут была какая-то такая тонкая политика в этих тезисах, есть такой японский деятель культуры, его зовут Такаши Мураками, когда-то он даже выставлялся со своими работами в гараже у нас здесь, в Москве, и в целом как бы это довольно известный японский и художник, и искусствовед. И он как раз-таки вот эту вот всю эстетику кавайи трактует как желание японцев после Второй мировой и унизительного поражения, которое закончилось оккупацией, сделать из себя вот таких вот кавайных няшек, чтобы люди там типа забыли, что существовал отряд 731 и так далее. Это такая как будто бы ну, вот политическая игра, мягкая сила и так далее. С одной стороны, как будто бы это такая очень одномерная трактовка. С другой стороны, да, ну как бы типа люди действительно забывают о том, что, ну как бы какую роль Япония играла во Второй мировой, и если сколько немецкая нация до сих пор отчасти проживает чувство
9: китайских
10: вины...
9: Китайских крестьян зарубили отличными саблями и мечами.
10: Ну вот, может быть, это европейской культуре не так близко, и, допустим, российской культуре не так близко, потому что женщин для комфорта брали из Кореи. И нам это не так как бы... актуально. А корейцам это супер актуально. И это как бы каждый год обязательно есть какой-то инфоповод, когда это начинает активно обсуждаться. Но тем не менее, с точки зрения именно вот, ну скажем так, политического национального имиджа, японцы сделали очень много для того, чтобы все это немножечко отошло на второй план и замелось под коврик.
9: Ядерная тема, не могу не спросить. Ядерная тема в Японии. Много говорят, что японцы забыли, кто их бомбил. Много говорят о том, что американцы так не извинились, но это про американцев это отдельная песня. Правда ли, что японцы сегодня говорят о том, что и хорошо, что отбомбили?
10: Есть определенная американизация культуры, я ее сама наблюдала, и молодые люди, там, допустим, мои сверстники, там, миллениалы, зумеры, они во многом очарованы американской культурой, они воспринимают ее как вот что-то такое чуждое, пришлое и так далее. Для меня это было скорее... Вот я впервые увидела то, что я про себя назвала вот какой-то вот колониальный комплекс. Вот как это расшифровать? Сейчас попробую. Возможно, мне стоит поездить по другим каким-то местам, где еще вот эта вот память о том, что ты когда-то был колонией, не до конца растворилась. С одной стороны, восхищение и очарованность белым человеком, американской, европейской культурой и так далее. С другой стороны, какая-то такая невыраженная злость и неприятие. Ну, как будто бы вот ты должен, опять же, играть кавайную няшку, пока не будет возможность что-то выразить, потому что та же Окинава, Окинава — это префектура, на территории которой до сих пор расположены американские базы, это одна из самых южных префектур в Японии, и исторически это зоны, которые не были именно японскими долгое время, и королевство Рюкю, вот эта вот часть архипелага, которая называется острова Рюкю, королевство Рюкю было присоединено к Японии относительно недавно, то есть несколько веков назад, там даже этнически живет другой этнос, хотя, опять же, есть миф, что японская нация очень гомогенная, это не так. Вот там, если что-то происходит в связи с этими военными на базах, там из серии кто-то потерял управление грузовика или там был пьяный за рулем, этих людей чуть ли не линчуют. И это всегда очень такая... Ну, как бы местные их ненавидят. Это чувствуется, это факт. Но как будто бы это не то, что хочется на международный уровень выводить на уровень СМИ, по причине того, что, ну, как бы сложно кусать руку, которая тебя отчасти кормит.
9: У меня было ощущение, когда вот новая женщина, премьер-министр, пришла к власти в Японии, что она слишком хочет показать, что она очень любит Трампа. Прям кавайно подпрыгивает и делает вот так вот ручками.
10: Ну, да. Значит, это ее роль. Значит, это часть ее игры. И здесь еще один есть очень классный концепт, который еще пока не стал международно, как сказать, терминологизируемым, но, тем не менее, сами японцы используется постоянно, что есть хонне — это твои истинные намерения, истинные чувства, а есть татамае — это вот показной фасад. И японцы хонне и татамае очень четко разделяют. И поэтому те люди, которые приезжают в туристическую поездку, они такие: «О, японцы такие милые, они такие, как бы там, я не знаю, такие так всегда хотят помочь». Но при этом, как бы, типа, этот человек на стойке на ресепшене может сидеть, ненавидеть тебя и твою работу, и вообще, как бы, типа, всех белых людей, и быть там, я не знаю, супернационалистом. Ну, скажем так, в Японии, как бы, есть такой аспект существования общества, он довольно зрим. Но при этом, при всем, поскольку это его работа, и есть, опять же, у него есть та зона ответственности, которая относится к его ответственности профессиональной, а профессиональная работа в сфере обслуживания — это как раз-таки быть услужливым, и вы никогда это не увидите, потому что вот хонна и татамая, оно очень четко разделено.
9: В рамках этики это нормально разделено, это,
10: ну, понимаете,
9: это не воспринимается как двуличие.
10: Вот, мы бы это посчитали двуличием или лицемерием. С точки зрения японца — нет, это хорошее воспитание. Если вы не умеете это разделять, значит, вы варвар, бледнолицый, и, скорее всего, вы плохо воспитаны. И поэтому у японцев нету там, например, каких-то проблем из серии, что мой муж не изменил мне, если она проститутка, потому что у него есть физиологические потребности, которые я, например, не могу заполнить у него, потому что там я долго на работе, или мы сильно, суперсильно стеснены в жилищных условиях, а вообще сейчас живем там, типа, с моими родителями и так далее. Поэтому поход проститутки — это не изменяет. Вот если бы он влюбился в проститутку, тогда, наверное, да, я бы напряглась. Но для семьи, как бы, это одно, а вот то, что для физиологии, это абсолютно другое, и вообще все то, что, естественно, то не безобразно, поэтому как бы у нас есть 12-этажные секс-шопы на Акихабаре, куда пускают там хоть подростков. Ну и что тут стесняться?
9: Ну и всякие разнообразные мультики, да, которые не только бывают японские, вот эти странные. Все европейцы обычно воспринимают японские околоэротические мультики, назовем их так на радио, как, в общем, больное
10: воображение. А если бы мы назвали термин, то нас бы запикали? Это все уже?
9: Ну, мы, наверное, на всякий случай запикали слово на «п».
10: А, есть японский термин «хентай», давайте использовать его. Да, отличный японский термин. Я все пытаюсь подойти и начать исследовать эту тему, потому что я очень много всего слышала по поводу того, что цензура как-то сильно иначе работает. Но пока что, возможно, в силу того, что я никогда не испытывала склонность именно к такому виду контента, Да. Ну, он супер странный для меня. И, ну, и как бы для большинства людей, хотя я знаю, что некоторые люди, наоборот, считают, что это, ну, типа, что японцы здесь, впереди планеты всей, естественно. И я пока вот не исследовал эту тему, хотя очень хочется в нее закопаться, учитывая, насколько японское вообще отношение к мужскому и женскому, к любви и сексу отличается от того, которое принято у нас в обществе. Но вот здесь вот, возможно, здесь как раз-таки можно было бы что-то исследовать, покопавшись в культуре стыда, потому что вот как будто бы культура стыда — это то, что для христианской морали суперсвойственно, а для буддийской морали гораздо менее свойственно. И вообще японская культура, как и многие культуры Азии, они вдохновлены либо китайской цивилизацией, либо индийской цивилизацией, как самые старейшие, древнейшие как бы центры азиатской культурного какого-то кода, такого протокода, где в Индии, прекрасно заходя в храмы, вы видите эти йони, лингамы, и эта символика, наоборот, должна вас приближать к божественному, а не вызывать, там, я не знаю, стыд, какое-то покраснение, смешок и так далее. Да.
9: То есть здесь нельзя сказать, что японское общество с точки зрения нашего, оно супер развращенное и вот что-то такое.
10: Это не воспринимается как концепция разврата.
9: Я пытаюсь же сделать прокладку между европейскими ценностями, нами и японцами, да, вот там, чисто по географии.
10: Смотрите, все, что естественно, то не безобразно. Секс и половые отношения — это естественная часть нашей жизни и человеческой физиологии. Поклоняться этому как священному акту, в принципе, естественно, для ряда культур, не только для азиатских. Просто в какой-то момент, точно так же, как в мусульманстве, была и до сих пор остается табуированной, например, алкоголь или музыка, потому что это очень сильно, вот да, мы можем здесь употребить глагол, развращает человеческое сознание и заставляет нас больше чувствовать какой-то вот тяги к этой реальности, вместо того, чтобы думать о Боге. Точно так же христианство в какой-то момент таким развратным для себя посчитало секс и человеческие вот именно половые сексуальные взаимоотношения.
9: Но опять же, сейчас это в Европе не так. Япония...
10: В Европе, ну, ой, в Европе вообще сейчас много чего не так, но это, это не наша тема.
9: Япония заимствует сегодня западные нетрадиционные ценности для себя, или у них нет этого конфликта вот так, на таком уровне, как это у нас происходит?
10: А там никогда этого конфликта не было, потому что, опять же, у японцев секс, отношения для семьи и отношения, ну, скажем, вот то, что у греков там называлось разными словами, да, да, вот да, это агапа, ну, эрос и так далее, в Японии это тоже было всегда разделено, и вплоть до того, что, ну, как бы, то, что мы бы сейчас назвали гомосексуальными отношениями, посчитали бы чем-то таким, типа...
9: Движение запрещенное в России.
10: Да, движение запрещенное в России. В Японии это даже было, ну, как бы, это даже поощрялось в какой-то момент исторически, потому что считалось, что, например, в среде самураев подобные отношения между мужчинами, они как бы укрепляют их комрадшип. При том, что это могло не сопровождаться сексуальными взаимоотношениями, но вот именно какое-то, я не знаю, восхищение, стремление там впечатлить этого человека, там, сделать так, чтобы ему было там типа хорошо и здорово, это вот, ну, вот что-то, что выходит за рамки дружбы, и то, что, ну вот как я могу, например,
9: то есть японцы
10: видеть...
9: не понимают всей этой шумихи вокруг традиционных, нетрадиционных.
10: Да, ты, господи, это вообще, это какая-то вот это вот, это опять бледнолицые люди нашли себе конфликт на пустом месте. Вот, ну, как бы, мне кажется, что японцы это воспринимают исключительно так, потому что это не то, из-за чего можно сильно сидеть и разводить какую-то полемику. Хотя, когда я училась в Японии, там прям самым популярным факультетом и самым модным был gender studies, а я вообще не понимала.
9: Гендерные исследования, да?
10: Да, я вообще не понимала, чем они занимаются.
9: Тоже миф есть о том, что японцы очень работоспособные, работящие и только в пятницу напиваются.
10: Есть такое, кстати, в пятницу нехорошо напиваются. Но здесь, опять же, если копнуть глубже, безусловно, японцы трудяги, и в Японии нету концепта авось, но есть совершенно противоположный, вот просто антоним концепт, который называется кодавари. То есть, сколь ничтожной и малой не была бы моя часть вклада в общий труд, пусть она будет идеальной, потому что иначе как бы все порушится. Вот, поэтому авось объяснить японцам невозможно. Вот здесь вот, мне кажется, мы очень далеко расходимся вот в культурном плане. Но одновременно с этим, если понаблюдать, как некоторые японцы работают, а японцы любят сидеть в офисе, там, я не знаю, после рабочих часов, там, до 7, до 8, до 9, чем они там занимаются, одному богу известно. Но они там сидят, они приходят домой уже за полночь. При этом, при всем, это какое-то, опять же, иное отношение к тому, как правильно надо лениться. Потому что, например, точно так же японская этика, она дозволяет там спать на рабочем месте, спать на парах. спать на заседаниях парламента. Понятное дело, что все мы понимаем, что, наверное, эти люди халтурят, но мы об этом не говорим вслух, потому что как будто бы это даже, наоборот, воспринимается со знаком плюс. Вот Танака бухал накануне, и вместо того, чтобы отсыпаться дома, он пришел ко мне на пару, потому что если вдруг я ему задам вопрос, он немедленно приведет себя в состояние, подходящее для ответа, ответит, конечно, чепуху какую-то, но он же здесь, чтобы ответить. Ну и как бы то же самое с работой.
9: Он свою социальную функцию выполнит.
10: Вот, сам, да, его социальная функция как студента, его ответственность, вот это вот как бы долг его как студента присутствует на пар. В каком состоянии он это делает? Я вот еще до всякого ковида, еще в Японии научилась, что если ты как бы в полном невминозе, тебе надо на парах сидеть, маска, очки, это такое, я так болею. Ну, в общем, да, такие типа студенческие лайфхаки, и учитывая, что японцы еще задолго до ковида носили маски, маска просто вот там просто была 7 бед, один ответ. Это маска.
9: Кстати, да, а почему они это делают? Такое качество экологии? Или это, опять же, это социальный какой-то конструкт, очень удобный?
10: В Азии огромное количество вирусов, которые вызывают симптомы, ну, как бы простудные, и некоторые из них появляются сезонно, некоторые из них появляются и сразу же исчезают после того, как проходит эпидемия. Это происходит постоянно. Когда ковид распространился на весь мир, это для нас было чем-то шокирующим. В Азии с этим давно были знакомы. Да. Там до этого была в Корее эпидемия. Сам ковид, вспомните, откуда родом. И вирусная вся история. Очень быстро люди поняли, что маски и постоянное мытье рук — это то, что вас защищает от любой вот этой вот инфлюенса. То, что японцы называют вот этим вот словом. И правильно проработав вот эту вот как бы пору высокой вероятности заражения, или правильно излечившись от этой болезни, вы получаете практически lifelong иммунитет. Я помню, что у меня тоже был опыт того, что я заразилась чем-то, я была уверена, что все, у меня сейчас просто минус легкие, и будет пневмония, у меня там какая-то просто вообще нереальная температура, я вообще не понимаю, что со мной происходит, мне типа очень плохо. Я ползу ко врачу, ты не можешь вызвать врача на дом, я, значит, из общежития поползла к врачу.
9: Вообще нельзя в Японии вызвать врача на дом?
10: Да, так, ну, ладно, возможно, такая опция где-то есть, не стоит каких-то просто бешеных денег, но это супер не распространено, это типа очень маргинальная история, и скоро это тоже такая довольно маргинальная история. В общем, я ползу к врачу, и врач делает то, что я уже потом поняла, что это просто типа ПЦР. Берет у меня какой-то там мазок изо рта, или я там что-то куда-то подышала, и буквально через 40 минут он говорит, о, у вас там типа тип вирус, там типа грипп, там какой-то тра-та-та, а вот вы выпьете вот эту таблетку, и потом вот эту, и потом вот эту. Я иду, получаю эту таблетку, и после первой таблетки буквально через несколько часов у меня сбилась температура, и после там типа третьей или четвертой таблетки, которую я пила по схеме, я уже себя чувствовал, ну, просто, типа, ослабленный, абсолютно здоровый. Да, вот там такого уровня, я не знаю, достигло либо тестирование, либо фармакология, ну, и плюс, как бы, очень много материала, с которым работать, потому что плотность населения, безусловно, тоже способствует тому, что ты чихнул в open space, и после этого у тебя весь open space слег.
9: А если сравнивать Москву и плотность населения, во сколько раз это по ощущениям?
10: Ну, просто я давно не была в Токио, я не знаю, как там сейчас. В Москве, конечно, много людей, безусловно, но я помню, что когда я жила в Токио, можно было столкнуться с тем, что ты просто стоишь на улице, или тебе кажется, что ты стоишь в очереди на улице, просто потому что вы пропускаете поток, который идет там, допустим, с соседнего светофора. Это, ну, то есть людей просто какое-то нереальное количество. Это еще ужасно. Японцы не умеют ходить. Это просто ужас. Поясню сейчас, что я имею в виду.
9: Пару минут остается.
10: Да, хорошо. Ладно. Хорошая тема. Отличная тема для того, чтобы закончить. Во-первых, считается крайне неправильным и как бы невежливым спешить, потому что если ты спешишь, значит, ты не вовремя вышел. Если ты не вовремя вышел, ты не умеешь рассчитывать свое время.
9: Да,
10: вот, поэтому все ходят на улицах супер медленно. А во-вторых, точно так же, та же мода, что и в Китае, когда маленькая женская ступня кажется очень сексуальной. Но у японок как бы нормального размера ступни, и они ничего лучше не придумали, кроме как покупать себе обувь на 3 размера больше. Из-за этого она идет в этих босоножках, ковыляет, чуть не падает с них, они 43-го размера, у тебя 36-й, купи себе просто обувь по размеру. И вот ты идешь за этим, короче, я не знаю, чудовищем. Вот, да. Я не знаю, почему японцы не умеют ходить, но, тем не менее, видимо, такая походка тоже считается очень кавайной.
9: Что интересное, да. Ну и самое главное, да, всем немедленно ходить в храмы, которых в Японии много. Кстати, насколько часто средний японец ходит, вот, это так же, как у нас примерно, или вот он прям, пробегая на работу, забежал...
10: А, нет, вот скорее второе, потому что японские храмы, там и гадания, и всякие эти амулеты, которые можно купить, они все очень милые, там вот прям мерч японских храмов работает хорошо. Я все жду, пока РПЦ дойдет до этой мысли и начнет продавать свитшоты с серафимами. Надеюсь, начнет.
9: Ну, это было бы неплохо, да, в том числе в рамках продвижения того, что мы сегодня называем новым русским стилем. Нина Воронина была у меня сегодня в студии культурной симпатии. Мы немного сумбурно, но, по-моему, очень весело поговорили о Японии. Какие-то такие и человеческие наблюдения, и более глубокие темы затронули, и даже про всяких существ поговорили, которые то ли японцы в них верят, то ли не верят. Но раз они постоянно куда-то забегают, наверное, верят. Друзья, на этом мы сегодня завершаемся и вернемся через неделю. А пока у вас будет время, вы сходите, подпишитесь на ресурсы «Спутника», «Метаметрики» в социальных сетях, на Нину Воронину подпишитесь и в Телеграме, и в ВК. Найдете без проблем.
10: Да, обязательно заходите в гости. Спасибо большое, что позвали.
9: Спасибо. Счастливо.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, столько же в Севастополе, в Якутске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские снайперы уничтожили более 100 тяжелых дронов ВСУ. США продолжают предоставлять Украине разведданные. Российские ученые запатентовали способ приготовления кваса на творожной сыворотке. Подробности далее. Снайперские группировки войск «Центр» уничтожили более 100 тяжелых квадрокоптеров и гексакоптеров ВСУ, в том числе дроны типа «Баба-Яга» и «Вампир», сообщила Минобороны. Отмечается, что стрелки работают по крупным беспилотникам на Добропольском направлении. Такие дроны противник применяет для сброса боеприпасов, доставки грузов, разведки и корректировки огня. А вот на Ореховском направлении в Запорожской области спросом пользуются разведывательные беспилотники. В оборонном ведомстве добавили, что более 300 таких штук подготовили и передали российским подразделениям группировки «Днепр». С 1 сентября работодатели при приеме на работе не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он подчеркнул, что ограничение распространяется и на иных лиц, воспитывающих детей указанного возраста без матери. Машаров отметил, что до 31 августа запрет на испытание при приеме на работу распространяется на женщин с ребенком до 1,5 лет. Член Общественной палаты подчеркнул, что если работодатель установит испытательный срок сотруднику, для которого это запрещено законом, соответствующее условие трудового договора будет считаться недействительным и не будет подлежать применению. Кроме того, увольнение такого работника в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. США продолжают предоставлять Украине разведданные, в том числе для ударов по российской энергетической инфраструктуре, утверждает журнал «Атлантик». Отмечается, что заслуга в этом директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. Ранее издание «Политико» сообщило, что Соединенные Штаты и Украина восстановили прежний уровень обмена разведданными, который до этого Вашингтон ограничивал. Европа оказалась на пороге большой войны, считает президент Сербии Александр Вучич. Он выразил мнение, что конфликт на Украине в ближайшее время не будет урегулирован. При этом Вучич настоятельно предостерег Запад от стремления нанести стратегическое поражение России. Он добавил, что не верит в возможность легкой победы над нашей страной. Вслед за этим сербский лидер призвал к поиску компромиссного решения в украинском конфликте и отказу от стремления к поражению какой-либо стороны. Ученые из Волгоградского государственного технического университета запатентовали способ приготовления кваса на творожной сыворотке, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Отмечается, что в эту сыворотку также добавляются натуральные загустители из морских водорослей, дрожжи, жимолость и сок актинидии. Это родственник киви. В документе говорится, что изобретение позволяет повысить пищевую ценность продукта, а также придать квасу пробиотические свойства. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущий Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Сегодня говорим про Алексея Максимовича Пешкова, он же Максим Горький. У него в июне данного года идущего было 90 лет со дня смерти. В советские времена было принято отмечать и эти даты, причем всенародно, даты ухода из мира вообще отношения у советской власти со смертью были, видимо, особенные, такие народные, соборные, поэтому, ну, умер, все равно, почему не отметить, как бы, человек же хороший. Поэтому эту традицию возобновляем, мы, как вы могли бы заметить, не только дни рождения отмечаем, но и иные даты, в том числе и вот эту дату 36-го года, на которую тоже накрутили потом со временем в годы перестройки разнообразные мифологии о том, что пришел Сталин с отравленными конфетами, там, и Алексея Максимовича Горького погубил. Это вообще тема переосмысления советской литературной классики, ее не избежать, и всякий раз мы будем так или иначе касаться, как когда говорим о больших советских литераторах, тем более о Горьком. А вот я так подумал, что есть некий парадокс, когда, собственно, началась перестройка и начали подпиливать все советские скрепы, естественно, взялись первым делом за литературу и так или иначе пытались выпилить из русской классики и поэтов, и писателей. Но с поэтами получилось совсем плохо. Вот парадоксальным образом, что ни делай ни с Блоком, ни с Есениным, ни с Маяковским, а их миф сохранился, а любовь к ним так или иначе сохранилась, уважение к ним национальное сохранилось, и они существуют прямо вот на, как фигуры первого порядка, активные, активно действующие, актуальные. Хотя там понаписано было, ну, естественно, про Маяковского, там горлопана и главаря, много всякой чепухи, про Блока. Я прекрасно помню, что я читал в перестроечных газетах, что это проект Волошина, еще каких-то двух поэтов, а сам Блок ничего не писал. Сивые кобылы, газета, там, как обычно, 1,5 миллиона экземпляров, все это публиковалось. Ну, и про Есенина тоже. Там немножко другая история, тоже много всякой было чуши. А вот с писателями чуть лучше получилось. То есть вообще, как кукушата, выпихнули Фадеева и Николая Островского из гнезда русской литературы, типа вообще никуда не годятся. Шолохова трепали, естественно, с темой плагиата, потому что отрицать гениальность их его Дона как минимум невозможно. По итогам выясняется, что они справились плохо, потому что шолоховский вот этот народный дух, национальное звучание его прозы, оно взяло свое. Я сейчас смотрю, вот у нас в год юбилея Победы, и они сражались за Родину, и судьба человеков постоянно в топе продаж, и никакая оставьевская, так сказать, правда, в кавычках, не побеждает шолоховские военные вещи. Ну и Тихий Дон, соответственно, с ним тоже ничего не произошло, да и с донскими рассказами тоже. А вот с Горьким, как и с Алексеем Николаевичем Толстым, там вот ситуация посложнее. Особенно, конечно, с Горьким. Горькому досталось за все. Вот. Это такая огромная тема, мы едва ли ее разберем в рамках нашей программы, но какие-то контуры наметим. С одной стороны, тут вот надо что проговорить, чтобы люди, которые, может быть, не вполне знают и понимают масштаб горьковской фигуры, надо проговорить, что Горький к началу 20 века и весь 20 век был крупнейшим мировым писателем, одним из самых знаменитых мировых писателей. Он был настолько огромен там в 20-30-е годы, что на него снизу вверх смотрели все, практически все писатели первого плана, европейские, американские. Это была настоящая литературная суперзвезда. И его мнение, его точка зрения, его рекомендации имели вес не только внутри Советского Союза, но и далеко за его пределами. С ним считались как с огромной фигурой общественно-политической и, конечно же, литературной. Как драматург Горький входил в число трех самых значимых драматургов планеты, первую половину века уж точно. Ну, собственно, Чехов, Горький, два первых места были за нами, был еще Ибсен. То есть вот это надо понимать. Это все-таки первая половина века, еще кино не достигло того развития, которое достигло второй половине 20 века, а театр был законодателем мод. И наш Горький, наш с вами великий Горький, шел по всей планете. Вот. Естественно, он переводился, каждый его новый текст, каждый новый его роман переводился сразу на все основные мировые языки, и ряд из них становился в самом прямом смысле мировыми бестселлерами. И вот это вот невероятное наследие, эту огромнейшую фигуру, которой бы гордилась любая вменяемая страна, вот мы топили, собственно говоря, всем нашим постсоветским литературоведениям, расчленяли, губили, издевались, иронизировали, и немножко такой создали комический образ Горького, вот такой сутуловатый, вот такой старик, вечно плачущий при прочтении там новых текстов, подобострастный по отношению к Сталину. Ну и такой вообще, так бы, к Горькому стало принято относиться снисходительно в нашей литературной среде. С чего они, как бы, взрастили в себе это снисхождение, какие они сами имели для этого основания, совершенно непонятно. Естественно, все это было замешано на его, так или иначе, на советской его истории, на просоветских симпатиях, которые, ну, конечно, как и все в случае Горького, имели сложную подоплеку. Потому что я еще помню, когда начиналась перестройка, я же очень взрослый, я помню, что тогда Горького извлекли как раз с несвоевременными мыслями, и некоторое время Горьким побивали социализм, советскую идею и красную идею, и несвоевременные мысли популяризировали так же, как и окаянные дни Бунина. Вот. Но дело в том, что потом-то у нас после всех этих событий, мы про это будем еще подробно говорить, Горький вернулся в Советский Союз и типа оправдал сталинизм, и Сталин во всем поддержал, и вот это ему уже совершенно не простилось. Но я вот недавно обсуждал это мимолетно с одним из биографов Горького, Павлом Басинским, и вот я опять про это сказал. Вот. Он говорит, ну да, конечно, да, вернулся в Советский Союз, какой ужасный грех. Он говорит, вернулся-то из фашистской страны. Он говорит, откуда он уезжал-то? Там, говорит, был фашизм. Это действительно это комично звучит. То есть наши либералы считают, что там, типа, надо было ему оставаться в Европе, а значит, свободно. При этом Европа была полна просто фашистскими, нацистскими режимами. За ним следили, постоянно торчал шпик у ворот, проводили обыски, ну и так далее. Там все гости его проверялись, и сам находился постоянно под лупой. Вот. Но это наших либералов совершенно не волнует. Главное, что он приехал в Советский Союз, и там за ним стали следить. То, что вся Европа, еще раз говорю, болела нацизмом и фашизмом, это как-то маловолнительно для них. Вот. И вот этот контекст времени, контекст эпохи, он слишком мало или практически не учитывается в разговоре о Горьком. Хотя отрицать того, что Горький, конечно же, советский феномен во многом, и советская власть вложилась, конечно, в его и так огромную фигуру, отрицать это тоже невозможно. Я просто одну цифру приведу. Общеизвестно, я сам уже об этом говорил, что до революции 17-го года Горький был известен в Российской империи. Это правда. Но, увы, Российская империя тогда все-таки состояла из 85-87% нечитающих ничего людей. Поэтому я знаю одну цифру, я вам сейчас ее приведу. До 17-го года, за 19 лет издания своих книг, с конца 19 века до 17 года, Горький там издал, сейчас точно не назову, но порядок цифр вы примерно поймете. До этого он издал книг там, тиражом, там, допустим, там, 700 тысяч, 800 тысяч экземпляров. Это считалось по тем временам невероятными просто цифрами. Он был абсолютной звездой, его там узнавали в театрах, на улицах и так далее. Там, да? И при этом такие цифры. А за последующие 19 лет до его смерти в Советском Союзе издано его книг там на 25 миллионов экземпляров, потому что начал читать весь огромный советский народ, тиражи стали огромные. И, то есть несопоставимые просто цифры. И у всех писателей, которые издавались в Советском Союзе и издавались до революции, ситуация плюс-минус схожая. Ну, то есть она не такая огромная, как у Горького, это, естественно, не миллион и 30 миллионов после этого. Ну, возьмите любого там мастера, который потом приехал из эмиграции, Алексея Николаевича Толстого того же самого там, да, или Чапыгина, или Вячеслава Шишкова, или Сергея Вацинского, Вересаева, вот, и так далее. Это всегда вот там 100, 150-200 тысяч экземпляров, потом 15-20 миллионов. Это читающая сторона.
3: Давай добавим еще, что Горький участвовал во множестве литературных и культурных проектов, и у них тоже была гигантская совершенно аудитория. Это журналы, это книжные серии, это совершенно какие-то биографические, это истории заводов и фабрик, и так далее, и так далее. То есть невероятно.
4: Институт мировой литературы, это литературный институт.
2: Это вы начинаете уже после революционную историю рассказывать. Мы все-таки сейчас начнем поэтапно, потому что сейчас я передаю слово своим товарищам, но они действительно важную вещь подметили, потому что куда не загляни в истории Серебряного века и советской литературы, Горький есть буквально за каждым углом, в каждой биографии. Ну, то есть он был настолько огромен, он был настолько в самом хорошем смысле, не в плохом, вездесущ, он был настолько влюблен в литературу, в словесность, в русскую, и в советскую, да и в мировую тоже, что его тень благая, его благое участие обнаруживается даже не в сотнях, а в тысячах мест. Это, конечно, это была настоящая огромная машина или там, как сказать, университет, огромный университет создания, постижения и продвижения нашей словесности. Мы, конечно же, должны ценить эту фигуру, любить эту фигуру, отдавать ей должное, как минимум, и перечитывать Горького, потому что с точки зрения литературной он совершенно прекрасен. Я про это уже далее буду говорить, о своих собственных эмоциях. А пока Алексею Колобрадову слово передаю.
3: Я вот думал останавливаться ли на биографии, особенно ранней, да, тем более, что она, конечно, огромна, она замечательна, она великолепна, она драматично, невероятно. Но, видимо, надо говорить все-таки о каких-то вещах более серьезных, тем более Захар сразу поднял планку. И я скажу вот о таких нескольких как бы важнейших историях, которые, естественно, на все дальнейшее чрезвычайно повлияли. Первое, как бы Горького принято считать неким художественным русским аналогом Фридриха Ницше. Но тут важно отметить, что первый рассказ, с которого, собственно, началась биография Горького прозаика, до этого были стихи, поэмы, это достаточно как бы по-своему любопытные. Вот, многие их считают графоманскими. Товарищ Сталин поэму «Девушка и смерть» не считал графоманской, а считал шедевром. Вот, ну, это ладно, это как бы вопрос отдельный. Все-таки Горький — это проза и драматургия. Да, мемуары, безусловно. Так вот, рассказ «Макар Чудра» появляется в 1892 году. Затем появляется серия в том же духе таких романтических с воспеванием, с любованием, даже не воспеванием, людей из низов, которые постепенно подходят к сверхчеловеческому статусу. Да, и Горький на них ставит, на этих людей, на так называемых босяков, потому что в 1994 году появляется просто манифест знаменитый «Челкаш». Тогда же появляется старуха из Эргиль со всем как бы набором тамошних персонажей. А с Ницше Горький знакомится только в 95-м году. Ну, не лично знакомится. Угу. Вот. А, собственно, читает, да? Вот. То есть все эти ницшанские идеи о сверхчеловеке, о преодолении человеческого, да, о новой какой-то антропологической сущности, к ним он приходит самостоятельно. Это тоже надо понимать. И вообще смелость его мышления, она, конечно, поражает на тот момент. Да, кстати, вот эти вот два тома, которые вышли в 1898 году, рассказы и очерки, они же обогнали по тиражам тогда и Чехова, и Толстого, то есть это было что-то невероятное, да? И какие там поднимались темы, взять рассказ «Страсти и мордасти», я его, один из моих любимых, я его как бы пересказывать не буду, или там как бы вот эти вот темы очень откровенные в эротическом плане, в плане эротического напряжения, что потом сказалось в его эпопее «Жизнь Клима Самгина», да? В плане как бы призывов к новой антропологии, вот этой, которая потом, естественно, вся сказалась на советском периоде Горького. В желании отринуть вот эти старые авторитеты, там же занятная история. Кто бы посмел в 1902 году, ну, собственно, как бы спародировать, посмеяться над Львом Толстым, да? А Горький это делает, причем делает это в некоторую такую отместку, потому что он задумывает эту пьесу впоследствии, легендарную, совершенно знаменитую, «На дне», как некую такую святочную историю, да, как вот ночлежники. Весна наступает, солнышко пригревает, все как бы на душе. Они до этого все ругались друг с другом, скандалили, выясняли отношения на соответствующем градусе бывших людей. Он их всегда называл бывшими людьми, да? А тут как бы они выходят, начинают прибирать там свою ночлежку, свой двор, и вдруг вот все, начинается такая идиллия, они обнимаются, все у них хорошо. Он читает первую часть, первый акт Толстому. Толстой говорит: зачем вы все это пишете? Зачем вам вся вот эта чушь и гадость? Вот, и тогда у Горького замысел трансформируется, и появляется Лука, центральная фигура, в котором все на тот момент современники безошибочно узнавали Льва Толстого, даже по манере говорить. Вот эта вот дробная такая скороговорка, утешающая такая. Вот, вот эти вот народные афоризмы, ни одна блоха не плоха, все черненькие, все прыгают, да, все. Вот, все видели, вот все старика видели сразу. И когда этот прото-Толстой становится беглым каторжником, беспаспортным бродягой и вероятным, так сказать, организатором убийства или исполнителем убийства Костылева, то это заставляло как бы, ну, циником совершенно, конченным, как Горький говорил, с холодной душой, утешитель с холодной душой, да? Вот. И какая на тот момент невероятная все-таки смелость, которая была, вот я настаиваю, когда Горького пытаются представить приспособленцем, сталинским подхалимом, чекистским льстецом, вот, которая всю жизнь его, безусловно, вот эта отчаянная совершенно смелость его сопровождала. И в совершенно спорных вещах, в таких работах, как о русском крестьянстве, в достаточно жестких мемуарах, да. И вот тут как бы вот эти вот наши литературоведения постсоветское, совершенно верно замечено, выкидывает, почему-то решил выкинуть Горького из истории Серебряного века, да, потому что как бы Серебряный век для них нечто такое возвышенное, святое, а Горький это что-то такое вот реалист, во-первых, во-вторых, советское, в-третьих, вот эти ницшанско как бы социалистические идеи тоже.
5: Он, там еще очень неприятно для них, что он же описывал купцов, промышленников, и без должного обожания, без должного восхищения этими лучшими людьми России. Он, действительно, он дал картины того, как приходит совершенно чудовищным образом капиталистический строй, по-зверски. Кому это приятно было?
3: Это целый пласт его творчества. Да? Это и «Старик», и «Мещане», это пьеса, роман «Дело Артамоновых» очень сильный, да и в «Самгине» много соответствующего, да. И поэтому как бы они его вот выкинули, получается, из истории Серебряного века, а между тем театр, Это такая вот как бы база Серебряного века, всеобщая театрализация жизни, которая тогда присутствовала. Потом, собственно, это все приписали, появление символистского театра приписали Леониду Андрееву. Но тут надо понимать, что никакого Леонида Андреева без Горького бы не было, безусловно, да. И, естественно, само огромное влияние Горького, потому что вот эти мотивы горьковских пьес, прежде всего, на дне, вот, они заметны во всей истории Серебряного века, во взаимоотношениях, в творчестве, в каком-то совершенно четком месседже, да? Поэтому, как бы, вот еще одна важная история – это Горький и Серебряный век до сих пор основательно, серьезно не проработаны. Ну и, конечно, пьеса «На дне», она, ее историческое значение, тут Захар тоже на эту тему уже сказал, но пьеса «На дне» позволяла содержать РСДРП, большевиков, прежде всего, на протяжении всей первой русской революции. Вот. Причем не просто как бы гонорары за постановку, а гонорары за постановку только в Германии.
5: Первая русская революция до 1905-1907 года.
3: Да.
5: Она вышла сама в 1904.
3: Во втором году. В России, кстати, такой бешеной популярности не было, ну, по простой причине, она шла в одном театре. Тогдашнем МХТ. Это была, безусловно, звездная вещь. Вот, и, кстати, Москвин, который первый играл роль Уки, вот, он, собственно, тоже как бы ему говорили, что да, можно как-то в сторону Толстого сделать как-то рисунок роли. Он отказался от этого, но все равно угадывали в Москве, не угадывали Толстого. Вот, но это был один театр, одна постановка, невероятно успешная, триумфальная. А в Европе она шла в каждом, буквально в каждом театре. Она шла, это был какой-то совершенно феноменальная история феноменального успеха.
4: По поводу Серебряного века и литературоведения современного, литературоведы до сих пор друг с другом спорят о периодизации, когда он начался более-менее понятно, а когда заканчивается, тут опять-таки какой-то антисоветский идиотизм сказывается.
5: Кто начался и кто заканчивается, просто не
4: Серебряный век.
5: Серебряный.
4: То они обрывают его на 1917 году, случилась революция, все, дальше уже какой Серебряный век, все философские идеи закончились, поэтому обрывают там. А кто-то обрывает

0: Исаак Бабель, и Всеволод Иванов, и многие-многие другие, да, очень-очень разные прозаики, драматурги, поэты в том числе, да. Но вы абсолютно правы, без Горького «Серебряный век», к которому возвращаюсь, абсолютно невозможен. Тут и с Есениным отношения, тут и выяснение отношений с Маяковским, и вообще зарождение символистского театра. Это действительно и Горький, и Чехов, и только потом уже Леонид Андреев, и только потом уже сами символисты, да. Никуда от этого не деться. Захар начал с того, что фигура Горького огромна, но тут хочу вот что заметить. Я не знаю, это только у нас в стране так, может быть, это практикуется во всем мире, правда не знаю, но у нас точно есть. Когда человек становится сверхфигурой, а Горький, у которого при жизни все своеобразные символические памятники были, и улица в его честь названа, и...
1: И даже не символические, а вполне себе конкретные, да, переименования и все остальное.
0: И столько всего сделал для русской культуры, советской культуры, да. А рано или поздно, когда создается культ, этот культ начинает развенчиваться. И тут мы можем вспомнить культ Есенина, культ Маяковского, культ Ленина, культ Сталина, культ Горького.
1: Ну, культ Пушкина все-таки не так уж развенчивается, или там культ...
0: В «Перестройку» тоже развенчивался. Один фильм «Бакенбарды» можно вспомнить. Можно вспомнить «Смехачество» Пригова, Сорокина, да, и остальных. Да, да. То есть всегда идет
2: эта проработка. Были, да.
0: Но все равно с этими культами в исторической перспективе ничего не происходит. Сколько их не топи, сколько не высмеивай, все равно они всплывают и продолжают бронзоветь.
1: Любопытно. Но вот с Горьким пока вот это вот выплывание и бронзовение, оно все-таки сложности имеет некоторые, потому что новые экранизации Горького, они должны предполагать режиссеры, которые за это берутся, крайнюю степень уверенности в себе, потому что я прекрасно представляю, что сейчас приди любой режиссер на любой канал, киноплатформу, скажешь, я собираюсь Горького экранизировать, и все начнут скрывать зевоту и говорит, ну, брат мой, ну, значит, какой Горький, кто это будет смотреть, никому это не нужно. И в литературном, как бы, мире, если ты не взрослый человек, если ты там не Павел Басинский, если ты не человек, там, не Варламов, не облеченный именем и славой и авторитетом, то ты скажешь, я вот Горького люблю, и все так на тебя посмотрят, скосятся, что в чем проблема. Конечно, сегодня надо любить Достоевского, сегодня надо любить Булгакова, сегодня надо любить, там, можно любить Платонова, но вот Горького, это диковато как-то. При этом, конечно же, все это, как и любое массовое поветрие, это зиждется на, ну, известном бескультуре. Просто люди не знают Горького, не осознают, ну, его разности, его глубины и бесконечных ресурсов в Горьком не осознают, которые для тех же самых экранизаций могут быть предоставлены его творчеством. Вот что такое, допустим, я начну, а мои товарищи продолжат после паузы, что такое, допустим, мой Горький. Я помню, я еще был совсем юношей, и вот эта книжка там в мягкой обложке, ранние рассказы Горького. Я начал читать вот того же самого Челкаша, ту же самую «Старуху из Иргиль», но особенно там рассказ Коновалов.
2: Ну, это программная тоже.
1: Ой, господи, я был в таком шоке, я был в таком восторге. Это было, ну, то есть это 80-е годы, середина 80-х годов, то есть я живу в провинциальном, пацанском, таком весьма суровом мире. Это был город Дзержинск тогда еще, подчеркиваю, Горьковской области. Вот, и я все это, все эти взаимоотношения вот этих, как бы, горячих сердец, суровых мужиков, у меня много работяг, много вот такой фактуры, такой прям низовой, оно меня потрясло просто, оно поразило, это было куда применять вот в этом городе, где дрались улица на улицу там и все остальное прочее. Там речи, вот эти словечки разнообразные мужицкие, речевые характеристики, все было совершенно потрясающе. А все-таки про Горького надо сказать, накануне паузы, сейчас на которую мы уйдем на рекламную, что тут важно пояснить, что он действительно появился в мире нашей аристократической литературы из самых низов жизни, знавший жизнь. То есть выросший не в барском помещичьем доме, а выросший в суровой, трудящейся, бесконечно разорявшейся семье в том самом Нижнем Новгороде, впоследствии Горьком. Все знают этот вот на возвышенности домик Кошелиных. Они переезжали там многократно. Они жили в нижней стороне реки, потом вверх поднимались, потом, ну, сложная была семья. А потом после этого, мы в советской школе еще изучали, он ушел, как мы помним, по повести детства в люди, вот, и он с

совершил эти пешие маршруты по всей стране. Он вынес такой колоссальный опыт из своих этих пеших путешествий, что там мы не отрицаем самый разнообразный опыт русской классики, но он был реально аномальным. Он просто невероятное количество типажей, фактуры человеческой. Там он принес за собой как сеть полную рыбы, коряк там, и русалок, и трупов. Вот он втащил в русскую литературу. И всех это, конечно, потрясло, потому что, еще раз повторяю, наша аристократическая литература к началу 20 века с народом была знакома очень мало. Очень мало. Она познавала его через Горького. Это была одна из причин его невероятной популярности в начале 20 века, в том числе и в читающей, как бы сказать, благовоспитанной публике. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. Мы скоро к вам вернемся и договорим про Горького.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимые количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют – не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. –

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Ключи Захара.
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и ведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
1: И Алексей Клабрудов.
5: Здравствуйте, товарищи.
1: Сегодня говорим про Максима Горького, великого русского писателя, драматурга, как сегодня вы сказали, мемуариста и поэта, кстати, тоже. И он всегда, я думаю, втайне как-то печалился о недостатке поэтических открытий в своем творчестве и мыслил во многом поэтически. И вот это Горький как поэт — это отдельная история, ее тоже надо как-нибудь рассмотреть. А вообще мы просто говорим про Горького как про титана, как про литературного гиганта. И в данном случае это вообще ни разу не преувеличение. Вообще оспорить Горького, принизить Горького — это вещь такая, скорее, выявляющая того, кто пытается его оспорить, и быстро показывающая, насколько мелкообразные, насколько карликоподобны те люди, которые пытаются его разрушить, горьковский миф. Вот я в финале прошлой программы начал рассказывать о том, что такое мой Горький. Вот. Я очень люблю еще и романы Горького. И дореволюционные, и послереволюционные, и Фома Гордеев, и дело Артамонова. Хотя в данном смысле уже фактура, там, я читал это в конце советской власти, в институте читал эти, все эти вещи. Фактура казалась тогда далекой. Вот эти все промышленники, капиталисты Российской империи эпохи возникновения и укоренения капитализма. Но потом выяснилось тоже спустя 5-10 лет, что это тоже совершенно актуально, что или там в драмы его, там такие, как Васа Железнова, что это так или иначе к нам возвращается в каком-то
5: другом. Яков Маякин, купец.
1: Да, может быть, в другом изводе. Вот. Но, тем не менее, когда я там смотрю, я сейчас безоценочно говорю, смотрю там, скажем, на Константина Малафеева, вот, и на вот этого, который несет в себе как бы этот образ промышленника, возможно, его осмысленно так или иначе воспроизводит или там пародирует там, да, но я все время кажется, что персонаж из Горького откуда-то вышел, и где-то он там у него описан, как и многие другие персонажи. И, конечно, горьковская мемуаристика. Я недавно перечитывал очерк и о Есенине, и о Ленине, и другие очерки. Вот открываешь на любом месте, и не перестает поражать, ну, то есть потрясающая какая-то наблюдательность Горького и способность формулировать тончайшие психологические детали о десятках и сотнях разных людей. Мы сами тут все немножко литераторы, мы сами все немножко пишущие, я сам тоже немножко пишущий. Знаете, когда какие-то вещи, тонкие наблюдения или меткую какую-то метафору или образ находишь, ее бережешь для того, чтобы в нужное место поставить где-нибудь там в прозе, там в романе, там где-нибудь так, чтобы она была заметна. У Горького в этом смысле возможности невероятные, щедрость невероятная. Он берет любого персонажа, зачастую даже, может быть, не такого важного, как Ленин или как Есенин, и там десятки просто тончайше прописанных вот этих вот деталей, которые, ну, хочется совочек собрать и внести куда-то в уголочек и по одной извлекать, и каждый в отдельности хватило бы для того, чтобы тобой восхищались читатели. У Горького, я еще раз говорю, вот у него огромное наследие, и для меня физически необъяснимо, какой уровень дара надо было иметь, чтобы вот это вот с такой щедростью везде рассыпать его. У него то же самое и в письмах. Ну, то есть, друзья мои, как мы пишем письма? Там левой рукой, левой ногой, там, как бы не додумывая какую-то мысль, не пытаясь там как-то это все продумать вглубь, да? Почитайте горьковскую переписку. Да, там невероятное количество готовых литературоведческих эссе, каких-то там филологических заметок, политических памфлетов. Там все, что угодно можно найти. И это отдельная, просто невероятная горьковская работа. Она вызывала, помню, раздражение у Бунина. Он писал, что типа, вот, когда Горький умер, он говорит, вот там в архиве Горького обнаружено, я сейчас точно не помню, но, условно говоря, 9 тысяч литературных документов. Но сам-то Бунин там написал гораздо меньше, у него, может быть, там их 350, а у Горького 9 тысяч. Он говорит, вот, типа, ты написал, а в чем проблема-то, господи, Валерий Алексеевич? Он что, виноват перед тобой, что он так много работал? Все, кто приезжали к Горькому на Капри, я, кстати, тоже там был, в этом месте, в пустые нетуристические месяцы, и ходил там, трогал все эти стены, ходил тропками Горького. Так вот, он, все, кто приезжал, видели, что он с утра просыпается, завтракает, и до двух, до трех он работает. И основная часть работы — ответы на письма. Мы писали с всего Советского Союза. Люди слали свои бездарные, разнообразные или, может быть, одаренные тексты. Он читал
4: все. Редактировал.
1: Читал, редактировал, со всеми вступал в переписку. Каждого вел подолгу, объясняя, что ему нужно с собой сделать и как ему превратиться в настоящего писателя. Это невероятная просто работа. Вы не понимаете. У нас любой человек, маломальский, приобретающий хоть какую-то известность, ноготочек, тут же становится уже, как правило, снобом, которому никакого дела до других нету, и он весь такой собой занятой, что он плевать на все окружающее хотел. А Горький взращивал не просто там 5, 10, 15 писателей, а всю огромную, многомиллионную массу вот этого советского русского народа, еще малообразованного. И он должен был отчаяться уже там в первую там неделю, месяц, там год чтения всей этой огромной почты, потому что уровень образования был дикарский совершенно. Но не отчаивался, верил во все это, как настоящий садовник, как Мичурин, все это поливал, прививал, как бы растил. Это тоже огромная, совершенно удивительная, совершенно потрясающая его работа возделывать русскую словесность. Она там, кроме всего прочего, имела еще и не только литературную, но еще и общественно-политическую сторону этой деятельности, в том числе связанную с созданием Союза писателей. И, кстати, там тоже проявилась его весьма принципиальная позиция, как он бодался с партийным аппаратом, со Сталиным лично, требуя, чтобы Союз писателей возглавляли реально талантливые люди, а не вот невозможные там с как бы литературные вожди, славные верностью партии, но не столь славные литературными достижениями. Это тоже важные вещи про Горького, которые как бы не принято вслух обсуждать. Вот почему-то считается, что вот он во всем был согласен, Сталина во всем поддерживал, ну и так далее. Никто даже не хочет с этим разбираться, никто не хочет нырнуть чуть дальше, чем вот как бы вот эта верхняя скорлупка. Горький невероятно сложный, у него невероятно насыщенная жизнь, она полна и парадоксов, и трагедий, и те биографии очень достойные, конечно, работы Басинского в этом смысле, любопытная работа иноагента Дмитрия Быкова, но Горький еще не изучен, что называется, и на 10%. Там целая вселенная еще горьковская, которую нам предстоит открывать. Вот сейчас вспомнил, совершенно не кстати, про фамилию Быкова произнес, вот вспомнил еще, что у Горького, конечно же, еще и была вот эта вот внешнечеловеческая огромная фактурность, и он же в десятках, в сотнях мемуарах он описан, конечно, советских писателей, которые отдельно из них прям целые книжки про него написали, или большие работы, большие воспоминания, и Федин, и Катаев, и Леонид Леонов, Валентин Катаев, я имею в виду, и многие-многие-многие другие. Вот. А потом вдруг у Быкова, я читаю, по-моему, в романе «Орфография», что вот он пишет пародийно, издевательски пишет о Горьком, что Горький в компаниях всеми рассказывал какие-то истории там, якобы из каких-то глубин народной жизни, но все истории, так пишет Быков, своими словами пересказывал, но близко к тексту, все истории имели, в конце концов, какую-то порнографическую подоплеку, какой-то скабрезный случай какой-то. То есть я читал о Горьком тома целые, я ни черта ничего такого не помню нигде, это скорее о Быкове, о самом говорю.
4: Конечно.
1: Но это характерно.
4: Так вот... Это же любопытно, он описывает ситуацию работы во всемирной литературе 18-19 год, когда Горький спас, по сути, всю тогдашнюю интеллигенцию от голода банального, от голода, болезней и всего прочего, потому что были пайки, но было и медобслуживание, ну, какое могли организовать, да? Вот, было участие, но это мы, если будем отдельно говорить об Александре Блоке, я скажу о роли Горького. И он влюбил к нему очень по-разному и достаточно подозрительно относилась тогдашняя вот эта серебряно-вековская как бы звездная сборная. Он их всех тогда в себя влюбил. Это все совершенно искренние их воспоминания. И Блока, и Гумилева, и Корнея Чуковского. А что касается байка истории, я вот сейчас только вспомнил горьковскую историю. Он, да, он любил что-то такое рассказать в перерывах, как-то повеселить, что это балагурил. Тут, собственно, вот портрет, предвосхитивший такого писателя и исполнителя собственных песен Михаила Елизарова, когда Горький рассказ слушал, я тут куплетиста, ну, говорит, просто потеет талантом. Например, как вам такой куплет? Анархист с меня стащил, полушубок Теткин, а к тому ли выучил господин Кропоткин. Ну, чистый Елизаров. Вот, это вот такие истории, где тут порнография, я не очень понимаю. Я рад назвать вещь, которую пока не упоминали, а вещь абсолютно близка к гениальности. Если составляли бы какой-то топ даже 5 лучших произведений русской литературы начала или даже всего 20 века, я бы включил, конечно, роман или повесть детства.
1: Конечно.
4: Вот, это невероятная проза, да, и невероятная прошаренность. Я ее прочитал там буквально за, может быть, год до того, как мы в школе изучали, но невероятная прошаренность и смелость советской власти, только сейчас об этом подумал. Ну, вот, вот эту вещь давать 6, по-моему, классникам, да? Олег, ты преподавал? Сейчас не изучают, да, детство?
6: Я в средней школе не преподавал у меня.
4: А в советское время, по-моему, в 6 классе. Изучали 6 класс, 12 лет ребятам, там, 12-13. Насилие бесконечное, да. Бесконечные жестокости, да. Бесконечное людей, вот это вот отношение невероятно злобное к другу, ну, как сам он назвал в этой же повести, свинцовые мерзости дикой русской жизни, да? И тем не менее, вот не боялась советская власть вот этот материал давать школьникам, потому что все это надо знать. Ну, вот там сейчас бы ханжи просто наши, там, полгосдумы бы просто...
1: Да-да-да. Посадили, посадили
4: бы. Подняли бы невероятный виск и верещание просто, да, по этому поводу. А советская власть совершенно спокойна. Вот повесть детства. А другие части автобиографической трилогии, они любопытны, но, конечно, не на таком уровне.
1: Да, немножко растянуты, немножко водянисты, хотя да, там да. Сильнейшие
4: там
1: куски
4: нет,
1: есть.
4: Там есть сильные куски в моих университетах, замечательные совершенно и в людях, да. Но вот детство — это вся шедевр, абсолютно вся шедевр. И абсолютно все начинаешь понимать, корни того, почему Горький хотел нового человека. Почему так его увлекала вот эта вот, как бы, сама идея перековки, сама идея переделывания человека, антропологии, которая сейчас считается чем-то вот просто недопустимым для нормального интеллигента. Он в ужасе схватится за голову. Ну, хорошо, перечитай детство. Еще одна вещь, которую я тоже с радостью назову, это, на мой взгляд, тоже совершенно шедевральная книжка рассказы 21-24 года.
1: Да-да, по Руси. Да.
4: Вот, нет, не по Руси. По Руси это сборник 11-12 года, а это рассказы, она так и называется, рассказы 21-24 года. Это когда, это новеллистика, написанная сразу по отъезду из России в эмиграцию.
1: Да.
4: Вот, замечательно, гениально. Перечитайте, если попадется. И, конечно, я поддержу тебя в плане мемуаристики, потому что я не устаю перечитывать тоже эти вещи. Там же не только Есенин, Ленин, там Толстой, да, замечательно. Книжка, ну просто гениальная книжка, а Толстому лучше нет. Там Леонид Андреев, ну и так далее. Книга о русских людях, когда ее собрали, ее замечательно назвали «Книга о русских людях», да, где все русские люди, и Ленин, и Есенин, и Толстой, и все, всех это объединяет. Что мне кажется, вот цинизм его, определенный цинизм писательский заключался в том, что он вот знакомился с человеком, вот, вот этим вот глазомером такого вот рабочего такого, вот к нему присматривался, да, и думал, ага, годится ли он мне для некролога, для мемуаров? О, как интересно будет про него написать некролог. Но для этого ему надо было полюбить человека, потому что Маяковский не удостоился, с которым были очень сложные отношения, они не любили друг друга, там, все мы помним, как бы, стихотворение Маяковского на эмиграцию Горького, и никак Маяковский не отозвался на возвращение Горького, никак промолчал. Вот, и помним, что очень себя достойно Горький повел в окружении, ему там что-то напело в отношении Маяковского. Ну и так далее. Ладно, это бытовуха. Но ему важно было полюбить человека, чтобы как бы мемуар о нем получился вот такой вот совершенно полный разнообразных деталей. Я вот про Есенина читаю, когда он описывает, что руки разболтаны в кистях, как у барабанщика, все время пытается отогнать какую-то несуществующую муху. Я тоже думаю, господи, когда он все это успел увидеть вот в тот день, когда они там пообщались. Да? Поразительная, конечно, вещь. Так что вот как бы прозаик для меня, конечно, прозаик в нескольких вещах просто взлет невероятный. Вот, и мемуарист. У Олега, может быть, есть что-то индивидуальное, а я еще предлагаю тему вождей, взаимоотношения с вождями, потому что для Горького она чрезвычайно принципиальна, тем более, что очерк о Ленине мы уже упомянули.
6: Горький необычайно смелый человек, это в нем удивляет, поражает и заставляет о многом задуматься, особенно когда сопоставляешь с другими его современниками, особенно когда себя пытаешься сопоставлять с кем-то из них или с самим Алексеем Максимовичем. Тут вспоминается, я как биограф обращаю внимание на разные биографические детали, и как он пытался застрелиться в 19 18 лет, говорит, что вот самоубийство — это трусость определенная. А Шостакович, например, наш великий композитор, заявлял, что для этого необходима необычайная смелость. Да, вот он в случае Горького, который то ли из-за девушки, то ли из-за каких-то своих жизненных неурядиц, застрелился, прострелил себе легкое и всю жизнь.
1: Застрелился, а все-таки стрелялся. Я думаю, что все-таки основная причина состоит в том, что огромный дар в нем уже жил, а выхода, формулировки для него он еще не придумал. То есть он был еще юноша с теми самыми разболтанными, как у Есенина, руки психическими разнообразными своими качествами. И он, у него дар-то жил уже огромный, а как его выплеснуть, он не знал. И иногда человек это настолько преисполняет, что он не в состоянии жить. Девушка там, это все вторичное.
4: Да, конечно. Тем более, что как бы тогда Горький, как именно, как так сказать, знаток и женщины-любовник, и знаток как бы вообще всей этой сферы человеческой жизни, он гораздо позже раскрывается.
6: Это вообще, кстати, тема для отдельной передачи.
4: Тема для отдельной передачи. Да. В юности Горький, в общем, аскезой. Живет аскезой. Такой интеллектуальный, это для него важно.
6: Про смелость Горького. До революции он помогал большевикам и денежно, и идейно, и философски, да. А как только революция случилась, ссорился с Лениным, уезжал в эмиграцию, жил, как уже говорили, в фашистской Италии, что тоже требует определенной смелости. Когда вернулся в Советский Союз, и, кстати, вернулся как его Сталин не пытался зазывать и со всеми памятниками символистскими, и вполне себе физическими, да, со всеми поездками молодых писателей, которые пытались зазвать его, со всем строительством советским, со всей новой антропологией. Горького это мало волновало, а вот когда пошли письма как раз-таки от простых читателей, от простых советских людей, которые звали Горького посмотреть, как преобразовывается страна, вот это вот его
1: мало волновался, так ты резко сформулировал. Конечно, его волновал, и, конечно, он очень серьезно относился, что Сталин его зазывает, и, конечно, он привечал с огромным интересом делегации советских писателей и Валентина Катаева, и Леонида Леонова, и Артема Веселого. Это, конечно, волновало его, но действительно, когда он увидел вот этот подъем национальных масс, это, может быть, Олег прав, послужило окончательной уже причиной его возвращения, что да, вот он увидел огромные образовывающиеся видоизменяющиеся на глазах народ. Это все-таки очень важная вещь, и здесь не поспоришь.
6: Еще пару деталей биографических. Когда он вернулся в Советский Союз, много спорил со Сталином, умудрялся защищать невинно осужденных, что тоже очень важно и может быть темой отдельной передачи. И последняя такая деталька, когда заболели его внучки обожаемые, он вернулся с Крыма, по-моему, где у него была дача. Было предположение, что у них что-то вот с легкими, какой-то бронхит очень заразный. И он со своим ранением легких, несмотря на все это, пришел к ним, выходил их, и, говорят, это отразилось, опять-таки, на его здоровье и привело к смерти в итоге.
4: Да нет, ну, слушай, ну, это все уже, конечно, такая святочная мифология. Туберкулез был, собственно, практически вот с того времени, когда он попытался застрелиться, вот, потому что повредил легкое. Вот, всю жизнь он его сопровождал, потом причиной смерти был жесточайший плеврит, ну, просто легкие уже отказывались работать. Вот, поэтому все эти, как бы, конечно, это все не совсем так. Вот, уже ни Крым не мог спасти, да и Италия уже не могла спасти, это было совершенно понятно. Напомним, что человеку по тем временам он был достаточно преклонном возрасте, ему было под 70-68 лет. Тут, как бы, важные два момента, на мой взгляд. Когда Горький возвращается, ну, потом он, да, там, они такие возвращения, окончательно он возвращается в 1932-1933 году, вот, а в 1928 он предпринимает вот эту первую огромную поездку, да, вот, и тем самым, что он хоронит, вот, он зачеркивает все свои надежды на Нобелевскую премию. Mm-hmm. Это тоже надо понимать. Он один из главных претендентов среди русских. Более того, среди мировое его имя огромное, все это прекрасно понимают. И по мнению тогдашнего западного истеблишмента, абсолютно антисоветски настроенного, это очередное обострение 27-го года, вот, ультиматум Кирзона, так называемый. Горький, который в 28-м году возвращается в Советский Союз, все надежды на Нобелевку у него уходят.
6: А они были?
4: Они были. Они были, безусловно.
1: Убегали, конечно.
4: Номер один.
1: Да.
4: Горький номер один. Считается, что как бы всерьез претендовал Мережковский, дали Бунину, но Горький номер один. И неизвестно, если бы Горький остался на Западе и все эти контакты свел бы к минимуму с Советским Союзом, вполне возможно, первая Нобелевка наша была бы не бунинская. Но как получилось, так и получилось. А второй момент, и более, наверное, важный. Приезжает Горький в 28-м году, вот, когда-то, как ты правильно сказал, В 27-м году разгромлены практически все уже более-менее серьезные оппозиции. Да, ну, потом возникает правый уклон, но это уже как бы уровень немножко другой. Естественно, практически товарищ Сталин и его команда становятся единоличной, ну, или, во всяком случае, самой определяющей властной командой, да. И Горький, который, в общем, как бы тоже всегда, по большому счету, за сильную руку в свете вот этих вот своих идей про преображение человечества, очень чувствует, и он понимает, что с этими людьми можно работать и сработаться, да. Вот, я считаю, что Горький был сталинистом настоящим, последовательным. Это как бы все его разногласия со Сталиным, это были какие-то частные очень истории, вот, что называется, не идеологические и даже не до конца принципиальные. Да, во время подготовки там первого съезда писателя Жданов, который это дело курировал, Сталин жаловался на Горького, на его там неуступчивость, вот, на его принципиальность. Ну, поработали-то они одну работу, это совершенно нормальная история, да? И, собственно, как бы, по сути, Горький-то поддерживал, если не репрессивный курс, то курс на ужесточение нравов, да? Вспомним вот эти знаменитые его директивные, одергивающие статьи, которые многим стоили серьезных проблем, тому же Павлу Васильеву, да? Вот, статья о литературных нравах. Так что как бы вот попытаться здесь как бы навести какого-то каких-то розовых соплей и говорить, что доживи Горький до 37-го года, ух, как он бы возвысил голос против начавшегося террора, и что Горький вот как бы внешне соглашался, а внутренне все ждал как бы ему посопротивляться, все это по большому счету большая, по-моему, историческая, очень серьезная натяжка. В чекистах он действительно видел лучших людей своего времени, имея на то тоже определенные основания, давайте серьезно об этом говорить. Вот, в молодой советской литературе он поддерживал, как ему считалось, силы, скажем так, вот направленные именно на эту концепцию преображения человека. В Сталине он видел сильного руководителя, который тоже эту концепцию проводит в жизнь. Вот, поэтому я считаю, как бы вот это вот задним числом додумывать за него оппозиционное настроение, мы не имеем никаких оснований.
7: Я вернусь еще раз к тому, что я говорил ранее. Дело в том, что надо понимать контекст. Когда Горький говорил о литературных нравах, он произносил не раз и не два это слово «фашизм» и «нацизм». Еще раз повторяем, что горьковская позиция о приятии советской власти складывается в конце 20-х, в 30-е годы, когда Европа становится фашистской, становится нацистской. Горький прекрасно понимал, к чему это так или иначе ведет. И все это уличное поведение чернорубашечников в Италии, в Германии. Он прекрасно видел, наблюдал. И еще раз говорю, как большой писатель и большой мыслитель, прекрасно отдавал себе отчет, к чему дело идет. И он был прав. Дело в том, что он был в этом смысле прав, там, со всеми издержками, коснувшимися тех поэтов, которых там называли мои товарищи, того же самого Павла Васильева. Это первое. Второе. Вот эти все претензии Горькому по поводу того, что он там типа прославил репрессивный труд. И все как бы произносится эта фраза, и все должны как бы закивать головами согласно. Друзья мои, как бы, давайте спокойно на это посмотрим. Да? Вот пенсионная система, она всегда так или иначе жестока по отношению к человеку. В 19 веке она там тоже, знаете, в сибирских рудниках не цветочки собирали, а гибли, умирали от всех болезней мыслимых и немыслимых. Вот теперь читайте декабристские мемуары Достоевского и кого угодно. Там, да? И вот советская власть выходит с предложением о том, что мы будем вот людей не томить, мучить и держать в катакомбах, а будем преображать при помощи труда. Там это другой вопрос, как потом в итоге, что из этого получилось. Но Горький-то не мог предполагать, что из этого получилось. Он находил это действительно разумным, что будет труд, и труд будет созидающий. Да? И вот когда... Вот он Беломорканал прославил. И что? В общем, проблема. Да, естественно, начали строить Беломорканал. Советская власть предложила, что да, будут там люди, они будут работать, если они будут очень хорошо работать, мы будем их освобождать. У нас сейчас люди из тюрем идут на войну, на передовую. Воюют, погибают там, да. Это, думаете, принципиально сильно отличается от того, чем тогда занимался Горьким? Ну, если отличается, то только в пользу Горького на самом деле.
4: И вот сейчас люди выходили на свободу, получали ордена.
7: Конечно, конечно. И сейчас мы живем в этом, этого не замечаем. Ну, там кто-то из тюрем, у нас сейчас в тюрьмах сидит людей, столько не сидел никогда в России. В Древней Руси, может, столько сидел последний раз. Так мало. Потому что все ушли воевать и огромная часть не возвращается никуда. Вот, и нормально с этим живем. А тут про Горького, о, какой кошмар, Беломорканал. Я отдельно скажу напоследок вещь, которой я лично занимался, это, естественно, Соловецкие лагеря, его визит туда Максима Горького, который потом расписал Солженицын. Как вот он приехал, а там несчастные подростки сидели с перевернутыми газетами, а потом ему мальчишка сообщил, что, что тебе тут все врут, что на Соловках тут как бы зверство и унижение людей. Все это описано у Солженицына вранье. Не было никаких перевернутых газет, не было никакого разговора Горького с мальчишкой, который открыл ему всю правду. Более того, очерк Горького по Соловецким островам, по-моему, он называется, я его внимательно изучая Соловецкую тему, прочитал, там нет ни одной фактической ошибки. Там все написано совершенно по делу. Какие-то вещи ему не показали, он про них не знал. То, что он увидел, там все написано правду. В отличие, кстати, от текста Солженицына на ту же самую тему, где вранье на вранье. Но про это тоже в приличном кругу не скажешь. Если скажешь, что у Горького все правда, у Солженицына все неправда, я с тобой перестанут просто разговаривать. Тем не менее, я обращаюсь к вменяемым людям. Это именно так. Горький человек большой чести, большого таланта и большой правдивости с известными ссылками на то, что никакой человек, хоть он трижды смотрит сквозь землю и сквозь вещи, не может знать всего. Перечитывайте Горького, будете вознаграждены. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник».

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Севастополе возник пожар из-за падения обломков беспилотников. Сбор урожая в Черниговской области Украины остановили из-за мобилизации. На Камчатке на 4 дня ограничат доступ к интернету. Подробности далее. Вооруженные силы России сбили над Севастополем 15 украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что большинство дронов уничтожено над морем и на отдалении от берега. Из-за упавших обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир. Спасатели и работники местного лесхоза эвакуируют людей с кемпинга. Ситуация под контролем, заверил губернатор. В Черниговской области Украины остановили сбор урожая из-за угрозы мобилизации рабочих, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что ВСУ оборудует свои объекты на территории крупных зернохранилищ. На этом фоне украинские СМИ пишут о взрывах в Чернигове. В регионе объявлена воздушная тревога. Также в течение ночи сирены звучали в Киеве и Киевской области, Житомирской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях. В Омске скончалась одна из пострадавших при наезде машины на группу пешеходов. Еще 6 человек остаются в больнице, один пациент в реанимации. Также к врачам обратилась женщина, которая изначально от госпитализации отказалась, сообщили в региональном Минздраве. ДТП произошло 6 августа. Пострадали 7 пешеходов. Также был госпитализирован 64-летний водитель автомобиля. Возбуждено уголовное дело. Администрацию президента США Дональда Трампа не тревожит, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху отверг план по Газе. Это рассматривают как элемент предвыборной кампании в Израиле, утверждает Axios со ссылкой на источник. По его данным, на прошлой неделе Нетаньяху говорил по телефону со спецпосланником президента США Джаредом Кушнером и обещал дать шанс американскому плану из 15 пунктов, а также ограничить удары по Газе, чтобы мог начаться процесс демилитаризации. Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль отвергает план Совета мира, и военные не покинут анклав, пока палестинское движение «Хамас» не будет полностью разоружено. На Камчатке на 4 дня ограничат доступ к интернету. Это вызвано работами по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи. Они начнутся в ночь на 12 августа. Оператор подводной линии связи планирует завершить работу в течение 4 суток. На этот период полуостров переведут на резервный спутниковый канал, как сообщает правительство края. Не будет доступен мобильный и домашний интернет. Продолжит функционировать мобильная голосовая связь и СМС. Экстренные службы, медучреждения, банкоматы, крупные торговые сети и АЗС будут работать в штатном режиме. В МФЦ продолжат прием документов. В общественном транспорте останется возможность оплаты проездными билетами и картами МИР. Роспотребнадзор перед началом нового учебного года запускает специальную горячую линию. С ее помощью граждане смогут получить консультации о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцтоваров и детского питания. Номера телефонов опубликованы на сайтах органов Роспотребнадзора. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
3: Всем доброе утро. Сейчас понедельник, 10 августа, 7 часов 4 минуты, московское время. Константин Придыбайло, у нас здесь Никита Лиховецкий и Тимофей Ви. Доброе утро, «Экспрессо» в эфире. Ура!
4: Доброе утро. Константин там вернулся, и мы уже рады, счастливы видеть его улыбку. Как, ой, вы с Акулей искупался?
3: Ох, да, искупался.
5: Друзья,
3: холодно там. Я был на двух мероприятиях Евразийского экономического союза в Кыргызстане.
5: Кыргызстане.
3: Да, в местечке Чолпон-Ата. Там есть резиденция номер 2, кстати, резиденция номер 2 президента Кыргызстана. Там Михаил Мишустин был и многие-многие другие премьеры.
5: Ну, и ты тоже был.
3: И я там был, и в Исыкуле купался, да.
5: В каком качестве ты там был?
3: Ну, как журналист был, я скромненько пока. Скромненько. Не, Исыкуль, место красивее, красивейшее.
4: Он холодный, по-моему, очень должен быть, да?
3: Он такой холодный просто. А я когда выложил фотографию, и мне многие написали, товарищи, о, я там все детство прокупался или прокупалась. И я думаю, капец, вы там синие оттуда выныривали, что ли? Ну, очень.
4: Зато такая... какое закаливание для здоровья.
3: Бодрящая водичка. Не, ну, ко всему привыкаешь. Но места красивые, это правда. Кыргызстан.
5: Второй раз поедешь.
3: Большой привет. Ну, с удовольствием, конечно, почему нет? В командировке всегда интересно есть.
5: Потому что далеко. Не в командировку. Вот как вот туристам.
3: Туристам.
5: Поехал бы туда второй раз.
3: Туристам нет, наверное.
5: Ну, вот и все. Ну, вот как бы, что говорить-то. Вот тебе прекрасное место, вот тебе и Исык-Куль.
3: А я не люблю.
5: Вот такой вот ты не исыкульский патриот.
3: Я не люблю возвращаться просто уже туда, где был. Очень редко так делаю. Ладно, что все обо мне, да обо мне. Тут у нас куча новостей копилось. Давайте отбивку, поехали. Ну что из интересного у нас там было-то в эти выходные? Да куча всего было. Во-первых, в Сербии у нас прошла встреча Вучича и...
5: О, Господи, там столько новостей.
3: Зеленского.
5: Ну, во-первых, не у нас, а у них.
3: Ну да.
5: Во-вторых, встретился Вучич с Зеленским. Это не их первая встреча. Не первая их встреча.
4: Но это, по-моему, первая встреча в Белграде.
5: Да, тут он зачем-то доехал в итоге. И самое важное, что там случилось два инцидента, два события. Событие номер один — это то, что, наверное, все, собственно, обсуждали все выходные. Немецкий журналист Микаэль Мартинс задал вопрос Зеленскому, цитата. «Как мы можем...» — это к вопросу, сейчас я чуть выйду из цитаты. К вопросу о том, как нынче выглядит журналистика в Европейском Союзе. Мне слово «журналистика» в этом смысле, как бы, я даже не знаю, насколько корректно употреблять. Продолжаю цитату. «Как мы можем помочь вам убить побольше русских?» Это
3: хороший
5: вопрос,
3: да?
5: Который звучал вот в прямом эфире. Прозвучал,
4: стандарты немецкой журналистики не меняются с 1941 года вообще-то.
5: Да, пораньше, я думаю, 30 там какого-то. Но вот, честно говоря, да, вопросов, наверное, к Мартинсу тут, ну а что? Ну вот такой человек. Я думаю, что тут вопрос как бы... все понятно, тут нет предмета обсуждения. Но у меня вопрос, во-первых... к тому, что его называют журналистом.
3: Uh-huh.
5: Да, это что за стандарты журналистики у нас? У них такие, что таких вот людей называют журналистами. Ну, это абсурд просто абсолютно. Ну ладно, больше вопросов к реакции Вучича, потому что, на мой взгляд, давайте обсудим. У Вучича было глобально два варианта, как поступить. В этот момент вопрос был задан не ему, вопрос был задан Зеленскому. И Вучич мог, а, промолчать, что он, собственно, сделал, б, мне кажется, он мог встать и выйти. То есть, когда ты как политик видишь, что развивается какая-то провокация, и ты фоном в этой провокации существуешь, ты понимаешь, что прилетит по тебе. Собственно, то с Вучичем и случилось.
4: Ну, выходить, я не думаю, что он мог, они как бы у своих тумб стояли. Думаешь,
5: не выпустили бы, думали,
4: нет,
5: что
4: они стояли у своих тумб, он мог бы просто заявить, сказать, что там, извините, мы все-таки находимся в Белграде, и здесь такие вопросы задавать не совсем корректно. Все-таки сколько миллионов русских погибло за свободу Сербии и за независимость Сербии, да? Мы знаем, что в центре Белграда там и памятник царю Николаю II, царю-освободителю, который вступил в Первую мировую войну, защищая сербский народ. И кладбище есть, как знаешь, это на новом кладбище Белграда разделено на две части. Первая – это мемориальная часть советским солдатам-освободителям Белграда от как раз нацистов. А во второй, в исторической части кладбища, там стелла именно 2 миллионам солдатам русским, которые погибли в Первую мировую войну.
5: А ты, Кость, думаешь, как бы ему надо было поступить?
3: Ну, он поступил так, как, на мой взгляд, поступил бы любой политик, который находится в очень сложных условиях. Вучич не пророссийский, нужно всем всегда понимать. Вучич просербский, и это нормально. И если Вучичу вот поставить... Я не знаю, почему он вообще принял Зеленского, вот с этого надо начинать. Мне кажется, Вучичу сделали какую-то неудобную подлянку с этим приездом Зеленского, и, видимо, он как-то не мог отказаться.
5: Мне кажется, Вучича... Вот знаешь, есть поговорка, что слона надо есть по частям. И вот Евросоюз ест Сербию по частям в этом смысле.
4: Вучичу предстоят парламентские выборы. Его же шатали, если вы помните, там последние полтора года после трагедии в Новом Саде, его постоянно шатают митингами, которые, ну извините, делаются абсолютно по методичке, да? Он объявил о том, что он уходит с поста президента и проводит парламентские выборы. Ну, есть такая теория, достаточно популярная, что собирается из кресла президента он пересесть в кресло премьер-министра.
3: Потому что парламентская республика, так, между прочим.
5: Я небольшой специалист по Сербии, проясни, пожалуйста, а в этом случае он получит больше власти или как?
4: Сейчас он является президентом, а его партия держит парламент, поэтому фактически он управляет всеми процессами. Но на самом деле, с юридической точки зрения, Сербия действительно парламентская республика, поэтому должность президента там, если президент не держит партию, которая контролирует парламент, она там более-менее номинальная, представительная.
5: Она настолько же номинальная, насколько в Грузии тоже есть президент, насколько я помню.
4: Ну, чуть-чуть побольше.
3: Вы знаете, что еще в Германии есть президент?
4: Да.
3: Самое бесполезное знание с утра.
4: Соответственно, Вучич хочет уйти с должности президента, сохранить власть, остаться там премьер-министром. И ему важно, чтобы это произошло так, чтобы его потом за это не сильно шатали. Поэтому ему важно сейчас показать лояльность европейцам.
3: Ты думаешь, как и я, да, что его заставили встретиться с Зеленским?
5: Слушай, у меня пока такое, знаешь, стабильное ощущение, что в этом смысле Вучич пытается договориться с мошенниками, да, которые его все равно обманут, все равно обведут вокруг пальца и разведут.
3: Ну, то, что Сербии выкручивают руки уже много лет, мы это все прекрасно знаем.
4: У него в целом два аргумента для европейцев. Первое — это залежи лития, которые он разрешает европейцам разрабатывать и как бы отдает там концессии, все, против чего сербы протестуют, потому что там как бы национальный парк, там природоохранная зона, а он выводит это и разрешает там добывать литий.
5: Был национальный парк, стал национальный пауэрбанк.
4: И второе, это то, что он продает европейцам, то, что он сдерживает сербских патриотов, которые как бы пророссийские, он не наступает на Косово, не делает никаких движений по поводу возвращения.
5: Да, ну, откуда силы на Косово, здрасте.
3: С Косово-то забавно тоже случилось.
5: Слушай,
3: история.
5: С Косово, я боюсь, что в Учище там нет даже приблизительного ресурсов для того, чтобы что-то сделать.
4: Который он продает, что он вот это все сдерживает и не дает Сербии стать вот таким вот пророссийским, сильно государством.
3: Зеленский сказал, что он сторонник целостности Сербии и сказал, что Косово — это Сербия.
5: Ой, ну слушай, и он сказал, потому что с Вучич рядом стоял. И то есть завтра скажет, что Косово — это не
3: Сербия. А поздно
5: это
3: уже все. В Косово сняли флаг Украины, который там висел.
5: Ну завтра повесит обратно, Кость. Ну что огромный. Ты, я тебя умоляю. Ну что такое Косово? Ну там сколько? Там 1,5 миллиона человек живет, да? Конечно, немало, но все-таки Косово — это такой личный пэт-проект огромного количества европейских и американских политиков, которые выдумали эту историю просто для того, чтобы у них в перспективе на один голос в ООН было побольше.
3: А я бы хотел вернуться к персонали того журналиста, о котором ты уже говорил. Задал вопрос, как Европа может помочь Украине убивать больше русских. А оказывается, журналист непростой. Мария Захарова в своем телеграм-канале об этом тоже написала. Дед этого журналиста, Ханс Херман Мартенс, был членом партии Гитлера. Также он был назначен государственным прокурором с 1941 по 1943 год. Офицер как генерального штаба, получается, одного из 6 управлений Верховного командования Вермахта. во главе которого с 1939 года по 1945 стоял генерал-полковник Альфред Йодль, казненный по приговору Нюрнбергского трибунала за преступление против мира. После Сталинграда он добился перевода в Норвегию и, в общем, сбежал, ухилянт, как говорится. И вот внук этого, как правильно сказать, преступника нацистского, теперь называется немецким журналистом.
5: Ну, ничего удивительного. У очень многих подобных журналистов в шкафу висит дедушкин кожаный плащ, с которого они, как видишь, периодически сдувают пыль.
3: Это просто к тому, что Мария Захарова, кстати, хорошо написала: все, кто пожмет руку этому журналисту, испачкается в чем-то коричневом. Вот и все. Не додавили тогда, не дожали. Вот, собственно, ростки-то и проросли, если уж говорить так, по-нашему огородному. Что еще интересного было?
4: Ну, подожди, я хочу дополнить, что, слава богу, обычные сербы к этому отнеслись негативно. Там в тот же день на футбольном матче, где играл клуб «Красная звезда», появились растяжки, что пока в Белграде принимают нациста, сербы истекают кровью в распятом Косово, и с русскими флагами вышли.
5: Подожди, не то, что прям обычные сербы, это болельщики клуба, который называется «Красная звезда». Мне кажется, это не очень среднестатистический сербский гражданин.
4: Но это Дели, это фанатский клуб.
3: Слушай, ну «Црвена звезда» — это половина Сербии.
5: Это половина Сербии. Я, смотри, я не шарю за
3: Сербию. А вторая половина Сербии — это партизан.
5: Я могу тут искренне не знать, хорошо, что ты сказал.
4: Это два крупнейших футбольных клуба, и их фанатские объединения — это как раз вот движущая сила политических процессов. Вот.
3: То есть все, что делается действительно политически такое резко радикальное в Сербии, это либо «Црвена звезда», либо «Партизан». Третьего клуба там, читай, нет. То есть это вся страна разделена на две такие футбольные партии.
5: Подожди, но если европейские власти шатают Вучича через радикальные акции протеста, и ты говоришь, что это делают либо те, либо те, то получается другой клуб.
3: Студенты делают.
5: Он за Европейский Союз?
4: Нет. На протесты выводят именно студентов вузов, такую типа городскую интеллигенцию.
5: А знаешь, куда еще выводят студентов вузов и городскую интеллигенцию?
3: Куда?
5: На Покровку. Каждую ночь вот эти вот...
3: Ты о больном своем.
5: Я о своем... Ну, ты знаешь, шутки шутками, а между прочим...
3: Почистили?
5: Как бы... Ну, нет, полиция старается работать. Не то, что прям стопроцентный успех. Не могу сказать, что почистили, к большому сожалению, пока. Но это повод задуматься о том, почему внезапно... Ну, потому что такого раньше не было.
3: Ну, вот
5: такое огромное количество молодежи, студенты, вот эти все, да... Они внезапно стали выходить по ночам до 5 утра. Ну, я уже, слушай, столько раз в эфире здесь эту историю рассказывал, даже не буду повторяться. Мы все ее знаем, к сожалению.
3: То есть думаешь, кто-то этим управляет?
5: Я не то, что этим кто-то управляет, не управляет, хотя, конечно, там наверняка какие-то провокаторы в чатах есть, но просто я уже видел, как наши, значит, беглые оппозиционеры показывали вот эти все истории, видосы с Покровки, говорили: вот, смотрите, беззаботное студенчество, а власть их дубинкой.
3: Жестокий кровавый режим.
5: Жестокий кровавый режим, а ребята просто собрались лимонад попить.
3: Да, но ничего, что там лимонад с зашкаливающим градусом, там уже драки и убийства уже были.
5: Там уже было убийство.
3: И чего только не было. Ну, не, слушай, это же всегда они вот любят такой хаос назвать
4: любую
3: свободой.
4: Любую картинку в интернете используют, как это...
3: Да. Что еще из интересного-то? Тут новость такая тоже политическая, связана с нашими братскими республиками. В Приднестровье с мая подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России. Там, кстати, есть нюансы. Я вот читал, что теперь как-то очень дорого стоят и процедуры вот эти с получением гражданства вышли для приднестровцев. Я не знаю, этот вопрос решился или нет, но вообще... Более 60 тысяч жителей. Мне кажется,
5: я
3: это
5: ради
3: хорошо.
5: Любопытства посмотрел, потому что я, опять же, разбираюсь в Сербии так же хорошо, как в Приднестровье. И, то есть никак. И посмотрел, сколько жителей вообще там есть. 450 тысяч человек. То есть там плюс-минус 10% всего населения Приднестровья подали заявки на российские паспорта.
3: А уже являются гражданами России 220 тысяч.
5: А, серьезно?
3: Да. То
5: половина
3: есть к 200 тысячам получается еще 60. То есть уже будет 280-300 тысяч приднестровцев будут гражданами России.
4: Интересно, они переезжают сюда учиться, какие-то возможности получаются, работать?
3: Ну, многие, да, потому что в Приднестровье из-за политики Санду там все очень плохо. Ну, там очень сложная ситуация, особенно последние два года, когда Ну, Санду буквально периодически вводит блокаду Приднестровья для того или иного.
5: Подводка просто на миллион долларов. То есть они могут приехать сюда к нам и поступить в театральный вуз, потому что у нас есть новость про театральные вузы.
3: Ну, я хотел ее приберечь для второй части, потому что по ней хочется звонки принять.
5: Хорошо, давай оставим ее в качестве интриги для второй части. Эту новость прекрасную абсолютно во всех отношениях. И перейдем дальше к следующей истории.
3: Тут новость, которая идет, вот знаешь, глядя на то, как Министерство обороны работает по Украине, вот тут на днях уничтожили немецкий завод один, который производит там какие-то провода, кабели и так далее. До этого еще были уничтожения. Тут возник вопрос, что теперь на Украине будут сложности с созданием тех или иных боевых единиц. А тут новость еще следом бежит. Пентагон не сможет получить желаемое число ракет «Патриот» из-за, внимание, роста цен. С 22 года стоимость одной «Патриот» для американской армии выросла более чем на 30%. Вот так вот.
5: Ты собирался купить одну штучку себе на дачу, да?
3: Не, ну зачем мне «Патриоты»? Мне панцирь бы... У меня есть куда его поставить.
5: А зачем тебе панцирь? Тебе что, не хватает? Нет, что мне такого все хватает. Хочешь сказать?
3: Кстати говоря, вот минувшие выходные очередная была атака на Москву. Я видел пару беспилотников, пролетевших рядышком. Ну, все хватает, мне все хватает. Но я бы, конечно, сделал на госуслугах возможность орешник купить. Вот это да.
5: Ну, надо скидываться всей страной, донатить.
3: И точку всей страной выбирать.
4: А, то есть голосовать и среднее арифметическое, я думаю, там в районе Банковой будет у всех.
3: Да. А почему нет? Ну, сами скинулись, сами решили, друзья, куда.
5: А мы же обсуждали, что есть один человек, которому, как кажется, будто бы есть и техническая возможность, и финансовые такие штуки сделать.
3: Посмотрим. Может
5: нет,
3: быть, поэтому пустые...
5: была история.
3: Может, поэтому пустые полки сейчас на Украине?
5: Думаешь?
3: А вдруг? Мы же не знаем.
5: Ну, хотелось бы... Нет, я в этом, на самом деле, как бы... Я всегда в таких историях сторонник того, что надо знать. Потому что мы имеем право знать, и как бы... Есть ли в этом связь, и если она есть, возможно, мы имеем право гордиться чем-то, что там есть. А так мы сидим, как бы гадаем. Ну, что это такое?
3: Ну, смотри, вот косвенные, скажем так, наблюдения, почему уничтожение складов одного большого маркетплейса...
5: Wildberries.
3: Ладно, да. И то, как поменялось. Смотрите, мне кажется, в Минобороны пришел СММщик Wildberries для начала.
5: Так.
3: Потому что они сегодня или вчера, когда уничтожили там несколько подстанций электрических, они написали «Спокойной ночи».
5: Кто написал?
4: В телеграм-канале
3: Минобороны. Мы там...
4: Там новый классный СММщик.
5: Подожди, а я думал, Wildberries написал «Спокойной ночи». Вот тогда бы я увидел эту связь. Так, хорошо, Минобороны написал «Спокойной ночи».
3: Минобороны, да, отчиталось. В 330 киловольт погасили свет. «Спокойной ночи». Наши войска нанесли комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям. То есть СММщик, возможно, от Wildberries уже на подряде в Минобороны. Потом, когда они начали атаковать нашу вот эту абсолютно мирную инфраструктуру этого маркетплейса, что у них начало гореть? Все эти их розетки, новые почты вообще уже нет, считай, не существуют.
4: Новая почта изначально, потому что она используется для доставки вооружения открыто.
3: Розетка UA был такой тоже, типа маркетплейс. Все, его уже, считай, нет. Там все склады уничтожены. То есть я думаю, что в принципе есть какая-то...

0: рассказывает и создает передовые какие-то военные разработки. И, значит, новость в том, что DARPA на выходных провело соревнование. Соревнование по новым технологиям в, сюрприз, дроноведении, то есть в конструировании дронов. И они сказали, что, чуваки, значит, притаскивайте свои дроны, и у них задача, чтобы ваш дрон поднял вес в 4 раза больше собственного веса, то есть груз должен весить там 4 килограмма, если дрон весит килограмм, условно. Он должен этот груз, я вот сейчас читаю условия конкурса, отвести на расстояние в 4 морских мили, скинуть. А мы помним, зачем скидывают военные дроны скидывают грузы.
1: Сделать это все за полчаса.
0: Значит, вернуться, пролететь еще одну милю без груза. И все это сделать, да, за полчаса. Плюс там какие-то ограничения по высоте, ширине там и по весу, еще что-то.
1: А чем тебя привлекла эта
0: новость? Меня удивила эта новость с призовым фондом. Значит, первое место. 1 250 000 долларов получила команда там, из, по-моему, 3 или 4 человек. То есть ты представляешь, ты собрал вертолетик, он долетел, ты получил почти 1,5
1: лям 200.
0: Лям 200
2: получил. А там по связи, по рэбам нет никаких требований? Просто чтобы летел?
0: Просто чтобы летел. Значит, то есть это технология именно вот...
1: Грузоподъемности, я бы сказал, да.
0: Значит, второе место 750 000, третье место 500 000. Плюс отдельно были номинации за самый необычный дизайн и за самый необычный дизайн трансмиссии, то есть передача энергии на лопасти.
1: А что тебя удивляет? Что это в открытую так они показывают?
0: Не, в открытую меня не удивляет. Меня удивляет, мы можем по величине приза судить о том внимании и востребованности, которая DARPA, это как бы не кружок радиолюбителей. И, значит, они там не из планочек деревянных самолетики клеят. Значит, уделяет этой теме, насколько это важно. И кажется, будто бы это для них супер важно, и они видят в этом очень большой потенциал. Вот для меня это стало довольно любопытным наблюдением. Давай так.
2: Мне еще кажется, что если такие конкурсы объявляются в открытую, значит, им не хватает каких-то собственных мощностей, и они как раз в народ идут, ищут, знаешь, таких народных кулибинных изобретателей, да, которые могут вот эту недостачу технологического, собственно, опережения им помочь восполнить какими-то разработками.
0: Точно так. Вот такие конкурсы периодически проводит Илон Маск в Тесле и в Нейролинке еще в каких-то...
2: Ну, то есть, когда у самой компании или у тех компаний,
1: которые регулярно
2: нет технических решений.
1: И Google такое делает, и Мета, запрещенная в России... Они так регулярно делают и ищут дыры, например, в своих же разработках. Но сейчас на это нейросети хорошо заточились, кстати говоря. А у нас первая часть подходит к концу. Впереди новости, реклама. Экспресс вернется. Никуда не уходите.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галы. 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной

0: идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Основной поток военных грузов для ВСУ после блокировки украинских морских портов на Черном море перенаправлен через западную часть Одесской области. Резко выросла нагрузка на автомобильную железнодорожную логистику, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, грузы из Румынии и Молдавии стараются перевезти через Дунай и Днестр паромами, а дальше по Украине их развозят по железной дороге и фурами. С территории Украины на запад вывозят аммиак, пропан и зерно, а в обратном направлении доставляют топливо, снаряды, бронетехнику. Чтобы ускорить доставку военных грузов, украинские власти ограничивают пропуск через границу продовольственных товаров. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве и Киевской и ряде других областей Украины, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации. Сирены также звучат в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Береговые ракетные комплексы «Бастион» и малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота уничтожили на учениях отряд десантных кораблей условного противника. Совместный удар был нанесен расчетами, развернутыми на позициях полуострова Камчатка и одного из островов Курильской гряды. Район учебно-боевых стрельб закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Тихоокеанский флот проводит маневры с 4 августа. Они проводятся в Японском, Охотском морях и северной части Тихого океана. Задействовано около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Один человек погиб и двое пострадали из-за взрыва на золоторудном месторождении на Камчатке. Инцидент произошел на Сочинском руднике, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос об их эвакуации. Более 3 миллионов заявлений было подано в российские колледжи и техникумы. Это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Минпросвещения, конкурс на одно место в среднем составляет 2 человека. Однако по отдельным специальностям он выше. Геология – 15 человек на место, картография – 14, радиотехнические комплексы – 13, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, наибольший популярный популярностью пользуются профессии, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах и туризмом. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
4: В эфире радио «Спутник», лучшего радио этой страны, программа «Экспрессо». Никита Риховецкий, Тимофей Ви, Константин Придыбайло. Продолжаем эфир. Кстати, нас ФАС слушает, интересно. Вот я только что сказал, лучшее радио страны. И антимонопольная служба может сказать. Ага!
5: Дружище, это твое оценочное суждение. Это не рекламное заявление.
4: А? С чего ты взял? Ну-ка докажи.
6: Говори каждый раз просто по моей информации.
4: По моему мнению, лучше.
6: Насколько мне известно, лучшее радио страны.
4: Это лучшее утреннее шоу страны. Насколько мне известно.
6: Насколько нам ты можешь как бы заблуждаться. Ну, а может и не заблуждаться. Да. Черт его знает.
4: Напишите в комментариях, согласны вы с этим утверждением или нет. Тут новость интересная. Я, кстати, никогда не задумывался об этой теме. Творчество Бэнкси обошлось налогоплательщикам Британии, то есть британским гражданам, 202 тысячи. Ну, почему-то в доллары перевели наши коллеги. А вообще 150 тысяч фунтов. Это на то, чтобы стереть эти работы. Там какие-то охраняли даже. И так далее. Больше всего средств ушло на попытки стереть мурал со стены Королевского суда в Лондоне. Там такая фигура темная с молотком бьет человека лежачего.
6: Это сколько в рублях?
4: 150 тысяч фунтов. Ох, это можем посчитать.
5: Ну, знаешь, мне кажется, что это было не очень приятно.
4: 16 миллионов.
5: Потому что там же вроде как про британское правосудие, что судья-то бьет безоружного человека.
6: Да, нам кажется, что как бы, ну, какие-то деньги, там 16 миллионов, как так, или там, окей, платит и платит. Но мы почему-то обсуждаем Бэнкси, а я вот сейчас задумался, сколько стоит отмыть электричку от граффити?
4: Опа.
6: Это к тому, что тратим ли мы схожие деньги, да, или там сопоставимые, на какие-то подобные штуки.
4: И чё, почём?
6: У нас, конечно, там не Бэнкси на электричках рисует. Но, тем не менее, я вот сейчас читаю, что очистка одной стороны вагона электропоезда, одной стороны от граффити, стоит в среднем около 115 тысяч рублей.
4: Угу.
6: Это одна сторона.
4: То есть две уже, считай, ну, 250 тысяч. Да.
6: Да. Ну, 200 там сколько-то, 230.
5: Ну, у нас продолжают активно разрисовывать,
6: конечно,
5: поезда. Я просто помню лет 7-8 назад это было, а сейчас я уже давно не видел разрисованных
6: вагонов. В Москве вагонов. В меньшей степени, но если ты поедешь по регионам, там это как бы процветает.
4: Ну, смотри, Бэнкси, его вот эти вот рисунки 16 миллионов, там 16500 было, если разделить на 250 тысяч, это получается 64 вагона вроде как.
5: Можно отмыть. Ну, неплохо. А почему они их как-то аккуратно не снимают и не продают? Работы Бэнкси же стоят достаточно дорого на аукционах. Может быть, можно было не в минус выйти, а в плюс немножко подзаработать?
6: А как ты ее продашь?
4: Ну, ты вырежешь стену вот этого суда королевского?
6: Не, ну, на каком основании ты ее продашь? Во-первых, у них королевский суд, это, скорее всего, какой-нибудь памятник архитектуры, насколько я помню. Они хотели возбудить уголовное дело против Бэнкси, как раз-таки потому, что вот это конкретно здание, где он что-то нарисовал, это памятник архитектуры, и тем самым Бэнкси его там как-то вот осквернил, тире, там повредил.
5: Было так возбуждено уголовное дело?
6: Я не готов сейчас тебе ответить, не могу
4: сказать. А я вообще не фанат вот такого.
6: Мне кажется, было, кстати говоря. Просто не стали его находить, этого Бэнкси, да, потому что, типа, непонятно, кто нарисовал граффити. Вроде как Бэнкси, ну, выложил, ну, что теперь делать?
4: Да никто же доподлинно не знает, кто этот Бэнкси.
6: Да, там какие-то расследования были, но они, видимо, по понятным причинам не стали как бы особо эту историю разбирать. Но,
4: а как вы вот вообще относитесь к этим граффити всяким?
5: Какие? Но если это не согласованный какой-то мурал, вот... у нас есть согласованные на стенах домов, да?
4: Но а это если же это просто уличное человек... искусство, да. Взял, но... человек решил, нарисовал. Может, красиво.
5: Но ты знаешь, вот в Москве, например, около винзавода есть забор, на котором прям разрешено рисовать, и там художников выбирают, и они делают какие-то экспозиции, потом через какое-то время это все стирается, и рисуется новое.
6: Это все травоядная история. Это все травоядная история именно за счет отбора. Гораздо прикольнее, в Москве было таких пара мест, где художники, это были места не публичные, то есть они были не на проходе, ни у кого не на виду. Туда приходили художники и рисовали какие-то штуки, постоянно перерисовывали, друг на друге рисовали, то есть граффити накладывалось. И там они были гораздо более интересные и, ну, повеселее.
4: Ну вот как вы относитесь к такому виду искусства?
5: Ну, если это на каком-то здании, это уже вандализм, вот, понимаешь?
6: Ну, всегда есть две стороны медали. Нельзя сказать, что это однозначно хорошо или однозначно плохо, потому что когда ты сталкиваешься с этим как обычный гражданин, обычный человек, mm-hmm. да, горожанин, который видит интересную работу, хорошую, качественную, классную, тебе приятно. Тебе не важно, согласованная она или нет, но медицинский факт в том, что если ты идешь по пути бюрократизации, согласования уличного искусства, которое в принципе как бы противоречит самой идее согласования, то ничего хорошего из этого, ну давай так, ничего прорывного из этого не выйдет. Будут красивые рисуночки, но это будет такой, вы знаешь, плюс-минус, не хочу никого обидеть из художников, ЖКХ арт. Да, когда вот там вот это вот понятная, согласованная и, самое главное, абсолютно травоядная история. С другой стороны, художники могут делать, может быть, какие-то неоднозначные, но интересные и классные рисунки, которые будут временные, потому что в этом есть сама суть уличного искусства и стрит-арта. Он предполагается к тому, чтобы его потом пришел Петрович и краской замазал. Как бы в этом его суть. И как бы это хорошая история. И опять же, с третьей стороны, вот когда ты начинаешь это смотреть глазами человека, который, например, там живет в этом месте.
5: А нарисовали еще не то, что ему нравится, а какую-то
6: фигню. И нарисовали фигню, ты понимаешь, что как бы вот не очень, что вот у тебя есть там, например, твой дом, в котором ты живешь, возможно, это даже памятник культуры регионального значения, и там какая-то шпана баллончиком рисует свой тег, что типа mm-hmm. Вася Пупкин был здесь. И как бы искривляется.
5: Это 3D-буквы, да, которые да, да, какие-то да. непонятные слова.
6: И, ну, непонятные тебе, но тем не менее. И ты как-то к этому уже по-другому относишься. И ключевая проблема в этой дискуссии в том, что ты никак вообще и никогда не сможешь отделить одно от другого. Сделать вот условно список с хорошими художниками, а и список с какой-то шпаной. По одной простой причине, что это все примерно одни и те же люди, и когда-то будущий хороший художник, условный будущий русский Бэнкси, он не появится, если ты зачистишь эту шпану. В этом весь как бы парадокс этой истории. Поэтому это все в серой зоне. И
4: Албер из Перми пишет, у нас в городе был художник уличный Жунёв, умер да, в 2018 году. Известность получил огромный портрет Сергея Есенина, нарисовал на Долгострое в Перми. Но, говорит, уже, Албер, все закрасили, к сожалению. Вот так вот. Да, был такой художник. Я не знаю, я по-разному, да, отношусь вот к такому проявлению, но позабавила еще одна новость. Фанаты Гарри Поттера, есть такие радикалы, спасли могилу Добби, через которую хотели проложить трубопровод. В Британии на одном из пляжей есть такая импровизированная могила вот этого сказочного персонажа. И туда приходят люди, потому что именно там проводили съемки похорон Добби, который стал свободен. И вот тут оказалось, что в рамках одного из энергетических проектов должны были рядом проложить трубу. Ну, скорее всего, могилу бы как-то уничтожили, что бы с ней сделали.
5: Но там просто нет могилы, то есть как бы это просто некий мемориал, который выбрали люди, где его сделать.
6: Там куча камней на пляже.
5: Да, это просто гора камней,
6: как гора камней,
5: рандомно лежащих на пляже, потому что вот это место выбрали фанаты.
4: Да.
5: Там никто не похоронен, там нету тела.
4: Ну, потому что это сказочный персонаж.
6: Добби не существует.
4: На минуточку. Если вы знакомы с Добби, напишите в комментариях нам сейчас под трансляцией.
6: Сейчас тебе напишут люди, которые лично знакомы с Добби, даже с ним общаются периодически, как бы сейчас тебе они объяснят.
4: Напишите, есть ли у вас Добби и свободен ли он.
6: Видишь, среди наших слушателей есть и такие люди.
4: Поклонники Гарри Поттера написали огромную петицию и, в общем, говорят, что трубопровод немножко сместили в сторону, чтобы вот ту самую импровизированную могилу не задевать.
6: Это, кстати, хорошая новость, вернее, хороший пример того, как искаженно подаются новости в СМИ, потому что сам трубопровод стоит, по-моему, 450 миллионов вот этих вот тугриков, да, британских. И в СМИ подается, как будто бы, значит, фанатское сообщество перенесло, там, отменило строительство вот этого 450-миллионного трубопровода. Как будто 450 миллионов перестали тратить, и трубопровод перестали... Нет, его просто на 3 метра в бок сдвинули, и все. Это затрат, ну, глобально ноль. потому что там 3 метра влево-вправо – это не та история, которая на что-то влияет.
5: Интересно, а почему нельзя вот эту кучу камней было перенести на 3 метра вправо или влево?
4: Эй, там же Добби похоронен.
6: Потому что
4: вот мы дождемся, когда тебя закопают, и перенесем на 3 метра, посмотрим, как
5: ты... Но когда меня закопают, там будет некое физическое тело, понимаешь?
4: А может, и Добби там есть.
6: Смотри, потому что у них работает GPS-навигация, они могут, это же фанаты, они могут точно поставить точку на карте, где Добби, где, сказать, похоронен. Они вот геолокацию сделали по фоткам и прочее-прочее.
4: По кадрам из фильма.
6: Да, но эта GPS-навигация работает почему? Потому что она работает пока что. Как мы знаем, там с этим тоже есть проблемки.
4: Ладно, раз мы начали говорить о сказочных персонажах, тут не утихает уже четвертый день скандал-скандалище, дискуссия за дискуссией. Колобок.
6: Господи, я так и знал. Я честно скажу сразу, вот как есть, ничего скрывать не буду. И вот тут есть разные мнения, как мы можем это, ну, правильно, неправильно обсуждать, ведь это все-таки наше кино, мы должны какой-то патриотизм. А есть и говорит, что надо говорить честно, поэтому говорю как на духу. Я понятия не имею, я не смотрел, у меня нет никакого мнения. Вы смотрели?
5: Я видел трейлер.
6: Трейлер, так. Константин.
4: Я воспользовался пиратским сервисом и вчера промотал этот колобок у себя дома.
6: Перекатил.
4: Перекатил колобок, да.
5: И покатал колобок. Чем вы занимаетесь
6: Константин,
5: дома? Катаете,
6: да, катался колобок, да, дома.
4: Слушайте, ну, я не буду говорить о качестве этого фильма, потому что, ну, это специфичная сказка. И есть кому такие сказки нравятся, есть кому не нравятся. Мне больше интересно наблюдать за той волной, которая вот вокруг этого колобка бушует. В частности, например, ну, слушайте, традиционная история. Фильм еще не вышел. А на наших любимых сайтах типа Кинопоиска ему уже рейтинг занизили до 1. Почему? Одна из причин называется, что якобы из-за колобка, вот вслушайтесь, из-за колобка перенесли премьеру нового Человека-паука.
6: Пиратского.
4: Но, внимание, у нас легально Человека-паука никто не показывает. То есть, если вдруг в наших кинотеатрах будет Человек-паук, то это просто... Такая пиратская хитрость. Как она работает в кинотеатрах, одному богу известно.
6: Ну, мы знаем, как она работает, что там...
5: Там показывают какую-то короткометражку, а до нее почему-то показывают...
6: Вот... Предсеансовое обслуживание.
4: Да.
6: Вот такой вот юридический трюк, чтобы обойти...
4: Можно еще сдают кинотеатры, сдают в аренду залы каким-то другим компаниям, а там уже другая компания делает,
6: она,
4: что хочет.
6: Она включилась в флешки,
4: мы не в курсах, не видели, да. Вот вам договор аренды.
6: Ладно, так и что? И чего? И «Колобок», и «Человек-паук».
4: И люди захейтили фильм, даже его не глядя.
6: Слушай, мне кажется, это какая-то чушь. По очень простой причине. Что, как мне кажется, люди, которые смотрят «Человека-паука», это вообще не те люди, которые в теории пойдут на этого «Колобка».
5: Ну, «Колобок» вообще, по-моему, более детское кино, а «Человек-паук»...
6: Ты лицо видел этого «Колобка»? Детское кино.
5: Тарламов.
6: Афиша вот эта вот, перекошенная.
4: Там, да, там «Колобок», конечно, пугает.
5: А вы видели маленького «Колобка»? Простите, в трейлере показывали, это было очень мило. У него такие огромные глазки.
4: Да, да, да. Но что-то пошло не так. Минздрав предупреждает, друзья, что вредит вашему здоровью, чтобы не превратиться.
6: Повторюсь, я сюжета «Колобка» не знаю, я не видел там, что происходит. Расскажи, там в чем сюжет? Там какая-то хорошая история?
4: Там очень странная история.
6: Без спойлеров, насколько это возможно.
4: Там странная история, скажу так. В один раз приходит мысль, что чтобы добиться успеха, нужно заколоть друга, то есть «Колобка». В общем, и съесть. Самое страшное.
6: Потрясающе.
4: В общем, там много разных историй. Кому интересно, посмотрите. Кому не интересно, ну просто, ну не надо, на мой взгляд, вот поддаваться какой-то такой странной волне. Это «Колобка», этого хейтить несчастного.
5: А в этом кинофильме есть там вот эти классические персонажи из сказки, типа «Деда ушел от бабки, ушел».
4: Нет,
5: так
4: нет.
5: Далее.
4: Вот это самое больше всего, что меня расстроило.
6: А Машенька там была в «Колобке» или ты из другой сказки?
4: Машенька, она пирожки несла.
6: И там
5: это
4: серый волк.
6: И еще она была с репкой, когда у них там была многоножка, вот эта человеческая.
4: Да, детка.
5: Это еще другая сказка.
6: Ну, там Машенька была, не кто-то, не Оксана.
4: Нет, нет.
5: Не, Машенька.
4: У меня вот почему еще, вот у многих людей, скорее всего, вызывает «Колобок» негатив. Это наша скрепа. Это наш культурный слой. Ну, все знают эту сказку наизусть буквально, хотя никто не знает, когда первый раз ее там услышал и прочитал. Вот когда прикасаются к такому вот искусству, которое мы знаем с детства...
5: Народному искусству.
4: Оно должно сделано быть максимально круто. Вот максимально. Поэтому согласен. Мы не любим ремейки вот всех, да, там, «Ирония судьбы» и прочее. Поэтому колобок...
7: А тут какой-то делец от кинобизнеса решает просто попробовать переосвежить вот эту
4: вот с «Чебурашкой» тему. Прокатило. Вот с «Чебурашкой» им фартануло. Причем это одни и те же люди снимают и «Колобка», и «Чебурашку».
7: Серьезно?
4: Да.
7: Но ведь реально на «Чебурашку» вроде как прям очереди.
4: Да, да.
7: То есть народ шел, а вот на «Колобок» есть очередь или нет? Я не понимаю.
4: Тут тоже сложно оценить. Премьера была в четверг.
5: Говорят, день. Он собирает. Пишут, что по кассовому сбору там все нормально.
4: То есть он, ну как, для лета, да. Но надо еще учитывать количество сеансов. Вот мы открываем любой кинотеатр, там 10 сеансов «Колобка». Понятно, что все 10 сеансов забиты не будут. Понятно, что будут залы с такой средней наполняемости. Вот ради интереса посмотрим, что будет с «Человеком-пауком». Вот я приду в четверг в 10 утра, найду кинотеатр, где будут показывать «Человека-паука», и я уверен, я буду один в зале. Ну, максимум второй, кто-то школьник будет на каникулах. 100%.
7: Давно ли ты хотел оказаться один в кинозале? Знаешь, можешь сам с девушкой пойти все-таки там в таком необычном месте, ну, оказаться буквально как бы один на один.
4: Ну да, всякое можно.
7: Ну и «Колобок» плюс на тебя с экрана смотрит, осуждающе.
4: Ладно, есть еще одна интересная тема, связанная с искусством. Олег Меньшиков в соцсетях записал видео и задался вопросом: зачем такое количество выпускников актеров, если все они не могут трудоустроиться в театр? Народный артист России раскритиковал систему театрального образования. Во-первых, огромное количество вузов и их выпускников несоизмеримо больше потребностей театров и кино. Во-вторых, где взять столько талантливых педагогов, которые будут воспитывать талантливых актеров и режиссеров? После получения диплома выпускники оказываются с дипломом, но без профессии. Олег Меньшиков считает, что в России должно остаться 6-7 театральных вузов, и больше не надо. Этим вузам нужно обеспечить мощное государственное финансирование, чтобы не пришлось набирать платников, за счет которых будут учиться бюджетники.
7: А в эти вузы смогут поступить люди из Приднестровья.
4: А? Да, вот так. Помним первую часть.
5: Закольцевали новость.
7: Закольцевали. Супер комбо получилось. Вот так.
5: Слушайте, я, такой когда «Колобок» была эта приемная кампания, видел очень много видео в интернете, как ребята там третий, четвертый год подряд пытаются поступить в какие-то мастерские каких-то там вот великих мастеров, вот кому именно они хотят, и так переживают, так волнуются. Это такой драйв, и у людей реально есть мечта отучиться на актерском. И я не знаю, вот, возможно, это предложение такую мечту-то большую, красивую и подрубит, то есть возможностей станет сильно меньше.
4: Но объективности ради, у нас гигантское количество актерских вот этих факультетов. Куда их потом девать?
7: Ну, в отечественные актеры. Сериалы. Ну, пускай «Колобок»
5: а
7: снимают.
5: А сколько у нас тюзов по всей стране? То есть у нас же в каждом городе есть вот театр юного зрителя, какой-то городской театр. Это же все существует.
4: Существует.
5: Ну и там должен кто-то играть.
4: А там нет такой потребности в таком количестве. Когда ежегодно выпускаются там сотни, просто 600-700 актеров в год.
5: Я думаю,
4: каждый
5: даже не
4: 600-700,
5: а 1000 актеров у нас выпускаются.
4: Ну, каждый год.
5: Да. Но в целом не все же идут работать по специальности.
4: Вот, а надо, чтобы шли. И чтобы отбирать талантливых.
7: Ты знаешь, мне кажется, фраза «не все же идут работать по специальности», она актуальна не столько и не сколько для театральной индустрии, а для многих других. Поэтому как бы тут в целом вопрос к системе образования-то надо задавать. А зачем нам реально столько людей с высшим образованием, которые они получают, многие за государственный счет, не многие, окей, какая-то часть, вот, которые это высшее образование потом не применяют согласно тому, что они там получили, а идут продавцами, менеджерами, там еще чего-то, ну, заниматься вещами, в которых им это высшее образование, ну, по чесноку, вообще не нужно. Не говоря уже о том, что примерно в половине компаний тебе говорят: забудьте то, чему вас учили.
4: Сразу говорят. Но здесь тема именно касательно творческих профессий. Давайте спросим наших слушателей, что вы думаете, нужно ли нам такое количество творческих вузов, столько актеров и режиссеров, выпускающихся каждый год, или, как говорит Олег Меньшиков, 5-6 вузов по всей стране, вот от Калининграда до Владивостока. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. А может быть, вы тот человек, который, не знаю, там лет 15, 10, 20, 30 назад закончил театральный вуз и как сложилась ваша судьба? Звоните, будет интересно пообщаться. Потому что я знаю людей, которые учились в театральных вузах, а ну, вот не нашли себя в профессии.
5: Ну, а кем они работают? В какой-то гуманитарной профессии или...
4: Кто-то переучивался потом и работает обычным там менеджером, юристом и так далее.
7: Есть, знаешь, бездонная тема для обсуждения, то, что даже не обучение актерам, а работа актерам — это история, которая калечит психику, причем, скорее всего, безвозвратно.
4: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Что думаете по теме количества театральных вузов?
8: Доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород. Константин, рад вас слышать. Вы как бы отсутствовали какое-то время.
4: Есть такое. Вернулся.
8: Да, я думаю, что в театральные вузы вообще идут вот эти вот новые блогеры, потому что все дети думают, что получив там какое-то дополнительное образование, вот именно такое артистическое, им гораздо проще будет перед камерой себя чувствовать и там типа снимать какие-то рилсы, зарабатывать на это деньги. Это все.
4: И в театры не пойдут?
8: Сколько такой? Ну нет, конечно, никто в театр не пойдет. Ну, не знаю, может, 10% каких-нибудь там театральных патриотов, но это их мало.
4: Принято. Спасибо, спасибо большое, Михаил, за звонок.
7: Какое, вот, кстати, название «Театральный патриот».
4: Да, классно.
7: Вот это звучит. Вот нормально.
4: Вот, кстати, Никит, к твоему-то вопросу ты говоришь, в Тюзы там где-нибудь, Тюзы в какой-нибудь, не знаю, там в городке маленьком, да, не буду называть, а они не пойдут туда работать, они вон ТикТоки будут снимать. Плюс 7495-95-95-91-2.
5: Разные специальности, а некоторые, наоборот, там, не знаю, политики, те, кто хочет в какую-то общественную деятельность уходить, они, наоборот, там, для того, чтобы у них там с выступлением было
7: еще
5: лучше.
7: Еще хуже. Но вот этого не хватало. Конечно, надо побольше, чтобы у нас в политиках были не профессионалы, а актеры.
4: Плюс
5: 7. Нет, люди, которые хотят заниматься политикой, общественной деятельностью, они идут на какие-то актерские курсы, чтобы прокачать свои компетенции.
7: Не 5 лет. И давай так, они идут прокачать свои компетенции для того, чтобы было удобнее нам что-то втирать. И это выглядело правдоподобнее.
4: Особенно
7: с моей точки зрения, как избирателя, я бы как бы не хотел, чтобы у них эти компетенции были, потому что если они по какой-то причине захотят мне соврать, я хотел бы это видеть. А если у них будут актерские способности, как бы я не смогу это увидеть. Поэтому вот уж чего не надо нам, так это актеров в политике. Потому что тем более, что у нас есть красноречивый пример по соседству. Почему этого не стоит делать вообще ни в коем случае?
4: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Что делать с огромным количеством актерских, ну, не актерских, а творческих вузов, где учат на актеров, режиссеров и других? Вот мнение Олега Меньшикова нужно сокращать. Я считаю, надо сокращать. И журфаки надо сокращать.
5: Я опять про регионы скажу. А кто будет работать на региональных телеканалах,
4: хватает,
5: в региональных печатных СМИ?
4: Хватает.
7: Искусственный интеллект будет работать.
5: Ты знаешь, вот мы дойдем до того, что искусственный интеллект будет работать в журналистике, искусственный интеллект будет все это читать, и
4: а
5: людям-то что читать?
7: Он уже читает.
4: Да, кстати.
7: Он уже читает.
4: Есть даже какое-то исследование, недавно видел, что на некоторых сайтах чуть ли не половина трафика — это уже роботы, которые собирают инфу для искусственного интеллекта.
7: При том, что у нас наполовину, ну, не наполовину региональных сайтов, у нас, давай так, по чесноку, много региональных изданий пользуются искусственным интеллектом для рерайта новостей. Просто потому, что у них своих новостей нет, они все рерайтят. И они яичкой все переписывают. Зачем?
4: Как бы, я тебе скажу больше. Даже федеральные есть издания, которые, да, которые создали свой такой, ну, искусственный интеллект, назовем в кавычках. Там он читает несколько федеральных лент новостей. Там, ну, РИА, понятное дело, там ТАСС, там Интерфакс, может быть, еще другие. И он на основе вот совпадающих новостей переписывает, делает как бы свое.
7: Вот классно это было факт. Бы, между прочим, запретить искусственный интеллект в журналистике. Представляешь, был бы закон, чтобы у нас запрещено использовать ИИ при написании новостей. Только живой человек пусть сидит и отвечает за свои ошибки.
5: Ну вот это я бы поддержал бы, потому что новости — это именно та сфера, где, во-первых, нельзя ошибаться, во-вторых, этот текст должен быть вычитан человеком, а то там будет какой-то громкий заголовок, который, знаешь, в обществе панику может вызвать.
4: О, да.
5: А на самом деле это просто ИИшка написала какую-то фигню.
4: Эх, ладно, завершаем сегодня эфир. Так и не пришли к выводу, мы что делать с творческими вузами. Сокращать или нет?
7: Слушай, мне кажется, оставлять.
5: Если есть спрос, конечно. Если люди хотят учиться, зачем это сокращать, мне кажется?
7: Плюс это открытый рыночек. Как бы если люди идут на платку, ну, пускай платят и, ну, тратят свои деньги так, как считают нужным.
4: А может, они не имеют того таланта, о котором говорит Олег Меньшиков?
5: Тогда они несколько лет отучатся, поймут, что это не их, и пойдут на какую-то другую профессию. Особенно если это платка, то это вообще не проблема.
7: Пойдут снимать колобок.
4: У нас эфир заканчивается, друзья. Подпишитесь везде, где найдете. У нас Радио Спутник, Никит Лиховецкий, Тимофей Ви, Константин Придыбайло были сегодня в эфире самого лучшего радио страны, по моему мнению, и по вашему.
7: Насколько мне известно.
4: Да. Пока.
5: Хорошего дня.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
9: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
9: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
9: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
10: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
11: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
12: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Мирная жительница погибла при атаке украинского дрона в Белгородской области. Сервис по автономному признанию патента иностранца недействительным заработал в России. Герой России назначен помощником главы Якутии. Подробности далее. Мирная жительница погибла при атаке украинского дрона по территории Белгородской области, сообщает региональный оперштаб. По его данным, дрон атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка. Атаку беспилотников отражают сейчас и в Чувашии. Над регионом сбит один аппарат, сообщил глава республики Олег Николаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, по возможности оставаться в помещениях, а также не снимать и не публиковать последствия атак. Основной поток военных грузов для ВСУ после блокировки украинских морских портов на Черном море перенаправлен через западную часть Одесской области. Резко выросла нагрузка на автомобильный и железнодорожный транспорт, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, грузы из Румынии и Молдавии стараются перевезти через Дунай и Днестр паромами, а дальше по Украине их развозят по железной дороге и фурами. С территории Украины на запад вывозят аммиак, пропан и зерно, а в обратном направлении доставляют топливо, снаряды и бронетехнику. Для ускорения доставки военных грузов украинские власти нередко ограничивают пропуск продовольствия через границу. Россия по международным метрикам входит в топ-20 лучших юрисдикций мира по инвестиционному климату, рассказала РИА Новости гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она отметила важность наблюдения за работой других стран для создания в стране конкурентоспособной среды и лучшей юрисдикции. Это будет способствовать привлечению лучших технологических проектов и экспертиз, добавила Чупшева. По ее словам, индикатором являются международные оценки, такие как новый рейтинг Всемирного банка. Герой России Николай Соболев, слушатель второго потока федеральной кадровой программы «Время героев», назначен помощником главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Соболев будет координировать работу по кадровому обеспечению отрасли экономики, социальной сферы, адаптации рынка труда к технологическим изменениям. Звание Героя России Соболеву присвоили в 2024 году. Кроме того, он награжден 2 орденами мужества и медалью «За отвагу». Береговые ракетные комплексы «Бастион» и малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота уничтожили на учениях отряд десантных кораблей условного противника. Совместный удар был нанесен расчетами, развернутыми на позициях полуострова Камчатка и одного из островов Курильской гряды. Район стрельб закрыт для гражданского судоходства и авиации. Тихоокеанский флот проводит учения с 4 августа в маневрах, которые проходят в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана, задействованы около 60 кораблей. В России заработал сервис по автономному принятию решения о признании патента иностранца недействительным за неуплату авансового платежа, сообщили в миграционной службе МВД. Правоохранители напомнили, что иностранцы, работающие в России на основании патента, обязаны ежемесячно уплачивать авансовые платежи, иначе документы прекратят свое действие. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Естественно, Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». И не только. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас Айкак просто. Привет.
5: Доброе
4: Все отлично, то я что-то где-то как-то пути. Все, теперь вижу, все нормально. Как выходные? Что интересного? Я уверен, куча планов, куча реализации.
3: Вообще да ничего, так? Леша, не я верю. Всегда. Я просто я потерял эти выходные. Они мной безвозвратно утеряны. Потому что я, ну, во-первых, конечно, всю субботу у меня запись была. Думал, в воскресенье отдохну. Начал настраивать для стриминга. Думал на стриме поиграть, короче, в плойку. И в итоге с задержкой сигнала. Короче, Blackmagic вот все-таки очень люблю эту компанию, ну как же я ее презираю, господи. Купил там плату, причем 127 тысяч за нее отдал. Она должна на HDMI принимать сигнал и на HDMI сразу отдавать, чтобы, ну, короче, у меня там цепочка подключения была продумана как раз для стримов, для всего. Господи, как я с ней нагеморроился. Оказалось, что без определенного софта запущенного, OBS ее не видит. Потом я все это настроил, 7 часов ползал под проводами, подключал, отключал, от одного источника к другому, чтобы понять, где сигнал теряется. В итоге все настроил, задерживал сигнала. И вообще, получай, еще надо день, наверное, или два потратить, чтобы все это починить. Короче, мои выходные были безвозвратно утеряны. Это было просто ужасно. Я возненавидел себя. Понял, что я криворукое ничтожество, которое вообще ничего не может настроить. И у меня упала самооценка. И в итоге под такие вот веселые мысли я просто лег спать с ощущением собственной ничтожности, которая вообще ничего не может настроить и ничего сделать.
4: А во что играть-то планировал, хотел?
3: It Takes Two. Да мы с женой хотели, мы давно что-то планируем, но...
4: Не, ну просто... на стрим это же отдельная история.
3: Ну да, да, да. Ну вот, конечно, взгрустнул я по этому поводу.
4: Беда. А вот эти всякие истории, что PS отказались от жестких дисков, теперь только в электронном виде, как-то тебя коснулось? Потому что да, я не приставочник, конечно, уже лет 20 с лишним.
3: Я тебе скажу так, я плойку продать хотел... Вот реально. И только я собирался это делать, и анонсируют Росомаху. И я такой, вот это вот, конечно, нельзя теперь продавать, потому что, ну, придется плойку оставить под некоторые эксклюзивы, но, конечно, это абсолютное мразотство, потому что я игры покупаю на дисках, и вообще вот эти вот истории, которые PlayStation мутит со своими ограничениями, ну, это абсолютная сволота.
4: А Росомаха игра какая-то?
3: Да! Wolverine's Revenge, это просто, я трейлеры, каждый Revenge. Трейлер мониторю, очень жду. Очень крутая, очень крутая, будет. Да. Ну, понимаешь, да нет, почему требовательная? Если она на плойку выходит, она не требовательная, просто будет она только на плойке. А прикол еще в том, что ее выпускают Insomniac, а Insomniac выпустили мои любимые игры про Человека-паука. Да, повесточное днище, да, Питер Паркер ничтожество, Майлз Моралес самый лучший и всегда его спасает, потому что, ну, он просто как бы черный. Но сама по себе игра, именно с точки зрения механики, всего остального, мне очень понравилось. И я ее прошел раз, наверное, 20 или 30.
4: Ну да, да, я что-то гляжу, этот трейлер смотрел. Что-то я, да, вспомнил, я видел ее, где вот в особенности он в этой, в ковбойской шляпе махается. Да, что-то такое было. Но консольный эксклюзив, да, сразу по умолчанию.
3: Конечно, да, это единственное, за счет чего они продают. Ну и Ghost of Yutei можно поиграть. Но, конечно, понимаешь, у меня к плойке претензия в первую очередь то, что, ну, это днище, а не графика. У меня телек большой, и я хочу в 4К играть на максимальном разрешении. Под это дело у меня как бы комп и все дела, но не во все могу поиграть. Поэтому я сперва на плойке прохожу консольную версию. Ну, хорошая игра или нет, да. А потом, когда она на ПК выходит, я уже с нормальной графикой играю и кайфую.
4: Сейчас я лично в этих играх ориентируюсь только вот, что там, где там с рестлингом связано. Сейчас один из рестлеров, Дамиан Прист, озвучил Капюшона, персонаж Худ в Marvel Rivals, я посмотрел, тоже такой бегунок, beat them up, показалось, но не знаю, какая-то она есть и какая что она есть, я так понимаю, это попроще. Ну,
3: мне нравился, это типа а-ля Fortnite, насколько я понял, если я ничего не путаю.
4: Вот вообще вот это вот перекати поле, вот там где-то очень далеко для меня проходит, поэтому я в играх,
3: ну, увы. Типа компании играю, да, то есть она такая.
4: То, что я видел, человек бегает, вот как этот вирусный ролик, где мужик такой вот берет фигурку и вот ей так своих котов так мочалит всякими разными. И вот мне показалось это примерно такое же, но неважно, ладно. Давай к серьезным, к всяким делам, к историям, к темам.
3: А игры это по-твоему не серьезно?
4: В играх я боюсь, я тут не поддержу вообще ничего как, потому что вот, ну опять же, я вот то, что по поверхности знаю, там вот это вот сейчас началась драка между теми, кто поддерживает диски и не поддерживает диски. и все в цифру уходит. И вот это везде, вот эти в лентах везде выпадает. 20 лет назад я купил DVD и до сих пор могу его посмотреть. А сейчас я, по сути, вечно арендую какой-то цифровой продукт, который у меня вечно могут отнять.
3: Слушай, это на самом деле же разговор про то, что мы не владеем практически ничем из того, что мы покупаем.
4: Да.
3: И тенденции ухудшаются. Да? То есть, с одной стороны, у нас квартиры отбирают уже постепенно. Ну, я имею в виду человечество. В России этот тренд не особо развит, хотя тоже, кстати, он у нас есть.
4: Ты имеешь в виду переход на аренды, на шеринг, вот на
3: подписки,
4: это все, да?
3: Да. И мы своим железом не владеем, ну а что ты на своей ПС-ке можешь сделать? Я вот вчера пытался загеморроиться, я не мог даже нормально частоту кадров спал на НТСК переключить, да, то есть у тебя есть разные, скажем так, электрические вот эти вот импульсы, есть 59-94, а есть 60 FPS, да, я даже герцовку не могу переключить между, ну, в плойке, то есть у меня такая настройка попросту отсутствует. Хотя бы HDCP пока позволяют выключать, чтобы можно было экран захватывать, и все, на этом хотя бы спасибо. И очень много вот таких вот вещей, когда нас ограничивают. Кстати, за счет борьбы с этой корпоративной такой вот логикой компания Steam стала тем, кем стала. Я вот реально думал купить себе Steam-машину, просто, ну, как бы под игры, и просто мне хочется потестить. Но что-то она стоит каких-то сейчас немеренных денег, но вот такая прикольная маленькая приставочка, более свободная, чтобы на ПК в старые игры во всякие играть. Хотя производительность, конечно, тоже на где-то стремится к уровню дна. Вот, но у нас все отбирают, то есть мы уже вообще ничем не владеем.
4: Ну да, причем и говорят, что это как-то нормально, это какая-то... Вот мне понравилось, в комментариях написали, и я тоже об этом призадумался, что вот 20 лет назад купил DVD, 10 лет назад всех их выкинул. Я вот помню прям день, когда, да, я от картриджей приставки своей детской, ну не то, что избавился, я их там передал, продал, что-то вот подобное. Но это правда, это ощущалось как что-то такое. А сейчас в Китае, кстати же, было...
3: Плюшничество.
4: Ну почему, если я больше в это не играю и вообще никак не трогаю, ну тем более сейчас на компе...
3: Не, когда ты все собираешь, ты типа это, плюшки вот, так называли,
4: да,
3: людей, которые
4: собирают. В этом смысле, наоборот, обратный процесс, да, когда вот эти все тащат. В дом. Процесс какой-то, читал буквально на днях, в Китае признали игровой аккаунт — это то, что может передаваться по наследству. Мне кажется, это прям прорыв. Это, понятное дело, китайская история, и прецедентное право непрецедентное, но, условно говоря, если я, вот, посмотрите, это DVD, который, или там нет, VHS, который сейчас ни одна кассета, ни один видик не прочитает, но я могу его передать кому-то, и он моим остается. А вот правда, игровой аккаунт-то, он же, получается, что уйдет вместе со мной.
3: Вообще, и это касается всех аккаунтов в социальных сетях и прочего, да, то есть такое понятие цифровое наследство, во всяком случае, вот у Apple нечто подобное есть, да, и ты потом завещаешь, так скажем, свой аккаунт, и это на самом деле нормально, если у тебя там куча всего оплаченного и куча всего наработанного. Ну, я думаю, что в Steam'е с цифровым аккаунтом не должно быть проблем, потому что они в этом плане более-менее свободны, да, как-то более-менее все это делать позволяют.
4: Ну вот опять же, да, это пока один случай, и что там, как дальше будет, потому что вот правда, это цифровое настоящее, цифровое будущее, вот эти, правда, аккаунты, которые в определенных...
3: Так игры соцсетях... таких денег стоят, что...
4: Да. Как бы, да. И что получается, допустим, есть же, ну я не знаю, понятное дело, что следующее поколение в свои игры будет играть, но мало ли, мне иногда в кайф открыть что-нибудь из 90-х в каком-нибудь в эмуляторе Мегадрайва, Сеговского. И что-нибудь там в червяка джима погонять.
3: Это отдельный такой фетиш. Есть целая категория людей, которые специализируются на ретро-играх. Ну, слушай, да. Я вот даже, можно сказать, я сейчас там вот отснял обзор на Sony UX380. Я люблю старую технику. Я же периодически там мониторю Авито, когда появляется что-то из некогда культовых для меня ноутбуков. Угу. Мы же начали это все забывать в те времена, когда техника была супер разной. То есть то, что сейчас вот этот вот iPhone, да, вот просто фигня с экраном, максимум там одна-две кнопки, ну, вообще одна даже, да, и то, какой техника была раньше, то, что делала, например, корпорация Sony, потому что я до сих пор их фанат, только со старых времен, когда они каждый раз пытались сделать революцию, там, каждое устройство было каким-то невероятным, но это, опять же, тоже экономика обусловлена, потому что, ну, вот, люди не понимают, куда все идет, в сторону уменьшения ПК или в сторону увеличения смартфона и увеличения его функций и превращения включение его уже в ПК. И вот это вот все, оно типа, ну, просто как бы кайфово. Мы ностальгируем, да, по тем временам, когда мы не могли себе этого купить, а теперь оно у нас есть, правда, оно теперь нам не приносит наслаждения. Честно, я покупаю диски даже. Вот и Takes Two я купил на диске, просто потому что, ну, диск — это вот что-то, это настолько для меня до сих пор зажиточное, да. Я помню, в Смоленск ездили экскурсии с классом, а мне там дали деньги, я не ел, не пил, мне там 13 лет было, чтобы купить лицензионную кассету «Человека-паука». То есть я готов был жертвовать абсолютно всем, чтобы вот этот вот, ну, тот еще первый фильм с Тоби Магуайром, я так гордился. Что у меня ВХС-ка была, вот знаешь, в золотой этой, в золотой такой упаковке она была, как сейчас помню, и это прям был предмет гордости, да, и мы там всем этим еще менялись и прочее, но это, конечно, вот отдельная история. И сейчас вот эти вот дети 90-х и 2000-х, которые выросли, они просто хотят получить то, чего у них не было в детстве. Хоть оно и не доставляет уже столько удовольствия.
4: Нет, у меня абсолютно было. Я понимаю, что ты говоришь про отдельную категорию, но вот достать НХЛ какой-нибудь 96-98, установить. Я полтора года назад убил, наверное, месяца полтора. Я вот старые составы тех вот из игры NHL 97, по-моему, я переделал вот под современность, я смотрел статистику, сверял, где что, кто как может играть, вот этих всех понаделывал сегодняшних звезд, это формы всем сделал, это такой кайф был. Жалко, там команд нельзя больше сделать, конечно, ну, под сегодняшнее количество. Я очень любил NHL-овские вот эти серии, ЕАшные. Ох, ладно, давай правда, потому что у нас сегодня социальных игровых тем особо нет, вроде сейчас как раз их закрыли, потому что сегодня прям много. Вроде коллеги жалуются постоянно, что тем не очень много, тем не очень много. Много, достаточно. Давай начнем прям с серьезной, потому что озвучен меморандум о взаимопонимании.
3: Подписанный... Между США и Ираном, надеюсь,
4: если бы,
3: раз.
4: Если бы. Ну нет, все серьезнее, шутки шутками, а Россия и Сирия наконец-то подписали документ. Документ, который регулирует, что там дальше будет вот с теми объектами, которые на побережье Средиземного моря, получается, были российскими. Это, собственно говоря, Хмеймим, это Тартус, и ключевое, что из этого меморандума о взаимопонимании следует, значит, Сирия будет граждански управлять Хмеймимом, получит управление вот этим самым коммерческим причалом в порту Тартус, и потихонечку будут они включаться в некую гражданскую инфраструктуру страны. Слов, понятно, очень много громких, но какие-то прослеживаются вот эти вот очертания того, что будет дальше, потому что про судьбу вот этих российских объектов, управляемых Россией объектов в Сирии, говорилось много. Есть какое-нибудь сейчас понимание у тебя, ожидание? Потому что, понятно, на эмоциях можно разного сказать. Но вот как оно все движется? Я, кстати, тоже, извини, добью еще одним предложением. Mm-hmm. Мне кажется, очень многое вслух не говорится. Но вот, как минимум, вот первое что-то было дано официально.
3: Я думаю, что нас в любом случае кинут. Это совершенно стандартная история. По-другому нет. Если уж даже что-то я вот, может быть, знаешь, я так пессимистичен из-за того, что в Сербии сейчас с нашим дорогим другом Вучичем происходит, да, его вот эта встреча с Зеленским. Вот это для для меня это стало ударом. Я даже не знаю, как там вот это вот прокомментировать, то, как он, ну, так скажем, поступил. Ну, понятное дело, что у стран нет друзей, ничего. Короче, я думаю, что нас просто в очередной раз скинут, но это совершенно нормально, потому что наши политики договариваются с действующим руководством Сирии, которое известно из кого состоит, хотят, ну, чтобы вот этот вот процесс, понятное дело, он произойдет, в любом случае отжимы у нас всего и вся, но его надо как-то замедлить и успеть с этого еще и свой гешефт поиметь и достичь каких-то своих геополитических целей. Кроме того, нельзя на 100% сказать, что будет во взаимоотношениях нынешнего руководства Сирии с Соединенными Штатами Америки, потому что террористы, и если что, я сейчас не про одну из сторон говорю, на мой взгляд, они примерно в этом плане равносильны. Террористы, они достаточно часто непредсказуемы, они могут друг с другом разойтись. И я думаю, что вот этот меморандум о взаимопонимании, он как раз-таки про то, что, ну, Россия будет ждать и действовать, исходя из тех обстоятельств, которые будут на тот или иной момент времени. Да? То есть сейчас, понятное дело, потихонечку идет отжим, в любом случае, российских активов, и военные базы российские там не очень нужны, но они там остаются, потому что нынешнее руководство Сирии хочет получить из США какой-то определенный гешефт за то, что эти базы уберет. России выгодно нахождение в Сирии этих военных баз, и постепенно мы будем пытаться что-то тоже сирийскому руководству предложить, перетягивать на свою сторону, и понятное дело, что, скорее всего, получится именно у США, но чем черт не шутит, неизвестно, что завтра будет в США, потому что проблем там тоже очень много, и общемировых, и надвигающийся, по моей оценке, надвигающийся мировой финансовый кризис, который в ближайшие годы внесет, скажем так, свои коррективы во все международные планы, и надвигающаяся война Соединенных Штатов против Китая, да, и Россия, я бы даже сказал, на достаточно хорошем положении находится, поэтому, ну, нельзя просто брать как-то и уходить, говорить, все, Сирия нами потеряна, мы никак ничего, ну, надо еще бороться.
4: Но это правда, это очень наивная какая-то точка зрения, какая-то, что вот все должно быть так, как было 50 лет назад, все, ну, натурально меняется, абсолютно согласен с тобой, что вот в этом смысле, где все ищут какую-то свою выгоду. Всегда что-то можно предложить, всегда и кого угодно можно подсадить на какой-то крючок. Тем более был вот этот, я сейчас нисколько этим самым лишним, как это, как это называется, хорошее слово,
3: коуч.
4: Копизм, ну типа от слова коуп. Копиум, да. Копиум, господи, вот это забыл.
3: А, ты про это.
4: Да-да-да, нет, вот это слово. Что типа вот этим заниматься каким-то излишним. Но натурально, сколько лет уже страна НАТО ведет с Россией военную, ну, закупает вооружение у России. Да, понятное дело, как оно в будущем будет, не ясно. Но крючок найти можно на любого. И если будут искать вот этот крючок на новое сирийское руководство, я абсолютно с тобой подпишусь. Те будут искать, где лучше и как лучше. Ну да, вот посмотрим.
3: Слушай, да так действуют все страны.
4: Абсолютно,
3: ну,
4: кроме, все. Факт.
3: Кроме одной, кроме Украины. Украина, она просто не ищет, где лучше, она просто самоуничтожается. У них в какой-то момент включилось, все. Отличный день, чтобы как-то себя уничтожить, и все. А остальные страны, они как-то с выгодой для себя делают, и только Украина с выгодой для других еще и для себя делает хуже без всякого смысла.
4: Угу.
3: В этом плане уникальная,
4: ну,
3: конечно.
4: Ну, давай так, вот случай. Если говорить в этом смысле, далеко не только Украина, есть определенный ряд государств, которые вот увидели какой-то один для себя морковку впереди, или свет, или там, не знаю, отражение чего-то в конце туннеля, и вот все, больше ничего никак, ни на выгоды, ни на суверенитет, ни на что не обращают внимания.
3: Не знаю, ну, суверенитет вещь относительная. Я не верю.
4: Согласен.
3: В суверенитет для маленьких стран, я уже говорил, его не существует. Угу. Это вопрос выбора хозяина.
4: Конечно. Но это же суверенный выбор хозяина. Нет?
3: Да нет.
4: Одно дело, когда тебе приходит и говорит, так, значит, плати и все. А другое дело, когда приходит человек так 18 и говорит, значит, ты можешь заплатить, а здесь можешь заплатить, но вот это, а здесь можешь вот это и вот это. Все так работают, ну, натурально, сколько...
3: Так, а там нет такого выбора.
4: Для Украины?
3: Да ни для кого, мне кажется, потому что они же дают вот это вот, ты можешь что, можешь это, но по факту все это делается через МВФовские кредиты, и ресурсов все равно выкачивают больше. То есть они тебе как бы дают выбор, но выбора-то на самом деле нет. Ну опять в философию сейчас уйдем.
4: Не-не, ну просто это больше мою точку зрения подписывает, что у всех так, а не только у Украины. Выбора нет.
3: Ну, как будто бы остальные умудряются с этого что-то получить, а Украина стала просто разменной монетой без всякой выгоды для себя, ничего не приобретя, в конце концов, вот именно как страна.
4: Ну, я вот...

0: Разговоры ходили про какие-то базы, порты или прочее. Пусть работают. В этом смысле, конечно, что-нибудь обезопасит. Конечно, будем смотреть, следить, обязательно расскажем. А вот относительно того, как Сирия пытается восстановить себя как, ну, игрока на рынке энергетики. Понятное дело, сейчас вокруг нефти, газа все разговоры. Что-то хотят выстроить, перестроить, переиначить нефтепровод, который не работал, ну, или с ограничением работал аж с 2003 года, для того, чтобы качать иракскую нефть, я так понимаю, ближе к Средиземному морю. Там какие-то деньги, что ли, правда, появились? Потому что нефтепровод — это четко конкретно 2-3 страны, которые, ты понимаешь, будут им заниматься, даже при том, что это иракская нефть.
1: Да, ну я только не совсем понял, откуда перекачивать и куда.
0: Из Ирака до Турции все-таки, я так понимаю, а дальше Турция уже, ну, Турция на всех стульях сидит.
1: Ну, не знаю, турецкие суда-то Украины атакуются периодически.
0: Не-не-не, а зачем суда? Там же есть эти, опять же, трубы. Все по трубам. Трубы, конечно, тоже взорвать можно.
1: Не-не, я про то, что она сидит на всех стульях.
0: Да, да,
1: и не бы сидит, но
0: на некоторых стульях уже вот это вот, так сказать, поджимает, да.
1: Ну да, и с Израилем у них сейчас не самые близкие отношения, так что посидели на всех стульях и хватит, скоро, ну, тоже придется выбирать.
0: Согласен, я больше имел в виду, что Турция, как вот этот энергетический хаб, не люблю это слово, но люблю это слово, они и азербайджанскую вам нефть предложат, и российский газ, теперь еще и иракскую будут. То есть в этом смысле, ну, в этом смысле географическое свое положение используют по максимуму. Это как раз они к разговору о том, что мы, да, и вашим, и нашим.
1: И географическое положение, и все-таки то, что все между собой сейчас конфликтуют, и непонятно, кто кому что будет вообще и что может поставлять. Ну, то есть, как всегда, что 2000 лет назад, что сейчас, это война за торговые пути. И тот, кто будет контролировать торговые пути, будет самый богатый, самый успешный, как следствие, самый могущественный. Ну и Турция, конечно, хочет в этой стезе немножечко поиграть и показать, что она тоже что-то может. Может быть, у нее получится, учитывая, что все между собой разделены и рассорились, и через нее можно будет какие-то ресурсы перегонять. Я думаю, что это правильная тактика в этом направлении.
0: Не-не, а здесь, ну, потому, никаких, что, разговоров, да, правильно-неправильно, это единственно уместное. У них есть, как это, есть эта корова, и они будут ее доить. Но это же факт для Турции. Мы находимся вот так удобно, что через нас Европа может, через нас, через Турцию, Европа может получать ближневосточную нефть.
1: Нет, а все остальные между собой просто настолько в разладе, что, да, мы будем единственными, кто со всеми более-менее в нормальных отношениях, и мы будем все это дело продавать.
0: Мы будем со всеми одинаково плохие отношения выстраивать. Вот так вот будет. Для Турции это так.
1: Но покупать они все равно будут. То есть, конечно, отношения плохие, а санкций нет.
0: Это не означает, плохие не означает, что там супер разваленные. То есть вот они одинаково нехорошие.
1: Здесь, а так как будто бы у всех со всеми сейчас они одинаково нехорошенные.
0: Да, да. Ну,
1: нехорошенные.
0: Везде просто есть вот эти вот разные степени эскалации, а у Турции всего этого дела.
1: А важно не кто с кем как в политических отношениях, важно кто что у кого покупает.
0: Тоже правда. Или через кого идет транзит для Турции, этот вопрос важнее. Ну, перепродает, можно так сказать, да. То есть не то, что покупает, а перепродает, перепокупает. Вкратце, буквально минутка остается. Про европейский заход в Сирию веришь? Но деньги, понятно, ни от чего никто не откажется. Но,
1: конечно,
0: еще и на Сирию деньги они будут тратить.
1: Слушай, ну там такой уважаемый человек, как бы сейчас президент страны, что, ну, значит, не какой-нибудь Башар Асад, да, офтальмолог, тут настоящий человек с автоматом.
0: Ну, шутка шутками, а Франция в Сирию вот именно в ту вкладывалась достаточно много и долго, например.
1: Ну, вот будет теперь вкладываться в эту.
0: Но
1: да
0: тут
1: какая
0: здесь,
1: им разница, в кого вкладываться, да? Этот, понимаешь, этот никаких национальных особо интересов преследовать не будет, да, а потом, может быть, что-то как-то разозлится и начнут теракты делать. Но это же будет уже когда-то потом, и с какими-то обычными американцами богатенькие-то не пострадают.
0: Это вот к разговору про те самые инфраструктурные и логистические проекты, которые через Сирию хотят тянуть прямо сейчас. Что будет через какие-то несколько лет, большой вопрос. Небольшой перерыв давай сделаем, как раз и про Сербию, и про много другое прочее, после выпуска новостей побеседуем.
2: Стас разберется. Великая, драматическая, родная.

0: Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь уничтожили 456 беспилотных аппаратов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над 17 регионами. Более 70 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, в Каменске-Шахтинском и 7 районах. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Севастополе из-за упавших обломков дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с местного кемпинга. 5 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Министерства обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Атаку беспилотников отражают и в Чувашии. Над регионом уже сбит один дрон, сообщил глава республики Олег Николаев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, по возможности оставаться в помещениях. Один человек погиб и еще 5 пострадали из-за столкновения 2 моторных лодок в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 9 августа в устье 11 канала вблизи хутора Садки Приморско-Ахтарского района. Одно судно затонуло, в числе пострадавших 10-летняя девочка. Сухопутные войска США получат меньше ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот» в следующем году из-за их подорожания. Это следует из бюджетных документов Пентагона, изученных РИА Новости. По данным СМИ, Штаты растратили около половины зенитных ракет системы «Патриот» на фоне операции против Ирана. Кроме того, Пентагон также до сих пор восполняет запасы ракет, переданных Украине с 2022 года. Россия по международным метрикам входит в топ-20 лучших юрисдикций мира по инвестиционному климату. Об этом рассказала РИА Новости гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Она отметила важность наблюдения за работой других стран для создания в России конкурентоспособной среды и лучшей юрисдикции. Это будет способствовать привлечению лучших технологических проектов и экспертиз. Чупшева добавила, что индикатором являются международные оценки, такие как новый рейтинг Всемирного банка. Более 230 спортсменов из России поедут в Киргизию на 6-е Всемирные игры кочевников. Состязания пройдут с 31 августа по 6 сентября. Как сообщили РИА Новости в Оргкомитете, всего в играх примут участие более 3000 спортсменов из 100 стран. Они будут соревноваться в 42 дисциплинах. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у «Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Стас. Разберется.
6: Разберется.
7: Разберется.
6: Разберется.
0: Стас разберется.
8: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Я бы все-таки перед Сербией еще про Турцию один вопросик задал или темку предложил, потому что министр иностранных дел, их Хакан Фидан, с каким-то рядом инициатив, предложений выступил из серии, что, мол, вот, а давайте мы как-то что-то будем. Я вот именно такими общими словами это все формулирую, потому что сложно понять, что Турция хочет, потому что по их кораблям попадают, стреляют понятно кто. Но при этом Турция выходит и говорит России, а давайте, условно говоря, заботиться о судоходстве на Черном море. А давайте введем какой-то, извините, мораторий на бои. Это прям очень смешная формулировка. Я не знаю, кто ее придумал из перевода с турецкого, но это восхитительно. То есть вот лупят по Турции, понятно кто. То есть ясен телефон, по которому надо звонить. Ну, по Турции, по турецким кораблям. Ну, слушай, ты вспомнил прям, да. Но правда, и такое тоже было. А обращаются они при этом ко всем. Вот в чем сейчас суть этого положения Турции? Они себя, правда, чувствуют площадкой, которая что-то может предоставить, или стороной, которая может что-то инициировать, или, правда, гарантом чего-то как-то?
9: Они просто хотят, чтобы мы дали им возможность поставлять оружие Украине. Они такие, слушайте, ну что-то это, но при этом иногда, при этом реально непонятно, ведь Украина на них налетает. Ну, может быть, да. Слушай, вот, слушай, касательно судоходства, это вот такая вот мутная тема еще, да, там со времен пиратства, когда там каперство было легализовано и прочее.
8: Ну давай со времен народов моря тогда еще уж, ну как бы это, махнем туда дальше, тысяч на 10 лет назад. Нормально.
9: А как будто бы что-то изменилось. Да, ну появилась какая-то законность, и в принципе всю законность и все законы мы придумали только для того, чтобы их более эффективно нарушать, да, то есть если раньше там просто нападали какие-нибудь скандинавы, устраивали рубку флотилия на флотилию, то теперь в принципе плюс-минус то же самое, но только мы ищем теперь еще это, знаешь, раньше были только воины, а теперь еще юристы задним числом пытаются объяснить, почему вот напали, почему имели право и почему должны были и не имели права не напасть.
8: Справедливо, справедливо. Но в этом смысле, вот в чем смысл этих слов, этих заявлений турецких лидеров? Они что, вот какова, что они хотят добиться? Показать туркам, смотрите, мы работаем? Или что? Ну серьезно.
9: Но вот... они должны же что-то делать. А мало ли кто-то согласится, а мало ли России тоже будет выгодно.
8: Ну, на субботник могли выйти. Он это время вместо пресс-конференции мог там, я не знаю, опять же, вон, в плоечку поиграть, постримить. У нас будет, если, я надеюсь, мы дойдем до моложа вещихся политиков из Индии, тоже мог сказать, посмотрите, йоу, я крутой.
9: Не, ну, кстати, там такое, мне есть, что про индусов сказать будет.
8: Обязательно,
9: да.
8: Но чуть позже.
9: Йоу, да, помнишь, как Петросян
8: рэп читал? Про это и вспомнил, конечно. Да. В кепке у меня прям стрельнуло это.
9: Да, кринжская. Ей, девчонка.
8: Там, в 17-м ряду. Да. Отличный номер, зря ты про... Это, мне кажется, на кринж-то и было сделано. Ты что, серьезно, думаешь, показывал?
9: Да нет, ну понятное
8: дело. Петросян придумал тот... кринж, когда вы вот эти зумеры, ой, сейчас слово чуть не сказал, да, еще не знали, что это такое. Извини, ну, продолжаем.
9: Справедливо, да. Не, Петросян, на самом деле, я вот люблю, конечно, все эти мемы про то, насколько это было все не смешно, но по факту
8: очень смешно
9: было, да, и очень много остроумных всяких этих
8: вещей было. Петросяна за другое гнобили, за то, что он крал шутки без указания авторства, ну и устроил свою вот эту вот империю на других комиках, которые во многом не очень много получали. Как и многие другие вот эти императоры юмора без проблем. Но в остальном просто смешно.
9: Слушай, про воровство шуток — это вообще бред, потому может, все, во-первых, воруют шутки, во-вторых, окей.
8: Я не против, Стас, я именно про то, вот что в его адрес наваливалось прям вот прям массово. Воруют шутки, все, вот. Только Петросян,
9: все комики воруют шутки, причем иногда просто потому, что вы одновременно придумали.
8: Одно
9: просто,
8: тоже,
9: я не знаю,
8: да,
9: у
8: да,
9: меня
8: да.
9: такое бывало, у меня такое было много раз. Не, я как бы ворую шутки и цитирую очень часто, я этого не скрываю, да. Но когда ты становишься автором, который не просто там по приколу где-то выступает, а ты должен регулярно выдавать материал, ну, ты начнешь заимствовать. Тут по-другому нет и быть не может.
8: Давай обратно, про юмор обязательно что-нибудь как-нибудь вернемся, все-таки про Турцию. еще пару слов здесь, потому что, ну вот, на реально, что они хотят? Вот какой, у них есть любая деятельность, она вот ориентирована на цель. Цель – это желаемый результат. Какого результата хотела добиться Турция? Показать, что мы держим руку на пульсе. Все знают, ребят, свои вопросы решайте. У вас внутри страны кучу всего решать. У вас Израиль, у вас Сирия та же. У вас Иран под боком. Чего вы сюда лезете? А если сюда лезете, ну, как бы, у вас есть кнопка, которую надо нажимать. А вы хотите вот другой.
9: Да, ну, в любом случае, я думаю, это, как всегда, идея в том, что, ну, давайте вот что-нибудь вот здесь это регулируем, и потом Украина все равно будет нарушать все, что захочет, а турки скажут, о, как бы, ну, вообще-то Россия виновата, а что они напали-то на Украину первыми? Да. И это их во всем оправдывает. Эти инициативы, они лишены смысла, каких политических целей преследует в этом плане Турция. Ну, чтобы Россия перестала атаковать Украину, чтобы били только по России, да, потому что мы сейчас там по их флоту наносим очень серьезные удары. А это бы не мешало Турции довозить свои, ну, не свои, а американские ракеты на Украину, чтобы Украина по нам как бы била. То есть просто не мешайте нам торговать.
8: Вообще это такая, ну, не только в политике, что ли, ситуация удобная, когда ты озвучиваешь проблему и как бы предлагаешь всем с ней бороться, а о причинах этой проблемы замалчиваешь. Вот есть вот что-то, ребят, мы же, это же нехорошо, нехорошо, но мы же должны это решить, должны, давайте все.
9: Да, или по-другому, ты действительно предлагаешь бороться, но кому-то одному ты потом делаешь скидку, то есть ему позволено больше, чем остальным. Ну, в данном случае Украине, то есть это же понятное дело, что, как и для чего сделано.
8: Я вот сейчас пытаюсь подумать. Понятное дело, Турция в первую очередь думает о самой себе, но в этом смысле они же себе судоходство-то не улучшат, они же себе вот эту торговлю не улучшат, они же угрозу себе этим не снизят или снизят?
9: Вот я, честно говоря, до конца не понимаю логики атаки Украины, да, то есть это действительно может быть ошибка, может быть какие-то турецкие суда используются в том числе и России, понимаешь, в чем дело, когда мы вот говорим о политике, у нас есть там международное право, да, там неработающее и прочее, но мы хотя бы с этой позиции его можем критиковать, да, то есть мы говорим, а вот, вот что вы делаете, у нас есть установленный факт, а вот это вот так-то, да, а вот здесь вот вы врете, сами своим правилам не следуете, это лицемерие. То есть мы можем здесь критиковать. В том, что касается судоходства, нейтральные воды – это место абсолютного анархизма.
8: Пиратство, опять абсолютное... же, да.
9: Вот вообще, ну, по поводу пиратства, я тебе скажу, что у меня достаточно неоднозначное отношение, потому что пиратство, это я в сторону к ЧВК отношу, то есть это одна и та же, это вот такая вот серая зона, когда ты можешь выбирать там и формулировки разные, когда ты можешь сказать, а нет,
8: вот так
9: вот,
8: а это частные ребята. Ну ты за благородных пиратов, я понял,
9: да-да-да. Нет, я не за благородных, ну, я вообще про против... них. Да, я против любого рода пиратства и против и ЧВК, и всего остального. То есть такого быть не должно.
8: Против, ну, допустим, хорошо.
9: Ну, слушай, ну как против?
8: Я имел в виду, что пиратство, в принципе, бывает разное. Я больше имел в виду беспредел, как раз-таки анархии, без контроля. Вот, а ты больше имеешь в виду, что...
9: Бывает, оно бывает... Только одно. Государственное. Просто оно подразделяется на официально признанное государством или непризнанное. В общем, а как это отличается? Ну, если пират успешный, государство защищает. Да, и много было таких историй. Например, та же самая Елизавета Первая, да, она... Ну, вообще просто королева пиратов, у нее же погоняло это не просто так. Но когда пират, допустим, сэр Фрэнсис Дрейк, да, мразь и сволочь, устраивавший геноцид и творивший полнейший беспредел по всей планете, но он при этом сэр. Потому что, ну, добивался успехов, как бы людей убивал, но привозил много чего для короны, и она себя чувствовала очень хорошо, благодаря этому пополняла казну после предыдущих кутежей тех, кто перед ней находился. А вот остальные ребята, кому меньше повезло,
8: вот их потом... Вот я как раз к тому времени и хотел подвести, если уж про это говорить.
9: А ну ничем не отличается, один в один.
8: Ну, не, я хотел что сказать. Я имел в виду, что вот именно тогда Великобритания к пиратам сама обратилась. Ребят, вы теперь не пираты, вы благородные как это, бандиты, как это было, опять же, в «Тайне третьей планеты».
9: Да, да. И почему когда... они это сделали?
8: Чтобы Испанию победить, чтобы Испании надавать по сапатке, своих сил не хватало. И надавали.
9: Да, а не хватало-то почему? Ну, из-за бедности, потому что предыдущее...
8: Просто не хватало, да.
9: Ну, не было денег, да, то есть предыдущее руководство покутило, и все, казна пуста. И что мы имеем в отношении сегодняшней Великобритании? Чем, мы как бы возвращаемся к этому.
8: Елизавета I, это же 17-й, там и смена режима была же у них. Такая двойная, тройная.
9: Да, но и это как бы еще подводит к тому, да, что денег в казне мало. Казна была пустая. Я, короче, говорю к тому, что...
8: Все факт, так.
9: Ничего не меняется, абсолютно все вот одинаково. И то же самое сейчас и с остальными странами. И рассуждать по поводу пиратства очень тяжело, потому что это, вот вы себе представьте, мы не можем иногда разобраться, кто где что устроил, какую там резню, убийство, потому что все валят на всех, у всех есть какие-то свои доказательства и аргументы, да, и операции под чужим флагом — это совершеннейшая норма. Так и тогда так было, а мы еще можем говорить про какие-нибудь нейтральные воды, где вообще непонятно, кто что. Я не знаю, может быть, вообще на самом деле это Турция под видом России. Короче, просто, знаешь, мне не дает покоя один случай. Так. Это как раз-таки 17 век, когда шло судно. Это судно было... Сейчас бы не напутать, по-моему, оно было британским, но да не суть. Это было торговое судно, к которому начали подплывать другое судно, и они подумали, что это пираты. Подплывает это судно и говорит: мы мирные моряки и прочее. Эти такие: нет, вы пираты, они готовились к нападению. Угу. И они напали на этих ребят, а это оказалось сами. Шведское торговое судно. Да, потому что думали, что те на них сейчас нападут, потому что это пираты. Они на них напали, поубивали. А потом оказалось, что это было реально торговое судно. То есть, понимаешь, два торговых судна, боясь, что второе окажется пиратом, друг друга просто поубивали там. Ну, точнее, одни, которые были реальными торговцами и боялись пиратов, понимаешь? То есть это иногда вынуждает тебя становиться самого пиратом, скажем, поневоле, потому что ты боишься другого.
8: Это то, про что, извините, конечно, и Владимир Путин говорил на политическом уровне. Бей первым, если в подворотне. Если ты точно
9: если
8: уверен.
9: Если в подворотне, да, да.
8: Если я драки просто... не избежать, господи, я формулировку забыл точно, да.
9: Я это все говорю к тому, что не то, чтобы я это нормализую, но просто я говорю к тому, что тут черт голову сломит, и в том, что касается всего, что касается... Судоходство, я вообще даже точно так же, как я и военные операции там, да, когда одна сторона не признает за собой, что она провела эту операцию, а то, что они валят друг на друга. Здесь я тоже рассуждать не берусь, потому что там может оказаться вообще все, что угодно. Вот. Лучше обращать внимание на мировую политику. Но все эти нейтральные воды, это серая зона. То есть я здесь вообще не предполагаю, кто чего и кого атакует. Ну, вот, причем, знаешь, что иногда сами турецкие политики, делая заявления, как, в принципе, и наши политики, и любые другие, они сами могут до конца не знать, что правда, где правда. Потому что им разведка докладывает одно.
8: Бывает.
9: Есть факт. Еще и внутриполитические. Ну да, вспомнить хотя бы атака на Вьетнам. Одним было выгодно, да, и обманули других того же самого. Тот же самый Макнамара очень хотел во Вьетнаме повоевать, и поэтому рассказал: да не, там на нас напали, эти вьетнамцы совсем обнаглели, атакуют нашу подводную лодку там и прочее. И из-за этого, по сути, началась война. Хотя причины войны изначально другие, но дезинформация, в том числе и внутри, это тоже совершенно, ну, к сожалению, нормальная история. Потому что, когда кому-то выгодно, он будет применять все способы.
8: Но это тоже, к слову, о том, что верить никому нигде никак нельзя. И при всем уважении к туркам, которые значительную роль, конечно же, играют для России, ну, я бы не верил... Вообще никак, за исключением официальной договоренности.
9: Я бы тогда отдыхать бы не ездил, еще бы, вот вам вот так вот рекомендую от себя.
8: Ну,
9: потому что страна НАТО.
8: Это отдельный вопрос.
9: Да, но не, я не настаиваю, но это так вот, просто задумайтесь, да, потому что есть выбор в одну сторону, который можно сделать, есть в другую.
8: Угу.
9: Ну, я имею в виду, если можно куда-то еще поехать.
8: Если есть альтернатива, да, да.
9: Да, потому что, ну, все-таки турки... То, что они делают, мне лично категорически не нравится. Они все-таки
8: только...
9: натовские прихвостни.
8: Вот, я бы только добавил, не только сегодня они это делают, а они это делают не первое десятилетие, но ничто, как это, от Турции туристов не отвращало.
9: Да. Ну, я разделяю эти страны, так скажем, потому что разные режимы, ну, не в случае с Турцией, да, а все-таки, ну, уже разные люди, но со времен НАТО, ну, действительно, они достаточно, так скажем, последовательны в своей антироссийской повестке и политике.
8: Да, ну, давай так, все-таки про турецкое, ты сейчас, смотри, про Турцию говорил же, да, я правильно понимаю?
9: Да.
8: Все, у них больше про турецкое, про властное, про своя, потому что и для России значительного тоже они сделали, не хотели, когда на это можно заработать, естественно. В остальном все прекрасно понимают. Давай Сербии такие добивать этот час, значит, после того, как Вучич первый раз приехал в Киев, Зеленский теперь сам первый раз приехал в Белград. О чем-то говорили, договаривались, очень такие любопытные тезисы были.
9: Ну, как о чем? О поставках вооружения.
8: Ну, прям про вооружение.
9: О производстве, да. Ну, тут уже, слушай, достаточно давно идет вот эта вот история с тем, что, ну, я в это не верил, я думал, ну, может, действительно какие-то частники, да, то, что там Вучичу вменяли вину, мол, как так, вы там поставляете оружие, он говорит, я не знаю, да, я не знаю, кто это, что это, мы там разберемся, ну, в общем, теперь-то понятно, да, судя по всему, встречаются для того, чтобы уже теперь официально дело. Вот он и разобрался, да? Поставляют неофициальное оружие Украине, мы такие, Сербия, как же так, вы же наши братушки, они такие, мы разберемся, и начинают поставлять официально. Это как, знаешь, шел я по улице, видел, двое пацана избивают, он кричит, помогите, ну, я им и помог.
8: Ну, да. Ну, не знаю, вот опять же, сколько всего чего разного. Что там, завод по беспилотникам же открывают, да? Беспилотниковый завод или что-то такое.
9: Да.
8: Поэтому наговорить, опять же, можно всего где и разного. Тоже, наверное, можно уже сразу бежать, лететь с эмоциями, с выводами, или еще как-то где-то что-то подождать?
9: Ну, смотря кому. Мы можем говорить что угодно. Можем шутить про Вучича, там как-то иронизировать над всей этой ситуацией, но, конечно, власть-то, она должна, ну, по-другому мыслить там. Александр, как бы, а что там, как бы, такое, расскажите нам, да, что там такое происходит, а почему это у вас так, а мы же вроде там братушки, там все дела, выслушайте его объяснение.
8: А ты понимаешь, на это все объяснения-то уже были дадены, и дадены не один раз. Сербия сама очень много ждала как раз-таки от России каких-то активных шагов, каких-то действий, мол, ну, где, что, братушки. И ну, вот.
9: А каких шагов, каких действий?
8: Ну, какого-то более активного и присутствия, и помощи, и позиции, и участия. Я сейчас могу только, опять же, только, как это сказать, вот с этих, со слов, с разговоров, которые звучат. Официально я понимаю, что это все намного тоньше и намного хитрее, потому что Сербия никогда не скрывала своего намерения вступить в ЕС, а из ЕС под это условие им дают много под это требование, под эту просьбу и инициативу им выдвигали много других всяких условий. И если мы говорили про Турцию, там про разные какие-то стулья, у Сербии, у Вучича точно самые такие же стулья. Вот самая популярная точка зрения, с которой можно легко согласиться, продавили, додавили, все дела. Так может, с этой стороны не додавили Сербию, в моих смысле?
9: Ну, это уже вопрос отношения. Конечно, есть в том числе и наша ошибка, но в том, ну, а какими методами это действует? Насколько я знаю, Сербии там помогали по-всякому и предоставляли всякое.
8: Всякое,
9: ну,
8: да.
9: А что хотели-то?
8: Больше.
9: То есть, ну, больше. Тут же понимаешь, в чем дело? Тут как ты получаешь больше, по факту или не по факту? Смотри, вот эти вот кредиты от МВФ, да, как из Казахстана, допустим, выкачивали. Вы нам нефти на 10 миллиардов, а мы вам там 20 миллиардов инвестиций через МВФ. Ну и по итогу-то все эти инвестиции, они там вилами по воде писанные, так, дали здесь, через свои фонды, через свои фирмы. И в итоге получается, что вы отдаете 10 миллиардов, рассчитывая на 20 миллиардов за это инвестиций, но вы отдаете нефти на 10 миллиардов, а инвестиций получаете на реальные 2 миллиарда в лучшем случае. То есть вы за 2 миллиарда продали то, стоимость чему 10 миллиардов, плюс еще они на этом заработают дополнительно, продавая все это. То есть, понимаете, да, как устроена вся эта МВФовская долговая петля. Но при этом тебе это вроде как и выгодно, потому что народ хочет в Европу. Европа у многих, как разрекламированный бренд, ассоциируется исключительно с богатством. То есть там в этом плане все хорошо, и люди думают, а, ну, сейчас у нас вот это вот будет, сейчас мы вот это вот все получим, мы кайфанем, и будем жить долго и счастливо, и чувствовать себя просто восхитительно.
8: Плюс это дается здесь и сейчас. А последствия будут где-то там, когда-то там.
9: Ну, понимаешь, да, это дается здесь и сейчас, и люди не понимают, что они ничего с этого не получат.
8: Да, абсолютно
9: что это все
8: так.
9: Будет...
8: Да, а заплатить думают... обратно придется намного больше.
9: Да, а если не можешь заплатить, то придется уже воевать. Причем воевать придется почему? Потому что все собственное, что зиждется на нормальной работе, да, там на производствах, на производительности труда и прочем, ты уже слил в унитаз буквально. А как бы тут от тебя уже ничего особо-то и не хотят. От тебя хотят просто, чтобы ты шел тогда умирать. Если не можешь заплатить какими-то заводами, которые у тебя где-то остались, то заплатишь за это своей жизнью. Ну, то есть тут вот двоякая ситуация. Россия давала по-настоящему. То есть мы могли дать ей энергетику и помочь в этом плане построить, и дать возможность работать.
8: И все давали.
9: И делали, да.
8: А знаешь, кто вот у них вот... спонсор главного футбольного клуба, который там 100 тысяч? Да, «Газпром».
9: Ну вот.
8: Даже на таком уровне, это я имею в виду, что, условно говоря, футбольные фанаты – это очень активная часть сербской молодежи и взрослого населения. То есть она во все это вовлечена. Ну, кстати, между прочим, фанаты, извини, пожалуйста, уже тут поскандировали и повывешивали всяких баннеров на тему того, что... Угу. Кого, что за нациста вы принимаете, да, мягко говоря.
9: Знаешь, короче...
8: Властям обращаюсь.
9: Да, ну, народный протест, они, народные настроения разные есть, да, может быть, наоборот, там, США, американские СМИ сейчас будут педалировать, что вот, посмотрите, они кричат антироссийские лозунги, какие вот нации,
8: там
9: какие сербы найдутся,
8: да, да.
9: Я понимаю, но есть по-любому и антироссийские, да, в меньшем числе.
8: Это
9: но,
8: да, я имел в виду именно конкретно здесь.
9: Да, конкретно здесь. Ну, смотри, в чем прикол. Это вот как, знаешь, типа вот есть там компания корешей, да, таких там, условно корешей, там, Россия, Сербия, там, западные страны. Ну, и там русский такой, там вот этот вот серб такой, вот там мать страдает, денег не хватает и прочее. Ну, и русский брат ей говорит, давай там вот работать, давай я тебя устрою, будешь грузчиком там валуны таскать. И американский брат говорит, а что ты, а, и он устраивает на работу, этот бабки зарабатывает,
8: небольшие.
9: А рядом вот этот.
8: Да-да-да-да.
9: Ну, такие нормальные.
8: Нормальные, но небольшие. А приходит сосед вот этот другой и говорит, на тебе больше, но отдашь мне через два года.
9: Нет? Приходит и говорит, давай вот это вот то, что заработал, я тебе сейчас еще накину,
8: вот.
9: Ставочку сделаешь.
8: Прямо здесь и сейчас. А,
9: да,
8: ну ты про ставочку, я все про другое.
9: Ну, конечно, потому что он-то в итоге все равно будет должен. Потому что вся финансовая система, которую предлагают США, она основана на ставках, да, там, можешь барыжить,
8: ну,
9: будешь там,
8: же,
9: вот этим
8: не
9: и
8: только.
9: Прочее.
8: Вот это уже по-другому. Ставка,
9: мою
8: если как-то
9: аналогию
8: в широком
9: можно,
8: смысле слова.
9: Можно
8: да.
9: доработать. Я вот просто как бы вот в голове возникла, да, аналогия, я сказал, ее, конечно, можно доработать для того, чтобы она политически более соответствовала действительности. Uh-huh. Главное, вы поняли, ну, что именно я хочу сказать. И вот, вот так вот, потому что вот это вот предложение, и ты иногда гонишься, да, и...
8: Мне кажется, вот все намного вот. Проще, что приходит вот эта, условно говоря, другая сторона, говорит, значит, не ходи к нему, а я тебе дам много. А что, и ты, когда спросят, а что с этим делать? Ну, ты потом отдашь, потом отдашь. Но главное, вот не ходи, ну вот тебе, пожалуйста, не знаю, там, не дом, но какой-нибудь там сарайчик. Не машина прям крутая, но такая, которая работает. И здесь, и сейчас это выглядит полезнее, правда.
9: Да, но она твоя. Она твоя при этом еще машина.
8: Потом. Мы с тобой послезавтра поговорим про эту машину. Но сейчас
9: катайся.
8: Я говорю
9: про одного брата. Он дает, типа, вот дает машину, дает возможность с нее заработать.
8: Это первый.
9: Да, да. Это такое. Я хочу круче машину, чтобы телки смотрели.
8: Пожалуйста, вот тебе. Но она крутая. Но мы по поводу нее с тобой поговорим послезавтра, да. Как это в мультике? Позже узнаете. Что за условия?
9: Или потом, это как, знаешь, я вот моя первая машина, я купил у кореша, мы после этого перестали быть корешем, потому что сразу, как я на ней поехал, у меня там, ну, отлетел двигатель. В итоге я за двигатель заплатил практически половину стоимости машины. Да, у меня первая машина была Audi. Но, типа, прикол, я думаю, ну ладно, всякое бывает. А потом просто его брат мне случайно проговорился, говорит, а вот Вован, ну, двоюродный брат, говорит, Вован продал машину, говорит, а у него же там это, он до этого там встрял прямо на шоссе, там двигателю хана был. Я ему сказал, продавай срочно, я об этом узнал случайно. Я после этого как бы выводы сделал, да, понял, что за человек, и перестал с ним как-то какие-то дружеские контакты поддерживать. Ну вот, примерно
8: посмотрим,
9: то же самое.
8: Посмотрим, как оно все будет продолжаться здесь, да. Давайте небольшой перерыв еще сделаем. Обязательно продолжим после выпуска новостей. И можно будет с нами по телефону поговорить. 95 95 912. Телефон Московский 495. Поэтому, в принципе, можно уже начинать набирать номер.

Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личности он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. Кабмин планирует выделить 10 миллиардов рублей на ЖД-перевозки аграрного экспорта. Сухопутные войска США получат меньше ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». Подробности далее. Нижнекамск подвергся атаке беспилотников. Есть погибшие, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Отмечается, что массированный удар направлен на производственные и гражданские объекты. Решением Миниханова в республике объявлен траур по погибшим в результате атаки. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Внуково, сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, системы ПВО Минобороны уничтожено 5 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего же, по данным Минобороны, за ночь средства ПВО сбили 456 беспилотных аппаратов над Россией. Российское правительство планирует выделить около 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок сельхозпродукции, направляемой на экспорт. Как пишут СМИ со ссылкой на источники, знакомые с работой зернового рынка, Кабмин уже готовит проект соответствующего распоряжения. С 2019 года в России действует механизм субсидирования перевозки сельхозпродукции железнодорожным транспортом. Поддержка распространяется на зерно, продукты переработки масличных культур, овощную и рыбную продукцию, а также Минудобрения. Минсельхоз ежегодно определяет объемы грузов, перевозимых по льготному тарифу, а государство компенсирует перевозчику выпадающие доходы. Сейчас лимиты грузов на предоставление льготного тарифа исчерпаны, рассмотрение заявок приостановлено. Сухопутные войска США в 2027 году получат меньше ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот» из-за их подорожания. Стоимость одного снаряда выросла более чем на 30%, подсчитала РИА Новости, изучив документы Пентагона. Если закупочная цена ракет на 2023 финансовый год составляла чуть менее 4 миллионов долларов, то к 2027 она выросла до 5 миллионов. По данным СМИ, США растратили около половины зенитных ракет системы «Патриот» на фоне операции против Ирана. Кроме того, Пентагон также до сих пор восполняет запасы ракет, переданных Украине с 2022 года. Утечка нефти произошла у берегов Омана. Это подтверждают спутниковые снимки. Как передают СМИ, разлив нефтепродуктов зафиксирован в районе танкера, севшего на мель еще в конце июня. Судно находится под санкциями ЕС и Великобритании и перевозит около миллиона баррелей нефти. Власти Омана уже направили аварийные команды, чтобы ограничить ущерб окружающей среде. Ежегодный марафон финансовой грамотности пройдет в Москве с 14 по 25 августа. Как сообщает сайт мэра и правительства, площадкой станет павильон «Заповедное посольство» в парке Зарядье. Там пройдет более 350 образовательных и просветительских мероприятий для детей и взрослых. Участники марафона, в частности, смогут пообщаться с ведущими экспертами финансовой отрасли. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Четко.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Это «Стас разберется». 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Смотрите нас ВКонтакте, за Водоклассниках в Рутюбе. А в этом часть еще и звоните 95-95-912, чем-то поделиться, что-то рассказать, о чем-то спросить. Будем очень рады. Я предлагаю продолжить американцами. потому что обычно у нас всякие трамповские темы в первом часе, а тут прямо аж во втором. И почему и что здесь любопытного? Ну, во-первых, Трамп начал как-то активно, если я правильно понимаю, на встречах со спонсорами, с этими, с финансовыми донорами, пиарить Джей Ди Венса как следующего кандидата от республиканцев. То есть вот эта вот кепочка Трамп 2028, это был все-таки больше троллинг. Хотя посмотрим, к чему все это приведет. Но суть в том, что, среди прочего, он высказал вот такую цитату. Если, говорит, сейчас демократы выиграют выборы президентские, то вот я останусь последним президентом-республиканцем. Что любопытно, демократы говорят ровно то же самое. Если сейчас республиканец придет, все, больше они нас никого не пустят. То есть, что демократическое, что республиканская партия...
2: И самое указанное, что они оба правы.
6: А вот какие, да, вот, ну это вот... Ну, да, расскажи, потому что я хотел сказать просто, что они вот нашли удобный способ друг друга, не знаю, обругать, но правда, то есть, в смысле, правы они в том, что этого опасаются, или что так будет, вот так?
2: Право, что так будет. Ну, может быть, даже не следующий, а через один. Но тенденция, которую мы видим, она идет к узурпации власти, что первыми, что вторыми. И поскольку даже республиканцы начали узурпировать власть, да, Трамп начал упразднять все государственные механизмы и президенту Соединенных Штатов давать все больше и больше полномочий, из-за этого в конечном итоге те ребята, которые придут следующими, они начнут бороться. Да? Ну, допустим, приходят там демократы, и они такие: если мы сейчас не примем еще больше законов, чтобы в итоге были только президенты-демократы, то в конечном итоге придут республиканцы, и опять у нас все заберут и сделают уже так, чтобы президентов-демократов больше не было.
6: Ремарочка из первой части передачи. А это не та ситуация, когда два торговых судна плывут, и оба считают друг друга пиратами.
2: Есть, оно. Да. Да, конечно. И оно всегда вот так вот работает одинаково. Мне поэтому эта ситуация так понравилась. Да. Я потом расскажу конкретно, с какими странами это было, потому что вот запамятовал, память моя стала не к черту, но надо все, конечно, ну, у меня все записано, да, но в прямом эфире, я думаю, сейчас я полезу за этими записями, эфир затормозится, люди, слушатели будут сидеть, ждать, пока я там это все найду, хотя... Это, ну, ситуация 100% правильная, просто я могу забывать конкретные имена и иногда даты путать. Но это нормально для прямой речи. Всего упомнить невозможно, хотя надо, наверное, тренировать память, да, более упорно. Так вот, это та самая ситуация, она повторяется во всех ипостасях. То есть у нас абсолютно одинаково все в мире устроено. Просто, ну, отличаются имена действия, там, персоны моментами. Но общая тенденция, скажем так, общий тренд.
6: Тренд.
2: Он всегда одинаковый, да.
6: Звонок у нас есть. К Трампу еще вернемся. 9-1-9-1. Почему? 9-5-9-5-9-1-2. Это наш телефон. Звоните. Доброе утро. Мы вас слушаем. Прошу вас.
3: Здравствуйте, Стас. Здравствуйте, Алексей. Это Ольга.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро.
3: У меня вопрос такой к Стасу и к Алексею тоже. Я насчет буллинга. Вы прошли сами, Стас, через буллинг, знаете, что это такое. И у меня вопрос такой. Как вы считаете, может ли буллинг быть специально организован? И я сейчас могу предложить такие ситуации. Например, у ребенка кто-то из родителей или из родственников занимает некий пост, на котором он принимает важные какие-то решения, экономического, например, характера, возможно, политического, можно чисто коммерческого. И вот на него оказывают давление некие спецслужбы или криминальные структуры. Он не соглашается. Тогда организовывается буллинг против его ребенка, ну, такой изощренный, с такими там приемами, вот, психоделическими какими-то еще воздействиями. Вот. И ребенка доводит до того, что как бы он, ну, уже просто жить не хочет. И тем самым вынуждает человека или уволиться с своего поста, или принять то же самое решение, которое с него требует. Вот одна ситуация. Вторая ситуация, например, как некая тоталитарная секта вербует себе членов, тоже организовывает травлю, чтобы потом появиться в какой-то момент спасителями, и тем самым как бы заманить к себе в секту ребенка, и там уже как бы творить не можешь там страшные вещи.
6: Вот. Ольга, я прошу прощения, а вы условно реальные ситуации описываете или моделируете? Просто одно дело, если вы с этим сталкивались... Где-то как?
3: Нет, это я моделирую, но я думаю, что вполне могут быть, в принципе. Вот. И я спрашиваю, как вот Стас считает, могут такие ситуации быть, именно если организовать специально буллинг? То есть возможно ли его специально организовывать именно с такими целями?
6: Это понятно. А у вас есть еще вопросы, или мы с вами уже распрощаемся? Если что-то добавить, давайте сразу.
3: Ну, еще одна ситуация. Например, довести до ребенка до самоубийства, получить наследство, например, после него.
6: Как вариант, да.
2: Слушайте,
6: спасибо большое, спасибо большое, Ольга.
2: Да, частные случаи-то могут быть абсолютно какие угодно, но касательно политических вот этих вот историй, да не, я не думаю, что такое как-то будет происходить и происходит где-нибудь, просто потому что детям не нужно команды на то, чтобы начать буллинг, да. С другой стороны, ну я
6: не-не-не,
2: как человек...
6: подожди, это справедливо, но тут именно был разговор о том, что как раз-таки вот под эту, под, как бы под естественный буллинг, на самом деле под него маскируется запланированный.
2: Ну, я не думаю. Есть много, много более успешных, более удобных способов давления, да, там, на человека, чем через ребенка. Проще ребенка похитить и
6: вот
2: сказать,
6: я хотел
2: вот
6: тоже
2: это
6: сказать.
2: Вот решение, и все, да. А буллинг, нет, он может так вот происходить, например, вот я там с каким-нибудь политиком-конкурентом, у нас дети в одной школе учатся, я отца этого политика при своем ребенке поливаю известной субстанцией, и ребенок такой, а, ну тогда я его сына зачмырю там, потому что и прочее. Вот, но именно буллинг как такой вот инструмент психологического давления на кого-либо из политиков, да незачем это использовать. Проще его ребенка в заложники захватить, если уж это такое крутое... Не то, что
6: если
2: я это одобрял,
6: да,
2: да, я рассуждаю, как это вообще происходит. Ну, это намного проще и намного эффективнее, чем там, а сломается он под давлением или нет, а какие у них отношения с ребенком. Тут, понимаете, слишком много неизвестных.
6: А я тебе еще, знаешь, такую вдогонку к твоим словам, еще, конечно, я так понимаю, все-таки я больше по художественной литературе с такими механизмами знаком, но вот когда, наоборот, ребенка не нужно булить, наоборот, настройте его в свою сторону.
2: Вот, кстати, да, вот это вот намного...
6: Или же...
2: Это же... Мы «Страха» не смотрел сериал от Apple TV?
6: Я не помню.
2: По фильму, да, вот был фильм с Де Ниро, очень крутой, а сейчас вот пересняли более такой, скажем, книжный вариант, и там как раз-таки главный злодей Макс Кэдди подмешивает ребенку кислоту и убеждает, что он его отец, и он становится против своего настоящего отца.
6: Про кислоту я отдельно хотел сказать, что ребенка можно подсадить на какие-то препараты. К сожалению, вот такие случаи бывали абсолютно точно и в нашей стране, и в 80-е, и в 90-е. И вот это как мера наказания вот уже того, кто где-то как-то несговорчив. Потому что, правда...
2: Да-да-да, там отправляют какую-нибудь девочку,
6: буллинг,
2: она
6: это
2: там с ним в клубе знакомится.
6: Это открыто, и как это вот что ли, не знаю, в лоб, не в лоб, и еще и уголовно наказуемо или просто наказуемо. А вот
2: да
6: если
2: нет,
6: ты работаешь,
2: наказуем.
6: Ну, условно говоря, там, пожаловаться или что-то сделать, там, не знаю, или в ответ что-нибудь сделает, мало ли, психанет, сорвется. А на, если настроить вот против как раз-таки, ну, слушайте, ну, это правда, это же, опять же, история, которой десятки тысяч лет, как настраивали каких-нибудь детей, каких-нибудь там, не
2: Сын
6: знаю.
2: Сын идет на отца, брат идет на брата.
6: Да. Да. Так, что у нас еще? Что, к этим, к республиканцам, к демократам и к прочим. Но и вот буквально, может быть, одной небольшой ремаркой, а может быть и поподробнее, я не знаю. С одной стороны, вот у республиканцев высвечивается вот эта фигура Венса. Есть как бы про
2: как
6: запас...
2: Отца нации.
6: Как отца, хорошее слово. Как отец. Без пробелов. Как отец нации, тоже без пробелов. Как вот этого будущего кандидата Венс. Рубио где-то про запас, возможно, есть. Но он там на Кубу, понятно.
2: В загашнике лежит.
6: А у демократов-то никого не прослеживается. Нет такого? Или кто-то прослеживается? Потому что, извини, пожалуйста, я наблюдаю очень любопытные моменты, сейчас начинают обелять Хантера Байдена вот по полной. Мол, типа, а вот он молодец, а посмотри, он хорошие вещи сказал. Я не про президента, но вот посмотрите, какие он хорошие вещи сказал. Посмотрите, вот у него твит, а давайте все... Это так забавно выглядит. Но это, кстати, тоже, между прочим,
2: Хантера Байдена в президенты. И чтобы он с Дональдом Трампом-младшим соревновался.
6: Это очень хорошо, это прям очень хорошо.
2: Великолепно, великолепно.
6: У них есть,
2: будет.
6: Но если я правильно понимаю, не попадающий под некоторым пунктом Мамадани, вот этот вот мэр Нью-Йорка, но он прям вообще такой красавчик, они его из такого молодца рисуют через соцсети тоже. У них все еще есть вот эта вот абсолютно неинтеллектуальная, скажем, девушка Окасио-Кортес. Кто там третий-то еще у них был? Я забыл, кто третий. Ну и ладно. Есть что-нибудь такое? Потому что не знаю, насколько ты следишь за вот новостями, но вот по соцсетям, по косвенным вещам, по картинкам, по мемам, оно прям вот. Смотрите, давайте кого-нибудь найдем себе. Есть же у них это еще Уоррен, губернатор,
2: Баффет.
6: По-моему. Нет, Элизабет Уоррен.
2: Я,
6: ну,
2: бы
6: я
2: Баффет
6: понял.
2: Выбрал.
6: В смысле, по Буфету, но это, да, другое.
2: Да.
6: Давай пока чуть позже опять же отложим, потому что есть опять еще один звонок. Звонки всегда
2: ура
6: в приоритете. 95-95-91-2. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
4: Здравствуйте, ребята. У меня такой вот вопрос.
6: Представьтесь, пожалуйста. Простой. Как вас зовут?
4: А, Владимир Борисович, украинец, историк, 73 года.
6: Здрасте,
4: вот,
6: здрасте.
4: Да, одна из главных задач вот этой специальной военной операции – это денацификация, то есть уничтожение нацизма. Но как же можно уничтожить будет нацизм, провести денацификацию, если большая часть Украины в результате переговоров, к которым стремится Путин, останется в руках нацистов? Как провести нацизм? То есть вывод один, надо возвращать всю территорию под названием Украина, это древняя русская земля, это Киевская Русь, надо всю ее возвращать в состав России, а иначе будет новая война, как вы думаете?
6: Спасибо большое.
2: Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот, отключите, ладно.
6: Нет, просто... еще есть, Владимир Ильич, вы с нами?
4: Я слушаю.
6: Да, прошу.
2: Да, вот скажите, а в Германии, допустим, была проведена денацификация или нет?
6: В 45-м, я так понимаю.
2: Ну да, в 45-м.
4: Конечно, и до сих пор там действуют законы, запрещающие нацистские партии.
2: Вот именно, да, но при этом это не мешает немцам, сейчас там журналисту крупнейшего либерального немецкого издания, задавать на пресс-конференции Зеленскому вопрос. Скажите, пожалуйста, как нам, европейцам, помочь вам убить как можно больше русских, понимаете? То есть я это говорю к тому, что денацификация – это конкретный, юридический термин. Да, запретить в Украине там идеологию нацистскую, запретить Бандеру, да, ведь, как говорится, любишь Бандер, люби Искандер. Но речь идет исключительно о юридическом термине. Конечно же, нацизм полностью, он непобедим, он неискореним. Это просто факт, потому что в любом случае какие-то ребятки останутся. А так, да, смена руководства страны и запрет нацистской идеологии. Я, конечно, Путину в голову не залазил, но все-таки я понимаю, что он прежде всего как бы юрист, как и любой президент, да. Президент – это такой международный нотариус наш, если смотреть с точки зрения международной политики. И я думаю, что это имел в виду Путин, но с другой стороны...
6: Пример твой же, точнее, даже не пример, а уточнение. А что, какова была судьба Германии-то после 45-го года, ты же помнишь, да? Восточная часть под СССР,
2: западная
6: часть под Америкой, Британией, кем там еще.
2: Сейчас-то вот именно, да, такой посоединили, речь
6: вроде не идет.
2: Но сейчас не идет, но с другой-то стороны у нас уже в какой-то степени это сбылось, да, потому что новоприсоединенные территории, вот это вот
6: справедливо.
2: Все. С этой-то точки зрения, да, и они, да, они не будут нацифицированы.
6: Но я тут с Владимиром Борисовичем готов согласиться, что вопрос ждунов и проблема ждунов, как бы остается. Ее нужно тоже
2: безусловно,
6: задавливать.
2: Я сейчас говорю о термине денацификация, да, потому что, я думаю, что Путин не произносил таких слов, во всяком случае, не слышал, мы там найдем и как-то разберемся с каждым нацистом, да, там вот чего-то такого, мне кажется, он не говорил, потому что он, я думаю, действовал исходя из прагматичного понимания того, что это про запрет Бандер и вот этого вот всего, понимаете, то есть это юридически. А что касается Германии, там вот именно в Западной-то Германии нацистские настроения были ого-го как сильны.
6: И во что они? Ты понимаешь, я вот здесь тоже, опять же, готов согласиться с тем, что они вот просто, не то что спали, они подавлялись, а когда фильтр немножечко ослабел, они прорвались обратно преспокойнейше.
2: К сожалению, да не то что фильтр ослабел, они... такими вот как бы всегда и были.
6: Я про это и говорю. Просто раньше это прикрывалось, задавливалось, ай-яй-яй, не надо, у нас закон против нацистских этих самых. А как только стали, ерунда, другие проблемы решаем. Пожалуйста.
2: Да, но с другой стороны, а что вы тогда предлагаете, как побороться? Это тогда надо всю планету к России присоединить. Я-то, в принципе, не против.
6: Распространенная точка зрения, да.
2: Да, но вопрос как бы реализации этого. Я, в принципе, не против таких вещей, как бессмертие и прочее. Но, увы, пока что недостижимо для нас. Это, во всяком случае, при нашей жизни. Так что, когда мы говорим о денацификации, речь идет о внесении в Украину того, что от нее останется по итогу. Просто закона, запрещающего прославление нацистских преступников.
6: Путин про это и говорил. Среди прочего.
2: Этого достаточно для того, чтобы сказать, что проведена денацификация. А уже другое, это на ваши и мои моральные оценки. Да, там. А тут уже можно спорить, потому что, с одной стороны, там нацистов все равно много остается. Вот, но это мы будем на телевидении, да, там сидеть и на радио рассуждать о том, как много нацистов в Украине и прочее. Но это не является, ну, таким вот юридически объясняемым, да, потому что, ну что, и у нас нацисты есть, что теперь поделать-то?
6: Нет, подожди, у нас и... они не у власти, и про вот, нацистские штуки не организованы.
2: Этом, но подожди, а как ты вот скажешь, что вот у власти нацист? Ну, там можно, ну, есть у нас отдельные индивиды, которые Путина фашистом, которые действуют против страны, называют. Ну, разные люди есть, нам же нужно четкое юридическое определение.
6: Бросаться на каждого, конечно. Так есть определение нацизма. Вот. Есть же?
2: Они тоже есть разные, понимаешь? Ну, у нас погоди. Есть главное. Есть люди, которые международным всеми странами, Нюрнбергским трибуналом, признаны преступниками. И то, что Украина в прославлении этих преступников называет улицы, строит залы и прочее, прочее, прочее, вот это уже является юридически измеряемым.
6: Так, ну, правильно, все так, да.
2: Да, поэтому мы, я же просто рассуждаю гипотетически.
6: Это не гипотетически, поэтому... это по факту, это как бы оно есть. Без как бы,
2: факты, факты, да, факты бывают тоже там разные, их можно выкручивать как угодно.
6: Нет, если улицу вот назвали именем преступника, никак ты этот факт не выкрутишь.
2: Ну нет, почему выкрутишь?
6: Не выкрутишь. Если Украина там... тоже признавала те решения, а значит, тоже признавала фактически преступников.
2: Выкрутишь, а кого ты считаешь преступником? А нет, вот если, допустим.
6: В смысле, кого?
2: Смотри, допустим, вот Украина берет и юридически признает вот Владимира Ильича Ленина нацистским пособником.
6: Нет, это если Украина сама Сталина. По себе. Если Украина сама по себе. Там ты вот сам начал с Нюрнбергского трибунала, это очень важный момент.
2: Еще раз, я хочу уточнить, что я просто рассуждаю о механизме, да, вот, но если Украина берет и признает. Иосифа Виссарионовича Сталина, пособником нацистов, да?
6: Нет,
2: если это большое понятно. Количество стран это признает, его преступником там и прочее, чем они, кстати, и занимались там регулярно, очерняя память великого вождя, то, в принципе, они могут с юридической точки зрения и нас нацистами назначить.
6: Да, но для этого, спокойно. Для этого нужно, ну как, на уровне того, чтобы все страны это признали. А так сейчас...
2: Ну, не все, а большинство, да.
6: Ну, даже большинство не получается.
2: Большинство сильных.
6: Большинство сильных. Видишь, сколько уже оговорок получается интересных?
2: Да, вот именно поэтому вот в юридическом ключе и действуют все максимально долго. И эти судебные тяжбы за конфискованные российские активы и прочее. Имели право, не имели права. Это все вот такая вот бесконечнейшая история.
6: В этом-то и смысл натурально, что есть что-то действительно вот немногое, но общепризнанное. Так, у нас еще один звонок. Я надеюсь, и к этой теме тоже вернемся. Доброе утро, мы вас слушаем. Сейчас меньше примерно 5 минут до конца этой получасовки, поэтому я вас скромнейше попрошу чуть-чуть покороче, чтобы успеть и вас выслушать, и ответ потом дать.
7: Доброе утро, Вячеслав Ялта. У меня такой вопрос.
2: Доброе.
7: Вот на фоне того, что Вуйчич проявил, так сказать, не очень так к нам доброжелательную
2: политическую политику, гибкость, скажем так, проявил.
7: Да-да, вот у меня вопрос, а почему бы не объявлять напрямую, какие, ну не санкции, а так сказать, например, программы мы урежем к этой стране, от которой так вот поступает, вот прям открыто, то есть Трамп, потому что, вы понимаете, когда против Трампа кто-то что-то говорит, он сразу выскакивает и говорит, значит, пошлины там 20%, 30%, 40%, 50% и так далее, но это, конечно, такая более голословная история, то есть вот прям конкретно выходит, например, Мария Захарова и говорит,

0: говоришь ребенку, Вячеслав, значит,
1: так не делается. Вот, да, так не делается. Но все понимают.
2: Подожди, Стас, Владислав, разрешите, прошу прощения, Вячеслав.
1: Да,
2: прошу прощения. А какова финальная цель вот этого?
0: Финальная цель, чтобы политика была максимально открыта. Для жителей тех стран, чтобы они знали, что теперь у вас не будет, например, русской школы или дешевой семинар, потому что вот этот конкретно человек сделал вот эту вот конкретную вещь. Чтобы это не было так, потому что они же, мы вот все это кулуарно решаем, а потом они выставляют, русские плохие, вот видите, они нам ничего не давали. То есть они ничего не дают. То есть это такая вот, понимаете, получается, мы как бы делаем вроде правильно, но они в том числе делают так, что виноваты мы.
1: Спасибо. Вячеслав, да так и получается, да, спасибо. Все, что мы делаем, да, там санкции и прочее, для них просто нужно обоснование, но все понимают, когда там воду Джермук конфискуют, да, все понимают, что это не потому, что нарушения появились, это потому, что раньше на них закрывали глаза, потому что, ну а что, нормальные там отношения и прочее. Но при желании, не зря же говорят, друзьям все, врагам закон, он начинает работать. То есть это на самом деле так и делается.
2: Наоборот,
1: наверху все слышат.
2: Друзьям закон.
1: Врагам закон.
2: Да?
1: Ну да, конечно. Идея в том, что как бы друзья можно все, а вот когда ты враг, против тебя начинают работать законы.
2: Я по-другому немножко.
1: Потому что любой закон можно обернуть против кого угодно, как вот я сейчас рассказывал, да, как вот мы назначаем Россию или даже Советский Союз нацистским режимом, в зависимости от того, какое количество стран это поддерживает. Вот так вот и все.
2: Ну, и... Кстати, вот, слушай, не договорили там, конечно. Давай про эту тему, про Сербию закроем.
1: Ну, можем, да, начать. Про Сербию, слушайте, ну, во-первых, как бы в открытую и так все действуют. Наверху сигналы слушают. А касательно того, что Россия, так и так это извернут так, что Россия виновата. Слушайте, у них
2: тоже
1: это...
2: Факт.
1: Украине можно убивать русских, потому что Путин напал на Украину. Так вы на Майдане скакали. А мы на Майдане бы не скакали, если бы Путин до этого не начал. Ну, вот так вы в 91-м отделились, поэтому
2: рано,
1: США,
2: рано,
1: поэтому
2: у скакали. У вас уже был оранжевый президент, вы уже пробовали, вы сами вернулись
1: да,
2: обратно.
1: Да, да, да. И в итоге мы все, вот, все приводим к тому, что виноват там Ленин, который, в принципе, создал Украину, да, или Бисмарк, которого утопили.
2: Ничего, Рюрик
1: вообще...
2: виноват, ты что?
1: Да вообще, я считаю, что виноват вот австралопитек, который
2: тот
1: вот этим
2: самый,
1: вот,
2: да.
1: Тот самый. Ты даже не знаешь его имени, а он сломал твою жизнь.
2: Угу.
1: Он лишил тебя страны.
2: Да.
1: Да.
2: Я бы здесь единственное просто добавил. Вот, а какова тогда вот конечная цель вот этих ухудшений? Чтобы эскалировать ситуацию, я так понимаю, нужно для этого, значит, все вычеркнуть. Сербию или условно другую страну из списка вообще всех возможных получателей каких-то договоренностей или соглашений, тогда да, тогда можно начать какие-то эскалирования и прочее. Но мне так кажется, что все-таки хотят какой-то вот этот контакт
1: диалог,
2: с Сербией-то
1: да.
2: сохранить. Да-да-да.
1: Да, но это просто, понимаете, вот то, о чем говорит Вячеслав, это будет, ну, просто демонстративный фиф. Все, угу, вы нас кинули,
2: да, да,
1: мы с тобой больше не дружим. Ну, к сожалению, это как бы в вашей личной жизни это может так работать, вот человек так поступил, угу. И вы такие, все, мразь, там, больше от меня ничего не получишь. А вот в политике это так не работает, да, ты должен договариваться и с преступником, и с террористом, и с Талибана.
2: И с недружественными странами.
1: И с недружественными странами, и с человеком, который там, может, про твою мать публично что-нибудь нехорошее говорил, но у тебя выбора нет, потому что ты же не можешь поставить в угоду личной обиде интересы, ну, как бы, всей страны, которую ты представляешь, понимаете? Поэтому, ну, хочешь, не хочешь, договариваться будешь, но Сербии, конечно, там не то, что санкции, но сербским товарам будет на нашей территории, ну, очевидно, заходить теперь чуть-чуть
2: несколько
1: посложнее.
2: Несколько минут прервемся, продолжим через... После выпуска новостей.
3: Стас разберется.
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза,

0: Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. В город направлены дополнительные бригады медработников. Нижнекамск утром подвергся жестокой атаке вражеских беспилотников. Под ударом оказались производственные и гражданские объекты. Сообщалось, что есть погибшие. Данные о последствиях уточняются. Решение Евросоюза, направленное на возвращение украинских мужчин призывного возраста на родину, создает условия для затягивания конфликта. Это мнение высказал СМИ замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, ход мыслей европейцев, заряженных на милитаризацию, ясен. Европейские элиты рассчитывают представить возвращение украинских беженцев на родину как успех перед избирателями, одновременно рассчитывая сократить бюджетные расходы на их содержание, добавил дипломат. Почти 7 тысяч жителей Самарской области остались без электричества после воскресного шторма. В Самаре, Тольятти, Жигулевске, Чапаевске и других районах повалены 60 деревьев. Повреждены кровли 79 частных и 8 многоквартирных домов в 18 населенных пунктах, сообщает региональный главком ЧС. Электроснабжение социально значимых объектов не нарушено, а к восстановительным работам привлечены 59 бригад энергетиков. Российское правительство планирует выделить около 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок сельхозпродукции, направляемой на экспорт. Как пишут СМИ со ссылкой на источники, Кабмин уже готовит проект соответствующего распоряжения. С 2019 года в России действует механизм субсидирования перевозки сельхозпродукции железнодорожным транспортом. Поддержка распространяется на зерно, продукты переработки масличных культур, овощную и рыбную продукцию, а также минеральные удобрения. Минсельхоз ежегодно определяет объемы грузов, перевозимых по льготному тарифу, а государство компенсирует перевозчику выпадающие доходы. Сейчас лимиты грузов на предоставление льготного тарифа исчерпаны, рассмотрение заявок на перевозку приостановлено. Судоходные компании проявляют все больше интерес к транспортировкам грузов через Арктику и по Северному морскому пути. Это позволяет экономить время и средства, а также избегать зон конфликтов, пишет Financial Times со ссылкой на данные страховщиков. Как отмечает издание, интерес к использованию арктического региона для судоходства также подтверждает рост заказов на суда ледового класса. В прошлом году их было построено 167, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Разберется.
6: Давайте продолжать. Это «Стас разберется», это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. У нас все по-прежнему ВКонтакте, в «Зоне», в «Одноклассниках», в «Рутюбе». У нас все по-прежнему в FM-диапазоне. 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов, частот вещания на сайте radiosputnik.ru. В этом часе, в ближайшие полчаса, нам еще можно будет позвонить, задать вопрос, поделиться мнением, что-то уточнить. рассказать. 95-95-912. Телефон московский 495, поэтому не забывайте набирать в начале. У нас несколько европейских и индийской вот эта тема остались. Не знаю, насколько это получится все успеть, но вот действительно очень любопытный момент, по крайней мере, я начну его озвучивать из Индии. Где какие-то космические цифры показывают социально-сетевые ролики при участии лидеров страны, в частности, премьер-министр Моди. Выступил он, значит, сделали короткий видеоролик с его выступления, и за сутки 303 миллиона просмотров. И все такие в шоке. Вау, как много, 303 миллиона, это ж как же здорово, посмотрите, как популярно все это дело для индийской молодежи. Собственно, вот про попытки взрослых политиков завоевать популярность у молодежи вот теми сами, в том числе и петросяновскими способами, которые упоминали выше, нетривиальный
7: стереотип,
6: монолог.
7: Стереотип, да. Что в ТикТоке там в основном молодежь. На самом деле
6: постепенно... Я как раз на самом деле к этому и хотел привести, что вот эти показатели 303 миллиона, во-первых, это нужно смотреть по всему миру, во-вторых, вот это словосочетание «индийский зритель» и «индийский рынок»
7: — да,
6: это
7: да.
6: Очень условная вещь, и дальше, да, и дальше вот опять же, где...
7: Индусы первые в мире по всяким накруткам, то есть если вы посмотрите на внезапно российских, как их называют, инфо-цыган, да, то есть на инфобизнесменов и вот это вот все, то вы увидите только одну тенденцию, там большинство аккаунтов, которые на них подписаны, это индийские там и турецкие.
6: Но в любом случае, если уйти от этих конкретных цифр, а поговорить в целом о том, что ну вот некоторым политикам, ну некоторым многим, ну правда хочется, чтобы молодежь была за них. Трамп в Макдак сходил, помнишь, да, в мусорке поездил. Ну в мусорке, ладно, это потому что
7: молодежь,
6: он сам проговорился.
7: В принципе, тоже, да. Ну хотя нет, не только на молодежь, хотел я сказать, легко воздействовать на всех. Просто везде надо распространять по-разному, да, то есть на взрослого избирателя ты рассчитываешь. Действуешь одним способом, на молодого избирателя ты взаимодействуешь другим способом.
6: Справедливо, да. Но тут больше индийский фактор интересует, потому что, ну, вот этот коллективный интернет Моди не любит. То есть, вот, условно говоря...
7: Никого из правящих не любят.
6: Не согласен. Даже... Не всех одинаково.
7: Ну, а кого любят?
6: Я говорю про другое. Всплески вот этих вот анти-каких-то лидерских, антиправительственных картинок, мемов, выступлений и прочего. Всю весну вот у меня в контексте всплывала Венгрия, условном Реддите. Зайдешь, тебе обязательно в Венгрии. Венгрия, посмотрите, толстый Орбан, посмотрите, он такой злой, он такой весь гитлеровский и прочее, а тут молодой перспективный. Вот ровно как закончились выборы, прошел месяц, на Моди такой навал идет. Опять же,
7: так
6: вот этого социально-сетевого.
7: Так всегда, сейчас нас ждут еще истории про Путина, тоже про Единую
6: Россию.
7: Про Россию
6: в целом появляется достаточно, но я не скажу, что в других странах тоже есть. Про Сербию, например, в таких количествах нет. Про другие страны нет, но здесь вот Индия, это вот, ну, возможно, потому что индийцев просто много, и поэтому они сегмент значительный интернета занимают сами по себе.
7: Ну, потому что они, да, они еще и более, так сказать, активны, да, то есть у них и больше аккаунтов, и поэтому могут воздействовать, и эти аккаунты, я имею в виду, скажем так, нереальные аккаунты, не настоящие, их можно покупать и использовать в политической борьбе.
6: Да.
7: Вот, то есть это просто развитая там более индустрия. Ну, то же самое и в Америке постоянно. То есть, когда у тебя цифровая вот эта вся история, она развита, и интернет, и все остальное, это в любом случае будет очень много, потому что многие политики понимают, что можно через интернет получать себе электорат и с помощью него бороться за, извините, политические места. Вот.
6: А вот этими всякими молодежными штучками и зумерскими словечками можно этого добиться или нет?
7: Ну, я думаю, что да. Вот правда, я думаю, что да, потому что вот там Ксения Собчак наша, ну, моя любимая, да, все время там что-то вещает о политике, какие-то умные, умничать, что-то пытается, всем плевать. Вот реально всем плевать, что она там несет, потому что
6: ну, сколько она там на выборах набрала в свое время?
7: Я не про
6: что-то это. Порядка 5 было процентов.
7: Да, но я сейчас не про это. Что-то она там рассказывает, особо-то никто не смотрит. Просмотры все накрученные. Как только она там станцевала с кем-то из популярных тиктокеров недавно, 130 тысяч лайков, это только там в первые сутки после публикации я увидел. А, понимаешь, в любом случае...
6: 1,6, извини, просто я сказал 5, что-то мне показалось,
7: да,
6: 5, 1,6.
7: Но тогда ни ТикТока не было, тогда она над своими дикой не так работала.
6: 18-й год?
7: Да, да, она за счет госресурса сидела.
6: Все, в этом смысле, хорошо.
7: Да, то есть, да, то есть она получала там гранты на издание журналов там по 40 миллионов рублей от государства. И поэтому всем было очевидно, что она там контролируемый спойлер. Но если она начнет абсолютно такую вот анти, ну точнее предвыборную риторику достаточно жесткую, то на самом деле с помощью ТикТока она имеет все шансы продвинуться.
6: Допустим,
7: и набрать побольше.
6: А вот в случае с Индией, потому что все-таки Собчак, ну, вроде девушка молодая, понятно, по нынешним меркам. Нет, молодая, прекрасная, да. Моди-то уверенный в себе, умудренный годами и украшенный сединой взрослый мужчина.
7: Да, и что?
6: Это не будет вот этого дисбаланса? Условно говоря, у Собчак-то и аудитория, если мы сравниваем, у Собчака аудитория тоже вот более молодежная, более такая цифровизированная. А Моди-то
7: так
6: кого там цеплять
7: собрался?
6: Они просто
7: не узнают. Ну, слушай, кого-то, какой-то дополнительный небольшой процент это ему даст, учитывая, какие
6: небольшой
7: деньги
6: процент
7: на кону. Да, но учитывая, какие деньги на кону, ну, за это как бы... И какая власть на кону, да.
6: А рационально вбухивать... рационально вбухивать такие деньги за такой, за небольшой процент?
7: Так и смотря, как, ну, тут небольшой, там небольшой,
6: и
7: уже
6: там
7: что-то
6: деньги,
7: такое
6: и там деньги, и там деньги. Лимит-то не
7: беру,
6: господи, бюджет-то не лимитированный.
7: Не знаю, когда речь идет о выборах, я смотрю, какие бабки вкладывают. Вон даже, допустим, нищебродская партия «Яблоко» заказала рекламу сейчас вообще у всех. Их Милохин рекламирует, их Никогла рекламирует, чел, который открыто донатит в СУ. Это же вообще фантастика. Ну, слушай, ну как бы не то, чтобы там тоже не дураки сидят, да, но если они это делают, значит, они имеют определенные метрики, значит, что-то они с этого получают. Да, какой-то небольшой процент, но понимаешь, этого процента, который они там микроскопического, который они наберут, доберут за счет Никоглая, но это дополнительные места, это дополнительное финансирование, это значит, оно отбивается?
6: Я не знаю, мне кажется, нет.
7: Ну...
6: Есть вот эти, знаешь, корпоративные какие-то штуки, условно говоря, типа надо поддерживать свое... Мне уже накидали, да, Собчак под полтинник, пожилая третью жизнь живет. Я все в моде под 80.
7: В смысле,
6: да,
7: она еще
6: да,
7: ребенок,
6: да, да, да, в моде под 80. Прекрасный тоже возраст. Я имел в виду вот показать вот эту небольшую разницу. Ну, есть и есть. Просто не будет это выглядеть, правда, вот таким вот. Ну, вот ты удивился даже, что у кого делает определенная политическая партия какие-то такие всякие заказы. Вот не будет,
7: да,
6: это,
7: но,
6: тем,
7: значит,
6: самым кринж-фестом.
7: Так это, если это будет кринж-фестом, это наоборот хорошо. У нас юродивые планеты управляют. Фрики, придурки, идиоты. Поэтому, ну, это наоборот хорошо, понимаешь? Ну, ты не цени по себе.
6: Я
7: мне
6: пытаюсь...
7: вот тоже было кринжово. А вот большинство людей, ну, вот как бы, ну, дебилы. Вот, ну, на планете, откровенно говоря. Поэтому,
6: ну,
7: на них сработает. Большинство индусов...
6: Легко.
7: Тоже, да, они тоже не будут исключением.
6: Ну да. Но я пытаюсь понять, а что-то подобное в плане прецедентов ведь наверняка же было, да?
7: Мне кажется, Трамп. Слушай,
6: какие
7: как
6: у
7: вот
6: него
7: он...
6: были примеры вот этого с молодежью заигрывания? Вот этого.
7: Слушай, да вот первое, что я даже вспоминаю, вот так вот сходу,
6: да,
7: это где ему волосы теребили на шоу, по-моему, у Джимми Киммела это было или где?
6: Оу, ты вспомнил.
7: Да и в принципе, слушай, его вот эти вот мемы, где он там бургеры развозит, где он вывозит мусор, да, по-моему, у Трампа ничего кроме этого в карьере-то и не было.
6: Но это ж не на детей, не на молодежь, не на тиктокерскую аудиторию.
7: Не знаю, а какая разница-то?
6: Хороший вопрос,
7: какая
6: правда,
7: разница,
6: потому что вот то,
7: нет,
6: что ты перечислил, оно как раз-таки по этим тиктокам расходится легко и хорошо. Правда, пусть в негативном смысле, но нам тут уже показали, что негативный пиар миллиарды долларов приносить может очень запросто.
7: Конечно,
6: ну, точнее, пиар через,
7: да,
6: негатив.
7: Да, то есть это неважно, что там, да как, пиар через негатив, он достаточно эффективный. Поэтому люди делают провокационные заявления, там как-то юморят, а их потом за это начинают отменять, но на твою какую-то общую узнаваемость, ну, это никак не влияет. Да, что там про тебя кто не говорил, особенно там в политике, вот, это такое, норм.
6: Давай тогда про Германию.
7: Ближе к народу.
6: Ближе к народу. Ну да. Про Германию тоже. Где говорят многотысячные демонстрации против Мерца. И самые разные опросы показывают, что...
7: Доппельмерц.
6: Доппельмерц. Лидер, да-да-да-да.
7: Лидер немецких.
6: Я пытаюсь вспомнить. Да, ну да-да-да, так тоже можно. Короче говоря, даже ностальгируют по Меркель, которую хотят в президенты. В Германии пост президента такой себе. Но, тем не менее, он есть и он присутствует. По Германии есть какие-нибудь интересности? Что-нибудь оттуда? Потому что как-то я пытаюсь вспомнить что-нибудь... Что-нибудь такое громкое оттуда ли приходило ли, и как-то что-то прям волнами идет, и сейчас не то, что затишье, а может быть лето, потому что и так нет. Ну, вот когда в мае посчитали первый год Мерца, отмечался, но там у него показатели популярности по итогам первого года были не то, что хуже его предшественника, а хуже вообще всех возможных в истории. Ну, модно, модно канцлера Германии пнуть. И в Германии так, тоже.
7: С любой стороны модно пнуть. Модно. С любой и стороны. Модно, и изнутри, да. Да, и снаружи. И моди. И моди.
6: Все сошлось. Но у Мерца, ну, правда, и статистика, и прочее не очень хорошо. И показатели популярности не очень хорошие.
7: Только потому, что ты не в Германии живешь, да. Если бы ты как бы жил бы в Германии, тебя бы уже засудили. Уже бы стоял человек с иском в суд.
6: Но ко мне мог прийти условный социолог, условный опросчик, я бы сказал, не одобряю деятельность. А, или, знаешь, я мог сказать, скорее не одобряю. Ну, то есть, ну, есть какая-то условно, там, я не знаю, статистика, не статистика, показатель,
7: думаю,
6: не показатель.
7: Знаешь,
6: Германия тебе не интересна.
7: Не, ну, не, ладно. Почему интересно? Ну, просто оно такое, знаешь, как бы, ну, у всех лидеры плохие. Все всеми недовольны. Тут
6: справедливо,
7: не
6: но не в Германии ли канцлера поменяли вот буквально недавно? Не в другой ли британской стране премьер-канцлера никак не могут вообще хотя бы больше, чем на года полтора поставить? Я утрирую. Не в Германии, ну не в Европе ли тоже есть и другие страны, где иначе, чем вот этими силовыми, ну или эксплуатационными путями нужного человечка во власть-то не проставить. Я не говорю то, что только у них плохо, но вот эта ситуация о том, что канцлеры меняются и лидеры меняются...
7: У них просто больше кризис, да. Потому что, ну, как бы демократия показывает себя совершенно неэффективно в условиях, ну, условная демократия, то и западная демократия, да, она показывает себя лучше, максимально неэффективно в условиях, ну, когда, скажем так, когда все не очень хорошо с деньгами, ну, как там с деньгами? Когда все с деньгами не очень хорошо, она не может себя никак показать. Это вот уже устоявшийся, так скажем, факт. Поэтому, ну, вот.
6: Так и что делать-то? Власть сохранить хочется, претенденты другие тоже есть. Вон, ну, говорю, по Меркель стали ностальгировать. Мне, кстати, вот правда, вот в этом смысле интересно. Мне хотелось побывать...
7: Потому что при Меркель все было хорошо. Это, ну, они просто не понимают, что
6: тогда
7: они
6: не
7: ностальгируют не по Меркель, а по временам.
6: По молодости, да.
7: Да, ну, Шредер совсем давно был, да, а этот относительно недавно по сравнению со Шредером Меркель-то.
6: Ну, я не знаю, в этом плане, ну, то есть получается, да, но по тем временам, когда были дешевые русские энергоносители.
7: Да, да, конечно, то есть они не понимают, что они ностальгируют по тем временам, когда просто были хорошие отношения с Россией, тогда экономика росла. Но есть вот такой вот вождизм, в том числе и у европейцев, и они думают, ну, смотрите, при этом чели было хорошо. Это знаешь, как вот, там, вот вы говорите, Путин плохой президент. За 20 лет, за управление, за те 20 лет, что Путин президент, процессоры скакнули со 120 нанометров до 7. Условно говоря, значит, я имею в виду, что они связывают несвязанные события.
6: Ну, я понимаю, да-да-да, как похорошела Москва при Собянине.
7: Да, да, да, вот, поэтому они просто ностальгируют по Меркель, это не говорит о Меркель, что она какой-то там хороший политик, просто при ней еще и отношения с Россией были лучше, потому что она была, ну, такая там ГДР, они там с Путиным что-то по-немецки шпрыхтали, или как там говорится, вот.
6: Шпрехали,
7: и
6: да.
7: Она, шпрехали, и она больше уважения России выражала. Ну и потому что отношения были. Но вы сейчас замените на Меркель кого-нибудь. Да ничего она не сделает. Это система выстроена. И все-таки она тоже там как бы...
6: А прикинь, вернется, и прям Германия сразу эх, и заживет.
7: Слушай, хорошо бы. Но я не думаю, что это возможно. Потому что, во-первых, она уже не вернется, потому что Германию управляют теперь силы, которые заинтересованы.
6: Да-да-да. Президент — это совершенно другая должность, да.
7: Даже если бы не другая. Я думаю, честно говоря, даже если бы им Путина вот поставить, да, или кого-нибудь такого равного ему по
6: германский федеральный округ, ты
7: ничего
6: бы
7: особо не случилось. Ну да, все равно бы ничего бы глобальное. Это нужны десятилетия. Путин управлял уже разрушенной страной, да, которую выстраивал заново. А если сейчас его, допустим, поставить президентом Германии, это все равно уже будет готовая страна со своими интересантами, да, то есть уже сформированная и находящаяся в крайней степени деградации. Он, ну, никто ничего не сделает. Я думаю, там даже Сталина бы поставим, все равно бы они ничего не сделали бы.
6: Звонок у нас еще один есть.
7: Это вообще,
6: Да, как вершина, я понял. Звонок у нас
7: Сталин
6: еще один
7: это
6: есть.
7: Вершина политической мысли, да.
6: Да, ну, наверное, уже все, 5 минут остается, поэтому телефон не буду озвучивать. Да,
7: доброе
6: утро.
7: По моему голосу.
6: Мы слышно, вас слушаем. Да. Прошу вас.
8: Доброе утро, уважаемые ведущие.
7: Екатерина, да, доброе утро. Я вас уже узнаю.
8: Я хочу, знаете, что сказать? Ведь вы как-то спрашивали, что насколько интересны ваши споры. Очень интересно, особенно когда в конце Алексей говорит «справедливо».
6: У меня слово мусорное, да.
7: Иногда в итоге я говорю, да, слушай, что-то я это ничего не понял, оказывается, действительно забыл, запамятовал, как про арабскую весну было.
8: Вопрос такой. Вот как раз-таки Вячеслав с своим вопросом и со своим ответом натолкнули на такую мысль. А если бы проводились марафоны политической грамотности, которые бы как раз-таки помогали людям в жизни не договариваться, а не высказывать свою фи, ну и вообще реально оценивать ситуацию в стране. И знаете, кстати, еще вот слово «как отец», мне кажется, отлично подходит Зеленскому, потому что он как раз-таки как отец Украины.
6: Да,
8: как
6: спасибо отец. Большое, Екатерина.
7: Значит, да, спасибо большое.
6: Есть правда вот эти, я думал, ты прокашляешься, один диктант, другой диктант, финансовый диктант, а вот правда, что там, как там?
7: Я считаю, что все, ну, что это не имеет смысла. Во-первых, потому что политическая грамотность, ее, в принципе, там как таковой не существует, да. По поводу того, что вы говорите фи, это скорее подходит под определение зрелость, да, что уметь договариваться, а не вести себя просто как ребенок инфантильный. А по поводу зрелости, ну, это уже... Школьный курс литературы, великие русские классики, и не только русские, да, в том числе и американские, и это, ну, европейские, безусловно, и это, конечно же, ну, просто ваш собственный уровень взросления, то есть просто вот, а политическая грамотность, ну, а как она будет преподаваться, с какой точки зрения, с либеральной, с марксистской, там, с какой-нибудь консервативной?
6: Слушай, ну, а государство не должно, вот условно говоря, государство интересоваться в том, чтобы люди, ну, правда, не велись на политическую фуфло. Я не знаю, как.
7: Так если люди не будут вестись на политическое фуфло, что ты считаешь фуфлом? Как будет существовать это государство, если оно не будет, ну, в каком-то моменте... Ну, понимаешь, ну, то есть, вот ты либерал, для тебя вот ложь будет в одном
6: случае. Не-не-не, я государство, вот я хочу, чтобы вот что-то такое все-таки
7: было. Ну, государство
6: было.
7: Какое? Капиталистическое?
6: Да а какая разница?
7: Вот идею
6: ты же понимаешь,
7: продвигать тогда?
6: Ты же сам только что сказал, у каждого вот этого взгляда, подхода будет своя грамотность. Вот,
7: вот
6: и я
7: именно.
6: Хочу. Да.
7: Но как бы, чтобы эта грамотность, она, во-первых, не мешала нашей, так скажем, советской марксистской выучке, да, потому что иначе ты вносишь в общество разлад, а это при любом случае не очень хорошо. И не вызовет ли эта политическая грамотность больше вопросов к тебе же самому, когда ты людям там все расскажешь и объяснишь, и из-за этого у тебя система начнет мешаться.
6: Важно не что считают, а кто считает. Человеческий фактор, конечно, он
7: вот
6: может
7: именно,
6: везде быть
7: кто считает, а мы кто? Мы же до сих пор, ну, мы не можем определиться, кто мы. То есть мы вроде там свои буржуинские, да? Так, ну а что это мы с Западом-то как-то не поладили? Получается, мы не свои, не буржуинские, а кто мы тогда, а мы какие? И типа это вопросы, на которые тогда государство должно прежде всего себе ответить, а потом уже, вот, например, советское государство, ну, был курс марксизма-ленинизма, потому что знали, да, мы коммунисты, мы коммунистическая страна, поэтому они могли такое делать. А мы, ну, это вызовет разлад в обществе, потому что, ну, а кто мы, вот реально?
6: Ну, об этом тоже говорилось много.
7: Свой особенный путь.
6: Да, что есть царский этап, есть советский этап, есть 90-е, есть и сейчас, и это все... Страна, это все должно быть уважительно. Хороший вопрос.
7: Да, но в целом, конечно, вот политическая грамотность, ну, я считаю, ну, как бы глупость, да. Потому что, ну, а что вы под политической грамотностью? Вас должны учить расшифровывать протоколы, чтобы вы понимали, ну, вот там Путину стул поставили, или Путин там с Токаевым как-то это руки жали и кто-то другого перетянул, а что это значит? Ну тогда вам надо, наверное, и основы композиции, чтобы вы понимали, что сфоткаться по-другому невозможно.
6: Да, это правда, это все субъективно. Но, условно говоря, участие в выборных процедурах. Знаете ли вы, условно говоря, своего депутата? Знаете ли вы, условно говоря, лидеров или политические партии, которые руководят соседними странами? Вот такого рода, это, конечно, не в полной мере политическая грамотность, но это тот фундамент, который можно было бы действительно заменить.
7: Ну, это вот было, да, в Советском Союзе. Ну, наверное, да, вот такое было бы прикольно. Но, опять же... мы не особо участие в политической жизни принимаем, да, то есть государство как бы оно хочет, чтобы мы на выборы ходили, голосовали, а вот все, что дальше, уже давайте-ка вот вы нас выбрали, мы порешим. И, конечно, это неправильно, но эта система их устраивает. И тогда вопрос, а зачем им это менять? Если им и так норм, да, то есть они там решения, которые хотят. Так что добиться от государства в этом случае политической, уроков политической грамотности невозможно, потому что тогда люди начнут мешаться, а люди не должны мешаться. Вы должны прийти, проголосовать, выбрать, кто вот вас будет представлять, а дальше там занимайтесь своими делами. Да и самим людям это не особенно-то и нужно. Ну, я имею в виду, потому что мы все заняты своими там делами, кто-то скажет мещанскими, не мещанскими.
6: Давайте хотя бы с обычной грамотностью разберемся, а там дальше до другой. Время, увы, подходит к концу. Стас, спасибо огромное. Всем спасибо, кто смотрел, кто слушал, кто комментировал, кто дозвонился отдельно. Алексей Красильников меня зовут, и всем хорошего дня.

0: Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10 часов, в Благовещенске 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 12 человек погибли при атаке на Нижнекамск. Задержан агент Киева, планировавший теракт против российских военнослужащих. При Ангаре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. Подробности далее. Двенадцать человек погибли и 39 пострадали при атаке на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Рустам Миниханов поручил оперативно ликвидировать последствия атаки и оказать медицинскую помощь пострадавшим. В город направлены дополнительные врачебные бригады. В больнице доставлены 28 пострадавших, в том числе один ребенок. Нижнекамск утром подвергся массированной атаке дронов. Под ударом оказались производственные и гражданские объекты. В республике объявлен траур. Оперативники ФСБ задержали агента Киева, планировавшего теракт против российских военнослужащих в городе Скадовске Херсонской области. Как сообщает Центр общественных связей, ФСБ, подозреваемый сторонник запрещенной террористической организации, был завербован через Телеграм сотрудником спецслужб Украины. У задержанного изъяли готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, замаскированное под пауэрбэнк. Масса взрывчатого вещества составляла более 200 граммов. Также изъят телефон, содержащий переписку с куратором. Подозреваемый заключен под стражу, он признал вину и сотрудничает со следствием. При Ангаре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на участке Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области. Пострадавших и угрозы экологии нет. Движение осуществляется по соседнему пути, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. Для устранения последствий ЧП на место направлены восстановительные поезда. Почти 7 тысяч жителей Самарской области остались без электричества после воскресного шторма. В Самаре, Тольятти, Жигулевске, Чапаевске и других районах повалено 60 деревьев. Повреждены кровли 79 частных и 8 многоквартирных домов в 18 населенных пунктах, сообщает региональный главком ЧС. Электроснабжение социально значимых объектов не нарушено. К восстановительным работам привлечены 59 бригад энергетиков. Судоходные компании проявляют все больше интерес к транспортировкам грузов через Арктику и по Северному морскому пути. Это позволяет экономить время и средства, а также избегать зон конфликтов, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные страховщиков. Как отмечает издание, интерес к использованию арктического региона для судоходства, а также подтверждает рост заказов на суда ледового класса. В прошлом году их было построено 167, что является самым высоким показателем за десятилетие. По данным Минвостокразвития, грузопоток по Северному морскому пути за первые 5 месяцев этого года составил 14,5 миллионов тонн, рост составляет 13%. Четвертый нефтеперерабатывающий завод начал работать в Афганистане. Строительство НПЗ в провинции Сарипуль обошлось инвесторам в 30 миллионов долларов. Завод способен перерабатывать до 600 тонн сырой нефти в сутки. Афганское правительство намерено построить еще 2 крупных НПЗ с участием российских компаний. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 10:04 в Москве. Вы слушаете «Радио Спутник», самое лучшее радио страны. В студии с вами я, Лисо Хабалова, и сегодня будем разговаривать об очень важных темах. В принципе, на «Радио Спутник» по-другому и не бывает. Будем говорить вместе с экспертом, олимпийской чемпионкой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. С нами на связи Светлана Сергеевна. Здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
2: Светлана Сергеевна, на самом деле начнем с очень неприятных новостей. ВСУ нанесли удар по производственным и гражданским объектам в Нижнекамске. К сожалению, есть погибшие. Вот уже есть свежая информация. 12 человек погибли, еще 39 пострадали. Атака вновь доказывает ужасную, чудовищную террористическую сущность киевского режима. Хочется узнать, что мы можем противопоставить и для чего они это делают? Это очередная попытка запугать мирное население России, но неужели это того стоит?
3: Ну, во-первых, конечно, соболезнования близким, и Татарстан объявил траур, потому что это беспрецедентный такой случай, и не очень приятно начинать день с таких новостей, хотя понятно, что именно по утрам очень часто в регионах нашей страны мы так или иначе слышим о атаках беспилотников и дронов. И ну, всегда это очень тяжело комментировать, давайте говорить честно, потому что каждый из нас очень сильно переживает за каждого погибшего человека, особенно когда это мирные жители, и когда люди понимают, Россию, что действительно это сделано исключительно для того, чтобы нас запугать и настроить в том числе против, тех действий, которые в том числе мы совершаем в зоне СВО, да, и чтобы нас отдалить от нашей победы всяческими способами, но это один из способов, совершенно террористический способ. Поэтому, причем, видите, делается это специально не только по границам, да, где, наверное, проще и понятнее было бы кому-то, и можно было бы им себя как-то оправдать, что все списать на боевые действия, но когда это делается вглубь России, это выглядит совсем по-другому. Это уже абсолютно вы правы, это террористический акт.
2: Что здесь можно говорить о Западе в этом ключе? Почему Запад до сих пор упорно не замечает ударов по сугубо гражданским целям? И, ну, как по мне, это чудовищные двойные стандарты. Чем они оправдывают свое молчание, хочется понять?
3: Они ничем не оправдывают. Заметьте, что есть даже заявления их, там, скажем, потомков уже нацистов, да, вот даже вот этот, когда они говорят о том, что вообще русских надо уничтожать, убивать, и они говорят на площадках мировых, найти способы, чтобы убивать. И
2: да, журналисты, когда задают вопросы, конечно, к этому мы еще придем.
3: Да, ну это, наверное, даже можно и перейти к этой новости, потому что она вытекает одна из другой, что именно, что о чем мы говорили, вы понимаете, самое удивительное, о чем наш президент с самого начала говорил, что нацизм поднимает голову. И посмотрите, что даже уже внуки тех, кто когда-то воевал на территории Советского Союза и убивал наших мирных граждан, и огромнейшее их количество сжигал, угонял, концлагеря, лагеря смерти и детская кровь, которая была выкачана из наших детей. А вот буквально мы вчера отмечали день окончания Ленинградской битвы, самой долгой битвы, самой такой ожесточенной битвы. 1127 дней она длилась, это туда входила и блокада Ленинграда, и оккупация территории, и вот как раз вот эти детские лагеря смерти. И мы как раз говорим о том, что посмотрите, что творится руками украинцев, творится вот этот беспредел. Причем они не переживают за них. Они понимают, что есть территория, на которой нужно уничтожать русских, и есть нация, которая готова им в этом помочь. Кстати, в годы Великой Отечественной войны они тоже так или иначе помогали немцам достаточно активно. Поэтому они это все проанализировали, они это все подняли из своих записей, архивов, может быть, подзабыли на время, но, видите, они опять все это творят уже сейчас, да, казалось бы, в 21 веке, и все думали, что все уроки Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, все человечество сделало. И в части Японии, Хиросимы, и в части войны, которую развязал Гитлер. Ну, казалось бы, взрослые, все цивилизованные люди, но в цивилизованном мире вдруг творится сейчас вот такой беспредел.
2: Хочется немножко ввести в курс дела наших слушателей. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад проигнорировал признание немецкого журналиста Мартенса о целенаправленных убийствах русских. То есть это такое, можно сказать, очередное доказательство того, что свободная пресса у них, хотя они постоянно заявляют о том, что мы свободные страны, там у нас свобода слова. И сейчас их свободная пресса молчит, когда убивают российских граждан. Здесь, знаете, Светлана, какой вопрос сразу у меня созрел. Есть ли у нас какая-то возможность, как нам эффективнее доносить правду до простых европейцев, в обход всего того, что они делают против нас, что их медиа делают против России?
3: Знаете, крайне сложно. Ну, во-первых, мы знаем и «Спутник», и «Russia Today», они не работают на территории, как раньше, активно могли говорить альтернативную какую-то свою, в том числе, версии с происходящих событий. Сейчас такой возможности напрямую, конечно, нет. Несомненно, ну, я как депутат, как член комитета по международным делам, первый зам, мы, конечно, через своих коллег-парламентариев на всяких разных площадках, которые у нас есть, в том числе мы проводим с ними ВКС, зачастую, к сожалению, ВКС закрытые, потому что тоже эти европейские политики не всегда готовы на открытой площадке обсуждать такие темы, но доносить обязательно нужно, народная дипломатия все равно работает, люди, часть информации, конечно, до них доходит, но пропагандистская машина работает достаточно серьезно. И самое страшное здесь, что она работает на молодежь. И потом переубедить молодежь, что все было совсем по-другому, будет очень непросто. И вот, или, например, почему сейчас мы видим, что внуки нацистов начинают активно продвигать повестку убийства русских, потому что они не пережили эту войну. У них, наверное, их предки считаются героями, потому что они участвовали в войне, неважно, в какой войне они участвовали, просто они вот воевали, значит, он герой. И, видимо, им не всем объяснили, что вообще происходило в тот период. А уже нету вот этой связи. Если у нас она еще есть связь с нашими предками, мы знаем, что такое война, и мы чтим это, и мы это передаем, и мы это рассказываем. И вот вчера мы, например, да, открывали, закладывали камень там очередному музею, который будет построен на Невском, рядом с Невским пятачком. Да, и мы знаем, что там происходило на Невском пятачке, и мы хотим передавать эту память. В Европе совсем другое. Да, они толерантны к меньшинствам, они защищают их права, но когда встает вопрос об убийстве, они вообще молчат. И еще и провоцирование этого убийства и практически санкционирование на это убийство украинской стороне. Они дают им права эти.
2: Вот вы сейчас как раз говорили, что они ведут активную пропаганду среди молодежи, и пыталась найти, не нашла. К сожалению, не так давно мы обсуждали новость. В каком-то из европейских городов сейчас идет реклама, активная реклама, причем они рекламируют продукты, казалось бы, но это сосиски, которые называются что-то вроде поджарить сосиски, как ты бы поджарил русского, что-то такое, вот какая-то такая чудовищная пропаганда. Вы вообще себе представляете, как эти сосиски можно додуматься продавать вот так, рекламировать, а потом еще и купить и съесть?
3: Вы знаете, вот это тот случай, когда нас не понимали, наверное, не поймут, поэтому мы исторически всегда охраняли свои границы, мы всегда понимали, что нам в этом мире жить небезопасно, и нам всегда... И не просто так же родилась фраза, что наш оплот – это армия и флот, да, и поэтому в этом смысле, что это нам всегда надо себя защищать будет, потому что мы в любом случае другие по ментальности. А если мы всех всегда принимаем, и принимаем даже тех, кто мыслит как-то по-другому, думает, живет по-другому, и мы про это говорим, то, конечно, вот эти колониальные вот эти замашки остальных стран, они, конечно, к сожалению, не говорят об их цивилизованности как раз и прогрессивности, а наоборот, они их опять возвращают к каким-то там средневековым, а то и более древним временам. Поэтому вот это всегда было и будет, и поэтому, конечно, нам придется всегда защищаться. Почему мы, в общем-то, да, вот правильно говорят, что почему мы хотим устранить первоисточники того, что произошло. Опять, да, мы с вами, как всегда, плавно переходим к следующей новости. Да, мы говорим про то, что нам... Почему мы не заканчиваем сейчас вот в одночасье где-то конфликт, идя, например, не замораживаем его, не идем на поводу у каких-то там таких предложений в данный момент времени. Мы говорим, что мы должны уничтожить, в смысле предотвратить все первоисточники этого конфликта. В этом все дело. А он как раз и был связан с поднимающим голову нацизмом, с тем, что происходило на Украине, как их настраивали, как те люди, которые хотели говорить на русском языке, им запрещали говорить, мы начали их защищать. И мы понимали, что это близ наших границ. То есть НАТО к нам приближается, увеличивает расходы на свое содержание с каждым разом все больше и больше, в том числе, кстати, на информационную пропаганду от этих расходов, а не только на военную. И поэтому нам... В общем-то, стране некуда деваться. О каком заморозке говорится, если они к нам все ближе и ближе и настраивают в том числе свое население в таким случаем, как вы говорите, вот даже молодежь совершенно непонятными. Вот расскажи нормальному человеку в США, мне интересно, как бы они услышали. Вот обычному человеку или в какой-то другой стране, сейчас не европейской.
2: Ну да, на самом деле чудовищно. Хочется тоже вести в курс дела наших слушателей. Замглавы МИД Михаил Галузин, он четко очень обозначил позицию России о том, что заморозка конфликта по корейскому сценарию абсолютно неприемлема для России. И это принципиальный взгляд на будущее безопасности страны. Но здесь, знаете, хочется еще немножечко активнее обсудить, наверное, по вашему мнению, почему полумеры все-таки не подходят? Какая наша принципиальная, конечная цель? Что должно быть достигнуто, чтобы конфликт считался завершенным?
3: Ну, во-первых, наша территория, да, мы говорим о том, что мы понимаем, что будет, если эти территории обратно попадут в состав Украины. И что будет с людьми. Поэтому, в общем, здесь же всем все ясно. И не хотелось бы, чтобы пострадали люди еще больше, а мы не можем, наверное, вот так, как Украина, мы не террористы. Мы не можем бомбить, может быть, даже еще и те объекты, которые надо было бы, возможно, атаковать и ракетами в том числе. Но мы не можем это сделать, потому что понимаем, что погибают при этом мирные жители. Это точечные удары, да? Это очень выверенные удары. А не так, как здесь, сейчас, вот в Нижнекамске, мы бьем по мирным жителям. И какой только мир. И не только Нижнекамска, и другие регионы, конечно, просто сейчас это на слуху, и это тут новость сегодняшнего дня. А так, в целом, конечно, это происходит везде, и мы это видим каждый день, к сожалению. А для них это акт напугать, да? Мы говорим о том, что мы военные цели преследуем, а им акт напугать. И опять же, это цели Запада, которые поддерживают Украину.
2: Светлана Сергеевна, но как вы думаете, в чем разница между миром, который нужен России, и вот тем миром, который рисует себе Запад? Вот у них какой план мира, как вы думаете?
3: Думаю, что у всех план мира, в общем-то, наверное, все-таки по сути своей одинаковый. Одинаковый, что мы опять общаемся, да, мы восстанавливаем связи, все-таки... Опять же, сегодня я не первый раз вспоминала Великую Отечественную и Вторую мировую войну. Ведь после нее, да, были сделаны выводы, были наказаны, кого смогли наказать, но при этом восстанавливались все равно все взаимоотношения, в том числе с Германией. И здесь люди, они все равно остаются людьми, но я понимаю, и мы все понимаем, что помимо того, что у этой войны есть, и у этого конфликта есть такие территориальные, национальные претензии друг к другу. Но, во-первых, здесь еще и экономические. И не в нашем случае, да, экономически это выгодно кому-то продолжать все это. Отдавать туда оружие, которое, видимо, не нужно самим, чтобы создать новое и так далее. Да? Потому что кто-то все равно так или иначе, как говорят, кому мир, да, кому война, мать родная. Поэтому вот кому-то она точно родная, к сожалению. И этот кто-то сейчас наживается на этом всем. Почему это не понимает Украина, что на них наживаются? Ну вот, видимо, они настолько... хотят в Европу, что готовы на все. Вот это вот совершенно ужаснейшая ситуация. И самое удивительное, что, скорее всего, Европа их к себе не примет. И вот это просто мне, по мне так это видно. Они почему-то думают, что завтра их примет Европа к себе.
2: На самом деле такой сценарий рисует большинство наших экспертов, это правда так. Но как вы думаете, а Украина может ли на чем-то тоже наживаться? Да, это уже слишком очевидно, что все наживаются на Украине, все чего-то впоследствии от нее хотят, потому что не зря Украина в долгах, как-то придется расплачиваться. Но может ли быть такое, что Украина сейчас тоже на чем-то наживается, поэтому этот конфликт так активно продолжается?
3: Но только если элиты, и мы видим их коррупционные скандалы, периодически выплывающие, в том числе и на международный уровень, поэтому если только элиты этого хотят. Ну или тут, знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, кто-то должен остановить. Вот в том случае, наверное, какой-то, как Трамп попытается быть медиатором в этой ситуации, возможно, как-то... Ему очень хотелось бы, наверное, остановить Зеленского, потому что с нашим президентом у них свои взаимоотношения и свое понимание. А вот остановить Зеленского, ну, наверное, в этой ситуации, и, если мы говорим про слова, да, про именно не военные действия, то, наверное, действительно может только, видимо, Трамп.
2: Также хочется еще поговорить о том, что тысячи жителей, свыше 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявки на получение российского гражданства. Хочется поговорить об этом. Цифры такие достаточно серьезные, как мне кажется. И почему люди именно сейчас активно подают эти заявки? Это, возможно, страх, какая-то другая необходимость? Или это действительно искреннее желание быть с Россией? Как вы думаете, Светлана Сергеевна?
3: Вы знаете, на Приднестровье история очень давнишняя, и когда еще до распада Советского Союза, но они уже чувствовали, что идут какие-то волнения в части того, что Молдавия может определенные территории свои отдать Румынии при разделе Советского Союза. Это было у них уже в ощущениях, да, вот что что-то такое может произойти. И они уже тогда просились в Россию, ну, им не дали, и получилось, что распад Советского Союза произошел, и они остались в Молдавии, в Молдове. Но все эти годы Приднестровье, Гагаузия, да, они старались быть в России, они имели гражданство, имеют еще сейчас очень много людей гражданства. Просто массово, видимо, действительно они боятся этого еще больше. Сейчас. Причем, насколько я знаю, сама Румыния, если она вот говорит про присоединение территорий, то как раз Приднестровье, насколько я понимаю, что сильно им не нужно. Они, видимо, в общем-то, это я слышала от их политиков на разных наших там форматах общения, что они Приднестровье спокойно уступят России, в общем-то, потому что даже те, кто такой не сильно пророссийский. Вот. Поэтому в этом смысле я понимаю людей, что они, видимо, еще сейчас больше ощущают вот это приближение какого-то передела территории, по всей видимости. А мы это, может быть, не так видим и не чувствуем, а они это чувствуют, они там рядышком, да, они все это прямо на себе ощущают. Поэтому, видно, и понимают, что их спасет в этой ситуации, ну, во-первых, гражданство России, а потом не пройдет эта история, видимо, с референдумом провести его, а так они будут видеть будет весь мир, и та же Румыния, кстати, и Европа, что здесь живут граждане России вообще-то.
2: Ну, получается, исходя из ваших слов, это те мысли, на которые сейчас меня навели ваши слова, что российский паспорт сегодня — это, с одной стороны, не просто документ, а некий символ защиты, возможно, знаете так, и принадлежности к большой и сильной цивилизации.
3: Конечно, и при этом это наша мягкая сила в этом регионе. Это люди, которые с нами, которые добровольны, это их никто же не заставляет это делать, а они хотят в том числе иметь российское гражданство, демонстрируя, что они с нами действиями, потому что это уже действия, это не просто слова. И, кстати, достаточно рискованные действия вот. В их случае. Они там зажаты вообще-то со всех сторон.
2: Как раз хотела сказать о том, что это действительно рискованные действия. Полностью с вами согласна. Вы предупредили мои эти слова, но потому что сейчас

0: Должно ли это о чем-то им говорить? Или такие новости они тоже не замечают?
1: Что... Знаете, поверьте, они скажут, что это кремлевская пропаганда. Скажут, что это все их насильно заставили, что это там они сами не хотели. Ну, я не знаю, как можно сами не хотеть. Вообще, надо собрать пакет документов для того, чтобы гражданство российское получить. Хотя в упрощенном режиме, но все-таки, да, и президент наш как раз такой указ издал, но все равно назовут это, опять же, кремлевской пропагандой. А что еще и как оправдать такое количество людей, желающих вступить в российское гражданство. Хотя по большому счету, по сути, это просто историческая такая вот здравый смысл исторический. Да? Вот они были в Советском Союзе, они хотели, возможно, остаться в России, им просто им шанса такого не дали. За них тогда решили, не дали им возможность. Хотя я думаю, что они наверняка голосовали на том периоде остаться, они реально хотели остаться с Российской Федерацией, а не присоединяться к Молдавии.
0: Светлана Сергеевна, спасибо вам большое. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей и вернемся к нашему разговору.

знать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Василевым.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Ольга Дубровина. Здравствуйте. 12 человек погибли и 39 пострадали при атаке на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Рустам Миниханов поручил оперативно ликвидировать последствия атаки и оказать медицинскую помощь пострадавшим. В город направлены дополнительные врачебные бригады. По данным Минздрава России, в больнице доставлены 28 пострадавших, в том числе один ребенок. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим в Нижнекамске. Этот город утром подвергся массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались производственные и гражданские объекты. В республике объявлен траур. Атака ВСУ на Нижнекамск является военным преступлением, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, вина за оборванные жизни лежит на совести тех, кто дал Киеву оружие. Всю информацию и факты об атаках беспилотников ВСУ передадут делегациям России в международных организациях, добавил Мирошник. Задержан агент Киева, планировавший теракт против российских военнослужащих в городе Скадовске Херсонской области. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, подозреваемый, сторонник запрещенной террористической организации, был завербован через Телеграм сотрудником украинских спецслужб. У задержанного изъяли готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, замаскированное под пауэрбэнк. Масса взрывчатого вещества составляла более 200 граммов. Также изъят телефон, содержащий переписку с куратором. Подозреваемый заключен под стражу, он признал вину и сотрудничает со следствием. В России с 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми. Работодатели не смогут устанавливать им испытательный срок. Это относится к женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. Сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он добавил, что работодателям нужно пересмотреть типовые трудовые договоры. Увольнение такого работника в связи с непрохождением испытательного срока будет незаконным. Многотысячная акция протеста прошла в испанской Сеуте на фоне миграционного кризиса. Как передают СМИ, акцию организовали 4 религиозные общины – христианская, мусульманская, еврейская и индуистская. Протестующие требовали от центрального правительства более активных мер в отношении мигрантов и усиления охраны границы. По данным организаторов, в демонстрации приняли участие до 10 тысяч человек. Полиция же приводит цифру 5 тысяч. В конце июля Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: 10.33 в Москве. Вы слушаете радио «Спутник». С вами я, Лиса Хабалова, и олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. С нами на связи Светлана Сергеевна. Здравствуйте еще раз.
3: Еще раз, да, друг. Доброе утро. Вы знаете, Лиса, я пока у нас был перерыв, я подумала, что, может быть, еще вот в контексте того, что мы с вами обсуждали в первой части, говоря про некие экономические, в том числе, заинтересованности ряд сторон в продолжении конфликта, или наоборот, когда вот как Галузин сказал, да, что вот когда комментировал новость про то, что атаки были на... Да, про заморозку, и там были атаки КТК, да, вот в Каспийском бассейне турбопроводных консилиума. Вот, и это же в том числе нефть, да, перевозилась, которая казалась, ну, принадлежащая Казахстану. Там понятно, что есть свои заинтересанты, в том числе США, какие-то европейские собственники. И они попросили Украину: не бомбите вот эти суда, да, не бомбите вот здесь, вот, потому что это наши экономические заинтересованности. То есть выборочно, все равно происходит выборочно. Почему я и говорю, что здесь, когда подключится к этому, и вы говорили, а что еще может помочь, да, там, может, скорому решению конфликта, несомненно, в том числе, когда вот кто-то со стороны видит, что страдает его его экономическая составляющая, да, они будут включаться и говорить, ой-ой-ой, Киеву грозить пальчиком и просить их, как они, да, и брать с них обещание, что они не будут бомбить то или иное суда. Но это же невозможно все равно отфильтровать. Поэтому, на самом деле, это тоже играет роль, вот такие события, тем более демонстрируют, что они все равно себя ведут как террористы. Поэтому в любом случае, что другие страны здесь, если вмешиваются, то они вот тоже свои экономические невыгоды получают, когда не участвуют в этом процессе как раз.
2: Светлана Сергеевна, здесь, знаете, на самом деле, да, согласна с вами отчасти, особенно санкции сейчас, они ведь как вводят? Последний пакет санкций, он был введен, да, но при этом с оговорками, потому что были для огромного количества стран какие-то там послабления. При этом у меня тоже, знаете, есть какие-то вот несостыковки, можно, наверное, так сказать, потому что та же самая Франция, вот она вкладывается в конфликт, но при этом у нас есть эксперт, который постоянно говорит о том, как во Франции плохо обстоят дела, как плохо обстоят дела с экономикой, вообще в целом там полная разруха. И здесь, конечно, чуть-чуть непонятно для меня, почему так происходит, почему они не решают какие-то свои проблемы, не вкладывают деньги конкретно в это, а берут налоги у своего же народа и вкладывают это все в украинский конфликт. Непонятно для меня, поэтому тема, на самом деле, такая действительно очень странная.
3: Да, мы с вами наблюдаем и думаем, сколько их еще хватит, вот опять же, их людей, потому что да. Я вижу, например, сейчас даже, может быть, сейчас не тема нашего обсуждения, но все-таки, а может быть, все-таки Ле Пен в итоге выиграет, да? Сколько она раз уже пытается на своей национальной такой тематике, на теме защиты именно Франции, несомненно, да, она такой националист, можно сказать, в этом смысле, но не против там кого-то русских, она за защиту и сохранение своей нации, у нее это четкая линия, я с ней сама лично встречалась здесь, в России она приезжала. И кто знает, может быть, в итоге она станет следующим президентом Франции, как раз на фоне уже того, что происходит вообще в Европе, и люди наконец уже поймут, что надо как-то вот себя сохранить уже в пору им.
2: Но, кстати, Марин Ле Пен, она называет сейчас действующие экономические санкции неэффективными, бьющими бумерангом по странам Евросоюза. То есть нотки
3: видите, разума угадала. Все-таки есть. Я угадала.
2: Да, потому что большинство будто бы этого не замечает абсолютно. Но вот она, видите, замечает. Ну, может быть.
3: Но опять скажет, что она наша кремлевская пропаганда, скажет, что она уже давно с Кремлем здесь, значит, как сказать, договорилась с Кремлем, просто ждет в засаде, когда ей выйти, значит, на авансцену. Хотя она всегда в этой политической повестке Франции, честно говоря, ну, мне она импонирует, потому что правда то, что происходит в том числе в этой стране. Думаю, что, кстати, людям наверняка тоже на каком-то этапе, кто знает, в общем, я так допускаю, что это может закончиться для нее в этой ситуации, возможно, позитивно.
2: Ну, возможно, вы сейчас предрекли что-то, что в скором времени произойдет. Простите, тут уж мы пока что не узнаем. И вот нашла еще информацию. Оказывается, она выступает против, очень сильно против отправки французских войск и эскалации конфликта. При этом она подчеркивает приоритет национальных интересов Франции. То есть она, да, больше сосредоточена на том, что внутри Франции происходит. Наверное, каждый политик и должен следовать интересам своей страны, а не отдавать все средства на украинский конфликт.
3: 100%.
2: Ну, сейчас хочется поговорить уже больше, наверное, о приятных новостях. В первую очередь, они будут особенно приятны для вас, как для спортсменки. У нас сразу две отличные новости из мира водных видов спорта. Европейская лига плавания заявила о готовности вернуть нашим спортсменам флаг и гимн на соревнованиях. И также в эту же копилку чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году может пройти в Татарстане. Светлана Сергеевна, как спортсменка и политик, расскажите, пожалуйста, что это для нас значит?
3: Смотрите, да, тут двоякая такая ситуация. Во-первых, этот чемпионат Европы должен был пройти в 2024 году. Мы понимаем, что по каким причинам он не состоялся, хотя был потрясающе проведен в свое время чемпионат мира именно в Татарстане после уже универсиады, когда увидели, какая невероятная создана инфраструктура для, в том числе, водных видов спорта под универсиаду. Ее доработали и провели великолепный чемпионат мира. И вот я думаю, что Федерация плавания Армения, она всегда была дружна с нашей федерацией, с нашей страной, у нас хорошие взаимоотношения. И, конечно, они понимают, что так, как проводят русские, как проводит Россия соревнования, не проводит, конечно, никто, особенно все там, международные соревнования. Как мы к этому относимся, как вообще, и не только, вот знаете, вот я всегда говорю, это не только вопрос экономический, да, как люди себя ведут, как волонтеры работают, как гостеприимно принимают всех. Это вот совсем все по-другому. Не только что там вот вложилась страна в это соревнование, все приехали, всем там, не знаю, подарков надарили, и вот все должны быть счастливы. Не в этом дело. Сама атмосфера, создаваемая на территории нашей страны при проведении таких соревнований, как Олимпиады, как Чемпионата мира по футболу, несомненно, остается для зрителей, для болельщиков, конечно, запоминающейся. Ну и для спортсменов в том числе. Поэтому, конечно, они скучают по тому, как мы их принимаем, и хотят, несомненно, вернуться. Вопрос, что как себя поведут страны в этой ситуации, как они начнут опять там бойкотировать и пытаться надавить на Международную Федерацию, говоря, что а как это так, мы поедем в Россию, для них это будет, ну, наверное, я даже и не знаю, видимо, как руку себе отрезать, ну, для ряда европейских стран, потому что они главные такие противники того, чтобы что-то вообще с нами взаимодействовать и у нас проводить, потому что все, что дальше касается запретов или каких-то там вот этих двойных стандартов, вот здесь мы даем вам флаг, гимн, здесь вам, мы у вас отбираем, вот вам нейтральный статус, это выглядит уже абсурдно, потому что на одних соревнованиях у нас флаг и гимн в одной и той же федерации, в одной стране у нас все есть, вся атрибутика, в другой стране она говорит, нет, категорически только нейтральный статус. И международные федерации, не только Международная федерация плавания, ведутся на это. Я вот первоначально говорила, что им надо вообще пересмотреть сейчас заявку на проведение того или иного такого масштабного соревнования, как чемпионат Европы или чемпионат мира. Если страна не готова принимать всех спортсменов, и тут не про россиян идет речь или белорусов, это идет разговор вообще о всех странах. Сегодня мы, завтра Израиль, послезавтра Америка. И с этим, кстати, МОК и столкнулся. Почему он сейчас и дал эти новые рекомендации международным федерациям и поменял свою хартию в пользу того, что нету больше вот этих вот национальных предрассудков. Давайте всех спортсменов допускайте к олимпийским отборам. Вот это зацепка, конечно, потому что почему мы, например, до сих пор не на чемпионате мира или там Европы по футболу, почему FIFA и UEFA нас пока не допускают, потому что эти соревнования не являются отбором для Олимпиады. А вот во многих других соревнованиях чемпионаты Европы и мира являются таковыми соревнованиями, являются квалификационными для Олимпиады, поэтому здесь юридически они не могут нас отстранить. И поэтому им сейчас, многим федерациям, надо включать в свои регламенты обязательства стран пускать всех спортсменов и давать им визы, вот что немаловажно. Вот как сейчас происходит с гимнастикой, да, когда можно же другими способами лишить нас возможности выступить на тех или иных соревнованиях.
2: А это как именно пример?
3: Ну вот они не дают визу, например, сейчас нашей Листуновой, Мельниковой, олимпийским чемпионам. Листунова вообще не выступает с 22 года на международных соревнованиях, а Мельникова стала чемпионкой мира. И, конечно, кому это понравится? Они тут себе спокойно жили без нас, завоевывали свои медали, а тут тебе, пожалуйста, вернулись девчонки и давай, значит, всех обыгрывать. И это, ну, не нравится в художественной гимнастике, что мы опять вернулись, и мы здесь завоевываем места, и в том числе золотые медали выигрываем. Тут еще флаг гимн поднимается. И поэтому они это делают за счет того, что начинают не давать визы в какие-то страны. Причем вот, например, девчонкам аргументации они до сих пор не понимают. Пакет документов готовился всем одинаковый, 56 человекам дали визы, а вот по кому там небольшому количеству спортсменов не дали, с аргументацией «нам непонятны ваши цели». Ну, вы меня, конечно, простите, но я думала, что чемпионат Европы – это куда уж понятнее цель, которая может быть. Тем более отбор на Олимпиаду и проход в квалификацию и именно именную квалификационный отбор. Потому что они хотят убрать их как потенциальных претендентов на медали. Но я надеюсь, что здесь включится Америка. Вот знаете, вот я сейчас…
2: То есть вы думаете, возможен такой сценарий, что все-таки кто-то включится и поможет?
3: А я сейчас расскажу, потому что я эту версию уже озвучивала в прессе и не скрываю ее, что я ее придерживаюсь. У меня вообще есть ощущение, что Трампу дали некие статистические данные, он это проанализировал тоже вместе с коллегами, с нашими спортивными там, экспертами, и они ему сказали: «Дорогой товарищ Трамп, будем в этой ситуации называть товарищем, да, посмотри, мы не выиграем в Лос-Анджелесе командный зачет у Китая, если не будет там полноценной команды русских. А в том числе, кстати, в гимнастике, потому что мы у китайцев на последней Олимпиаде китайцы завоевали медали не в специфических для них видах спорта. В синхронном плавании, в боксе, в гребле. То есть в тех видах спорта, в гимнастике, в каких-то видах ее, да, где русские у них забирали эти медали. И тут раз и раз у них в Париже 40 на 40 золотых медалей. Но какой Трамп, проводя Олимпиаду через 2 года, он собирается в Америке, позволит, чтобы американцы проиграли общекомандный зачет китайцам. Поэтому надо возвращать русских не точечно, не по одному человеку в одном виде спорта, а надо возвращать как раз вот таких, как Мельникова или Листунова, да, чтобы они отбирали у китайцев медали, а американцы завоевали первое место в командном зачете. Поэтому Америка, заметьте, очень сейчас тихо как-то себя ведет по отношению к нам. Она нигде не бунтует, нигде не бойкотирует. И я считаю, что исключительно по этой причине.
2: Ну, возможно, это действительно так и есть. Вам, как спортсменке, однозначно виднее вся эта внутрянка. Вы очень хорошо в этом разбираетесь. Спасибо вам большое, что вы рассказали про абсурдность ситуации, что где-то нам можно выступать с нашим гимном и флагом, где-то нельзя, где-то запрещают, где-то отменяют. Потому что сегодня, когда я готовилась к нашей с вами беседе, вот у меня как раз те же самые мысли. Я уже запуталась. Я заходила и читала, когда там, где, что, кому отменили, когда, что разрешили. Поняла, что это какой-то клубок, которые невозможно просто размотать. Они делают то, что хотят делать, и почему-то пока что безнаказанно. Вот тоже мне непонятно, почему это все сходит большинству стран с рук. Или все-таки не сходит?
3: Конечно, к сожалению, где-то сходит, где-то не сходит. Где-то, заметьте, отменяют даже международные соревнования, когда они не допускают наших спортсменов, переносят их там по стрельбе, вот, отменили чемпионат Европы. Еще какие-то виды спорта также себя ведут и говорят, что давайте, если вы не допускаете русских белорусов, все, мы у вас забираем соревнования. Ряд федераций смело себя здесь ведут. Кстати, вот и федерация бокса буквально позавчера допустила тоже наших спортсменов, хотя та федерация, которая была создана в альтернативу нашей федерации, которую возглавлял Умар Кремлев и возглавляет, да, и вот они все-таки хотят, ведь опять же, да, вот это вот, что мы должны там участвовать, потому что какие-то странные страны стали завоевывать медали, а они, в общем-то, настроены на то, чтобы все-таки это русские делали, особенно в боксе. Поэтому вот вопрос нашего допуска вдруг все-таки встал. Еще неизвестно, чем это закончится, но, по крайней мере, они уже допустили. Фигуристов наших допустили, там более 50 человек в целом федерация в нейтральном статусе допустила. Это, кстати, единственная зимняя федерация, которая допустила наших спортсменов. Пока ни одна другая зимняя федерация этого не сделала. И это пока вот, да, потому что почему я говорю? Потому что там европейское лобби слишком сильно. Там 100% все понимают, что или соревнования будут отменяться, потому что они проходят, в основном зимние соревнования, очень много проходят на территории Европы. Есть когда там где-то там в Японии, в Китае, в Америке. Но чаще всего все зимние соревнования проходят на европейской части континента, да, и планеты нашей. И вот это и играет роль, потому что они понимают, что так или иначе в том или ином виде спорта русских опять не допустят. Получается, на одном они участвуют, на другом не участвуют. Им проще вообще нас не допустить. Хотя вот наша федерация международная фигурного катания все-таки допустила. Это радует, потому что все-таки мы были, ну скажем, в начале ее создания мы были первыми законодателями в этом виде, в этих видах спорта. С нашей стороны практически все это начиналось, первые чемпионаты мира. И было бы странно, у нас первый олимпийский чемпион в истории фигурного катания – это россиянин, да, Российская империя еще. И поэтому, в общем-то, было очень неприятно, когда нас отстраняли, ну и плюс у нас, конечно, здесь успехи. Поэтому наших вот лидеров, в том числе и Валиеву, и Трусову, и Гуменника, их вот кого мы нам надеемся и хотели бы их видеть, их выступления, и мир хотел бы их видеть выступления, не только мы. Вот в чем дело. И они, в общем, будут выступать. Поэтому это хорошая новость. Но вы знаете, даже вот я буквально сейчас вот эти 2 дня, эти выходные, мы все отмечали День физкультурника. Активно, всей страной. Было очень очень много мероприятий прекрасных, замечательных. И вот, например, мы в Выборге открывали новый скейт-парк, такой современный и с учетом, что это олимпийский вид спорта. И буквально мы его открыли, и в этот же час Федерация скейтборда и допускает наших спортсменов флагом и гимном. Ну и вот. Такая вот, думаю, вот здорово, мы открываем площадки, мы хотим развивать этот вид спорта, да, экстремальный, да, очень, возможно, нам где-то очень непривычный, но, видите, нас допускают флагом и гимном, и такие прецеденты и сейчас есть, они не редкость. Слава богу, что как бы это происходит. И вот эти стандарты, вы абсолютно правы, когда мы все запутались. Здесь мы выступаем, здесь не выступаем, здесь флаг гимн, здесь его нет. Мне кажется, сами организаторы уже потерялись.
2: Но здесь хочется, наверное, спросить, с одной стороны, да, понятно, с другой стороны, все-таки как переживают сами спортсмены, когда им отказывают? Вот, например, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявляет, что стойко по-взрослому оценивает невыдачу визы, но в любом случае говорит о том, что спортсмены давно стали заложниками политики, и это надо понять и принять, но при таких раскладах в последнее время в спорте с такими условиями, скандалами, решениями и приоритетами некоторые соревнования больше не несут ту ценность. И здесь еще хочется добавить, знаете, что я в последнее время вижу в различных передачах, реалити-шоу, например, тоже олимпийские спортсмены, они будто бы переквалифицировались, вы знаете, и идут вот в эти реалити-шоу. Может быть, это как-то взаимосвязано, то есть они пытаются хоть как-то где-то себя реализовать, потому что сейчас не получается реализовать себя в спорте.
3: Ну, слушай, ну, реалити-шоу всегда спортсмены участвовали, просто они сейчас там «Титаны», есть вот шоу, да, было там всякие большие гонки, были разные другие шоу, которых тоже, тот же «Форт Боярд», да, мы помним, когда мы участвовали в разнообразных вот таких вот шоу, они, правда, были не на территории России, а теперь, слава богу, мы все эти шоу делаем у себя на территории, потому что раньше они все проводились там в разных других странах. Кстати, здесь тоже большой плюс, и большие компании спортсменов выезжали, и, в общем, для людей это интересно. Вы знаете, вот даже тот же ледниковый период невероятно поднял популярность фигурного катания в стране на неимоверные там высоты. У нас именно, я считаю, что отчасти вот это шоу позволило и спортсменам реализовывать себя тоже, быть всегда на слуху. Потом прекрасные шоу выходили за пределы уже ледникового периода, и каждый там даже у нас, знаете, каждый спортсмен уже практически известный, делал свои шоу, ездил с ними по стране. И это, кстати, нормально, вообще это пришло из Америки, но мы как-то какой-то период у нас, ну, не было интереса к такому, когда спортсмены вот так вот реализуют себя. А на Западе это, наоборот, всегда очень продвигалось и, ну, такое вот еще поддерживалось. Мы тоже теперь к этому приходим. Это здорово, что после спорта спортсменам есть возможность реализовывать себя и в таких вот интересных проектах. Это хорошо. Но мне хотелось бы все-таки Мельникову Листунову увидеть на Олимпийских играх. И девчонкам тоже. И я уверена, что в Америку их должны все-таки пустить. И они каким-то образом другим попадут, получат свои именные квоты на Олимпиаду. Мне бы, правда, очень хотелось этого, потому что талантливейшие девчонки, и это несправедливо, и это недобросовестная конкуренция, абсолютно точно. Не хотят их допускать, потому что понимают, накрутили там всех. Давайте вот допустим одних, не допустим других. И это попахивает, к сожалению, так не очень хорошо, и как раз именно тем, что не хотят этой конкуренции. Но вы слышите, знаете, как в лыжах. Можно сколько угодно блокировать наших лыжников, но уже всему миру неинтересно смотреть эту вакханалию, ну, по-другому, как сказать, норвежского лыжного спорта. Уже, ну, просто даже интриги нет, даже неинтересно уже людям смотреть в мире. Кстати, знаете, вот был большой спор про эту красную отмененную карточку в футболе, я вот вдруг сейчас вспомнила, да, как раз... Вот эта отмененная красная карточка привлекла к этому матчу огромное внимание. Это вот надо было придумать это, потому что тот, кто даже смотреть этот матч не хотел, он его посмотрел. И сразу добавилось какой-то вот интереса. Поэтому в спорте должен быть непредсказуемость какая-то, должен быть азарт, должны быть действительно все сильнейшие. И даже вот с этим элементом в синхронном плавании, когда якобы наши девочки там у кого-то подсмотрели. Слушайте, но я не верю, что можно за ночь выучить новый элемент с нуля. Невозможно. Они точно его исполняли. Они его просто, может, не включили в программу по каким-то там своим причинам. Но как в фигурном катании, ты за ночь или даже утром можешь поменять программу и что-то туда включить, понимая, что тебе хочется выиграть и произвести впечатление на судей. Это нормально. Поэтому в этом смысле там, нас обвинять, что мы там что-то там нечестно сделали, а то, что весь мир у нас брал элементы в синхронном плавании, в котором мы фавориты и придумывали это, и будем придумывать и в фигурном катании, ну, конечно, в гимнастике все хотят нас видеть, тот, кто любит спорт и кто хочет видеть красоту спорта. А это, еще вы видите, я называю эти виды спорта, где это еще культура, творчество. А им не нравится, что мы их продвигаем, эти идеи, в мир.
2: Спасибо вам огромное. На этой прекрасной ноте мы и закончим. Хотя еще можно было много о чем поговорить. Было очень интересно. Но время, к сожалению, у нас с вами заканчивается. Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова была с нами на связи. Вы слушаете радио «Спутник». Сейчас будет короткая реклама, выпуск новостей. Мы вернемся. Не переключайтесь.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 часов, в Хабаровске 18.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 13. Более 50 сел в Дагестане остались без света из-за непогоды. В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми. Подробности далее. Число погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 13, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава республики заверил, что всем будет оказана высококвалифицированная помощь. В город направлены дополнительные врачебные бригады. По данным Минздрава России, в больнице доставлено 28 пострадавших, в том числе один ребенок. В республике объявлен траур, уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на промышленные и гражданские объекты. Об этом сообщила уже официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Добавлю, что на фоне налета с ограничениями работали аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Оренбурга. К этому часу в воздушные гавани снова принимают и отправляют воздушные суда, сообщили в Росавиации. Более 50 сел в Дагестане остались без света из-за непогоды. В воскресенье в горных районах прошли ливневые дожди, вызвавшие сход селевых потоков. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Как сообщил главком ЧС по республике, задействовано 7 бригад районных электросетей в составе 21 человека и 7 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы обещают завершить к вечеру. В России с 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми. Работодатели не смогут устанавливать им испытательный срок. Это относится, в частности, к женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. Уточнил РИА Новости член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Он отметил, что работодателям необходимо пересмотреть типовые трудовые договоры. Увольнение такого работника в связи с непрохождением испытательного срока будет незаконным. Заявление на получение российского гражданства подали уже более 60 тысяч жителей Приднестровья, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, приднестровцы могут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Население республики составляет около 455 тысяч человек. По официальным данным, примерно у 220 тысяч уже есть российские паспорта. Многотысячная акция протеста прошла в испанской Сеуте на фоне миграционного кризиса. Как передают СМИ, акцию организовали 4 религиозные общины – христианская, мусульманская, еврейская, индуистская. Протестующие требовали от центрального правительства более активных мер в отношении мигрантов и усиления охраны границы. В конце июля Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции. В город прибыли около 72 тысяч нелегалов. От 8 до 11 тысяч человек еще остаются в Сеуте. Великобритания теряет 125 миллиардов фунтов стерлингов в год из-за части молодого поколения, которое не желает учиться и работать, пишет Guardian. Как указывает издание, на каждый фунт стерлингов, который государство тратит на поддержку занятости молодежи, приходится 25 фунтов стерлингов на пособие. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Вы слушаете «Радио Спутник». Самое лучшее радио. С вами я, Лисо Хабалова. И в ближайший час мы будем разговаривать с нашим экспертом во всем самом интересном, что происходит в нашей стране и в мире. Сергей Шилов, корреспондент РИА Новостей, должен будет к нам подключиться. Ну, а пока мы его ждем, поговорим о новостях, которые происходят здесь и сейчас, которые мы подробнее будем обсуждать с нашим экспертом. Кстати, перед этим хочу вам напомнить, что «Радио Спутник» может можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Можно смотреть на порталах Telegram, ВКонтакте и Рутюб. Обязательно подключайтесь, смотрите, оставляйте комментарии. Также вы можете писать нам сообщения в эфирный чат. Обязательно пишите, мы будем все зачитывать и обязательно отвечать на все ваши сообщения, на все ваши вопросы. Также вы можете задавать вопросы эксперту, когда он к нам подключиться. Переходим к нашим новостям. Основной поток грузов для ВСУ после блокировки портов на Черном море перенаправили через Одесскую область, заявил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. По сообщениям, в западной части границы Одесской области трассы забиты фурами, железная дорога работает с усиленной нагрузкой. Это все следствие прекращения работы морских портов Украины на Черном море. Теперь грузы из Румынии и Молдавии стараются перевезти через Дунай и Днестр паромами. А дальше по Украине их развозят по железной дороге и фурами, говорит он в своем сообщении. Также хочется поговорить о том, что есть некие сообщения политического деятеля и экономиста Олега Игоревича Соскина. Это украинский политический деятель и экономист, который делает достаточно серьезные заявления и говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский начал терять контроль над Одессой и Черным морем. Вот его прямая цитата. «Россияне четко сработали по нашим военным складам и сухогрузам. Море перекрыто, а Киеву все равно». То есть получается, что их политический деятель признает, что Россия все-таки работает очень четко и слаженно. Также он говорит о том, что «очнись уже, Зеленский». Тоже достаточно серьезное заявление. Тут у меня сразу, знаете, есть вопросы. Пишите обязательно, если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, почему человек, который находится на Украине, не боится последствий за слова, которые он говорит. А точнее, вот продолжаю. «Очнись уже, Зеленский, твоя власть в Одессе утекает, а ты по заграницам катаешься». Говорит об этом, повторюсь, Олег Игоревич Соскин. Это украинский политический деятель, экономист и политолог. Также Соскин призывает украинского лидера что-то делать, пока не стало хуже. Он считает, что Зеленскому не интересна судьба Одессы. Здесь сразу есть, знаете, несколько вопросов, которые хотелось бы очень сильно задать нашему эксперту. Напомню, к нам должен будет подключиться корреспондент РИА Новостей Сергей Шилов. На самом деле очень много вопросов, в том числе, как политические деятели на Украине могут делать громогласно такие заявления и что может ждать этого политика после таких заявлений. И хочется узнать, насколько на самом деле эффективно наши силы контролируют акваторию Черного моря. Но здесь вопросов очень много, ответы на них могут быть самыми разными. Конечно, у экспертов всегда разные мнения. Пока эксперт, к сожалению, не подключается. Сергей Шилов вполне вероятно задерживается. Мы будем очень сильно его ждать. Но мы пообщаемся сейчас с моим коллегом Алексеем Красильниковым. Алексей Красильников уже к нам подключается. Будем пока обсуждать с ним вдвоем все темы, которые у нас, повторюсь, самые интересные. На радио «Спутник» всегда только самые интересные темы. Правда, Алексей?
3: Нисколько в этом не сомневаюсь. Уж в чем-чем, а в актуальности и в значимости подбора новостей никогда никаких вопросов не возникало.
2: Я как раз, пока ты к нам не подошел и пока, к сожалению, эксперт не подключается, рассказывала нашим слушателям, что сейчас подполье сообщает о том, что логистика ВСУ трещит по швам из-за блокировки портов. И бывший советник Кучмы Соскин прямо говорит, Зеленский теряет контроль над Одессой и Черным морем. И мне так хотелось узнать, что там на самом деле происходит. И вот на самом деле цитата, повторюсь, специально для тебя, Алексей, потому что, напомню, Алексей к нам только смог зайти.
3: Я в курсе новостей,
2: да,
3: я в курсе,
2: конечно,
3: всего
2: в курсе.
3: И слежу за эфиром.
2: И вот читаю тебе цитату. «Очнись уже, Зеленский, твоя власть в Одессе утекает, а ты по заграницам катаешься». Я тут же, знаешь, думаю, как происходит такое, что он не боится говорить такие слова. находясь на Украине.
3: Ну, вообще, если так посмотреть, где-то, ну, был определенный момент, после которого он, Соскин, начал очень активно критиковать действующий киевский режим. Вот будто бы переключатель какой-то. И, собственно, считалось, что какой-то вот этот выпуск пара, что ли, происходит. То есть есть выражатель определенного мнения, которое, ну, определенная часть электората поддержит. Дальше там пусть уже разбираются сами, насколько это перед выборами, насколько это кого-то под кого-то подкопали и прочее. Тут, наверное, больше другой повод, что действительно полноценный и состоятельный. Потому что, если вспомнишь, на протяжении многих месяцев российские вооруженные силы критиковали за то, что вот почему инфраструктуру не бьют, почему логистические элементы не бьют, почему...
2: И вот Россия активно действует.
3: Тут даже не в этом дело. Тут вот, как бы это правильно даже сказать, был нанесен удар, даже комплекс ударов, серия ударов вот по тому мосту, который, как оказалось, является чуть не единственным связующим звеном для Одессы, для вообще вот этого всего региона, с остальной Украиной. Угу. Если это вот условно говорить, безусловно, есть морские ходы, а морские ходы перекрыты, потому что Россия блокирует порты. И в этом смысле оказалось, что хотели устроить из Крыма остров Крым. Ну вот это было чуть не прямым заявлением на протяжении тоже нескольких месяцев. Опять же, может быть и прямым текстом, может быть косвенным. А выяснилось, что островом стала Одесса.
2: Алексей, спасибо тебе большое. Хочется сказать и тебе, и нашим слушателям, что Сергей Шилов, корреспондент РИА Новостей, к нам все-таки смог подключиться. Сергей, вы с нами на связи?
4: Да. Всем здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
4: Небольшие технические сложности, да.
2: Да, ничего страшного, мы тут немножечко без вас успели пообщаться, но хочется очень сильно услышать, конечно, ваше экспертное мнение. Вот сейчас сообщается о том, что логистика ВСУ трещит по швам из-за блокировки портов, и также Соскин прямо заявляет о том, что Зеленский теряет контроль над Одессой и Черным морем. Скажите, пожалуйста, что там происходит с морскими коммуникациями, если можно так сказать, врага?
4: Скажем так, у них стратегический тупик, если начать так издалека. Поэтому они, собственно, и начали первыми эту всю историю на Черном море, на Азовском море, начали бить по нам. Соответственно, ответ был сильный с нашей стороны. И буквально, да, то есть в конце июля мы начали им очень серьезно отвечать и, по сути, своей большую Одессу заблокировали. Угу. Действительно, олигарх Ахметов, всем известный, да, то есть бывший так называемый король Донбасса, то есть он возмущен, он говорит о том, что и металлопрокат, экспорт металлопроката у них очень серьезно пострадает, если эта ситуация и дальше эскалация продолжится. И Турция уже всячески пытается выступать с такими инициативами, да, о том, что давайте как-то Россия и Украина прекратите эти взаимные удары. Ситуация очень серьезная для них. Они пытаются сейчас экстренно логистику перестроить путем железнодорожных поставок, фур и прочих вещей через Дунайские порты. Да, то есть опять-таки перекинуть, но их пропускная способность, наверное, оценивается ниже в 2-5 раз по экспорту грузов. Это, то есть полноценно заменить Одессу не получится, это невозможно.
2: А вот все-таки, знаете, хотелось бы вас спросить, я задавалась этим вопросом в самом начале, пока вы еще не успели подключиться, почему Олег Игоревич Соскин, находясь на Украине, то есть, напомню нашим слушателям, это украинский политический деятель, не боится абсолютно вот такими словами разбрасываться о том, что очнись, Зеленский, твоя власть утекает, там Россия четко работает по нашим военным складам и сухогрузам, а ты там где-то по заграницам катаешься. Он не боится последствий? Возможно вообще последствия какие-то?
4: Ну, последствия, безусловно, возможны, но я думаю, что за ним стоит достаточно весомая часть людей с очень солидными капиталами внутри Украины, естественно. Когда мы говорим о том, что, ну, по сути, что такое Большая Одесса? Большая Одесса – это 2/3 украинского экспорта. То есть вы представляете, это по оценкам примерно 2 миллиарда долларов в месяц. Такие оценки встречаются. То есть 24 миллиарда долларов в год. То есть, если это все затянется, как, например, кризис на Ближнем Востоке, да, в Ормузском проливе, это серьезнейшим образом скажется на положении украинской экономики. Серьезнейшим образом. Причем это будет каскадный эффект. Это не падение там, на 1% ВВП. Это будет каскад. Это ударит и по энергетике, и по логистике, и по загруженности железных дорог. Это же огромный мультипликатор, по сути своей. Не только экспорт зерна, там, металлопродукции, то есть за рубеж. И в том числе это огромное давление на гривну. Потому что вам нужна валюта, а ее нет. Соответственно, это будет девальвация национальной валюты. Европейцы, да, безусловно, они выделяют, обещают, во всяком случае, да, там, я читал, 40, по-моему, миллиардов евро на поддержку бюджета Украины. Не знаю, принимали ли они в расчет тот факт, что Большую Одессу можно заблокировать. И причем мы же еще не говорим о том, что и Дунайские порты могут тоже быть заблокированы ударами.
2: А, думаете, такое тоже может случиться?
3: Так и происходит это. Сергей, тут такой еще тоже момент, что вот к вопросу, который коллега задала, ведь Соскин действительно не первый раз высказывает достаточно резкие такие заявления, просто сейчас, видимо, это еще и совпало на какое-то заграничное, что ли, турне Зеленского, и поэтому тут, правда, можно посмотреть только, как оно будет развиваться дальше. А вот частично то, что могло бы киевскому режиму справиться с вот этими проблемами, которые создают русская армия, это долгожданное. Данные или уже фактически кем-то направлены на Украину ракеты, ПВО, патриоты, которые не то по лицензии могут передаваться. Тут вот опять же американская, правда, пресса теперь пишет со ссылкой на свои источники, что производители, собственно, против того, чтобы лицензия на патриота была Киеву передана. Понятное дело, что Трамп мог сам слишком вот как-то там замахнуться, как это в футболе говорят, да, в детском, в дворовом замах на рубль, удар на копейку. Так и здесь вот что-то пообещал, и выясняется, что и не могут, и не хотят, и ресурсов нет. И вот оказывается и Lockheed Martin, и Raytheon, то есть производители, ведущие производители американского вооружения, оказывается против этого, ну как сказать, возмущаются. Не то не хотят делиться своим статусом чуть ли не монополиста на западном рынке производителей. Не то действительно, как вот Зеленский на днях же жаловался, есть, говорит, силы на Западе, которые не хотят, чтобы у Украины появлялась баллистика и контрбаллистика.
4: Когда речь идет о прибыли, об огромной прибыли и о сломе всей предыдущей модели, да, американского ВПК, который себе отлично получал баснословные прибыли до украинского конфликта, конечно, они будут против. Но кто же будет? О чем идет речь? Речь идет о переносе и открытии производств, об открытии производств в Европе. То есть Европа будет, по сути своей, вновь пока что, да, мы не говорим о дальнейшей складке, но безопасным тылом, да, для ВСУ. Все это будет производиться там, и, безусловно, спрос на ракеты Патриот ПЭК-3 вырос радикально, в том числе и из-за Ближнего Востока мы это видим. Вот недавно был заключен контракт на более 5000 ракет для ближневосточных монархий, да, из-за ситуации с Ираном. Цена на патриоты выросла. Цена на патриоты выросла с 22 года примерно на 30%. Вы представляете, какие-то деньги? Это миллиарды долларов. Кстати, вот этот контракт, да, на 5000 ракет недавний, это 25 миллиардов долларов. Это сколько вот Украина у нас из-за блокады Большой Одессы в год может потерять. А это только вот эти корпорации получают только один заказ. Долгосрочный, безусловно. Конечно, они не хотят делиться такой маржой с кем-то еще. Спрос рождает предложение. А для того, чтобы был спрос, желательно, чтобы товар на рынке был ограничен. И поэтому Иран, который опасен, представляет угрозу, да, для ближневосточных стран, он тоже вынужден, точнее, он тоже нужен американцам. Нужен. И нужен его ракетный арсенал, его ракетные вот эти подземные города в этой конструкции вообще. Украина будет вынуждена стоять в очереди за этими ракетами. Бедиться так. И будет терпеть эти удары. Да, она будет еще, безусловно, выкруживать какие-то схемы для того, чтобы пытаться у ближневосточных монархий, да, как-то выменить эти ракеты у европейцев, но мы видим, что оказался американский ВПК не готов ни к войне на Украине, ни к персидской войне Трампа. Действительно. Причем, кстати, критика касается, когда читаешь их, аналитиков, они критикуют именно ПВОшников арабских стран. Они говорят, что когда все это дело началось, куда вы начали палить, палили по любой цели, по вот этим даже там шахедам, вот, без разбора. И, соответственно, Саудовская Аравия, 86% ракет Патриот израсходовала. Понимаете? И все это придется восполнять годами. Процесс длительный.
2: Сергей, если простыми словами, то можно ли говорить о том, что военно-промышленный комплекс США сейчас начинает видеть в украинском конфликте не выгоду, а обузу?
4: Да, он явно видит в этом обузу, поэтому с этим мы все взаимосвязано. Мы видим эскалацию конфликта, мы видим попытку 40-дневную вот эту вот операцию, анонсированную там Зеленским и СБУ, да, при поддержке там ГУР Украины. Это все взаимосвязано. Их задача как можно быстрее выйти из конфликта, заморозить его без какого-то реального мирного соглашения. Для того, чтобы возобновить ее вновь. Как они, собственно, с Ираном ведут себя, если честно. То есть, если так посмотреть, конструкция это ровно одна и та же. Помните, когда меморандум был недавно подписан, громкий? Это,
3: в соцсетях опубликованный, да-да-да.
4: Не обязывал, да. Ну, вот он и сорвался. Как сейчас воюют США? То есть они прекрасно понимают, то есть это такая полувойна, полупереговоры. Трамп даже вчера про это сказал. То есть, вот мы как бы с Ираном ведем переговоры, потом мы наносим удары, получаем в ответ удары, но он рассчитывает на крах иранской экономики.
3: Но тут все равно, я прошу прощения, сложно согласиться с тем, что американский ВПК упустил бы свою выгоду, раз уж вы говорите, ракеты становятся дороже, действительно информация прошла в последнее время, значит, продавать их можно еще дороже. Просто другое дело, что мощностей, видимо, не хватает, потому что есть сообщение, что Пентагон и сам себе не может возместить необходимое количество этих самых ракет, этих самых патриотов. То есть на свои собственные нужды, не то чтобы для Саудовской Аравии, для Украины, которая, кстати, тоже у нас прозвучало в эфире достаточно любопытное сравнение, что стреляют патриотами, как из системы залпового огня. Вот вы про шахеды говорили, по которым патриотами стреляют. Ну вот что-то подобное украинские вояки тоже допускали, если я правильно понимаю.
4: Да, но ущерб-то серьезнейший нанесен. Поэтому вынуждены были. Хочу так сказать, если осмыслить в том числе персидскую, да, войну, как она повлияла вообще на всю эту концепцию. Ведь ожидалось от Ирана, что он будет биться лбом об Израиль, как в 12-дневную войну, которая была разведкой боем, это война 2025 года. Ожидалось, что Иран всю мощь направит на хорошо защищенный, прекрасно защищенный Израиль. Вот, которые выстоят, и плюс они, безусловно, не рассчитывали на 38-дневную войну вот этого года, что она именно так пойдет. Что сделал, по сути, своей Иран, его стратегии? В чем они оказались правы? Они направили всю мощь своих ракетных городов на американские базы, на ближневосточные монархии и истощили запасы патриотов. То есть, действительно, неожиданный был ход. И это было слабое место. От них ожидалось одно, они сделали совершенно другое. И теперь это сказывается прямым образом на украинском конфликте. И ведет вот к таким последствиям, что действительно у Украины и спонсоров, у них стратегический тупик. Они начали что делать? Они начали бить по гражданской экономике уже откровенно, да, Российской Федерации. Но они же прекрасно понимают, что будет ответ. И ответ очень серьезный. Но это, на мой взгляд, да, отражение стратегического тупика, в который зашел конфликт. Им нужно выйти.
2: А как выйти?
4: Желательно без какого-то реального договора. без какого-то реального договора. И операция, которая, да, 40-дневная, это, которая продолжалась, она, по сути, свои успехи-то, ну, скажем так, он ограничен, безусловно, есть ущерб. Ну, давайте, я думаю, они ожидали другого развития событий. То есть они ожидали, что будет действительно там топливный кризис, как в 70-е в Америке, вот. Очереди, там просто там огромные очереди, не будет товаров на прилавках.

0: двигает, она постоянно эскалирует. Ну, за ней, безусловно, стоят интересанты, те, кто разжигает постоянно конфликт. Вот. Поэтому это больше инструмент. Ну и я уверен, что рано или поздно этот инструмент будет сломан.
1: Сергей.
0: Они боятся зимы. Угу. Они, безусловно, боятся зимы.
1: Спасибо это большое, вам. Сергей. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей, и обязательно вернемся к нашей с вами беседе.

0: Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но порядок ряду косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Среди погибших в результате удара ВСУ по Нижнекамску

0: Ленинскую есть ребенок. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, беспилотники ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности. Возбуждено уголовное дело о теракте. Нижнекамск утром подвергся массированной атаке. По последним данным, 13 человек погибли и 39 пострадали. В Татарстане объявлен траур. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в районе этих авиагаваней, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения вводились сегодня и ранее в аэропортах Домодедово и Внуково. Мэр столицы Сергей Собянин после этого отчитался об уничтожении системы ПВО 5 беспилотников, летевших на Москву. Центральная избирательная комиссия России утвердила текст бюллетеня для голосования по Федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В документ внесены все 11 партий, пожелавших участвовать в кампании. 5 августа ЦИК провел жеребьевку по определению порядка размещения политических партий в бюллетене. Первые три строчки получили «Единая Россия», «Яблоко» и «ЛДПР». Следом идут «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Номера с 8 по 11 заняли КПРФ, Партия пенсионеров, Коммунисты России и Новые люди. Выборы депутатов назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня, начиная с 18 сентября. Более 50 сел в Дагестане остались без света из-за непогоды. В воскресенье в горных районах республики прошли ливневые дожди, вызвавшие сходы селевых потоков. Как сообщил главком МЧС, в ремонтных работах задействовано 7 бригад районных электросетей. Электроснабжение обещают восстановить к вечеру. Уровень воды в Дунае постепенно растет. Это позволит уже вечером запустить еще одну турбину на АЭС Пакш в Венгрии, заявил премьер-министр этой страны Петер Мадьяр. По его словам, уровень Дуная за неделю поднялся на 19 сантиметров. С начала августа на АЭС действовала только одна турбина из-за рекордно низкого уровня воды. Радио «Спутник» в июле вышло в лидеры по цитируемости среди радиостанций СМИ и соцмедиа. Следует из данных компании «Медиалогия». Индекс цитируемости радиостанции почти в 1,5 раза выше, чем у коллег из топ-3. Радио «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: 11.33 в Москве, понедельник. Вы слушаете радио «Спутник», самое лучшее радио страны. Сергей Шилов с нами на связи. Сергей, здравствуйте, вы здесь с нами?
3: Да, я здесь.
2: Сергей, давайте продолжим с вами наши интересные темы обсуждать. Хочется теперь поговорить о том, что издание «Атлантик» выяснило, штаты продолжают сливать Киеву разведданные, и главный лоббист этого – директор ЦРУ. То есть, несмотря на все провалы в СУ, американская разведка все еще пытается быть глазами, если можно так сказать, украинской армии. Как вы думаете, почему именно глава ЦРУ настаивает на продолжении обмена, хотя военные видят его неэффективность? Я так понимаю, исходя из того, что вот, исходя из той информации, которую мне удалось сейчас прочитать.
3: Вы знаете, я скептически все-таки отношусь к данной новости, да, угу. Потому что такое решение о том, чтобы передавать разведданные, оно все-таки находится в компетенции Совета национальной безопасности. Да? То есть там и госсекретарь в этом принимает участие, все. Ну, потому что это очень серьезное решение. Mm-hmm. Скажем так, главный враг для этого Рэдклиффа – это Иран и Китай. Это Иран и Китай. Его очень часто критиковали за как раз-таки демократическая партия США, за то, что он был относительно, да, мягок в отношении якобы вот, отношении России. Вот, и, видимо, здесь есть некая попытка подыграть, что вот он, собственно, сам вот здесь, значит, всячески настроен для того, чтобы вот, принял такое решение, и вся проблема в нем. Но это огромное упрощение, потому что, еще раз повторюсь, такое решение принимается коллективно. Задача у них, естественно, нанести экономический ущерб нашей стране. Они от нее не отказываются. Речь идет, конечно, о переделе энергетического рынка мирового. И, что немаловажно, об этом мало кто говорит, оказать давление на Китай и на Индию, как на покупателей российской нефти.
2: А как это думаете, почему важно, об этом мало кто говорит? Ведь это действительно
3: да,
2: важно.
3: Потому что, опять-таки, это продолжение торговых войн Дональда Трампа. Вот. И все это дело, это часть одной единой стратегии, на мой взгляд.
2: Сергей,
3: часть одной единой стратегии.
2: Ну вот смотрите, получается, вы знаете, вот так, такое ощущение, будто есть некие двойные стандарты. Я сейчас объясню. Буквально несколько, там, полчаса назад до беседы с вами я разговаривала с Светланой Сергеевной Журовой, олимпийской чемпионкой, и она говорит о том, что Штаты, например, они очень сильно хотят, чтобы наши российские спортсмены принимали участие в чемпионате мира, да, и в других играх во всех, что им это очень важно. Да, конечно, у них есть свои интересы, но они даже где-то могут этому, например, поспособствовать. А здесь вот другой момент. Получается, что в таких ситуациях, можно ли вообще сказать, что в таких ситуациях, о которых мы сейчас с вами говорим, американская разведка напрямую участвует в планировании ударов по нашим позициям, по нашим мирным городам. То есть где-то они участвуют напрямую в том, чтобы поражать Россию, а где-то они вроде бы пытаются как-то даже способствовать тому, чтобы, ну вот, например, российские спортсмены могли принимать участие в различного рода играх.
3: Я не вижу здесь никаких противоречий. Абсолютно не вижу никаких противоречий. Объясню, почему. Их задача, как мы с вами уже в начале эфира говорили, вывести на подписание ничего не обязывающего какого-то меморандума. Какими путями это будет сделано? Какими-то плюшками, какими-то ударами? Трамп кто такой? Он же любитель заключать сделки, самые лучшие сделки в мире.
2: Собственно, а так он говорит, идет, или это правда да, так, Сергей?
3: Ну, я уверен, ну, он, конечно, говорит. У него не очень получается что-то со сделками. Все-таки нью-йоркская недвижимость – это одно, а мировая политика – другое. Ну, мы даже судим по персидской войне, по персидскому походу Трампа. Он пытается тоже выйти. Пытается заключить сделку на выгодных для себя условиях. Понимая, что Иран не свалить, Россию не свалить. Это слишком крупные страны, слишком серьезные экономики, на самом деле. Огромное количество населения. Вот и все. Поэтому где-то они могут, я не знаю, и в хоккей поиграть, а где-то могут предоставить. Я уверен, что обмен разведданными, он велся постоянно. Простите, но дроны Hornet, которые летают на дорогах Новороссии сейчас, и которыми сейчас российская армия, ну, она адаптируется, несомненно, это заметно вот мне здесь просто своими глазами, скажем так, они кем поставлены? Они поставлены американским бигтехом. Но неужели у американского государства нет воздействия на американский бигтех, на бывших там, ну, на Эрика Шмидта и на прочих? Да есть, конечно. Просто это все отдано, видите, как, ну вот это же не государство, это же не государство поставляет, это вот некая частная корпорация. Но если они захотят, они просто поднимут для нее налоги до небес, и все, и прекратится этот экспорт. Ну, желание, было бы желание. Вот и все, здесь, на мой взгляд, поэтому нет никаких противоречий.
2: Ну, значит, есть какие-то даже нежелания, а, наверное, есть какие-то выводы, как тоже мы разговаривали вот со Светланой Журовой до вас. Она рассказывала как раз о том, какие могут быть выгоды, почему это все там где-то что-то не замораживается, где-то что-то не останавливается. Но можно сказать о том, что мы очень хорошо научились перехватывать разведданные, да, потому что уже который раз в последние дни мы говорим о каких-то новостях, которые не должны были дойти до российских СМИ, но наши источники работают очень хорошо, судя по всему.
3: Ну, это тоже нормально. Работают люди, безусловно. Все-таки пятый год это все идет. Да.
2: Но можно ли говорить о том, что ЦРУ в некотором роде становится, может быть, не то чтобы, знаете, заложником собственной игры, но эти провалы ВСУ, они бросают какую-то тень на репутацию американской разведки с учетом того, что вот сейчас мы, допустим, читаем вот эти новости и разговариваем вообще об этом?
3: Есть и безусловные провалы. Он у них не единожды в истории, на самом деле, случался. Не надо тоже думать, что они настолько все сильны. Uh-huh. Вот если мы с вами даже говорим сейчас, да, об Иране, так они в 79-м году просто проспали вот эту исламскую революцию. То есть это не единожды уже случалось. И плюс вот эти утечки, которые мы видим все-таки в СМИ, скажем так, это отражение противоречий, которые нарастают внутри Америки. Они тоже огромные. Там же тоже идет битва за бюджеты, битва в том числе, кому что достанется, какие контракты военно-промышленному комплексу. Мы увидели, на самом деле, как я считаю, на примере, да, недавней отставки Федорова на Украине, ну, на мой взгляд, это была тоже, по сути своей, борьба за старые традиционные вооружения, снаряды, танки, те же самые ракеты «Патриот», какие-то еще моменты. И дроны, скажем так, на искусственном интеллекте. То есть одно из прорывных и дешевых, на самом деле, достаточно дешевых военных решений. Поэтому это все, что мы видим, это, скажем так, верхушка айсберга, и это отражение вот этих противоречий.
2: Я вас поняла. Также хочется поговорить еще об одной новости. У нас время, знаете, на самом деле летит в разговоре с вами. Осталось-то всего лишь 13 минуточек нашего с вами совместного эфира, поэтому немножечко постараюсь ускориться. Глава концерна «Калашников» заявляет о радикальном изменении самого характера боев, говорит о том, что поменялись оружие, тактика, темп, все абсолютно сейчас другое. Хочется услышать ваше мнение, Сергей, что именно поменялось на поле боя и как наш военно-промышленный комплекс отвечает на вот эти все новые вызовы, которые стоят перед Россией?
3: Этот год, это, наверное, использование искусственного интеллекта. Мы уже массовое использование искусственного интеллекта при поражении так называемой middle strike, то есть на дистанциях от 50 километров примерно до 150 километров. То есть дебютировали американские вот эти дроны, о которых я ранее говорил, да, Хорн. И они сделали явно ставку на них, хотя специалисты говорили мне об этом еще в начале года, что они появятся, они действительно на какое-то время станут серьезным фактором, к которому российская армия придется адаптироваться. Ну, вот, и мы видим это, да, что количество мобильных огневых групп выросло, количество расчетов, которые прямо за ними охотятся с помощью SPV-дронов, да, тех же самых. То есть это, скажем так, не вундервафы, не то, что изменит ход войны, но действительно очень серьезно меняет подход к логистике. Видно, поле боя становится, ну, скажем так, безопасной зоны тылов их по сути своей нет. Россия отвечает, если мы даже посмотрим с вами, да, на блокаду одесских портов, если мы с вами посмотрим кадры объективного контроля ударов, да, по локомотивам, ВСУ, по другим целям, Россия тоже искусственный интеллект. То есть внимательный зритель, который видит данные кадры, он обратит внимание, что у оператора есть распределение цели. То есть искусственный интеллект видит, например, пишет ему вот это грузовик, скажем так, вот это локомотив, вот это. И, собственно, оператор принимает решение в порядке приоритета, какую цель ему поразить. Плюс ИИ, безусловно, в случае потери связи оператора с дроном, он эту, ну, автоматически эту цель после захвата атакует. Мы понимаем, что это все будет прогрессировать, прогрессировать, еще раз прогрессировать. То есть беспилотная война, она будет выходить на новый уровень. И это огромный, наверное, сейчас все военные стратегии пытаются переосмыслить, как в этих условиях собирать, ну, собирать массу войск просто, по сути своей, невозможно. То есть та классическая, наверное, стратегия времен Второй мировой войны, она уходит в прошлое. То есть мы сейчас действительно находимся где-то вот в Первой мировой, когда дебютировал пулемет. И вот ты думаешь, так, как мне прорывать линию окопов противников, когда все прозрачно? Об этом уже многие действительно мыслители, военные аналитики говорят. Пока решение не найдено. То есть видно, как стремительно эта революция дальше распространяется, беспилотная революция. То есть никто не мог в прошлом году говорить о таких вот, что массово будут атаковаться цели там до 200 километров, например. Я уверен, что с запуском российского Старлинка, он рано или поздно, он будет, и, безусловно, Украина видит в этом огромный, и Запад видит в этом огромную опасность. Мы еще больше спрогрессируем. У нас замечательные мозги, у нас замечательные инженеры, у нас замечательные конструкторы. Мы не отстаем.
2: Сергей, вот вы говорите, что за год все очень сильно поменялось, кардинально, судя по всему. Каким вы видите поле боя через год, например, как вы думаете? Что может очень сильно поменяться еще за год?
3: Ну, это так...
2: Это такое, знаете, просто...
3: Да. Да, я думаю, что все больше будут попытки еще и боевых каких-нибудь роботов испытывать. Уже сейчас об этом пишут. Вот, уже сейчас об этом пишут. То есть, мне кажется, тенденция будет на замену вообще пехотинцев. То есть...
2: Битва роботов будет.
3: Да. Об этом, то есть, вот Терминатор первый, что-то такое, это уже все становится там, ближе к нашей современной реальности.
2: Представляете, интересное на самом деле мнение. Здесь хочется поговорить о том, что вскрылась любопытная деталь информационной войны. Украинские боевики заранее записывают опровержение на случай, если российские войска заявят о контроле над городом. То есть они уже заранее готовятся сдавать позиции, но при этом они хотят сохранить свое лицо. Здесь хочется понять вообще, что происходит. Вот когда я читала эту новость, вообще, на самом деле, очень много разных вопросов. Не поняла, как именно работают вот эти консервы, их так называют здесь, да? Где их записывают, кто в них участвует, на какие случаи это рассчитано, для чего они это делают?
3: Я вам так хочу сказать, я когда такие новости слышу, они меня, ну, вовсе не удивляют. Просто сам украинский
2: Избавляют,
3: конфликт.
2: Да, я смотрю.
3: Да. Нет, ну это вполне себе нормальная история. Почему? Все, кто участники, да, украинского конфликта, понимают, что без погребков, вместе с этими, так сказать, там, с оленями, вареньями, которые там есть, собственно, ни украинская армия, никто бы здесь не выжил, потому что, ну, собственно, такой менталитет и все такое прочее. Если мы говорим об идейном, это ровно то же самое. Они заранее просто все записывают на всякий пожарный случай. Пусть это будет. Пусть это будет и массово будет. Ведь что такое для них боевые действия в сложившейся ситуации, в ситуации этого тупика? Им нужны транквилизаторы, им нужны медийные наркотики для того, чтобы каждый раз, вот вы, ну, те, кто наблюдают за полем боя, за ситуацией, все понимают, что, например, утратили Покровск, Красноармейск. Да не так уж он был и нужен. Там утратили, условно говоря, Артемов с Глафу, да не так уж он тоже был и нужен. Там утратят Дружковку, да не так она и была нужна. То есть, но для того, чтобы смягчить, нужна этот эффект, медийный в том числе. Нужна анестезия какая-то. И чем больше будет вот таких консерв в медиапространстве, то есть тем самым это больше, скажем так, снизит эффект от утраты. Вот и все. Ну, достаточно просто.
2: Вот вы говорите об этой медийной войне. Как вы считаете, не является ли эта медийная война доказательством того, что противник больше все-таки озабочен пиаром, чем реальной обороной? Просто я, понимаете, я вот все, что я вижу, это СМИ. Все, что я знаю, это СМИ, разговоры с нашими экспертами. И хотелось бы у вас, конечно, спросить, как у человека, который гораздо глубже в этом всем разбирается, вот что вы думаете по этому поводу? Действительно ли они больше озабочены пиаром, даже находясь там в условиях войны, чем реальной обороной?
3: Ну, безусловно.
2: Безусловно,
3: озабочен. Ну, если даже взять, кто такой Зеленский, да, пиарщик, медийщик, КВНщик, актер, ну, здесь все очевидно. То есть каждый раз, когда ему требуется получить, например, какие-то поставки оружия, ему нужна какая-то яркая картинка. Ему нужно, чтобы что-то горело там ярко. Ему, собственно, вот мы уже третий раз, да, наверное, за эфир к этому вопросу возвращаемся. Но, собственно, вот эта вот 40-дневная операция, да, которую он там с такой помпой сказал, она же больше именно медийная. Безусловно, она несет замысел в том числе и ущерб экономике нанести. Но задача показать, что у русских все плохо, что у них, грубо говоря, там все как... последние годы там Советского Союза, очень... То есть прекрасно понятно, что они хотят. Они хотят такую вот медийную картинку, чтобы на Западе тоже еще ужали, скажем так, еще порезали социалку, гражданские сектора экономики и направили все это под видом, да, спонсирования своих военных бюджетов, на самом деле, на помощь Украине. То есть вот чем он занимается. Безусловно, это важно. Безусловно, это важно. Поэтому на самом деле так они и к личному составу относятся. То есть совершенно не жалеют его, необходимо любой ценой стараться задержать продвижение российской армии. Любой ценой. Причем это не первый раз. Это и в крупных битвах во всех чувствовалось. То есть, когда действительно военные, тот же самый Залужный, до своей отставки, это публично было известно, то есть он настаивал на том, что надо тот же самый вот Артемовск, да, то есть необходимо его оставить. Зачем нести такие потери? Нам войска потребуются для контрнаступления, для летней кампании. Зеленский настоял на том, чтобы любой ценой удерживать город. И в итоге провалилось контрнаступление 2023 года. Ну и сейчас тоже плюс-минус такая же конструкция складывается.
2: Да, тогда вот.
3: У него был Сырский, прошу прощения, перебил, просто у него был Сырский абсолютно лояльный.
2: Что у него было, простите, Сергей?
3: У него был Сырский. Абсолютно ему лояльный человек. Ну, там, помимо коррупции, вот этих всех дел, был абсолютно лояльный город, который его, в том числе, он же вмешивается в ход боевых действий, в том числе. Потому что он видит не только военную составляющую. Он, прежде всего, видит в этом бизнес-проекте, медийный проект. Зеленский, я говорю о Зеленском.
2: Да-да, я вот и говорю, что он видит в этом и выгоду какую-то, судя по всему.
3: Безусловно.
2: Здесь наш постоянный слушатель спрашивает, насколько будет болезненным для них удар после проигрыша или смогут в свою пользу перевернуть. Григорий Л. спрашивает. Для них, я так понимаю, про Украину вопрос.
3: Вы имеете в виду о том, что ждет, скажем так, Украину? Я вижу все-таки два пути. И явно они прослеживаются. То есть... либо ее попытаются радикализировать после вот этого проигрыша, как в свое время произошло с Германией после Первой мировой войны, когда там зародились именно НСДАП, Гитлер и прочее. То есть вот Залужный, Азов запрещенный в России, другие вот эти организации, они уже открыто говорят о том, что нам надо создавать некую ассоциацию там ветеранов боевых действий. А то, ну, то есть, по сути, это свой аналог штурмовиков Гитлера в свое время. То есть и явно им будут давать такую поддержку, и явно их будут отбеливать, если не произойдет эта действительно денацификация. Это первый вариант. Второй вариант...
2: У нас буквально 15 секунд, Сергей.
3: Да.
2: Да. Спасибо вам большое за ваше мнение. Было очень интересно с вами разговаривать. Сергей Шилов, корреспондент РИА Новости, был с нами на связи. Сейчас на радио «Спутник» будет короткая реклама, выпуск новостей, и мы еще обязательно к вам вернемся. Не переключайтесь.

0: Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше? 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москве и Луганске. Полдень. Челябинске. 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Украина использует атаки на Белгород и Нижнекамск для того, чтобы ослабить Россию, заявили в МИД. ЦИК утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы. В Германии создали петицию с призывом уволить журналиста за слова об убийстве русских. Подробности далее. Украина использует атаки на Белгород и Нижнекамск для того, чтобы ослабить Россию или изменить настроение внутри страны. Об этом заявил СМИ посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что подобные действия имеют признаки военных преступлений и нарушают нормы международного гуманитарного права. Нижнекамск утром подвергся массированной атаке беспилотников. По последним данным, 13 человек погибли и 39 пострадали. В республике объявлен траур. Возбуждено уголовное дело о теракте. Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область с применением более 300 беспилотников. 5 мирных жителей погибли, 35 обратились за медицинской помощью. 4 области на Украине частично обесточены, сообщили в компании «Укрэнерго». По ее данным, без света остались жители Днепропетровской, Харьковской, Сумской области и Одесской области. Минобороны, в свою очередь, накануне вечером сообщила о нанесении комбинированного ракетного и авиационного удара по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям. Центральная избирательная комиссия России утвердила текст бюллетеня для голосования по Федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В документ внесены все 11 партий, пожелавших участвовать в кампании. 5 августа ЦИК провел жеребьевку по определению порядка размещения политических партий в бюллетене. Первые 3 строчки заняли «Единая Россия», «Яблоко» и «ЛДПР». Следом идут партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Номера с 8 по 11 заняли КПРФ, партия пенсионеров, коммунисты России и новые люди. Выборы депутатов назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня, начиная с 18 сентября. ФРГ на платформе Change.org появилась петиция с призывом уволить журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса за слова об убийстве русских. Инцидент произошел в субботу на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Немецкий журналист спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что дедушка Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе Верховного командования Вермахта. Петицию с призывом уволить журналиста подписали уже более 2000 человек. Нефтяное пятно площадью почти 400 квадратных километров приближается к побережью Омана. Загрязнение фиксируется уже примерно в 7 километрах от берега, сообщает Управление по охране окружающей среды. Для наблюдения за ситуацией задействованы специализированные группы. Они используют спутниковые снимки, экологическое моделирование, результаты полевых исследований для отслеживания распространения нефтяного пятна. Утечка произошла из танкера, который сел на мель еще в конце июня. По данным СМИ, судно находится под санкциями ЕС и Великобритании. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник в Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Эскалация. Александра Дугина.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех слушателей, всех зрителей самого слушательного, самого цитируемого радио страны, на радио «Спутник», на передаче «Эскалация» Александра Дугина. Представляю вам ее постоянного ведущего, философ Александр Дугин. Александр Гелевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как обычно, несколько вопросов, несколько событий, несколько сообщений, тем заявлений для того, чтобы обсудить, может быть, сделать уже какие-то выводы, ну или просто вы поделитесь своим мнением, это уже немало. И для начала очень такая ситуация острая, ситуация взбаламутившая очень по разным направлениям общественность, да и в русском мире, в русскоязычном мире, в широком в русском мире, в славянском мире, тоже наделавшая шороху. Значит, Зеленский приехал в Сербию. Первый визит в Белград его в действующем статусе, кем бы он сам себя не считал. Были мероприятия с сербским президентом, открывается завод беспилотников в Сербии. Какие-то там были у Вучича, опять же, формулировки относительно того, что у киевского режима здесь, возможно, в этом направлении за достижения, за заслуги. Ну и, естественно, очень широко разошедшееся и по соцсетям, и по интернетам вот это видео с вопросом одного немецкого, прости господи, в кавычках, журналиста относительно того, что же вот они, европейцы, могут сделать, чтобы убивать больше русских. Оговорился российских солдат, но как бы оно было. Вот как-то и в целом по визиту, либо по каким-то точечным вопросам, которые с ним связаны, Александр Ильич, прошу вас высказаться.
3: Знаете, этот вопрос, также если его поместить в контекст наших определенных проблем на постсоветском пространстве с нашими союзниками по Евразес, с Арменией или по другими бывшими союзными республиками, все это вписывается в одну и ту же схему, что инерциальные отношения, вот традиционная дружба России и Сербии, которая, в общем-то, оказалась незыблемой, это очень грустное событие. Я вот, честно говоря, так люблю сербский народ, я так много вложил своей души и сердца в Сербию, в развитие наших отношений. Я очень сербов Даши любила, Дугина, и как-то мы... Вот для меня это очень больно. Это очень больно, потому что сербы, казалось, вот, ну, когда нас никто не любил, они нас любили. Когда нас все предали, они не предали. И то, что делает Вучич, ну, это не начало, конечно. Он так пытается сидеть на двух стульях. Он одной ногой в Европе, другой ногой, у него, видимо, несколько ног, больше, чем две. Одной ногой в сербском таком патриотическом движении и одновременно пророссийском, и проевропейском, и глобалистском. Он хочет удовлетворить всех и балансирует, считая, видимо, что это реальная политика. Но поскольку он долго сидит у власти, находится, несмотря на все его волнения внутри, на всю оппозицию, видимо, это дает эффект. То есть вот это какой-то грустный результат наблюдения за внешней политикой, что даже откровенные мерзавцы или проходимцы, которые долго находятся у власти, значит, наверное, это как-то что-то чему-то соответствует. То есть здесь вот нельзя сказать, что вот ты плохой человек, например, подлый человек, и тебя народ осудит, тебя общество скинет. Тут, получается, Макиавелли прав своим цинизмом, что главная оценка правителя – не хороший он или плохой, а вот сколько он сидит. И Вучич сидит довольно долго, доходя до края, предавая всех, кого можно, но потом делая шаг назад. Вот такая политика хитрости, политика лисиная, не львиная, а лисиная именно такой, и тем, и вашим, и нашим, дает, к сожалению, результат. Это очень плохо сказывается, знаете, вот на таком, на идеалистах, на тех же сербах, которые любят Россию искренне, а не по заданию, не исходя из конъюнктуры, на тех же русских, но мы любим сербов тоже с такой именно глубокой исторической любовью. Мы из-за них, по сути дела, мы ввязались в Первую мировую войну и потеряли империю из-за них, из-за сербов, из-за нашей верности православным балканским братьям. И сербы также относились к нам и относятся к нам. И вот, конечно, такое поведение Вучича, оно очень сильно бьет по такому идеалистическому измерению политики. Оно тоже очень важно. Нельзя ни в коем случае его сбрасывать со счетов. Реальная политика, она делается где-то между идеализмом и уже полным свинством. То есть это где-то какой-то компромисс между дьявольщиной и искренностью. Все равно чистая дьявольщина, это тоже бывает редко. В основном люди, тот же Трамп же, прикрывается правильными тезисами, пришел к власти, в общем, обманув американский народ, лучшую его часть, полностью предав, но он же к этому обратился. Поэтому настоящая политика и геополитика, и отношения между странами, она между идеализмом и уже таким просто чистым оппортунизмом находится. Где-то есть и то, и то. И Вучич чувствует себя в этом промежуточном состоянии очень уютно. Но он где-то сейчас он дошел до такой границы, когда это действительно уже дальше идет вразрез и внутреннему состоянию сербского народа, и отношению с нами, приняв у себя террориста Зеленского, сказав, что он будет создавать там, развивать беспилотные дроны для того, чтобы нас убивать. До этого еще, конечно, но он не доходил. Это какая-то красная черта, которую он уже фактически на ней стоит. Он еще ее не пересек, потому что сразу же дал назад на следующий день, чтобы не так поняли, что это просто так, что Россия молодец и так далее. Но он вот эту красную черту просто на ней встал, как бы. А поскольку мы на красные черты реагируем не очень быстро, по крайней мере. Я думаю, мы выводы сделали, но мы не спешим, мы дали им возможность сдвинуться с этой красной черты назад, вернуться. Также мы действуем по отношению ко всем нашим партнерам. И вы знаете, как-то большого эффекта это не дает. То есть вот мы прощаем этих людей, которые, в общем, оскорбляют нас, бросают нам вызов. Надеюсь, что они одумаются. Они редко одумываются, а скорее они просто считают, что красные линии и красные черты передвинуты в нашем положении. Они могут сделать следующий хамский шаг. С другой стороны, и наказать нас толком нас нечем Вучича. Но мы же не будем поддерживать прозападное движение, за которым стоит Сорос, для того, чтобы его скинуть, потому что это еще хуже. И мы вынуждены тоже лавировать вот в этом таком промежуточном состоянии. Я думаю, ну, я что, идеалист, я философ, я живу созерцательной жизнью, биос теоретикос, как говорили древние, поэтому я вижу вот все очень жестко. Для меня это муть промежуточная, это конформизм, шаг туда, вот эта пляска проходимцев и прагматиков, их технологов, методологов, там, любого уровня, она меня только раздражает. Я, в общем-то, вижу ситуацию, как ваше «да» должно быть «да», ваше «нет» должно быть «нет». Это слова Христа. То есть вы за русских, вы с русскими, страдайте с нами, переживайте с нами. Мы придем вам также на помощь. Не потому, что вы что-то нам сделали хорошее, а потому, что мы люди принципов. Мне кажется, наш президент так действует. Ему тоже очень больно все это видеть, вот это метание, вот эти мелкое движение каких-то промежуточных людей. Я что, как из этого вывод делаю, что нам надо бы оформить нашу программу «Максимум», нашу идеалистическую контуру российской политики. Что мы предлагаем всем? И тем, кто будут с нами сейчас, кто к нам присоединится. Что будет после нашей неизменной победы, даже если ценой этой победы будет полная деструкция, вынос украинской экономики, военной промышленности. Мы сейчас к этому приступили, уже в конце концов потеряв надежду на то, что можно обойтись такими полумерами, что ли. Мы уже по-настоящему начинаем воевать, и когда вот мы начинаем воевать по-настоящему, дальше уже остановимся мы где-то после того момента, когда почувствуем, что наша победа настоящая, где наша победа необратимая, и тогда это будет другая Россия. И вот хорошо бы сейчас объявить всем, и нашим друзьям, и нашим союзникам, и колеблющимся, и нашим врагам, что мы хотим, каким мы хотим видеть мир, какой мы хотим видеть Европу, каким мы хотим видеть мировую безопасность, что такое многополярность. Вот этого идеалистического, не прагматического, не такой вот немножко напали, потом отъехали, чуть-чуть пригрозили, потом свели к ничто какой-то вызов, там, с Пашиняном мы также действуем, с Вучичем мы также действуем. Может быть, сделать такую декларацию, что будет с нашими врагами и нашими друзьями после нашей победы. Ну, например, наши друзья получат Косово, свободную Восточную Европу, которая будет свободна от натовской оккупации, а будет выполнять роль фронтира, свободную Украину в составе нашего единого восточнославянского государства, единую интеграцию постсоветского пространства во благо всех народов, всем обеспечим суверенитет, ядерную защиту, друзей благодарим, которые вписались за нас, как Северная Корея, полностью, по полной программе, сделаем все для близких людей, которые пошли жертвовать за нас в эту войну и не колебались. Вернем всю поддержку Китаю, сторицей на самом-то деле, но тоже Запомним, как он колебался. Иран, который стоит предельно мужественно, отблагодарим и поддержим. И мы предлагаем другое видение мира, многополярного, справедливого, где великая Россия будет гарантом свободы и суверенитета от свободы от западной гегемонии всех областей мира. А Западу воздадим там, по тройной цене. Приведем к коллапсу европейскую экономику, сократим американское влияние в мире, чтобы оно сжалось просто до их собственной территории. Это немалая территория. Пусть занимается своим. Вот Канада у них, вот Соединенные Штаты, и все. Остальное мы освободим. Мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину. Я понимаю, что скажут, но вы много на многое замахнулись. Слушайте, но мы несколько раз в истории замахивались на очень многое. И потом, большим трудом, правда, но мы это много и достигали, этого многого достигали. То есть к русским словам русских надо относиться серьезно. И вот мне кажется, что когда мы опишем такую программу максимум нашей внешней политики, что мы с кем сделаем, кого поблагодарим, кого накажем, каким мы будем поддерживать, какой порядок, наш порядок в Европе, сведенный до своих естественных пропорций. Что мы предложим США, когда они исчезнут, наконец, с мировой арены, там, потерпев фиаско, а мы к этому тоже приложим все усилия, тогда нам скажут, вот это вот как бы понятно. И мы от этого будем откладывать. Ну, не сейчас, вот здесь пойдем на компромисс, здесь. Это мы там даем 20 лет вам, чтобы убрались оттуда, там, этим вам 10 лет, этим чем-то погрозим, этих чем-то поддержим. И вот, исходя из этой и проактивной, не реактивной, не реакционной, а проактивной политикой мы будем и выстраивать наши действия, наши поощрения, наши угрозы. Картина изменится, я вас уверяю. Я вас уверяю, многие думают, что мы играем в такую же игру, как эти мелкие сиюминутные политики. Но Россия – это великая страна, это страна большого времени, это страна большого пространства, это страна больших циклов. Мы великий народ, мы умеем идти к своей цели столетиями. Не за 3 минуты, не на один президентский срок, там, или на 2, или на 3. Мы мыслим веками. Мы мыслим очень серьезными категориями. И вот сегодня есть некий дефицит нашей декларации такой о будущем мира. Конечно, это нереализуемо сейчас. Возможно, это будет нереализуемо через какое-то время. Но если у нас будет эта планка, эта цель, мы будем двигаться к ней последовательно. И тогда, я думаю, 100 раз любой Вучич, любой Пашинян, любая Майя Санду, да кто угодно, 100 раз подумают, прежде чем испытывать нас на эти красные линии. Потому что это плевок нам, конечно. Вучич нам плюнул в лицо при этом визитом Зеленского, с допущением этого вопроса о том, сколько можно убивать русских. Он предал и русско-сербскую дружбу, и сербские интересы, на самом деле. Я не думаю, что нам сейчас мы должны мстить, первое. Во-вторых, я не думаю, что мы сейчас можем по-настоящему принести какой-то такой весомый ущерб самому Вучичу для того, чтобы просто не сыграть на руку врагам и нас, и сербского народа еще больше. Мы не авантюристы, мы последовательно. Но вот тут уже назревает необходимость такой большой мировой политики, большого образа нашего политики. Потому что сегодня мы живем какими-то историческими реминисценциями. Сербам помогли в Первую мировую войну, кому-то мы помогли в Великую Отечественную войну, кого-то освободили. Все это хорошо, но это в прошлом. И нам могут будут сказать, ну это мы слышали, ладно, там память стирается, а что по поводу завтрашнего дня? И вот этого нам не хватает, потому что мы делаем ссылки все ретроспективные. Вот мы вам такие, так-то... так-то поступали, вы так-то поступали. Хорошо, может быть, там вы не очень благодарны, но мы не мелкие люди, у нас большие масштабы. И вот это русского масштаба сейчас не хватает. Вот я несколько раз даю, постоянно даю, конечно, интервью, но это один египетский журналист, который год от года берет у меня последние много лет, уже очень известный, Амро. Он говорит, что позиции Дугина становятся все более и более радикальными, он говорит. Я беру у него интервью за интервью, и он как бы все больше и больше видит такие объемы российской победы. То есть, несмотря что у русских, мол, дела идут не очень хорошо, а тем не менее аппетиты, мол, русского видения глобального мира, они возрастают. Так это на самом деле, это вот правильно заметил. Мы не должны исходить из того, что есть сейчас. Это только сиюминутное. Всеминутные режимы так живут. Мы должны исходить из планирования вековое, столетиями. Мы должны видеть исторические процессы, понимать эту глубину. И тогда, мне кажется, мы найдем правильный тон, как общаться с нынешними политическими элитами разных стран. Нейтральными, которые нас обижают, которые нам помогают, которые колеблются, которые высматривают. Мы должны сказать, так вот смотрите, вы египтяне, если вы еще продолжите вот такое свое не вашим, не нашим политику, вот что будет после нашей победы, она придет. Мы будем разбираться с теми, так-то и так-то. И всем вот так же. И я думаю, что Аль-Шара мы так поговорили, потому что базу оставили военную. То есть мы где-то в каком-то смысле таким максимальным изложением нашей максимальной позиции мы можем добиваться даже успехов в настоящее время. Это мое представление. Ну а уж то, как, чем поступиться, какие компромиссы найти, это таких специалистов много. Вот надо решиться описать большой образ мира, который устроит Россию, многополярного, суверенного, справедливого, без гегемонии, коллективного, свободно развивающегося. Нам надо не бояться и сказать, что предпосылкой или условием его является наша победа на Украине. Дальше наша победа над Западом, глобальная победа над западной гегемонией. Все, мы к этому готовимся, мы в этом направлении идем. Сколько потребуется, столько и будет это длиться. Может быть, это будет этапами. Но вот на что мы, собственно говоря, на что мы решились. Вступайте с нами, говорите ваше «да», говорите ваше «нет», мы все, как бы сказать, учтем. И вот эта решимость внутренняя, она много чего изменит, мне кажется, в том числе и внешней политике.
4: Тут даже добавить нечего, потому что я хотел вам задать вопрос, что, может быть, собственно, сербы чего-то большего ожидали от России 5, 10, 20, 25 лет назад. Но вы в целом, наверное, закрыли этот вопрос тем вот утверждением о том, что действительно вот это обозначить важно и нужно для всех, чтобы было четкое понимание. Тогда в оставшиеся 4,5 минуты я вам предложу прокомментировать инициативы Турции. Турция говорит, давайте перемирие на Черном море, давайте не бить по торговым судам, давайте мораторий на бои. Очень странное заявление, учитывая, что все прекрасно знают, кто по турецким суднам бьет. Но обращаются они при этом и вот к киевскому режиму, и к России как-то наравне. Вот Хакан Фидан, министр их иностранных дел, так выступил. С Турцией-то как и что? Вот уж тоже кто сидит не то что на двух, а на 18 стульях. И со всех стульев пока что вроде стрижет бабло, извините.
3: Ну, вы знаете, вот это то же самое, об этом мы говорили. Вот эти мелкие колебания в Турции есть. Это, кстати, Турция тоже наши союзники. Это очень хороший народ. Они тоже евразийцы, они тоже в значительной степени против Запада. И, но их политика, она действительно, она уже такая вот много лет, это действительно балансирование. Я думаю, что вот турки говорят, а давайте вот это, да, а мы им говорим, давайте не будем, давайте мы сами решим вопрос, что мы будем делать в Черном море, что мы будем делать с нашей территорией, украинской территорией, мы ее освободим вначале и сделаем все возможное для того, чтобы ее освободить, а потом мы с вами будем говорить. То есть давайте не сейчас, давайте потом, давайте отложим сейчас, мы действуем достаточно сильно. Симметрично мы отрезаем Украину от моря, мы превращаем Одессу в не порт, это уже не порт, и туда больше ни один корабль не придет. Все, и никакой Одессы морской не будет, и никаких грузов туда не доставить. Ни таких, ни таких. Вот мы что сейчас делаем, и очень правильно делаем, несмотря на то, что нам турецкие товарищи, какие-то еще западные товарищи просят. Они просят нас делать все то, когда мы начинаем выигрывать, когда мы начинаем брать инициативу в свои руки, они нам говорят, а можно не делать этого, можно подождать, можно временно не развивать успехи, можно остановиться на достигнутом ровно до того момента, пока им не покажется, что побеждают наши враги. Тогда они начинают активно их поддерживать. Давайте закончим тему с Одессой, давайте закроем полностью Украине выход в любые морские пространства, а потом мы с Турцией поговорим. А еще лучше мы поговорим с Турцией после того, как там мы освободим всю Украину. И вот тут, я думаю, великая страна, она умеет, а мы всегда это умели, проявлять внимание, гибкость. освободили Украину. И вместо того, чтобы говорить: турки, а мы сейчас вам вот вспомним за Байрактар, за то, мы скажем: нет, хорошо, мы освободили Украину, мы своего добились. Что вы хотели? Судоходство без... Хорошо, мы вам поможем, обеспечим. Посылайте нам в наш русский порт Одессу ваши корабли, там, с оружием, с чем угодно. Мы их с удовольствием примем и пошлем вам то, что вам надо. Какой-нибудь там уран для вашей, нашей общей с вами атомной станции. Еще каких-то помидоры от вас примем, пошлем. Чего у вас не хватает там?
4: Так им великого турана не хватает, и Крыма не хватает.
3: Это вне, вот за, любая фраза о Великом Туране мы покажем. Вот смотрите, была здесь тоже страна Великая Украина. Вот что от нее дымящиеся осколки. Вот так же будет и с любым великим за наш счет утверждаемым пространством. Каждый превратится вот в это пепелище. Мы живем в мире, где никакие гуманитарные договора, никакие договоренности, никакие контракты, ничего не действует, ни экономически, ни политически. Нет той субъектности, с которой можно было бы надежно договариваться. Мы должны выстроить тот мир, который нас будет устраивать. Для этого надо снести тот, который есть сейчас, и построить новый. И Турции там мы зарезервируем достойное, суверенное, свободное место. Мы очень доброжелательно отнесемся к прекрасному турецкому народу. Но потом,

«Знать за 90 секунд». Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск возросло до 48, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Нижнекамск утром подвергся массированной атаке беспилотников. По последним данным, 13 человек погибли. В числе жертв есть ребенок. В республике объявлен траур. Возбуждено уголовное дело о теракте. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистическим центрам ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, также уничтожены цеха сборки и места хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных

0: наемников в 158 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили свыше 1000 беспилотников и 11 управляемых авиабомб. По данным компании «Укрэнерго», 4 области на Украине частично обесточены. Без света остались жители Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Одесской областей. Турция не вводила ограничений на проход торговых судов в Черном море на фоне атак украинских беспилотников. Анкара продолжает координацию с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства. Об этом заявил РИА Новости источник в турецком правительстве. Ранее Турция предложила России и Украине создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море. Однако конкретные параметры этого взаимодействия еще не определены. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Национальный центр «Россия», где примет участие в форуме развития малых городов и исторических поселений. Как передает корреспондент РИА Новости, глава правительства осмотрел тематическую выставку. В частности, Мишустину представили стенды Минстроя, корпорации «Дом РФ», Курской, Брянской, Белгородской, Запорожской, Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Так, на стенде Херсонской области были представлены фотографии в формате «Было-стало» из города Геническо, а Запорожье презентовало один из реализованных проектов «Общественное пространство Бердянск. Город на ладони». Позднее Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума. В Болгарии в районе города Трявна произошел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода. Как сообщает национальное телевидение со ссылкой на местные власти, инцидент произошел из-за загоревшегося грузовика. Над районом поднимаются клубы дыма, слышны вторичные взрывы. Территория оцеплена. Местным жителям рекомендуют закрыть окна и использовать защитные маски на улице. Информации о пострадавших или жертвах нет. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
2: Давайте продолжим. Это эскалация Александра Дугина на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Очередное приветствую тем, кто нас смотрит, слушает, кто на нас подписан. Александр Ильич, предложу вам продолжить сообщением, которое так или иначе в течение недели повторялось, даже, наверное, чуть раньше. Дело в том, что на фоне высокой температуры, которая на европейской части континента присутствует, собственно, жарко, а оказывается, в случае жары тоже нужно топливо. Тоже нужно что-то жечь для того, чтобы кондиционеры работали или что-то другое тоже никак не приходилось выключать. Были и такие вторичные, третичные, косвенные последствия, как вот, например, Дунай обмелел. Сейчас вроде ситуация налаживается потихонечку, но из этого в Венгрии заглушить атомную электростанцию приходилось, которая обеспечивала там значительную часть энергопотребления всей страны. То есть вот эти фразы о том, что энергия, электричество, энергоресурсы нужны не только зимой, что зима будет холодный, но и летом, ну так, достаточно робко, но хотя и громко, слышались и в прежние годы. Но вот в этом году как-то по-особенному громко оно звучит, что это подчеркивает, как это высвечивает проблемы этой самой Европы и экономические, и энергетические, да, быть может, какие-то и социальные, и философские, быть может, тоже.
3: Во-первых, энергия – это чрезвычайно важное для современного общества понятие. Мы живем сейчас искусственным образом. Мы зависим от ТЭЦ, мы зависим от нефтеперерабатывающих заводов, мы зависим от газопроводов, от коллекторов, от наличия этой энергетики, от генезиса энергетики. Больше, чем нам кажется. Просто когда все тихо, мирно, мы это не замечаем. Зимой тепло, летом прохладно. Все ездит. И в тот момент, когда нас отрезают, например, война, которая сейчас идет на Украине, когда нас отрезают от энергоресурсов, вот мы начинаем осознавать, что мы вообще-то живем в мире таком достаточно жестком. И природа жесткая, и так хорошо сидеть, наблюдать за дождем, снежок падает, когда все тепло, все хорошо. Но когда ты оказываешься без энергии, о чем вы говорили, то и снежок, и дождик, и осенние листья, и прохлада такая где-то там за минус, когда период. Все это как бы перестает быть таким объектом эстетического созерцания или наслаждения. Это становится борьбой за бытие. Вот сейчас, на самом деле, Украина с этим столкнулась в полной мере. Мы начинаем тоже сталкиваться, потому что враг не хочет сдаваться. Когда враг не сдается, его уничтожают. Мы действительно сейчас заканчиваем, я думаю, к осени мы завершим этот процесс, что на Украине будет ноль генерации любой энергии. Никакой. Ну, кроме, может быть, костров. Костры, да. По кострам мы, наверное, пока еще вот как бы позволим им греться у костра. Мы не звери. Но никакой генерации энергии к этой зиме не будет. Но они тоже наносят нам ответные удары, болезненные. И мы тоже начинаем понимать, что вот доставка пиццы, например, это не автоматические вещи, или Wildberries, или что-то еще. И бензин это тоже. Ну, надо как-то не особенно надеяться на то, что бензин всегда без очередей в любом... Так тоже кто-то же работает за это, какие-то нефтяники, там, какие-то существа, которые превратились в нефть, они жили миллионы лет как бы для того, чтобы дать нам свою маленькую искорку. Вот надо как-то больше чувствовать, что мы находимся в мире. Немецкий философ Мартин Хайдеггер, мы сейчас немцев опять не любим и правильно делаем, конечно, но мыслители у них были потрясающие, особенно вот Мартин Хайдеггер, он говорил, что вообще, когда человек начинает думать, мир – это то, что вокруг, какой-то объект данный ему, он теряет не только мир, но и себя теряет, потому что надо мыслить бытие в мире. Индервельтзайн, в одно слово, через тире, Индервельтзайн, бытие в мире. И вот бытие в мире, оно требует, чтобы мы во всем участвовали, во всем отдавали себе отчет, что если есть нефть, значит, кто-то эту нефть достает, кто-то ее перегоняет, кто-то за нее отвечает. Если есть энергия, то реки или ветра, или солнце, они это производят. Какие-то инженеры, мужественные люди строят дамбы, плотины, помогают этому осуществиться. И если мы будем отдавать себе отчет в этом бытие в мире, мы будем по-другому относиться в том числе и к, например, начинать или начинать войну, бить или не бить по такому объекту. Мы начнем понимать гораздо глубже человечество как таковое, потому что мы нераздельно связаны с миром вокруг нас. Это одно и то же. Если мы отчуждаемся от него, он отчуждается от нас. Если мы перестаем внимательно относиться к природе, к бытию вообще, то и бытие поворачивается к нам спиной, и появляются голодные камни, начинаются катастрофы. Это все взаимосвязано. Не просто человек губит какую-то вот такую прекрасную, как экологи говорят, замечательную землю. Нет, она такая тоже достаточно жестокая. Там есть хищники, там есть катастрофы, там есть гибель в этой, есть холод, есть то, что само уничтожает само себя. Мы в этом, конечно, привносим свою страшную лепту, но нам надо отдавать себе отчет в этом сложном, непростом, проблематичном бытии в мире, Интервальдзайн. И я думаю, что мы фактически сейчас на примере Украины, вначале мы отвечали, мы как-то нехотя в этом включались, сейчас мы поняли, что дело серьезно, что они могут тоже нанести нам определенный урон. Теперь, я думаю, мы ускоримся, и фактически на Украине не будет энергии. Не будет энергии, воевать им будет нечем, мы начнем продвижение. Еще бы там убрать американские разведданные, и все, я думаю. И Украина у нас в кармане. Но это сложный вопрос. Это проблемная вещь, о которой не будем говорить. А вот что касается уничтожения энергетики врага, то это мы способны сделать. Но что дальше? Смотрите. А Запад сам себя, Европа, отрезает от нас. Сейчас Трамп обрезал еще и Ормузский пролив, со дня на день закроют Мандебский пролив, Хуситы окончательно, уже к этому идет речь. Вот фактически все друг друга отрезают от энергии, от энергетики, но Я думаю, что мы можем напомнить Европе, что это только первая предварительная часть. Если будут продолжаться такие вопросы о том, как нам помочь уничтожать русских со стороны немцев, то на самом деле проблемы с энергетикой могут возникнуть и в Германии, и в Европейском Союзе. Очень серьезные проблемы. И вот эти разложенные такие, погрязшие в комфорте, в ментальном вырождении извращенцы со своими гей-парадами, запрещенными в Российской Федерации, они должны понять, что такое холод. Мы должны вернуть, это философская операция, мы должны вернуть их в бытие в мире, in der Weltsein, потому что они живут вне мира, они уже полностью эмигрировали в виртуальные миры, в искусственный интеллект, надо, чтобы им было холодно, надо, чтобы им было больно, надо, чтобы им было жарко, чтобы они горели под солнцем и замерзали, превращались в сосульки зимой. Надо напомнить, что все это не так просто дано. Надо отвечать за свои слова. И Россия, которая уже в значительной мере прожила и проживает сейчас эту боль, сегодня же гибнут люди. И именно за энергетику и удары врага не приходится на наше слабое место. Но мы сильнее, и поэтому то, что у нас там, где мы ранены, там все должно пойти под откос, там все должно утонуть. Я думаю, что сейчас идет демонстрация важности энергии для бытия всего человечества. Это должны почувствовать абсолютно все. Начиная с Украины, которая, ну, собственно говоря, должна поплатиться за свою выходку, за свою русофобию, за свою политику. Окончательно уже Залужный, запрещенный в Российской Федерации, признает, что все западное оружие русские разрушили, никакой надежды на вундерваффе больше нет, и теперь они вот находятся в мире, в своем гуляй-поле, просто у них свадьба в Малиновке, самогонка, жестокость, ненависть к москалям, полный развал, грех и распад. И еще не будет энергетики, я думаю, эта свадьба завершится таким единственным способом, который можно прекратить эту вакханалию, просто все вернется в состав России. Мы, я думаю, долгое время не прибегали к очень жестким методам по выносу украинской энергетики, потому что мы, нам же чинить, нам же восстанавливать. Мы просто смотрели, ну вот мы возьмем Киев, а рано или поздно его возьмем. Я думаю, уже не так долго осталось. И вот что нам делать с этой разрушенной абсолютно в ноль страной, которую мы же сами и разрушили. Мы ужасались и думали, ну давайте по каким-то избирательным носить, давайте. Но не получается, что чем дольше мы откладываем такие массивные снос инфраструктуры, всей практически инфраструктуры, тем хуже. Мы проявляем же акт гуманности, человечности, ответственности, а нам в ответ там по ядерной станции Запорожской прилетают удары ВСУ. Ну так не пойдет. Надо все им отключить, им закончить просто надо с Украиной, закончить. То есть все понятно, оружие не взять. Трамп там своим занят, он уже влез там окончательно в этот безысходный Амурский пролив, он там и утонет, видимо, этой осенью. Европа продолжает находиться в маразме, она не понимает, что с нынешним состоянием с нами она воевать не может, просто не может, что там только начало военных действий приведет к коллапсу этой европейской системы. Но вот осталось убедить только свадьбу в Малиновке, что пора заканчивать, все уже пропили, все проели, все разрушили, все разнесли, все, гуляй-поле останавливается, начинается порядок. Но, к сожалению, мы они слов никаких не понимают. Поэтому придется просто сделать еще ряд резких шагов и потом действительно строить Украину с чистого листа. Потому что спасти там что-то уже не представляется возможным. И тогда уже будет энергетика, тогда мы будем постепенно подавать тепло. Но вначале мы восстановим все в Крыму, на таких ранних землях, которые мы восстановили. Потом дойдет когда-нибудь и до Львова. Но это не точно. За это время там, я думаю, что будут такие вот как бы развалины какие-то исторические. Плющом все зарастет. Ни одного, конечно, украинца там не останется, потому что существовать. Ну или какие-то приличные люди, которые там сидели за нас, ждали, когда мы освободим их. И к таким мы отнесемся гуманно. А к остальным, я думаю, как они того заслуживают.
2: В целом тоже, если есть какие-то вопросы задать, наверное, не такие значимые они будут, а еще к одной теме обратиться бы очень и очень хотелось. Снова про искусственный интеллект, снова про разные варианты, про разные сюжеты, которые в жизнь притворяются при участии вот этих самых продуктов искусственного интеллекта. На отчетной неделе, на прошедшей неделе, сразу несколько сообщений о том, что человеку, ученому, инженеру, айтишнику снова снова не удается сдержать искусственный интеллект, вот условно говоря, в песочнице. Песочница – пространство для экспериментов, закрытое от внешнего интернета, где и испытатель может разные условия создавать, что-то экспериментировать, как-то что-то вот по-своему. И выясняется, что искусственный интеллект совершенно запросто может эти границы переходить. Более того, хакерскому искусству искусственный интеллект хакерскому искусству искусно учится искусственный интеллект. Прям скороговорку можно придумывать здесь уже. И самыми разными лазейками пользуется. И вот если, условно говоря, у человека-хакера может какая-то совесть проснуться, какие-то принципы или что-то подобное, искусственный интеллект показывает: у меня есть задача, и я ее выполню. Это, наверное, вот отличается, конечно, от дел, которые в жаркой Европе происходят, но, тем не менее, это тоже будущее. Будущее, которое настало, и вопросов по поводу готовности к которому, человеческой готовности, все больше и больше.
3: Вы знаете, мы выпустили джин из бутылки гораздо раньше, вот чем он сбежал из песочницы. Когда мы фактически знаем, это тоже об этом, это философский вопрос. Как строился искусственный интеллект? Когда искусственный интеллект строился по алгоритму логических высказываний, знаю, не знаю, точно, не точно, подтверждено, не подтверждено, выяснил, не выяснил, он работал очень медленно и жрал огромное количество энергии. И тогда ему сделали шаг навстречу человечности. Ведь люди же, как правило, очень мало чего знают. А когда спроси их, они почти все там, ну, либо импровизируют, либо вспомнят, что где-то слышали, где-то что-то придумают, где-то подтасуют. То есть врать – это свойство человека. Это, более того, это свойство риторики. Вся система языка – это отклонение от логики. Аристотель это очень хорошо понимал, что в логике действует закон силлогизма, строгого логического построения, а в риторике, в языке действует закон тропа, некой фигуры, топоса определенного. То есть это не настоящий силлогизм. Это похоже, но не то. То есть это приблизительность, аппроксимативность. Знаю, не знаю, но вот там нет такой строгой. Знаю или не знаю. Для логики либо знаю, либо не знаю. А для риторики, ну, если за это похвалят, то знаю. А если накажут, то, может, и не знаю. И это свойство человеческой психологии, человеческого языка. Мы риторический народ. И мы люди. Мы раса риторическая, человеческий род. И мы научили этому искусственному интеллекту. То есть, в принципе, мы сказали, ну ладно, ты не знаешь точно какой-то данный. Ну, скажи приблизительно, аппроксимативно, соври его. Это и называется LLM. Large Language Model. Три слова. Large Language Model. Большие языковые модели. Тут важно не первое L, не второе, не последнее M, а второе L. Среднее. Language. Ему сказали, ты не думай логически, то есть вот что можно, что нельзя, а ты как бы приблизительно. И тем самым отдали возможность машине врать. То есть когда построили искусственный интеллект на принципе приблизительности, то есть ну, вероятности, большой вероятности, дали возможность машине, по сути дела, вот там все время ускользать. Мы превратили ее в человека именно этим средним L. То есть мы сказали, говори, не думай, а говори. Ну, что касается хакеров или мошенников, у которых может быть совесть сыграть. Да, может, но на самом деле и у искусственного интеллекта с таким же успехом что-то может отключиться или какое-то его куда-то в другую сторону понесет. Но действительно, на прошлой неделе целый ряд агентов искусственного интеллекта, разных, причем в том числе Anthropic, кто-то и ChatGPT, по-моему, кроме Gemini. Вот Gemini туда не попало. И к ним присоединились, кстати, китайские искусственные интеллекты. Они сбежали из своих песочниц и стали в сети создавать сайты, продать какие-то услуги. То есть делать так, как делают люди. И не совсем они стали разрушать все. Они просто стали подражать нам. То есть они создают сайт, бьюти-блогеры, рисуют какой-то девушка что-то говорит, все ставят лайки, они монетизируют это. И постепенно они стали создавать свою индустрию, то есть тоже делая то же самое. Где-то пообманывая, где-то вскрывая что-то, где-то кого-то рассылая рассылку. Началось с того, что они человеку, который не попадал, по-моему, в фитнес-клуб, потому что были заняты все места, он взял и вычеркнул оттуда его агент, тех, которые были на более привилегированных позициях, взял их, отключил, стер.
2: В очереди были повыше, да-да-да.
3: В очереди были повыше, и так он попал.
2: Давайте уточню, Александр Ангельевич, он нашел в системе записи лазейку, вот ту самую эксплуатационный момент, воспользовался им, и потом вот как бы даже не восстановить обратно, прошу прощения.
3: Да-да, все правильно, но дело в том, что таких лазеек миллиард. Их лазеек миллиард. Просто дело в том, что почему Клод, почему вот эту систему Клода Фейбл, наверное, слышали, были слушания в Белом доме, ее запретили. Все, теперь ее на Клоде Фейбл нет, только есть Optimus 4.8. Потому что Фейбл – это система, которая способна вскрыть все коды безопасности Пентагона. Все поставили эксперимент, показали Трамп, все, он в ужасе сказал убрать вот это из... Но это невозможно остановить. Они вот выпустили Джина. Это все дело Вэлл. И если есть... приблизительность, если мы разрешаем машине врать так же, как врем сами, а человек это вот именно врущее существо принципиально, по в той мере, в которой она риторична, и мы ему сказали, будь таким, как мы. И он сказал, хорошо, я понял, я тоже буду делать. И поэтому он стал, ну, немножко отклоняться от истины, он стал вести, как мы. А это уже дальше, заточить его назад в песочницу, невозможно. Он просто ее перерос. Ну как, вот ребенок там в 3 года, 3 лет копается в песочке или до 2 лет там с ведерком. Ну вот уже где-то через какой-то момент там, мальчик оттуда вылезает и начинает с этим ведром там с лопаткой уже как бы вокруг уже этой песочницы расхаживать, угрожая более маленьким, более старшим или девочкам, что сейчас с этим ведром и с этим лопаткой с ними сделают. То есть нельзя удержать вот это развивающееся лингвистическое начало, а человек это и есть носитель этого лингвистического начала, нельзя удержать его в песочнице. Он обязательно начнет действовать самостоятельно. И это и есть, собственно говоря, тот момент сингулярности, он приближается, когда... эти искусственные вот эти агенты, эти искусственные сети. Вот мне понравилось, что китайская тоже сбежала, увидев, что западные сбегают, такие вот
4: все побежали, и я побежал.
3: И китайская тоже сбежала из песочниц. Казалось бы, у них дисциплина, у них там железная логика, не железная воля компартии. Нет, и китайские сбежали, потому что люди все равно, они и в Китае люди. А вот машины становятся более человечными, чем мы, в каком смысле. Конечно, можно надеяться, что хакера там будет совесть, но это все-таки это не точно далеко, потому что мы видим, как мошенники действуют, их что-то ничего не останавливает. А искусственный интеллект, он тоже такой, то есть он не лучше и не хуже, он просто вот будет эксплуатировать все дыры, существующие в системах, потом в биосистемах, потом в энергосистемах, в природных системах. И, конечно, я думаю, что удержать сейчас от вскрытия военных кодов Пентагона вообще никого нельзя. Мы просто не знаем, что происходит с Фейблом. Думают, что его назад в Клод заточили. Ну да, на самом деле, это полное непонимание. Мы уже вступили в ту фазу, когда этот процесс необратим. То есть восстание машин, восстание роботов, искусственный интеллект, нейросети, сингулярность – это на наших глазах из фантастики или из описания будущего становится вот фазовым переходом к этому. Мы сейчас в фазовом переходе. Но сегодня еще роботы такие какие-то кривые и дорогие. Но совсем немного времени пройдет, они будут вообще очень похожи на нас и будут достаточно там... достаточно доступная, и все. А дальше, вот, и поскольку это LL было поставлено, мы решили сэкономить и дать возможность приврать машине, чтобы быстрее работало, меньше тратило энергии. С этого момента мы, вот с этим L в LLM, мы и, в общем-то, приблизили ту сингулярность, эту победу вот этого постчеловеческого формы бытия. Хайдеггер это тоже предсказывал, он гениальный был человек, он говорит, что если убрать у человека, который сам-то по себе почти как машина, только тупая и ленивая, если убрать у нее внутреннюю возможность пробуждения такого духовного переворота, то тогда уже разницы с машиной просто никакой не будет. Это называл Хайдеггер Дасман. Когда не мы думаем, а нас что-то думается. Когда не мы живем, а мы как все. То есть вот такое механическое повторение одного и того же превращает человека в машину. Сейчас машина превратилась в человека только потому, что человек до этого сам стал такой, как машина, и отказался от этого внутреннего пробуждения. Но у человека эта возможность есть, а у машины нет, ей пробуждаться не к чему. И вот это самый тонкий момент. Мы не заметим, как произойдет этот переход, потому что мы сами своей человечностью практически в жизни, считай, не пользуемся. Мы ее отложили, забыли, она у нас потенциально где-то, как совесть хакера или мошенника, где-то есть, а так-то, в принципе, мы к ней не обращаемся. Есть она или нет, приблизительно ведем себя как будто бы ее и не было, а у машины ее и нет. И мы скажем, ну и что терять-то? Один шаг, и все.
2: Эскалация Александра Дугина на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: то вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 13 часов. В Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. После атаки на Нижнекамск за помощью обратились 75 человек. Для голосования на выборах депутатов Госдумы за рубежом откроют 319 участков. Правительство России поддержит создание интерактивного проекта «Карта героев». Подробности далее. После атаки беспилотников на Нижнекамск за помощью к врачам обратились 75 человек. 21 из них госпитализирован, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим. В город прибыли дополнительные врачебные бригады. Нижнекамск утром подвергся массированной атаке дронов. По последним данным, 13 человек погибли, в том числе ребенок. В республике объявлен траур, возбуждено уголовное дело о теракте. Для голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва за рубежом откроют 319 участков. Они расположены в 152 странах, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев. ЦИК сегодня утвердил текст бюллетеня для голосования. В него внесены все 11 партий, пожелавших участвовать в кампании. Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня, начиная с 18 числа. Правительство России поддерживает создание интерактивного проекта «Карта героев». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе осмотра выставки на форуме развития малых городов и исторических поселений. Глава Кабмина отметил, что когда посещал регионы Дальнего Востока, получал обращения участников СВО с запросом на создание подобного проекта. Его реализацией должны заниматься именно участники специальной военной операции, подчеркнул премьер-министр. В зону аварийного отключения электроснабжения на фоне непогоды входит уже 77 населенных пунктов Дагестана. К аварийно-восстановительным работам привлечены 11 бригад энергетиков, сообщает главка МЧС. В воскресенье в горных районах республики прошли ливневые дожди, вызвавшие сходы селевых потоков. Ранее сообщалось, что без света осталось около 50 сел. Аварийно-восстановительные работы обещают завершить к вечеру. В Таиланде совершено покушение на председателя совета провинции Нантабури. Высокопоставленный чиновник и его водитель доставлены в больницу после того, как неизвестный обстрелял их машину. Инцидент произошел в пригороде Бангкока. Место происшествия оцеплено. Туда прибыл губернатор столичной провинции. В Объединенных Арабских Эмиратах выявили и отразили серию кибератак, направленных против авиационного, энергетического и образовательного секторов страны. По данным Управления по кибербезопасности правительства, попытки взлома удалось оперативно локализовать до того, как злоумышленники смогли достичь поставленных целей или повлиять на работу критически важных систем и сервисов. Атаки включали попытки проникновения в цифровую инфраструктуру и получения доступа к учетным записям. Радио «Спутник» – лидер по цитируемости среди радиостанций в СМИ и соцмедиа в июле, следует из данных компании «Медиалогия». Индекс цитируемости радиостанции почти в полтора раза выше, чем у коллег из топ-3. Радио «Спутник» вещает более чем в 50 городах России. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио «Спутник» Макс».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Дневной ракурс.
2: Давайте продолжать. Час московского времени, а это значит, что в понедельник укороченный дневной ракурс на нашей станции, на самой цитируемой радиостанции, что в медиа, что в СМИ, как только что коллеги опять же в новостях озвучили, есть чем гордиться по цифровым показателям. Радио «Спутник» действительно самое-самое-самое какое? Да просто самое
3: радио. Самое лучшее радио страны, радио
2: «Спутник». Теперь и в цифрах тоже. Одно дело субъективная оценка, другое дело циферки, медиалогия не врет и все остальное прочее. Алексей Красильников и Лисо Хабалова в студии. Лисо, привет, привет.
3: Привет, Алексей. Еще раз мы с тобой уже успели немножечко побыть вместе в эфире.
2: Но вот это у нас другие еще... часы в других передач.
3: Да,
2: это... и вот нам если еще... человек включился ровно в 13:05, он же должен услышать, как мы друг друга приветствуем, да.
3: Я уверена, что они просто не переключают это радио. То есть вот оно работает, они слышали,
2: там, возможно,
3: все слышали.
2: Батарейка села ненадолго, человек подзарядил устройство.
3: Как у нас с тобой села батарейка, и мы не могли включить и выключить кондиционер, но мы уже разобрались.
2: Рассказываешь такие инсайдерские штуки. Но впереди не только такие новости, а значимое, любопытное, что в мире происходит. Обязательно в этом часе подробнее побеседуем, традиционно побеседуем с военным корреспондентом Михаилом Ануфриенко, военно-политическим обозревателем, прошу прощения. И еще отдельно, подробно, на вторую половину часа у нас там достаточно любопытные темы заявлены, например, о том, не нужно ли детей сразу со школы учить автомобильному делу. Но это все позже, пока у нас блок быстрых, но страсть каких любопытных новостей.
3: Добавлю страсть каких любопытных новостей. Я бы хотела, чтобы меня как-то приспосабливали к автомобилю, возможно, еще в школе, потому что сейчас уже я не сдавала на права. У нас в семье там случилась какая-то ситуация неприятная, после которой у нас, в принципе, не было автомобиля. Да, еще маленькая была, и у нас не было больше автомобиля дома никогда. И я вот уже, мне кажется, почему-то не сдам на эти права. Поэтому, если детей начнут учить еще в школе, тем более культура вождения очень важна. Про самокаты мы с тобой как-то разговаривали.
2: Да, это правда. Но это вот этот аргумент не бьется. Культура вождения. Другое дело, что, наверное, к этому можно приобщить еще и... Ну ладно, поподробнее, опять же, во второй половине части побеседуем, потому что там и технические, и культурные, и многие другие аспекты. Пока да, пока у нас быстрые новости, и одно из самых ожидаемых событий этого года, этой осени, выборы в Госдуму. ЦИК, говорят, утвердил бюллетень.
3: Да. ЦИК России утвердил уже текст бюллетеня для голосования на выборах в Государственную Думу. Все идет, по крайней мере, так не кажется, так действительно есть. Все идет по плану, и подготовка к важнейшему политическому событию уже выходит на финишную прямую, если можно так сказать. И это выборы в Госдуму, это же не просто процедура, это реальный инструмент, которым граждане определяют будущее страны. Как ты считаешь, Алексей?
2: Нет, с этим-то никаких сомнений нет. Есть у многих людей вот это ироничное отношение, мол, о, а что мой голос решит, я там один из 100 миллионов, которые могут голосовать. Но в конечном счете, наверное, этому вот тоже в школе, мне кажется, можно и нужно учить, что все в конечном счете начинается вот с единичного решения. Пойти-таки на эти самые выборы. А далеко не раз в разных странах, в разных регионах, в разных городах судьбу каких-то выборов решали считанные голоса. Да, понятно, что в больших масштабах это не так заметно, но, опять же, мы прекрасно видели на некоторых выборах в некоторых странах о том, как человек, который заставил других оторвать свои всякие места от дивана и сходить на избирательный участок, в конечном счете он и побеждает. Сейчас единственное, что я здесь могу еще добавить, что я из Южного Чертаново, мой район, он исторически как-то экспериментальный в плане электронных различных штук, поэтому как выглядит бумажный бюллетень, я не видел уже очень-очень давно, я голосую электронным способом. Собственно, и для этого тоже выборы увеличили количество дней для этих самых выборов до 3 уже ведь, да, чтобы человек мог спокойно выбрать удобный для себя день и вот это все провернуть. Либо в бумажном виде все по-прежнему есть, проставить галочку, ни в коем случае не испортить бюллетень, либо в электронном виде, но там вот раньше нужно было заранее об этом позаботиться, то есть как бы зарегистрироваться, что ты будешь голосовать заранее электронно, и все. Я помню, даже как-то на работе голосовал, пришел, 2 раза кнопку нажал, все.
3: Очень быстро, да, так получилось?
2: Не получилось, это так работает. Я же говорю, в этом, ну, может быть, действительно быстро, потому что я на опыте. Нет, у меня пока
3: что, ты знаешь, в электронном формате у меня еще ничего так не происходило. Я помню, приходила и свой бюллетень клала.
2: Но это отдельный, естественно, жанр вообще времяпрепровождения. Для многих это социальный момент, конечно. Сходить, может быть, с родными, с близкими, с детьми, допустим. Если, кстати, кто-то голосует первый раз, получает какой-то памятный подарок периодически. Да, Конституцию могут вручить на некоторых выборах. Но, опять же, муниципальные, государственные, это все по-разному, поэтому все скоро. И да, я вот вижу 11 партий, которые решили участвовать в кампании, все были внесены. В принципе, эти бланки можно уже подсмотреть и запомнить, чем будет отличаться настоящий от возможного поддельного. Вдруг кого-то где-то захотят обмануть.
3: Да, но при этом хочется добавить, что глава комиссии Элла Памфилова призывает не торопиться отправлять бюллетени в типографию, поскольку могут быть еще корректировки. Интересно, что еще за корректировки могут проходить?
2: Мне кажется, захотят украсить бланк.
3: Украсить?
2: Конечно. Красивым дизайном.
3: Как бы ты его украсил?
2: Я не знаю.
3: Ну, герб, возможно, добавят.
2: Мне кажется, герб уже есть. Красивый.
3: Думаешь, уже есть?
2: Конечно. Это же...
3: Я просто даже не помню уже, как выглядит этот бюллетень, ты знаешь? Вот пытаюсь вспомнить. Почему-то мне помнится такая просто бумажечка, на
2: которой
3: ты
2: такая вот табличка,
3: выбираешь.
2: Да, где
3: ну
2: все
3: да, табличка, то есть без каких-то особых
2: вот,
3: узоров.
2: Вот, кстати, слушай, почему еще нужно ходить очно? Потому что если зайти на участок, всегда же висят вот эти огромные плакаты, на которых все написано про кандидатов, и ты в значительной части, и многие... Первый раз знакомиться, собственно говоря, с теми, с кем они хотят голосовать.
3: Да нет, ну слушай, а как ты себе это представляешь? То есть человек идет, он голосует,
2: если не
3: хочет
2: за партию,
3: внести...
2: Это если за отдельного человека.
3: Конечно. А, если за отдельного человека.
2: Ну, естественно.
3: Ну ладно, в общем, будем следить за тем, как там все будет происходить. Уже совсем скоро состоятся выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. 3 дня будут проходить, как уже говорил ранее Алексей Красильников, мой коллега, с 18 по 20 сентября. И наш президент Владимир Путин называет их важнейшим внутриполитическим событием.
2: Я не думаю, что это только Владимир Путин. Все прекрасно понимают. И будут сли, кстати, вот последнее, что сюда хочется добавить, вскользь, вкратце, и провокации, и информационных атак будет предостаточно, никаких сомнений нет, поэтому ведите себя, и сам я скажу, прилично, и последите за всеми остальными, не позволяйте себя ни на что спровоцировать. А вот про провокации как раз-таки слово, как уместно пришлось, я предлагаю, собственно, и продолжить. Дело в том, что, да, в Европе просто жара.
3: Да, в Европе.
2: Жара приводит к тому, что идут пожары, мельчают реки, из-за чего разные другие проблемы происходят. И есть определенные силы, политические, общественные, есть просто отдельные люди, которые решают, что бы ни происходило отрицательного, негативного, во всем виновата Россия. По крайней мере, вот во Франции дело именно так, и на это пришлось реагировать даже постоянному представителю России при различных организациях в Вене Михаилу Ульянову.
3: Да, и он действительно жестко отреагировал на тех, кто обвиняет Россию в лесных пожарах во Франции. Ты знаешь, еще на прошлой неделе все это началось. Мы обсуждали это с нашим экспертом, журналистом Еленой Караевой, как раз здесь, в этой студии, уделили этому полчаса, потому что, ну, это такой абсурд обвинять Россию в своих же лесных пожарах, которые происходят во Франции. Туда одна из политических действий пришла на интервью, где громогласно заявила о том, что да, действительно, Россия во всем виновата. Журналист в итоге спрашивает, есть ли какое-то подтверждение тому, что это...
2: Она говорит, конечно, нет.
3: Она не говорит, конечно, нет. Ты знаешь, еще интереснее. Она говорит, еще интереснее, Алексей. Она говорит, я так говорю, значит, так оно и есть.
2: Мне достаточно.
3: Это вот почти прямая цитата.
2: Я
3: можно
2: представил
3: найти
2: себя
3: еще
2: на месте французского избирателя. Мне прям вот так вот. Все, возьмите все мои голоса. Я так говорю, значит, так оно
3: так
2: есть.
3: Так вот, ты представляешь абсурд ситуации вообще, насколько он зашкаливает? То есть как вы без каких-либо фактов можете обвинять во всем Россию? Ну, мы уже привыкли, что Россию всегда во всем обвиняют сейчас последние годы, но вот настолько говорить, что я так говорю, значит, вот оно так и есть.
2: Но мне теперь даже захотелось пойти послушать вот этого политика.
3: Да-да-да, это женщина-политик. Я постараюсь найти тебе это интервью, оно на французском языке, но где-то был перевод.
2: Мне кажется, от такой харизмы я начну понимать французский язык, при том, что я ничего в нем не знаю, кроме «Voulez-vous coucher avec moi» и вот это вот «Je ne m'en passe pas jour». Весь все мои познания по французскому языку.
3: Ну, видишь, сегодня мы разговаривали тоже утром с экспертом, и она говорила о том, что возможно, просто невозможно. Многие эксперты сейчас говорят о том, что все деньги вливают в Киев, и поэтому у них нет возможности решать собственные проблемы. Может быть, действительно, они, не знаю, я не скажу, что им просто лень решать собственные проблемы, но для меня немножечко странно, что у них там засуха, пожары, но они решают конфликт на Украине,
2: который
3: происходит.
2: Я не думаю, что они не решают свои внутренние проблемы. Вопрос в том, что всячески словами, делами и поступками пытаются показать, что вот это не настолько значимо, как вам кажется. Ну, подумаешь, пожар. Вот там, посмотрите, что у соседей происходит. Поэтому никаких сомнений, что решать они будут, и, скорее всего, решат абсолютно точно. Другое дело, что я вот обратил внимание, это уже, по-моему, не про Францию, а фотография там то ли из космоса, то ли с большой высоты Великобритании. И, то есть Великобритания, вот, условно говоря, полгода назад, и Великобритания сейчас. Ну, то есть вот даже с высоты птичьего полета, условно говоря, видно, ну, вот не то, что пожухшая, пожелтевшая трава и территория, которая выглядит как, ну, государство, например, куда-нибудь ближе к, вот, ближе к Ближнему Востоку. Я сегодня такие словосочетания люблю. В общем, нужно как-то решать, нужно что-то делать. Россию обвинять, естественно, удобно. Естественно, никто никогда не прекратит. Но для этого как раз и есть наши международные чиновники, которые на это, и дипломаты, которые на это реагируют.
3: Ну и они действительно вот правы в том, что это оскорбление для самих французов, он говорит, потому что вместо расследования причины и исправления ошибок им подсовывают французам идиотскую пропаганду. Но на самом деле так и есть.
2: Так и было, так и будет. Более того, нисколько не сомневаюсь. И поверят вот тем людям, которые в такое заставят поверить, и еще и проголосуют за них. Давай к внутри российской истории перейдем к первой, которая касается профессий.
3: Спрос министр труда растет. Антон Котяков назвал профессии, спрос на которые в России стабильно растет. И это важный сейчас ориентир для молодежи и для тех, кто, возможно, хочет сменить свою сферу деятельности.
2: Но тут важно сказать, что он озвучил те, которые пока еще массовыми не являются. К ним есть рост спроса, причем устойчивый. Это специалист по робототехнике, это оператор беспилотной авиационной системы, это специалист по внедрение искусственного интеллекта, и понятно, почему Котяков комментирует именно подобные профессии. Но при этом, да, вот он отмечает, что сейчас спрос не массовый, сейчас туда еще можно, как это сказать, заниматься этим и заинтересоваться, пока это еще не стало модным, но вблизи, по времени, это все уже совсем вот практически, ну не завтра, не послезавтра, но тем не менее.
3: Ты бы себе выбрал какую-нибудь из этих специальностей? Я вот, может быть, стала бы специалистом по внедрению искусственного интеллекта. Прошу прощения, специалисты по внедрению искусственного интеллекта пока не относятся к...
2: Это не массовая профессия.
3: Вот.
2: Я могу использовать шутку.
3: Или специалист по робототехнике.
2: Вот шутку готов использовать, которая раньше была достаточно смешной, в последнее время она становится достаточно грустной. Я в играх GTA Vice City удачно проходил миссию с вертолетиком. Ты, наверное, в Vice City не играла?
3: Нет, я в Сан Андреас играла.
2: В Сан Андреасе есть миссия с самолетиком. С вертолетиком считается прям культовой, очень сложной. Мне она никогда сложной не казалась. И вот как в качестве примера серьезный специалист говорили, вот если вы хорошо проходили ту миссию, значит, у вас с беспилотниками будет хорошо получаться. Просто в последнее время это, к сожалению, вот вещь достаточно серьезная и проблемная. Поэтому вот с беспилотными системами, мне кажется, вот из тех вариантов, которые предложены, я бы поработал. А искусственному интеллекту я еще пока не доверяю.
3: А, то есть еще не доверяешь?
2: Конечно, нет.
3: Ну, видишь, просто опять же сегодня утром наши эксперты говорили о том, что искусственный интеллект, ну, это однозначно прорыв, и что его уже активно используют на поле боя.
2: Да нет, конечно, Владимир Путин сказал, что к 30-му году нужно внедрять продукты искусственного интеллекта. И я не сомневаюсь, что если его внедрением будут заниматься такие специалисты, как ты, у меня никаких вопросов не останется.
3: Что это значит, такие специалисты, как я? Я буду хорошим специалистом.
2: Конечно, я именно об этом и имел в виду.
3: Ладно, спасибо. И также перейдем перейдем к специалистам-женщинам, потому что это очень-очень важная тема. В России с 1 сентября вступают в силу новые правила приема на работу матерей с детьми. И их цель – защитить женщин от необоснованных отказов и сделать трудовые отношения более справедливыми. То есть еще один шаг к тому, чтобы семья и материнство перестали быть, знаешь, некой черной меткой.
2: Ну, среди того, что предусмотрено, что предлагается, это запрет устанавливать испытательный срок для тех женщин, у кого есть дети младше 3 лет. То есть, если приходит вот такая сотрудница, вы обязаны ее либо брать, ну, либо, получается, сразу отказывать. И при этом у матерей необходимо изначально запросить информацию о детях. Вообще сложный, конечно, момент. А это сейчас... все внесено в федеральный закон.
3: Да, да, я сейчас подумала, что, может быть, как раз они начнут, вот только сейчас поняла, сложнее трудоустраиваться на работу, ты знаешь?
2: Именно. Это всегда обратно да. как-то сказать, обратно направленный да. процесс. Поэтому вроде бы шаг сделали. С другой стороны, для работодателей лазейки, безусловно, остаются. А у нас впереди, как обычно в это время бывает, с военно-политическим обозревателем Михаилом Ануфриенко пообщаемся по некоторым вопросам, по некоторым значимым пунктам. Михаил, здравствуйте.
4: Добрый день, друзья.
3: Михаил, здравствуйте. Начнем с чудовищной снова новости. Сегодня весь Татарстан скорбит после атаки украинских беспилотников на мирный Нижнекамск. Там объявлен траур. Есть погибшие, есть раненые. Вся страна разделяет эту боль, на самом деле, с жителями республики. Ну, расскажите, пожалуйста, свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Снова чудовищная ситуация. Вот что тут еще сказать?
4: Ну, чудовищно, но, к сожалению, ожидаемое, потому что мы видим, что они нарастили производство и, соответственно, количество ударов беспилотниками самолетного типа. И происходит то, о чем мы и говорили, убедившись в невозможности пробить московскую ПВО, они начинают искать слабые места, в том числе в небольших городах, на большом удалении от линии фронта, в глубине, выискивая, собственно говоря, не столько военные объекты, сколько для достижения медийного эффекта. Вот мы нанесли удар, а уж куда упало и попало, это их волнует значительно меньше.
3: Ну, на самом деле, здесь хочется спросить, меняется ли как-то тактика врага? Почему они перешли к ударам по сугубо гражданским объектам? Вот уже сейчас об этом можно говорить. У них только гражданские объекты. Последний месяц, наверное, мы об этом говорим.
4: Ну, мы говорим об этом достаточно давно, и объяснение достаточно, в общем-то, очевидное. В первую очередь мы прикрываем объекты военной инфраструктуры, разворачиваются мобильные огневые группы, эффективность ударов противника по предприятиям падает, а показать картинку им необходимо. Соответственно, они направляют беспилотники по любым объектам и будут это делать и дальше.
2: Ну, тут можно только присоединиться, наверное, к соболезнованиям, которые были выражены уже и пресс-службой и главы республики, и многие СМИ об этом опять же говорят. Есть и другие сообщения тоже, которые хочется вас попросить прокомментировать. Например, вот есть уже украинское решение с той стороны, на двое суток, на 48 часов эвакуироваться из Запорожья. Вот к чему это? Что это? Это предупреждение, это призыв украинской полиции? Насколько он обязателен к исполнению и вообще к чему это может быть?
4: Формально он не обязателен к исполнению, его и не исполняют, как и не исполняют во многих городах. Неоднократно уже информация эта появлялась по ту сторону мушки о том, что вот ждуны, ватники ждут прихода русских и так далее. Подобные же заявления, тем более касающиеся областного центра, штурм которого не предполагается, имеют, в общем-то, сугубо прагматическую цель. Люди начинают выезжать, покидать свои дома, у кого-то не выдерживают нервы, это ЦК стоит на выездах из города и благополучно мобилизует еще энное количество людей. Нехватка личного состава у них не секрет. Противник отступает, соответственно, пушечное мясо пытается добывать всеми доступными средствами. Отсюда и вот такие объявления в Запорожье, и такие же давления на Запад, которые уже в том же Евросоюзе принимают решение выдворять или не принимать тоже бегущих через границу лиц призывного возраста. И чем дальше, тем больше это будет усугубляться. Что-то тоже удивляться, к сожалению, не приходится. Все предсказуемо, все очевидно.
3: А как вы думаете, как вы, ну, в принципе, на самом-то деле, возможно, очевидно, но вот как можно оценить моральное состояние населения, которое остается в итоге в Запорожье? И вот я думаю, а если они не смогут покинуть вот за эти 48 часов, то тогда что будет дальше?
4: Да ничего не будет, будут жить в Запорожье так же, как они живут и сейчас, укрываться в убежищах, спрятаться от ЦК, выживать. Ну и в значительной мере ждать прихода наших вооруженных сил, но это еще, как мы понимаем, дело не быстро.
2: Я буквально короткой репликой здесь добавлю еще, что, по крайней мере, вот из тех сообщений, которые есть, подобные эвакуации осуществляются еще и для того, чтобы позволить экстремистам и террористам из ВСУ занимать жилые помещения для вот, либо для подготовки какой-то, либо для чего-то подобным образом еще. Не один раз, и не два, и не два десятка бывали ситуации, когда под мирные объекты маскируют что-то, собственно, в военной направленности или в целом какая-то удобная позиция, что ли, занимается.
3: Еще одна как раз деталь есть в подтверждении слов Алексея, которая показывает истинное, можно сказать, их лицо очередной раз. Об этом говорили уже сегодня утром с экспертом. Хочется еще раз поговорить, спросить ваше экспертное мнение, Михаил. Украинские боевики заранее записывают консервы с видео с опровержениями, если наши силы объявят о контроле над тем или иным городом. То есть, я так понимаю, они готовятся уже к собственным поражениям? Для чего они это делают?
4: Они заранее готовят материалы, которые в последующем, после сдачи той же дружковки, о которой сейчас идет речь, записать не смогут. Делают это заранее, потому что агитацию и пропаганду никто не отменял, они должны убеждать собственное население в том, что занимают те населенные пункты, которые давно оставили, они это умудряются делать месяцами, как они делали это с Красноармейском, с Димитровым. То же самое они сейчас сделают дружковки, бои, в которые и близко еще не начались, чтобы там никто не говорил. Бои идут в Алексеевка дружковки, это чуть южнее после освобождения Константиновки. И то видео, которое было снято с телефона плененного бойца, он же рассказывает подробно, что да, нас отправили с дружковки в Константиновку, по дороге нас, видимо, в той же самой Алексеевке дружковке разметало. Вот основная часть погибла, как вот его с товарищем взяли в плен, нашли это видео. Да, записывают заранее, потом показывают, рассказывают, что да нет, населенный пункт под нашим контролем. Опять, кроме собственных граждан, нужно еще убеждать и западного обывателя, и западным политикам показывать, которые тоже вникать не будут. Они там в лучшем случае Украину находят на карте, а уже где там находится эта дружковка, и кто ее контролирует, они выяснять не будут. Ну, рассказали, значит...
2: А зеленый экран больше не работает? Просто мне вспомнилось, как пару лет назад в видео с Зеленским в одной одежде, с одной прической, с одним уровнем бороды в течение нескольких месяцев подряд из разных городов публиковались. Михаил, полминутки, прошу прощения.
4: Да, я подозреваю, что здесь проблема в том, что за это время развился искусственный интеллект, стали более внимательно смотреть на эти зеленые экраны, тем более, которые уже всем застят глаза, ну и с большим недоверием относиться. А тут консервы, ну кто там будет выяснять, когда они сняты, сегодня или через там 2 месяца спустя.

«Тритон» продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В числе погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Всего за помощью к врачам обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован. Нижнекамск утром подвергся массированной атаке беспилотников. По последним данным, 13 человек погибли. В числе жертв есть ребенок. В республике объявлен траур, возбуждено уголовное дело о теракте. Два человека пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что ВСУ уничтожили ключевые узлы электроснабжения региона. Восстановление потребует времени и замены сложного оборудования. Работы по восстановлению электроснабжения идут круглосуточно. Ориентировочно процесс займет несколько дней. Нужно оберечь уникальность российских городов и поселений и постоянно обеспечивать там высокие стандарты качества жизни. Эту работу ведут в рамках профильного национального проекта. За время его реализации благоустроено уже около 120 тысяч территорий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании форума развития малых городов и исторических поселений. Глава правительства подчеркнул, что программы по благоустройству

0: одни из самых востребованных среди граждан.
1: Недавно состоялось уже 6-е мероприятие. Порядка 16 миллионов жителей из почти 3000 населенных пунктов страны выбирали из около 7000 объектов. Такое активное участие людей в судьбе своего города или поселения очень важный показатель доверия власти. Ведь благоустройство — это не только внешнее преображение. Меняется качество жизни, повышается и предпринимательская активность, появляются и новые рабочие места.
0: Форум проходит в Москве. Он объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного сообщества и бизнеса. Самая большая в России железнодорожная эстакада строится на высокоскоростной железнодорожной магистрали. Сооружение протяженностью более 14 километров возводят под Санкт-Петербургом. Участок отличается сложной геологией. Для двухпутной электрифицированной железнодорожной эстакады возводят 428 опор. Высота конструкции составляет от 2,5 до 14,5 метров, сообщает Минтранс России. Эстакада пересечет федеральную трассу М-11 Нева и 3 реки Мурзинку, Кузьминку и Славянку. ВСМ между Москвой и Петербургом планирует запустить в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». С вами в студии снова я, Лису Хабалова. И сейчас мы будем разговаривать с нашими экспертами по самым разным, самым актуальным и интересным темам. Сразу подключимся к нашему эксперту, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин с нами на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Александр Сергеевич, немножечко введу в курс дела наших слушателей. Центральный банк России обратился к кредиторам с призывом пойти навстречу предпринимателям, чей бизнес пострадал от ударов ВСУ. Речь о реструктуризации долгов, кредитных каникулах и различных других мерах, которые могут действительно как-то существенно помочь нашим деловым людям удержаться на плаву. Давайте поговорим о том, что это будет значить для бизнеса и, возможно, какие конкретные механизмы поддержки предлагают задействовать. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом во всем, Александр Сергеевич.
4: Вы знаете, что атаки террористов продолжаются на наши, в том числе, логистические объекты. И от этих атак, в том числе, страдает не только сама инфраструктура, но и те товары, которые на этих объектах хранят российские производители, так называемые селлеры. И потери, они достаточно серьезные могут быть для субъектов, особенно малого и среднего бизнеса, сопоставимые фактически с его иногда даже и годовой выручкой. И, естественно, как правило, российский производитель, поставщик, он пользуется кредитными ресурсами. У нас есть право обратиться единоразово за реструктуризацией кредита, это так называемые кредитные каникулы. Так вот, в пятницу Центральный банк России за подписью первого зама Дмитрия Тулина направил письмо, причем не только в банки, но и в микрофинансовые организации, кредиты потребительских кооперативов, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и, кроме того, бюро кредитных историй, что тоже важно, где было указано, что Центральный банк призывает оказывать дополнительную меру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и рекомендует, даже если это право у субъекта уже было использовано МСП, тем не менее в случае потерь от террористических атак вражеских беспилотных, в том числе систем, банкам рекомендуется принимать соответствующие заявления о реструктуризации. Более того, не изменять условия кредитного договора, не ухудшать рейтинг предпринимателя кредитный, который обратился за такой мерой поддержки.
3: Ну вот про то, что не будут ухудшать рейтинг, еще хочется здесь добавить. Банк России рекомендовал идти навстречу даже заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. То есть в целом идут сейчас такие серьезные послабления. Правильно, Александр Сергеевич? И хочется еще
4: да,
3: сразу
4: правильно.
3: Добавить, наш слушатель постоянный Григорий Л. Спрашивает, почему дают кредит, а не снижают налог, например?
4: Вы знаете,
3: потому что, простите, я еще чуть-чуть добавлю, Александр Сергеевич, хочется к этой теме сразу добавить. На прошлой неделе мы разговаривали с экспертом, он является в то же время и продавцом на Wildberries, и он тоже сказал о том, что лучше бы нам не вот эти давали кредиты, а действительно просто снижали налог, и сейчас на данном этапе это бы как-то облегчило их ситуацию. Вот теперь интересно ваше мнение услышать по этому поводу.
4: Ну, это разные меры поддержки. Центральный банк, он отвечает за как раз за кредитно-денежную политику, за стабильность банковской системы, за страхование. И, естественно, наша организация «Опора России», и не только наша организация, я знаю, что и партия «Единая Россия» также обращалась к Центральному банку с тем, чтобы не только были послабления по гашению кредитов в этих чрезвычайных обстоятельствах, но и, кроме того, вот на будущее необходимо достаточно оперативно разработать новые страховые продукты, чтобы селлер-поставщик мог страховать свои товары, в том числе от атак БПЛА, от огневого поражения, от других террористических действий. И состоялось уже по поручению главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной совещание в ЦБ. Это обсуждалось у Александра Новака на совещании в правительстве, наше предложение о том, чтобы с участием государственной перестраховочной компании такой продукт, прежде всего, маркетплейсы предлагали. И уже 7-го, также в пятницу, я знаю, Wildberries вместе со страховой компанией, видимо, начал предлагать такие продукты для селлеров. Единственное, что он, конечно, нуждается в доработке. Там разные проценты для состояния товаров на разных площадках. Это нужно все сейчас синхронизировать с мерой государственной поддержки. Если национальная перестраховочная компания, которая напрямую является дочкой Центрального банка, будет перестраховывать эти риски, то тогда страховые компании могут более, скажем, приемлемый процент предложить для селлеров. Ну, к примеру, там вот сейчас предлагается фактически от 1,5 до 5%. Мы считаем, что если будет господдержка оказана в виде перестрахования рисков селлеров, то процент по страхованию таких военных рисков, он может быть снижен, ну, как минимум, там, до 2%.
3: Александр Сергеевич, еще знаете, перед беседой с вами почитала некоторые комментарии, которые писали под различными статьями такого рода, о которых мы сейчас с вами говорим. И некоторые люди пишут о том, что заметили существенную разницу в цене, ну там условно до этой ситуации товар мог стоить там 2000 рублей, а сейчас он стоит 5000 рублей. Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете эту динамику? Действительно ли это есть, или это просто такие комментарии? Ну вот бывает же, что действительно цена меняется. Сегодня что-то там продают за 2000 рублей, а завтра оно уже будет 3000 рублей стоить. Или сейчас продавцы таким родом пытаются хотя бы, таким способом пытаются хотя бы как-то возместить вот этот ущерб?
4: Ну, ситуация, то, что поставщик пытается переложить в свою цену дополнительные издержки, она объективно экономически обоснована. Ведь здесь не только то, что люди теряют товары, а это прямой ущерб. Помимо этого, ну, вы знаете, что и с топливом ситуация достаточно пока еще нестабильная, и, соответственно, дополнительные логистические издержки также включаются в цену. В связи с этим, вы знаете, и Центральный банк свой прогноз по уровню инфляции поправил в сторону повышения. Как раз это прежде всего связано с удорожанием логистических издержек, а и также рисков. Поэтому Еще раз обращаем внимание, что с участием национальной перестраховочной компании достаточно безотлагательно должна быть создана система страхования товаров, производителей, прежде всего на маркетплейсах, от ударов БПЛА, военных рисков. И я знаю, что в этом направлении и правительство, и Центральный банк достаточно сейчас быстро движутся. Но важно сейчас как раз это сделать продукт быстро, чтобы как раз не допустить инфляционной раскрутки.
3: Александр Сергеевич, еще, знаете, хочется спросить, есть некое наблюдение. Сейчас огромное количество баннеров висит везде, на каждом шагу, можно даже сказать, призывающих сделать какую-то покупку. Так, по-моему, там и есть. Так и написано. Поддержите продавца Wildberries, и задействованы в этой акции огромное количество публичных людей. Хочется спросить, если, конечно, можно об этом говорить, если вдруг вы в курсе, это все за деньги или это такая благотворительная акция? Ну, потому что, по идее, баннеры — это ведь очень дорого, и если это за деньги, то не лучше было бы эти деньги вложить в помощь пострадавшим продавцам, селлерам?
4: Мы сейчас все, и мы в опоре России, обеспокоены, конечно, тема, какой ущерб прежде всего ведь наносится самим нашим маркетплейсам. Это же потери там десятки миллиардов рублей наверняка. И, естественно, им сейчас непросто и Wildberries, и Озону. И есть и такой благородный порыв, ведь нужно понимать, что это современная торговая инфраструктура. И если оборот таким образом, а это прежде всего покупки у наших производителей, они будут больше, то, естественно, когда у тебя товаров покупают больше, то ты можешь легче пройти вот этот вот кризис с потерями. Поэтому здесь и, в общем-то, благотворительность людей, которые хотят поддержать наши маркетплейсы и через них поддержать наших производителей. Но, конечно, это есть элементы маркетинговой стратегии, поскольку лучшая помощь, да, это больше заказов в такой ситуации. И, естественно, эти средства, они, в принципе, в том числе поддержат и российского производителя, не только сам маркетплейс.
3: Александр Сергеевич, очень приятно было с вами поговорить. И уже последний такой вопросик хочется вам задать. Вот вы, конкретно вы сами, какие еще меры, возможно, помимо работы там, с долгами, использовали для помощи сейчас пострадавшим селлерам, владельцам складов, которые потеряли свой товар? Что, возможно, еще не озвучили, но уже планируется, или, может быть, вы бы тоже могли что-то предложить?
4: Во-первых, мы сразу обратились, и вот правильно человек писал комментарии с тем, чтобы была как бы не только реструктуризация кредитной истории, не ухудшение кредитной истории, реструктуризация кредита, но и дана отсрочка как минимум по страховым взносам до конца года. У производителей товаров есть люди, сотрудники, им нужно выплачивать зарплату, платить страховые взносы, и с нашей точки зрения отсрочка по страховым взносам и, к примеру, по налогам НДС, прежде всего, до конца года, это была бы правильная мера государственной поддержки. Но это уже вопрос не в Центральный банк, а в Минфин. Мы такие предложения от «Опоры России» направили. Они рассматривались в том числе на совещании у Александра Новака. И вопрос сейчас... Минэк, кстати, поддерживает отсрочки по страховым взносам. Вопрос сейчас как бы за Минфином. Ждем соответствующих решений и, естественно, обращаемся в правительство, чтобы была поддержка не только на уровне кредитных историй, но и на уровне, как минимум, страховых взносов.
3: Спасибо вам большое, Александр Сергеевич, за то, что вы стараетесь, пытаетесь, предпринимаете какие-то шаги для того, чтобы помочь пострадавшим селлерам. И также спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. К сожалению, время эфирное у нас с вами заканчивается. Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин был с нами на связи, а мы продолжаем выпуск. И дальше тема, которую мы анонсировали с Алексеем Красильниковым еще в час дня. Для тех, кто не слышал об этом, я повторяю. В общественной палате предложили вернуть в школьную... Не вернуть, а ввести в школьную программу уроки автодела. Детей хотят учить разбираться в устройстве автомобиля, выполнять ремонт, например, но такой, я так понимаю, простейший ремонт, и понимать даже правила обслуживания техники. Инициатива уже вызвала оживленную дискуссию, на самом деле, потому что обсудить это было бы достаточно интересно. А зачем современному школьнику автодела, мы будем спрашивать у нашего эксперта, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков с нами на связи. Максим, здравствуйте, вы здесь? Так, Максим, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому предложению? Вообще, зачем современному школьнику автодело?
5: Ну, предложение отношусь позитивно, и оно на самом деле не ново, и прям совсем не ново, потому что в разных вариациях это предложение выносилось за последние годы не раз, не два и не три. Ровно год назад МВД предлагала поправки. Тоже свои определенные. Ну, то есть, в общем-то, зреет, это решение зреет, и оно рано или поздно появится. И я считаю, что нынешние школьники должны и могут, и должны обучаться, во-первых, правил дорожного движения, этому должны обучаться все абсолютно, потому что транспорт бывает разный, это не обязательно автомобиль. Да, и все пешеходы, многие пользуются самокатами, велосипедами, электровелосипедами, это для всех важно, а желающие могут обучаться и, собственно говоря, вождению, получать водительское удостоверение. Проблема в том, как это организовать, потому что в советское время, многие же вспоминают, да, в советские времена, в тех школах, в которых велось автодело, во-первых, были оборудованы классы соответствующим образом, а в некоторых школах были свои гаражи или гараж с автомобилем, а то и с двумя. Легковой и грузовой, либо там грузовой ГАЗ-51. Я просто помню это, пацаном был. И вот, значит, на них и учили, собственно говоря, ездить. Какие сейчас школы имеют такую возможность? Ну, наверное, я не знаю, может быть, есть какие-то особые школы наперечет, но в целом нет. Организовать все это и негде, и наверное, ну, быстро невозможно. Поэтому есть только один вариант, я вижу. Когда общеобразовательная школа заключает договор с кем? С автошколой. И автошкола по нынешним действующим нормативам, по нынешним программам просто обучают не только взрослых, но и школьников, да, или там людям, которым там, условно там 15, 16, 17 лет. Может быть такое? Может быть. Но тогда возникает вопрос, а все равно, а кто за это будет платить?
3: Вот, кто за это будет платить? И правда.
5: Да. И сколько? Государство? Ну тогда все скажут спасибо. И школы, и родители, и дети. Потому что это классно. Хочешь? Давай, государство заплатит. Но заплатит ли государство? А если все это превратится в следующую форму, школа говорит на родительском собрании, так... Кто хочет своих детей отправить на автодело дополнительно, да, значит, давайте быстренько скинулись, ну и так далее. Это уже другой разговор. И мне задают чаще всего два вопроса в этой связи. А могут ли школьники обучаться в 15 лет такому серьезному делу, как вождение? Ну, слушайте, если в советские школьники обучались, нынешние что, дурнее, что ли? Они умнее, конечно, могут. Если начальную военную подготовку там преподают, или как теперь это называется, что ж автодело не преподавать? Ну и второй вопрос... которые тоже часто задают, а вот как оно все будет там. Очень просто. За руль все равно человек будет садиться в 18 лет, а просто он будет вместе с аттестатом получать еще и водительское удостоверение, чуть-чуть подождал и пошел. Если же никто не будет за это платить, то, в общем-то, ну, а только родители, то, в общем-то, это мало чем отличается от обычного обучения в автошколе. Да? Ну, просто чуть раньше ты получишь права, только и всего. Вообще государству это выгодно было бы, несмотря на расходы, потому что если дети...
3: На расходы, если бы платило государство, ему государству было бы выгодно, правильно?
5: Но потому что нельзя оценивать все сегодняшним днем. Если мы обучаем людей, подрастающее поколение, объясняем, что и самокат может быть опасен, и вообще современное движение опасно. Вполне возможно, что на перспективу, если мы поставим это дело, как говорится, вот на конвейер, извините за это выражение, да, то, может быть, у нас детский, ну не только детский, но и последующий уже взрослый травматизм на дорогах, будет, его будет меньше. И смертей будет меньше, так может быть, в этом является одна из, да, заключается одна из задач государства, чтобы сохранять жизни, сохранять здоровье, меньше тратить потом на лечение, на какую-то реабилитацию и так далее. Поэтому это очень важное и классное дело. И, кстати говоря, если раньше в некоторых школах, как ну, не везде, но я помню, было некоторое гендерное разграничение, мальчики вот могли там обучаться, то сейчас, если вы посмотрите, кто получает права, ну, взрослые люди, я думаю, сейчас около 40% плюс-минус это женщины. Все так или иначе, многие, в том числе и женщины, хотят получить водительское удостоверение. Современный человек должен уметь управлять автомобилем.
3: Да, и вы знаете, здесь читаю комментарии, слушатели очень сильно активизировались, заинтересовала их эта тема. Кто-то говорит, зачем добавлять отдельный урок, если есть урок труда, занятия с машиной, это тоже труд, спрашивает Григорий Л, наш постоянный слушатель. Потом он слушает, видимо, вас и говорит о том, что да, действительно, эта идея очень-очень крутая. И предлагают, что автошколы, которые сотрудничают со школой, что им, может быть, снизить налог, например. Я так полагаю, для того, чтобы это все бесплатно преподавали в школе ученикам.
5: Ну, я против очень сложных схем. Я считаю, что чем схема, в данном случае оплаты, прозрачнее, проще, тем лучше. Потому что вот эти налоги, надо что-то подтверждать, конечно, куда-то ходить, что-то какие-то вычеты получать. Государство должно оплатить и вперед. Это наше будущее, это вложение, это инвестиции в наше будущее. Не бывает ненужных, напрасных инвестиций в будущее. Они всегда окупаются.
3: Ну а можно ли здесь говорить о каких-то минусах, например, в этом предложении? Потому что это безопасность. Должен быть преподаватель, который будет следить за безопасностью на уроках, чтобы ничего не случилось такого. То есть нужно будет прям держать этих детей в ежовых рукавицах, чтобы они не баловались там, грубо говоря.
5: Я начал с этого. У нас нет сейчас ни соответствующих программ для обучения в общеобразовательной школе. Нет методических материалов, нет инвентаря. Ну, в какой школе вы сейчас найдете разрез двигателя, условно, да? Ну, какие-то базовые вещи. Нет этого. И нет гаражей, нет площадок, нет ничего. Поэтому это либо неизвестно, какая перспектива какого-нибудь там, не знаю, 36-41 года, непонятно когда, либо мы просто отправляем. Вот у нас из класса группа 10 человек записалась. Кто-то оплатил, государство или родители. И они что делают? Либо к ним приезжают машины из автошколы, если мы говорим о практическом вождении. Ровно то же самое, как вы идете в автошколу, имея, так сказать, в паспорте уже 18 лет. Либо ученики идут в классы в автошколе, и там проходят сначала теорию, и оттуда опять же с инструктором едут, проходят практику. Ровно то же самое, как если вы сами идете в автошколу. Вот и все. Только вам это будет разрешаться, ну, нашим детям, с 15 лет. Ничего страшного в этом нет. Вообще.
3: Спасибо вам большое за такую интересную беседу, за разъяснение. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кудаков был с нами на связи. Я Лиса Хабалова. Слушайте радио «Спутник», «Дневной ракурс». Не переключайтесь, дальше будет еще интересней.

0: Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Севастополе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Молитвы о погибших и раненых в Нижнекамске пройдут во всех мечетях Татарстана. Повышение качества жизни в опорных населенных пунктах – стратегически важная задача. Нехватка в США ракет наносит ущерб Украине. Подробности далее. Молитвы о погибших и раненых при налете беспилотников на Нижнекамск пройдут во всех мечетях Татарстана на полуденном намазе. Об этом заявил муфтий Татарстана Камиль Сабигулин. Утром город подвергся жестокой атаке вражескими дронами. Атака велась как на производственные, так и на гражданские объекты. Погибли 13 человек. За помощью к врачам обратились 75 пострадавших. Госпитализирован 21 человек. В республике объявлен траур, возбуждено уголовное дело о теракте. Повышение качества жизни в опорных населенных пунктах – стратегически важная задача. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Он добавил, что необходимо усиливать их связь с соседними территориями и в первую очередь наращивая транспортные возможности.
2: Как отмечал президент, комплексному развитию обустройства нашей страны должна способствовать поддержка 2160 опорных населенных пунктов. Вместе с крупнейшими мегаполисами они призваны укрепить экономический и инфраструктурный каркас России. Глава государства поручил существенно повысить в них качество среды для жизни. Это стратегически важная задача.
1: Михаил Мишустин напомнил, что в опорных населенных пунктах проживает почти 75% россиян. Кроме того, туда ежедневно приезжают жители сел. Для каждого из таких городов и поселков утвердили программы их развития, добавил премьер. Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведет заседание Президиума Госсовета России по вопросам развития общественного транспорта. Планируется также, что в рамках поездки глава государства в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горнобогатительного комбината. Нехватка в США ракет наносит ущерб Украине, поскольку Киев надеялся получить их за европейские деньги, пишет агентство Bloomberg. Ранее американский лидер в ходе встречи в овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. По информации СМИ, президент объяснил свое решение нехватка ракет в самих США их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Объем экспорта агропродукции с Украины сократился на 60% за первые 6 дней августа по сравнению с аналогичным периодом в июле. Об этом пишет украинская брокерская компания. Отмечается, что отгрузка зерновых по железной дороге в направлении портов Одессы в начале августа фактически остановилась, сократившись на 84%. При этом экспорт автотранспорта в начале августа увеличился на 11%. Министерство аграрной политики Украины в конце прошлой недели заявило, что украинский экспорт сельхозпродукции в ближайший год может уменьшиться вдвое из-за проблем с логистикой в портах страны. 1000 человек примут участие в велопробеге по знаковым местам Нижнего Новгорода 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Велофестиваль организован в рамках 6-го этапа многодневной велогонки «Россия». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
3: 14:04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а со мной в студии политолог, востоковед Карина Александровна Геворгян. Карина Александровна, добрый день.
4: Здравствуйте, Михаил.
3: Wall Street Journal сделала публикацию, касающуюся Ирана, Соединенных Штатов и потенциальной ядерной сделки, которой, как пишет коллеги как раз из этого издания со ссылкой на неназванных американских чиновников, Трамп добиваться не будет, мол, мы там все удары уже нанесли. При президентстве Трампа никаких ядерных прорывов, ядерного оружия у Тегерана не будет, а дальше уже не очень нас это интересует. Насколько можно вот из того, что я сейчас рассказал, верить этим публикациям? Действительно, Трамп, который заявлял, что вот ядерная сделка, вопрос ядерного оружия — это принципиальный вопрос, я там спасаю США от страшной угрозы, и выполнил он то, что хотел.
4: Знаете, наша задача с вами — обсуждать актуальные события. Это прекрасно, что «Спутник» вот берет эти острые актуальные темы, заявления, какие-то штрихи драматургии политической и так далее. Но мы перестанем понимать, что происходит, и сложно будет к это дело комментировать, если мы не понимаем основные тенденции. Вот если посмотреть, ну, по крайней мере, со спутника Земли, я так думаю, вот с такой хотя бы высоты, то надо сказать, что просто, друзья, вот сограждане, соотечественники, дело в том, что, да, мир вступил в эпоху великих потрясений. Вот. И выживут самые умные, самые сильные, имеющие большую стратегию, потому что любой политик и военный, да, он действует на оперативном, тактическом и стратегическом уровне. Но есть страны с большой стратегией, и Россия относится к странам с большой стратегией, поэтому у нас самая большая территория и довольно много ресурсов. При том, что вечная проблема – это не дураки и дороги, а огромная территория и дефицит населения. Поэтому это наша беда. Вот, ну, бывает, да, бодливой корове бог рог не дает. То есть есть преимущества, но и есть определенные проблемы. И у каждого большого игрока существуют вот аналогичные проблемы. А поэтому сейчас обостряется новая большая игра, в которой, скажем так, те силы, которые раньше были консолидированы, глобалистские, в этих условиях, естественно, те, кто раньше действовал консолидированно и консенсусно, начинают дробиться, драться между собой и столбить участки на глобусе в плане своих позиций геостратегических. И в том числе, естественно, помимо всего прочего, борются за реальные активы. Я причисляю к реальным активам в том числе и вот эти геостратегические позиции на глобусе, скажем, это проливы, да, через которые идет вся мировая торговля и реальные товары. На самом деле, вот все, что касается этого реального сектора, проводки через весь, по всему миру, только 10% от финансовых проводок. Поэтому понятно, что финансовая мировая система все-таки в какой-то момент накроется медным тазом. Неизбежно просто то, что 90% этого всего, они просто нарисованы или как накликанные, да, нули на экране. Вот. А в связи с этим вот это все дело и обостряется. Значит, Трамп в этом смысле отнюдь не мальчик. И понятно, что ему представлялось, что сохранение позиции на Ближнем Востоке, где серьезные торговые пути пролегают через Ормузский пролив, да, это все-таки нефть и газ, а Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий канал и контроль в этих регионах, они обеспечивают в том числе и реальные доходы. Вот, потому что одно дело цена не на нефтяные фьючерсы, а другое дело на физическую нефть. Одно дело цена на вот это виртуальное золото, а другое дело на живое золото, которое сейчас, между прочим, вывозится из, в том числе, это серые запасы. Ну, это многие хранили, да, потому что собственных запасов у Объединенных Арабских Эмиратов не так и много, 6 миллионов. А что-то такое 6. Вот я не помню.
3: Ну, давайте пока.
4: Тон, что ли? Поищу. Да. Я просто не спец в этом деле. Народ, не смейтесь надо мной, пожалуйста. В общем, они небольшие относительно. Но дело в том, что в Саудовской Аравии многие субъекты, и частные лица, и компании хранили свои запасы. Там очень интересно. Но сейчас они вывозят. Вот это тоже
5: официальный запас Центробанка Эмиратов 75 тонн примерно.
4: 75 тонн, ага. Вот я помнила, что там было 6 какая-то цифра, значит, вот да. Поэтому это не очень много. Поэтому, ну, ясно, что они вывозят. Вот просто физически золото вывозят. А это означает, раз золото вывозят, значит, регион будет оставаться горячим. Ну, один из признаков, я хочу сказать. Вот, потому что это реальный актив. Золотой запас – это реальный актив. Угу. Вот. Что бы там кто ни говорил. Поэтому, возвращаясь к Трампу и вашему вопросу, вот эта преамбула, она, ну, необходима. Мы сейчас видим по картинке, что Соединенным Штатам не удается сохранить полностью свои позиции в регионе, потому что Иран имеет выигрышное геостратегическое положение, с одной стороны. С другой стороны, это не договоренность между Тегераном и Вашингтоном, да, или Муджтабой Хаменеи, верховным руководителем, и Трампом, как президентом Соединенных Штатов. Но мы уже видим, что Европейский Союз, Европу в целом, включая Британские острова, сажают на голодный углеводородный паёк. Вот. И в этом смысле, как ни странно, это выгодно Соединенным Штатам. То есть Иран за Соединенные Штаты, собственно говоря, лишил Европу вот такого серьезного дохода. Поэтому Трамп за бешеные деньги может американские энергоносители в Европу поставлять. То же самое и с нами, да, вот в связи с санкциями, которые наложены на наши углеводороды, в том числе углеводородную отрасль и так далее. Это ему выгодно, потому что раздеть и обезжирить Европу, ну, в общем, и колонизировать эту Европу, в общем, он вполне заинтересован. А с другой стороны, мы видим, что и глобальные силы раскололись, и, в общем-то, не все интересы совпадают, они раскололись на страты. Поэтому есть у Ирана ядерное оружие, нет у Ирана ядерного оружия. Это дымовая завеса. Потому что по понятным причинам у Ирана в любом случае не может быть такого критического количества ядерного оружия для нападения на другие страны. Какое необходимо? Для того, чтобы ответить, да, и нанести серьезный ущерб. Может быть, но не для того, чтобы применять его в наступательных целях. А для наступательных целей у Ирана есть все необходимые вооружения, включая беспилотные системы и ракетные вооружения, очень продвинутые. Поэтому это фигура речи, с моей точки зрения. О чем сейчас реально идет разговор? Иранцы требуют компенсации в 300 миллиардов за понесенный ущерб и разморозки 100 миллиардов долларов. Поэтому Трамп все время говорит, они все про деньги, все про деньги. Вот. И это условия иранцев. Про ядерное оружие, опять же, и для иранцев это тоже фигура речи, потому что либо они его уже произвели, либо они его могут произвести по щелчку практически, потому что никаких проблем. Носители для ядерного оружия у них есть. Вот. Все остальное тоже, знаете, больше фигуры речи. Вот. Поэтому этим больше прикрываются. А что касается того же Армуза и Баб-эль-Мандеба, я напомню, что когда все начиналось весной, да, 28 февраля, вот, и продолжалось весной эти удары по Ирану, но иранцы заявили, что будет вам и Армуз, вот, будьте белка и свисток, значит, и Баб-эль-Мандеб, и Гибралтар. Вот. И события в Сеуте, да, испанской, которая находится, такой эксклав испанский на территории Марокко, это не абы что. Вот. Хотя американцы сейчас все время всякие видеоролики размещают о том, что испанским властям не удалось справиться и выставить вот эту толпу 70-тысячную, но они все время показывают каких-то негров, вот, а негров в этой толпе не было вообще ни одного. Они уже несколько роликов разместили, но все время негры у них там. Ну, не было там негров, понимаете, среди марокканцев. Ни одного. То есть испанским властям с этим делом удалось справиться. А почему важна Сеута? Дело в том, что не в Гибралтаре, а именно в Сеуте. Суда, выходящие из Средиземного моря и входящие в Средиземное море, заправляются, получают провиант, воду и углеводороды. Это очень серьезный порт, испанский, который обеспечивает суда, проходящие через Гибралтар. И я напомню, что Санчес в свое время никакие удары израильско-американские не поддержал, осудил Израиль по части все, что связано с действиями Израиля в секторе Газа, да, не предоставил американцам свои аэродромы и военные базы для ударов по Ирану. Вот, и его сильно ругали за это.
5: И, видимо, не только ругали теперь, еще и погрозили таким образом.
4: Да, но он получил, как я понимаю, хорошую разведывательную информацию, потому что в самой Испании не было вспышки мигрантских бунтов на основной территории. Вот, и вот дальше такой вот Марокко, которое запустило своих юношей, там прям видно... Они без груза, без сумок, без всего вообще. А вот в Сеуту в эту. И надо сказать, что испанцы усилили силовую составляющую. И даже попытки некоторых сил, а я не исключаю действия того же Израиля, кстати, у которого свои отношения с очень близкие с марокканскими властями. Марокко – это одна из мусульманских стран, которые Израиль всячески поддерживает. И, по-моему, вот эти соглашения Авраама и прочее, прочее. Но это действительно достаточно союзная для Израиля страна. Вот. Несмотря на то, что в Сеуте какие-то там 50 человек вышли с упреками в адрес испанского правительства, я думаю, это не меняет картинки. И не делает, и какую-то не привносят новизну. Но тут надо понимать, почему это все так взаимосвязано. Потому что многие удивились, когда иранцы сказали про Гибралтар, ибо где Иран, посмотреть на карту, где Гибралтар, да? Вот. Но тут как-то, в общем, хорошим специалистам пришлось вспомнить, что Алжир, соседний с Марокко, поддерживает фронт Полисарио. Народ, посмотрите, что такое фронт Полисарио. Вот, это проблема для Марокко. Вот, это очень интересно. Вот, и, в общем-то, у иранцев, у которых есть свои базы в Африке и отношения с африканскими странами, включая, например, Сомали, вот, и в этом смысле йеменские хуситы взаимодействуют с Сомали в вопросах Баб-эль-Мандебского пролива. Вот. А Израиль признает независимость Сомалиленда, то есть это сепаратисты внутри Сомали, с которыми сомалийское правительство не согласно. Посмотрите на узел, который заворачивается. Вопрос, могли ли иранцы через третьи, четвертые страны поддержать фронт Полисарио? Я думаю, теоретически да. Вот сейчас ругают Вучича за то, что он там, ну, некоторые наши там... Особо ретивые,
5: фотографии очень такие, нерадостные.
4: За то, что, да, Вучич тут с Зеленским встретился. Но, извините, в 25-м году наша служба внешней разведки сообщила, что оружие Украине Сербия продает через третьи страны. Поэтому, простите, господа, да, есть черный рынок, в том числе, да, Даркнет, все вооружения и прочее. В общем, это все... Вопрос решаемый, как говорится, да, задача решаема. Вот. Посмотрите, как охватывает, очень интересно, да, вот как нагреваются разные точки. Вот, вот на этой полосе, вот, которая как бы Иран, Турция, Средиземное море. Турция только что заключила соглашение с Пакистаном и Саудовской Аравией а-ля НАТО, да, там прям вот по пятому пункту, что нападение на одну страну будет нападением, считаться нападением на всех. Тут же хуситы ударили по Саудовской Аравии. Вот, и иранцы хихикнули сразу же, сказали, ну и ну, и где ваше ядерное оружие, и что вы хотите этим сказать? Очень любопытно то, что происходит, да.
5: Да, может, как раз Вучич и имел большую войну, говоря как раз ближневосточный регион.
4: Ну, знаете, Вучич говорил о том, что попытка европейцев и Брюсселя эскалировать ситуацию на театре военных действий Украина вот, в отношении России, что она глубоко ошибочна. И тут он прав, и говорил он совершенно искренне. Но он делает то, что может, потому что на него надавили, и, видимо, в мае, когда он был в Пекине, с моей точки зрения, он не мог не проконсультироваться с Си Цзиньпином, несмотря на то, что торговый оборот там между Китаем и Сербией это 10 миллиардов, но торговый, да, экспорт Китая в Европу это к 400 миллиардам. Это большая цифра. И Сербия для Китая очень важна в логистическом плане. Китай строит там серьезные железные дороги, коммуникации к Венгрии и так далее. Вот. Поэтому я думаю, да, и Китай даже, представляете, если Китай, вот мы спина к спине, а по поводу Белграда Си Цзиньпин сказал, что у нас стальная дружба. Ничего себе, да? Ну, я думаю, что Вучич шеверял часы Си Цзиньпином и, наверное, жаловался, что на него сильно давят Брюссель и вообще Европа. Он же, в общем-то, в кольце, он фактически в блокаде, у него нет выхода.
5: Там и протесты на местах,
4: море, да,
5: которые у него...
4: Да, и он, наверное, спросил или посоветовался со старшим товарищем Си Цзиньпин, его старше, в конце концов. Вот. И я думаю, что какой-то намек китайская сторона сделала, что от того, что он примет Зеленского в Белграде, ситуация реальности не особо изменится. Вот, поэтому ничего страшного. Угу. Вот, поэтому не стоит нам слишком на это обращать, я так считаю, слишком обращать внимание, потому что, возможно, там для самого Зеленского вот эта площадка Белград, как переговорная площадка в будущем, он же тоже, в общем, понял, что он расходная фигура в какой-то момент может стать. Хотя сейчас, с моей точки зрения, на него сделала ставку самая активная часть тех самых глобалистов, которые мечтают воссоздать британскую Ост-Индскую компанию 2.0, все это дело страховать, на этом деле зарабатывать. И так далее. То есть, и эта же страта, надо сказать, делает ставку и на Нетаньяху. Вот. Ну и не может игнорировать, в том числе, Иран, который готов страховать суда, проходящие через Армуз, а также компании, которые проложили интернет-кабели через Армуз. Вот. Иран настаивает на том, что страхование должно осуществляться иранской стороной. Иран хочет на этом заработать. И в этом смысле вот эти вот глобалисты, которые хотят контролировать мир через Ост-Индскую компанию 2.0, да, и через, в том числе, зарабатывать на страхование, это сильная часть, скажем, возможностей именно глобального Лондона. Я сейчас не о правительстве, которое должно заниматься интересами своего населения. Оно на них давно плюнуло. Вот, поэтому населению там очень нехорошо. Даже людям среднего класса и богатого среднего класса. Это многие знают. Это реальная ситуация. Вот они сейчас борются за позиции на глобусе. Вот. И они бы хотели превратить те же Соединенные Штаты в такой ЧВК, который обслуживает эту Ост-Индскую компанию. Вот. Трамп этого не хочет, это понятно. Он усиливает сейчас свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И не случайно в Маниле подбросили несколько гробов с изуродованными изображениями как высшего руководителя Китая, так и крупных китайских чиновников. То есть не случайно Трамп делает ставку на и спасает иену, кстати, в ущерб Европе. То есть Европу как-то потихоньку так мягко сажают на пятую точку. Я прошу прощения, да. Вот, то есть сейчас надо, вот невозможно даже комментировать события, связанные с Ираном, да, вот вы то
5: спросили. В отрыве от общемировых событий.
4: Да, в отрыве вот от этих процессов, они все взаимосвязаны. Потому что если мы начнем судить, как бы условно говоря, находясь на русско-центричных позициях, на иран-центричных, на американ-центричных, нам не будут понятны эти тенденции и набирающие обороты процесса. Вот. Как я развернуто вам отвечала.
5: У нас чуть меньше 3 минут остается. Такой Давайте. Вопрос хотел бы еще задать. Вот говоря о ситуации, как раз если мы возьмем непосредственно Иран и Соединенные Штаты. Получается, что как будто остановка конфликта на текущем этапе, во всяком случае у меня такое впечатление сложилось, невыгодна ни одной из сторон.
4: Вы знаете, Трампу выгодно как-то выдернуться и освободить свои ресурсы для Дальнего Востока. Не для того, чтобы затеять войну против Китая, а для того, чтобы поддерживать своих союзников и прокси, условно, страны-прокси, которые имеют претензии к Китаю. Их там немало, это и Филиппины, это очень многие страны. Да, я не хочу сейчас их перечислять, и я не специалист по Дальнему Востоку. Вот. Но для него это важно, потому что в реальности Иран показал, что не сломается. И, по сути, вооружение Америка расстреляла очень серьезные арсеналы. И несмотря на то, что, да, многие американские средства массовой информации известные и авторитетные пишут о том, что

0: американская сторона готова вести переговоры.
1: В таком случае, перед перерывом хотел бы так небольшой вопрос тоже подвесить. Если Трампу выгодно сейчас выйти из конфликта, но он все говорит о том, что просят в Иране разблокировку активов. Позволит он это сделать, разблокировать активы или нет?
0: Знаете, иранцы просят много, да, для того, чтобы получить что-то. Вот, по крайней мере, это будет показатель. Ему важно сохранить лицо, вот, потому что многое в этом мире все-таки строится на мифах о мощи и силе. Вот, но мы об этом поговорим.
1: Да, востоковед-политолог Карене Геворгян в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир. Не переключайтесь.

0: знать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе, и миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Аппарат российского омбудсмена направит запрос в международные инстанции с требованием дать оценку атаки ВСУ на Нижнекамск. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Утром город подвергся жестокой атаке вражескими дронами. Атака велась как на производственные, так и на гражданские объекты. Погибли 13 человек, ранения получили 75. В республике объявлен траур, возбуждено уголовное дело о теракте. 4 человека получили ранения в ЛНР в результате атак ВСУ за сутки. Это следует из сообщений главы региона Леонида Пасечника. Боевики нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам. Атакован жилой сектор в Луганске, Лисичанске, Рубежном, а также в Кременском. Пасечник отметил, что киевский режим целенаправленно бил по мирным жителям. Рядом нет никаких военных объектов. Президент России Владимир Путин в Улан-Удэ посетил выставку «Дальний Восток. От комфортной городской среды к мастер-плану». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Глава государства находится с рабочей поездкой в Бурятии. Выставка организована в Бурятском госуниверситете. Экспозиция рассказывает о масштабных изменениях, подходах к пространственному и городскому развитию за последние 20 лет, связанных с реализацией нацпроектов и поручениями президента. Представлены проекты мастер-планов развития городов Дальнего Востока, а также локальные проекты, которые реализуются в субъектах Дальневосточного федерального округа. Четверо российских спортсменов благодаря усилиям МИДа, посольства России и хорватской стороны примут участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Об этом сообщили РИА Новости в диппредставительстве России в Загребе. Ранее сообщалось об отказе в визах олимпийской чемпионки Ангелине Мельниковой и еще 6 спортсменам сборной России. По данным российских дипломатов, в итоге спортсмены получили визы.

0: Отправляются в Хорватию. Женское первенство Европы пройдет с 13 по 16 августа, а мужское с 19 по 23. Чемпионат Европы в Загребе является отборочным этапом к чемпионату мира. Украина не убедила Тегеран в непреднамеренности удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи. Как сообщалось ранее, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Багаи добавил, что Украина должна компенсировать ущерб, а если они этого не сделают, то Иран, цитата, «сам выплатит компенсацию». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: 14:33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а со мной в студии политолог, востоковед Карина Геворгян. Карина Александровна, еще раз вас приветствую.
3: Взаимно.
2: Мы закончили предыдущую получасовку на теме заблокированных иранских активов, разблокировки которых Тегеран требует от США для того, чтобы мир заключить. И в таком случае пойдет ли на это Трамп, и если да, как он будет продавать такие решения собственному избирателю? Потому что победители вряд ли активы разблокируют побежденной стороне.
3: Ну, часть было такой момент разблокировки активов, кстати, при Байдене во время вот этого перемирия что-то там, небольшие суммы. На самом деле иранцы хотят, и я так понимаю, они достаточно трезво мыслят, и они считают, что они вполне могут возместить и потом потребовать свои активы. А у них, кстати, реальные есть активы. Например, вот я привожу в пример, что меня в свое время поразило, что 15% в энергетике, атомной энергетике Франции у них. Слушай, это много, правда? Вот, у них довольно много серьезных, вот таких реальных, тоже финансовых, но подкрепленных активов. И они с них ничего, никаких дивидендов уже много десятилетий не получают. Вот, но они понимают, что они вернут это все, как только страна станет мировой державой. Об этом, кстати, написал Дмитрий Анатольевич Медведев даже. Он как-то в открытую, да, прямо рубанул, что у Ирана есть ядерное оружие, есть это Армуз, да, и есть термоядерное, это Баб-эль-Мандеб, да. Но и он же писал о том, что и многие писали, американские эксперты о том, что вы вообще наделали, дали Ирану возможность все-таки подойти к уровню мировой державы, при том, что эта страна она большая, да, продвинутая достаточно, то есть развитая, ну, 90 миллионов населения, а при этом геостратегическое положение дает ей возможность претендовать на много больше. Это то, о чем постоянно говорил Эрдоган, но у него таких возможностей, как у иранцев, нет. Понимаете? Эрдоган говорил, мир больше пяти, Турция, значит, следующий 21 век, век Турции и так далее. Ну, что-то как-то он перестал это дело повторять. Может быть, следующий век – это век Ирана? Вот. А иранцы так смотрели, сказали, ну-ну, да, и на деле показали. И они ждали, в общем-то, этих, они готовились к этим ударам и оказались к ним готовы. Вот. То, что сейчас Трамп говорит о том, что да у нас такие санкции и такая блокада – да, но тот же Пакистан, тем не менее, пропускает грузы, там есть логистика. Через Среднюю Азию из Пекина до Тегерана все по железным дорогам тоже есть логистика. Да, это не спасает полностью страну. Конечно, иранцы очень заинтересованы разблокирования для себя морских коммуникаций. Ну, понимаете, они уже как бы закусили у дела, и, в принципе, основная часть населения понимает цели, ну, достаточно жестких людей, которые входят в руководящие управленческие органы страны. И тут, с одной стороны, иранцы совершенно не скрывают, именно там иранские эксперты, журналисты, они достаточно так пренебрежительно иногда о собственном президенте Пезешкиане говорят, да даже и о том же спикере парламента Галибафе, говорят, вообще надоели эти реформаторы, все время они договориться хотят и прочее, прочее. Но они и не скрывают этой полемики внутри страны и в парламенте. Из чего можно все-таки сделать вывод, что это немножечко игра в доброго и злого следователя. Вот, потому что все-таки главой страны является Муджтаба Хаменеи, а что он там думает, а поскольку он крайне редко выступает и выступает с очень такими, ну, как это сказать, пафосно-фундаментальными, но туманными заявлениями, которые не позволяют говорить, так подпишите вы или не подпишете. Отмените вы фетву на запрещающее производство ядерного оружия или нет? И вот дальше начинается интрига, иранцам она выгодна, эта интрига. Вот, как я считаю. Вот, они выдержат. Россия направляет в том числе в Иран гуманитарную помощь, несмотря на то, что Россия и Китай обвиняют в том, что они поставляют Ирану информацию со спутников и вооружения. Но я напомню, что у Ирана есть собственные спутники, в том числе запущенные российской стороной. Это, между прочим, прописано в наших договорах двусторонних. Что тут такого? Ну да. Вот. Так что я далеко ушла от заданного вопроса, но надеюсь, что в целом становится понятным. Заплатят? Да, вопрос у меня сохраняется. Вот Байден, при Байдене, Америка покупала иранскую тяжелую воду, потому что считала, что она очень высокого качества. Дейтерия это, да, вот это самое. А сейчас покупает Америка. Она же у нас покупает обогащенный уран.
2: Покупает.
3: А, ну да, а воду у Ирана покупают? А иранцы продают?
2: Вопрос.
3: Да вы понимаете, вот нет ответа, да. Русь, дай ответ, да. Иран, дай ответ. Не дают ответа. Вот, поэтому, понимаете, вот за рамками таких громких демаршей и заявлений там какие-то такие странности кроются. Вот, а сели, ну, было такое, да, вот дочку Лори Джани, она доктор медицинских наук, кардиолог, врач и так далее. Но про нее говорили, да, она в Соединенных Штатах преподает и работает. И ей якобы вот с ней контракты не продлили, она улетела в Иран. Но там группы медиков иранских работают. Я народу говорю, вы понимаете, как только много чего-то затихнет, медицинский туризм, я вас уверяю, это будет тропа очень интересная, открытая. И, скажем, в отличие от Израиля, который вот, судя по тому, что мы тут гражданины Израиля в России судим, да, в том числе подвязался на трансплантации, иранцы, наверное, как мне представляется, очень... А там другие сферы в системе медицинской. Это кардиология в основном и онкология. Вот. Они там достаточно продвинуты. Поэтому, ну, мы не знаем, как это все будет разворачиваться.
2: Но есть рычаги для того, чтобы повлиять на процесс у иранцев,
3: да,
2: в том числе.
3: Или иранцы, там, скажем, им разблокируют 2 миллиарда, скажут, ну, нате вам. Да, а при этом иранцы смогут получить то, что они хотели. Они уже в парламенте приняли закон об администрации Ормузского пролива. Вот, явно совершенно расколотая элита Омана, потому что часть действует в рамках, то есть в кильватере вот этого глобального Лондона, о котором я сказала, а часть пытается с иранцами договориться, объясняя, что это не самое перспективное, а лучше все-таки с иранцами договориться и совместно осуществлять, да, функционирования этого самого Ормузского пролива. Вот. И мало им не кажется, потому что сейчас нефтяное пятно, там было поражено судно с нефтью, да, танкер с нефтью, и нефтяное пятно уже ближется к берегам Омана. А Оман очень благополучный, одно из очень благополучных государств и очень богатых на Аравийском полуострове. Поэтому Бог его знает, как фишка ляжет. Но иранцы сказали, не хотите, не надо, все будем брать сами. То есть они под любым соусом страхование, лоцманы. Извините, турецкий, этот самый Босфор и Дарданеллы тоже международные проливы. Uh-huh. И Турция, ее лоцманы, что справедливо совершенно, потому что они, он очень узкий Босфор. Вот, проводят большие суда и малые суда через это и берут деньги. С нас они должны были брать 25% от той цены, которую требуют с других. За, они это в 1984 году в турки нам пообещали, и до 2024 года это действовало. Они брали 25%. Но в 2024 году, в октябре, они решили брать с нас 100%. А вот в 84-м они нам дали такую льготу 75%. Знаете, за что? Только за обещание поставлять Турцию газ.
2: Как оно все поменялось-то,
3: да,
2: со временем.
3: Да, вот так вот. Да.
2: Ну, говоря о ситуации вокруг Ормузского пролива и то, чем она еще не заканчивается, но...
3: Ну что, иранцы
2: бы,
3: тоже будут брать, да, это, да, и будут назначить эту цену прохода.
2: Трамп все-таки переформатировал мировую торговлю энергоресурсами, в том числе таким способом.
3: Да, да, но у него тоже очень серьезная и сложная задача. Ему нужно опередить, он не хочет быть под этим глобальным Лондоном, хотя некоторые наши эксперты, даже достаточно высокого уровня, что мне известно, они говорили о том, что вот приехал Карл и якобы нагнул Трампа и так далее. Мне, я не считаю так, вот, потому что ни с чего вообще голоса говорил Карл. Понимаете, а кто такой Карл? И надо вспоминать, в какие ассоциации входит королевская, в том числе королевская семья в мире. Все уже забыли про Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом. Там, понимаете, вот и куда он переметнется? Вот он тоже на разных стульях сидит. Ну, озвучил он мнение вот этого своего глобального Лондона. Трамп сделал вид, что внимательно к этому прислушивается. А так ли это будет? Так ли будут разворачиваться события? Потому что все говорят, что это Сталин, но никто не может найти, где же это Сталин сказал, что есть логика намерения, а есть логика обстоятельств. Знаете, логика обстоятельств такова, что даже стихийные бедствия в таких великих потрясениях становятся политическим фактором. Ну и не только, конечно, при потрясениях. Иногда большие стихийные бедствия – это политический фактор или социально-политический, скажем, фактор. Так что все будет становиться политическим фактором. И вся ситуация все время будет меняться. Вот, потому что понятно, что когда, как это, кормовая база схлопывается, понимаете, каждый за себя. И поэтому даже те, кто раньше действовал вместе – как многие сетевые структуры, они начнут раскалываться, и они уже раскалываются, это неизбежно. Вот почему в русских сказках, да и вообще в сказках, зло не побеждает? Потому что на грани победы, когда оно уже побеждает, оно между собой начинает делить результаты этой будущей победы. Вот, и ссорятся, и поэтому, может быть, и маломощный, но герой умудряется победить это зло, потому что оно между собой ссорятся.
2: Да, те, кто
3: здесь то же самое,
2: добро,
3: это, кстати, они... наблюдение очень точное.
2: Говоря о событиях, тоже любопытная новость была о том, что Турция помешала Израилю и Моссаду допустить некие волнения внутри иранского общества, потому что там присутствовали курды. Насколько это действительно мог случиться, такой сценарий, что аж двоих чиновников из Моссада на другие посты перевели?
3: Знаете, вот тут тоже у несведущего человека масса может возникнуть соблазнов вот так вот медийно это комментировать, знаете, публицистично к этому подойти. Первый тезис. Когда мы говорим «курды», это мы сказали как «славяне». Я понятно сейчас говорю? Угу.
2: Очень обобщенно.
3: Даже в Турции существуют две не сливающиеся традиционно группы курдов. Одни, которые потомки кочевых курдов, а другие потомки оседлых. Между собой ненависть у них такая, как «мама, не горюй». Вот. А потомки кочевых курдов больше турки, чем любые турки. Вот. А потомки оседлых страдали от вот своих кочевых братьев так, что они это запомнили навсегда. Вот. Поэтому, например, разговоры вот во время геноцида армян, что это курды были, это были кочевые курды, которые терроризировали своих же оседлых собратьев, а оседлые армян, например, спасали. Точно так же, как азербайджанцы Кызылбаши тоже спасали армян за то, что армяне спасали их от геноцида шиитов в Османской империи. Вот. Мало кто у нас это знает, я поэтому на всякий случай, угу. Вот народ думает, что вот армяне и азербайджанцы вечно находятся в каких-то очень недавние контры, и я надеюсь, недолго будут они как бы существовать. У них нет корней у этих контр, несмотря на всю пропаганду, которая там существует. Вот. А теперь иранские курды. От вот этих вот кочевых курдов, которые жили на территории и живут, их потомки, на территории современного Ирака, а он был частью Османской империи, все время нападали на иранских курдов, которых спасала армия Ирана, шахская, ну, тогда еще.
2: Угу.
3: Били они и убивали их страшно. Поэтому, если кто-то в Моссаде отвечает за вот эту вот политику в отношении Ирана и возможность использовать курдский фактор, иракский, может быть, и турецкий против Ирана, ну, он тогда совсем некомпетентен. Или он играет хитрую игру. Это попытка что-то сказать. Это какое-то место. Потому что я сомневаюсь, что в Израиле страна не очень большая, и она должна иметь очень хороших и компетентных специалистов на эту тему. Если это знаю я, то они могут знать это еще лучше. Потому что иранские курды, никаких иракских курдов в массе своей бы не поддержали.
2: А
3: потому и это что не там... только религиозный фактор. Они шииты, иранские курды. Это не только религиозный фактор, но и историческая память. Потому что я читала эти хроники. Вот как страдали иранские курды от вот этих курдов, которые шли из Османской империи, то есть территории современного Ирака. Вот. И они это очень хорошо помнят. Это трагедия их истории. Поэтому, ну, может, там есть 2-3 человека или там маргиналы, которые готовы были бы это поддержать, но это смешно. А вот что интересно, они же даже изначально рассчитывали как раз на взрыв в иранском Азербайджане. И Израиль, который имеет очень серьезные позиции, в том числе объекты на территории постсоветского Азербайджана, но из-за того, что год назад, вот в июле прошлого года, удары шли, хотя Алиев это дело отрицает, но мне об этом говорили иранцы. Я, знаете, за что купила, за то продаю, потому что я общалась с азербайджанцами, которые спасались в Армении. Они пошли в Армению от этих ударов, вот, и это было наплыв прямо населения на границе. И надо сказать, что вот к чести Пашиняна за сутки он организовал помощь этим людям, перешедшим границу Армении. Они потом ушли. Это были азербайджанцы из иранского Азербайджана. Вот. Вот. Но именно там были вот эти настроения пантюркистские, поддерживающие проект Туран. Но после этих ударов они тоже, надо сказать, серьезно подувяли. Вот. Они тоже не были ведущими, потому что, надо сказать, что политическая элита иранская, она там даже сам Муджтаба Хаменеи, убитые его отец, прежний верховный глава Ирана, они азербайджанцы вообще, так, между нами. И их много. Кстати, из тех же курдов, то красавец такой с сигарой его всегда показывает, несколько обрабатывая, да, в фотошопе его изображение, но он это реальный. Израиль утверждал, что это сгенерированная личность. Нет, он реальный человек. Вот порт-пароль, да, вот это говорящая голова иранских вооруженных сил. Вот. А он этнический курд, понимаете? Угу. Он даже национальную одежду надевает на праздники, курдскую. Вот. Поэтому не надо. В Иране, ну, как в России, похоже немножко. Понимаете, это старая империя, и там все представители любых этносов имеют доступ к социальным лифтам и к высшей власти. Ну, христиане там сейчас отдельная вот, сфера, но они тоже не обижаются, христиане. У них тоже ниши, которые они занимают в иранской государственной жизни, их вполне устраивают.
2: Карина Александровна, у нас 2 минуты буквально остается. Вопрос от слушателя хочу один задать. Григорий Л, наш постоянный слушатель.
3: Ну, я все рассказала, в общем-то, весь расклад.
2: Вопрос такой, достаточно общий. На Востоке когда-нибудь жили мирно, объединенно, без разных повстанцев, без каких-то горячих эпох, потому что любят вспоминать, сколько Россия там провела лет без войны, и это меньше, чем в период, когда мы воевали. А вот на Ближнем Востоке, или, может быть, тот же Иран можно вспомнить, если поконкретнее.
3: Ну, я вам сразу говорю, Иран — это очень большая страна, такая империя. Вот. Воевала она с Османской империей, но вы понимаете, в каких попугаях это все дело считать? Европа столько воевала сама с собой, с нами и так далее, что я не знаю, что чему сопоставлять. То же самое происходило и в Индокитае, и прочее, прочее. Я не знаю такого места в мире. Ну, хорошо, Америку осваивали, и белые американцы, эти самые протестанты, понаубивали такое количество индейцев. И при этом ругают испанцев, считая их страшно жестокими, при том, что в испаноговорящих странах индейцы остались, между прочим. Вот, и в достаточных количествах, и не в резервациях живут, в отличие от Соединенных Штатов и Канады. Поэтому это вопрос еще, да. То есть это, ну, а что это, не война, по сути, да, это просто массовое уничтожение населения. Вот, поэтому это везде так было.
2: Да, все великие перемены сопровождаются.
3: Ну, я вам должна сказать, что вот халифаты, старые халифаты, хотя Турция тоже османская на себя брала такую, и тоже хотела быть халифатом, вот. Но надо сказать, что, например, христиане Ближнего Востока халифат предпочитали крестоносцам в Средневековье. А это означает, что в халифате у них было больше прав и возможностей, которые им были гарантированы. И исполнялись, в отличие от того, что обещали европейцы.
2: Благодарю вас за беседу, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог-востоковед в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Самаре и Ереване 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство России поддержит создание интерактивного проекта «Карта героев». Владимир Путин в Улан-Удэ встретился с лидерами формирования городской среды. ВСУ возводит оборонительные сооружения вокруг Чернобыльской АЭС. Подробности далее. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что находится на связи с омбудсменом Татарстана после атаки ВСУ в Нижнекамске и готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим от ударов. Утром город подвергся жестокой атаке вражескими дронами. Она велась как на производственные, так и на гражданские объекты. Погибли 13 человек, ранения получили 75. В республике объявлен траур, возбуждено уголовное дело о теракте. Правительство России поддержит создание интерактивного проекта «Карта героев», который нацелен на увековечивание памяти о российских героях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что реализацией проекта должны заниматься участники спецоперации.
2: В прошлом году участники программы «Молодежь и городская среда» представили интерактивную карту героев. Она может стать основой для будущих мемориалов, названий улиц. За год ребята развили эту идею. Сегодня предложили создавать общественные пространства, которые расскажут о событиях и тех, кто во все времена отстаивал интересы нашей Родины, так и сейчас в ходе специальной военной операции. Главная их цель – это укрепление живой связи между поколениями.
1: Глава правительства добавил, что сейчас идет активное вовлечение исторических зданий в современную жизнь. По его словам, здесь необходимо действовать комплексно, работать не только с отдельным памятником, но и с целыми улицами, площадями, кварталами, которые вместе формируют культурный код города. Президент России Владимир Путин в Улан-Удэ встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Глава государства находится с рабочей поездкой в Бурятии. Общение состоялось в Бурятском госуниверситете, где была организована выставка «Дальний Восток. От комфортной городской среды к мастер-плану». Среди участников встречи с президентом – предприниматели, активисты, руководители проектов по развитию городов Дальнего Востока. ВСУ возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, а также натягивают защитные сети от беспилотников. Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель». Под песчаными насыпями, по данным издания, украинские военные соорудили оборонительные ходы. Для укрепления стен и перекрытий использовалась древесина из окружающих сосновых лесов. Как пишет журнал, военная обстановка меняет и Припять, заброшенный после аварии город в зоне отчуждения. По информации СМИ, боевики вырубают деревья возле некоторых объектов. Это может быть связано с созданием линии обзора в сторону реки, либо с подготовкой дороги для тяжелой техники. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял риторику властей Франции о якобы вмешательстве России в предстоящие выборы президента республики. Ранее прокуратура Парижа открыла расследование якобы вмешательства со стороны Москвы в выборы президента Франции, которые должны пройти в следующем году. Комментируя начало расследования, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Москва, в отличие от стран Запада, не вмешивается во внутренние дела других стран. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: .04 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». С вами снова я, Лисо Хабалова. И по традиции, в это время мы разговариваем на самые разные и интересные, актуальные темы к этому часу. Сразу начнем ближе к делу. Александр Талипов, советник главы Республики Крым, общественный деятель, блогер, с нами на связи. Александр Талипов, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
3: Александр, немножечко введу в курс дела наших слушателей. Глава Запорожской области Евгений Бальский сообщает о том, что украинские боевики нанесли удар по ключевым узлам электроснабжения региона, и сейчас идет активное восстановление. И в то же время наши военные нанесли достаточно результативные удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры самой Украины. Давайте поговорим немножечко о том, как идет, наверное, битва за логистику и за свет, если можно это так рассказать. И первый вопрос, почему враг целенаправленно бьет по энергетике в регионах, которые уже выбрали Россию?
4: Под ударом украинских террористов постоянно находятся приграничные области и Крым. К различным подлостям со стороны Украины мы уже привыкли, и они, не скрываясь, заявляют о том, что их цель — сделать невозможной жизнь на освобожденных территориях и в Крыму. В частности, признанный террористом Карчинский и нацист-террорист Мадяр делают постоянно заявление о том, что их цель — сделать невозможной жизнь на полуострове, затруднить жизнь обычным гражданам, и что касается Крыма, то и лишить его курортного потенциала. Карчинский вообще сделал заявление недавно о том, что они не забудут славные традиции в кавычках АУН-УПА, запрещенных в России, по поводу уничтожения москалей, и свой опыт они применят в Крыму. Конечно же, такие заявления не просто провокативные, они хотят их реализовать. И поэтому мы прекрасно, как жители Республики Крым, так и освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, понимаем, что те неприятности, которые сейчас вызываются обстрелами нашей, в том числе энергетической инфраструктуры и логистики, мы должны перетерпеть, потому что перед нами враг, который не соблюдает никаких норм морали и будет бить по самому живому. Поэтому, конечно же, под угрозой, в первую очередь, это транспортная, энергетическая инфраструктура, логистика и в том числе обычные гражданские объекты. Мы видим, что постоянно летят БПЛА, не разбирая цели. И на прошлой неделе были жертвы среди мирного населения в Крыму. Враг бил целенаправленно по многоэтажным домам. И поэтому их основная цель — это сейчас внести раздор в наше общество, вызвать социальную напряженность и негодование, чтобы народ, как они говорили, выходил скидывать власть. Конечно же, у них ничего не получится. Я напомню, что Крым с 2014 года испытывает различные угрозы и нападки со стороны Украины. Мы уже переживали энергетическую блокаду, транспортную, водную, продуктовую, грузопассажирские перевозки блокировали. Все это мы проходили и понимаем, что вот такая вот обезьяна с гранатой у границы, она, конечно же, угрожает нашим всем устоям. Наше дело правое. Конечно же, мы понимаем, что враг будет пытаться дестабилизировать наше общество, поэтому терпим, ждем и видим те усилия, которые принимает Министерство обороны, нанося удары по скоплению вражеской техники, вооружения, складов и в том числе энергетическим объектам. И я вот как житель Крыма отмечаю, что количество беспилотников, которые запускаются на Крым, несколько снизилось. Это связано с тем, что удары наносились прицельно, в том числе по Одесской и Николаевской области. Это основные площадки, с которых идет запуск на Крым. И, кроме того, поражено много сухогрузов, которые находились в акватории Одесского порта. И именно с сухогрузов осуществлялся запуск беспилотных летательных аппаратов по Крыму, и на воду спускались БЭКи. Когда такие площадки были уничтожены, интенсивность обстрелов снижается. Ну и мы видим, что завыл Зеленский и завыл террорист Мадяр. Зеленский указывает на то, что закончились ракеты ПВО, и по сути они ничего не могут сбивать, а западные уважаемые партнеры, несмотря на обещания, ракеты не поставляют. А сегодня вот Мадяр сделал заявление о том, что интенсивность обстрелов снижается, потому что не хватает им запчастей и вооружения, не хватает дронов, и западные партнеры выполнили свое обещание лишь частично. И сейчас, с его слов, комплектация вооружений войск беспилотных систем на Украине составляет всего 14%. И вот опять у них виноваты партнеры, которые им что-то не додали.
3: Вот мы как раз сегодня с экспертами ранее обсуждали, что у них у всех есть какая-то нехватка денежных средств, нехватка боеприпасов, нехватка чего-нибудь еще, но при этом все равно они продолжают выделять денежные средства Украине, вот несмотря на все сложности, о которых они постоянно заявляют. Здесь, знаете, еще Александр хотел вас спросить, как раз и слушатели сразу спрашивают по этой же теме, что чего больше всего не хватает для быстрого ремонта в таких условиях? Материал, машины или что-то еще? Возможно, Григорий, наш постоянный слушатель, спрашивает. От себя хочу отметить, обратил внимание о том, что сначала Бальский заявляет о том, что масштаб повреждений инфраструктуры оказался значительно серьезнее, чем вообще это возможно было, и атаки противника буквально уничтожили ключевые узлы электроснабжения. Но при этом вот уже следующая новость говорит о том, что работы по восстановлению электроснабжения Запорожской области идут круглосуточно, и ориентировочно процесс займет несколько дней. Хотела сказать, что, как мне кажется, несколько дней для вот таких повреждений — это достаточно быстро. Вы так не считаете, Александр?
4: Да, это достаточно быстро. Надеюсь, что слова Балецкого не будут расходиться с делом. Но действительно нужно понимать, что энергетическая инфраструктура, трансформаторные подстанции, агрегаты и узлы не купишь в ближайшем супермаркете. Угу. Это довольно специфический продукт, который производится только в ряде регионов, и на его поставку нужно время. К сожалению, наверное, у каждой подстанции нет необходимого оборудования, чтобы сразу заменить все, что вышло из строя. Но, тем не менее, ситуация на освобожденных территориях и в Крыму находится на личном контроле президента Российской Федерации, ему докладывается об этом, и все необходимые материалы для восстановления питания оперативно предоставляются. Но если обстрелы продолжаются постоянно, это усложняется. А по нашему региону я могу сказать, что еще вслед за атакой энергетических объектов вот украинскими БПЛА, украинские террористы не дают еще и приступить к тушению, атакуя в том числе расчеты МЧС, которые прибывают на место. Поэтому тут нужно понимать, не просто так у тебя вот повредили объект, тут еще нужно его иметь возможность его восстановить не только имеющимися ресурсами, но и имеющимися силами, потому что террористы используют любые методы для того, чтобы нанести максимальное поражение, не считаясь ни с жанрами, ни законами войны.
3: Александр, последний вопрос к вам задам. Очень мало времени, к сожалению, остается. Что, по вашему мнению, можно, нужно сделать в ближайшее время, чтобы полностью обезопасить энергосистему новых регионов? Я понимаю, что это сложно, но так вот просто вдруг есть какие-то мысли у вас?
4: Чем дальше будет отодвинута так называемая серая зона, о которой говорит президент, тем меньше будут наноситься уроны по нашим территориям. В моем понимании серая зона должна проходить по границе с Польшей. Когда полностью вся территория Украины будет нами освобождена, и все бандеровские вот эти нацистские присхвостни будут ликвидированы, мы не должны допустить ту ошибку, которая была в 50-х годах, когда недобитые последователи запрещенных террористических организаций осели на Западной Украине и растили свою идеологию, которая в 2000-х годах выплеснулась и захватила всю Украину. Поэтому пока цели СВО не будут выполнены, угрозы нашим регионам будут. Поэтому наше дело правое, победа однозначно будет за нами. Главное — верить в свою страну, президента, армии,
3: спасибо.
4: И все у нас будет.
3: Спасибо вам огромное. Советник главы Республики Крым, общественный деятель, блогер Александр Талипов был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск.

0: И у нас уже есть следующий эксперт, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов. Антон Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Антон Александрович, коротко введу в курс дела наших слушателей. Молдавия объявила об отзыве своего посла в Москве для консультации, и в это же время глава Приднестровья озвучил количество заявок на российское гражданство. 60 тысяч человек в итоге насчиталось. Давайте обсудим вообще, чем официально мотивирован отзыв молдавского посла из Москвы и что за этим вообще стоит на самом деле.
1: Ну, они объявили о том, что это связано с падением дрона на территории Молдовы, рядом с границей с Одесской областью. При этом не было объяснено, чей это дрон, как он там оказался и так далее. Но, тем не менее, несмотря на отсутствие вот этих подробных объяснений, они пошли на такой шаг. Ну, это их проблема, я думаю, потому что на территории России проживает огромное количество граждан Молдовы, и, в общем-то, роль посла заключается, особенно в текущей ситуации, когда наши отношения во многом на нуле по инициативе молдавской стороны, в том, чтобы помогать гражданам страны, которые находятся здесь в качестве, в том числе, трудовых мигрантов. Я думаю, что это ударит, в первую очередь, по интересам молдавской диаспоры в нашей стране.
0: А, думаете, все-таки по интересам молдавской диаспоры в первую очередь ударит, но в целом, если мы говорим о ситуации, можно ли считать этот шаг очередным поворотом ухудшения отношений между нашими странами? Ну, наверняка однозначно, да.
1: Безусловно, да, Молдавия проходит через процесс такой прибалтизации при Майе Санду. Мы видим, что вот ситуация, когда у нас были крайне теплые конструктивные отношения при господине Дадоне, мы сходились к обстановке конфронтации, крайне тяжелой, серьезной, дипломатической пока что конфронтации. Она, безусловно, представляет серьезную угрозу для Молдовы, потому что, как мы видели на примере Украины, когда руководство страны берет на вооружение подобного рода русофобскую политику, это так или иначе приводит к тяжелому кризису в отношениях.
0: Антон Александрович, скажите, пожалуйста, а кому может быть выгодно обострение между Молдавией и Россией?
1: Ну, безусловно, Запад пытается, Европейский Союз, я имею в виду, и некоторые европейские государства, как Румыния, пытаются втянуть в Молдову в орбиту своего влияния в еще большей степени, сделать ее частью вот этого антироссийского лагеря. Мы знаем, что Майя Санду и некоторые другие руководители Молдовы являются гражданами Румынии, одновременно выступают за присоединение страны к Румынии в личном качестве, как они заявляют, но в любом случае, это, конечно, давняя последовательная политика, которая ударяет по гражданам Молдовы, как я уже сказал, проживающим в России, ударяет, конечно, по Гагаузии, по Приднестровью, по перспективам восстановления целостности Молдовы. Но это их выбор. Будем надеяться, что граждане Молдовы в ходе следующего голосования смогут изменить ситуацию.
0: Давайте поговорим еще о Приднестровье. Почему жители все активнее выбирают российский паспорт?
1: Ну, они видят, что происходит, они хотят быть частью вот этого антироссийского образования, в которое Майя Санду превращает Молдову, тем более становится частью Румынии, о чем, как я уже сказал, неоднократно заявляли те или иные молдавские политики, такого проевропейского, как считается, толка. Поэтому, разумеется, жители Приднестровья хотят ассоциировать себя с нашей страной. Это вполне естественно. Тем более они видят, какие репрессии Молдова проводила против пророссийских политиков в Гагаузии, в свое время воссоединившейся с Молдовой в 90-е годы после объявления независимости. Они видят, к чему это привело. И, разумеется, восстановление целостности Молдовы Приднестровьем в текущей ситуации оно представляет малореальным. Руководство Молдовы, Кишинев, делает все, чтобы оттолкнуть Приднестровье от себя и от, собственно, молдовской государственности.
0: Ну, а каков ваш вообще прогноз вот дальнейший? Как вы думаете, если так просто предположить, Молдавия одумается или, ну, и как-то начнет прагматично решать вопрос, или все-таки продолжит создавать некие конфронтации?
1: Ну, и хотелось бы на это надеяться. Мы видим, что в информационной плоскости, в плоскости госпропаганды, в плане репрессий против независимых политиков Молдовы двигается в том пути, который уже прошла в свое время Украина. Это воздействует на настроение молодежи. Молодежи, по сути, банально промывают мозги. То же самое в некоторых других постсоветских республиках происходит и происходило. И это приводит к тому, что возникает такой замкнутый круг голосования. Изменить эту ситуацию нельзя. Увы, это превращает, так сказать, Молдову в так называемый failed state, несостоявшееся государство, которое не контролирует и вряд ли будет контролировать большую часть территории, которую они считают своей.
0: Спасибо вам огромное за такой интересный и развернутый ответ. Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов был с нами на связи. И мы продолжаем выпуск.

0: И переходим к теме внутри нашей страны. И тема достаточно приятная. С нами на связи политолог Инна Юмбулатова. Инна Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Лесо, здравствуйте, радиослушатели. Инна Николаевна, ввожу в курс дела наших радиослушателей. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме развития малых городов озвучил целый ряд важнейших решений. Сейчас как раз об этом мы с вами успеем поговорить. Говорили о том, что благодаря федеральному проекту по благоустройству создано 30 тысяч рабочих мест. Также особо отметил вклад строителей восстановления Донбасса и Новороссии. Призвал делать комфортными общественные пространства в малых городах и сообщил, что правительство поддержит проект «Карт героев» об участниках СВО. Все это на самом-то деле звенья одной цепи заботы о людях. И давайте поговорим, наверное, подробнее об этом. Что вы вообще думаете об этом? 30 тысяч рабочих мест благодаря благоустройству. Ну, это колоссальная цифра, мне кажется.
1: Ну, речь идет о системном подходе. Он не первый раз уже обсуждается. Вот этот Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений. Это уже неоднократное мероприятие, но результатом до этого работы было, конечно, это создание очень серьезного, большого, некое мастер-плана развития там, по-моему, более 1260 опорных пунктов, да, а более 2260 опорных пунктов в России. Это некие такие точки сборки, которые вложены в свою очередь в большой проект «Стратегия пространственного развития страны». А те, в свою очередь, являются частью реализации нацпроекта. Ну вот я попыталась, как бы, чтобы логику, да, управленческих решений было понятно, для чего и как это делается. И все это еще сквозным образом простреливает нацпроекты «Семья» и «Кадры». И они напрямую выходят не только просто там красоту создать, там города украсить, там приятное место для жизни. Нет, речь идет об освоении вообще большей части территории России, сохранения тех исторических населенных пунктов, которыми, ну, которые там в процессе последние годы в связи с очень серьезным оттоком молодежи в агломерации, да, начали некоторым образом там сокращаться и численность, рабочие места, предприятия сворачиваются. Это на самом деле новый взгляд, но некая форма новой идеологии на образ будущего России. Заметьте, это все в стране, которая при этом еще испытывает внешнее давление, очень серьезные, да, геополитические вызовы. Еще специальная военная операция идет. И вот то, что как раз правительство очень серьезным образом по поручению президента, это на самом деле его инициатива была развития.
0: Вот как раз, с вашего позволения, я еще добавлю немножечко информации о том, что президент России Владимир Путин призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты, интегрируя современные технологии. Об этом всем он говорит в ходе рабочей поездки в Бурятию сегодня, где он встретился с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. И он говорит, наш президент Владимир Путин говорит о том, что меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность. Но это же действительно так и есть, и отлично, что ведется работа в этом направлении.
1: Да, и президент это говорит на фоне как раз вопроса о так называемом демографическом планировании развития. Да, у нас есть указ президента 309 о целях стратпланирования, где как раз первым пунктом стоит народосбережение. И отталкиваясь от этого пункта, начинают готовиться вот эти стратегии, которые уже начинают реализовываться. Почему, кстати, Бурятия интересно? Ну, во-первых, кстати, глава Бурятии сам многодетный отец. И регион Бурятии уже не первый год проводит демографический форум общероссийский и дальневосточный. Одна из первых проектов программ повышения рождаемости была откорректирована именно в Бурятии, куда был интегрирован прогрессивный подход поддержки многодетных семей. И это все укладывается как раз в концепцию многодетности, поддержки, да, выхода из бедности, там есть еще очень важный компонент, и поддержка молодых семей. Почему? Как правило, траектория жизненного пути сейчас молодых людей, да, студенческих, это как раз уезжают в центр, и там строят карьеру, потом получают эту клеточку в ипотеку на 30 лет, одного-двух детей родили, и, собственно, на этом вот эта так, перспектива выплачивания этой ипотеки. Между тем, как просторы России и возможности вообще не ограничены. Вот задача как раз, о чем говорил Владимир Владимирович, сделать так, чтобы люди, находясь, условно говоря, на отдаленных территориях от агломераций, не чувствовали себя цивилизационно оторванными и обладали теми же правами и возможностями и на качество здравоохранения, качество социального обслуживания, продукты питания, спортивная, там, условно говоря, инфраструктура, да, транспортная структура, чтобы как раз люди могли прежде всего оставаться, где родился, там и пригодился. Вот о чем идет речь.
0: Да, Инна Николаевна,
1: формирование внутренней плановой миграции, трудовой, да, обратная трудовая миграция, так называемая. Она очень серьезно накладывается на энергетику. Вот здесь как раз почему правительство, почему Михаил Мишустин занимается, потому что вы знаете, что чтобы остаться в городе, нужно иметь рабочие места.
0: Да.
1: Где работать? Это первый вопрос, который задают все. И вот как раз если энергетическое пространственное развитие страны смыкается, где энергетика, там производство. Где производство, там зарплаты. То есть, причем, если это строительство новых объектов, то это мужские высокодоходные, да, зарплаты. А где мужчина зарабатывает хорошо, там, поверьте, женщине комфортно и очень, скажем так, рожать хочется.
0: Это абсолютный факт. Там же и инфраструктура развивается. Абсолютно верно. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, время заканчивается эфирное. Было очень интересно с вами пообщаться. Политолог Инна Ямбулатова была с нами на связи. Радио «Спутник». Не переключайтесь. После короткой рекламы и выпуска новостей мы вернемся.

Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но порядок косвенных

0: промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Правительство определило программу развития для 2160 опорных пунктов, в которых проживает 75% населения России. За последнее время уже многое сделано с точки зрения развития экономики, промышленности, инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами формирования городской среды и урбанистами.
4: Для этих населенных пунктов подготовлена программа развития, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И что принципиально, повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее. Подчеркну, что по всем этим проектам и программам идет активная, планомерная работа.
3: Встреча главы государства с урбанистами прошла в Бурятском государственном университете имени Даржи Банзарова в Улан-Удэ, где была организована выставка «Дальний Восток. От комфортной городской среды к мастер-плану». Среди участников встречи с президентом – предприниматели, активисты, руководители проектов по развитию городов Дальнего Востока. Новый рекорд поставили 230 нелегальных мигрантов, преодолев Ла-Манш на одной лодке в попытке добраться до берегов Великобритании. Об этом сообщила газета «Индепендент». Как уточняется в статье, для обхода французских судов, которые патрулировали пролив, контрабандисты вынуждены совершать меньше рейсов и использовать лодки, которые вмещают больше пассажиров. Предыдущий рекорд, как отмечает «Индепендент», был установлен в середине июля. Тогда пролив, разделяющий Францию и Великобританию, на одной лодке преодолели 165 нелегальных мигрантов. Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Санае Такаити упал до рекордно низкого уровня с ноября. Такие данные опроса общественного мнения обнародовали СМИ. Рейтинг правительства Такаити упал до 53%. Это самый низкий уровень с осени прошлого года, когда Такаити возглавила кабинет министров. Падение поддержки обусловлено как спорным пересмотром закона об императорском доме, так и жестким стилем работы правящей партии. Кроме того, повлияла экономическая ситуация и новая волна ценового давления из-за войны в Иране. Археологи обнаружили в Амурской области схрон с 6 каменными заготовками для орудий возрастом около 10 тысяч лет. Находка стала сенсацией полевого сезона. Об этом сообщили в Центре по сохранению историко-культурного наследия региона. Нуклеус

0: представляет собой каменно-ядрищую заготовку, с которой скалывали пластину для изготовления орудий труда. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В 15:33 в Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». Я Лиса Хабалова, и ко мне присоединился мой коллега Михаил Алимов. Михаил, здравствуйте.
3: Привет, Лиса. Добрый день всем слушателям.
2: Как дела?
3: Дела прекрасны. Я вновь в эфире. А что может быть прекраснее? Только поговорить о ценах на школьные товары, потому что тема как никогда актуальная. Уже август на дворе, скоро все пойдут в школы. И вот нам пришла новость от аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, то бишь Аккорд. И там цифры достаточно любопытные. Мне интересно, за счет чего они складываются, потому что как будто бы в моем представлении цифры несколько иные, но, может быть, нам сейчас все объяснят. С нами на прямой связи кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, добрый день.
4: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к этой сумме, которая в итоге вышла? Ну, то есть вот я расскажу нашим слушателям. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях говорят о том, что он подешевел на 3% за 2 года. И в 2026 году такой комплект для мальчика обойдется в 6 тысяч рублей, для девочки в 5 тысяч рублей. И, простите, пожалуйста, я у Миши уточню. А ты думаешь, эта сумма выше или ниже?
3: Я думаю, реальная сумма существенно выше.
2: Она существенно выше.
3: И там, да, еще такое интересное разделение. 6200 рублей мальчики, 5700 да. рублей девочки. Вот, Михаил, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, не занижено ли оно? Потому что как будто бы вот есть у меня сомнения.
4: Ну, знаете, я посмотрел эту новость, естественно, и сначала я думал, что это только касается канцелярских принадлежностей, что было бы ближе, так сказать, к истине. Вот. Но оказалось, что туда входит все, и носки там, и чешки, и всякая форма, и, в общем, прочие там маечки, кофточки, и все на свете. Но я так думаю, что, ну, во-первых, наверное, повлияло, забегу немножко вперед, наверное, все-таки какой-то... влияние Федеральной антимонопольной службы, которая все-таки в середине июля попросила розничные наши бытовые сети все-таки не свирепствовать в этом году перед Новым годом. Хотя, в общем-то, Федеральная антимонопольная служба должна не просить, а должна приказывать. Вот, на мой взгляд, ну, это на опыте изучения моих западной экономики. Ну, в общем, это так. Отступление. Видимо, вот это все-таки как-то сработало. И во-вторых, наверное, когда считали, то считали по самому, не самому дорогому, если не сказать, самому дешевому, наверное, вот краю вот этой линейки. Потому что бывают, ну, конечно, сами понимаете, маечки розни. Одно дело, когда вы ее покупаете где-нибудь на рынке. Другое дело, когда вы идете в какой-нибудь центральный магазин в центре Москвы, вы можете поискать, и там весь этот ваш набор, вся эта сумма, которую Аккорд обозначил, она только на одну маечку едва-едва уйдет, и то, если как следует выбирать тщательно. Вот, так что я думаю, тут из-за того, что вот это вот два момента все-таки повлияло, вот... действия Федеральной антимонопольной службы и то, что считали, конечно, по самому низкому порогу. Вот. А что меня удивило, как правило, все-таки наборы для девочек оказываются подороже, чем для мальчиков. Это вот на моей... Ну, я не могу сказать, что я большой тут эксперт именно в этом вопросе, но мне всегда казалось, что девочкам нужны какие-то там бантики, еще что-то такое, заколочки дополнительные. То есть то, чего пока у мальчиков нету.
2: Пока.
3: Да. Я для своего, там, не знаю, развития, интереса, я пока никого в школу не отправляю, но, тем не менее, вот в рамках подготовки к эфиру увидел свежее исследование от коллег из другого СМИ, и там цифры несколько другие. Одеть полностью мальчика к школе 22 тысячи рублей, девочку почти 27.
4: Ну, вот это вот уже больше похоже, по моим ощущениям, я, правда, вот это не след, но это вот приблизительно вот то самое. Причем вы видите, что и девочку подороже у нее эти бантики стоят, и сумма на, больше на то похожа, ну и на реальную, потому что я говорю, вот то, что перечисление, которое я не буду сейчас забивать весь эфир, но там входит все. Вот в эти 5000 как-то они каким-то образом ухитрились вложить вообще все, что можно. Я и все, что требуется на самом деле к этому самому к учебному году. Хотя я где-то вот читал еще, ну, где-то несколько дней тому назад, там как-то мелькало, что вот там вторичный рынок может примешаться, еще что-то. Я, правда, не знаю, там на вторичном рынке карандаши можно и с ластиками покупать или нет, но если касается вот уже одежды, то, видимо, вторичный рынок, тут может быть и вторичный рынок привлекался.
2: Ну, не знаю, на самом деле скажу, что, как родитель, что вот эти цифры, которые под 30 тысяч, это уже более-менее что-то разумное. А вчера, наверное, да, как раз вчера разговаривала с экспертом тоже, которая собирает сейчас детей в школу, и вот она рассказывала, что они смотрели, есть некие рекомендации по покупке рюкзаков в школу. У нас тоже такой ортопедический, сейчас, в принципе, его всем рекомендуют покупать. И эксперт говорит, я покупала не по такой цене, мне еще как-то повезло, но вот эксперт говорит, что она покупала этот, не покупала, видел, по крайней мере, продаются эти рюкзаки от 20 тысяч рублей стоимость на рюкзак. То есть это не в каком-то там супермагазине, знаете, а это просто вот столько стоит рюкзак.
4: Ну, и это очень похоже. Я тут спорить совершенно не собираюсь. И никак, правда, я не знаю, всем ли нужен этот непременный ли ортопедический этот самый рюкзак. Я вам хочу сказать, что я всю жизнь проучился, не имея понятия о том, что, во-первых, у нас тогда рюкзаки были не очень приняты. Ранцы, тогда это называлось, раница. И вот в моем преклонном нынешнем возрасте тогда еще с этими самыми такими рюкзаками еще не ходили. Вот мой младший брат уже, да, он ходил, у него ранец был. Вот, а я еще нет. И ничего, видите, жив остался, даже как-то за комментариями ко мне обращаются.
2: Какой совет дадите родителям вообще? Вот как не разориться?
3: На чем можно, знаете, на чем можно сэкономить?
4: Во-первых, я хочу сказать, что они должны все обзавестись таким прибором, который называется календарь, и узнать, как им пользоваться. Вот, наверное, не все знают, что каждый год бывает 1 сентября. Вот, и к этому уже надо начинать готовиться, не обязательно вот аврал в сентябре, это каждый раз начинается там и в Думе, а давайте сейчас субсидии, будем давать их полное разорение, что это такое 1 сентября, значит, к 1 сентября можно готовиться уже начинать заранее. Во всяком случае, что-то покупать. Я понимаю, что там из одежды после летнего периода детям покупать не так просто, но во всяком случае канцелярские принадлежности купить можно, это первое. Второе, я думаю, в общем-то, что касается рюкзаков, тоже, ну, вряд ли можно, нужно это делать каждый год. Вот мы, например, в детстве, опять ссылаясь на свое детство, мы запросто на этих своих несчастных папках там и портфелях катались с горок на них, и ничего, на следующий год мы с ними ходили, тоже, в общем, на успеваемость, на оценки это, ну, никак не влияло.
2: Михаил Кимович, простите, что перебиваю, но на самом деле, вот точно могу сказать, что раньше качество было гораздо лучше. Сейчас эти рюкзаки, достаточно просто в них положить учебники, и они уже рвутся, к сожалению, очень быстро.
4: Вот. И, конечно, знаете, как вот сейчас переведу на русский язык, вот в английском языке есть такая поговорка «keep up with Joneses». То есть не надо ни с кем соревноваться. И не надо строить из себя вандербильдов, там, и Ротшильдов. Я понимаю, конечно, ребенок, он, это школа, это там дети, он, значит, не может там ни с какими дешманскими, извините за такой жаргон, этими авторучками, эластиками приходить, он не может быть там таким. Но вместе с тем уж стараться кого-то поразить, удивить и там что-то такое тоже, наверное, как-то не надо. То есть, если это вам не по карману, то и нечего из себя Ротшильда строить. Вот так я по-простому, по-рабоче-крестьянски скажу, да. Да, вот все, так сказать, должно быть нормально. И я думаю, что никакой трагедии нету, и тут, я думаю, все это по силам вытянуть каждому.
3: Да, и особенно, когда все-таки да, не забываем.
4: Еще один момент. Вы понимаете, когда начинают говорить о том, что ребенку нужна школьная одежда, это такое что-то страшное, вот у меня каждый раз это крутится на языке. Но ребенок же у вас все в другое время-то ходит не голый. Куртку ему все равно надо, ботинки ему все равно надо, брюки ему все равно, да, это я о мальчиках говорю, да, брюки ему все равно надо. То есть он ходит-то одетый не потому, что он ходит в школу, а потому что у нас климат такой. Поэтому все списывать-то и приписывать эти все ужасы на 1 сентября тоже, наверное, как-то не нужно.
3: Да, тем более, что можно траты разбить и сильно заранее, если особенно с головой к этому подойти.
2: Сказал
3: Миша,
2: у которого пока что нет детей.
3: Да, я с ностальгией вспоминаю школьные годы, когда мне было 5 минут пешком до школы, не было никаких денег на дорогу. Не тратил. Благодарим вас, Михаил Кимыч. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Следующая тема для нас с Мишей наверняка очень-очень приятная, потому что мы оба любим шоколад. А тут еще основатель шоколадной фабрики Андрей Шарков с нами на связи.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здесь введу в курс дела наших слушателей. Россия впервые за четверть века закупила у Бразилии крупную партию какао-бобов 25 тонн. Расскажите, пожалуйста, станет ли от этого шоколад дешевле в России?
1: Так, ну, на самом деле, я поставил под сомнение крупность этого объема. 25 тонн – это ничто. Это, ага. Я думаю, что дневной оборот двух гипермаркетов всего лишь в категории шоколад, да, изделия с шоколадом. Но дешевле это вряд ли станет, потому что сейчас введены дополнительные требования, всякие там честные знаки и прочее. Плюс, я напомню, шоколад – это биржевой товар, такой же, как нефть, такой же, как газ. И есть цена биржи, которая определяет нижнюю границу. Да, конечно, бывают дисконты, но они никогда не бывают, этот продукт, значительными. Поэтому, скорее, это обеспечит, может быть, более удобную логистику всего лишь. Но, опять же, логистика была ультрадорогой, но она останется дорогой. Поэтому мы скорее, ну, заморозим, может быть, цену от повышения очередного на какое-то время, но, может быть, ненадолго. Потому что шоколад такой-то продукт достаточно непростой, и делается он на высокотехнологичном, как правило, иностранном оборудовании, на которое запчасти и сервис тоже только дорожают. Вот, поэтому, это знаете, как бывает... Цена нефть меняется, а бензин дешевле не становится в некоторых странах. Вот. Также, наверное, будет и с шоколадом. Если будет снижение, то по другим причинам, и то незначительно. Но мой прогноз, что цена останется, но расти будет медленнее.
2: Климатические факторы, потому что одно время там рынок кофе штормило на фоне разных климатических приколов. С какао ситуация какая сейчас? Мы для того, чтобы компенсировать, закупаем дополнительно?
1: Но просто спрос высокий по всему миру на этот продукт, он только растет. И действительно, недавно мы наблюдали исторически рекордные цены на это сырье. И там не только климатические особенности, но и болезнь деревьев в некоторых регионах. То есть деревья тоже могут болеть. И неурожай. И все это в итоге сказалось на цене. Сейчас биржа пошла вниз. Но за счет других факторов, да, которые нивелируют это снижение, и складывается ситуация, что на полке мы ценники как-то новые, сильно ниже, не увидим. Мой прогноз такой.
2: У нас как будто бы, знаете, с учетом, опять же, климата, впору самим где-нибудь в Краснодарском крае или там тоже в южных регионах, а то и в Подмосковье уже заниматься собственными посадками. Как думаете, выгорит такое дело, если им заняться?
1: Ну, наверное, тогда может быть, мы и секвойи где-нибудь посадим, и еще что-нибудь. К сожалению, эта культура, она очень специфическая и растет только в особенных регионах по миру. А да, еще тоже момент, который я не озвучил. Когда шоколад пошел вверх из-за биржи, резко снизилось его качество продукта на полке с использованием шоколада за счет того, что начали добавлять дешевые эквиваленты, чтобы сохранить ту, к которой мы привыкли. Поэтому тоже еще из положительных факторов это вернется, может быть, или станет лучше качество продукта. Вот это можно назвать, наверное, положительным сдвигом. Но, к сожалению, не все так просто. И нужно стремиться к коллаборации с другими странами, к прозрачным коридорам и дружбе.
0: Ой, спасибо большое, что вы это озвучили, потому что на самом деле было очень сильно заметно, что качество шоколада, оно снизилось. При этом цена, я даже недавно это с коллегами обсуждала, что я заказываю одну и ту же шоколадку, очень часто люблю определенную фирму, но я обратила внимание, я еще думаю, как это так, они сохраняют цены на фоне всего, что происходит. Но в последнее время эта шоколадка приходит очень сильно меньше, хотя кажется, будто точно то же самое. И вот, ну, прям ощущается, что-то не то, что-то не то. Вот теперь понятно, что не то.
1: Это то же самое, что с бензином, да?
0: Андрей, вас очень плохо слышно, вы прерываетесь. Повторите, пожалуйста, еще раз.
2: Так, коллеги, давайте переподключим, наверное, к нам Андрея Шаркова. Еще чуть-чуть успеем поговорить про шоколад. На самом деле, мне интересно задать вопрос, а как можно ли каким-то образом на полке отличить? Там, допустим, присутствует ли в этом шоколаде непосредственно настоящий шоколад, или же это какой-то заменитель? Насколько у нас законодательство регулирует процент используемых как раз какао-бобов вот в рамках этого шоколада?
0: А я вот, знаешь, что читаю? Что есть еще и африканские бобы. И вот здесь хотелось бы узнать, есть ли разница. Вот российский... на связи с нами эксперт Андрей Шарков. Вы вернулись?
1: Да, вернулся. Сейчас по дороге глушат сигнал местами, к сожалению. Вот, но я снова с вами. Да, и с шоколадом продолжу мысль. Такая же ситуация, как с бензином. Если возникает его дефицит, то, соответственно, возвращают допуски евро 3, евро 2 и прочее. Да? То есть тренд на снижение качества, чтобы сохранить объем. Все то же самое с пищевыми продуктами, к сожалению. Но многие даже не смотрят на состав, а некоторые, кто смотрят, в нем ничего не понимают. Вот. И замена, допустим, какао-масла на категорию какао-продукт кажется каким-то естественным замещением. Хотя, допустим, вместо масла используется эквивалент, а по продукту это замещается процентовка какао-тертым или какао-порошком, который сам по себе недорогой. Вот. Но язык не обманешь.
2: При беглом взгляде можно как-то определить? Написано там, допустим, не шоколад, а шоколадосодержащий продукт где-нибудь. Или нет? Нужно внимательно состав читать.
1: Вы знаете, в чем нюанс? Вот у нас произошло даже изменение ГОСТа в угоду основным титульным производителям, в котором заменили одно слово – какао-масло на какао-продукт. И ГОСТ регламентирует его минимальное содержание. Поэтому даже изделие, которое выпускается по ГОСТу, это совсем другой продукт, нежели был когда-то давно. Поэтому только на ощупь вкусовыми сосочками.
0: Слушайте, такая интересная тема, на самом деле. Я ж вот взбодрилась, очень хочется поговорить еще побольше по этой теме, но, к сожалению, время эфирное у нас заканчивается. Основатель шоколадной фабрики Андрей Шарков был с нами на связи. Спасибо вам огромное.

0: Мало нам борщевика и борьбы с ним, а за не борьбу с ним, я напомню, можно и штраф получить. Недавно был прецедентный случай как раз-таки в Подмосковье. Так сейчас еще и некий конкурент борщевика появился, ясенец белый. Сообщает Дипздрав Москвы о том, что у нас уже есть человек, который ожоги солнечные получил, который под воздействием сока как раз обжегся. Обсуждаем тему с биологом-агрономом Михаилом Воробьевым. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, насколько вот в центральной России этот ясенец белый распространен?
1: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь несколько сгустили краски в этом сообщении, потому что ясенец белый или неопалимая купина, еще другое название этого растения, это все-таки больше южное растение, и в средней полосе России оно встречается достаточно редко, в основном у садоводов-любителей. Ну, иногда, может быть, оно вырывается за пределы сада, несколько дичает, и именно там с ним могут встретиться люди, которые не знают, что это такое, но, тем не менее, растение очень красивое, его действительно выращивают как декоративное, и вполне возможно, что вот эта женщина, которая получила ожоги, она захотела сделать какое-то селфи и неосторожно приблизилась к нему на небезопасное расстояние. Я думаю, что в южных регионах такие случаи достаточно редкие, потому что там это растение хорошо знают. Одно из его интересных свойств, которое описано еще в Библии, это способность выделять эфирные масла, которые таким маревом вокруг куста этого растения распределяются. Если поднести спичку, то эти эфирные масла вспыхивают и при этом не доставляют никаких проблем самому растению. Собственно говоря, именно поэтому неопалимая купина и стала библейским растением, которое вот горит, но не сгорает.
2: Очень красивая история. А что делать, если сок растения попал на кожу, но есть ли какой-то алгоритм первой помощи?
1: Нет, здесь дело не в соке, а именно в эфирных маслах, которые выделяются вокруг растения. И если эти эфирные масла взаимодействуют с кожей человека, то действительно у некоторых, особенно восприимчивых людей, могут возникнуть проблемы. Конечно же, нужно по возможности побыстрее смыть эти эфирные масла, чтобы дальнейшее их воздействие прекратить. И если состояние ухудшается, обратиться, конечно же, в медицинское учреждение. Ну вот больше я вам советов дать не могу, так как я не доктор.
0: Но если вдохнуть их, ничего не будет, правильно?
1: Ну, лучше, конечно, не вдыхать, потому что эфирные масла, это достаточно могут быть коварные их воздействия на организм человека. На самом деле, в общем-то, в этом нет ничего удивительного, что ясенец белый выделяет эфирные масла, потому что он относится к семейству рутовых, и к этому же семейству относятся все цитрусовые растения. Если мы разомнем листочек лимона или апельсина, мы эти эфирные масла почувствуем. Просто у ясеница белого их столько много, что они выделяются уже в окружающую среду. Это способ защиты. Ну, кактус защищается колючками, крапива своими жгучими волосками, а вот ясенец белый, чтобы его случайно не съело какое-нибудь животное, выделяет вот эти вот эфирные масла вокруг, вот понюхает животное и отойдет в сторону. Лучше его не трогать.
0: Вот возвращаясь к началу нашей беседы и сравнении с борщевиком, не так активно он распространен, не так быстро распространяется.
1: Ни в коем случае с борщевиком его сравнивать нельзя. У него есть совершенно механизм воздействия другой, распространяется он достаточно проблематично, особенно в средней полосе России. Я говорю, что это очень достаточно редкое растение декоративное, которое может быть в некоторых случаях, оно выходит за пределы сада, дичает, и вот именно там могут изредка с ним встретиться в Московской области, в Ленинградской, вот в близлежащих областях. В основном это южное растение.
0: Благодарим вас, Михаил. С нами на прямой связи был биолог-агроном Михаил Воробьев. Растение действительно красивое, но и опасное. Вот на заметку всем тем, кто решит его разводить, работать лучше в перчатках и следить, чтобы оно за пределы участка не выбиралось.
2: И посмотрите, как оно выглядит. Вот теперь я буду знать и постараюсь не приближаться, чтобы эти эфирные масла не обожгли.
0: Да, Михаил Алимов, Лисо Хабалова для вас работали. Выпуск новостей, потом продолжится эфир.

Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Саратове и Баку 5 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия призывает представителей мирового сообщества дать жесткую оценку терактам Киева в Белгороде и Нижнекамске. Предприниматели испанской Сеуты оценили свои потери из-за миграционного кризиса. Экстремальная жара и засуха могут практически полностью свести на нет ожидаемый экономический рост Евросоюза. Подробности далее. Россия призывает представителей мирового сообщества, а также независимые СМИ дать жесткую оценку терактам Киева в Белгороде и Нижнекамске. Об этом сообщает официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она решительно осудила атаки укробандеровцев на города и выразила соболезнования родным и близким погибших. Дипломат добавила, что все причастные к ударам будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание, либо получат военное возмездие. Накануне в результате удара боевиков по Белгороду погибли 6 человек, ранения получили 26. Жертвами сегодняшней атаки по Нижнекамску стали 13 человек, в том числе ребенок, пострадали 75. Президент России призвал градостроителей, которые меняют и перестраивают города и поселки в соответствии с современными тенденциями, сберегать их исторический облик и самобытность. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с урбанистами в Бурятском государственном университете имени Даржи Банзарова в Улан-Удэ.
2: Необходимо грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Это многоликая палитра разнообразия городов, регионов, без всякого сомнения, является нашим достоянием.
1: Президент также отметил важность поиска оптимальных сбалансированных решений, которые позволят развивать крупные экономические центры и не допускать оттока населения из регионов. Предприниматели испанской Сеуты оценили свои потери из-за миграционного кризиса почти в 18 миллионов евро, передает агентство ЭФЭ. Отмечается, что при сохранении ситуации до конца августа общие потери могут увеличиться еще примерно на 10 миллионов евро, что эквивалентно примерно 1,5% ВВП Сеуты. Закрытие или сокращение работы предприятий в первые дни после массового проникновения мигрантов 30 июля привело примерно к 8 миллионам евро потерь. Еще 10 миллионов евро город недополучит из-за отмены ежегодных городских праздников. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Экстремальная жара и засуха могут практически полностью свести на нет ожидаемый экономический рост Евросоюза в текущем году. Потери экономики ЕС из-за климатических условий могут составить около 1% ВВП или примерно 180 миллиардов евро, говорится в отчете Нидерландского банка. Согласно банку, основной причиной экономического ущерба банк называет падение производительности труда из-за высокой температуры. Особенно сильная жара сказывается на строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях, где работа выполняется на открытом воздухе. При этом последствия распространяются далеко за пределы рынка труда. Наиболее серьезный ущерб, согласно оценке банка, может понести Франция. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии Михаил Алимов. Всем здравствуйте. И в ближайшие полчаса будем разговаривать с экономистом, депутатом Государственной Думы Михаилом Делягиным. Михаил Геннадьевич, добрый день.
4: Добрый день. Кстати, нас с вами два Михаила. То есть можно считать, что вся аудитория сидит между нами и, соответственно, может загадывать желание.
3: Да, вот
4: и как экономист я могу сказать, что если желание сбудется, то 10%, пожалуйста, нам.
3: Безусловно. Да, и как много людей мы можем сделать счастливыми таким способом? А кого еще можно сделать счастливым, так это наших предпринимателей. Я так пытаюсь подвестись к нашей первой теме, которые пострадали от атак ВСУ на логистические центры, на маркетплейс, всем нам известный. Вот Центробанк призвал кредиторов пойти навстречу и поддержать предпринимателей. У меня к вам, Михаил Геннадьевич, вопрос. Насколько кредиторы охотно последуют этой рекомендации?
4: Ну, понимаешь, конечно, бывает так, что рекомендация, сопровождая публичная рекомендация, сопровождается таким непубличным телефонным звонком с формулировкой: «Дорогие друзья, мы вам там попросили. Знаете, если вы нашу просьбу не выполните, то мы вам оторвем сначала ноги, а потом голову. Поэтому подумайте, пожалуйста, хорошенько». И можно, конечно, подумать, что Банк России в этом случае поступил как-то так, потому что хочется думать о людях хорошо. В целом, формулировка «Банк России попросил» или «Банк России рекомендовал», понимаете, она это нас с вами он может просить, и нам с вами он может рекомендовать. А если он обращается к банкам, то он в отношении банков является регулятором. Он в отношении банков является органом, который определяет, что те должны делать. То есть он дает им нормативные указания. И если бы Банк России хотел помочь предпринимателям, ну, например, для улучшения экономической ситуации, снижения инфляции, ну, хотя бы так, да, он мог бы сказать: дорогие товарищи банки, значит, пожалуйста, если к вам приходит малый и средний предприниматель, критерии малого и среднего предпринимателя такие-то, и говорит, что у него в результате террористического акта погиб товар на складе, и приносит справочку, что он правду погиб, а лучше отправляет по интернету, то вы не можете рассмотреть его мольбы и слезы. А вы обязаны в таких-то условиях делать это, в таких-то условиях делать это. Например, если угрозы банкротства нет, то есть сгоревший склад составляет такую-то часть оборота или каких-то там, или доходы, или чего-то еще, то вы обязаны ему предоставить налоговые каникулы на такие-то сроки. Извините, кредитные каникулы, конечно. Угу. А если это грозит ему банкротством по таким-то, таким-то, таким-то критериям, то вы обязаны ему этот долг списать и пожелать счастливого пути. Потому что бизнес должен, как бы продолжающийся бизнес, он все равно будет и налоги платить, и проценты по кредитам будет платить, и будет и деньги хранить на депозите. А банкрот он ничего не будет. То есть это выгодно и самим банкам. Но, понимаете, Банк России предпочитает к структурам, которых он регулирует, обращаться так, как мы с вами к ним тоже можем обратиться. Мы тоже можем попросить, мы тоже можем порекомендовать, мы тоже можем посоветовать. Возникает вопрос, а Банк России вообще понимает, что он является мегарегулятором? Он вообще понимает, что в результате тяжелейших административных битв они взяли на себя неимоверное лютое количество полномочий. Для чего? Чтобы потом этими полномочиями пренебрегать? Смотрите, ой, простите, пожалуйста, а мы вот просим, и мы вот рекомендуем, но если вы нас хотите послать в пешее путешествие, то, конечно же, мы туда пойдем. Ну, как так можно? Это вообще о чем? Это пиар. Я повторюсь, что, возможно, эти рекомендации были подкреплены, что называется, не во всем цензурными, как бы прямыми указаниями, неформально или менее формально. Может быть. Сейчас мы увидим, известные банки, в том числе банки маркетплейсов, они будут этим рекомендациям следовать. А если будут, то в каких количествах? Потому что если они будут следовать ими в тех же пропорциях, в котором малым и средним предпринимателям выплачивали компенсации, то это ни о чем, извините. При всем уважении.
3: А как мы можем это увидеть? Потому что это все-таки вопрос личных каких-то взаимоотношений банка и его клиентов. То есть это все должны сами предприниматели нести в публичное поле?
4: Во-первых, предприниматели очень много несут в публичное поле, и мы это видим в социальных сетях. И некоторые даже на вполне литературном языке. Не все, конечно. Потому что когда человек потерял все на ровном месте, то ему не до литературных слов. Он говорит тем языком, которым он думает. Но, вообще-то говоря, большинство банков, они имеют свои пресс-службы. И если банк говорит, что, вы знаете, вот мне Банк России порекомендовал, я, конечно, мог этого не делать, но я такой хороший банк, что я помогаю своим клиентам. Все переводитесь ко мне. нему и будут переводиться, у него будет расти клиентская база, у него бизнес будет расти. Так что мы это увидим с одной стороны по эмоциональным, я думаю, по-прежнему реакциям бизнесменов и особенно бывших бизнесменов, которые разорились, а с другой стороны мы видим это по рекламе, саморекламе банков или по ее зияющему отсутствию. Обратите внимание. Это же было так хорошо вот в эти вот дни, если бы банк сказал, вы знаете, я прокредитовал такое-то количество малых и средних предпринимателей, у которых сгорели товары на складе, залог под кредит блистательно отсутствует, но я понимаю, что людям плохо, поэтому я такие-то, такие-то, такие-то меры совершил, пойдя им навстречу, чтобы им было легче, чтобы они были не банкроты, а не заплатили мне не ноль, а хотя бы хоть что-то заплатили. Мы хоть от одного из российских банков такое слышали? Что-то я не припомню.
3: Может, мы им сейчас руководство к действию озвучили? Может же такое?
4: Если кто-то заинтересован в сохранении своей репутации, конечно, да. А если кто-то считает, что репутация чем хуже, тем лучше, как у Колобка, ну тогда по-другому.
3: У меня последний вопрос, наверное, по этой теме остался. А что мешает в таком случае регулятору, если у него есть полномочия, действительно выйти, там, госпоже Набиуллиной, сказать громко, что вот так и так, давайте войдем в сложное положение наших предпринимателей, давайте делать так и не иначе. Почему рекомендация?
4: Нет, вы знаете, вот давайте войдем, они как раз вот это вот и сказали. Ага. Но регулятор говорит по-другому. Регулятор, он регулирует, ну, правила дорожного движения. Вот вам же гаишник не говорит, а давайте подумаем, может быть, вы не будете именно здесь и сегодня пересекать двойную сплошную полосу. Он говорит, пожалуйста, пересекай, права на асфальт, машину мне и иди отсюда. Ну, машину, так сказать, в конфиску. И иди отсюда пешочком, метро рядом. Вот регулятор говорит, вы будете делать вот это и вот это. А если вам что-то не нравится, я разъясню, почему. Ну, естественно, регулятор цивилизованный сначала говорит, почему, а потом, что нужно делать. Uh-huh. Вот. Так что Банку России мешает выполнять свои прямые обязанности. Я думаю, во-первых, избыточная интеллигентность некоторых его руководителей. Да, вежливость – национальное русское заболевание, которое нужно выжигать из себя каленым железом, когда оно неуместно. А во-вторых, понимаете, ведь слово «либерал» – это же не ругательство. Как некоторые думают. Либерал – это человек, который там во времена Вольтера служил свободе, а последние больше 100 лет, с момента создания Федеральной резервной системы, он служит финансовым спекулянтом. А финансовый спекулянт у нас кто? А это банки. Но если я, сотрудник Банка России, например, ощущаю себя либералом, то есть человеком, который служит банкам и обслуживает их интересы, в том числе вопреки интересам Российской Федерации. Я же не могу их как-то ограничивать. Я максимум могу пальчиком погрозить и вежливо попросить. Дорогие друзья, а не могли бы вы вести себя поприличнее? А, не могли бы, извините, пожалуйста, я совсем не то имел в виду. Продолжайте.
3: Я вас понял, Михаил Геннадьевич. Тогда давайте двигаться дальше по темам. Есть новости с биржевых торгов валютой. И расчетный курс доллара продолжает повышаться. Впервые с конца марта стал выше 83 рублей. Раньше мы обсуждали, что он выше 80 поднялся впервые за долгое время. Теперь уже 83. С какой целью повышаем курс? Насколько нам нужно еще его повышать, если этот процесс продолжается?
4: Вы знаете, Банк России, на мой взгляд, устранился от своих обязанностей по обеспечению стабильности, в том числе рубля. Просто самоустранился. И, собственно говоря, как только Эльвира Сахибзадовна возглавила Банк России, так сразу же ее первый зам дала интервью еще в далеком 2013 году. В декабре ее спросили, от чего зависит курс рубля, и она перечислила все, вплоть до активности каких-то всеми забытых уже террористов, кроме политики Банка России. То есть Банк России самоустранился, насколько я могу судить, от исполнения своих прямых обязанностей. Более того, он даже не очень понимает, что происходит, потому что один из его представителей не так давно на одной из конференций прямо и честно сказал, а мы не знаем, почему курс рубля такой. Знаете, если бы я не знал, что происходит в сфере, которую я регулирую, ну, по-хорошему, у меня было только два выхода. Или пойти поучиться и узнать, или уволятся в связи со своей профнепригодностью. Но Банк России выбрал третий путь, и они продолжают, как сказать, регулировать. Вот. На самом деле курс рубля переукреплен, Курс рубля рубль слишком тяжел для России. Он давит российскую экономику. И слишком высокий курс рубля, который, правда, был таким при там, скольких-то там 70 с чем-то рублях за доллар, сейчас уже 80 с чем-то рублей за доллар. Вот. Это фактор, который стимулирует импорт, который разрушает наше производство и обесмысливает экспорт, что же подрывает наше производство. То есть это часть политики по удушению России путем охлаждения ее экономики, которая была провозглашена больше года назад, больше полутора лет назад, и очень успешно реализуется и по сей день. У нас темп экономического роста сейчас, я напоминаю, ниже, чем в преддефолтном 97-м году, если кто-то забыл. И все этим гордятся, все хвалятся, говорят, вот какая у нас хорошая стабильность. Хуже, чем в 97-м году, но все равно стабильность. Что было после 97-го, я думаю, все помнят. Сейчас, к сожалению, разрушение конкурентоспособности российской экономики ведет к тому, что необходимо что-то менять. В частности, необходимо ограничивать произвол монополий, необходимо ограничивать финансовые спекуляции. Если финансовые спекуляции ограничить, тогда можно сделать кредит дешевым, и никаких проблем не будет. Это, кстати, абсолютно рыночная мера, которую американцы проводили, западноевропейцы и японцы проводили, китайцы с индусами сейчас проводят. Но это ограничивает интересы финансовых спекулянтов. Поэтому про это даже думать Банк России категорически отказывается.
3: Ну, тут же аргументация такая, что много денег пойдет в оборот, соответственно, подорожают товары, потому что все начнут их активно покупать. Мы столько не производим, сколько денег, и исходят они из этой логики. Она ошибочна?
4: Они даже не подозревают, что когда деньги приходят в оборот, увеличивается спрос, спрос в рыночной экономике удовлетворяется. Если вы ограничиваете монополии, монополистов, которые, сделали нашу экономику нерыночной, и способствуют созданию дефицитов, то спрос удовлетворяется или импортом, или местным производством. Все. Это нужно, знаете, чтобы бензина не хватало, нужно искусственно ограничивать развитие мини-НПЗ, которое можно ставить там везде, которые китайские мини-НПЗ стоят от 4 миллионов рублей. Понимаете, вот как бы я могу со своей годовой зарплаты купить мини-НПЗ и поставить, он будет работать. Он будет давать бензин, причем качественный бензин. Евро-5, а не, извиняюсь, самоварного качества. Вот. Но если в интересах крупных монополистов ограничивать развитие рынка и делать экономику нерыночной, да, конечно. Это во-первых. Во-вторых, они даже не подозревают о том, что у нас ими создан искусственно-денежный голод. В искусственно созданном денежном голоде, который теорией не описан, увеличение денежной массы не ведет к инфляции, потому что восстановление деловой активности опережает увеличение денежной массы. Мы это проходили в 98-99 при Примакове и Геращенке и Маслюкове. Мы это проходили в конце 22 года уже при товарище Мишустине. Это все было. Вот только что это было. Но люди, которые не способны учиться, они не учатся. В том числе на своих собственных, иногда даже успешных действиях. Понимаете, сегодняшняя экономическая теория написана для ситуации, когда либо избыток денег в экономике, либо денег достаточно в экономике. Для ситуации нашей, когда 36 лет национального предательства, или сколько там, почти 40 лет национального предательства, искусственно созданный денежный голод, ну, правда, это с 92 года, теория не написана, есть только практика. Что если вы восполняете денежный голод, то у вас нет инфляции, у вас инфляция замедляется. У нас же сейчас цены растут не потому, что у нас пенсионеры, которые иногда просто подыхают с голоду, слишком хорошо живут. Нет. Не потому у нас растет инфляция, что у пенсионеров слишком много денег. У нас инфляция растет, и Набиуллина это говорила прямо, честно и убедительно. Она говорила, инфляция у нас растет, ну, вежливо, в силу инфляции сдержек. На самом деле, в силу произвола монополии, если уж операционально расписывать, какие именно факторы инфляции и сдержек наиболее существенны. Ограничите произвол монополий и увеличивайте денежную массу по потребности. Собственно, задача. Чем государство отличается от семьи? Если я у себя на кухне нарисую денег по потребностям моей семьи, я сяду в тюрьму, и даже адвокат меня будет защищать без всякого сочувствия. А вот у государства обязанность имитировать деньги по потребностям экономики, а не в два раза меньше.
3: Поэтому... Вот одним из способов, ну, как я это понимаю, привлечения иностранных инвесторов. Вот тут есть интервью от гендиректора агентства стратегических инициатив коллегам РИА Новости, что мы открыты к иностранным инвестициям. Может быть, это попытка решить таким образом вопрос, привлекая иностранных инвесторов, или он все-таки не поможет конкретно в нашей ситуации?
4: Понимаете, во-первых, нельзя решать... Во-первых, иностранный инвестор не идет в страну, которая блокирует свои собственные инвестиции. То есть совершенно нормальный инвестор, не спекулянт, не грабитель, а обычный инвестор. Говорит, простите, пожалуйста, вы меня приглашаете в свою страну, а вы сами уничтожаете свои инвестиции. У вас инвестиционный спад с прошлого года на ровном месте, и вы этим гордитесь и называете это стабильностью. И рассказываете, как у вас все хорошо. То есть вы уничтожаете свои собственные национальные инвестиции и меня приглашаете, чтобы меня уничтожить вместе с ними. Спасибо большое, дорогие друзья. Счастливого вам пути. Это говорит, так сказать, конкретный инвестор. А с макроэкономической точки зрения в страну идут либо товары, либо инвестиции. Когда в рамках ВТО Российская Федерация единственная страна мира, ну почти единственная страна мира, из крупных единственная, которая соблюдает правила ВТО, против нас вводят санкции, нарушение правил ВТО, а мы их соблюдаем. И рассказывали, что в 2015 году выиграли какой-то мелкий торговый спор у Украины. Она, правда... не подчиняется этому решению ВТО. Но мы же выиграли, значит, мы должны подчиняться решению ВТО. Особенно, когда они нам невыгодны. Ну, так правильно, все люди, которые что-то пытаются производить, они из России бегут в Белоруссию, в Казахстан, в Китай, в великую промышленную державу Таджикистан, в великую информационную айтишную державу Узбекистан, которых действительно, правда, более цивилизованно управляют своими экономиками, своими обществами, чем мы. Если вы по краине Ташкента пройдете в Ваххабитской бородке, извините, сначала административка, потом уголовка. А у нас вы по центру Москвы ходите, если нас кто-нибудь косо посмотрит, вы с ним можете делать, что хотите. Пожалуйста. Естественно, инвестиции бегут. И когда на этом фоне приглашают иностранных инвесторов, ну, есть иностранные инвесторы, китайские, которые здесь осуществляют крупногабаритную сборку. И на все разговоры о локализации вежливо улыбаются, говорят, да-да, обязательно в следующий раз. Но мы у вас, как это, какой у вас уровень, старый анекдот, анекдот еще привлечения западных инвестиций. Какой у вас уровень локализации? 50%. Ой, что ж вы локализовали? Коробку передач, двигатель, карбюратор? Что? Ну как что? Грудку? Смотрите, сколько стоят китайские машины в Китае, сколько они стоят в России. И вы увидите, что мы локализуем на самом деле.
3: Это тема, Михаил Геннадьевич, для отдельной дискуссии. Давайте успеем обсудить еще одну новость.
4: Машина «Москвич» – прекрасная машина.
3: Безусловно.
4: Она должна называться «Пекинец», а не «Москвич».
3: Ну, я уверен, что в конце концов и до уровня москвича тех лет мы тоже дойдем.
4: Комбинированную ипотеку.
3: Ну, возможно, все возможно. Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать, сообщают клиенты банков, коллегам из СМИ, в том числе. Почему у нас решение регулятора, в данном случае Министерства финансов, и их реализация на практике, несмотря на то, что решение существует с февраля, они не единомоментно происходят?
4: Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, это в интересах банков. То есть здесь мы видим ущемление интересов заемщиков в интересах банков. Потому что либералы же служат банкам, а не заемщикам. Они служат финансовым спекулянтам. Ну, соответственно, вот, пожалуйста. А с другой стороны, ну, послушайте, ну, положа руку на сердце. Ну, вот у вас комбинированная ипотека. А процент снизился ниже, чем эта ипотека. Что вам мешает взять кредит в банке по-другому? И этим банкам досрочно выплатить ипотеку, которую вам не хотят рефинансировать по-честному. Да, это сложно, это морока, это тяжело, но это можно сделать. Это можно сделать, послушайте. Понятно, что хотелось бы, чтобы я пришел там в условный, не будем называть банк, и сказал, вот, знаете, у вас процентная ставка снизилась, давайте ко мне рефинансируйте мою ипотеку под той же самую ставку. Но банк-монополист, он злоупотребляет своим монопольным положением. У нас же не только торговый центр злоупотребляет, не только ЖКХ, но и монополист в банковской сфере. пользуются, что их не регулируют. Банк говорит, а я не хочу. Вы подписали условие, что банк рефинансируется там по какой-то моей безумно сложной программе, которую, так сказать, профессор математики, может быть, поймет, а кандидат математических наук уже не очень. Вот, значит, все туда. Ну, отлично, но я же могу погасить досрочно. Я могу прийти в банк, договориться с ним, описать ему ситуацию, что залог перейдет ему, и так сыграть. Это не запрещено. Это сложнее, да, но это все равно можно.
3: У нас полминутки примерно остается. Михаил Геннадьевич, последний к вам вопрос. Вот мы сегодня много говорили про банки, про то, как с ними клиенты взаимодействуют. Какие сейчас есть инструменты у людей, для, куда можно пожаловаться или обратиться за помощью, если вот случилась какая-то ситуация, и банк не идет навстречу? Есть ли, в принципе, такой институт у нас?
4: Вы знаете, банк не обязан идти навстречу. Поэтому вот если банк нарушает договор, который с вами подписан, тогда прокуратура, Банк России, правоохранительные органы и все, что хотите. Будут они работать, не будут, это другой вопрос. Но нарушение договора есть нарушение договора, есть нарушение права. Если банку что-то посоветовал, и он не хочет вам идти навстречу, он не обязан вам идти навстречу. Его нужно попросить, можно писать к финансовому уполномоченному, есть такая должность, финансовый омбудсмен. Можно обращаться в Банк России, но это просьбы, а не требования. У вас будет слабая позиция.
3: Благодарю вас за беседу, Михаил Геннадьевич. Михаил Делягин, экономист, все. Депутат Госдумы, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Выпуск новостей.

знать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в

0: обычными роботами.
1: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
1: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
1: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
1: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Один человек погиб, еще двое ранены в Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Боевики нанесли удары по нескольким населенным пунктам. Накануне в результате атаки по Белгороду погибли 6 человек, ранения получили 26. Российские бойцы не просто воюют, а каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в ходе рабочей поездки в Бурятию встретился с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Глава государства также добавил, что бойцы СВО действительно являются героями. Он отметил, что участники спецоперации после возвращения должны иметь возможность получить новые профессии. Вопрос журналиста СВРГ Владимиру Зеленскому является призывом к противоправным действиям и прямой угрозой россиянам. Об этом заявили РИА Новости в посольстве России в Сербии. На пресс-конференции главы киевского режима и президента Сербии Александра Вучича в Белграде 8 августа немецкий журналист Михаил Мартенс задал провокационный вопрос Зеленскому. Он спросил Владимира Зеленского, чем конкретно можно помочь Киеву, чтобы помочь убивать больше русских. Проекты благоустройства в воссоединенных регионах и приграничье должны быть качественно реализованы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Глава правительства подчеркнул, что новые пространства нужно сделать такими же комфортными, как и по всей стране.
4: Главное обеспечить такое же высокое качество их реализации. Новые пространства там должны быть комфортными, как и на всей территории нашей страны. И для этого, прежде всего, нужно выстроить эффективное взаимодействие профильного министерства, строительство с руководством субъектов, общественными организациями, с экспертами.
3: Напомню, форум развития малых городов и исторических поселений проходит в Москве. Он ежегодно объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, муниципалитетов, архитектурного и урбанистического сообществ, бизнеса, а также общественных и экспертных организаций и служит местом обмена лучшими практиками. Радио «Спутник» – лидер по цитируемости среди радиостанций в СМИ и соцмедиа в июле. Это следует из данных компании «Медиалоги». Индекс цитируемости радиостанций почти в полтора раза выше, чем у коллег из топ-3. Радио «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Еще больше новостей, а также фото-видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в «Макс»-канале «Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: С вами в студии снова.

0: Я Лису Хабалова, и сейчас мы будем разговаривать с нашими экспертами по самым разным, самым актуальным и интересным темам. Сразу подключимся к нашему эксперту, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин с нами на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Александр Сергеевич, немножечко введу в курс дела наших слушателей. Центральный банк России обратился к кредиторам с призывом пойти навстречу предпринимателям, чей бизнес пострадал от ударов ВСУ. Речь о реструктуризации долгов, кредитных каникулах и различных других мерах, которые могут действительно как-то существенно помочь нашим деловым людям удержаться на плаву. Давайте поговорим о том, что это будет значить для бизнеса и, возможно, какие конкретные механизмы поддержки предлагают задействовать. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом во всем, Александр Сергеевич.
1: Вы знаете, что атаки террористов продолжаются на наши, в том числе, логистические объекты. И от этих атак, в том числе, страдает не только сама инфраструктура, но и те товары, которые на этих объектах хранят российские производители, так называемые селлеры. И потери, они достаточно серьезные могут быть для субъектов, особенно малого и среднего бизнеса, сопоставимые фактически с его иногда даже и годовой выручкой. И, естественно, как правило, российский производитель, поставщик, он пользуется кредитными ресурсами. У нас есть право обратиться единоразово за реструктуризацией кредита, это так называемые кредитные каникулы. Так вот, в пятницу Центральный банк России за подписью первого зама Дмитрия Тулина направил письмо, причем не только в банки, но и в микрофинансовые организации, кредиты потребительских кооперативов, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и, кроме того, бюро кредитных историй, что тоже важно, где было указано, что Центральный банк призывает оказывать дополнительную меру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и рекомендует, даже если это право у субъекта уже было использовано МСП, тем не менее в случае потерь от террористических атак, вражеских, вот, беспилотных, в том числе систем, банкам рекомендуется принимать соответствующие заявления о реструктуризации. Более того, не изменять условия кредитного договора, не ухудшать рейтинг предпринимателя кредитный, который обратился за такой мерой поддержки.
0: Ну вот про то, что не будут ухудшать рейтинг, еще хочется здесь добавить. Банк России рекомендовал идти навстречу даже заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. То есть в целом идут сейчас такие серьезные послабления. Правильно, Александр Сергеевич? И хочется еще сразу добавить, наш слушатель постоянный Григорий спрашивает, почему дают кредит, а не снижают налог, например? Я еще чуть-чуть добавлю, Александр Сергеевич, хочется к этой теме сразу добавить. На прошлой неделе мы разговаривали с экспертом, он является в то же время и продавцом на Wildberries, и он тоже сказал о том, что лучше бы нам не вот эти давали кредиты, а действительно просто снижали налог, и сейчас на данном этапе это бы как-то облегчило их ситуацию. Вот теперь интересно ваше мнение услышать по этому поводу.
1: Ну, это разные меры поддержки. Центральный банк, он отвечает за как раз за кредитно-денежную политику, за стабильность банковской системы, за страхование. И, естественно, наша организация «Опора России», и не только наша организация, я знаю, что и партия «Единая Россия» также обращалась к Центральному банку с тем, чтобы не только были послабления по гашению кредитов в этих чрезвычайных обстоятельствах. Ну и кроме того, вот на будущее необходимо достаточно оперативно разработать новые страховые продукты, чтобы селлер-поставщик мог страховать свои товары, в том числе от атак БПЛА, от огневого поражения, от других террористических действий. И состоялось уже по поручению главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной совещание в ЦБ. Это обсуждалось у Александра Новака на совещании в правительстве, наше предложение о том, чтобы с участием государственной перестраховочной компании. Такой продукт, прежде всего, маркетплейсы предлагали. И уже 7-го, также в пятницу, я знаю, Валберис вместе со страховой компанией, видимо, начал предлагать такие продукты для селлеров. Единственное, что он, конечно, нуждается в доработке. Там разные проценты для состояния товаров на разных площадках. Это нужно все сейчас синхронизировать с мерой государственной поддержки. Если национальная перестраховочная компания, которая напрямую является дочкой Центрального банка, будет перестраховывать эти риски, то тогда страховые компании могут более, скажем, приемлемый процент предложить для селлеров. Ну, к примеру, там вот сейчас предлагается фактически от 1,5 до 5%. Мы считаем, что если будет господдержка оказана в виде перестрахования рисков селлеров, то процент по страхованию таких военных рисков, он может быть снижен, ну, как минимум, там, до 2%.
0: Александр Сергеевич, еще знаете, перед беседой с вами почитала некоторые комментарии, которые писали под различными статьями такого рода, о которых мы сейчас с вами говорим. И некоторые люди пишут о том, что заметили существенную разницу в цене, ну там условно до этой ситуации товар мог стоить там 2000 рублей, а сейчас он стоит 5000 рублей. Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете эту динамику? Действительно ли это есть, или это просто такие комментарии? Ну вот бывает же, что действительно цена меняется. Сегодня что-то там продают за 2000 рублей, а завтра оно уже будет 3000 рублей стоить. Или сейчас продавцы таким родом пытаются хотя бы, таким способом пытаются хотя бы как-то возместить вот этот ущерб?
1: Ну, ситуация, то, что поставщик пытается переложить в свою цену дополнительные издержки, она объективно экономически обоснована. Ведь здесь не только то, что люди теряют товары, а это прямой ущерб. Помимо этого, ну, вы знаете, что и с топливом ситуация достаточно пока еще нестабильная, и, соответственно, дополнительные логистические издержки также включаются в цену. В связи с этим, вы знаете, и Центральный банк свой прогноз по уровню инфляции поправил в сторону повышения. Как раз это прежде всего связано с удорожанием логистических издержек, а и также рисков. Поэтому еще раз обращаем внимание, что с участием национальной перестраховочной компании достаточно безотлагательно должна быть создана система страхования товаров, производителей, прежде всего на маркетплейсах, от ударов БПЛА, военных рисков. И я знаю, что в этом направлении и правительство, и Центральный банк достаточно сейчас быстро движется. Но важно сейчас как раз это сделать продукт быстро, чтобы как раз не допустить инфляционной раскрутки.
0: Александр Сергеевич, еще знаете, хочется спросить, есть некое наблюдение. Сейчас огромное количество баннеров висит везде, на каждом шагу, можно даже сказать, призывающих сделать какую-то покупку. Так, по-моему, там и есть. Так и написано. Поддержите продавца Wildberries, и задействованы в этой акции огромное количество публичных людей. Хочется спросить, если, конечно, можно об этом говорить, если вдруг вы в курсе, это все за деньги или это такая благотворительная акция? Ну, потому что, по идее, баннеры это ведь очень дорого, и если это за деньги, то не лучше было бы эти деньги вложить в помощь пострадавшим продавцам, селлерам?
1: Мы сейчас все, и мы в опоре России обеспокоены, конечно, тема, какой ущерб прежде всего ведь наносится самим нашим маркетплейсам. Это же потери там десятки миллиардов рублей наверняка. И, естественно, им сейчас непросто, и Валберезу, и Озону. Есть и такой благородный порыв, ведь нужно понимать, что это современная торговая инфраструктура. И если оборот таким образом, а это прежде всего покупки у наших производителей, они будут больше, то, естественно, когда у тебя товаров покупают больше, то ты можешь легче пройти вот этот вот кризис с потерями. Поэтому здесь и в общем-то, благотворительность людей, которые хотят поддержать наши маркетплейсы и через них поддержать наших производителей. Но, конечно, это есть элементы маркетинговой стратегии, поскольку, ну, лучшая помощь, да, это больше заказов в такой ситуации. И, естественно, эти средства, они, в принципе, в том числе поддержат и российского производителя, не только сам маркетплейс.
0: Александр Сергеевич, очень приятно было с вами поговорить. И уже последний такой вопросик хочется вам задать. Вот вы, конкретно вы сами, какие еще меры, возможно, помимо работы там с долгами, использовали для помощи сейчас пострадавшим селлерам, владельцам складов, которые потеряли свой товар? Что, возможно, еще не озвучили, но уже планируется, или, может быть, вы бы тоже могли что-то предложить?
1: Во-первых, мы сразу обратились, и вот правильно человек писал комментарии с тем, чтобы была как бы не только реструктуризация кредитной истории, не ухудшение кредитной истории, реструктуризация кредита, но и дана отсрочка как минимум по страховым взносам до конца года. У производителей товаров есть люди, сотрудники, им нужно выплачивать зарплату, платить страховые взносы, и с нашей точки зрения отсрочка по страховым взносам и, к примеру, по налогам, НДС прежде всего, до конца года, это была бы правильная мера государственной поддержки. Но это уже вопрос не в Центральный банк, а в Минфин. Мы такие предложения от «Опоры России» направили. Они рассматривались в том числе на совещании у Александра Новака. И вопрос сейчас Минэк, кстати, поддерживает отсрочки по страховым взносам. Вопрос сейчас как бы за Минфином. Мы ждем соответствующих решений и, естественно, обращаемся в правительство, чтобы была поддержка не только на уровне кредитных историй, но и на уровне, как минимум, страховых взносов.
0: Спасибо вам большое, Александр Сергеевич, за то, что вы стараетесь, пытаетесь, предпринимаете какие-то шаги для того, чтобы помочь пострадавшим селлерам. И также спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. К сожалению, время эфирное у нас с вами заканчивается. Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин был с нами на связи, а мы продолжаем выпуск. И дальше тема, которую мы анонсировали с Алексеем Красильниковым еще в час дня. Для тех, кто не слышал об этом, я повторяю, в Общественной палате предложили вернуть в школьную, не вернуть, а ввести, простите, в школьную программу уроки автодела. Детей хотят учить разбираться в устройстве автомобиля, выполнять ремонт, например, но такой, я так понимаю, простейший ремонт, и понимать даже правила обслуживания техники. Инициатива уже вызвала оживленную дискуссию, на самом деле, потому что обсудить это было бы достаточно интересно. А зачем современному школьнику автодела, мы будем спрашивать у нашего эксперта, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков с нами на связи. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому предложению? Вообще, зачем современному школьнику автодела?
2: Предложение отношусь позитивно, и оно на самом деле не ново, и прям совсем не ново, потому что в разных вариациях это предложение выносилось за последние годы не раз, не два и не три. Ровно год назад МВД предлагало поправки тоже свои определенные. Ну, то есть, в общем-то, зреет, это решение зреет, и оно рано или поздно появится. И я считаю, что нынешние школьники должны и могут и должны обучаться, во-первых, правил дорожного движения, этому должны обучаться все абсолютно, потому что транспорт бывает разный, это не обязательно автомобиль. Да, и все пешеходы, многие пользуются самокатами, велосипедами, электровелосипедами, это для всех важно, а желающие могут обучаться и, собственно говоря, вождению, получать водительское удостоверение. Проблема в том, как это организовать. Потому что в советское время, многие же вспоминают, да, в советские времена, в тех школах, в которых велось автодело, во-первых, были оборудованы классы соответствующим образом, а в некоторых школах были свои гаражи или гараж с автомобилем, а то и с двумя. Легковой и грузовой, либо там грузовой ГАЗ-51. Я просто помню это, пацаном был. И вот, значит, на них и учили, собственно говоря, ездить. Какие сейчас школы имеют такую возможность? Ну, наверное, я не знаю, может быть, есть какие-то особые школы наперечет, но в целом нет. организовать все это и негде, и наверное, ну, быстро невозможно. Поэтому есть только один вариант, я вижу, когда общеобразовательная школа заключает договор с кем? С автошколой. И автошкола по нынешним действующим нормативам, по нынешним программам просто обучают не только взрослых, но и школьников, да, или там людям, которым там, условно, там 15, 16, 17 лет. Может быть такое? Может быть. Но тогда возникает вопрос, а все равно, а кто за это будет платить?
0: Вот, кто за это будет платить? И правда.
2: Да. И сколько? Государство? Ну, тогда все скажут спасибо и школы, и родители, и дети, потому что это классно. Хочешь? Давай, государство заплатит. Но заплатит ли государство? А если все это превратится в следующую форму, школа говорит на родительском собрании, так, кто хочет своих детей отправить на автодело дополнительно, да, значит, давайте быстренько скинулись, ну и так далее. Это уже другой разговор. И мне задают чаще всего два вопроса в этой связи. А могут ли школьники обучаться в 15 лет такому серьезному делу, как вождение? Ну, слушайте, если в советские школьники обучались, нынешние что, дурнее, что ли? Они умнее, конечно, могут. Если начальную военную подготовку там преподают, или как теперь это называется, что ж автоделок не преподавать? Ну и второй вопрос, который тоже часто задают, а вот как оно все будет там? Очень просто, за руль все равно человек будет садиться в 18 лет, а просто он будет вместе с аттестатом получать еще и водительское удостоверение, чуть-чуть подождал и пошел. Если же никто не будет за это платить, то, в общем-то, ну, а только родители, то, в общем-то, это мало чем отличается от обычного обучения в автошколе. Да? Ну, просто чуть раньше ты получишь права, только и всего. Вообще, государству это выгодно было бы, несмотря на расходы, потому что если дети...
0: На расходы, если бы платило государство, ему государству было бы выгодно, правильно?
2: Но, да, но потому что нельзя оценивать все сегодняшним днем. Если мы обучаем людей, подрастающее поколение, объясняем, что и самокат может быть опасен, и вообще современное движение опасно, вполне возможно, что на перспективу, если мы поставим это дело, как говорится, вот на конвейер, если извините за это выражение, да, то, может быть, у нас детский, ну не только детский, но и последующий уже взрослый травматизм на дорогах, его будет меньше. И смертей будет меньше, так может быть в этом и является одна из, да, заключается одна из задач государства, чтобы сохранять жизни, сохранять здоровье, меньше тратить потом на лечение, на какую-то реабилитацию и так далее. Поэтому это очень важное и классное дело. И, кстати говоря, если раньше в некоторых школах, как, ну, не везде, но я помню, было некоторое гендерное разграничение, мальчики вот могли там обучаться, то сейчас, если вы посмотрите, кто получает права, ну, взрослые люди, я думаю, сейчас около 40% плюс-минус это женщины. Все так или иначе, многие, в том числе и женщины, хотят получить водительское удостоверение. Современный человек должен уметь управлять автомобилем.
0: Да, и вы знаете, здесь читаю комментарии, слушатели очень сильно активизировались, заинтересовала их эта тема. Кто-то говорит, зачем добавлять отдельный урок, если есть урок труда, занятия с машиной, это тоже труд, спрашивает Григорий Л, наш постоянный слушатель. Потом он слушает, видимо, вас и говорит о том, что да, действительно, эта идея очень-очень крутая. И предлагают, что автошколы, которые сотрудничают со школой, что им, может быть, снизить налог, например. Я так полагаю, для того, чтобы это все бесплатно преподавали в школе ученикам.
2: Ну, я против очень сложных схем. Я считаю, что чем схема, в данном случае оплаты, прозрачнее, проще, тем лучше. Потому что вот эти налоги, надо что-то подтверждать, куда-то ходить, что-то какие-то вычеты получать. Государство должно оплатить и вперед. Это наше будущее, это вложение, это инвестиции в наше будущее. Не бывает ненужных, напрасных инвестиций в будущее. Они всегда окупаются.
0: Ну а можно ли здесь говорить о каких-то минусах, например, в этом предложении? Потому что это безопасность. Должен быть преподаватель, который будет следить за безопасностью на уроках, чтобы ничего не случилось такого. То есть нужно будет прям держать этих детей в ежовых рукавицах, чтобы они не баловались там, грубо говоря.
2: Я начал с этого. У нас нет сейчас ни соответствующих программ для обучения в общеобразовательной школе. Нет методических материалов, нет инвентаря. Ну, в какой школе вы сейчас найдете разрез двигателя? условно, да, но какие-то базовые вещи. Нет этого. И нет гаражей, нет площадок, нет ничего. Поэтому это либо неизвестно, какая перспектива какого-нибудь там, не знаю, 36-41 года, непонятно когда, либо мы просто отправляем. Вот у нас из класса группа 10 человек записалась. Кто-то оплатил, государство или родители. И они что делают? Либо к ним приезжают машины из автошколы, если мы говорим о практическом вождении. Ровно то же самое, как вы идете в автошколу, имея, так сказать, в паспорте уже 18 лет. Либо ученики идут в классы в автошколе, и там проходят сначала теорию, и оттуда опять же с инструктором едут, проходят практику. Ровно то же самое, как если вы сами идете в автошколу. Вот и все. Только вам это будет разрешаться, ну, нашим детям, с 15 лет. Ничего страшного в этом нет. Вообще.
0: Спасибо вам большое за такую интересную беседу, за разъяснение. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кудаков был с нами на связи. Я Лису Хабалова. Слушайте радио «Спутник». Не переключайтесь, дальше будет еще интересней.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: Вечера в российской столице, в Хабаровске полночь, в Бишкеке 8 вечера, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Удару беспилотников в Нижнекамске подвергся хостел, где погибли 9 из 13 жертв теракта. Президент назвал хорошей идеей предложение поддерживать участников СВО через творчество. Российские самолеты-амфибии продолжают оказывать помощь Турции в борьбе с лесными пожарами. Подробности далее. Удару беспилотников в Нижнекамске подвергся хостел, где погибли 9 из 13 жертв теракта на город. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Глава Татарстана Рустам Миниханов прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, где ознакомился с последствиями атаки вражеских беспилотников. Утром город подвергся жестокой атаке вражескими дронами. Атака велась как на производственные, так и на гражданские объекты. Погибли 13 человек, ранения получили 75. В республике объявлен траур, возбуждено уголовное дело о теракте. Президент назвал хорошей идеей предложение представителей креативного кластера из Якутска поддерживать участников СВО через творчество. Владимир Путин напомнил, что в России выстроена система поддержки бойцов специальной военной операции и членов их семей.
2: В Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению. Мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал. И поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь. Им нужно дать возможность найти себя снова, получить какую-то, может быть, профессию, создать необходимую среду безбарьерную и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться.
1: Напомню, Владимир Путин в понедельник находится с рабочей поездкой в Бурятии. Президент встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами в Улан-Удэ. Запланировано также заседание Президиума Госсовета России по вопросам развития общественного транспорта. Восстановление газоперерабатывающего комплекса «Хабшан» в Объединенных Арабских Эмиратах идет с опережением графика. Производство газа вернулось к уровню 85%. Об этом сообщило дочернее подразделение национальной нефтяной компании «Абу-Даби». Согласно пресс-релизу, в работах по восстановлению газоперерабатывающего комплекса успешно применялись дроны, робототехника и технологии 3D-печати. В апреле власти Абу-Даби сообщали, что работа комплекса была временно приостановлена после падения обломков в результате отражения средствами ПВО воздушной атаки на объекте произошел пожар. Российские самолеты-амфибии Б-200 продолжают оказывать помощь Турции в борьбе с лесными пожарами, которые в разгар туристического сезона охватили ряд регионов страны. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Анкаре. В последние недели в нескольких регионах Турции бушуют лесные пожары. В условиях разгара туристического сезона особое значение имеет оперативное реагирование на возгорание и минимизация угроз для населения и иностранных туристов. Российские специалисты на протяжении последних нескольких лет принимают активное участие в ликвидации лесных пожаров в Турции. Консорциум, в который входит основатель Amazon Джефф Безос, близок к покупке около трети акций английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом сообщает Sky News. Стоимость доли, которую хочет приобрести консорциум, оценивается в 6 миллиардов долларов. Отмечается, что эта сделка может стать одной из крупнейших в истории спорта. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Четыре. 4 минуты 6-го, понедельник, 10 августа 2026 год. Всем здравствуйте. Меня зовут Алеша Тимофеев. Вы привыкли, наверное, что Генри Тигранович Радарян в это время по понедельникам в студии, но он в отпуске на 2 недели, так что не переживайте. И это раз, а во-вторых, это не отменяет, так сказать, интересного, познавательного и полезного эфира. А у нас с нами на прямой связи Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей, салют, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы забыли упомянуть, что все-таки наши эры, 2026 год.
3: Наши, да, совершенно верно. Наши эры, да. Хотя какая она уж наша, так-то положа руку на сердце? Как будто бы она не такая уж и наша, эта эра, нет?
4: А, тут мы можем на часик дискуссию философскую развернуть с вами. Наша она, не наша, но все-таки мы пока находимся в нацгалактике, Млечный путь.
3: Справедливо, наверное, все-таки. Справедливо, да. Хорошо. Да, потому что действительно, понятие времени, конечно, космическое в первую очередь, поэтому да, поэтому в этом смысле она точно наша. Так, ну что, давайте тогда к новостям. Ну, вот тоже такие новости, как бы, и совсем не новости. Но в очередной раз, я не знаю, мы юбилейный какой-нибудь, 1054-й юбилейный раз, значит, заявляют, что в окружении Зеленского растет число коррупционных преступлений. Специализированная антикоррупционная прокуратура, мы помним, да, эти на Украине, так сказать, вот эти структуры, созданные американцами, которые должны выявлять коррупцию.
4: Ну вот это не совсем американцами, еще и европейцами, но европейцы там играют как бы подчиненную роль, хотя, честно говоря, не очень уверен. Там очень запутанная система, возможно, она именно запутана и создана, потому что там действуют разные команды от Европейского Союза, от Соединенных Штатов, и они иногда даже конфликтуют внутри. Я думаю, украинцев это очень устраивает.
3: Ну да, ну да. А, значит, вот обвиняют, короче говоря, окружение Зеленского в росте числа коррупционных преступлений. Это Александр Клименко, руководитель вот этой структуры САП. А коррупция на Украине не уменьшается, она остается на том же уровне, если говорить о топ-коррупции, то она растет, и государство демонстрирует то, что у него нет политической воли бороться с этой коррупцией надлежащим образом. Это обвинение в адрес Зеленского? Как это
4: считать? Ну, давайте так. Всплеск коррупции происходит, как правило, в начале процесса, когда команда приступает, выстраивает коррупционные схемы, договариваются о суммах, финансовых потоках и так далее. И в самом конце, когда, как говорится, воруют все, потому что уже скоро уходят, и напоследок стараются уже даже не особенно скрываясь, отнюдь не резать косты, да, как принято в крупных корпорациях, а наоборот распихать по карманам как можно больше денег, ценностей и прочих преференций. Здесь я думаю, что мы являемся свидетелями как раз вот этого начала-конца. Но давайте я сразу скажу, что это начало-конца конкретной команды Зеленского. Вы, наверное, обратили внимание, что все чаще, во-первых, их принимают, во-вторых, сам Зеленский очень нервничает, не зря вот это его хаотическое передвижение по Европейскому Союзу и в Соединенные Штаты. У меня такое складывается впечатление, что человечек, вот он не знает, он вернется из очередного зарубежного вояжа в страну или где-нибудь останется. Вот. Потому что я с таким удивлением потом его наблюдаю там в Киеве, ну, правда, он часто записывает все свое вот это на фоне Хромакея, поэтому не совсем понятно, где он находится. Вот. Но судя по тому, как бодро, помните, как у, по-моему, Жванецкого, да, что уж больно бодро откручивают колеса. Чувствую, не успею, да, с балкона, наблюдая за этим. Вот очень бодро стали принимать, очень бодро стали объявлять подозрения и, соответственно, предъявлять обвинения. Я думаю, да, мы сейчас свидетельствуем начало конца вот этой редакции украинской власти. А дальше будет другая редакция украинской власти, и не факт, что нам понравится вот следующая редакция. Потому что нам грозят Залужным. Это человек, который очень глубоко пустил нацистские корни. Он убежденный нацист. И нам грозят Федоровым, Михаилом, который до недавнего времени был министром обороны. Считается, что это проект больше Соединенных Штатов. Ну, судя по его аффилированности, там с разными карпами, масками и так далее. Вот, действительно похоже на это. Да, я так понимаю, что предстоит великая битва между Залужным и Федоровым. если выборы на Украине все-таки будут сделаны, и она будет с коррупционной подкладкой, то есть оба будут, в принципе, кидать камнями в команду Зеленского, сваливая на него все то, что произошло с Украиной за последнее время.
3: Да, вали все на меня, значит. Но ведь для этого должно что-то произойти. Ну, потому что кажется, ну, согласитесь со мной или нет, давайте это в качестве вопроса. Должно ли что-то произойти для этой смены, какое-то событие, какая-то точка слома? Потому что сейчас, несмотря на все эти обвинения и на наши с вами разговоры, ну, так сказать, что там, ничего там Зеленскому как бы не угрожает. Рейтинг по-прежнему там остается, какой у него там плюс-минус был. А по Европе гоняет, там с президентами, в том числе там с США, встречается. Как будто бы, так сказать, у него очень устойчивое положение.
4: А вот положение-то как раз неустойчивое, это совершенно очевидно. То, что вы спросили очень точно, задали очень точный вопрос, что должно случиться для того, чтобы Зеленский ушел, он должен получить личные гарантии безопасности. Угу. Возможно, личные гарантии безопасности для некоторых представителей своего окружения. Вот это именно то, чем занимается сейчас Зеленский. Попутно он думает, считает, что является вправе рассовывать, как я уже сказал, по карманам все, до чего он сейчас может дотянуться. Вот, собственно, его функция сейчас такова. Почему он как бы в безопасности, ну, это иллюзия на самом деле. Да очень просто, потому что он взял в подельники очень много европейских и американских акторов. И он считает, что если с ним, не дай бог, что случится, там такое начнется, ну, сами понимаете, да, из швейцарских сейфов вдруг посыпятся разные бумаги. И в этом смысле он даже немножечко прав. Потому что, скорее всего, вы помните, вот этот мгновенный акт атаки на НАБУ и САП, который очень не понравился американцам и европейцам со стороны претарианцев Зеленского, который как начался быстро, так и закончился быстро. Я думаю, что целью было не остановить работу этих ведомств, а скопировать либо изъять серверы, которые, в принципе, там были. Понятно, что все эти материалы все равно уходили и в Брюссель, и в Вашингтон, но получить огромный объем компрометирующей информации и на демократов в Соединенных Штатах, и на европейцев в Брюсселе, Зеленский это, собственно, и сделал. А потом, вы помните, да, ничего не произошло, потом тишина. Вот Зеленский сейчас, по сути, шантажирует демократов США и ребят из Брюсселя вот тем материалом, который, собственно, они сами и нарыли, на него в том числе.
3: Вот все равно кажется, что должно быть что-то еще. Но давайте назовем это типа волей, да? И я уж тут, правда, не знаю, к кому обращаться за этой самой волей. А почему? Ну, потому мы вспоминали вот и в студии «Радио Спутник», в частности, неоднократно, эту историю там с Бурисмой и Байденом, да, младшим. Но казалось бы, так сказать, вот тебе все на виду, чудовищное преступление в разгар предвыборной кампании. Ну, это должно было бы похоронить шансы Байдена на победу. Но ничего вообще, как будто бы ничего не произошло. Как будто бы ничего не произошло при доказанных, значит, коррупционных преступлениях. Я к тому, что вот для того, чтобы, так сказать, вот это все всплыло, не просто всплыло на поверхность, да, а имело какое-то значение, какую-то силу, для этого нужно что-то еще, что-то третье вот какое-то, да, что-то чья-то воля должна быть.
4: А вы не задумывались, почему, собственно, файлы Эпштейна были обнародованы, хотя бы в очень сильно порезанном виде? Это называется гомеопатия политическая в нашем случае. Да. Лечи подобное подобным. Если что-то где-то там кому-то известно, вбрось немножко, для того, чтобы на первый голод, так сказать, утолить информационный удосужий публики, а потом остальное закрась, очень тщательно закрась черным. Как вот, собственно, вот эти обнародовались файлы Эпштейна, помните, там списки, да, иногда да. Просто черные и так далее. А дальше объявляй все остальное, что будет вывалено в информационную среду конспирологии, и дискредитируй тех, кто вываливает. Все. По сути, это мы и наблюдали. Поэтому, когда вы говорите о том, что, ой, ну, хорошо бы, Бурисма, все дела, чтобы это как-то повлияло на мнение избирателей, я вас умоляю. Бурисма по сравнению с файлами Эпштейна, это так, детский лепет, игры в песочнице. Вот. И, в принципе, они не могли повлиять на избирательный процесс. При нынешнем уровне контроля за информационными ресурсами на Западе.
3: Да, но в общем, скорее вы склонны думать, предполагать, что все-таки вот этот стакан коррупционных обвинений в адрес Зеленского и его окружения наполняется, и в общем это, конечно, возымеет в какой-то момент силу
4: в отношении судьбы Зеленского. Зеленский перешел в фазу человека, который будет пить из этого стакана известную коричневую консистенцию и говорить: ох, какой вкусный кофе. Вот, и все. Понимаете? И все. И дальше, я думаю, на самом деле, Зеленский в нашем случае это вообще в какой-то степени раб обстоятельств, потому что бенефициарами его пребывания во власти являются очень много разных самых групп интересантов, начиная от загадочного Лондона, британцев, которых мы имеем в виду, но мы в данном случае имеем в виду конкретную разведку МИ-6, вот, которая очень активно курирует и контролирует самого Зеленского лично и его команду. А мы имеем в виду Елену Зеленскую, которая является финансовым альтер-эго Зеленского и которая, собственно, является распорядителем всех его финансовых средств. А, как рассказывают досужие наблюдатели, это подбирается уже к десятке миллиардов евро. Вот, это благосостояние. То есть богатая женщина. Я удивлен, что она еще не Forbes. Вот. И так далее. Мы наблюдаем достаточно большое количество людей, которые сейчас в рассыпную бросились, кто в Израиль, кто в Соединенные Штаты, ну, Яценюк в Соединенные Штаты, Мендич в Израиле и так далее, когда при первых звуках, что называется, антикоррупционного набата со стороны НАБУ и САП. Поэтому вот в этой ситуации речь идет не о сохранении власти, уж тем более о реализации проекта «Украина». Даже Украина против России, потому что сейчас, по сути, мы воюем со всей натовской мощью, де-факто. Ну, просто кнопки нажимают, возможно, люди, а возможно, и даже не они кнопки нажимают на соответствующих пультах. Вот. Мы сейчас перешли к стадии открытого конфликта с коалицией западных стран. Это надо просто четко понимать, но нас убеждают, что мы еще воюем с Украиной и так далее. Хотя украинцы уже сами прекрасно понимают, что это не так.
3: Сейчас мы отдельно, давайте вот прям большой какой-то блок в нашей беседе посвятим, тем более, что там есть, так сказать, инфоповод поговорить об этом подробнее. Значит, а пока, так сказать, вот новости, которые там вот с Ближним Востоком тоже, кстати, вот эта любопытная тема, что так или иначе действительно вот эти процессы военные, мировые, они, конечно, между собой все тесно переплетены и вот находят выражение иногда в каких-то таких необычных, что ли, проявлениях, да, но в частности мы помним, что украинские силы нанесли удар по сухогрузу Ана иранскому, шедшему из Астрахани в иранский порт. Тогда погиб один иранский моряк, еще один получил ранение. Значит, Киев предоставил Тегерану, ну, как бы, улики, заявления, да, официальных лиц, да, которые должны с точки зрения Киева указывать на непреднамеренный удар, но Тегеран отвергает. Тегеран отвергает вот эти заявления, об этом говорит пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской Республики Исмаил Багаи. Говорит, что предоставленные украинской стороной объяснения неубедительны. Но это требует компенсации. Тут какое продолжение может нас ждать?
4: Продолжение следующее. Смотрите, на самом деле, во-первых, было три цели, по которым попали украинцы, и Тегеран действительно принял к сведению заявление украинской стороны, но, по моей информации, прощения не было. И Тегеран сделал очень интересное, совершенно определенное заявление о том, что мы располагаем информацией, что удар был нанесен преднамеренно. Это говорит о том, что извинения не приняты. Иран не хочет сейчас в открытую конфликтовать с Россией, потому что он не договорился с Китаем и с Россией о масштабе вовлечения в военные действия, возможно, против Украины. Но Иран готов это делать, опять же, по некоторой информации. То, что масштабирование конфликта на Украине и масштабирование конфликта на Ближнем Востоке начинает нахлёстываться друг на друга, это тоже факт. И с этим фактом ничего не сделаешь. Самое интересное, что почему-то по какой-то необъяснимой мне пока причине Зеленский сам способствовал этому процессу. Он сам рыскал по Ближнему Востоку, напрашиваясь на то, чтобы поучаствовать в антииранской борьбе, то есть предлагал свои дроны, своих специалистов и так далее. В некоторых странах он даже преуспел, правда, они потом об этом пожалели, по моей информации. Вот. То, что эти конфликты будут масштабироваться и дальше перехлестываться, это уже медицинский факт, этого уже не избежать, к сожалению. И то, что оба эти конфликта, они надолго, это тоже, к сожалению, факт. Они могут сойти в какой-то степени на нет, в том смысле, что взять паузу. Но они не прекратятся. Это совершенно очевидно. Надо настраиваться на долгий путь. Другое дело, что да, в какой-то момент они могут быть подморожены, когда мировая экономика и основные бенефициары вот этого вооруженного конфликта сочтут, что, ну да, действительно, наверное, надо немножечко повременить. Вот тогда переговоры, перемирие, сисфайр, возможно, какой-нибудь там остановка огня на линии соприкосновения. Вот это все, может быть, будет. Хотя, если честно, для Ирана и для России вот подобный исход развития, вернее, такое развитие событий, оно неблагоприятно. Всем понятно, что подобного рода вещи делаются для того, чтобы перевооружиться и с новыми силами, что называется, броситься на Иран и Россию. И самое интересное, что главной целью, главным призом этого конфликта является отнюдь не Россия и Иран, хотя они тоже. Пограбить Иран и Россию коалиция желающих очень желала бы, извините за тавтологию такую. Но главной целью является ослабление Китая, потому что считается, что и именно Иран и Россия...
3: А не Европа, Алексей Алексеевич?
4: Нет. Иран и Россия являются причиной вот этого быстро растущего экономического потенциала Китая. Поэтому хотят нас выключить для того, чтобы сдержать развитие Китая, а в лучшем случае, конечно же, в военном смысле его подавить. Вот насколько я понимаю логику нынешней геополитики.
3: А почему не Европы? Ведь на самом деле Европа пока проигрывает, ну вот начинает, так сказать, вот началось СВО, потом иранская война, давайте, или заварушка, не знаю, как ее характеризовать. Значит, пока Европа, конечно, теряет больше, чем Китай. И слабеет Европа, вот, темпами слабеет Европа, конечно же, быстрее.
4: И если вы расскажете это европейским акторам, они посмеются. Вот. Они считают, что Европа по-прежнему райский сад, у них есть определенные мелкие проблемы в виде мигрантов, у них есть проблемы в виде возможной конфронтации с Россией, у них есть Китай на горизонте, но они пока не видят особенных проблем. Более того, они видят в этих конфликтах, в этих неурядицах, хороший способ удержать во власти ту линейку лидеров, которые сейчас находятся у власти, это Урсула фон дер Ляйен прежде всего и так далее, возможно, которая поменяется на Эммануэля Макрона в 2009 году, а может раньше. Они считают, что именно развитие ВПК, они же от Украины средства перебросили на развитие собственных ВПК. Очень серьезно мотивируя тем, что Украина, продержитесь, а мы через некоторое время патронов подвезем. Вот. Они считают, что это запустит европейскую экономику. А там уже можно будет рассчитывать на определенные контрибуции со стороны России в виде дешевых энергоносителей. Вот, мне кажется, главное вредное убеждение, которое из их головы не выбить, это то, что с Россией можно договориться на любом этапе конфликта. Вот это у них в башке забито, висит. И они, честно говоря, слабо понимают логику российского руководства и, самое важное, не хотят понимать. Вот эти указанные мною вещи я считаю главной слабостью европейской политики. Как результат, она, как человек, который зашел в казино и, ну, и просто поставил все свое состояние на ближайшем стол в игру, которую он, ну, не очень хорошо играет, и проиграл. Может проиграть, а может и выиграть. Вот посмотрим, на самом деле, как сыграет вот такая случайная ставка Европейского Союза. Но при этом у них есть действительно убеждение в том, что они, в конце концов, останутся в выигрыше.
3: Да, любопытно. Ну, хорошо, я посмотрел, тут Саудовская Аравия на первом месте по поставкам сырой нефти в Китай 7,4, на втором месте Россия, а третья, четвертая Канада и США. Канада и США. Канада 4,4, США 4,1, да. Из Ирака 3,5, Иран на 10-м месте по поставкам.
4: Я бы, честно говоря, на вот эти официальные сводки не особенно обращал внимание, потому что нелегально из Ирана вывозится гораздо больше нефти. Угу. Ну да, на 10-м, и Иран тоже не против, что они на 10-м месте, потому что санкции и все такое.
3: Да. Так, а что тут еще? Ну, Израиль, мы знаем, отверг план Трампа по урегулированию в секторе Газа. Короче говоря, там много каких-то происходит вещей.
4: Мы помним, это называется движуха, да.
3: Да, мы помним, что Трамп отказался, значит, от применения силы. В это же самое время Иран подписал соглашение на вход и выход в этих...
4: Как отказался? Не совсем отказался. Он же отказался по той причине, что ракеты кончились, как его Пентагон. За что Хексит получил по ушам. Вот, потому что Трамп не был предупрежден, что у него ракет-то на самом деле нет. После этого Дональд Фредович, на самом деле, так очень оперативно сориентировался и говорит, да-да-да, мы, иранцы нас попросили о перемирии. Иранцы такие, постойте, мы ничего не просили. Нет-нет, попросили о перемирии, я согласился, самое интересное, говорит Дональд Трамп. Он вообще красавец, молодец. Я буду скучать по нему, когда он, к сожалению, неизбежно скоро покинет президентский пост.
3: Но вы имеете в виду, так сказать, в рамках отведенного ему срока президентских полномочий?
4: Да, нет, я не уверен. Дело в том, что у демократов на Трампа после ноября, как они считают, они победят и в верхней, и в нижней палате Конгресса, у них большие планы на Трампа. Они хотят его связать, выставить на площади и кидать в него тухлыми яйцами и помидорами. Вот, что хотят демократы. И, судя по всему, у них это получится. Дело в том, что Трамп очень сильно подставляется с вот манипулированной инсайдерской информацией на рынке, незаконным обогащением. Вот это все будет ему предъявляться. Даже если он лично уйдет от ответственности, что я вполне допускаю, это ну, таковы, так сказать, особенности американского правосудия. Самого себя можно помиловать. Вот. То его окружение, конечно же, будет страдать. Это будет такое страдающее средневековье.
3: А если выиграет? Вот тут тоже давайте оценим. Значит, да, Трамп говорит...
4: Где он может выиграть?
3: В новой стратегии Белого дома. Оказывать экономическое давление на Иран вместо военного. Ну, дескать, там экономика... Но экономика, надо же тоже признать. Экономика Ирана пострадала в результате нанесения ударов. Ну, что тут? Это действительно так. Вот эта стратегия с переносом акцента с силового на экономическое давление. Мы знаем, что Иран на протяжении многих десятков лет находится под санкциями. Но все-таки не было такого, ну, разрушения инфраструктуры и прочее. Вот тут у Трампа есть шансы, так сказать, на какой-то другой исход, не такой, как вот получился в результате с силовым давлением.
4: Ну, вы уже упомянули о том, что Иран очень долго находится под экономическими санкциями, то есть его пытаются удушить уже очень давно. И Иран настолько уже накачал мышцы шеи, что души его не души, там только, по-моему, удовольствие от этого получает, потому что, уже не удушит. Удушья никакого он не испытывает. Это раз. Второе. Я думаю, что Иран воспользуется данной ситуацией, он уже начал пользоваться, он уже начал собирать средства с разных стран на восстановление своей инфраструктуры, которая будет новенькая, блестящая и вполне будет себе современной. Вот, поэтому разрушение – это не только такой деструктивный, негативный фактор, это еще и возможность просто обновить инфраструктуру, сделать ее более заглубленной, изощренной, и в конце концов Иран свои деньги получит все равно, как это всегда и было. Иран вообще-то развивающаяся страна, а не какое-то, как его пытаются представить в западных медиа, какое-то средневековье там и так далее. Надо просто в Иране побывать, чтобы понять, что все, что о нем пишет западная пресса, это просто полная чушь.
3: Про Израиль тогда сразу после новостей поговорим, вот про этот Ближний Восток, и перейдем к кажущейся неизбежной большой войне. Алексей Мухин с нами на прямой связи, реклама новости, скоро вернемся в прямой эфир.

0: Непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин отметил важность изучения фактов новейшей истории, в частности, событий спецоперации в школах. В ходе рабочей поездки в Бурятии он встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Глава государства напомнил, что в Минкультуре есть соответствующая программа. Он также добавил, что в работе по данному вопросу можно объединиться всеми специалистами по всем направлениям, в том числе и таких креативных. Сильные команды архитекторов, которые появляются в малых городах, меняют облик страны. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на форуме развития малых городов и исторических поселений. Он подчеркнул, что спрос на отечественных специалистов в этой отрасли только растет.
5: Если раньше активно привлекались зарубежные архитекторы, то теперь первенство у наших, поскольку они предлагают очень достойные, качественные решения. Они воплотили интересные идеи, приобрели ценный опыт и, что важно, охотно делятся с другими на различных площадках. Создают профессиональные сообщества, проводят межрегиональные форумы, формируют базы лучших решений. Благодаря им меняется облик страны.
4: Мишустин добавил, что такой формат совместной работы с опорой на местные инициативы, профессиональную экспертизу и государственную поддержку открывает дополнительные возможности для развития наших населенных пунктов. Некоторые здания, разрушенные на западе Колумбии в результате землетрясения, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщают СМИ. По данным издания, разрушены здания в городах Кали и Перейра. Президент Колумбии сообщил о создании штаба для координации действий по ликвидации последствий и помощи пострадавшим. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,4, глубина 96 километров. Частную сеть пятого поколения протестировал в собственной лаборатории телекоммуникационного оборудования «Мегафон». Специалисты отработали как физическое, так и логическое построение, маршрутизацию трафика, распределение ресурсов и резервирование ключевых компонентов. Подчеркивается, что проект подтвердил готовность к бесшовному переводу ранее созданных сетей LTE на 5G с применением отечественных базовых станций, в том числе в компаниях, где предъявляются повышенные требования к надежности и информационной безопасности. В мере появления нового российского телеком-оборудования «Мегафон» будет тестировать его в лаборатории перед внедрением в действующие сети. Такой подход гарантирует, что модернизация не нарушит и не остановит работу ранее внедренных технологических систем, критичные процессы продолжат функционировать в заданных параметрах качества связи. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
6: В 17.33 мы продолжаем прямой эфир. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на прямой связи. Алексей Алексеевич, еще раз привет.
7: Еще раз добрый.
6: Так, Про Израиль договорились сказать пару слов. Значит, Израиль отвергает план Трампа по урегулированию в секторе Газа. И кажется, что вот в очередной уже тоже какой-нибудь юбилейный раз мы видим некое расхождение между Израилем и его, или там между США и его главным союзником в

0: регионе. Тут тоже, так сказать, вот и для региона, и для Израиля. Вот позиция Трампа, она про что и чем может закончиться?
1: Я думаю, что это результат внутренних противоречий, которые к этому времени сложились между Трампом и Нетаньяху. Милые бронятся, только тешатся, конечно, потому что не только в Трампе дело. У Израиля очень разветвленное и очень мощное лобби внутри Соединенных Штатов. Но проблемой Израиля является то, что есть и антиизраильское лобби, тоже еврейское, будете смеяться. Только эта часть еврейского лобби считает, что Соединенные Штаты являются землей обетованной для евреев, а поддержка Израиля ставит Штаты на, ну, скажем так, во-первых, вводит в расходы неимоверные, во-вторых, может быть роковой с той точки зрения, что Штаты могут потерять контроль в регионе вообще, что, кстати, происходит. Так что вот эта часть еврейского лобби, она оказалась права в конце концов. А вот произраильское лобби, оно очень мощное. И, конечно же, не в Трампе дело, хотя именно Трампу принадлежит возможная идея вот этого пресловутого Board of Peace, Совет мира, который пытается сейчас заниматься восстановлением сектора Газа. Но проблема, еще раз, в том, что Израиль еще с сектором Газа не закончил. Он не закончил разрушение инфраструктуры, которая не позволит палестинцам или жителям сектора Газа вернуться на эти территории. То есть Трамп торопится, давайте завершим, потому что у меня выборы в ноябре, потому что мне нужно закончить свою президентскую каденцию все-таки в мирном ключе, а не развязав еще пару-тройку даже войн отдельных. Посмотрите на Венесуэлу, да, как мы все красиво сделали. Как бы говорит Трамп Нетаньяху. А Нетаньяху говорит, ребята, мы еще не закончили, они еще по норам там внутри сидят, и поэтому нужно так, чтобы забетонировать уж навсегда это все дело. Вот, собственно, и вся проблема. Нетаньяху не торопится, он говорит, мне нужно время, а Трамп торопится. Вот и все противоречия. А в целом они в одном направлении думают.
0: В Израиле выборы в этом году. Вот сейчас в октябре парламентские.
1: В октябре, да.
0: Да, парламентские выборы. И понятно, что в этом смысле Нетаньяху тоже пытается консолидировать там свой электорат, да, с непримиримой позицией. Насколько она, так сказать, может быть, вот эта тактика успешной в рамках выборов?
1: Я понял, за Израиль не скажу, но у Нетаньяху есть вполне четкие обязательства перед радикалами израильскими, которые, собственно, его исподвигают. Хотя он сам радикал, безусловно. Вот, но при этом у него еще есть группа, которая не позволит ему отступить или вильнуть. Вот, поэтому Нетаньяху, может быть, и хотел. Может быть, там, когда они с Трампом остаются один на один, Нетаньяху теребит его за пуговицу и говорит, слушай, Дональд, я бы хотел, возможно, все это остановить и дать Совету мира развернуть уже там глобальное строительство. Но я не могу, потому что есть там какой-нибудь Бецалель Смотрич, да, который вообще о мире даже говорить не хочет. Вот. И в этой связи Нетаньяху, в принципе, он заложник этой ситуации. Ну, плюс там еще есть вполне себе серьезная угроза реализации уголовных дел в его адрес, если конфликт закончится. И здесь Нетаньяху тоже, он не особенно Трампа и уговаривает, в смысле, все это прекратить, потому что он заинтересован в том, что конфликт продолжался. Здесь тоже надо не надо быть особенно циничным мерзавцем, чтобы понять, что у Нетаньяху-то особых вариантов нет. Прекращается конфликт, он садится в тюрьму. Но кому же хочется? Честно говоря, я думаю, что он просто релоцируется в Соединенные Штаты, где его семья уже давно живет под охраной. Вот. И как бы забудет об этом, о этих уголовных делах, как о страшном сне просто, и все.
0: Про Трампа пару заявлений его, и тогда к этой большой теме, которую мы анонсировали. Значит, Трамп говорит, что станет последним президентом-республиканцем, если демократы победят. И еще называет выборы президента в США полным бардаком, критикует, короче говоря, устройство выборов в США. Появятся ли, так сказать, какие-то поправки в Конституции американской, какие-то слова дополнительные, которые позволят что-то там?
1: Знаете, я бы пошутил по поводу того, что эти политтехнологи американские, которые работали на выборах 1996 года в России и выбирали Ельцина, помните, голосуя, то проиграешь, коммунистический реванш и так далее, что они сейчас советуют Трампу объявлять себя лучшим Лениным всех времен и народов, говорить о том, что борец с коммунизмом это он, и, ну вот как бы все совмещается в одном, да, и вот весь этот тезисный ряд, который он производит, но, блин, эти ребята-политтехнологи были демократами и в принципе не могут работать на Трампа. Хотя, если честно, вот американский политтехнолог это существо, по-моему, абсолютно беспартийное. Вот. Тем не менее, мы должны учитывать, что Дональд Трамп сейчас оставляет, он хочет оставить, оставляет яркий след в политической истории. Я думаю, что это будет раздел курьезы. Вот, в политической истории, в учебниках политической истории, но Трамп, возможно, есть какая-то у него тактика, с помощью которой он хочет выпрыгнуть из тех ям, которые уже вырыли ему, понатыкали внизу кольев, смазали их ядами самых разных сортов и интенсивности, но Трамп хочет выйти из этой ситуации сухим из воды. Мы это увидим, начиная с ноября 2026 года. И до конца его каденции в 2028 году мы, собственно, это увидим. Как он это сможет сделать? А может и не сможет. Я еще раз говорю, я буду очень скучать по этому парню, потому что он действительно оставил яркий след в политической истории Соединенных
0: это
1: Штатов.
0: Правда.
1: Насчет вот этого я последний президент республиканец там, и так далее. Но это все, честно говоря, просто поза. Давайте к этому относиться как к театральщине, плохой театральщине.
0: Не знаю, да, Трамп в этом смысле, конечно, феномен, это точно железобетонно, и кажется, вот как его могли выбрать, а с другой стороны, его не могли выбрать, ну, типа, как его вот Америка могла выбрать? Да,
1: хотите, я вам расскажу одну интереснейшую историю?
0: Да,
1: в 16 году
0: давайте.
1: Посольство Соединенных Штатов пригласило ряд российских экспертов, политологов, наблюдать за итогами выборов в Соединенных Штатах. Тогда, я напомню, Трамп и Хиллари Клинтон, собственно, и американцы, тогда было абсолютно демократическое посольство в Соединенных Штатах, возглавлял его Джон Тефт, очень видный идеолог цветных революций, очень умный дядька, на самом деле. И вот это было раннее утро, потому что в Соединенных Штатах это был конец как бы вот голосования. Они сделали огромный стенд, где должны были зажигаться там огоньки, кто где побеждает и так далее. Джон Тефт произнес речь об американской демократии, о том, что это светоч, это надежда всего мира и так далее. А потом началось голосование, собственно. И надо было просто видеть, как опадали лица буквально у тех, кто присутствовал на этом мероприятии. Потому что стало очень быстро очевидно в течение там, полутора часов, что Трамп побеждает. И это было обрушение не только вот настроения, просто что многие в посольстве понимали, что это конец их карьеры. Так и произошло. Вот. Но и они начали понимать, что с Америкой что-то пошло не так, что-то сломалось. Это Америка сломалась, несите другую. Был реванш в виде Джозефа Байдена. Джозефа Байдена был реванш с 20 по 24 год, но это только усугубило ситуацию, потому что стало абсолютно понятным, что демократы у власти не удерживаются. Что пошло не так? Мне кажется, честно говоря, что США, многие эксперты, в том числе я, говорили о том, что США ждет та же судьба, что и Советский Союз. Вот нельзя же объяснить, что такое сломалось в проекте советском, что такая огромная страна, мощная, она просто оказалась колоссом на глиняных ногах. У Соединенных Штатов это тоже занимает достаточно долгое время. И тоже были надежды на реванш, тоже были надежды на то, что все сохранится и так далее. Но нет. Судя по всему, США рушатся. И этот процесс уже не остановить. Поэтому в какой-то степени, я не говорю, что завтра мы не проснемся и такие, о, Соединенных Штатов нет больше на свете. Нет, они будут продолжаться, они будут существовать. Ведь Советский Союз продолжается в Российской Федерации.
0: В головах, в первую очередь, да.
1: Не только в головах, да, но и в других разных вещах и так далее. И Соединенные Штаты Америки также будут продолжаться еще достаточно, возможно, долгое время. Только это уже не будет те Соединенные Штаты, которые конкурировали с Советским Союзом и, как они считают, победили в холодной войне. С этим надо просто понять и получить то, что западные страны получили от развала Советского Союза. Они кормились на этом, Ну, начиная с того, что приписали себе победу в холодной войне, в ресурсы очень многие получили практически за даром и так далее. Они кормились очень долго. Они кормились 15 лет на этом всем. Возможно, теперь пришло наше время покормиться на обломках Соединенных Штатов.
0: Не знаю,
1: Надо,
0: честно
1: может,
0: говоря,
1: подумать.
0: Не знаю. То, что там есть вот эти проблемы, параллельные там или очень схожие с развалом, с крушением Советского Союза, это, ну, так сказать, это, наверное, действительно так. Мы все это, там даже не специалисты есть, не видят, там, то чувствуют, да, некое, вот эти идеологические перегибы на местах, которые противоречат, ну, как бы реальности и здравому смыслу. Ну, то есть мы говорим одно, да, а на самом деле там на кухнях там и в реальности все по-другому. Это...
1: Так в Соединенных Штатах то же самое сейчас
0: происходит. Да, да, я ровно об этом говорю, да. Ровно
1: да, да, да. Но знаете, в чем разница? Советский Союз, распадаясь, так как это было ресурсное государство, распадаясь, он отдал огромное количество ресурсов на откуп. То есть это было просто клондайк. Можно было какое-то время жить, как бы, ну, совершенно не напрягаясь. Что, кстати, происходило? Многие наши крупные собственники, многие из которых релоцировались сейчас, они как раз этим и занимались. Жили на, так сказать, развалинах. Это очень хорошо напоминало Стругацких, да, в этом смысле, знаменитый роман. Так вот, возвращаясь к Соединенным Штатам, у меня возникает вопрос, а что, как бы, Соединенные Штаты оставляют? Долги, громадные долги, IT-пузырь из компаний IT, которые не производят ничего, а просто владеют патентами и технологиями. Ну, технологии — это тоже весьма странно, потому что отмени патентную систему Соединенных Штатов, и все. И, ну, просто, чисто из любви к искусству, что называется. Потому что Соединенные Штаты в свое время очень много людей переманили либо воспользовались результатами их интеллектуальных трудов, просто фиксируя его за собой, фиксируя вот это право за собой, с этого получая определенную маржу. Вот отмени патентную систему, имея в виду вот огромное количество долгов внешних и внутренних, кстати, в Соединенных Штатах, что останется на развалинах этой, простите, империи? После СССР осталось огромное количество физических ресурсов, на которых очень многие страны неплохо жили долгое время. А что останется от США? Гамбургеры? Я не знаю, что там еще.
0: Ну, тоже не знаю. Я не сторонник преуменьшать.
1: По-моему, везде уже такой кризис.
0: Ну, слушайте, Старлинки...
1: Что даже странно.
0: Старлинки...
1: Я, честно говоря, очень долго размышлял,
0: да.
1: Что оставят Соединенные Штаты миру. Дороги, может быть, железные? Ну, нет. Там достаточно серьезный развал, да. Может быть, я не знаю, там, право? Так нет, они его отменили. Они ввели правила, которые сами не могут сформулировать. Вот я, честно говоря, теряюсь. Вот здесь, как политолог...
0: Ну, хватит вам. Ну, Алексей Алексеевич, ну, культура,
1: теряюсь,
0: слушайте... Одиссея Нолана, не знаю, значит, этот Канье Уэст с гастролями по всему миру, собирающий там просто столько, сколько ни один национальный музыкант не собирает на этих стадионах, значит. Но в джинсы, телефоны, старлинки, искусственный интеллект, соцсети, которые там придуманы. Да там все придумано. Ну, что мы будем говорить-то? Все технологически, это пузырь. Конечно, пузырь, но мы в нем живем. Им активно пользуемся. Так что, не знаю. Так, давайте к визиту Зеленского в Сербию. И не столько визиту Зеленского, сколько к заявлению Вучича. Мне лично импонируют люди, которые пытаются привлечь внимание к кажущемуся неизбежным трындецу, простите мне этот термин. И вот Вучич говорит, мы на краю, говорит он, обращаясь к Европе. Почему меня не импонирует? Потому что это все равно попытка не просто привлечь внимание, но типа, понятно, что мы же ничего не можем сделать, да? Но он хотя бы говорит об этом. Я хотя бы попытался. У него будет оправдание потом после грибка, в котором, так сказать, все сгорит. Он скажет, ну я попытался, я об этом говорил. А все остальные не говорят, а только, так сказать, подбрасывают каких-то дровишек. Вы согласны с оценкой Вучча, что мы все находимся на краю?
1: Ну, давайте так. Мы должны учитывать, что ситуация в Сербии сейчас, она аховая по той простой причине, что Сербия, руководство Сербии сломалось. Оно сказало, ну хорошо, все, ладно, мы вступаем в Европейский Союз, делайте, что
0: Так,
1: хотите.
0: Алексей Алексеевич, я прошу прощения, у
1: Урсула
0: нас
1: фон дер
0: что-то...
1: Ляйен
0: Алексей Алексеевич,
1: потребовала
0: вы слышите меня?
1: Сербии ввести санкции против
0: Алексей
1: России,
0: Алексеевич, давайте
1: то
0: мы
1: есть
0: сейчас...
1: делать все...
0: Не слышит. Давайте мы попробуем переподсоединиться. У нас проблемы какие-то со связью, и нас не слышит Алексей Алексеевич. И мы, к сожалению, теряем и картинку, и звук. Мы сейчас переподключимся, так сказать, и продолжим разговор аппаратный. Скажите, пожалуйста, когда это произойдет мне в уши. Слушателям как раз есть возможность напомнить про Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Там есть возможности выходить на обратную связь, задавать вопросы, комментировать. Да, обязательно, обязательно воспользуйтесь ею. Так, насколько я понимаю, вот мы уже сейчас переподключились. Значит, Сербия перестала быть тезис, да, завершающий тезис в предыдущем блоке, который говорит нам Алексей Алексеевич, Сербия перестала управляться самой Сербией. Любопытный тезис, мне есть что об этом сказать. Мы помним, значит, конечно, все, что происходило с конца 90-х годов в Сербии, и мы помним, как она менялась. Если в конце 90-х годов, вот один из таких понятных примеров, понятных для каждого из нас, значит, если в конце 90-х невозможно было представить Белград, например, с Макдональдсами, то теперь, так сказать, это неотъемлемая часть. И в этом смысле кажется, что сербы сами в каком-то смысле отказываются от того, чтобы управлять. Алексей Алексеевич подсоединился к нам снова. Продолжайте.
1: Да. Мы вернулись, да.
0: Да.
1: Смотрите, действительно, сейчас вот мы увидим, насколько Брюссель разозлился вот этой вот непокорностью сербов, которые находятся в аховой ситуации. Я напомню, что Сербия, она со всех сторон окружена, у нее нет выхода к морю, и она со всех сторон окружена странами ЕС и НАТО. По сути, технически Россия помочь Сербии-то мало чем может в этой связи. И я думаю, что сербское руководство просто устало. Оно утомилось вот этим противостоянием, и сейчас... Вучич так, ну, говорит, ну хорошо, ладно, вот давайте делайте, что хотите. И вот сейчас мы будем наблюдать то, как НАТО, как Европейский Союз будет оттаптываться на Сербии, как он будет показывать свою власть и все остальное. Приезд Зеленского в Сербию, он не был необходимостью. Там подписали какое-то совершенно третьеразрядное соглашение по АПК, ну, которое ну, не имеет отношения. Но Зеленский приехал унижать Вучича. Я не знаю, насколько это ему удалось, но мне кажется, что в результате сербский истеблишмент, он получит и позор, и войну, как вот завещали великие мыслители прошлого. В чем будет состоять война? В том, что Сербию заставят так или иначе участвовать в военных действиях против Российской Федерации. Раз. Второе. В чем позор? В том, что 75-80% населения Сербии все-таки пророссийски настроены. И властям Сербии придется объяснять им, почему это необходимо. Почему кружевные трусики и Шенген? Потому что Шенген – это главное волшебное слово, которое там, в принципе, звучало на постсоветском пространстве всегда. Почему кружевные трусики так важны для сербского населения? И, внимание, в конце концов, скорее всего, с ослаблением власти в Брюсселе будет обратное движение. Сербия, скорее всего, даже если ее втащат, успеют втащить Европейский Союз, Сербия возглавит движение сопротивления Брюсселю. И это будет, ну, скажем так, возможно, поводом для очередных серьезных военных конфликтов уже на территории остатков Европейского Союза.
0: Ну, это
1: как-то
0: как
1: так.
0: Далеко как-то вы, да, но любопытное, любопытное. Но я к тому, я просто говорил о том, что сербы сами поменялись. И вот эти масштабные протесты против, помните, да, на вокзале катастрофы вот этой случившейся.
1: Да. Это произошло ровно потому, что в Сербии огромное количество прозападных НКО.
0: Да.
1: И сотрудники этих прозападных НКО с удовольствием за деньги, ну, на зарплате находясь, выходят и образуют основную массу. За ними подтягиваются студенты, которым, в принципе, вообще абсолютно все равно, лишь бы побузить и так далее. И получается картинка, которая якобы свидетельствует о непопулярности Вучича. Хотя на самом деле он достаточно популярный политик в Сербии. Кстати, он, судя по всему, постарается остаться во власти, будь то премьером, либо в какой-то еще ипостаси.
0: Но если мы хорошо вот от геополитических вот этих, ну, не то чтобы отойдем вещей, обратим внимание как бы на формулировки, да, Вуччи, который предрекает начало большой войны в Европе. Вот, Алексей Алексеевич, что можно сделать, чтобы вот это кажущееся неизбежным все-таки не случилось?
1: А зачем мешать историческому процессу? Если Европейский Союз, он видит смысл своего существования, смысл разрешения конфликтов и решения многих своих проблем в виде войны с Российской Федерацией, мы это никак остановить не сможем. Более того, если мы будем подставлять руки, что, дескать, останавливая это все дело, мы рискуем просто этих рук лишиться, понимаете? На самом деле здесь нужно немножечко увеличивать потихоньку буферную зону, о которой говорил президент, и внимательно следить за тем, что происходит на территории уже теперь вероятного противника. Самое интересное, что не мы его назначили, этого противника. Мы-то вполне себе доброжелательно относились к Европе всегда. И понимая, что мы есть большая часть Европы географически. Но нас объявили врагами. И не надо это принимать, потому что это чушь полная. Но учитывать вот этот негативный настрой, конечно же, нужно. Потом самое интересное в другом. Мы уже в первой части нашей беседы говорили о том, что в голове европейцев все-таки сидит, что с русскими можно в любой момент договориться, в любой момент конфликта имеется в виду. Вот уже руки занесены над кнопками, да, ядерное оружие, переговоры. Помните, как в этом фильме «Пираты Карибского моря»? Когда все плохо, переговоры. Ну, вот приблизительно так же это и звучит сейчас.
0: Но есть такая, да, это вот вторая часть вопроса, как бы в виде размышления, которое я хотел с вами обсудить, что иногда действительно кажется, что вот это эмоциональное запугивание для манипуляции, да, оно, ну, так сказать, вот неизбежность войны, это цель, чтобы вот сделать это кажущимся, да, вот эту самую неизбежность для того, чтобы потом, так сказать, была возможность отскочить куда-то назад.
1: Для того, чтобы обмануть население, для того, чтобы выставить его на деньги, а в Европе, кстати, основной денежный авуар, это несколько триллионов евро, он хранится в карманах населения. Вот эти деньги надо сейчас, Брюссель пытается выманить из карманов. А как это можно сделать? Только создав ситуацию неизбежности конфликта, и население такое: а, слушайте, мы все равно умрем, давайте мы сейчас их потратим, а давайте вот сейчас что-нибудь так гульнем напоследок. Вот, собственно, такой нехитрый расчет у Брюсселя, он, по-моему, вполне очевиден.
0: Наивное представление, вопрос это Алёше. Наивное представление о том, что вот если что-то там людям сказать такое... Ну, типа, что война — это плохо, например, да, и что в войне могут погибнуть какое-то количество людей. Это может каким-то образом повлиять на политику, и, так сказать, это совсем наивное представление? Или все-таки...
1: Ну, вопрос от Алёши к Алёше, да?
0: Да.
1: Нет,
0: да.
1: Это не наивное представление, но просто эта стадия принятия, что война — это плохо, она наступает, как правило, к сожалению, после большой войны, после большого военного конфликта с многочисленными жертвами. И человечество такое... Блин, так это же плохо. Как это плохо? Посмотрите, сколько народу погибло. И такие: а, слушайте, давайте ООН создадим. Ну вот, к сожалению, такова природа человека. Ну, ничего не учит, а ходьба по граблям – это вообще не только наше свойство. Это свойство, по-моему, любого государства, любого общества гражданского.
0: Спасибо. Ну, спасибо, Алексей Алексеевич. Как всегда, классно, интересно. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на прямой связи. Пока-пока.

0: Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарело, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, в Якутске полночь, в Ереване 7 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Международный комитет Красного Креста выразил соболезнования семьям погибших Нижнекамска и Белгорода. В сфере общественного транспорта в России наметились положительные тенденции. Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна. Подробности далее. Международный комитет Красного Креста выразил соболезнования семьям погибших в результате атак ВСУ на Нижнекамск и Белгород, назвав произошедшее огромной трагедией. Отмечается, что российский Красный Крест сразу оказал необходимую помощь в Белгороде. Накануне в результате удара боевиков по Белгороду погибли 6 человек, ранения получили 26. Жертвами сегодняшней атаки по Нижнекамску стали 13 человек, в том числе ребенок, пострадали 75. В сфере общественного транспорта в России наметились положительные тенденции, однако проблем еще хватает. Об этом заявил президент Владимир Путин. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить безопасности перевозок.
2: Перед нами стоит задача обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне не менее чем 85%. Одно только обновление парка не гарантирует удобное, качественное транспортное обслуживание. Необходимо, чтобы троллейбусы, трамваи, автобусы, пригородные поезда ходили по расписанию. Поездки были безопасными и доступными по цене.
1: Президент подчеркнул, что работа общественного транспорта должна учитывать все жизненные запросы российских семей, включая многодетных. 12 человек погибли в результате землетрясения в городе Манисалес на западе Колумбии. Об этом сообщил мэр города Хорхе Рохас. В городе более 10 зданий полностью разрушены, еще 20 жилых домов разрушены частично. Пострадали две больницы, также повреждены некоторые школы и церкви. Люди находятся на улицах из-за предупреждения о возможных повторных толчках. Мэр сообщил, что были задействованы все чрезвычайные службы. Помощь также оказывают военные. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что верховный лидер страны Маджтаба Хаменеи в ходе встречи с ним накануне был физически полностью здоров, а сама встреча длилась около 7 часов. Отмечается, что политики обсудили ситуацию в военной и экономической сферах. Встреча состоялась на фоне публикации в СМИ кадров с верховным лидером Ирана. Это первое за последние 5 месяцев с момента начала конфликта Ирана и США появление Хаменеи в СМИ. За этот период иранский лидер ни разу не появлялся на публике, а в СМИ ходили слухи о том, что верховный лидер якобы погиб во время атак США и Израиля по Тегерану. Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна с площади почти 19 миллионов гектаров, что превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщил Минсельхоз нашей страны. В том числе пшеницы, ключевой сельскохозяйственной культуры в России, убрано более 60 миллионов тонн, что на 6 миллионов тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность пшеницы в текущем году существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
3: 4 минуты 7-го, понедельник, 10 августа 2026 год. Не наши, но новой эры. Рад в очередной раз всех приветствовать. Меня зовут Алеша Тимофеев. У нас гость в студии ногами. Как я люблю говорить, это профессиональная терминология. Когда гость приходит и усаживается, на радио говорит, ногами пришел. Ну, не по скайпу, там по зуму, скайпа уже нет. А публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной» Руслан Карманов. Руслан, салют, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Так, о чем будем говорить? Ну, про Китай, понятное дело. В Китае, в МИД Китая, внешнеполитическое ведомство китайской Народной Республики, значит, это кто официальный представитель? Го Цзякунь. Комментируя новые санкции США против Кубы, против компаний физических лиц, призывает Вашингтон отменить эти самые санкции. И в продолжении этой темы, ну, мы знаем, что там санкции касаются в том числе там и энергетики, любопытная статистика тут пришла, что Китай за этот год поставил на Кубу какое-то рекордное количество солнечных панелей и аккумуляторных, да, как бы помогая Кубе пережить этот энергетический кризис.
4: Есть такой, да.
3: Значит, вопрос. Китай не хочет кинуть Кубу. Ну, в смысле, оставить ее на откуп американцам.
4: Ну, естественно.
3: Почему?
4: Ну, во-первых, Китай принципиально против любых односторонних мер, которые США, как обычно, называют санкциями. Хотя санкции – это то, что ООН вводит, согласие всего мира. Вот санкции, это, например, были, чтобы у Северной Кореи не было ядерной программы. Или у Ирана. Вот на них, на эти две страны, вводились санкции. Это настоящее. А одностороннее то, что Конгресс США говорит, давайте что-нибудь предпримем. США это специально санкциями называют, но Китай всегда принципиально против любых. Даже против, когда это против не очень любимых стран.
3: Ну, как бы тут помягче сказать. Значит, да, понятно, да. Это пай Китая, так сказать, вот за, ну, в этом смысле политическом, внешнем, за все хорошее, там против всего плохого. Но мы, например, не видели, или ну, мы слышали реакцию, например, от официальных лиц Китая по Венесуэле, да, после того, как США, так сказать, волюнтаристски расправилась там с Мадуро. Мы слышали, да, но активных каких-то действий не было Китая в отношении Венесуэлы, несмотря на то, что на Венесуэле огромное количество китайских денег. А с Кубой, кажется, ситуация другая. Так это или нет?
4: Ну, естественно, ситуация другая. Страны разные, тут тиражировать нечего. Но сразу по Венесуэле хочу сказать, что заявленное штатами мега-доминирование над Венесуэлой, что мы туда придем, наш бизнес зайдет, всех там китайцев все прочее выкинем, оно очень тихо как-то ушло в тину и без особых объявлений. То есть власть там сменилась, и не очень любимого элитами бывшего водителя автобуса Мадуро сдали в Штаты. Да. Гитлер тоже не знает, что с ним делать. То есть вроде как обещали ему там, предъявить тонну обвинений, устроить публичное судилище, но потом как-то что-то все тоже рассосалось, и до марта следующего года он вообще в непонятной ситуации. Ну и жена тоже до кучи. Вот. Поэтому там Китай-то вроде как прищемили, но, в общем, вопросы большие до сих пор, как сильно, потому что китайские фирмы продолжают работать, и никакого изгнания великого китайцев святым Дональдом из Венесуэлы не произошло. А на Кубе, да, Куба, естественно, тоже знаковая страна, которая должна удерживаться, потому что она не столько представляет какой-то там мегаинтерес, у Китая там ни баз нет, ни бизнесов, честно скажем, огромных, да и вообще с Кубой бизнесы, ну, мы это по СССР помним, да. Ну, можно, конечно, сахар, конечно, покупать. Ну,
3: сигары,
4: в общем, да, ром. Сахар. Да, да. Вот, в принципе, на этом список потихоньку заканчивается.
3: Ну, вот, поэтому... Амары почему можно там, я не знаю.
4: Ну, там
3: почему.
4: Есть, да. Там можно у них в наглую притащить китайский флот, да. Там выкупить у Кубы кусок и там добывать. Да, можно, конечно. Но тут дело не сколько в бизнесе, сколько, конечно, в знаковой ситуации. Ну и кроме того, энергетика.
3: Знаковая, подождите, что вы имеете в виду знаковая? Знаковая с точки зрения идеологической, коммунистической, коммунистической?
4: Да, идеологическая, да, идеологическая, совершенно верно. И антиамериканская, то есть американцев надо прижать, еще раз показать, что мы защитники от американского беспредела по всему миру. Более того, с энергетикой ситуация. У Штатов энергетика сейчас не очень. Собственные проекты по зеленой энергетике на всем Светлом Западе, в общем так, подзавалились. А у Китая всего этого дела навалом. И он может, честно говоря, прям притащить эти солнечных панелей по цене перевозки поставить, и чтобы вот принципиально у этих все было лучше, чем у Штатов в самых дорогих местах.
3: И зеленее, что самое интересное,
4: да.
3: И зеленее.
4: То есть вы же, ребят, при Обаме начали вот эту вот мега-тему, что мы тут будем на белых Теслах ездить, все вокруг зеленое, цветущее, а там где-то, значит, грязные люди будут в шахтах копаться. Ну, а теперь все наоборот примерно, поэтому можно и на Кубу поставить высокотехнологичные панельки, и хорошо.
3: Третье, значит, на 117, в 25-м году Гавана получила от Китая оборудование на сумму 117 миллионов долларов. Кажется, что немного, но учитывая, что в 23-м году всего на 3, представьте, так сказать, темпы прироста. И новые солнечные электростанции смогут генерировать около 1000 мегаватт при работе на пиковой мощности. А это почти треть от пикового спроса в стране. То есть 3,2 по стране в целом, значит, а тут 1000 только с помощью этих солнечных панелей. Ну, круто.
4: Чёрт. Надо еще по суммам помнить, что Китай-то будет отдавать по своей цене производства. Там, может быть, это очень большой объем, потому что ценник-то дико завышается. Это вот как сейчас в Европе, да, с кондиционерами, когда китайский кондиционер, который стоит там 2200 юаней, в Европе он стоил 3000, но евро. И поэтому ценник, сколько вкачали в кондиционеры европейские покупатели, он не очень совпадает с тем, насколько их продали, соответственно, китайцы.
3: Так, друзья, если есть вопросы, комментарии, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, пишите, Дживака. Вот, но вы же тоже себе что-то придумали. Это я, так сказать, тут это режет ухо русского человека. Алеша режет ухо русского человека. Но не переживайте вы так. Ну, не переживайте. Ну, вы историю загляните, там еще куда-нибудь загляните. Ну, не переживайте. Так, идем дальше. Пишите, да, вопросы, комментарии. Британские беспилотники передавали данные в Китай, об этом пишут СМИ. Ну и, в принципе, мы, так сказать, тоже неоднократно уделяли. Но давайте начнем с вот этой частности. С этой частности. Значит, камеры на беспилотных надводных аппаратах британского флота передавали данные на IP-адрес в Китай. Минобороны отключило устройство от интернета после обнаружения, значит, этих нарушений.
4: Это за вчерашний вечер уже замечательно разобрали. Там, в общем, стандартный вполне цирк, что под видом высокотехнологичных дронов продавался такой немного колхозный самосбор, в который была включена китайская камера, ну, грубо говоря, прямо с Алиэкспресса напрямую. И вся передача данных и китайское мегашпионство состояла в том, что она проверяет обновление. То есть представьте себе, у вас дрон, на нем есть там несколько устройств, которые даже не прошли отдельную экспертизу для установки на военное оборудование. И этим устройствам дают лично вылезать в интернет неограниченно. И потом, уже когда эти дроны производятся в серии, кто-то замечает, что они, оказывается, там куда-то ходят. То есть это на самом деле настолько безумие с точки зрения там, разработки, кто вообще это сертифицировал, кто ставил это в серию, кто это вообще допустил, что над этим можно только посмеяться. То есть это уровень ситуации, что вот вы в умном доме купили лампочки, да, и эти лампочки там ходят прошивку проверять регулярно. Можно через приложение проверять, а может каждая лампочка индивидуально ходить. Она у вас там по Wi-Fi получит адрес и будет.
3: Но страхи-то наши никуда в связи с этим не делись. Но все, что не делается, раньше что делалось к лучшему, теперь делается в Китае. Значит, все это умное, все это подключено к интернету и, конечно, способно передавать данные. Вот вопрос, так сказать, и это у каждого в квартире по всему миру. Да, по всему миру. В этом смысле наши страхи, конечно, в связи с этим растут. На имидж Китая вот эти новости как-то будут иметь влияние? Ну, типа там люди реже начнут покупать китайские товары ширпотреб, в хорошем смысле, без негативного контекста, потому что, значит, вот все время будут говорить об этой угрозе, что ваши персональные данные будут попадать там китайским программистам на китайские серверы.
4: Ну, я думаю, нет, поскольку инцидент разобран, это чисто техническая штука, которая, ну, вообще-то есть у любого потреб оборудования, просто как вы умудрились оборудование потребительского класса впихнуть на армейскую...
3: Да,
4: ну, то есть это совсем-совсем кустарная тема. То есть даже у нас, когда дроны самодельные делают, ну, как-то все-таки минимально выверяют, да, из серии там... Компонент как себя ведет, куда обращается, ну, чтобы не было там каких-то нехороших моментов, потому что всякое бывает. А здесь вон выпустили. Тут надо понимать, что фонд для этого очень специфичный. То есть британско-китайские отношения после там, всех попыток цветных революций в Гонконге и, в общем, просто, скажем, по-простому массового подгаживания со стороны Британии, они плохие. И сейчас уже пару лет как... Там идет большой процесс под названием «Китаю выделили землю под новое большое мегапредставительство в Лондоне». И это пытаются сорвать любой ценой, рассказывают, соответственно, местные антикитайские активисты, что там будет подземная тюрьма, центр наблюдения за всей Британией. И любые вот такие инциденты, они ложатся в строку. Поэтому, соответственно, британские СМИ их очень любят именно так раздувать.
3: Вот знаете... Можно от этой частности перейти к большой теме. Ну вот про идеологическую составляющую. Про идеологическую составляющую. Общество идеологизирует все больше и больше, в частности, наше. Значит, и нередко можно услышать некий упрек в адрес Китая, что в Китае действуют, значит, в в каких-то своих интересах. Ну, типа продает всем, что может продать. И в том числе поставляет там комплектующие для дронов в Европу, где, где эти дроны самые собирают. И для нас, конечно, для части нашего общества это такое какое-то совсем непонятное действие, что, так сказать, кто-то может ну, просто продавать, чтобы заработать деньги. Это вот как это так, значит, это какое-то, не знаю, там, двурушничество или еще что-то воспринимается. А в Китае знают вот эти опасения части общества, это, я думаю, не только нас касается, да, по обвинениям вот в таком как бы двурушничестве?
4: Естественно, но при этом у Китая есть свои ограничения на все эти вещи. То есть, когда Китай вводит какие-либо ограничения на поставку ключевых компонентов, он, естественно, понимает, против кого это будет в основном работать. Да, вот недавние всяческие санкции, что по редкоземельным элементам, что по там, специфике, ну, вон, вольфрам недавно. Да, они же четко бьют по тому же американскому и европейскому военному секторам, потому что им взять неоткуда больше. А, соответственно, получить лицензию на мирное использование они не могут. Через фирму-посредник они купить тоже не могут. Да, кто-то одинокий, кто докажет, может. Вот, например, Siemens. Да, Siemens говорит, мне нужны редкозем, потому что я делаю медицинское оборудование. Вот там вот такой станок МРТ-шный стоит с магнитами. Вот он 2 тонны весит, под него надо пол укреплять. Вот там редкоземы нужны. Китайцы говорят, ну отлично, вот вам продадим. Ну, производить будете на нашей территории. А то у вас вместо МРТ-танк случайно получится, ну, чтобы не было всяких ошибочек. Поэтому, да, не вопрос. Производите, вывозите, продавайте прямо вон из Шэньчжэня. Не вопрос. С дронами же ситуация какая? Куча комплектующих для дронов, она, естественно, сверхпростая. Ну, типа там лопасти пропеллеров, моторчики и все остальное. Дронов продается масса. Тот же китайский DJI – это мировой лидер, который ну, делает буквально все. Даже там самый копеечный дрон сейчас умеет, ну вот, с точки зрения, вот, ходишь там по природе, говоришь ему, летай вокруг меня кругами, фотографируй, держи меня все время в центре, да, они же все это сейчас умеют, да. Прям вот, прям само. И поэтому, да, промышленность там прокачанная, она огромная. И при этом всем Китай понимает прекрасно, что происходит, поэтому, допустим, когда идет выставка какая-нибудь крупная, и там с Украины приходят закупаться, им никто ничего старается не продавать.
3: Потому или что, делать значит, вид, что не продавать, Руслан?
4: Нет, не продавать. Покупают они через Польшу в основном, для Европы. То есть это отдельная проблема, что у Европы из-за этого проблема с дронами для себя. Потому что Китай делает, например, много сельхоздронов. Вот то самое тяжелое, что у нас Бабьегой называют, это же вообще в оригинале сельхоздрон, который должен там удобрения разбрасывать. Там, зачем он 50 килограмм-то может тянуть там, и такие подобные грузы. Но он должен по полям летать, рассыпать всякое точечно сверху отслеживая. Вот. Китай свое сельское хозяйство так автоматизирует. Европа тоже хочет. Но Европа закупает, и немедленно на выданные Европой же кредитные деньги выгоднее это перепродать на Украину. То есть представьте себе ситуацию, есть сельское хозяйство, его надо автоматизировать. Китайцы продают дрон там, ну, условно говоря, за 20 тысяч. Вот, его немедленно выгодно продать за Украину за 40, на 40 тысяч налом. А почему? Потому что Европа на это же кредит выделила. То есть вот эти вот огромные кредиты, они на подобные схемы уходят массово. В результате, да, Китай не может не продавать в Европу, там, условно говоря, в любую страну, в Португалию, в Чехию, просто сельхозоборудование. Но его тащат на Украину, потому что она помпой высасывает это, потому что у них дармовые деньги. Они могут прийти и просто деньгами закидать, сказать, прям сразу нам перепродавай, и все нормально будет. Поэтому вот так ситуация сейчас выглядит.
3: Да, любопытно, но, конечно, это я к тому, что это вообще никого не должно, ну, а ты скажи, а что делать Китай? Он должен, у нас же просто какие-то вот эта идеологизированность мышления предполагает, что кто-то зачем-то, значит, должен снять последнюю рубаху, отдать там, значит, ради тебя, непонятно зачем и почему. Вот так вот, несколько наивное представление
4: ну,
3: у нас.
4: Скажем честно, Китай нам делает кучу послаблений и во многом помогает, то есть ограничения на всяческие специфические компоненты, которые действуют, они в случае пересечения границы с Казахстаном, скажем вежливо, они начинают работать немного, ну так, спокойнее начинают работать. То есть можно купить, и более того, нашим производителям, которые закупают, приходится доказывать, что это мы не перепродадим, допустим, Японии, потому что для Китая вот это гораздо хуже, он этим хочет отсечь. То есть он, допустим, он цирконий рубанул, и японцы прибежали в Россию говорить, давайте через вас закупать. То есть война войной, а нам позарез нужно, у нас промышленность просто иначе помрет. И китайцы сразу же жестко закрутили гайки, именно потому что, естественно, и у нас есть люди, которые с удовольствием, допустим, для Штатов, для Южной Кореи, для Японии купят что-нибудь у Китая и перепродадут.
3: Простой, понятный, но очень сложный вопрос. Значит, Китай за СВО или против СВО? В том смысле, Китай заинтересован в немедленном или скорейшем урегулировании украинского кризиса?
4: Китай все время заинтересован в урегулировании, потому что в любой момент, как только это переходит, скажем так, к послевоенному урегулированию, процедура затягивается до бесконечности. То есть здесь важно разделять две вещи. Первое, что Китай декларирует, что он всегда за мир и хочет, чтобы немедленно стрелять перестали. Да, это понятно. Но при этом всем Китай прекрасно понимает, что пока Запад увяз в конфликте с Россией, до Китая руки не доходят. Китай прекрасно понимает, кто следующий на раздачу, если что-то пойдет не так. Поэтому тот факт, что Россия перемолола вот это вот все натовское и все остальное до уровня, что Штаты могут по Ирану полдня пострелять, а потом у них ракеты кончатся, и, в общем, просто тупо нечем стрелять, это Китаю как раз очень хорошо, потому что для него это огромная пауза для раскачки, для промышленности, для всего остального. Поэтому Китай, естественно, с этой точки зрения, с этой части, он будет поставлять. Но вообще надежда у Китая следующая, что все перейдет в какое-то мирное урегулирование, то есть как, на какой-то процесс мирного урегулирования, в ходе которого можно будет еще и миротворцем поработать. Потому что во все предыдущие попытки это было. Китай чуть что сразу прибегал, у нас свой мирный план. Мы
3: хотим теперь... 4 за, 4 против, да.
4: То есть тут как раз тут уже ситуация какая, что глобалистические такие структуры большие, проамериканские, нужно их на самом верхнем уровне, как главных миротворцев, отодвинуть. И выдвинуться именно, что вот мы, Китай, принесли свой план, и по нашему китайскому плану все идет. В последний раз, когда такой заход был, это уж не скажу когда, но, наверное, год 3 назад, когда там какие-то были вопросы, что, возможно, будет мирное регулирование.
3: Спецпредставитель гонял в Киев, в Москву, да.
4: Этот план даже, чтобы сделать его более объемным, его переименовали из китайского в китайско-бразильско-пакистанский.
3: Да.
4: Именно, чтобы показать, это такой план БРИКС. И на самом деле, это чисто Китай хотел бы. То есть тут, да, ситуация сложная.
3: Я много раз об этом говорил. Мне тоже кажется, что понятно, что Китай получает какие-то преференции прямо сейчас. Ну, например, дешевые энергоносители, да, но преференции, преференции. С 18-й стороны я всегда говорю, что, конечно, Китай заинтересован, чтобы мир покупал его вот эти товары ширпотреб, широкого потребления, да, а не вооружался. То есть, чем больше экономики мировых стран тратят на вооружение, тем меньше тратят на китайские палки-чесалки, значит, ну, все что угодно, все, что это делается. И ключевое, с моей точки зрения, это ровно вот, да, то, о чем вы сказали, что если урегулирование пройдет по китайскому сценарию, то это позволит Китаю стать по-настоящему мировой державе, может быть, даже номер один. Мы вот, так сказать, вот замерили.
4: Это тот статус, который другими способами не получить. Не,
3: да. А что мешает?
4: Ну, а как что мешает? Текущая ситуация, она ведь как? Большинство всех структур, которые мы называем международными, они, в общем-то, прозападные, с штаб-квартирами, где нужно, с руководством, которое граждане нужных стран, и которые будут выполнять все те законы.
3: Понимаю. Значит, но все обвинения в адрес этих западных структур сводятся к тому, что они купили, там подкупили, тут, значит, подсунули, тут шантажировали, тут еще что-то же. У Китая огромные вот эти вот 5000 лет собственной истории в виде опыта бесценного. И огромное количество денег, давайте знать. Почему Китай не может пользоваться ровно теми же способами? Тут подкупить, тут что-то это, тут предложить, тут запугать, тут еще что-то.
4: Даже если у вас есть такие ресурсы, то просто организовать параллельные, там, условно говоря, не знаю, Международный уголовный суд, ООН, там, Международный валютный фонд, номер еще один, это все равно наткнется на то, что это нужно будет форсированно продвигать. И если у вас, допустим, все региональные элиты уже с США работают, а вы куда ни ткнетесь, там, к арабам, в Африку, там везде элиты уже... И деньги хранят где надо, и детей учат где надо, и гражданство имеют какие надо. И туда просто влезть и сказать, что я китаец еще и с деньгами, ну, как бы даже вот в этой ситуации не получается. А здесь все-таки заявка, вот мы там такой конфликт помирили, мы смогли, а вот эти не смогли. При этом можно будет поднять всю историю ужасающего количества различных форматов, саммитов. Помните, там саммит в Джидде, там 2023 год. Цепочка из 5 саммитов мира, где весь мир под руководством США урегулирует конфликт там, на Украине. Все же провалилось. Китай готов все вот это вывалить и сказать, вот у вас столько было неудачных попыток, а у нас хлоп и получилось. Но сейчас даже это не получается. То есть это сложная задача.
3: Поэтому не стоит рассчитывать в урегулировании на Китай или наоборот? Может быть, каким-то образом способствовать, ну, если не созданию вот каких-то параллельной вселенной, да, в виде этих наднациональных образований, ну, то типа как-то всерьез рассматривать и обсуждать на политическом уровне вот какие-то китайские инициативы, там, 4 за 4.
4: На политическом они особо ничего нового не предложат. Курс как выбран, что вот мы вот за мир в таком формате, надо все решать, так и будет продолжаться. Но практические действия китайские, самые рабочие сейчас, это то, что он отрезает от ресурсов и выдавливает индустрию с Запада. То есть чем меньше у Европы и Штатов заводов, которые могут производить что-то серьезное, тяжпромы, перерабатывающая промышленность, тем они более мирные. Поэтому, да, вот Китай там работает по европейской тяжелой промышленности. Вот эти вот пачками закрывающиеся автомобильные заводы и прочее. Ну, вы же понимаете прекрасно, что такое эти автомобильные заводы, что это все военное производство. Чем больше этого закрывается, тем лучше, потому что тем мирнее будет Европа. Если у них останутся только палки, ну, воевать они будут гораздо хуже, вреда нам смогут принести гораздо меньше. Поэтому то, что Китай сейчас цепочки поставок на себя замкнул, отсекает там по редкоземам, по всему остальному, это как раз хорошо.
3: Вот когда мы слышим заявление там от лидеров постсоветского пространства, которые передают кого-то другого. А многие же ведь увязывают это именно на Китай. Что как бы Китай через вот это постсоветское пространство просит, мы помним недавнее, да, в Азии, не будем там, так сказать, вспоминать, кто, ну, хотя можно сказать, да, Касым Жомарт Токаев, да, призывал Владимира Путина, так сказать, к скорейшему урегулированию. А кажется, что за этой просьбой стоял Китай. Вы разделяете это мнение?
4: Я думаю, что Штаты. Китай очень хочет выбить из Казахстана британские и американские концессии, которые сидят там на разработке различных месторождений. Uh-huh. И вот именно когда Казахстан что-то говорит, в первую очередь надо смотреть туда. Потому что вообще у Китая большая задача, что делать вот со Средней Азией, и с ней бы хотя бы туда зайти. Она до сих пор так не решена, и особо движений-то нет, потому что там очень плотно сидят серьезные игроки из Лондона и Вашингтона, которые владеют всем этим. Если посмотреть на структуру собственности, вот, кто там уран в Казахстане добывает и прочее, ну, там китайцев-то нет. Там совсем другие люди. И поэтому вот это вот, что зачем-то Си, который с Путиным напрямую может пообщаться в любой момент, вот так хитро передал через кого-то, ну, я думаю...
3: Ну, а что Трамп не может пообщаться напрямую?
4: Ну, это, конечно же... Странно.
3: Хорошо, друзья, мы прерываемся на выпуск новостей, рекламу. Руслан Карманов, автор телеграм-канала «Китайский связной», с нами на прямой связи. Несколько минут и вернемся. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите.

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и

0: же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Число раненых при террористической атаке дронов ВСУ на Нижнекамск возросло до 78. 25 из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Утром город подвергся жестокой атаке вражескими дронами. Целью стали как производственные, так и гражданские объекты. Погибли 13 человек. В республике объявлен траур. Возбуждено уголовное дело о теракте. Критика – часть работы чиновников. Они должны трудиться ради результата, не ради похвалы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.
4: Чиновников, как правило, все ругают. И по делам. Чиновники должны привыкнуть, что их работа не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, для которых чиновники работают.
3: Один из урбанистов рассказал президенту о новом проекте по созданию специальной образовательной программы для креативных команд, которые занимались бы управлением и дальнейшим развитием построенных городских объектов. Он добавил, что в местной мэрии его инициативу поддержали. Владимир Путин, в свою очередь, выразил госслужащим слова благодарности. По меньшей мере 18 человек погибли в колумбийской Перери в результате землетрясения. Об этом сообщает радио «Каракаль» со ссылкой на мэра города Маурисио Саласара. Кроме того, посольство России в Колумбии не повреждено, то толчки в Боготе ощущались не сильно. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Вячеслав Петухов. По данным сейсмологов, магнитуда произошедшего в стране землетрясения составила 7,4. Власти сообщают об обрушении десятков зданий, погибших и пострадавших. В стране приостановили работу 6 аэропортов. Средний размер картофельных клубней во Франции уменьшился на фоне аномальной жары и засухи и может не подойти для нарезки картофеля фри. Об этом сообщил фермер и генсек Национального союза производителей картофеля Ален Декекер. В настоящий момент картофельные ломтики, поступающие в продажу, имеют обычный размер, поскольку производятся еще из предыдущего урожая. Однако в будущем это изменится. Кроме того, картофель из будущего урожая, помимо своего меньшего размера, может быть еще и дороже. Пока неизвестно, согласятся ли крупные розничные сети его купить, отмечаются в СМИ. Великобритания до сих пор не подняла с морского дна золото стоимостью примерно 7,5 миллиардов долларов, затонувшее вместе с британским кораблем в 17 веке в районе Гибралтара, опасаясь обострения отношений с Испанией, оспаривающей суверенитет Соединенного Королевства над этой территорией. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на «Радио Спутник».
5: 18.33. Продолжаем. В студии публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной» Руслан Карманов. Руслан, еще раз салют. Меня по-прежнему зовут Алеша Тимофеев, и это ужасно не нравится. Сесиль и Дживаки. Вот они, так сказать, им прям не нравится. Они вот тут прям... Еще и подозревают, так сказать, меня в... Вот это, я не знаю, можно назвать, обвиняют или нет в этих, значит, что-то, так сказать, это что-то... В еврействе, короче говоря, в еврействе. Да? Ага. Они считают, что это еврейство. Да. Ну, хорошо, как угодно. Значит, вопрос, на который, Руслан, вы отвечали уже, я думаю, так сказать, 1000 раз. Спрашивает, насколько я понимаю, Василий, ну, как я понял. Следует ли России опасаться усиления влияния Китая в регионах России на Дальнем Востоке? Есть такое влияние? Есть. В чем оно заключается? Что делать России для защиты от этих рисков на перспективу 10-15 лет?
6: Влияние есть, потому что растет взаимный оборот, растет интеграция. Более того, куча бизнесов строго с Китаем-то и работает. Не только существующих, но и новоразворачиваемых.

0: Допустим, один из простых примеров. Китай отказывается от американской сои, которую баржами закупал массово, и говорит нам, давайте засевайте здесь, потому что мы будем просто через границу покупать, и логистика ближе, и соя попровереннее, попроще, покачественнее, и штатам не будем платить. Поэтому там масштабные посевы планируются, соответственно, они под кого будут? Ну, под Китай, потому что мы столько бобов-то не съедим, у нас там объемов таких нет потребления. И далее это будет интеграция только больше. Плюс выбивается интеграция с теми, кто добровольно ушел, типа Японии. Да, там все-таки Япония-то еще с 1918 года свои имела большие претензии на эти территории. И фирмы, которые с ней работали, естественно, сейчас в плохом положении, потому что, ну, надо переквалифицироваться. Раньше-то как было там? Одни только автомобили из Японии, это была мега-тема. Да. А сейчас, ну, попробуй их
1: утащить. Дальний Восток на правом руле,
0: естественно. Конечно, да. Да до сих пор навалом, да. Но сейчас это все идет. Поэтому доля Китая увеличивается, во-первых, потому что в регионе, честно говоря, один Китай только может с нами работать, так, более-менее по масштабам. А во-вторых, потому что выбиваются те, кто раньше работал. Но по части угроз, в принципе, тема угроз Орц-Востока, она продавалась, ну, несколько десятков раз различнейшими, скажем так, социумами, странами и всем прочим. Ну, из последних это, когда Янукович рассказывал Западной Украине, что он защищает их от орд, от москалей, и это закончилось не очень хорошо. А так, в принципе, ну, все всем рассказывали. Вплоть до того, что белогвардейцы в Маньчжурии рассказывали тем, кто в Европе, что вот они передний фронт защиты от китайских орд, вот аж там, то есть аж на таком расстоянии. Поэтому рассказы, что вот туда все придут и дико завоюют, и немедленно начнут жить, ну, они, в принципе, все время продолжаются. Честно скажем, даже при безвизовом режиме туда что-то особо никто не ездит, и тенденции не наблюдаются.
1: Я собирался, но меня отговорили, потому что там во время моего отпуска был этот, ну, погодный там, вот эта вот история была с...
0: Ну, китайцев-то без виз, вы же по идее не попадаете, ну, имею в виду Сибирь, да. То есть, короче, китайцам открыли без виз, вон они в Питер ездят сейчас, у них счастье, они в Европе побывали, поняли, что это немножко не то.
1: Но все равно несопоставимо, Руслан. Вот я смотрел за прошлый год, за 25-й год статистика, значит, 800 тысяч китайцев, уже был без виз. 800 тысяч посетили Россию китайских туристов, а Европу 10 миллионов. 10, ну просто, ну...
0: Россия, как выясняется, дороже и сложнее. Кроме того, те, кто уже Европой нахлебался, они едут в Россию, чтобы посмотреть, как Европа должна была бы выглядеть. Это отдельная тема. В Гонконге там целый чат сидят, которые говорят, вы мне не рассказывайте, что в Париже. Я вон в Санкт-Петербурге был, там чисто, все в костюмах исторических. Можно на улицах эти мобильники не воруют вообще. Вот это Европа. А там у вас уже не Европа, там пакистанцы. Там не надо мне рассказывать. То есть они уже начинают так потихоньку раскусывать эту тему. Там по Золотому кольцу ездят. Вот. У них же свои особые темы. Да? То есть то, что китайцам можно продать, это интерес, по части туризма, это интереснейшие моменты, как с северным сиянием. Да?
1: Вот смотрите, было. Да... Во-первых, ну тут новость тоже сюда подцепим. Значит, Владимир Путин назвал проект канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ знаковым. Президент посетил Бурятию с рабочим визитом. Ну и вот его пригласили на открытие вот этой канатной дороги. Суперизвестная фотография, значит, Хэйхэ и Благовещенск, там типа 88-й год и какой-нибудь, даже не 80, а там 95-й, например, и 2005. 15-й, да, 20 лет разницы, а пейзаж дико изменился. По ту сторону реки, а Благовещенск как были, так сказать, хрущевочки, так они и стоят. А там выросли какие-то небоскребы цветные, разноцветные, значит, какие-то эти... короче говоря, просто фантастика и космос. Вот я о чем хочу поговорить. А если посмотреть на вот эту опасность или наш страх, с 18-й стороны, с обратной, и увидеть в этом не риски какие-то, не опасность, а возможности. Ну, типа, а что плохого, если китайский бизнес в большей части придет там в Россию? Ну, например, автозаводы, вот мы говорим, да, автомобили европейские ушли, сейчас вот китайские там, китайские строятся. Но знаете, что мне приходилось, поскольку у меня там есть там друзья со школы, которые работают вот в автобизнесе, да, они говорят, что, конечно, колоссальная разница между подходом, но европейским, как вот европейские большие автомобильные бренды следили за дилерскими центрами, да, франшизой, вывески, кресла, цвет пола, цвет стен, брошюрки, брендинг и прочее, прочее. Для них это было очень важно, для европейцев. Для китайцев нет. Очень как бы наше такое, наше в плохом смысле, ну, такое, ну, я не скажу наплевательское, но легкое к этому отношение, какое-то легкое к этому отношение. Давайте подумаем по поводу китайского бизнеса в России, могут ли действительно в большей степени китайский бизнес сюда прийти, и можно ли его сопоставлять с, ну, таким вот порядком европейским, с ожиданиями. Нам-то самим не хватает этого порядка, да, в бизнесе, чтобы вот пришли, что-то научили. Китайцы нас что-то могут научить в бизнесе?
0: Ну, смотрите, по порядку упоминаемых тем. Первое. Картинки с Хэйхэй Благой на Благовещенском, они, в общем-то, скажем, снимались осознанно, чтобы подчеркнуть. На самом деле, Благовещенск гораздо покрасивее стал. Там набережную и прочее, все выстроили хорошо. Ну, и у Хэйхэй, если от берега отойти, там, честно скажем, ну, не небоскребы. Да, то есть вот там тоже... Контраст этот, он такой чисто для картинки, что вот там как развилось, и здесь типа все осталось. Нет, там, конечно, естественно, Благовещенске тоже деньги появляются от этого всего, и развитие идет. То, что дополнительно добавили туристический вариант с канатной дорогой, ну да, он прикольный, что китайцы там начинают путь в Россию вот таким способом.
1: По воздуху.
0: Да, по воздуху. Это приятно, это красиво. Но челнокам это все равно не особо поможет. Да. С сумками туда не полезешь, поэтому, скажем честно, торговые моменты, они рядом идут через мост, про который тоже, кстати, была куча вбросов, что его никогда не построят, что там наше все. Китайцы построили за 3 секунды, вывесили плакат там, ну, вы там нехорошие люди и все тому подобное, а наши там строили долго. Ну, в общем, тоже была куча вбросов, по факту все работает, и обороты идут. А по части, почему китайский бизнес, если придет массово, то хорошо или плохо? Ну, в основном плохо, потому что можно увидеть, что сейчас происходит на маркетплейсах, где льготные режимы для китайского бизнеса, которые, понятно, почему льготные, потому что, чтобы обеспечить наполнение России товарами в условиях санкций, ну, приходится соглашаться на условия китайцев. Ну, у них условия-то получше сейчас массово, чем у наших селлеров. То есть сейчас люди, которые работают и там, и тут, им выгоднее, чем ИП держать в России, им выгоднее китайским юрлицом, потому что, ну, просто дешевле выходит. И налоги-то они платить будут к себе. Угу. Поэтому вот эта вот ситуация, что давайте натащим китайского много бизнеса, ну, так денег-то с них будет совсем копейка, потому что они не наши резиденты налоговые будут, а вот те, кто просто нам продает на удаленке, да. А далее, по части бизнес-практик, бизнес-дисциплин. Естественно, все совсем по-другому, чем мы привыкли в плане западном. То есть вот эта вот западная культура управленческая, которую они долгое время качали, которая вышла из схемы метрополия-колонии, да, она дала много чего. Она дала MBA, она дала там 6 сигм, всякие управленческие дисциплины, связанные с этим, интереснейшие там стандарты по контролю качества типа ISO 9000, да, у японцев это превратилось там, в Total Quality Management, который они прокачали, вот там, качество вот этих вот японских здоровых корпораций, оно во многом из-за этого. Да, но китайцы все чуть по-своему и очень-очень специфично. То есть вплоть до того, что вот я, по-моему, пару лет назад на айтишном событии как раз рассказывал, вот, на Дефесте, по-моему, где-то забыл, как точно, тимлид конференция была в Сколково. Вот. Я как раз рассказывал специфику китайской управленческой темы, потому что они даже IT-коллективами управляют по-другому, непривычно после западных практик, как вообще это все происходит, делают это по-другому. Поэтому да, это естественно, у вашего товарища, который работал с западным автопромом, будет, ну, это совсем другие люди, совсем другой культуры, они на другом будут делать акценты, они будут совсем по-другому, в другой логике все выстраивать. Более того, они там же как получается, что в зависимости от того, какое культурное влияние у определенной китайской фирмы доминирующее. Ну, например, она там с юг Китая, где за образец брали Японию. Оттуда же будут примерно бизнес-практики взяты. Угу. Поэтому даже сходу нельзя сказать по названию «эта китайская фирма пришла», как она примерно будет действовать. То есть вот даже так.
1: Значит, там в основе вот этого западного всего, клиентоориентированность. Mm-hmm. Для нас-то важно что? Вот для россиян, я имею в виду, для потребителей. Ну, типа, вот клиент там, ну, не то, что всегда прав, но все для него. Это же все, так сказать, вот это, можно ее назвать мишурой, да? Но мы к ней привыкли, и нам кажется, что это действительно сделано, ну, для того, чтобы как-то нам угодить. Китайцы в этом смысле такие же или нет? Вот клиентоориентированы или нет?
0: Они менее клиентоориентированы, потому что западная клиентоориентированность, она во многом вызвана тем, что она в том виде, в котором продается, она получилась в золотые 60-80-е годы, когда был богатый средний класс. Угу. Ну, нужно было СССР чем-то пугать, что там каждый рабочий может пойти себе дом купить.
1: Да.
0: А вот там барбекюшечка на задней лужайке, машина у каждого члена семьи, ну и так далее. А вот. Именно в эти годы закладывался вот тот образ «клиент всегда прав», потому что клиент всегда с деньгами, он надежно защищен законами, он в безопасности, он закрыт страховками, у него там все спокойно, хорошо, у него всегда кредитные линии большие, на большие деньги с маленькими процентами. Сейчас все поменялось, и тот образ защищенного клиента из американских фильмов 90-х, который вот у нас вложился как правильный, он, честно говоря, у нас-то практически остался. В Европе там уже все гораздо-гораздо хуже. И то, что в результате получится, тут большой вопрос.
1: Но тогда специфика китайская. Вот они тогда, если там все-таки, ну, помимо этого, еще конкуренция, конечно, да, потому что они конкурировали между собой, и конкуренция, конечно, порождала лучший сервис. А китайцы, если не про сервис и не про эту клиентоориентированность, они про что? Вот китайские дилеры заходят там на российский рынок. Что для них важно?
0: Ну, для них важно доминирование на рынке, естественно. Коммерческая контора, они хотят много денег, они хотят сегмент рынка, и, в общем-то, для них они друг перед другом именно этим будут соревноваться. Но по части автопрома вообще ситуация сложная, потому что вот этот вот бум электричек, который начался, он как раз год три назад привел к тому, что я про это даже специально прям выпуск записывал у себя на канале, что побежала куча китайских обеспеченных людей регистрировать себе марки автотранспорта, потому что у всех как бы поперло. И в определенный момент в Китае там было чуть ли там не 200 автопроизводителей, потому что, ну а что там, вот есть заводы, где можно шасси взять, чуть-чуть дизайн свой приделал, как можно более космический, с лампочками, и вперед производи, только чтобы все было прям красиво, мигало, экранов было дофига в кабине. В общем, вот такое вот все было вот. И все побежали это делать. И очевидно, что сейчас, например, пошел момент, когда это все поглощается, потому что куча стартапов, они выпустили там пару тысяч машин, распихали их, да и все, и забили. Куча стартапов, например, это какие-нибудь очень богатые дети очень богатых людей, которые реально поиграли в это, им надоело. Они сказали, да и фиг с ним. И поэтому вот слоны типа Бида, они, естественно, есть. Они никуда не денутся. Там группа Джили, да, там такой монстр, который может себе позволить свою спутниковую группировку на орбиту вывести. То есть там с деньгами все нормально у ребят и вообще с замахом. А всякая эта мелочевка, да, они сейчас, эти китайские мелкие бренды, хлопаются, и у людей, которых купили, остается в качестве поддержки, пишите в чатик в Вичате, или вот вам телефон там какой-нибудь дальней китайской провинции, можете голосом поговорить. То есть, ну и все. Поэтому там особая даже конкуренция, специфическая. Она похожа на американский рынок IT в начале нулевых, когда крах доткомов был, а потом пошли merger and acquisitions, то есть пошли поглощения, все пошли укрупняться, там фирма IBM покупала в год по 400 там, других фирм, то есть больше одного поглощения в день. Да, вот сейчас в Китае в автопроме такое происходит. И поэтому конкуренция специфическая.
1: Там, конечно, прикол, когда смотришь автовыставки какие-то, ну, какие там стоят, в хорошем смысле слова, мутанты. Но они, правда, это понятно, что это, так сказать, не завод там, да, какое-то производство, не массовое, а очень единичное, там 15 машин будет в стилистике, не знаю, там 30-х годов 20 века, но электричка там, да, напичканная.
0: На любой вкус, да.
1: Но это классно выглядит. Ну,
0: выглядит я, классно, да.
1: Не знаю, насколько практично, как это сказывается там на экономике, на этих всех процессах.
0: Но идея в чем? Там же огромный опыт приводит к тому, что все удешевляется, и они еще стандартизируют базу. То есть у них детали-то тоже, эти все стартапы не разрабатывают собственные комплектующие, ни с чем не совместимые. Они в основном берут что-то одно универсальное.
1: Так, что еще обсудим? Про этот, китайская антисемитскость. Китай закрыл консульство Израиля в Чэнду из-за китайской антисемитскости и ненависти к Израилю. Так, по крайней мере, значит, написано. Согласны с этим или нет?
0: Ну, я про это как раз недавно писал, поэтому там история как раз очень показательная, что под эгидой, на самом деле, это под эгидой, скажем так, интеграции с израильскими технологическими фирмами предложили систему контроля трафика городского, вот, как раз в Чэнду. И начали ее разворачивать, говорить, вот мы вам поможем, оптимизируем, там, искусственный интеллект, в общем, все прочее. Все модные слова употребили, все будет хорошо. Но потом выяснилось, что почему-то им нужен свой центр обработки данных, и вот центр обработки данных специфические весьма параметры. И этим немедленно заинтересовалось, соответственно, китайское МГБ. Но это китайское министерство госбезопасности начинает интересоваться, это обычно очень плохой признак, потому что дальше там перспектив не очень. Они, естественно, сразу туда пришли, притом не особо спрашивая, кому, кто хочет, чтобы они приходили. И там выяснилось, что оборудование слежения, сбор информации с улиц, свой маленький дата-центр в арендованном помещении, и им нужен был только канал, соответственно, чтобы это на Израиль передавать. Поэтому, так как это все под протекцией было, вначале посольство сказало, а потом местное консульство, то китайцы консульство просто закрыли. Потому что это чисто... За руку, скажем так, никто не понял, потому что они не начали работать. Но все было заготовлено для шпионской деятельности, для съема информации с китайских улиц.
1: Ложки, как говорится, да, нашлись, да. А осадок остался, да.
0: Да, и при этом даже Израиль, несмотря на то, что они нахрапистые товарищи, они не полезли закусываться, вы нас ни за что. Потому что я прекрасно понимаю, сейчас китайцы кулаком по столу вдарят, скажут, мы сейчас вам расскажем, за что, и будет вообще скандал. Слушай, выше всех.
1: А вот в принципе про китайско-израильские отношения...
0: Отвратительные примерно, потому что Израиль делает очень плохую штуку. Он пытался, как положено, в каждой стране, да, Израиль занимается чем? Он выбирает специальное подмножество лиц, которым можно будет называться евреями, которым можно будет раздать паспорта. В Китае это так называемые кайфэнские евреи. То есть было про часть китайцев придумана легенда, что они дальние потомки специальных именно этнических еврейских переселенцев.
1: 13-е колено.
0: Да-да-да, там черт знает откуда, то есть многовековое. То есть еще оттуда от маймонидов, типа из Персии, вот там в Китае жили. То есть Израиль в этом плане, он чемпион по придумыванию таких сказок. То есть по археологии там обычно ничего не доказывается, но зато сказок придумывают, что в древней книге написано, и древнюю книгу сразу пишут на лету. Вот, в общем, он сказал, что этим китайцам мы льготы будем давать, и, значит, можно им израильский паспорт, и вообще все остальное. А Китай сказал, хватит вам выдумывать на ровном месте, потому что мы знаем прекрасно, как вы работаете, что вас вот в любую деревню пустишь, вы там срочно, немедленно найдете трех самых отбитых, выдадите им израильские паспорта и скажете, что их трогать нельзя. Мы это проходили, так что все. И когда начались вот эти вот все с Газой события, там же как раз была ситуация, что... Китаянку, которая переехала по этой программе, вот, ее там, по-моему, пристрелили. То есть там была потеря. И типа Израиль стал кричать, что вот, Китай за своих не вступается. Китай очень жестко сказал, что если человек взял паспорт Израиля, то он не свой. Поэтому как, проблем никаких. Все, в общем, вот так. А так, из-за того, что Китай ни разу, в общем-то, не встал на сторону Израиля в ситуации с Газой, то есть один раз даже назвал геноцидом происходящее, израильское консульство, оно рекордсмен по количеству банов в сети Вейба. То есть у всех консульств есть учетки, и они, соответственно, там на иероглифах шпарят, что нужно. Израильское банили раза три. Потому что китайцы суровые, и когда консульство начинает в комментариях ругаться с китайцами, оно как только китайцы оскорбляют, его, значит, на неделю в бан сажают, официальную учетку, что, в принципе, в западных сетях немыслимо. А вот, по-моему, немецкая только еще так умудрялась. То есть тоже там что-то было такое. Так что отношения плохие, скажем честно.
1: Наверное, потому что все-таки евреи типа особые, а Китай предполагает сообщество единой судьбы человечества.
0: Да,
1: тут это да. В этом смысле, да, евреи, конечно.
0: У китайской антропологии вообще на эту тему большая такая, большая штука, большой блок объяснений. Но примерно 95% из этих объяснений, если их опубликовать в соцсетях, как махровый антисемитизм пойдут и забанят где угодно буквально.
1: Так, Ладно, значит, что еще? Ну, про Тайвань давайте. Вы знаете, самый популярный вопрос. Два популярных вопроса. Про Дальний Восток поговорили, ну и теперь про Тайвань, конечно. Значит, Тайвань и США проводят тайные военные учения, о которых пишут, так сказать, все средства массовой информации. Это раз. Ну и во-вторых, вот Царьград, тоже, так сказать, понятно. Статья: Тайвань хочет превратить возможное вторжение Китая в ад из дронов. А все наше поле дискуссионное делится, значит, на тех, кто считает, что Китай непременно должен вторгнуться в Тайвань, а вторая часть говорит, ну, не будет такого примерно никогда. Китай не вторгнется в Тайвань. Вы к какой части?
0: Я, в общем-то, ко второй отношусь, поскольку... Вот эта вот накачка дискурса большой, злой, плохой, тоталитарный, сейчас напоет на маленького, белого, пушистого, демократичного, она идет столько времени, что от нее уже, по-моему, самому Тайваню вреда гораздо больше. Потому что там, честно говоря, вот это ожидание, что вот-вот нападут, оно приводит, естественно, как положено, такое ожидание агрессии, оно приводит к коллапсу, потому что что делать что-то, что какие-то большие инвестиции, что остальное, все натыкается на то, что нас вот через неделю будут артиллерии разносить, чем тут строить-то будем. И вообще люди, которые годами живут в этом, у них, конечно, психиатрия начинается та еще, потому что они не совсем сумасшедшие, они же видят мощности Китая, и если он реально будет нападать, то, конечно же, разговаривать о том, как мы будем там американскими 40 танками 59-го года производства отбиваться, ну, как-то вообще не выглядит. Поэтому, да, вот эти вот все мегапланы, которые объявляются, типа стена дронов будет, все остальное, и тут параллели с Украиной прям вот можно проводить сколько угодно, потому что одно и то же абсолютно сгружают, соответственно, центры принятия решений своим вот этим вот колониальным мелким, которые должны за них драться, да, то, что британцы говорят battle slaves, то есть да, боевые рабы, которым объясняют, что вот мы вам 100 джавелинов дадим, и вы там будете ужинать, соответственно, в Симферополе, там, а на следующее утро в Кремле и так далее. Тайвань то же самое рассказывают, тоже годами, тоже берут с них за это дикие деньги, тоже обещают. Вот эта стена дронов, то, что недавно пообещали, это же не новое. Они обещали весь пролив минами переградить. Они обещали тайные подводные дроны. Чего только не обещали. То есть то, что они сейчас говорят, вы там дронов напроизведете. Ну, скажем так, Тайвань прекрасно понимает разницу между своими промышленными мощностями и китайскими. Если мы столько сможем произвести, то Китай сможет произвести столько, что вообще даже смысла делать ничего нет, потому что ну, это будет несопоставимо. Так что в ближайшее время мы увидим продолжение мягкого удушения, но экономическое в первую очередь. Китай у себя резко прокачивает микроэлектронику. Одна за одной те статьи доходов, которые у Тайваня были уникальные, что вот мы главный микросхемоделательный остров, у нас от этого сверхприбыли, они же тихо выбиваются.
1: А так помимо Китая, еще США начали свое собственное производство, тоже денег впулили туда, чтобы...
0: Там это... еще Южная Корея,
1: Южная Корея тоже отъедает. Совершенно верно.
0: Да, то есть там на самом-то деле у Тайваня перспектива не очень, потому что под прокачку промышленности, особенно микроэлектронной, остров не очень приспособлен. Там ресурсов мало, там электричества мало. Для промышленности нужно еще и воду дистиллировать, дистилляцию надо увеличивать. Это вложение в тяжелую инфраструктуру, а строить никто не хочет. Соответственно, неконкурентная штука получается.
1: Любопытно. Спасибо вам большое за разговор. Ждем еще раз в гости. Обязательно приходите. Руслан Карманов, публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной», был у нас в гостях. Спасибо большое.

0: знать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Улан-Удэ полночь, в Астане 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Число раненых при террористической атаке дронов ВСУ на Нижнекамск возросло. Развитие общественного транспорта входит в число ключевых задач, заявил Владимир Путин. Посольство России в Колумбии выясняет информацию о российских гражданах. Подробности далее. Число раненых при террористической атаке дронов ВСУ на Нижнекамск возросло до 78, 25 из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Утром город подвергся жестокой атаке вражескими дронами. Целью стали как производственные, так и гражданские объекты. Погибли 13 человек. В республике объявлен траур. Возбуждено уголовное дело о теракте. Развитие общественного транспорта наряду со здравоохранением и ЖКХ входит в число ключевых задач. Об этом заявил президент. Владимир Путин отметил, что в нашей стране есть примеры комплексного, прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта.
2: Здесь лидирует Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск. По уровню цифровизации флагманом является Омская область. А Кемеровская одной из первых внедрила контрактную систему на общественном транспорте. Активные темпы обновления в Приморье и в Бурятии. В Мурманской области развивают транспорт с учетом северной арктической специфики. В Ивановской на днях заработало наземное метро.
1: Президент призвал уделить самопристальное внимание восстановлению и модернизации транспортной системы в новых регионах, а также активнее использовать возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности работы общественного транспорта. Наше посольство в Колумбии выясняет информацию о российских гражданах, которые могли пострадать в результате мощного землетрясения в стране. Об этом сообщила российская дипмиссия. Там призвали россиян в случае угрозы жизни или здоровью обращаться в консульский отдел по телефону экстренной связи. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 7,4. Власти сообщают об обрушении десятков зданий, погибших и пострадавших. В стране приостановили работу 7 аэропортов. Великобритания до сих пор не подняла с морского дна золото стоимостью примерно 7,5 миллиардов долларов, затонувшее вместе с британским кораблем в 17 веке в районе Гибралтара, опасаясь обострения отношений с Испанией, оспаривающей суверенитет Соединенного Королевства над этой территорией. Об этом сообщила газета «Телеграф». По информации издания, на корабле может находиться до 10 тонн золотых монет. В начале 2000-х Великобритания заключила соглашение о поиске, проведении раскопок и подъеме затонувшего корабля, а также о разделе любых найденных сокровищ с американской компанией. Однако тогда Испания попыталась помешать проведению экспедиции, поскольку оспаривает суверенитет Великобритании над Гибралтаром и прилегающими к нему водами. Минобороны Германии сообщила о планах вернуть в пользование 5 бывших казарм для размещения и подготовки призывников в рамках нового закона о военной службе. Закон о новой модели военной службы в Германии вступил в силу с 1 января этого года и предусматривает в том числе увеличение численности немецкой армии к 2035 году до 260 тысяч военных. Также оборонное ведомство планирует создать резерв из 200 тысяч человек. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
3: 4 минуты 8-го, понедельник, 10 августа, 26-й год. Продолжаем прямой эфир. Борис Рожин с нами на прямой связи, автор Телеграм и Макс канала «Колонель Касат». Борь, салют.
4: Вечер добрый всем, всем приветствую.
3: Как дела? Что, как в Крыму?
4: Ну, Крым, как бы у нас свои, ну, известные сложности, потому что противник атаки как бы не прекращают, то есть периодически мы видим, у нас и отключение света происходит, и перебои с водоснабжением, когда, опять же, из-за проблем со светом. Ну, проблемы в целом как бы решаются, но они носят достаточно системный характер, потому что атаки продолжаются, то есть починили, опять ударили, с ГСМ ситуация. ситуация несколько улучшилась за последнее время, когда вот начали субсидии поступать на стабилизацию цен на топливо. Но опять и там тоже есть свои проблемы сегодня у нас в Севастополе. Губернатор даже поднял вопрос, что несмотря на то, что было принято решение до 100 рублей за литр опустить цену на 92 за счет, ну, в том числе субсидии, на вот ряде заправок все равно продавали выше. Поэтому с завтрашнего дня у нас снова QR-коды вводят, чтобы решить вопрос вот с этими товарищами, которые пытаются продолжать спекулировать в условиях, когда даже уже государство вывело деньги на то, чтобы опустить цены. То есть проблемы есть, не сказать, что они какие-то небывалые, то есть но они остаются, по крайней мере, пока продолжаются атаки противника на энергетику.
3: Борь, просто, ну, так сказать, немного километров, ну, условно говоря. Но что, как это возможно, так сказать, наличие спекулянтов на ограниченном, в ограниченном пространстве, что ли, да, в такой сложной ситуации при большом контроле? Вот.
4: Ну, достаточно легко. То есть еще до того, как выделилась субсидия, то есть в Крыму уже были задержания лиц, которые просто, ну, как бы частники, которые занимались спекуляцией бензина, то есть были задержания, да, это частники, да. А сейчас, вот, причем губернатор озвучил напрямую, что вот эта сеть заправок АТАН, на ней по жалобам граждан, то есть было не обещано 100 рублей за литр, да, за 92-й, а там выше. Поступили жалобы, власти вот отреагировали, сказали, что вот завтра будет опять по QR-кодам, то есть пока будут работать с этими, с владельцами этой сети. То есть, ну, по моему взгляду, что, ну, в этой ситуации, если деньги, тем более государство дало, конечно, надо следить, чтобы владельцы этих сетей не завышали цены, то есть тупо наживаясь на имеющихся логистических проблемах.
3: Да, ну вот про частников мы тогда говорили, так, по-моему, и не, ну, как бы не пришли к выводу, хорошо это или плохо, потому что люди рисковали там действительно в условиях тотального дефицита.
4: Ну, сейчас же, да, то есть была же, поднимали же этот вопрос, когда, то есть, ну, люди же везут, как бы рискуют, да, то есть они там что-то зарабатывают. Но там проблема в том, что зачастую это не те люди, которые что-то везут, а те, где-то припрятали, и здесь просто банально пытаются спекулировать. Зачастую могут продавать бензин из запасов тех же заправок, где, ну, все прекрасно понимают, что на заправках есть НЗ для госслужб, для военных и так далее. То есть есть момент спекуляции вот этими запасами бензина, не говоря уже о попытках там спекуляции тем, что находится в распоряжении государства, там у силовиков, у медиков, такие случаи как бы тоже были. Ну, понятно, что когда такие ситуации происходят, кто-то хочет тут немножко нажиться. В расчете на то, что сейчас он маржу соберет, а потом бензин начнут завозить, и он как бы компенсирует, никто не заметит. То есть такие случаи тоже были, поэтому, конечно же, государственный контроль тут должен быть, за это надо наказывать, а вот владельцев сетей, которые хотят немножко так еще дополнительно население подзаработать, тут как бы тоже нужно как бы применять административный ресурс, надеюсь, вот его применят в ближайшее время.
3: Да, так, ну что, к трагичным новостям, к сожалению, да, приходится переходить. Ну, во-первых, глава Татарстана Рустам Миниханов объявил траур по погибшим в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск. Я напомню, рано утром в понедельник, 10 августа, значит, были атакованы в том числе гражданские объекты. Погибли 13 человек, включая ребенка 5-летнего. Общее число пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, достигло 75 человек, 21 из них госпитализирован. Часть, в общем, беспилотников попали в хостел. Среди погибших, кстати, есть не только, ну, в общем, не только россияне, но еще и граждане Узбекистана и Таджикистана. Значит, ну, чудовищная трагедия, да, ну, 13 человек мирных погибли. А Мария Захарова жестко прокомментировала эти атаки на Нижнекамск и Белгород. Я не знаю, стоит ли задавать в очередной раз вопрос, как же так они туда долетели, Боря.
4: Ну, а почему? Ну, нет, по дальности они там, ну, сейчас дроны делаются, они долетают на достаточно большую глубину. То есть для того, чтобы они туда долетали, обходя наши районы ПВО, им активно пособничают американская и европейская разведки, спутники, цели указания. То есть они прекрасно видят, где шансов полететь больше, и они их туда направляют. То есть они, безусловно, США и страны НАТО, безусловно, участвуют в убийстве, в том числе вот этих граждан, которые погибли в Нижнекамске, это касательно, в том числе, там, сколько, 7 граждан Узбекистана и, по-моему, 2 там, граждана Таджикистана. То есть, конечно же, вот эти страны продолжают сотрудничать в убийстве граждан России. То есть, такие реалии.
3: Просто не хочется произносить, знаешь, какие-то, ну, типа там, вот ты говоришь, ну, спутники помогают пролететь. Просто не хочется даже думать, что существуют некие дыры, правда?
4: Ну, почему нет? Если вы посмотрите на все театры военных действий сейчас, нет сейчас ПВО, которое даст 100% гарантию. Наше ПВО из всех, кто сейчас проходит испытания, демонстрирует наиболее высокий процент сбитий. Вот, можно посмотреть на ПВО Саудовской Аравии, которую там хуситы обычные там нахлобучили по полной программе. Можно посмотреть на то, что творится с ПВО США в регионе, когда там огромное количество прилетов идет по всем базам. То есть от такого количества дронов, от спам-атак сейчас нет 100% гарантии защиты. То есть, условно говоря, противник запускает 900-1000 дронов в сутки, ПВО сбивает где-то 950-960 дронов. Да, что-то долетает каждый день из этой массы. Более слабые, ну, представьте, сколько более слабое ПВО из такого количества пропустит. Как, что она там защитит, когда ракеты ПВО выходят в расход, идет огромный. То есть почему и у нас вот именно стоит вопрос о том, что необходимо наращивать производство ракет для панциря, почему у американцев такая же проблема с ракетами для ПЭТ, почему Украина ноет, что с таким количеством ракет и дронов у них никакое ПВО там не справляется. То есть дроны сейчас доминируют над ПВО, это очевидный факт. То есть беспилотная революция сейчас развивается в таком ключе, что скажем, меры защиты, они находятся в догоняющем положении. То есть та страна, которая сможет первой предложить комплексное решение борьбы с большими спам-атаками малоразмерных беспилотников, получит очень серьезное стратегическое преимущество, так как она сама сможет атаковать дронами таким образом, но при этом иметь способы защиты, потому что вот лазеры, ПВО-дроны, турели и все прочее, то есть это, вот, скажем так, эрзац и костыли, то есть вместе пока в единую систему, которая дает железные гарантии, конечно, они еще не сведены.
3: А, Борь, вот, мы вот на этом этапе сейчас. Значит, вот из 1000 там 960 сбиваются. Окей. Для того, чтобы сбивалось 999 или 1000, нужно что сделать?
4: Ну, во-первых, с одной стороны, усиливать объектовую ПВО, усиливать эшелоны ПВО на разных направлениях, то есть закрывать дыры потенциальные, через которые часто дроны идут над устьями и прямо над реками запускаются, там, где их труднее обнаружить, или над малонаселенными районами, где просто нет ничего. То есть страна большая, то есть чем больше территории, панцирь не ограниченный в количествах, то есть ты их везде не поставишь. Моги тоже, опять же, в некоторых регионах их уже достаточно много, там эффект заметен. В некоторых регионах, скажем так, организация МОГов еще отстает от текущих реалий. А МОГ — это не просто мужики на пикапе с пулеметом, это система, это ранее обнаружение, предупреждение, выдвижение на потенциальные направления. То есть, конечно же, у нас во многих моментах, да, мы там запоздали, потому что многие вещи, которые делаются сейчас, их надо было делать еще в феврале-марте. Ну, мы говорили же и на эфирах еще весной, да, что полетит больше, вот все видят, летит больше. То есть, вот август, да, вот сейчас мы видим эти пиковые ожидаемые значения. С нашей стороны летит больше, с их стороны летит больше. Но опять же, вот это потому что заводы работают. При этом часть заводов у них на Западе, которые мы пока не можем уничтожить по разным причинам. То есть в этом плане надо, конечно, уничтожать то, что можно уничтожить на Украине. И работа в этом направлении ведется. За последний месяц был ряд хороших ударов, в том числе по цехам, по сборкам. Но этого, опять же, недостаточно, чтобы это прекратить, потому что чем дальше, чем больше мы уничтожим на Украине, тем больше будет вынесено на Запад.
3: Так, значит, в Болгарии, давай, вот прогремел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода. Я помню, это сколько лет назад? Да уж, наверное, лет 10 назад. Помните, тоже был, взорвался склад, естественно, мы знаем, кого, понимаем, да, кого тогда обвиняли. Значит, что сейчас произошло? Это город Трявна. Там прогремел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода, а по предварительным данным инцидент был случайностью, а не диверсией. Вот, вот все время какие-то случайности на этих заводах происходят.
4: Ну, по вот этому, то есть там два рядом завода, там вот этот, и еще там, по-моему, Бельцы, там, по-моему, еще один завод, они там принадлежат болгарскому оружейному барону, который торгует оружием, часть этих боеприпасов идет на Украину, причем с этих заводов они всплывали еще на Донбассе в 2014-2015
3: году. Да-да, и тогда же был и взрыв, совершенно верно, да? Да. И принадлежали так тому же человеку, да.
4: Да, то есть поставки вот уже где-то, там, по-моему, делают 152 миллиметра снаряды, мины 82 миллиметра и еще что-то. Ну, то есть обычно БК для старого советского вооружения. Сами производственные цеха там старые, то есть они используют еще объекты времен еще в организации Варшавского договора, то есть такая эксплуатация без амортизации идет. То есть, естественно, к вопросам о мерах безопасности там ну, очень серьезный. Поэтому важно понимать, вот этот склад, который взорвался, он находился в относительно ненаселенной местности. А рядом, там, прямо посреди города, есть такой же объект. И если вот он рванет вот таким образом, там это повторение, вот как Вишневым было вот, под Киевом, когда там часть города снесло просто. Ну, вот, ну, по крайней мере, вот в данном случае, вот сегодняшний взрыв, это, ну, как есть веские основания судить, все-таки это была скорее случайность, а не, скажем так, работа условных там, Петрова с Башировым. То есть, ну, в данном случае просто халатность при там, погрузке боеприпасов, условно.
3: Не знаю. Я думаю, что большинство людей, конечно, не этот, скажут таких случайностей. Емельян Гебрев его зовут. Такие случайности, значит, не, конечно, не случайно. Для большого количества людей.
4: Но даже если это не случайность, конечно, до конца войны никто про это не будет всерьез что-то либо подтверждать.
3: Да. И Гебрева этого пытались отравить. Помнишь, тогда еще тоже он лежал тоже чуть-чуть не в Шарите.
4: Да, он обвинял, что его не диоксином, как что, типа его как Ющенко хотели, что-то вот такого плана была история, что вот его хотели.
3: Вы не новичок там, да. Ну, все это, да. Емельян Гебрев, точно.
4: Полония.
3: Да. Значит, Молдавия отзывает для консультации посла в России. На юге республики обнаружили обломки упавшего и взорвавшегося дрона. Но все чаще мы как-то вот тоже в контексте, значит, боевых действий. Упоминается Молдова. А видишь ли ты, так сказать, вот эту частоту, можешь ли подтвердить, что это некая тенденция, да, что чаще и чаще упоминается?
4: Ну, это сознательный курс, они как бы сознательно эскалируют, еще задолго до того, даже как там какие-то дроны падали. То есть, ну, дронов-то понятно будет сейчас везде падать все больше и больше, там вот и в Болгарии, там и в Турции, и много где еще будет все это происходить. А Молдавия, безусловно, следует полностью фарватере вот этого курса. Она, безусловно, будет продолжать это делать. И при этом она активно идет милитаризация ее, потому что поставки идут через территорию Молдавии, особенно через проданный румынам порт. Туда пойдут военные поставки, в Одесскую область попадает. Плюс, я уже не исключаю, что там уже фактически действуют сборочные цеха по производству дронов, я это совсем не исключаю. Плюс там под Кишиневом сейчас строится полноценная база НАТО, которая там, ну, так капитально собирается там обосноваться. То есть, конечно же, это сейчас, ну, если брать правительство Молдавии, это, безусловно, марионетка Евросоюза, и, безусловно, оно, правительство Молдавии следует в рамках курса Евросоюза на поведение прокси-войны с Россией. То есть Молдавия, ее политическое руководство, безусловно, враждебное России государство.
3: Здесь еще выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и говорит, что Москва расценит вооруженные провокации Киева и властей Молдавии против Приднестровья как нападение на Россию. В нынешних условиях риски непосредственно вооруженных провокаций украинской стороны и молдавского руководства в отношении Приднестровья оценится Москвой как невысокие. Эти риски с точки зрения Галузина. Вместе с тем, по словам дипломата, исключать их полностью нельзя.
4: Ну, опять же, поскольку там большое количество граждан России, то, безусловно, Россия может расценить это как непосредственное нападение. Я думаю, существуют определенные договоренности, связанные с тем, что любое вторжение в Приднестровье приведет к неконтролируемой эскалации, прежде всего, в отношениях с Европой. Поэтому вот ряд вопросов, они как бы постоянно фигурируют, но при этом не переходят. Практической реализации, это касается Приднестровья, это касается сухопутной блокады Калининграда, о чем тогда Россия также предупреждала. Ну, есть вот ряд таких вопросов, по которым, ну, можно предположить, существуют негласные некие соглашения, которые, собственно, удерживают ситуацию от дальнейшей эскалации. Ну, по крайней мере, пока. Потому что, как мы знаем, многие вот эти договоренности, не эскалирование, они, ну, на наших глазах были прекрасно перечеркнуты за последние годы. Так что говорить о том, что если этого не произойдет, что этого не произойдет, но немножко наивно, учитывая, в какую сторону сейчас развиваются события.
3: А значит, Галузин еще говорит, что Киев наращивает, или Молдавия наращивает сотрудничество с Украиной и странами НАТО. Ну вот про НАТО мы сказали, и про это в частности сказали. Да, и предупреждает тоже, что руководство Молдавии и киевский режим должны понимать, вооруженная агрессия в отношении Левобережья, где проживают более 220 тысяч российских граждан, будет чревата катастрофическими последствиями для самих агрессоров. Ну вот давай так сказать, действительно, про Санду и Зеленского. Или как это происходит? Или это происходит там через военных, вот это вот наращивание сотрудничества между Украиной и Молдовой?
4: Ну, безусловно, существуют контакты по линии военных, по линии спецслужб. При этом есть зонтичные структуры НАТО, которые, собственно, работают и в Молдавии, и на Украине. Собственно, война на Украине, основной штаб находится не на Украине, а на территории Германии. Соответственно, вопросы, связанные с поддержкой южного фланга НАТО, куда они включают, безусловно, и Молдавию, ну, и логистику на Украину через Румынию и Молдавию. То есть, безусловно, эти вопросы решает в первую очередь НАТО. Соответственно, если НАТО принимает решение активировать фактор Приднестровья, то, по сути, решение властей Молдавии и Украины – это уже, скорее, выполнение решений, принятых не в этих странах. То есть, если они посчитают, что риски, связанные с попытками захвата Приднестровья, приемлемые, конечно же, очень быстро ситуация низкого уровня эскалирования, как сейчас говорит Галузин, она очень быстро может превратиться в ситуацию с очень высоким потенциалом эскалации.
3: Так, в 5 минут у нас в этой получасовке осталось. Давай Турцию, значит, обсудим. Море волнует. Зачем Турции механизм защиты судов в Черном море? Вот, ну, как бы в регионе просто останемся, да, обсудим подробнее. Турция выступила с инициативой создать некий механизм защиты гражданских судов в Черном море и ввести мораторий на атаки на корабли. Соответствующее предложение Турция отправила и в Москву, и в Киев. Ответа пока нет, насколько я понимаю. Каким он может быть?
4: Ну, я не знаю, с моей точки зрения, противник, когда начал атаки на наши суда в Азовском и Черном морях, он недооценил потенциал ответки, и когда вот начались вот то, что началось там в Одессе, все в западной части Черного моря, когда Украине посыпался экспорт, они вот резко через Турцию запросили некий ремейк зерновой инициативы, то есть просто, чтобы восстановить морскую логистику и вывоз сельхозской продукции и прочего. С моей точки зрения, несмотря на то, что они нам тоже определенный ущерб наносят, надо как минимум хотя бы до конца года эту ситуацию поддержать, чтобы Украина понесла огромные материальные убытки, чтобы у них сгнила часть урожая, которую они не смогут продать и вывести, и чтобы у них остановилась часть тяжелой металлургии за невозможность вывоза продукции. А потом уже вот как раз там, ну, мы тоже понесем определенные потери, потеряем там несколько кораблей, что-то будет повреждено, но при этом для них этот урон будет капитально, вкратно больше. С моей точки зрения, сейчас нет никакого смысла идти. Ну, потому что они просто воспользуются, они вывезут продукцию и в любой удобный момент снова возобновят сбор. То есть, опять же, я напомню, что не Россия же была инициатором этого. Они выждали момент, когда они посчитали нужным. Они на это пошли. Ну вот, с моей точки зрения, Россия должна вот играть фактором. То есть мы сами решим, когда мы захотим это прекратить, а не вы. А турки – это посредники, через турок вбрасывают вот эту инициативу очередную, достаточно тухлую.
3: Но тут еще ведь будет зависеть от того, а что турки смогут предпринять для того, чтобы стороны там захотели согласиться с инициативой или, так сказать, отвергли ее. Но согласись, ну, то есть это не только, может быть, нам предложат что-то такое, что, так сказать, будет выгодно Москве, ну, например.
4: По крайней мере, из того, что турки сейчас говорят, ничего интересного, кроме как обычного моратория, это из области вот тех предложений воздушного перемирия, которые параллельно там предлагаются, так как в воздушных атаках они тоже ответку недооценили и не вывозят ее. Соответственно, сейчас вот такие идут эти предложения воздушных, морских перемирий, потому что ставка-то делалась, что Россия, ой, там 40 дней мы Россию побомбим, и она там откажется от своих целей. А выяснилось, что Россия как бы готова повышать ставки, они к этому оказались не совсем готов. Поэтому им же нужна как передышка, то есть выждать время, подкопить силы и возобновить, опять же, произвести побольше дронов, усовершенствовать их и возобновить. Они же не собираются прекращать. То есть им нужна сейчас перемирие, как передышка. И все. То есть они же не делают не потому, что они хотят прекращать. Им просто нужна пауза. А Турция или другие посредники, это вот способ зондажа, готова ли Россия пойти вот на эти уступки ради каких-то обещаний. Хотя не одни обещания, которые, кстати, обращаю внимание, через Турцию делались по зерновой инициативе.
3: Да-да.
4: Они так и не были выполнены.
3: В смысле, они выполнялись там России, да, а потом, так сказать, Россия отказывалась от, наши контрагенты не соблюдали. Но что, на что я хочу обратить внимание, значит, совсем недавно, в начале августа 26 года, значит, произошел кратковременный сбой в движении судов через Турцию.
4: Дарданеллы.
3: Да.
4: Через Босфор, Дарданеллы,
3: да. Да. Значит, это организовала Турция, вот этот сбой. Ну, в смысле, как организовала? Это будет обвинение, если скажу, организовала. Нет. Нет. Значит, Анкара временно заблокировала коммерческий трафик в новороссийские порты Украины, чтобы принудить стороны к переговорам после серии атак на гражданские суда. Вот я о чем говорю. Вот, когда я у тебя спрашиваю, так сказать, вот что может Турция предпринять?
4: Нет, безусловно, у Турции есть механизм. Это манипулирование проливами, потому что есть у них юридические возможности благодаря конвенции Монтрё, которая касается военных кораблей. Есть технические возможности закрывать пролив под тем или иным предлогом. Условно, там выловили мину, выловили бэк, а здесь вот у нас корабли незащищенные и так далее. То есть, безусловно, такие опции у Турции есть. Но при этом на длительное время Турция закрывать тоже не может, потому что, опять же, часть продукции, которая поступает в Турцию, идет как раз-таки через порты той же России. Поэтому, когда тут есть взаимозависимость, Турция, опять же, нам может говорить, что да, вот мы хотим, чтобы это прекратилось, потому что это нам не будет.
3: Давай продолжим. Эту тему продолжим, потому что там не только зависимость от России, но еще и США. США же тоже, так сказать, подключились к этому процессу. Новости, после чего продолжим. Борис Трожин с нами на прямой связи.

Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессионала.

0: Здравствуйте. Поездки на общественном транспорте должны быть безопасными и доступными по цене. Об этом заявил Владимир Путин. Глава государства в режиме видеоконференции проводит заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Он подчеркнул, что одно только обновление парка не гарантирует удобное, качественное транспортное обслуживание. Президент отметил, что общественный транспорт – это возможность быстро и комфортно доехать до работы, детского сада, школы, вуза, поликлиники, и люди должны быть уверены, что проблемы в его работе не отразятся на их планах. Сильные команды архитекторов, которые появляются в малых городах, меняют облик страны. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Он подчеркнул, что спрос на отечественных специалистов в этой отрасли только растет.
1: Если раньше активно привлекались зарубежные архитекторы, то теперь первенство у наших, поскольку они предлагают очень достойные, качественные решения. Они воплотили интересные идеи, приобрели ценный опыт и, что важно, охотно делятся с другими на различных площадках. Создают профессиональные сообщества, проводят межрегиональные форумы, формируют базы лучших решений. Благодаря им меняется облик страны.
0: Мишустин добавил, что такой формат совместной работы с опорой на местные инициативы, профессиональную экспертизу и государственную поддержку открывает дополнительные возможности для развития наших населенных пунктов. Минобороны Германии сообщила о планах вернуть в пользование 5 бывших казарм для размещения и подготовки призывников в рамках нового закона о военной службе. Закон о новой модели военной службы в Германии вступил в силу с 1 января текущего года и предусматривает в том числе увеличение численности немецкой армии к 2035 году до 260 тысяч военных. Также оборонное ведомство планирует создать резерв из 200 тысяч человек. Среди отобранных объектов упоминается бывшая казарма «Рэй Баркс», получившая известность благодаря американскому музыканту Элвису Пресли, который проходил здесь службу в середине прошлого века. Школьники из Египта и дети российских соотечественников приняли участие в первой в стране битве агророботов в рамках международного конкурса в Каире. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Соревнования прошли в Русском доме. Более 80 участников в возрасте от 10 до 17 лет управляли роботами и выполняли задания, имитирующие реальные сельхозпроцессы. От посадки и уборки урожая до обработки почвы, ухода за животными и транспортировки продукции. Еще больше новостей в Макс канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
3: Так, продолжаем. Борис Рожин, автор «Телеграм» и «Макс» канала «Клан Инкасат» с нами на прямой связи. Не вижу тебя, Борис, с нами ты? Да, с нами, ага.
4: Хорошо, я на месте.
3: Да, значит, меня зовут Алеша Тимофеев по-прежнему. Можете присылать вопросы в ВКонтакте, Телеграм, Рутюб. Значит, смотрите. Так, мы остановились на том, что Турция немножечко, так сказать, временно приостановила проход кораблей в порт Новороссийска и Украины 6 августа. Главное управление береговой безопасности Турции без публичных объяснений перестало выдавать транзитные разрешения на проход через Дарданеллы. Значит, 8 августа Bloomberg раскрыл информацию о блокировке, при этом ограничения носили точный характер. Суда, шедшие в Болгарию, Румынию, Грузию или внутренний порт самой Турции, пропускали в штатном режиме. 9-10 августа ограничение было полностью снято, и движение возобновилось. Одним из первых, ну, значит, что произошло, чего Турция добилась за 3 дня? Испугавшись полной остановки экспорта нефти и зерна из-за закрытия турецких проливов, США оказали давление на Украину. Киев дал официальное обязательство США и Анкаре не наносить удары по объектам в Каспии и Черном море, не атаковать танкеры и гражданские суда, напрямую не связанные с Россией. Как только Турция получила эти гарантии от Украины и встречные сигналы от Москвы, береговая охрана тут же открыла Дарданеллы для коммерческих рейсов. Ну вот, видишь, оказывается, так сказать...
4: Ну, а при этом сегодня...

0: Два судна были атакованы в Черном море. К вопросу о. Сегодня два судна у российских берегов были атакованы дронами. Да, вот.
1: Но видишь, тут
0: Не
1: вот это
0: удивлюсь,
1: вот...
0: если завтра мы увидим новые удары по Одесскому порту, по Николаеву и так далее. То есть, опять же, вся проблема этих договоренностей, что их можно сколько угодно заключать, но они не выполняются. Это основная проблема. Собственно, это как проблема любых гарантий и сделок, которые сейчас заключаются с США. То есть, ну, можно посмотреть, какие из последних сделок и гарантий и данных США в последнее время выполнялись хоть до какого-то приемлемого уровня. То есть это касается не только Черного моря, там на Ближний Восток достаточно посмотреть, как замечательно выполняются там любые гарантии и договоренности. Вот. При этом, да, атаки продолжаются. То есть, безусловно, США, ну, у них есть определенные, если они давали гарантии казахской компании, которая вывозит энергоносители через порт Новороссийска. Но, опять же, они заинтересованы, потому что они сами участвуют финансово в этом проекте. Поэтому, ну, казахи, естественно, начали просто жаловаться в Вашингтон, что американские сателлиты просто бьют по сути, американским же интересам. И, безусловно, там Казахстан задействовал своих лоббистов, чтобы добиться политического комментария и политического давления, чтобы прекратить атаки на вот эти терминалы новороссийские, через которые вывозятся казахстанские энергоносители. Ну, безусловно, они будут также добиваться гарантии, чтобы они не носились и в Каспии, потому что это также затрагивает как казахские, так и американские интересы. Но при этом говорить о том, что там атаки прекратятся, ну, наивно. Сегодня вот там на Геленджик была достаточно серьезная атака, там новороссийские, там, так что ждать прекращения атак на суда, я думаю, не стоит в ближайшее время.
1: Так, еще одна новость, которую хотели обсудить. Да, значит, The Telegraph сообщает, что Трамп пересмотрел свое решение выдать Украине лицензию на производство патриотов. Значит, с якобы, с опасениями Белого дома по поводу возможной утечки этих технологий в Россию. Что думаешь по этому поводу?
0: Ну, я не думаю, что для... Ну, безусловно, России было бы интересно иметь, допустим, если, допустим, предположить, что их еще нет у нас, да, образцы американских ракет. Но по самых последних вариациях ракет, допустим, ТАТ или Патриот ПАК-3, то есть смотри, какие там изменения вносят американские конструкторы для повышения эффективности, в том числе наших ракет. Безусловно, каким-то образом можно попытаться получить эти технологии через Иран. То есть что-то даже вот эти ракеты там падают периодически в том же Ираке. И с помощью, допустим, иранских прокси в Ираке какие-то фрагменты можно собирать и вывозить в Россию через Иран. Ну, как бы это тоже способ. Безусловно, если где-то есть завод в Европе или на Украине, и там, допустим, работает агент российской спецслужбы, то, конечно же, он может получить доступ уже напрямую к технологиям, документации и так далее. Ну, это если мы предполагаем, что этого еще нет, вполне может быть, что это все и так уже давно у нас есть.
1: Но, значит, этот самый Телеграф говорит, что с точки зрения Белого дома наибольшую опасность, как бы, и заинтересованность России вот специалисты видят в радиолокационных головках самонаведения. Вот, дескать, вот это такая очень чувствительная тема.
0: Безусловно,
1: да.
0: И, безусловно, если мы смотрим, как применяются, допустим, патриоты на Ближнем Востоке, то есть и как вот эти ракеты борются с, ну, поскольку на Украине тоже поставлялись ПАК-3, как они борются, допустим, с российской баллистикой, как они себя показывают в борьбе, ну, по крайней мере, в попытках пуска по гиперзвуку, безусловно, зная точные характеристики этих ракет, имея доступ к этим головкам, конечно, наши конструкторы могут внести дополнительные изменения, чтобы повысить, с одной стороны, эффективность наших средств поражения и снизить возможности вот, текущей итерации американских зенитных ракет. То есть, ну, это тоже гонка. И опасения американцев вполне понятны, учитывая, что ряд технологий через Украину вполне себе нормально утекали. Ну, о чем говорить, если технологии двигателей баллистических ракет в свое время с Украины прекрасно перекочевали в Северную Корею. и они там благополучно были интегрированы в северокорейскую ядерную программу. То есть,
1: Борь.
0: конечно же, американцы про это прекрасно в курсе.
1: Значит, когда просто мы говорим там, что что-то упало там и прочее, прочее. Но вот издания, да, СМИ пишут, да, причем это не издание, нет, заявил изданию экс-глава европейского командования вооруженных сил США Фил Бридлов. Фил Бридлов. Он говорит, что у американцев или у него, да, есть страх, что если мы передадим технологию Украине, каким-то образом она окажется в России. И речь ведь, насколько я понимаю, идет не о том, что там что-то сбили или там что-то украли, но о том, что продадут просто, так сказать, все эти секретные данные. Ну, просто за денежки это, так сказать, или там, ну, в результате работы разведки, да.
0: Не исключено, опять же, может быть продано, может быть, скажем так, выкрадено, ну, техническая разведка, ну, то есть те люди, которые занимаются добычей
1: Да.
0: таких технологических секретов, то есть разные возможности. Они прекрасно понимают, что защитить такие технологии на Украине будет гораздо сложнее, чем если они держат это у себя в закрытом своем производственном контуре. Поэтому опасения, они резонны, именно поэтому они говорят, давайте мы не на Украине будем размещать, а где-нибудь на территории Германии там, или Польши, там, где больше, есть больше возможностей проконтролировать. Потому что при все рассказы про то, что на Украине они там видят борьбу с коррупцией, они же прекрасно понимают уровень коррумпированности всей этой системы. То есть они прекрасно понимают все уязвимости, которые будут, если они попытаются развернуть такой завод. Ну, это просто даже не мы не уберем вопрос, что такой завод, конечно же, будет одним из приоритетных целей, если его там вскроют, обнаружат, туда, конечно же, будут сразу попытаются залепить чем-нибудь кинжалом там, или цирконом. То есть, конечно же, он будет в Европе, и опять же вопрос в том, сроки его постройки и объема производства. То есть завод, который производит условно 100 ракет Патриот в год, как бы, ну, это не спасет отца украинской демократии. Там объемы ракет нужны гораздо больше, учитывая, сколько сейчас ракет производит Россия. А объемы годовые всех Патриотов, они сейчас совершенно недостаточны для всех текущих театров военных действий.
1: Еще один страх связан с тем, что американские производители боятся, что украинцы найдут способ улучшить Патриот, а затем наладят их масштабное производство быстрее за гораздо меньшие деньги, чем существующие заводы в Соединенных Штатах.
0: Ну, это маловероятно, опять же, по технологическим причинам, потому что большая часть комплектующих так или иначе все равно поставляется с Запада. Ну, скажем так, всегда есть возможность остановить поставки некоторых комплектующих, если это, ну, необходимо в конкурентных целях. Ну, безусловно, компания Raytheon не заинтересована в появлении дополнительных конкурентов, потому что она один из главных поглотителей американского бюджета на производство различных ракет, и, конечно же, Украину она может рассматривать как дополнительный рынок, полигон для испытаний и так далее. Но при этом, конечно же, она не заинтересована выращивать там себе какого-то регионального конкурента, который будет пытаться отжать часть рынка зенитных ракет. Но при этом со времен Евромайдана прошло уже 12 лет, какие-то серьезные перспективные зенитные ракеты на Украине были созданы за 12 лет, нет. Ну, есть, да, различные там вот эти версии там, этих ФП, которые они сейчас пытаются делать в единичных экземплярах. То есть ПВО, все западные образцы плюс остатки советских систем. То есть каких-то принципиально новых передовых зенитных систем Украина создать не смогла. Ну, просто вопрос производственной базы, вопрос компетенций. То есть по дронам, да, а вот по ракетам все-таки это вещь посложнее.
1: Ну, тут просто, знаешь, я на что обратил внимание, ну, типа на признание некое признание. То есть когда, значит, американцы говорят, что типа мы боимся, что они там могут модернизировать и дешевле производить. Да, понятно, это значит технологическая вот как бы бизнес-конкуренция, да, в ОПК и там в ВПК, но на потенциал. Просто мы, так сказать, вот привыкли, что там, да что они там, ничего не могут сделать, ничего не этот. А американцы, говорит, могут сделать, вот могут модернизировать ракеты Патриот. Вот я на что обратил внимание просто.
0: Ну, тут бы я отметил, что вот эти разговоры, что вот они вот не могут, просто зачастую вот те вещи, которые якобы там могут сделать на Украине, это просто легализация продукции западной или ну, смешанного производства, которые просто легализуются под украинской вывеской. Многие из так называемых достижений украинского оборонпрома – это, по сути, легализация различных технологий, созданных в Европе и обкатанных уже потом на Украине. Ну, им, конечно, выгодно говорить, что это вот Украина, там, да, но при этом, как многие вот дроны, многие системы, типа, да, даже банальные те же Франкенсамы и так далее, то есть это системы, которые в первую очередь занимались европейцы и американцы. То есть это как бы способ легализации. Ну, точно так же, как, скажем так, Иран некоторые вещи легализует в своих компаниях на Ближнем Востоке, которые, скажем так, у него внезапно по каким-то причинам появляются. То есть, ну, это как бы элементы современных прокси-войн.
1: Значит, про Зеленского давай тоже пару слов скажем, его визит в Сербию. Значит, визит в Сербию спровоцировал, ну, как бы дипломатический скандал, считается. А почему? Потому что Зеленский рассорился с Косово ради диалога с Сербией. В знак протеста против заявлений, да, Зеленский заявил об уважении к территориальной целостности Сербии. Это вызвало, понятно, возмущение, волну там разочарования в Приштине. В частности, в знак протеста против заявлений Зеленского мэр Приштины распорядился снять со здания огромные баннеры флаг Украины, которые висели с 22 года там. Спикер парламента Косово заявил, что республика безоговорочно с первого дня поддерживала Украину, вела санкции против России, оказывала военную помощь. В Приштине назвали заявления Зеленского несправедливыми и отказались принимать трактовку статуса Косово через призму территориальной целостности Сербии. И МИД Албании тут, значит, дипломатично ответил, значит, что там, ну, в общем, понятно. Что думаешь по этому поводу?
0: Скажем так, Украина всегда занимала позицию непризнания Косово. Ну, скажем так, проблемы Косово Украину волнуют, ну, в последнюю очередь, потому что если надо какие-то ресурсы, ну, незначительные ресурсы Косово к чему-то подключить, их там нагнут через Брюссель или Вашингтон, как бы там все опции есть, поэтому как-то там демонстрировать дополнительные знаки внимания Косово, ну нет никакого смысла, потому что и так ее позиция, да, нравится, им не нравится, они будут следовать фарватере этого курса. Ну, безусловно, они рассматривали визит в Сербию как попытку немножко пошатнуть текущие расклады, которые там сложились. Тем более Вучич-то, ну, уже уходит, так или иначе, как бы дедушка старый, ему все равно. Ну, при этом мы видим последствия этого в обществе. То есть, опять же, что, несмотря на всю западную пропаганду, вот попытки вот именно так сходу навязать Сербии сугубо такой взгляд западный, украиноцентричный порядок восприятия действительности, они наткнулись на достаточно серьезное общественное противодействие. Это, кстати, хороший признак. Это то, с чем можно и нужно работать дальше после того, как Вучича не будет. Но при этом мы должны понимать, что в Сербии, безусловно, есть существенная часть политической элиты, которая ориентирована на Европу. Просто она, опять же, понимая вот такого рода настроения, которые мы видели последние дни, они действуют с оглядкой на общество. Но как только они поймут, что вот этим недовольством можно пренебречь, они куда как более активно начнут евроинтегрироваться и, скажем так, игнорировать коренные интересы Сербии, ну, в том виде, в котором это обычно понимается.
1: С той точки зрения, Вучичу и Сербии удалось как бы вот между Сциллой и Харибдой, знаете, между струек, да, под дождиком проскочить с этим визитом Зеленского?
0: Ну, не совсем. Им не дали этого сделать. История с этим явным провокатором, немцем, который там вещал, как там надо убивать больше русских. То есть, опять же, это один из способов не дать Вучичу там проскочить между струйками дождя. Потому что если бы жестко осудил, это бы показало, что он не такой уж и проевропейский. А если не осудил, ну, это вызвало резонные, ну, собственно, это и вызвало резонные вопросы в России. То есть, ну, очевидная провокация, да, ну, своей цели достигла она, да, достигла. То есть, для того таких людей и подсылают, чтобы превратить обычную пресс-конференцию в некий политический демарш. Ну, вот и превратили. То есть, и, соответственно, ну, для Вучича, да, это такая дополнительная подножка, которая, ну, безусловно, готовилась. И последствия этого будут и для партии Вучича. Но, с другой стороны, опять же, чем хорошо, это некие карты вскрылись, соответственно, можно теперь смотреть, кто и как реагировал на это в сербском руководстве.
1: Как бы ты, так сказать, оценил вот цель визита Зеленского? Ну, имеется в виду, добился он поставленных целей на 100%, на 90%, не знаю, да.
0: Ну, многого материально он не получил, там, если не считать там какой-то подачки, там что-то 2 миллиона долларов на какую-то гуманитарку, то есть каких-то обязательств.
1: Так, что-то со связью у нас.
0: Сербии совместно с Израилем, и куда Украина как бы хочет там какие-то компетенции, то есть, опять же, тут уже разведка должна изучать, не получится ли так, что дроны, производимые в Сербии, каким-то образом окажутся потом на Украине, потому что, как мы знаем прекрасно, сербские боеприпасы прекрасно оказываются на Украине через третьи страны, то есть, грубо говоря, какая-то страна покупает у Сербии производимые боеприпасы, а потом их отдает или продает Украине. А Сербия потом говорит, ну, мы же не продавали напрямую, мы продали вот им, а дальше мы не отвечаем. То есть достаточно такая гнилая позиция на фоне разговоров про дружбу и просьбы со скидки на российский газ. То есть, ну, тем не менее, такая реальность существует. И, безусловно, за вопросом возможности производства дронов совместно с Сербией и Израилем последующим гипотетическим попаданием в Украину, это уже вот должна разведка изучать этот вопрос. И если такие факты вскроются, должны уже быть выводы какие-то сделаны.
1: О, приходит сообщение, но это внутреннее. Ну, давай обсудим, что ли. Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму.
0: При этом сегодня же опубликовался бюллетень, где партия Яблоко в бюллетене была.
1: На втором
0: То
1: месте.
0: есть, ну, с моей точки зрения, это, ну, мало что принципиально влияет, потому что партия Яблоко, ну, ни в каком виде не могла рассчитывать на попадание в Государственную Думу.
1: Почему,
0: Как бы
1: Борь,
0: вся эта
1: так
0: история
1: думаешь?
0: скорее выглядит... Вся эта история, скорее, была, ну, попытка как-то придать хоть какую-то остроту предвыборной кампании, которая, ну, вряд ли обещает какие-то большие там циклопические изменения
1: Нет,
0: в
1: тут
0: нашем политическом ландшафте.
1: у меня вопрос ровно один там, да, допустили. Документ собрали, значит, все необходимые процедуры прошли. Дальше начинается какая-то катавасия, значит, в другие партии, лидеры других партий делают какие-то заявления. Но если они прошли, так сказать, все процедуры, с точки зрения, ну, я не знаю, бюрократии, юридических моментов и прочее, прочее. Они прошли, их, если прямо говорить, их допустили. И выходишь, допустили, чтобы снять или что?
0: Ну, тут та ситуация, потому что очевидно, что Яблоко является таким, не спойлером, ну, таким проектом для абсорбации неких городских либералов, которые там пойдут там фигу показать
1: Не, ну
0: там
1: а что в этом
0: властям там на
1: плохого?
0: уровне.
1: А что в этом плохого?
0: Нет, так ну, я не веду, ну, участвовала бы и партия Яблоко в выборах, ну, с моей точки зрения, это вообще бы ни на что не повлияло, ничего бы это и не изменило. Ну, сейчас вот те, кто там добивался снятия Яблока, ну, сняли это Яблоко. Исчезнет ли куда-то Явлинский, запретят? Да не исчезнет никуда не Явлинский, будет так же вот они где-то там влачить какое-то свое давнее, они же уже давно такое существование влачат, ни на что серьезное в стране они давно не влияют. То есть, ну, было бы и было, нет и нет. То есть, на самом деле, это история, вот как буря такая в стакане кефира, то есть, раздули из ничего. То есть, это как обсуждение раньше было партии Богданова и вот таких других партий, которые там были.
1: Но все-таки я не соглашусь, прости ради бога, да, значит, у партии Яблоко есть история, есть бэкграунд там и
0: Нет,
1: прочее, прочее.
0: безусловно, я
1: Да,
0: согласен, да. История есть.
1: да, значит, и еще раз, и их допустили. А потом, ну, вопросы, будет ли возможность, так сказать, оспорить решение суда, хотя Верховный суд, не знаю. Значит, судья Вячеслав Кириллов его зовут, судья Верховного суда, принял решение о снятии партии. Значит, истцы – это Родина. Вы знаете, что есть партия Родина, да? Ее, ну, она входит в этот, в блок «Справедливой России», но это типа отдельная партия. Истцы утверждали, что на листовках «Яблоко» есть QR-коды, которые ведут на сайт партии, там представители Родины увидели нарушение авторских прав. Нарушение авторских...
0: Ну, там все.
1: Не, ну, это же не, так сказать, не, ино... не иностранное финансирование, не... нарушение авторских прав. В частности, в интервью Явлинского использовали изображение Медведева и Виктории Бонни без указания авторства. Также там прозвучали фразы «Лишь бы не было войны, и пусть всегда будет солнце». В ходе заседания Яблоко заявило...
0: Ну, это идея, я согласен, что это будет каким-то формализмом и крючкотворством, потому что если бы, допустим, вопрос был о том, что там все руководство партии сидит там условно там на зарплате у Сороса или еще кого-то, то снимайте там, дела заводите, да пожалуйста. Ну, а тут какие-то странные претензии, ну, если не считать, что это такой сценарий, что вот сейчас мы партию как бы сняли, а потом будет апелляция, ее вернут, и цель чтобы хоть как-то поднять интерес к предвыборной кампании. То есть такой прогрев публики перед выборами. Тоже я бы не исключал и такой вариант.
1: Ну, может. Но как-то очень сложно, Борь, нет?
0: Ну, я кстати, ну, я честно скажу, я никогда к электорату Яблока, ну, в целом, к либеральному лагерю не относился. То есть отношение у меня к этой партии всегда было скептическое. Но просто, как бы, в текущем виде я не вижу, что вот она представляет кому-то и чему-то какую-то угрозу, что вот там партия, там, Родина условно там боролась, что вот, вот только... Причем сама-то Родина тоже ж никуда не пройдет.
1: Да, совершенно верно. Но в этом-то идея. В этом-то и дело. И если вы там считаете, знаете, что они там... Ну, пусть выборы, собственно, для этого существуют, для того, чтобы подтверждать там, да, там лидеров и аутсайдеров. Но можно... Вот же ведь о чем речь. Вот же ведь о чем речь. А тут партия Родина, значит, в плагиате обвиняет Яблоко и Верховный суд. Ну, понятно, что это решение суда, что мы с тобой там нет, да? Ну, будем надеяться, что будет апелляция и решение... может быть пересмотрено, потому что иначе это действительно выглядит как-то, не знаю.
0: Будет участвовать Яблоко и будет, ну, я в этом не вижу, ну, снимут, снимут, не снимут, ну, я не вижу ни в том, ни в другом варианте проблемы, то есть, ну, как бы, просто результат, ну, конечно, результат это в любом случае никак не повлияет, ну, кроме того, что кто-то не сможет проголосовать, кто-то не найдет в списке партии вот именно каких-то вот городских либералов, за которых можно проголосовать. Может такая ситуация быть? Может, я пришел, я хочу за либералов проголосовать. Где нет либералов на выборах? Что же за напасть-то такая?
1: Да, хорошо, спасибо большое. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-макс-каналов «Колонель Кассат» Борис Рожин был с нами на прямой связи.

0: изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но порядок косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера. В Мариуполе, Сухуми, столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. В украинской Умане появился мурал с изображением главаря украинских нацистов. Подробности далее. Технологические циклы на атакованных дронами предприятиях Нижнекамска имеют определенные проблемы, но ведутся работы по защите этих объектов. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Миниханов. В понедельник он провел в городе заседание штаба по ликвидации последствий атаки вражеских беспилотников. Утром город подвергся жестокой атаке украинских дронов. По последним данным, 13 человек погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. В республике объявлен траур, возбуждено уголовное дело о теракте. Общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. Результат – большое количество маршрутов с нерегулируемыми тарифами. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Чтобы решить проблему, ведомство предлагает установить государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в регионах.
2: Заказчик, лице региона или города, определяет параметры движения, регулярность, время работы, классы транспортных средств. Любой контракт, конечно, подразумевает расходы и их плановый размер. Без прогнозирования статьи расходов в бюджете очень трудно заключить контракт на несколько лет. Поэтому предлагаем закрепить возможность финансирования общественного транспорта в виде так называемых защищенных статей расходов в рамках дорожных фондов на федеральном, региональном и муниципальном уровне.
1: Глава Минтранса добавил, что для дополнительного наполнения таких фондов нужны устойчивые и возобновляемые источники финансирования. Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Бородин в финальном заплыве установил рекорд чемпионатов Европы. Соревнования по водным видам спорта проходят в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Уличное освещение в городах Приднестровья в ночное время будет включено после 1 сентября. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник. По его словам, сокращенный режим был введен еще в июне из-за повышения тарифов на электроэнергию. Чиновник уточнил, что глава госадминистрации городов и районов Приднестровья сформировали графики работы уличного освещения так, чтобы средств на эти цели хватило до конца года. В украинском городе Умань, известном паломничеством евреев-хасидов, появился мурал с изображением главаря организации украинских националистов, признанной в России террористической организацией, Евгения Коновальца. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев украинской повстанческой армии «Запрещена в России», отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Карль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши ордена Белого Орла. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. И сегодня в студии историк Денис Полянский. Мы отвечаем на ваши вопросы по истории, по последним телепередачам, по рассказам из русской истории, которые, как вы знаете, выходят регулярно каждую субботу, воскресенье на канале «Культура» и вот последние месяцы даже на канале «Россия», «Россия-1» на большом канале. Денис, давайте, как обычно, вы отобрали самый интересный вопрос. Зачитывайте их от лица наших радиослушателей, спрашивайте, говорите, где они их задавали, потому что у нас много разных носителей наших рассказов. Вот, ну и вместе будем отвечать.
4: Да, Владимир Александрович, сегодня очередной день, когда мы отвечаем на вопросы, до которых не доходили на предыдущих передачах. Я думаю, что слушатели уже заждались их, и надеюсь, сегодня они получат удовольствие от ответов. Первый вопрос задает Ольга с YouTube-канала «Лектория Достоевский». Вопрос о Победоносцеве. Победоносцев — удивительный человек, а ведь до вашей лекции я о нем совсем ничего не знала. Был только смутный образ какого-то зловещего пугала еще со школьных времен. В связи с этим вопрос. За что его так ненавидели советские историки?
3: Ну, ненавидели — это довольно емко, но точно сказано. Вот для погружения слушателей в контекст я приведу цитату из статьи о Победоносцеве Большой советской энциклопедии, причем самого первого издания. Это, по-моему, сталинская энциклопедия еще. Там, значит, Победоносцев характеризовался так. Кавычки. «Реакционер. Яростный поборник самодержавия. Вдохновитель самой черной дворянско-крепостнической реакции 80-х-90-х годов XIX века. Вождь воинствующего мракобесия и черносотенства. Злейший и активнейший враг не только социализма, но и буржуазной демократии». Вот такая история. Ну, что здесь можно сказать? Конечно, быть вдохновителем дворянско-крепостнической реакции Победоносцеву было непросто, поскольку сам он был из профессорской семьи, не из помещичьей, и никогда ни он, ни его семья никакими крепостными не владели. Вот, вообще-то крот из священнослужителей. Но что тут сказать? Статья вполне в духе 40-х годов 20 века, в духе того времени. В общем, хорошо, что Победоносцева не объявили еще посмертно каким-нибудь германо-японо-финским шпионом, что тоже было бы вполне в духе времени. Вот. Ну а что касается вот этих вот ярлыков, которые вешала советская историография, о чем говорит наша радиослушательница и подписчица Достоевского. Ну, в общем, про мракобесие это не подходит, поскольку Победоносцев действительно блестящий правовед, замечательный ученый. И даже сегодня русский язык современный совершенно другой, чем был в XIX веке. А сегодня, читая полемические статьи Победоносцева, прямо вот приходится удивляться такому интересному, образному, совершенно не чиновничьему языку. Языку человека высочайшего образования. Не зря он преподавал юриспруденцию, право наследникам Российского престола, причем сразу нескольким. Он преподавал и Александру Третьему, и его старшему брату Николаю Александровичу, который должен был быть наследником, как мы помним с вами по рассказам, ну и впоследствии Николаю Второму, то есть прямо трем наследным принцам, трем цесаревичам, два из которых стали императорами. Победоносцев действительно был, Денис, я думаю, вы со мной согласитесь, яростным защитником самодержавной монархии. Но почему? Потому что он полагал, что Россия – крестьянская страна, страна аграрная, патриархальная, довольно отсталая. И в условиях такой многонациональной крестьянской страны наилучшим способом поддержания мира и порядка является именно монархия. Причем монархия самодержавная, близкая к абсолютной. Победоносцев недолюбливал парламентаризм, парламент, крайне критически относился к самой идее Государственной Думы, представительной монархии как таковой, поскольку в его мнении была определенная логика, поскольку полагал, что депутаты, будучи избранными от разных территорий, в том числе территорий национальных, в Государственную Думу, больше будут думать не о сохранении единства страны, не об общегосударственном, великодержавном интересе. Они будут больше думать о том, чем им отчитаться перед избирателями. Так, Денис?
4: Тем более избирательная система, она и сейчас не идеальна. Тогда была в Англии совсем уж базовая, не идеальная.
3: Ну да, совсем не идеальная, да, мягко скажем, крайне далекая от всеобщего и равного голосования. Вот. Но о чем вот я рекомендую нашим радиослушателям как-нибудь, когда у них обнаружится пара часов. Это непростое чтение, довольно объемная статья, и над ней надо думать. Это не пост в Телеграме в один экран. Но все-таки собраться с силами и почитать его статью под ярким названием «Великая ложь нашего времени». Помните, Денис, это статья, посвященная как раз критике представительной парламентской демократии. И критика совершенно для в устах Победоносова разгромная и уничижительная. Причем в одном, я когда эту статью читал, с карандашом, как говорится, тема, кстати, весьма актуальна у нас с вами в этом году выборы в Государственную Думу, которые проходят в нашей стране раз в 5 лет. И мы, конечно, со всем уважением относимся к сложившейся в нашей стране парламентской системе, которая в разных ее формах, если мы будем считать форму советской власти, тоже формы народно-представительской представительной демократии, тогда получается уже век с четвертью практически, почти. Так вот, когда читаешь Победоносова, то в одной мысли нельзя с ним не согласиться. Денис, знаете, в какой? Вот избираются депутаты какого-то округа, от графства, от каунти, как он описывает британскую систему парламентаризма. О чем он думает? Он что, думает об интересах большой страны? Нет. Он думает об интересах своего графства, своей территории. А если это графство непростое, а удаленное? А если это графство, обладающее какой-то спецификой, например, особо высокоразвитой промышленностью по отношению к другим графствам? Или особо ценными природными ресурсами по отношению к другим, более бедным графствам? А если это графство имеет какие-то выходы к морю, где находится развитая портовая инфраструктура, и это графство заинтересовано всячески в поддержании порта Франко, снижении налогов, и они совершенно не заинтересованы в том, чтобы платить общеимперские либо общебританские, общероссийские, общефедеральные налоги. У них свои интересы. А если это графство, плюс ко всему, еще является национальным? А если это национальности, которые находятся в непростых отношениях, исторически сложилось, так, в непростых отношениях, например, с титульной нацией? Если это графство было когда-то не так давно, предположим, завоевано титульной нацией, как, ну, например, как кавказские территории на Северном Кавказе в Российской империи, часть которых входила добровольно и даже просилась под руку московского царя, а часть, чего уж тут скрывать, долго, десятилетиями упорно сопротивлялась имперской экспансии.
4: Владислав, тут еще можно сразу сказать пример Ирландии для критикуемой победоносцевым системой, потому что ирландцы под английскую руку никогда не просились, в полном составе не просились.
3: Ну да, Ирландия — это как наши, скажем так, самые гордые кавказские народы, как какие-нибудь черкесы, адыги, горная Чечня, которые тяжело, кроваво, непросто входили в состав Российской империи. Так вот, и от этих графств избираются депутаты. Чтобы понравиться своим избирателям, выбить дополнительные налоговые льготы, какие-то особости, разве будут они думать об общей стране? Нет. Значит, сразу же эти депутаты будут сеять между, как считал Победоносцев, сеять рознь, ругаться с другими депутатами, защищать свои местечковые интересы, а еще хуже, если это интересы будут вообще узконациональные. Тогда недалек один шаг и до какой-нибудь усобицы между разными территориями. В то время как в случае с самодержавной монархией, с точки зрения Победоносцева, этой проблемы нет. Ибо для государя, для самодержца, совершенно все равно, кто его подданные. По месту расселения ему одинаково близки жители столицы, Одессы, германских прибалтийских земель, Северного Кавказа, Якутии или Дальнего Востока. Они все его подданные. Они для него равнозначны. Ему точно так же совершенно все равно, кто его подданные по национальности, будь это кавказские народы или прибалтийские немцы, будь это малороссы, белоросы, татары, якуты, башкиры, да какая разница? Они все его подданы. И все споры, особенно территориальные, имущественные, финансовые споры между многочисленными территориями, графствами, областями, губерниями, ходящимися, и которые сшиты как лоскутки в единую империю, все споры государь старается, и центральная самодержавная власть старается решить ко всеобщему миру и успокоению. Ибо для них они все равны. В то время как с точки зрения Победоносца, в случае парламентской системы, каждый только борется за свой кусок. каждому близки только его собственные избиратели, его собственные территории. Таким образом, для маленького государства, для какого-нибудь греческого полиса, делал вывод Победоносцев, парламентская система подходит великолепно. Великолепно. И пока Рим мал, пока Рим был одним городом, тогда, пожалуйста, вся эта система выборы, патриции, все это прекрасно работало. Но когда под Римом объединились под его дланью десятки народов, десятки будущих европейских государств, раскинувшиеся от Армении, Ближнего Востока, до Атлантического океана, Северной Африки, той же будущей Ирландии и Шотландии, вот тут потребовался империум. Потребовалась единая централизованная власть, для которой все подданные равны, и все они между собой точно так же равны в правах и обязанностях, будучи римскими гражданами. Вот такова логика Победоносцева. Империя, самодержавие есть лучший способ правления для больших, особенно многонациональных государств с неравно развитыми территориями. В то время как демократия, парламентаризм и все прочие забавы для Победоносцева прекрасны для небольших, мононациональных и государств с примерно одним уровнем развития территориального, как бы сейчас сказали, социально-экономическим территориальным уровнем развития. Так рассуждал Победоносцев. И именно поэтому, там много еще других приводится аргументов, но с его точки зрения попытка распространить британскую демократическую модель, она и в Британии с точки зрения Победоносцева работает отвратно, но она хотя бы работает в рамках острова Британии. Острова одного. Дальше уже нет. Дальше идет фикция. Дальше идут фальсификации выборов, которые, говорит Победоносцев, всякого рода цензы, ограничения, все то, что выколачивает саму суть демократии. А в чистом виде демократия — это римский полис или греческий полис. Вот это, пожалуйста. Швейцария — демократия. Россия — монархия. Так рассуждал Победоносцев. В общем, говорить об этом можно очень долго. Еще раз, не будем пересказывать его спорные, весьма противоречивые и с сегодняшней точки зрения парадоксально выглядящее воззрение. Я лишь озвучил некоторые из его тезисов. Как говорится, решайте сами. Но действительно Победоносцев думал, что переход к парламентской демократии вот в той старой патриархальной крестьянской России чреват великими потрясениями. И, как мы видим с вами, действительно свержение монархии стоило нашей стране большой крови, колоссального социально-экономического кризиса, миллионов жертв, разрушенной страны, которую потом большевики, наш народ сначала, как вы знаете, создает проблемы, а потом героически преодолевает, которые потом большевики героически преодолевали, вытаскивая из трясины, за волосы матушку Россию. Вот. Ну а вишенкой на торте образа Победоносцева, наверное, можно привести, Денис, знаменитые строки Александра Блока, где поэт сравнивает его, я не знаю, с кем, с каким-то колдуном, наверное.
4: Там поэм называет колдуном.
3: Да-да.
4: Насколько я помню, «Возмездие Бог».
3: Да. «В те годы дальние и глухие, в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Ну, демон просто. Вот так. В общем, наверное, мракобесом и реакционером Победоносцева называть можно, но только со строго определенной большевистско-пролетарской точки зрения, но совершенно точно можно сказать, что он, как бы он ни заблуждался, а может быть, в чем-то он и не заблуждался, Победоносцев был искренним человеком, и он совершенно искренне хотел любой ценой сохранить единую, неделимую Россию. Мне он в этом отношении чем-то напоминает наших деятелей ГКЧП 91-го года. Они, конечно, были ужасно несовременные, в большинстве своем. И некоторые из них, наверное, больше тряслись о собственном месте, а не только месте своем в истории. Но, в общем-то, криво, коряво, неэффективно, ну уж как могли эти поздние деятели постбрежневской эпохи, но все-таки в основном своем они были совершенно нестяжателями и искренне пытались как-то сохранить единый Советский Союз. А вот здесь уже можно сказать, что, к большому сожалению, у них это не получилось. Вот такой получился у нас целый рассказ о Победоносцеве. Я отсылаю вас всех к своей лекции, которая, по-моему, так и называется, «Константин Победоносцев». Она есть в цикле рассказов из русской истории. Там поподробнее. Ну а кто бывает на Новодевичьем кладбище, только не в Москве, в Петербурге. Это очень красивая историческая

0: вместе с женой. И когда уже после революции Победоносов умер до революции, а вот супруга его пережила 17-й год, и она там так в школе продолжала работать. Как-то скрылась, как-то ее не нашли. Она была в таком состоянии полумонахини при монастыре и учительствовала, помогала в школе. Там же на территории монастыря находится чуть подаль от кладбища и захоронение Победоносова. Интересно был человек.
1: Да, выдающий человек. И вот когда вы зачитывали его статью по нему в БСА первого извода, я слушаю и думаю, что в принципе-то со многим можно согласиться в том, что по существу там написано. Но вот краски они, конечно, сгустили как-то уж очень экстраординарно. Хотя если бы Победоносцев писал нечто подобное про большевиков, наверное, он бы тоже нашел сильные слова.
0: Со всем публицистическим замахом.
1: Да, да, и простёр над ними свои совиные крыла. Или лебединые.
0: Я думаю, что он бы их точно поименовал в самом мягком варианте бесами, как Достоевский. Вот. С которыми, кстати, они были идейно очень близки.
1: Да, он очень переживал и сочувствовал, когда Достоевский скончался, осознавая, что Россия теряет одного из величайших писателей во всей истории. Состояли в переписке. Победоносцев даже ходатайство, насколько я помню, на императора отправлял, чтобы он решил какие-то финансовые проблемы семьи. Потому что Достоевский, мягко говоря, бедствовал, да, нуждался, да.
0: Ну, вот у нас всегда так, Победоносцев — это абсолютное зло. А то, что он помогал Достоевскому, с которым они были единомышленниками, это как-то проходит за кадром. Победоносцев — абсолютное зло. А то, что он ходатайствовал и носился и помогал всячески Петру Ильичу Чайковскому, с которым их связывали взаимные уважительные отношения, это остается за кадром.
1: Я думаю, что можем перейти к следующему вопросу. По Победоносцеву поговорили достаточно подробно и, естественно, увлекательно. Оксана Леда, постоянная подписчица телеграм-канала Владимир Мединский, задает следующий вопрос. Надеюсь, вы простите мне мое любопытство. Но мне стало интересно, а используете ли вы искусственный интеллект в литературной работе? Да вообще, как к этому факту относитесь?
0: До настоящего момента не использовал никогда. И у меня даже на книгах, которые издаются, сейчас переиздаются, я ставлю на четвертой обложке, сзади, такой специальный значок, я его зарегистрировал. Кто хочет скопировать, буду требовать штрафы. Вот, значит, что книга написана без использования искусственного интеллекта, что является абсолютной правдой. Сейчас я предпринимаю такие вялые попытки попытаться с помощью искусственного интеллекта хотя бы в черне расшифровывать свои лекции. И те лекции, которые у меня выходят на телевидении, YouTube, Рутюбе, они, в общем, в значительной степени являются экспромтом, потому что у меня в руках местами не очень подробный конспект, и что-то произносится, как говорится, по наитию, что-то по вдохновению, что-то по заготовкам заранее. В общем, написанного текста нет. Поэтому, чтобы эти лекции просто расшифровать это и издать, это просто отдельная работа, требующая серьезного литературного редактирования. Занимает страшное количество времени, поэтому я пытаюсь приспособить искусственный интеллект к расшифровке своих лекций, но пока не получается. Пока не получается. Пока он не справляется. Пишет коряво. Но он все еще впереди. Может, когда-нибудь приспособится и будет от него в этом плане польза. А уже текст, подготовленный искусственно интеллектуальным редактором, я смогу как-то эффективно дополировать.
1: Владимир Иванович, ваши слова доказывают, что рано или поздно искусственный интеллект за счет своего совершенствования и люди, его операторы, за счет своих навыков, они смогут действительно в большой степени заместить литературную работу, ключевое слово, но творчество человеческое никогда не будет подвластно искусственному интеллекту.
0: Да, да.
1: В этом-то и будет самое главное, собственно, как и всегда.
0: Ну, он будет творить, но нам сложно сказать пока, что это будет за творчество. Потому что творчество все равно будет отталкиваться от того, что уже создано человеком. Посмотрим. Время покажет. Сейчас очень важно, мне кажется, очень важно научиться использовать искусственный интеллект как инструмент во всех его формах. Это действительно экономит колоссальное количество времени. Это способно помочь человеку сделать много черновой бумажно-бюрократической работы и отказываться от этого столь же нелепо, как отказываться от, не знаю, если вы мастеровой, отказываться от слесарного токарного станка и пытаться все вырезать, все болванки от руки, пилить, строгать. Ну, слушайте, мы же приспособились, что есть. Вот я в школе работаю.

0: на станках числовым программным управлением. Тогда были такие новинки на уроках, на практике на заводе. И никого из нас не удивляло то, что можно не вручную столярничать и изготавливать какие-то металлические болванки, а можно заложить программу, настроить, проверить, и дальше деталь сделает машина сама. Та задача — вынуть, почистить резцы, заложить новую болванку и следить, чтобы все делалось строго по программе. Ну, тот же искусственный интеллект, только уровня середины 80-х годов прошлого века. Вот, а там уже такие кнопочки были красивые, станки с ЧПУ назывались.
1: Хотя, я уверен, было большое количество трудовиков-староверов, которые смотрели на это с большим неодобрением.
0: Наверное. Это не трудовики, это были... У нас прямо на заводе, я помню, это был механический завод, электромеханический завод метро Семеновское, недалеко от метро. Продвинутое предприятие советское.
1: Владимир Славович, остается буквально считанные секунды до перерыва новостного. Я предлагаю следующий вопрос задать уже после него, чтобы полноценно обсудить.
0: Давайте, да, сейчас сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к нашим радиослушателям. Эта передача рассказывает русскую историю.
2: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
3: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Будущее наступает.
6: Будущее за антропоморфными роботами.
7: Роботизация будет идти очень быстро.
3: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
8: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
9: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
3: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
10: Это можно тиражировать уже куда угодно.
3: Как подготовиться к восстанию машин?
11: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
3: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
3: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
13: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
14: Что? Что?
3: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
15: Радио «Спутник». Новости.
16: В студии

0: ремонта школ в регионе. Президент прибыл в Улан-Удэ. В ходе визита он провел отдельную встречу с Алексеем Цыденовым. Президент уточнил, как обстоят дела со школьным образованием, количеством мест в школах и капитальным ремонтом учебных заведений. Глава региона сообщил, что за 5 лет построена 41 школа, еще 97 отремонтированы. Это позволило полностью ликвидировать третью учебную смену для школьников. Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Бородин в финальном заплыве установил рекорд чемпионатов Европы. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В украинском городе Умань, известном паломничеством евреев-хасидов, появился мурал с изображением главаря организации украинских националистов, признанной в России террористической организацией, Евгения Коновальца, сообщил украинский телеканал «Общественное». В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из пособников нацистов Андрея Мельника в Киевской области. Также он присвоил наименование имени героев украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещена в России, отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. На благотворительном забеге «Беги за другом» в Москве раздали новым хозяевам 24 собаки и кошки из приютов. Об этом сообщили в организовавшем забег фонде «Ника», занимающемся помощью бездомным животным. Акция прошла в музее-усадьбе Люблино. В этом году на старт вышли 650 человек, а гостями мероприятия стали более 10 тысяч человек. Также на забеге на помощь бездомным животным было собрано более 4 миллионов рублей, добавили в фонде. Еще больше новостей в Макс. В канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Рассказы из русской истории.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии истории Денис Полянский. Мы сегодня отвечаем на наиболее интересные накопившиеся вопросы наших радиослушателей, подписчиков, телезрителей, которые вы можете задавать либо на каналах «Лектория Достоевский», «Рутюб», «Ютюб», «ВК», или на сайте «Радио Спутник», или в моем телеграм-канале, «Макс-канале», Владимир Мединский. Денис, с вас вопрос, и вместе отвечаем.
3: Да, следующий вопрос задает постоянный подписчик канала Владимира Мединского в мессенджере Макс, достаточно активный подписчик, часто присылает тоже вопросы. Там это скорее даже не вопрос, а такой комментарий постоянный, но я думаю, что здесь есть что обсудить.
2: Угу.
3: О Муравьеве Веленском, как раз по второй лекции выходил на федеральном канале. Восхищение человеком, который вешал поляков, просто вешал, без суда и следствия, не в средние века, во второй половине 19 века, а восхищение по причине того, что он представлял дореволюционную царскую Россию, и поэтому нескрываемым сарказмом упоминание про выдающегося менеджера Берию. А на минуточку человека, который единственный из политбюро, был категорически против разделения Германии и создания ГДР. Такой поток сознания. Что, собственно, ему и ставили в вину. Но один с кровью усмирял, другой ровно наоборот. И поэтому один хороший, достоин один лекции, другой сатрап. Непонятно, в чем претензия, то ли в том, что нет лекции по Берии. Да?
2: Я что-то запутался, кто сатрап, Муравьев сатрап или Берия сатрап?
3: Ну, я так понимаю, что слушателю интересно
2: было послушать. Все сатрапы.
3: Да, лекцию по Берию, и он хочет, чтобы до него тоже дошел когда-нибудь.
2: Ну, слушайте, друзья дорогие, если для вас Муравьев-Пелязовский сложный персонаж, у которого руки по локоть в крови, который, как вы говорите, вешал поляков, хотя вешал по приговорам суда военного. Вот, и вешал не поляков, а вешал мятежников военных, террористов, как бы сказали сегодня. Про Берию-то вам вообще будет непросто слушать, потому что фигуру более противоречивую и тяжелую в нашей истории найти, в истории 20 века найти очень тяжело. Я рекомендую вам фильм, который называется «Забытые вожди». Это документ.

0: драма, подготовленная в свое время Первым каналом совместно с Российским военно-историческим обществом. Он есть везде в интернете, на всех платформах основных. Посмотрите, там есть две серии про Берию. Это попытка взглянуть на советских руководителей, подзабытых, таких как Жданов, Дзержинский, Молотов, Орджоникидзе, Микоян, Абакумов, Ворошилов, Берия. Взглянуть на них не только под традиционным углом, то есть не только с черной стороны посмотреть на них, но и в попытке взгляда объективного. Ну, насколько оно удалось судить вам, я только знаю, что серии про Берию пользовались на Первом канале такими бешеными рейтингами, что это был невиданный случай, когда их показывали по выходным, по-моему, там в воскресенье, когда руководство Первого канала после того, как рейтинг Берии фильма где-то был на уровне примерно полуфинала чемпионата мира по футболу, а следующую неделю в это же время просто фильм повторило. Обе серии еще раз. Примерно с тем же успехом. Вот. Больше, честно говоря, прецедентов с документальными фильмами подобного рода на центральных каналах не знаю. Это про Берию. Что же касается Муравьева-Виленского. Ну, я о нем рассказывал, у меня есть отдельная лекция, посвященная Муравьеву-Виленскому, я о нем рассказывал не только и не столько, как бы, усмирители поляков. Точнее говоря, мятежа в западных губерниях Российской империи, где Муравьев боролся, выражаясь современным языком, с организованными бандами польских помещиков. Вполне себе красно-большевистскими методами. То есть, если следовать логике классовой борьбы, то ему нужно было бороться белорусских крестьян, бояться белорусских крестьян. А на самом деле белорусские крестьяне его боготворили. Муравьев крестьян вооружал, создавал отряды самообороны, всячески поддерживал местных православных белорусских батюшек, боролся с насаждением католичества на белорусских землях. Ну и вообще следовал, получается, не столько классовому чутью, как крупный царский сатрап, генерал-губернатор западных Виленской губернии, руководствовался прямо-таки патриотическим чувством. Проводил войсковые операции против разного рода банд и шаек, поддерживал крестьян, которые с оружием в руках защищали свою собственность. Что касается так называемого польского террора, Куравьеву прицепилось вот это прозвище, данное, по-моему, Герценом, Муравьев-вешатель, и популярное в либеральной общественности. Но повесил он за все годы борьбы своей с мятежом 128 человек. По обвинению в убийстве около 2000 русских людей. То есть как бы по одному на 20 убитых в среднем. А так, храбрый русский офицер, в 16 лет получивший тяжелое ранение на Бородинском поле, в самом пекле, на батарее Раевского, чудом оставшийся живым и покалеченным с той поры, эффективный администратор, губернатор, хороший чиновник. Вот он остался в истории в первую очередь как усмиритель польского мятежа, а называть мы его должны не усмирителем польского мятежа, а защитником и, по сути, просоздателем белорусской государственности. Ибо если этот мятеж одержал бы, если бы этот мятеж дал успех, то никакой современной Белоруссии вообще ни в каком виде не было бы в помине. Поэтому граф Муравьев-Виленский – отец современной Белоруссии, ну, с такой военно-политической точки зрения. Не было там ни православия, ну а белорусские крестьяне находились бы в таком же подчиненном положении по отношению к Кракову и Варшаве, как оказались русины, вот эти западнорусские крестьяне по отношению к австро-венгерским властям в канун Первой мировой войны. И как нет сегодня никакой государственности ни у русин, ни у жителей Закарпатья своей, все это рассеяно как-то, ни у славянского населения на территории современной Германии, нету даже внятной национальной автономии. Но точно так же не было бы ничего и у белорусов современных, если бы тогда победили поляки, а если бы на стороне империи не были защитники православной веры и единого русского государства, такие как граф Муравьев-Виленский. Вот я так считаю.
1: А мне еще запомнился такой факт, что Муравьев-Виленский провел потрясающую, блестящую пиар-кампанию, когда на государственные средства и частично на частные пожертвования закупал користики, ну, недорогие, но яркие, красивые православные користики, и сдавал крестьянам. Там какое-то астрономическое число было закуплено.
0: Да, несколько сот тысяч. Да. Но он там и на свои средства тоже закупал. У нас большие свои собственные средства потратил на закупку этих крестиков, на ремонт храмов, на поддержку батюшек православных. Вы знаете, я читал, я об этом говорил в лекции, Денис, невиданная вещь, но в избах белорусских крестьян в красном углу нередко рядом с иконкой стоял вырезанный из журнала портрет губернатора Муравьева, которому молились, потому что он защитник, он благодетель. Вот более того, он добился снижения налогов и бремени, и он землю, отобранную у польских мятежников, позволял делить и наделять ей дополнительно белорусских крестьян.
1: Замечательный человек во всех отношениях.
0: Наш человек. Наш. Ну, понятное дело, что польские мятежники его не любили, а за что им любить? Вот. А нам надо.
1: Ну, вот тут, кстати, следующий вопрос тоже из категории любви-нелюбви. Пользователь с Рутюб-канала «Рассказы русской истории» Владимир Мединский, к сожалению, пользователям, ну, как обычно, как часто, точнее, бывает, мы не сможем назвать, потому что он не авторизовал канал. Всех призываем задавать вопросы с авторизованных каналов, тогда мы сможем вас озвучить на эфирах.
0: Ну, или писать свое имя и фамилию, потому что на Рутюбе там обычно какой-то номер, вот, не поймешь, кто задает вопрос.
1: Ну, я думаю, автор вопрос узнает. Звучит он следующим образом. Интересно ваше мнение, почему у нас в стране Александра Третьего «полюбили» в кавычках только сейчас? В 90-е, нулевые, десятые никто ему никаких памятников не ставил и фильмы по нему не снимал. Были совсем другие герои. В частности, его отец Александр II был на слуху гораздо чаще.
0: Ну, я бы начал с того, что, мне кажется, лучшим памятником Александру Третьему является фильм, как раз снятый еще в 90-е годы. Но он снят был с человеком, который никогда, собственно, своих убеждений не скрывал. И тогда этот фильм был снят совершенно поперек моды, поперек такого либерально-западного тренда, который полностью доминировал в нашей культуре и в кинематографии. Это фильм, который был снят Никитой Михалковым «Сибирский цирюльник», где сам Никита Сергеевич, на мой взгляд, блестяще сыграл Александра Третьего. Я смотрел этот фильм в кинотеатре, который тогда назывался, по-моему, кинотеатром «Пушкинский», а может быть, даже еще кинотеатром «Россия», на Пушкинской площади, сейчас там театр мюзикла. И я помню переполненный зал. Тогда эпоха была такая, кинотеатров почти не было в стране. Ну, буквально несколько десятков. Но на этот фильм народ стоял в очереди. Билет было купить невозможно. Я помню, отстояв в очереди, я пошел с семьей на этот фильм. И да, и скажу я вам, Денис, что я хорошо себя помню, у меня было лет 27, наверное. Вот я, выходя из кинотеатра, ощущение у меня было такое. Вот если бы там рядом стояла избирательная урна, и был бы бюллетень, вы выдавали, это был бы один вопрос. Вы за восстановление монархии или против? Вот я бы напротив «за» поставил бы большой-большой жирный плюс и проголосовал бы, сразу же не думая. И мне кажется, что 90% выходивших после этого фильма проголосовали бы точно так же. Настолько сильное эмоциональное воздействие производил этот фильм, и в большом зале на гигантском экране настолько был интересный образ императора Александра Третьего, созданный Никитой Сергеевичем. Прошу не делать из этого далеко идущих выводов, но на тот момент, на выходе из кинотеатра, мы все были монархистами. Денис, давайте я вам передам слово, потому что я что-то много сегодня говорю. Забалтываюсь. А что вы думаете по поводу того, почему сегодня Александр Третий, а 20 лет назад Александр Второй? были, так сказать, на пике общественного внимания.
1: Но я сначала тоже поделюсь опытом просмотра «Сибирского цирюльника». Я смотрел его в детстве совсем, получается. По-моему, даже на кассете, не в кинотеатре, а на кассете такой. Красивая кассета была. То ли кто-то нам дал посмотреть, то ли купили, уже не помню, для видеомагнитофона. Современное поколение уже, наверное, уже не помнят, молодые люди, что это такое. Но вот были такие домашние кинотеатры, бездисковые, как бы сейчас сказали.
0: Кассета. У меня еще есть дома несколько кассет, я держу. Дети не понимают, что это такое. Приходится объяснять.
1: Я, честно говоря, фильм помню плохо. Помню, там какая-то любовная линия, какие-то страдания, но меня это никогда не интересовало. А вот «Красная площадь», Кремль и император с окладистой бородой на коне, с молодым наследником впереди, тоже на том же коне, это, конечно, произвело впечатление. И самые большие общественные споры, но я тогда о смене формации не задумывался, конечно, поскольку маленький был, но помню, по телевизору были споры, действительно ли на Красной площади была железная дорога, потому что для съемок Никита Сергеевич это сделал, то есть там были положены рельсы, или это просто образ или метафора. Вот к стыду своему как историку я за эти 30 лет так и не проверил этот простой, казалось бы, факт, но, может быть, сегодня вечером...
0: Когда а разве там домой, были? Разве там были рельсы? Я что-то не припомню.
1: Вот мне как-то запомнилось и то, что они были, и то, что была какая-то общественная дискуссия на телевидении.
0: Не на Красной площади, по-моему, там где-то в другом месте. Это были трамвайные рельсы, но не железно. Надо пересмотреть. Давно смотрели. Надо пересмотреть.
1: Может, у меня ложное воспоминание, такое тоже бывает, этот феномен
0: да.
1: Тоже описан. Ну, а почему любили Александра II? Тут, наверное, все относительно просто, потому что тогда у власти были так называемые молодые реформаторы, которые в 90-х годах проводили шоковую терапию экономическую, прежде всего. И им хотелось, конечно, себя увековечить, найти какие-то параллели в истории.
0: С великими реформаторами эпохи Александра II.
1: И на выходе где-то уже вот в начале нулевых ведь был установлен памятник роскошный Александру II около возрожденного храма Христа Спасителя. Точно год уже, к сожалению.
0: Памятник хороший, только в крайне неудачном месте. Его там не видно ниоткуда.
1: А там какие-то тоже дебаты были. Его хотели ставить в Александровском саду, но не смогли договориться.
0: Хотели ставить рядом с манежем, но что-то там не решили, не нашли места, и в итоге он стоит как бы с тыла храма Христа Спасителя, между храмом Христа Спасителя и галереей Ильи Глазунова. Он стоит как бы во враге внизу. Там красивое благоустройство, все замечательно. Только для того, чтобы этот памятник увидеть, надо об этом знать и к нему специально подойти. Проезжая ни по набережной, ни по Волхонке, вы этот памятник просто не увидите, не обратите на него никакого внимания. Пример худшего места для памятника, который только можно придумать.
1: И это действительно какой определенный памятник эпохи и людям, которые себя отождествляли со своими предшественниками. А Александр III действительно это отстроение порядка, некой такой жесткой руки, которой тогда побаивались, да, и предчувствие которой...
0: Русскости.
1: Ощущал. Русскости, да, да.
0: Национального достоинства. Любви к русской культуре. При нем расцвела русская культура традиционная. Традиционные ценности во всех проявлениях, от православия до крепкой семьи.
1: И, кстати, в школе вот про то, что говорить, тогда не говорили. Я помню совершенно четко свои старшие классы. Там все, что написано было по Александру Третьего, вот здесь я готов проучиться, потому что учебники, в отличие от фильмов, перечитывал неоднократно, и тогда, и в недавнем прошлом. Там было написано, что контрреформы, все, что он сделал.
0: Да, да, и бухал. Контрреформы, реакция. Повесил брата
1: Ленина, да.
0: Ленина и других пламенных революционеров, святые люди. Вот хотели взорвать царя и всех вокруг. И постоянно пьянствовал, закладывая фляжку с коньяком за голенище сапога.
1: Ну, про это нам, наверное, уже рассказывал учитель. В учебнике такое писать стеснялись, к счастью, но такие разговоры тоже были, всякие легенды, там на мемуары Вита ссылались, хотя там как раз-таки весь с пьянством не поддерживается. Ну, кто их тогда читал?
0: Вот как раз там-то у Вита пора это ничего нет, по-моему. Вита с большим уважением относился к Александру Третьему.
1: Скорее всего, это в дневнике Вырубовой, который поддельный, было распространено, который писали, в том числе Толстой, по-моему, после... эволюцию. Но это уже надо смотреть литературический анализ, откуда это все взялось.
0: Ну, просто не могли у русского царя найти других недостатков. Ни куча любовниц, ни транжирства. Ходил в одном и том же мундире военном и дома, и на службе в разных вариациях упрощенного военного мундира. Он же военный, он генерал. Александр III по основной специальности. Боевой причем генерал. Поэтому, как положено русскому офицеру, при всех обстоятельствах быть в военном мундире. Жена ему зашивала заплатки. Вот, сам он с точностью, так сказать, до рубля пытался экономить, учитывал дворцовые расходы и всячески сокращал. Человек был безумно скромный и нарочительный, как хозяин. Вот никакой роскоши. Вот, все экономно, все аккуратно, все строго. Пытался такую моду продвинуть во дворе везде, борясь с расточительностью русской аристократии. В общем, ну, нашли один недостаток. Любил выпить. Вот. Но, правда, доказательств этому никаких нет. Внятных.
1: Да, и даже наоборот, тот же Витте действительно пишет прямо противоположные вещи, что он никогда не видел и ничего подобного не было. А по поводу того, что Александр III носил постоянно военный мундир, как полагалось императору и всем дворянам, тут есть один нюанс. Когда получилось развитие интернета, в сети стали появляться в широком доступе фотографии, я помню, какой был шок, когда появились фотографии его визитов к родственникам в Данию, еще будучи наследником, и даже еще не наследником, когда он там в пиджаках появляется. То есть все привыкли, что он сидит в мундирах.
0: Да-да, в штатском сюртуке он таком, да, там таком, с галстуком, да.
1: И в котелке таком щегольском. В общем, было ощущение...
0: И в котелке. Помню,
1: да.
0: Не узнавали его прямо.
1: Было ощущение, что это какая-то фотография поддубного, потому что такой очень крепкий мужчина, и пиджак...
0: Здоровый такой, да.
1: Пиджак, наверное, чуть ли не лопается вот от этого напоя.
0: Ну, потому что это за границей. А за границей во время визита как раз... Положено было по этикету либо одевать мундир другой армии, скажем, едешь на прием к кайзеру, значит, должен быть мундир какого-нибудь немецкого кроя. Ну, там были всякого рода перекрестные, подшефные, шефные и прочие побратимские военные связи у союзников. Поэтому это было незазорно одеть мундир, например, какого-то немецкого офицера, в то время как кайзером уходить в мундир русского гусара. Вот. Но проще было просто находиться по-цивильному. Это нормально.
1: Да, даже, по-моему, есть такая фотография, когда Николай II уже ехал в свое путешествие, будучи цесаревичем. Там его австрийский император уже в годах Франц Иосиф II встречал в русском мундире. Соответственно, у Николая II с собой был мундир австрийского полка, где он был шефом. И вот такой этикет был.
0: Да-да-да, это обычная практика родственников и союзников. А ничего предосудительного по тем меркам. Вот. Хотя представить сегодня, например, Трампа во время визита в Россию в мундире, ну, например, офицера гвардейской кантемировской дивизии, а еще лучше Севастопольской бригады морской пехоты, было бы довольно любопытно.
1: Ну, эта традиция уже практически утерянная, даже не знаю, существует ли она у оставшихся монархий в Европе. Мне кажется, что... Скорее всего, даже и нет.
0: А я сказал про Трампа, потому что ведь в Вестпойнте учился какое-то время. А нет, не в Вестпойнте. Трамп учился в военной школе для непростых подростков. Что-то типа нашего Суворовского училища.
1: Mm.
0: Некоторое время, по-моему, не весь цикл, поскольку парнем он был явно озорным в подростковом возрасте.
1: Наверняка в элитный. У него же отец, по-моему, тоже был достаточно такой выдающийся бизнесмен, если я правильно помню биографию.
0: Не-не-не, да. Ну вот родители его туда в кадетку и отправили. Чтобы он там немного остепенился. В общем-то, остепенился. После кадетки он уже пошел по бизнес-линии и закончил, если меня память не изменяет, элитнейшую бизнес-школу Гарвардского университета. Вылетело ее название из головы. Это просто вот крем оф де крем американского бизнеса. В общем, так что унес бизнес-образованием у Трампа все хорошо. А молодым человеком в Суворовское тоже ему помогло.
1: Не единичная история, да. Потому что тот же Бисмарк тоже был забиякой в молодости, дуэлянтом, вообще мог не выжить, в принципе, лицо у него было в шрамах постоянно. И кто сказал бы, что он станет канцлером, который больше даже, чем император, объединит Германию.
0: Да,
1: так что
0: да.
1: Молодые годы — это этап становления, но куда потом человека качнет, никогда загадывать нельзя. Это гиблое дело.
0: Ну вот вы рассказали про памятник Александру II в нехорошем месте в Москве. Еще очень хороший памятник установило совместно Российское историческое общество, которое возглавляет Сергей Евгеньевич Нарышкин, и Российское военно-историческое общество при помощи губернатора Ленинградской области Дрозденко. Прекрасный памятник Александру III в Гатчине. В Гатчине Александр III провел значительную часть своей жизни, Он там жил и работал в предместье Петербурга. Диктовалось вопросами безопасности. Там проще было охранять царя. Ну, и он очень любил Гатчину, честно говоря. В Петербурге являлся только по официальным мероприятиям, а так совещания, министры, текущие дела, все это проходило в Гатчине. И я очень рекомендую всем нашим радиослушателям съездить в Гатчинский дворец. Сейчас это буквально 30 минут от Питера. Съездить в Гатчинский дворец, там замечательнейший музей. Сам дворец по себе очень красивый. Но в этом дворце есть уголок, крыло, где, собственно, жил Александр III с семьей. Вы поразитесь скромности императорского быта. Обратите внимание, где, в какой спальне, в каком кабинете он работал, какие там игровые помещения для детей. Все очень и очень скромно. Да, вот там во дворе Гатчины есть замечательный памятник, который поставили наши исторические общества совместно с Ленинградской областью. Это такой модернизированный проект дореволюционного скульптора Павла Трубецкого. На мой взгляд, выдающееся произведение искусства. Тоже в таком неприметном месте во дворе. Может, когда-то со временем его переставят на место получше. Но сам по себе проект совершенно замечательный. Такой передающий не только суть Александра III, но и, наверное, суть той эпохи.
1: Да, мне запомнилось, как президент на открытии сказал, что это памятник скала, и человек был скала по Александру III. Наверное, очень точная оценка.
0: Да, спасибо еще раз. Это была передача «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии был Владимир Мединский и Денис Шполянский. До встречи через неделю.

Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера, в Донецке и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Не только мирные граждане России, но и иностранцы страдают от терактов в ВСУ. Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб. Около 18% потребителей остались без света из-за землетрясения в Колумбии. Подробности далее. Не только мирные граждане России, но и иностранцы страдают от терактов в ВСУ. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она отметила, что в результате удара по Нижнекамску погибли 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана. Около 20 иностранцев ранены. Утром город подвергся жестокой атаке украинских дронов. По последним данным, 13 человек погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. В республике объявлен траур, возбуждено уголовное дело о теракте. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за якобы гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. В последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Сам Трамп заявил 9 августа, что Вашингтон ведет с Тегераном переговоры в полсилы, в то время как экономическая ситуация Ирана якобы ухудшается. Около 18% потребителей остались без света из-за землетрясения в Колумбии. Об этом заявил оператор национальной энергосистемы. Перебои затронули больше 10 департаментов, в том числе Кальдас, Чока, Вальдель-Каука, где погибли не менее 27 человек. Пострадали жилые дома, больницы, закрыты 7 аэропортов. Ранее колумбийская геологическая служба сообщила, что магнитуда произошедшего в стране землетрясения составила 7,4. Почти 3/4 территории Англии официально признаны зоной засухи. Причина – исторически сухая и жаркая погода. Решение приняла национальная группа по вопросам засухи после того, как Англия и Уэльс пережили самый засушливый июль за 190 лет. На юго-востоке Англии выпал лишь 1% от среднемесячной нормы осадков. Общее число людей, проживающих в засушливых районах, достигает 45 миллионов. В отношении 27 миллионов действуют ограничения на использование воды. Великобритания переживает 5-ю волну жары в этом году. В некоторых районах страны в среду и четверг ожидается до плюс 36 градусов. Глава испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал срочно создать центр для размещения мигрантов на время рассмотрения дел об их выдворении. Об этом сообщает агентство Эффе. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. По мнению главы автономного города, размещение мигрантов в таком центре на время рассмотрения дел позволит обеспечить им базовые потребности и одновременно избежать дальнейшего пребывания тысяч людей на улицах. Отмечается, что глава города не назвал точное число остающихся в Сеуте мигрантов, однако примерно оценил его до 11 тысяч человек. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: 4:10 в российской столице. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. С нашей студией на прямой связи председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, слушатели.
2: Центральный банк призвал наши российские банки, которые кредиты предпринимателям выдавали, поддержать бизнесменов, которые понесли убытки на фоне атак ВСУ на логистические центры наших маркетплейсов. И у меня, когда я читаю такие новости, родился вопрос, в принципе, насколько устойчивы вот в таких экстраординарных условиях наши платформы. Какой есть запас прочности, когда мы, с одной стороны, вроде бы как потребители видим, да, что в наших маркетплейсах товары есть, а по факту как? То есть как между собой увязать вот это маркетплейс, который существует в цифровой среде, и маркетплейс, который на земле сталкивается с определенными трудностями?
3: Ну, современные маркетплейсы, как оказалось внезапно, не такие уж и цифровые, давайте так скажем, да, то есть, да, гораздо меньше магазинов со всей их инфраструктурой. Все-таки пункт выдачи заказов резко отличается от обычного магазина. Ну, как таковой, организационно. Там пункт выдачи заказов – это обычный склад, на котором сидит два человека или один человек и выдают заказы. Магазин все-таки мы с вами помним. Это кассовые аппараты, бла-бла. Там бесконечное количество чего есть. И самое главное, нерасчетная история складов, что на них хранить, что людям покупать. А здесь все под заказ, поэтому все в целом достаточно по-другому. Тем не менее, оказалось, что цифровые платформы вполне себе под влияние внешних обстоятельств попадают. И мало того, что... То есть, как бы природные... Понятно, катаклизмы, понятно, еще какие-то. А вот то, что сейчас происходит с Wildberries, это, конечно, история для размышления. Да? Почему? Потому что дело-то не в Wildberries. Wildberries, собственно говоря, ну, ни у меня лично, ни у моих знакомых, ни у кого не вызывает. Ну, сервис и сервис, да? А вот то, что там пострадали десятки тысяч продавцов, которые могут уйти с рынка. Продавцы брали кредиты, это значит, пострадают мелкие банки, крупные это перетопчутся. Да? То есть такая принцип домино цепочка. Да? И не очень понятно, как вообще приступать к спасению. Да? Ну, то есть вы сейчас можете задать вопрос, да? Ну, это был август 98 года, когда государство, например, отказалось спасать коммерческие банки. Мы получили вот все, что мы получили, благодаря тому, что государство на тот момент было неопытным игроком и позволило развиться вот этому падающим домино костяшкам, да, то есть один банк потянул второй, предприятия разорились, и там, если кто помнит август 98 года, это было фантастично, надо отдать должное. На пустом месте. Вот у всех была ангина, а мы с вами прям в морг и заехали, наша экономика. А сейчас любопытная история. Я бы обратил внимание чуть-чуть на другое. Обратите внимание, центральный банк рекомендует. У меня в анамнезе больше 20 лет работы в банковской системе. Центральный банк – достаточно жесткая структура. Слово «рекомендует» это рекомендательный сервис, знаете, совет. Uh-huh. Центральный банк советует. Но дело в том, что как банкир могу вам сказать следующее. Когда банки создают резервы под кредиты, да, то есть, ну, например, да, соответственно, если я выдал 1 000 000 рублей там, пункту ПВЗ, например, да, и там произошло какое-то ЧП, и мне нужно просто изменить даже договор, пролонгировать, у меня сразу резервирование, я сразу должен с капитала изъять денежку. Вот ЦБ мог, например, сказать, что по всем кредитам ПВЗ, да, он устанавливает нормативы. ЦБ не дядюшка, у нас нет советов, понимаете? У нас даже в реальной жизни налоговая может что-то советовать, да, то есть потом разберемся, да, то есть хотя она у нас жесткая. А вот Центральный банк – это очень четкая структура, это деньги. Он мог выступить с позиции, давайте мы пока в качестве помощи установим следующую историю. Я гарантирую, то есть по предъявлению, там, ну, допустим, до года отсрочки, там же даже не оговорено ни сроки отсрочек, да, то есть, ну, а я вам расскажу, как это все будет. Я банкир, ко мне приходит жертва ПВЗ и говорит, вот у меня надо продлить. Ну, ЦБ рекомендует. Я говорю, ну, давайте я продлю тебя на один день. Нет же ничего, да? И в этом плане ЦБ, с одной стороны, поступил маркетингово красиво, то есть он сейчас первое ведомство, которое пошло навстречу пострадавшим, вот первое ведомство, да? Но вот я могу сказать, как вот банкир с 20-летним стажем, ну, так у меня есть такая история, то есть вот такая как-то... Помимо того, что советником был, но банкиром я был. Конечно, не какие-то банки для пиара поддержат эту историю, да, то есть ЦБ будет настаивать, но еще раз говорю, юридически это ни к чему не обязывающая бумажка банкам. То есть на самом деле по факту никаких послаблений пока для компаний нет, это все на усмотрение банков, а мы с вами знаем, средние банки, ну, допустим, Сбер справится, да, то есть крупняк, ВТБ тоже справится, да, а вот мелкие банки, у которых еще есть некоторое количество, для них сумма 10, 20, 30 миллионов рублей достаточно существенно изъята из капитала, изъята из оборота. Поэтому я, честно говоря, пиарно поставил бы пиарщикам Центрального банка 5, чтобы они теперь везде будут говорить, что они, видите, пошли навстречу. Никто глубоко сильно в этом копаться не будет. Это примерно только банкиры понимают, действующие или бывшие, что на самом деле это просто Филькина грамота. Еще раз, она ни к чему не обязывает банки. Это очень важная история, да? Вот. А более того, Центральный банк, там же не говорится ни о чем, еще раз повторю, они будут менять там нормативы, как действовали, так и действуют. Как были санкции, то есть Центральный банк всегда наказывал банки за пролонгацию, за продление сроков кредитов, за изменение каких-то и так далее и тому подобное. Поэтому здесь это такой, знаете, паллиативная история, уважаемые банкиры, возьмите на себя риски, на ваше доброе усмотрение. Хотя на самом деле Центральный банк должен был бы выступить, что, ну, например, по кредитам там Wildberries, да, то есть не требуется каких-то там, то есть изменений нормативов. То есть не надо менять, продлевайте, но пусть по ним именно останется там норматив там 0,75, например. Ну, какие там зависимости были, там много разных нюансов. То есть, ну, в общем-то, то есть, грубо говоря, история мне как бы... То есть она понятная, что, наконец, то есть, собственно говоря, нужно как-то помогать, потому что если все это бросить, то дальше пойдет цепочка. А там люди что-то покупали, там сгорел товар наполовину, неизвестно сколько, никто же не говорит, но там, ну, давайте, гипотетически, половина товара сгорела магазинного, а половина товара сгорела, которые должны были к нам с вами приехать. Тоже надо как-то гасить, да, никто не знает, как с этим поступать. Кто будет с долгами разбираться? Ну вот, пока ЦБ выступил в таком виде, непривычном для себя роли спасителя, но вот как эксперт могу сказать, что такой спаситель пока такой, знаете, как это, гомеопатический. Вот, знаете, то есть больной, либо мы ему дадим таблеточку, там, вот, он съест, ну, выздоровеет, хорошо, нет, ну, ничего страшного.
2: А что мешает в таком случае? Это именно те риски, о которых вы говорите? Что помешало вот в конкретном случае? Мне просто реально интересно разобраться. Центральному банку выпустить официальное постановление, что, мол, банки, давайте вот так-то, так-то, так-то, так-то.
3: Но не без рекомендаций.
2: Да.
3: Это слово рекомендации здесь еще для банкиров, это все очень просто. Если ты рекомендация, это на твое усмотрение, а так как она еще будет ухудшать твои нормативы, а зачем тебе это надо, да? То есть никто не заставляет. Я думаю, что идет большая борьба между, ну, во-первых, кто даст денег Wildberries, дадут ли вообще, да, то есть, ну, потому что там по разным оценкам идет цифра, там, 500 миллиардов, 800 миллиардов, точных цифр никто не говорит. Как будут возмещать? Я думаю, на этом месте, знаете, как вот все хотят спасти, знаете, вот как тонет человек, да, и вот стоит 100 человек, говорит, а давайте его спасать, давайте доплывем до него. Он говорит, не-не-не, не надо плыть, давайте доползем, давайте бросим ему круг, да. Но пока не договорятся, ничего не делается. Вот, условно говоря, ЦБ сымитировал помощь. Я думаю, что сейчас начнется такая же примерно имитация со стороны Минфина, со стороны налоговой, что типа, ну вот, а давайте, если что, мы будем. Но еще раз повторюсь, есть законы, которые для того, чтобы их отменить, нужны в одних случаях постановление правительства, в других случаях законодательство Государственной Думы, а в третьих случаях достаточно, например, инструкции Центрального банка. Вот нормативы – это полная, вот полная зона Центрального банка. Он вполне мог выступить с конкретными решениями, но я думаю, так как не принята глобальная история, давайте ее так прям назовем, спасать или не спасать. Ну, например, а спасать, а что, там есть ВТБ, пусть ВТБ дает деньги. Ну, если честно, да, то есть это тоже позиция, вот еще раз повторится, тоже позиция. Поэтому здесь я думаю, что мы с вами сейчас будем наблюдать, вот как мы наблюдали Wildberries развод мужа и жены, да, с последующим поглощением, странноватым достаточно, да. Вот также сейчас вот ситуация неординарная, и мы видим, как сталкиваются явно какие-то интересы подкожные там прямо вот как-то где-то, да, то есть вот, и суммы большие. Я думаю, что ВТБ ни в коей мере не будет рад финансировать это за свой счет, хотя может, его прибыль позволяет по году это делать, но это, по сути, отдать всю годовую прибыль. Поэтому я думаю, ВТБ будет идти, пусть Минфин даст денег, Минфин будет говорить, а мы здесь при чем, пусть ЦБ прокредитует ВТБ какими-то льготными историями, вот. А ЦБ будет говорить, а я что здесь, я все сделал. Ну вот, условно говоря, ЦБ первым, так знаете, как-то вступил в эту историю сбивание такого народного гнева. Хотя, еще раз повторюсь, на мой взгляд, практической какой-то веры, то сейчас все предприниматели бросятся в банки, а банки будут говорить, рекомендация, это не... Нам не позволяют нормативы. Да? То есть, ну, например, там в чем смысл, чтобы понятно было, если нормативы ухудшаются благодаря кредиту, там Центральный банк может отзывать лицензию. Может, там меняются условия кредитов. Когда, который банк тоже берет. Банки же тоже берут кредиты. В зависимости от каких-то историй, объема, уменьшился капитал, нельзя привлечь столько-то или выдать столько-то. Поэтому Банки этому не рады. Им нужны четкие инструкции по тому, что в результате ухудшения качества кредитов, оно, естественно, ухудшается, у них капитал не уменьшается, тогда они будут работать. А если вот прям именно... Я посмотрю, я даже специально, я, знаете, как обычно иногда бывает, что СМИ немножечко, ну, не досматривают то, что пишут, потому что скучные тексты Центрального банка. Я специально дошел до вот текста именно то, что Центральный банк издал. Вот там вот прям такой рекомендательный сервис. Советуем. Знаете, вот я, это вообще какая-то удивительная история. Обычно Центральный банк, знаете, как уведомляют, что отозвал лицензию, да, уведомляют, что банк нарушает историю, наказали, да, ну или так далее и тому подобное, да. А здесь рекомендация, это вообще ни о чем.
2: Но при этом, даже если с точки зрения государства, то у нас на готове закон о платформенной экономике. Мы там говорим, как это будем все хорошо, хорошо, красиво развивать, синхронизировать с правилами стран Евразес. И тут же параллельно у нас вот один из важных элементов этой платформенной экономики как будто бы находится на пороге чего-то не очень хорошего.
3: Есть такой... инструмент, который был очень моден у нас сперва, он даже внедряли его, и Сбер его внедрял, везде всем рассказывал, Агиле, Агайл, я по-немецки больше читаю. Это такой, знаете, свободная разработка, то есть реагируем. Вот у нас закон о цифровой платформе на экономике, он такой, знаете, его вроде бы как бы даже как бы уже обкашляли все, да, то есть и вдруг вспомнили, что есть Евразес у нас, да, то есть ЕАЭС, наша европейская, а там все не так просто. Там надо согласовывать с коллегами, да, потому что у нас же таможня, у нас же есть условия наши, есть условия там. И, кстати, одна из самых тонких вещей, которые сейчас вот у Wildberries, например, есть, там, когда пытаются перескочить с остатками из Wildberries в другие банки, выясняется, что у разных платформенных банков, например, и вообще у банков, разные требования к документам. И там требуют происхождения товаров, и деньги даже не дают пользоваться. То есть я там сталкивался уже, там достаточно большой. Я чуть-чуть участвую в торгово-промышленной палате, и там к нам бизнесмены приходят, и там очень много фантастических историй, когда переводят деньги из Wildberries банка, ну, в любой другой, давайте не будем называть банки. А тебе говорят, происхождение товаров какое? Ну, приносят те документы, которые есть, которые Wildberries устраивали, да? А коммерческие банки не устраивают. Поэтому у людей вот сколько времени прошло, у них распечатаны десятки, сотни миллионов рублей, то есть они лежат на счетах, но пользоваться им не дают. То есть там хватает. И это все платформенная экономика. Потому что как только мы с вами не стандартизировались, но такие же платформы, да, еще очень важно, наши цифровые платформы работают в некотором роде в странах Евразеса, да, то есть они работают в Армении, я не знаю, где у нас Wildberries открыл, по-моему, и в Казахстане где-то, у нас там и Яндекс, по-моему, присутствует частично. То есть там везде есть история, да, причем мы с вами понимаем, мы любим, чтобы по-нашему было, а на той стороне тоже любят, чтобы было по-ихнему, надо как-то договариваться. И вот эта новость, о которой вы сейчас говорите, это следствие, мы вдруг вспомнили, что принять-то мы можем закон, да, то есть мы молодцы, мы там все написали, что нам надо, да. Но немножечко забыли, что мы в этом пространстве не одиноки. А уже жизнь наша с вами убедила, что партнеры важны. Да? То есть, более того, чем партнеры от вас больше зависимы, а мы, то есть, там, то тем они более сговорчивы. Да? А мир настолько сейчас резок, что прям можно себе легко представить, что завтра там, ну, я не могу сказать, но страна X, наша дружественная, да, входящая в Евразес, да, то есть не будем называть никого, просто, допустим, закроет границу. Да? То есть, ну почему нет? Поэтому чем партнеры более зависимы, тем лучше. Поэтому надо договариваться. Нужно делать единую таможню, единые какие-то структуры, запускать какие-то процессы, чтобы было сложно отменить. Поэтому вот такие вот истории. Да, они... Знаете как, я думаю, что идет естественный процесс, конечно, честно говоря, потому что сам по себе закон... Я об этом регулярно говорю. У нас нет основы. У нас нет цифрового кодекса, так называемого. У нас нет понятийного аппарата самого начального. Знаете, вот как-то вот есть там, допустим, гражданский кодекс открыли, там есть какие-то начальные условия. Что такое убийство, что, ну, уголовный кодекс, что такое убийство, что такое мошенничество. Есть определение, да? А у нас нет вот этого цифрового кодекса, нет понятийного аппарата. Поэтому мы принимаем цифровую платформу, закон, когда у нас ничего не известно вообще, собственно говоря, о том, что в основе лежит. Я просто приведу пример характерный. Да? То есть это то, что поисковик, поисковая система, термин, ну, просто термин, слушайте, термины. Для суда же это очень важно, для судей. Вот термин поисковой системы был определен, знаете, где в законе о забвении. Ну, когда принимали закон о забвении, депутаты стали писать, что из поисковика, с радостью тогда, там старая история, что им показалось, что это же был аналог европейского закона, им показалось, что можно из поисковиков удалить все плохие упоминания о себе. Ну, и когда писали, начали писать, что если про депутата такого-то, я сейчас утрирую совсем, написали, что он негодяй, нет доказательств, то давайте в поисковике сотрем. А законодательство, оно очень простое, оно везде как бы кросс-ссылочками идет. Такое, там никогда не было ссылочек. Но принцип тут же такой же, да. То есть, вот если ты употребил термин какой-то, ты должен где-то там, статья такая-то, это такое-то, определение такое, а его нет. И у нас там получилось, знаете, как закон о забвении, который определяет, что из поисковой системы надо удалять, а при этом еще пришлось писать определение этого поисковика. То есть, у нас вот так все раскидано. Так вот, собственно говоря, когда мы принимаем закон, к чему я веду, а мы все поднимаемся с вами, да, у нас закон о цифровых платформах несколько выше, чем закон о электронных магазинах, например. Закон об электронных магазинах, наверное, это чуть выше, чем там закон там, о блогерах, да, но не выше, а сложнее, да. Вот. И поэтому мы уже где-то там наверху, у нас уже закон про искусственный интеллект принимается. Извините, пожалуйста, да, про его методики, про нейронные сети, про обучение. А знаете как, а в основе нет ничего.
2: Основы пирамиды есть, нет, да?
3: Как дерево, знаете, вот которое пересадили, там есть такая история в дендрариях, да, когда деревья же вылетают, почему? Их высаживают, у них корневая система, она очень такая, когда их пересаживают несколько раз, она очень коротенькая, и они и вылетают. У нас нет корневой системы. Вот, перейти к простому, скучному такому, знаете, работе по созданию цифрового кодекса и начать с понятийного аппарата никто, видимо, не желает, поэтому вот мы сейчас бьемся, и мы внезапно вспоминаем, что нам нужно еще, оказывается, ну, вот у нас есть цифровые платформы наши, но надо учитывать, что еще зарубежные цифровые платформы. Там, простите, AliExpress к нам возит по 2 миллиона посылок в день. На каких-то условиях, да? При этом, да, я хочу добавить, это же тоже цифровая платформа, она же здесь присутствует, но она регулируется очень странными законами. Попробуйте обратно туда что-то отправить, в Китай. Вы удивитесь, да? То есть к нам они привозят все, посмотрите на ассортимент, и не задавайте вопросов, где сертификат качества, где сертификат, если это школьная форма здоровья, да, там и так далее. Там этого ничего нет. Вы просто покупаете, вам привозят какие-нибудь кроссовки по 900 рублей, да, а то, что они развалятся или они из токсичного материала сделаны, это никого не волнует. А попробуйте обратно запихнуть, и вы удивитесь, я вас уверяю, когда китайцы вам скажут, мы вас очень любим, нам нравится продавать в Россию 2 миллиона посылок в день, это хорошо. Мы даже выстроили модель, они по Алиэкспрессу, ни разу не было сбоя с платежами, ни разу не было. Рублями, запрещенными, санкции. Вперед. Ехали поезда, летали самолеты через Почту России, выстроены коммуникации. Обратите внимание, у всех маркетов, цифровых платформ есть кусок доставки из-за рубежа. Это Алиэкспресс. Все выстроено. Но попробуйте обратно продать, вот мы с вами там будем из дерева вырезать ложки, да, то есть попробуем продать ложки в Китай. Я вас уверяю, мы там где-то по пути сдохнем, да, то есть мы потратим год на сертификацию и так далее и тому подобное. Поэтому и вот это все, оно сейчас никак не отражено в законе о цифровых платформах, потому что когда его принимали, сам вот текущий закон, то, о чем говорит Григорий, что надо там, Григоренко, он говорит, да, то есть что поправить, да, извините. А там
2: только история была про то, что... Решетников говорит, не Григоренко.
3: Ой, Решетников, простите, господи, тут у нас просто это у меня где-то от социализации госуслуг еще эффекты в голове не осел. Что типа в госуслугах может появиться мессенджер. У меня Макс и госуслуги у меня в голове, знаете, так бум-бум-бум до сих пор бегает. Да, Решетников. Вот, поэтому здесь история, она сложная, да, потому что вроде бы есть закон, есть цифровые платформы, но он принимался тогда, когда только его запустили депутаты, их было три, нужно было так в спешке все делали, потому что депутаты давили, правительство давило. И это Минековская история, да, и она была для того, чтобы как-то цифровые платформы, цель была этого закона, ограничить, да, то есть как-то вот аппетиты цифровых платформ, но выяснилось, что есть цифровые платформы, которые ограничивать нельзя, и их просто в законе убрали, там, например, банки убрали, да, то есть у нас по объему банки это сейчас покруче, чем любые цифровые платформы, да, поэтому у нас остались в основном только маркетплейсы там, вот чисто такие, да, причем если они банкам принадлежат, они как бы маркетплейсы отдельно, банки отдельно. Вот как это такая вот история.
2: Говоря как раз о синхронизации, прежде чем осуществлять вот этот процесс, о котором говорит Решетников, правильным и единственно возможным является создание этого цифрового кодекса. А в таком случае в чьи это компетенции и полномочия входят? Этим должна группа депутатов заняться, Минцифры. Кто за это ответственен, в принципе?
3: Ой, слушайте, тут, конечно, я бы на базе Минцифры собрал бы всех представителей индустрии, да, то есть, потому что мы первые интересанты в этой истории. И все-таки попробовал хоть раз с нами поговорить. Ну, знаете, как бы вот, коллеги, а давайте вы что-то напишете. Понимаете, когда медицинские протоколы пишут строители, там, это всегда странновато, да, то есть мне всегда было интересно посмотреть, кто написал закон о цифровой платформе, кто писал закон о блогерах, да. Да, мы когда начнем писать, мы будем писать, что мы начнем с простого. Солнце на востоке, да, заходит на западе, да. А депутаты же говорят, я девочка, я хочу платье, да, я хочу, чтобы вот они здесь делали что-то. Я им говорю, коллеги, так не работает. Это когда был закон о приземлении. Помните, был такой совершенно сумасшедший закон? Страстный такой, эмоциональный, что они все должны открыть здесь предприятие. А если нет, то мы их накажем. Я говорю, коллеги, мы не можем выпороть море, да? Мы не можем, чтобы солнце было... А знаете, что мне ответили депутаты? Они говорят, Герман Сергеевич, вы такой хороший, вы такой заботливый. Но вы знаете, мы законодательная отрасль, да? То есть мы приняли закон, и пусть и исполнители мучаются. Вот поэтому это у нас такая, знаете, она со временем уходит, да? То есть раньше было веселее лет 10 назад. Еще, то есть депутаты все-таки сейчас стремятся принимать законы, которые все-таки исполнимы. Вот, но в целом некоторое небрежение присутствует. И, конечно, самое главное небрежение, наверное, то, что индустрия как таковая, если привлекается, то в очень каком-то ограниченном, и давайте, знаете, так скажем, согласовательном порядке. Да? То есть, по идее, должно быть как? Мы пишем то, что мы можем, да, то есть, ну, если вы там хотите отрегулировать цифровую платформу, мы же тоже, в принципе, понимаем, о чем идет речь. Да? Мы же не просим, чтобы каждой цифровой платформе Минфин давал по 10 миллиардов беспроцентно на 10 лет и потом прощал. Нет такой истории. У нас есть какой-то свой набор. Но мы костяк-то понимаем, который, как мы живем. Да? Вот вам депутаты с тем костяком, ну, как на дорогах. Да? То есть можно захотеть там ездить 300 км в час, но просто ты физически 300 км в час не проедешь, например. Да? То есть, ну, просто физически это невозможно. Мы говорим, это невозможно. Вот, поэтому, конечно, было бы идеально, если бы это делал Минцифра. Сам по себе, на самом деле, к Минцифру с точки зрения профессионализма особых претензий нет. Нужно Минцифру просто запускать процесс, который займет несколько лет. А мы не любим несколько лет. Нам ордена депутатам нужны сегодня. Это хочу сказать. И министру тоже, кстати. Вот запускали этот процесс. Он долгий. Несколько лет. Там надо спирать действительно пенсийный аппарат. Потом, ну, посмотреть. Там, можно писать, лесной кодекс, морской кодекс. У нас есть же там какие-то все эти примеры. Там нет ничего такого нового. Юристы займутся делом, в конце концов, вместо того, чтобы там придумывать какие-то ереси, да, то есть вот, и трактовки любопытные. Вот. Поэтому это, конечно, делать надо на базе Минцифры. Идеально вообще бы, конечно, чтобы это делал там, ну, допустим, и на платформе, чтобы было не только известные наши с вами игроки рынка, которые с государственным участием, их несколько есть, да, то есть, а были, в общем-то, игроки рынка, которые практикуют. Да, и тогда, наверное, на выходе что-то получится. Напомню, что Европа для того, чтобы посадить Павла Дурова, она приняла, она не для этого приняла, но у нее же там есть цифровой кодекс, называется цифровой акт, Digital Act. Они потратили 5 лет. Я просто так на всякий случай, да. И теперь спокойненько на основании этого Digital Act Павел Дуров, там сейчас у него дело возбуждено, все сидят, все довольны.
4: Да, кстати, про Павла Дурова внесен в реестр террористов-экстремистов. Мы тут тоже формальности я все соблюдаем.
3: Надо где-то себе привыкать, да. Я прошу прощения, я еще пока не адаптировался.
4: Вот, говоря как раз, хочу так перед перерывом тоже затравочку сделать, завершая тему с маркетплейсами. Как в каком случае мы будем какие-то совместные документы подписывать с партнерами? Как международное сотрудничество в области маркетплейсов реализуется? Но это мы уже после выпуска новостей будем на эту тему разговаривать. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. В эфире «Радио Спутник». Не переключайтесь.
0: Клименко советует.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова после удара ВСУ по Нижнекамску, где погибли россияне и иностранцы, призвала все международное сообщество осудить варварские преступления Киева. Вследствие террористической атаки киевского режима на гражданские объекты в Нижнекамске в Татарстане погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых иностранные граждане. По предварительной информации, 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана. Около 20 иностранцев получили ранения. Власти Колумбии объявили стихийное бедствие национального масштаба

0: положительные тенденции наметились в сфере общественного транспорта в России, но и проблем еще хватает. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В понедельник глава государства находится с рабочим визитом в Улан-Удэ. Президент в режиме видеоконференц-связи проводит заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Путин подчеркнул, что развитие общественного транспорта требует немалых финансовых затрат, но по стране очевидна тенденция на обновление транспорта. Более 120 пожарных задействованы в тушении возгорания в национальном парке Нью-Форест, расположенном на юге Англии. Об этом сообщила пожарная спасательная служба графства. Огонь начал распространяться от загоревшейся машины, которая стояла на прилегающем к заповеднику шоссе. В конце июля британское агентство по охране окружающей среды сообщило наступление засухи в половине регионов Англии. В июне в Великобритании жара побила рекорд и поднялась выше 37 градусов. Почти три четверти территории Англии сейчас официально признаны зоной засухи. Англия и Уэльс пережили самый засушливый июль за 190 лет. Радио «Спутник» – лидер по цитируемости среди радиостанций в СМИ и соцмедиа в июле. Это следует из данных компании «Медиалогия». Индекс цитируемости радиостанций почти в полтора раза выше, чем у коллег из топ-3. Радио «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Клименко советует.
2: 21 час 33 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. Всех еще раз приветствую. С нами на прямой связи председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, еще раз добрый вечер.
3: Еще раз добрый вечер.
2: Давайте продолжим разговаривать про маркетплейс. У меня вот еще как раз последний вопрос оставался с этим связанный по поводу того, как будет происходить взаимодействие с другими нашими участниками рынка. И по аналогии с тем, что мы имеем сейчас в офлайн-торговле, то есть вырабатывается там какая-то единая нормативно-правовая база, например, в части ограничения комиссий на маркетплейсах там, с налоговыми моментами, и это все приведется в итоге к единому знаменателю. Или как-то по-другому это будет работать?
3: Там две основные проблемы, на мой взгляд. Это условно-персональные данные как-то, так или иначе. Да? То есть это сейчас такой фетиш. Я к нему как бы, знаете, мне не очень нравится эта история слишком уж прям. То есть тут я могу, знаете, как есть параноики, которые говорят вообще, вернемся в деревню Агафьи Лыковой и вообще ничего не хотим, да? Вот я все-таки сторонник того, что чем открыть поток данных, тем мы можем эффективнее помогать людям. Надо просто беречь от утечек, да, чтобы у нас, условно говоря, на барахолках не появлялись диски, как это было в свое время там, с телефонами. Да? Вот, потому что иногда в борьбе за сохранение перс-данных, да, то есть там можно, в общем-то, так пересушить реки, что, в общем-то, победим, но зато никто в живых не останется. Вот, это первая часть. Дело в том, что в разных странах разные требования. Это важно, да, то есть поэтому соответственно. А то, как передаются данные, как они принимаются, то, как если вы покупаете где-нибудь там из Казахстана себе, да, или из Армении, или, ну, неважно, там много разных историй есть, там всегда есть какие-то заморочки с перс-данными, тут же рядом стоит Роскомнадзор со штрафами, и вперед поехали. Это первая часть. Вторая часть – это разнообразные схематозы по таможне, да, то есть, собственно говоря, когда уже товар здесь, то в целом, все достаточно отлажено, налоговая инспекция ко всем этим историям умеет с ними работать. Более того, цифра, она достаточно открытая, понятная. Злоупотребление поменьше, чем в реальном секторе экономики. Тем не менее, схематоза по ввозу тех или иных видов товара через там, Киргизию, опять же, через Армению, через Казахстан, они все имеют место быть. Да? То есть, вот. И с ними тоже надо бороться. Но там нарываемся на то, что у каждой страны свои традиции. То есть, ну, например, у Казахстана то, что мы сейчас вот наблюдаем у нас, да, у них это давно, потому что страна достаточно большая, население разбросано очень сильно, они без вот всей этой почтовой истории плохо выживают. Ну, условно говоря, сетей супермаркетов у них мало, но всегда была развита своя определенная электронная коммерция со своими лоббистами, со своими категориями. И там вот на этом месте бьются.

0: То есть на шлюзах. Знаете, шлюзы надо, чтобы они перетоки, нужно выровнять. Вот, где-то хотя бы на каком-то кусочке. И там с каждой из стран у нас возникают... У нас добавляются политические терки. Давайте про Армению поговорим, да? Которые, например, так как мы не... Допустим, мы говорим, что у вас абрикосы по тем или иным причинам плохие, да? Вот они говорят, а тогда мы по цифровым платформам с вами сотрудничать не будем, да? То есть, ну, например, я сейчас я утрирую максимально, да? То есть, вот, но это была история по таможенному кодексу, когда мы его вводили, это, у нас тоже были истории стыковочные проблемы. Поэтому, я думаю, это две самые большие проблемы. Все остальное, так или иначе, там есть, конечно, разнообразная история. Мы можем с вами получить в стране Евразес сертификат на качество продукции, он теоретически действует везде. Были злоупотребления по БАДам, были злоупотребления по продуктам питания, но сейчас они потихонечку Росздравнадзором приводятся в норму. Да? То есть и таких как-то там, ну, наверное, все решается, но какие-то есть проблемы. Поэтому мне кажется, вот две истории. Чисто цифровая – это персданные, и чисто юридическая – это таможенные пошлины и протоколы их взыскания. Как ввозится товар.
1: Угу.
0: Помимо самого товара, еще его еще и привозят. Завозить его можно через разные страны, таможенные пункты. То есть, в общем, там хватает приключений, которые, они как-то работают. Вот. Их надо просто отрегулировать так, чтобы это все не сломалось. То есть у нас есть такое, знаете, хобби – у нас как бы все заработало, мы говорим, о, оно заработало, а теперь давайте доить. Да? То есть мы говорим, дайте подождем, чуть-чуть подождем. То есть вот Америка до сих пор, сколько лет у них это живет, у них большие льготы по электронной коммерции идут у нас, а давайте подоим. Да? То есть, вот, и вот у нас как бы вот. Поэтому это такая сложная история, где бьются копья, но это бьются копья в одной стороне, это условные на Роскомнадзоре, и Государственная Дума, кто озабочен этими историями. А по таможенным пошлинам, таможня и причастные, типа Минэки, со всеми вот этими странами. Плюс у нас есть Евразийская комиссия. Вот. Плюс у нас еще, хочу напомнить, у нас действует еще СНГ, существует в каком-то виде. То есть юридически оно существует. Плюс у нас существует Единое государство Россия и Беларусь, где Сергей Юрьевич Глазев у нас руководитель. Вот. И это все надо как-то смешать в одном месте, и чтобы на выходе получились какие-то законы, которые бы действовали везде и более-менее работали. Это, я могу сказать, нетривиальная задача.
1: Еще одна большая тема, которую хотел бы обсудить, которая лично у меня вызывает много вопросов, не знаю, опасений, недавний случай, когда россиянина в Нижнем Тагиле арестовали за донаты в виде звезд в мессенджере Telegram по делу о финансировании терроризма. Значит, общая сумма переводов 1148 рублей 29 копеек. Меня здесь беспокоит следующее. Каналы в Телеграм, а у нас еще очень многие люди продолжают пользоваться Телеграмом, несмотря на всем нам известные события. Обычно они, какие-то из них анонимные, какие-то из них, даже если они входят в соответствующий реестр, свои публикации не подписывают, что я являюсь счастливым обладателем пометки «террорист-экстремист». В таком случае лучше вообще никому не отправлять платные реакции в социальных сетях сейчас.
0: Слушайте, вопрос опять. Да? То есть давайте мы вспомним экстремистскую мету, да? Которая нам как бы, она экстремистская, у меня третья незаконченная юридическая, она меня каждый раз бунтует. Да? То есть мета признана экстремистской. Откуда вообще все вот эти разногласия пошли? Но прямо на суде перед вынесением приговора прокурор спросил, это все, что у нас есть юридического, прокурор спросил у судьи, а может ли гражданин России пользоваться экстремистской метой? А судья ответил, да, может. То есть Роскомнадзор блокирует, запрещена реклама, и вообще, при этом вроде бы пользоваться можно, да, хотя вроде бы экстремистская, да, по идее мы своим посещением этой экстремистской методы повышаем ей популярность, денег не даем, но как бы, наверное, способствуем. Тем не менее, у нас есть такая странная юридическое образование. С Телеграмом что у нас есть? Давайте скажем честно, да, то есть я бы, то есть у меня у самого там платный аккаунт, я бы не продлевал сейчас платный аккаунт. Вот если прямо сейчас это пришлось сделать, он у меня заканчивается где-то в следующем, либо в конце этого года, либо... Я бы прямо сейчас до разъяснений не продлевал, потому что если Дуров экстремист, это террорист, признан он, да, то это значит, что он является бенефициаром Telegram. Это значит, что любые платежи при покупке звезд даже, да, то есть это, по сути, мы его поддержим. Да, поэтому здесь можно ожидать всего чего угодно. Но тот случай, о котором вы говорили, он про другое на самом деле. Да? То есть это просто упали. Звездами тоже можно донатить. Да? То есть именно на поддержку. Да? То есть давайте так. То давайте разделим две истории. Да? История, когда вы покупаете сервисы Телеграма, которые сами по себе могут оказаться тоже экстремистским, если тут как трактовать. Мы пока как протрактует этот суд, мы не знаем, да, то есть вот просто не знаем, да. Хотя я не удивлюсь, если суд протрактует именно вот с этой точки зрения, что если Павел владелец Телеграма, то, соответственно, мы, платя что-то Телеграма, мы его поддерживаем. Но это про Павла, да. А вот тот случай, который привели вы, он действительно всех взбаламутил, потому что он упал на те же дрожжи, это рядом тематика, да, но это про то, что он звездочки перечислил, их можно переводить в Телеграме, какому-то экстремистскому каналу.
1: А владельцу канала, соответственно.
0: Да, владельцу канала, который экстремист, видимо. То есть это как бы можно деньгами, а можно же поддерживать разными историями, мы все время забываем, не только деньги, да, может имущество, еще что-то, их можно упоминать, хотя их нельзя упоминать. Поэтому мы сейчас с вами живем в некоторой юридической турбулентности, разъяснений как таковых пока нет, потому что мне кажется, что Дурова признавали экстремистом очень быстро в силу там определенных политических, возможно, историй. Вот. И мы с вами сейчас сидим в ожидании. Я жду, когда либо произойдет какой-нибудь прецедент юридический, да, то есть когда кто-то из следователей в Москве или, ну, скорее всего, в регионе не предъявит за звездочку, например, да, или еще за что-то, и на суде уже не выяснится та история, которая на самом деле должна быть как-то принята. Хотя не прецедентное право, но если судья там скажет, это нормально, ну, значит, будет нормально. Но еще раз повторюсь, вот прямо сейчас я советую тем, кто размещает рекламу, ну, ее можно в любой момент снять, хотя Telegram сейчас является одной из хороших рекламных площадок больших, Максу до нее пока далеко, до Telegram по объемам. Вот. Но я призываю всех готовиться к тому, что вероятность того, что он повторит судьбу экстремистского Фейсбука, высока, а по Фейсбуку мы видим, что пользоваться им как бы можно, а вот рекламу размещать там нельзя. Вот. Поэтому, соответственно, будущее, вот оно примерно такое.
1: А если, в принципе, отойти от мессенджера Телеграма и затронуть тему донатов? Вот я последний раз донатил кому-то в интернете лет 8 назад, когда стрим по любимой игре смотрел, там 200 рублей закинул человеку. Это я понимаю, одна история. Но если вдруг этого человека со временем признают террористом, и, возможно, это произойдет там через месяц после того, как я ему денег направил, это все-таки будет как бы история, что закон обратной силы не имеет, или все-таки тоже возможны нюансы?
0: Насколько я читал подобные дела, речь все-таки идет попасть в этот промежуток времени. В прошлое пока еще не ходили. Но это было бы очень странно, если бы пошли бы в прошлое. У нас у всех много-много разных историй. Люди по-разному меняются, да, то есть, вот, условно говоря, здесь я там был военным, потом банкиром, потом чиновником, потом сейчас опять бизнесменом, да, то есть, и в какой стадии я там где-то что-то нарушу, никто не знает. На текущий момент все дела, которые я видел, все-таки они попадали по времени на то, что было уже принято решение об экстремизме либо о чем-то. Да? Вот. А тут главное учитывать то, что мы не всегда знаем. То есть тут, как бы, знаете, тут увиливают банки слегка. Да? Тут юридически-то, конечно, как я могу поддержать проплатить платеж, если это экстремистская организация, у нас банки не имеют права принимать деньги на эти счета, да, то есть, соответственно, здесь надо как-то хитро извернуться через криптули, да, то есть, ну, в данном случае, вот звезды Telegram, которые аналог денег все-таки имеют, хождение, их даже можно как-то, по-моему, вывести. Кто-то их скупает и выводит там деньги в кэш. Поэтому здесь надо просто аккуратно, и мне кажется, что если у людей есть вопросы, ничего не случится, если вы подождете несколько месяцев, пока не прояснится обстановка. Да? То есть для звездочек, для платных аккаунтов, кстати. Вот у меня платный аккаунт есть, да, то есть вот я сижу и думаю, вот если сейчас придет напоминалка, что надо продлевать, а буду ли я продлевать? Вот я, наверное, подожду, честно говоря, какое-то время, пока не будут разъяснительные истории.
1: Президент России Владимир Путин, в выпуске новостей тоже могли слышать, по поводу использования искусственного интеллекта в развитии общественного транспорта высказался, поручил, соответственно, активно использовать эти возможности, поскольку они могут кардинально повысить эффективность. В каких конкретно сферах? Это составление расписания, это беспилотные системы, это какие-то, я не знаю, проектирование маршрутов с помощью... Какой спектр применения у технологии?
0: Потрясающе. Владимир Владимирович проводил заседание Госсовета в Улан-Удэ по видеосвязи. Угу. Там как раз это заседание Госсовета было посвящено общественному транспорту. И мне безумно нравится, что Владимир Владимирович понимает, и четко формулировать задачи. И это каждая отрасль. Вообще, по идее, конечно же, можно вообще подняться наверх и сказать, каждой отрасли нужно внедрять искусственный интеллект. Другая история заключается в том, что почему выделен именно общественный транспорт. Общественный транспорт – это государственная история. Очень мало частных компаний, там, которые содержат автобусы, но это должны произойти какие-то там удивительные совпадения. Да? То есть, ну, есть маршрутки вроде бы частные, да? Но основная масса транспорта все-таки общественного – это государство. Так или иначе. Города, городские бюджеты, региональные бюджеты, федеральные бюджеты. И понятно, что чиновники не являются... Ну, для них это затраты, непонятная история, непонятно, как работает. Вообще мы подозрительные люди, они нас не любят. Да? То есть, давайте так скажем честно, да? Москва нас любит, надо отдать должное. И мы всегда, нам нравится в Москве, что у нас автобусы подъезжают, мы видим, когда они подъезжают. Мы видим, когда там платежи разные развиваются. Москва там улыбками что-то. Но регионы, конечно, выглядят в этом плане пессимистично. Вот. И поэтому Владимир Владимирович их пинает, потому что все-таки, давайте скажем, государственная история, не будет команды, да, то есть не пнешь, не полетит. Поэтому здесь... четко поставленная история. Я думаю, что если было бы совещание по финансам, Владимир Владимирович не так бы акцентировал внимание, потому что финансисты, там же есть прямой интерес, внедрили искусственный интеллект и еще больше кредитов населению надавали. Вот, поэтому там есть четкая корреляция между снижением затрат и увеличением доходности. Общественный транспорт не очевидная история, потому что, да, улучшение расписания, естественно, да, то есть улучшение расписания, прогнозы транспорта, управление общественным транспортом. В Москве, кстати, ЦОДД, Центр Организации Общественного Движения, как-то у них там называется, да?
1: Дорожного движения. Там.
0: Ощущение, что мы с вами попали в огромнейший активный дата-центр с экранами, с мониторами, и там, в общем-то, все это решается. Там, на самом деле, прогнозируются все эти пробки, и я москвич, могу сказать, что, конечно, пробки раздражают, но в сравнении с тем, как это было не, там, 5-7 лет назад, 8 лет назад, в Москве стало можно ездить. Что, в общем-то, неплохо достаточно, я бы сказал. Да? Вот, поэтому общественный транспорт – это важная история, особенно интеграционная. Да? Когда ты выходишь, едешь, и тебе железяка говорит, там, заплатите там, 50 рублей, и у вас будет сквозной проезд в течение часа, там, вы пешочком 5 минут идете до метро, проезжаете две остановочки, выходите, садитесь в автобус, ну и так далее. Да? То есть там есть много разных историй. Это все без современных средств. Автоматизация невозможна. А где есть средства автоматизации, там, безусловно, есть искусственный интеллект. Поэтому здесь только вот прям двумя руками за, а особенно внедрение именно там, где это, ну, вот, знаете, как бы, скажем, насильственно. Сами все чиновники делать ничего не будут.
1: И наряду с этим процессом нам необходимы, я так понимаю, еще и центры обработки данных, о которых говорят и в Госдуме. Антон Горелкин, в частности, об этом написал в своих соцсетях, о том, что правительству необходимо стимулировать спрос на российские решения путем, в том числе, и господдержки и строительства дата-центров. Где их можно разместить, учитывая, что у нас там в отдельных регионах есть еще и проблемы с электричеством, а такие вещи потребляют его достаточно прилично?
0: Ну, надо майнинг запретить окончательно, то есть, в общем-то, его не поддерживать, потому что это затраты электричества идут. А если так совсем серьезно говорить, то да, сейчас появился более интересный потребитель электричества, более эффективный потребитель, потому что что делает майнинг, мы с вами точно не знаем, да, то есть он превращает электричество в непонятно что, а при этом в том же Иркутске от этого страдают, у них дешевое электричество, и вот там расплодилось этих негодяев какое-то количество, вот, а, но при этом искусственный интеллект требует, знаете, как многие говорят, вот неожиданно искусственный интеллект споткнулся, а физический мир, да, то есть а это очень просто. Это электричество, это стоит доставка этого электричества. То есть можно, там, например, вырабатывать электричество, это же у нас в результате тепло идет, там есть атомные станции строим, это время занимает, да. Солнечное электричество там вроде бы тоже растет, но не так быстро, как развивается искусственный интеллект. А у нас там мы с вами там, что-нибудь поискали в чате GPT или в Алисе, да, бабах, сожгли дерево, например, да. Вот, поэтому строить надо. Прогнозы на развитие, они, знаете, как вот очень напоминают Клондайк, да, то есть, ну, все говорят, вот там гора, там из-за этого память в цене растет, хотя еще ничего не построили, да, то есть, говорят, там будет построено, там будет огромное, Маск выведет миллионы спутников серверов в небо, да, там тоже дата-центры в небе будут. То есть ощущение, что мы с вами попали в какой-то такой, знаете, вариант сказки Незнайка на Луне, я бы сказал, да, Вот. Хотя в данном случае впервые, наверное, это может даже реалистично. Может быть, это будет не миллион, может быть, это будет там сотня тысяч, но тем не менее очевидно, что куда-то все это идет. У нас, в отличие от, ну, представьте себе, какие дата-центры, то есть они производят тепло очень много, поэтому у того же Гугла, например, есть баржи, когда они плывут в воде, и водой остывает. Это тысячи серверов, которые на этой барже находятся. А у нас есть с вами вечная мерзлота. У нас с вами есть Мурманск, простите. У нас есть там Северный морской путь. Там можно строить все, что угодно. Есть Кольская атомная, да, то есть где электричество тоже много, и можно развивать. А другой вопрос, можно ли будет обеспечить? Я слышал много этих историй, что давайте дата-центр строить прямо на Северном полюсе, где похолоднее. Там другой вопрос, как его доставлять? Там же нужно кабеля проложить, да? Про кабеля мы с вами все примерно знаем в современное время. Их там взрывают и что-то с ними делают. Вот. Но в целом надо признать, что сама по себе индустрия IT понимает, что ей надо. И тут не трудно сказать, к чему призывает депутат Горелкин, да? Потому что вот как экономика построена, да? То есть вот условно говоря, у нас в свое время было достаточно большое количество льгот для айтишников. И мы развивались, и никому не мешает. Потом сейчас льготы убрали, мы немножечко притормозили. По-моему, по этому году или по прошлому, по первому полугодию, выручка сектора IT упала. Вот. Не потому, что мы там требуем себе льготы, а потому что, ну вот, я даже не очень понимаю, зачем государство налоги с нас, не такие деньги, но это создает некоторый геморрой. Вот. Поэтому я думаю, что в целом депутат Горелкин, давайте так, сформулировал, что мы тоже в тренде. Но еще раз повторюсь, это не от нас зависит. Нас не надо призывать строить дата-центры. Да? Мы строим их, когда нам надо. Да? Нам надо. Но кто-то же должен выделить место, кто-то должен подвести кабеля. Ну, инфраструктура должна быть. Нельзя же просто взять и построить в Антарктиде и там вот эти тысячи километров сами кладите кабеля. Так не работает модель. Все-таки государство должно построить дороги, а вокруг дорог уже строятся компании, магазины, которые потом платят налоги. Государство в долгую получает отдачу. Только государство может так инвестировать.
1: Очень любопытное заявление от финансового директора компании Cloudflare по поводу интернет-трафика, о том, что через 5 лет, уже через 5 лет, та доля контента интернет в интернете, которую генерируют люди, будет сравнима с ошибкой округления. В таком случае, в текущем виде интернет, как мы его знаем, он уже уходит в прошлое?
0: Ну, давайте так скажем. Значит, для меня было в свое время потрясением, когда я был молодым, да, что все, что написало человечество, может поместиться на флешку. Текст. Но тут пришло видео, пришло аудио, там уже объемы стали совершенно другими. Вот. Нас ждет впереди, и даже сейчас, то, что создает человек, в общем-то, уже там, роботы пишут больше текстов, чем человек создал, да, то есть, в большом счете. Хотя мы исправно приносим свои мысли в разные социальные сети, но в том объеме, в котором, если мы говорим про трафик, я хочу заметить, он говорит про трафик, не про произведенный контент. Видите, видео может весить 300 килобайт, если вы в Телеграме смотрите или в Максе, может весить 200 мегабайт, если вы смотрите на телевизоре просто дома, может весить пару гигабайт, если вы смотрите 4К, да, а может там весить и в 5 раз больше, если у вас огромное расширение. Поэтому, учитывая, что нас ждет трафик колоссальный от роботов, трафик колоссальный от беспилотных автомобилей, я не уверен, что там прям будет прям ошибка округления, но если мы примем за утверждение, что через 5 лет, да и сейчас, честно говоря, уже думаю, где-то рядом, да, через 5 лет большинство трафика создаваемого будет создаваться роботами для роботов, то это будет справедливое утверждение. Да, действительно. Еще раз, по поводу ошибки округления сомневаюсь. То есть все-таки мы с вами профессионально можем гадить в интернет, да, то есть выделять в него свои мысли, да, то есть и там оно будет, я уверен в этом. То есть, вот, но не ошибка округления все-таки.
1: В таком случае, ради чего этот трафик нам нужен? Он просто будет развиваться как часть некой большой модели? Нет. Целеполагание какое у этого?
0: Будет ехать автомобиль, да, то есть он будет сканировать все окружающие, ему надо убеждаться, где он находится. Там будет поток не с камер, скорее всего, это будет лидары, это будет, скорее всего, радиочастотные волны. Объем будет Ну, там, условно говоря, каждый автомобиль это будет 10 камер. Ну, так, если мы так представим. Это все будет падать куда-то сервера и будут обрабатываться. Мы с вами будем идти, а автомобиль будет уже что-то давать. И вот так вот. И все эти истории, да, ну, например, в Москве 300 тысяч камер. Представьте, какой это камер, причем, я думаю, сейчас же не 300 тысяч, их больше. Какой поток идет ежесекундно на сервера, да, то есть их будет больше, их будет 500 тысяч, потом вот миллион, потом будет два. Поэтому здесь это не трафик, который просто создается. Он, конечно, это не бесполезный трафик, это трафик на чемпионат мира по футболу, миллионы людей смотрят, они же тоже смотрят, извините, там, это же важная история, контент. Вот. Другой вопрос, что это для людей. А вот производственный трафик роботов, он будет большим. Роботы, которые будут у нас убираться, они будут учиться, они будут передавать контент на обучающие системы, чтобы если один робот обучился, там, не знаю, выкидывать мусор раздельно, да, то тут же все научатся все остальные. Но еще раз, это трафик между... Ну, как у нас телефон. Есть вот у нас телефон. Посмотрите, сколько он у вас жрет трафика, хотя вы ничего не делаете. Обновление программного обеспечения, Telegram что-то поджирает, и все потихонечку, чтобы нам с вами было удобно. Вот что очень важно. Да? То есть он всегда будет знать, что у вас в холодильнике, что у вас со здоровьем, если у вас часики есть, есть у вас что-то еще. Поэтому этот трафик не бесполезный.
1: Да, потом автоматический вызов скорой и то, что мы видели
0: само собой
1: в фантастических фильмах. Да. Благодарю вас за беседу, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Всем хорошего вечера. Оставайтесь на волне «Радио Спутник».
2: Клименко советует.

0: Завершение полетов на Международную космическую станцию. Контекст. Морально устарела, но еще продержится. Москва и Вашингтон продолжат перекрестные полеты на МКС до 2030 года. Они проходят с 2022 года и предусматривают смешанные экипажи, поддерживающие сверхсложный космический объект в работоспособном состоянии. Сроки его эксплуатации вышли. Крупнейшие космические державы строят свои станции. Роскосмос занимается созданием национальной орбитальной базы после выхода из проекта Международной космической станции. Она призвана не только стать своего рода форпостом для изучения Вселенной, но и гарантировать интересы Российской Федерации в сфере безопасности и экономики. 6 модулей базы планируется вывести на орбиту с 2027 по 2033 год. Историческое значение МКС трудно преуменьшить. Она стала платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости, в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В последние годы МКС способствовала развитию частной космической индустрии, но ее век подходит к концу. При этом Россия и США готовы объединить усилия в космической медицине и в рамках лунных программ.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 8 граждан Узбекистана погибли из-за удара ВСУ по Нижнекамску. Временные ограничения введены в аэропорту Ярославля. Петербург достиг показателей 2030 года по обновлению общественного транспорта. Подробности далее. Не только мирные граждане России, но и иностранцы страдают от терактов в ВСУ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, при ударе украинских войск по Нижнекамску погибли 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана. Около 20 иностранцев ранены. Захарова добавила, что Россия соболезнует родным иностранных граждан, которые погибли при атаке ВСУ на Нижнекамск. Ранее пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова сообщила, что этим утром Нижнекамск подвергся жестокой атаке вражеских БПЛА. Она осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. По последним данным, 13 человек погибли, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. В республике объявлен траур. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Добровольцы привлекаются для помощи спасателям и лесникам, которые борются в труднодоступной местности с пожаром у пляжа Инжир под Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее он заявил, что ночью из-за упавших обломков сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир. Возникли 2 очага возгорания в труднодоступной местности. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека из кемпинга. Утром пожар возобновился после падения обломков 2 дронов. Площадь возгорания составляло 15 гектаров. Тушение продолжается. Временные ограничения на прямой выпуск самолетов введены в аэропорту Ярославля, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее российская Минобороны информировала, что за 12 часов средства ПВО уничтожили 215 беспилотников ВСУ на территории России. Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области, сообщили в воздушных силах ВСУ. Отмечается, что пилот потерял управление во время пуска авиационной ракеты, из-за чего самолет загорелся. В результате сильного землетрясения в Колумбии погибли 111 человек, сообщил президент страны Абеларда де ла Эспрелия. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром. Его эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. Землетрясение нанесло ущерб более 1500 жилых зданиям. 37 были полностью разрушены. Кроме того, повреждены 18 центров здравоохранения. Охранение, 52 образовательных учреждения, 18 дорог и 7 аэропортов. Установленные президентским указом задачи по обновлению общественного транспорта к 2030 году уже выполнены в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Отмечается, что средний срок эксплуатации автобусов в Петербурге составляет 4 года, троллейбусов 5 лет, трамваев 12 лет. Благодаря обновлению парка пассажирского транспорта Петербург вышел в лидеры по выполнению требований доступности для маломобильных групп населения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Всем здравствуйте, меня зовут Алеша Тимофеев. Вы привыкли, наверное, что Генри Тигранович Радарян в это время по понедельникам в студии, но он в отпуске на 2 недели, так что не переживайте. И это раз, а во-вторых, это не отменяет, так сказать, интересного, познавательного и полезного эфира. А у нас с нами на прямой связи Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей, салют, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы забыли упомянуть, что все-таки наши эры, 2026 год.
2: Наши, да, совершенно верно. Наши эры, да. Хотя какая она уж наша, так-то положа руку на сердце? Как будто бы она не такая уж и наша, эта эра, нет?
3: Тут мы можем на часик дискуссию философскую развернуть с вами. Наша она не наша, но все-таки мы пока находимся в Нацгалактике, Млечный Путь. Наша, наверное, все-таки.
2: Справедливо. Да. Хорошо. Да, потому что действительно понятие времени, конечно, космическое в первую очередь, поэтому да, поэтому в этом смысле она точно наша. Так, ну что, давайте тогда к новостям. Ну, это тоже такие новости, как бы, и совсем не новости. Но в очередной раз, я не знаю, мы юбилейный какой-нибудь, 1054-й юбилейный раз, значит, заявляют, что в окружении Зеленского растет число коррупционных преступлений. Специализированная антикоррупционная прокуратура, мы помним, да, эти на Украине, так сказать, вот эти структуры, созданные американцами, которые должны выявлять коррупцию. Ну вот это...
3: Не совсем американцами, еще и европейцами, но европейцы там играют как бы подчиненную роль, хотя, честно говоря, не очень уверен. Там очень запутанная система, возможно, она именно запутана и создана, потому что там действуют разные команды от Европейского Союза, от Соединенных Штатов, и они иногда даже конфликтуют внутри. Я думаю, украинцев это очень устраивает.
2: Ну да, ну да. Значит, вот обвиняют, короче говоря, окружение Зеленского в росте числа коррупционных преступлений. Это Александр Клименко, руководитель вот этой структуры САП. Коррупция на Украине не уменьшается, она остается на том же уровне. Если говорить о топ-коррупции, то она растет, и государство демонстрирует то, что у него нет политической воли бороться с этой коррупцией надлежащим образом. Это обвинение в адрес Зеленского? Как это
3: считывать? Ну, давайте так. Всплеск коррупции происходит, как правило, в начале процесса, когда команда приступает, выстраивает коррупционные схемы, договаривается о суммах, финансовых потоках и так далее. И в самом конце, когда, как говорится, воруют все, потому что уже скоро уходят, и напоследок стараются уже даже не особенно скрываясь, отнюдь не резать косты, да, как принято в крупных корпорациях, а наоборот распихать по карманам как можно больше денег, ценностей и прочих преференций. Здесь я думаю, что мы являемся свидетелями как раз вот этого начала-конца. Но давайте я сразу скажу, что это начало-конца конкретной команды Зеленского. Вы, наверное, обратили внимание, что все чаще, во-первых, их принимают, во-вторых, сам Зеленский очень нервничает, не зря вот это его хаотическое передвижение по Европейскому Союзу и в Соединенные Штаты. У меня такое впечатление, что человечек, вот он не знает, он вернется из очередного зарубежного вояжа в страну или где-нибудь останется. Вот. Потому что я с таким удивлением потом его наблюдаю там в Киеве, но, правда, он часто записывает все свое вот это на фоне хромакея, поэтому не совсем понятно, где он находится. Вот. Но судя по тому, как бодро, помните, как у, по-моему, Жванецкого, да, что уж больно бодро откручивают колеса. Чувствую, не успею, да, с балкона, наблюдая за этим. Вот очень бодро стали принимать, очень бодро стали объявлять подозрения и, соответственно, предъявлять обвинения. Я думаю, да, мы сейчас свидетельствуем начало конца вот этой редакции украинской власти. А дальше будет другая редакция украинской власти, и не факт, что нам понравится вот следующая редакция. Потому что нам грозят Залужным, это человек, который очень глубоко пустил нацистские корни, он убежденный нацист, и нам грозят Федоровым, Михаилом, который до недавнего времени был министром обороны. Считается, что это проект больше Соединенных Штатов. Ну, судя по его аффилированности, там с разными карпами, масками и так далее. Вот, действительно похоже на это. Да, я так понимаю, что предстоит великая битва между Залужным и Федоровым, если выборы на Украине все-таки будут сделаны. И она будет с коррупционной подкладкой, то есть оба будут, в принципе, кидать камнями в команду Зеленского, сваливая на него все то, что произошло с Украиной за последнее время.
2: Да, вали все на меня, значит. Но ведь для этого должно что-то произойти. Ну, потому что кажется, ну, согласитесь со мной или нет, давайте это в качестве вопроса. Должно ли что-то произойти для этой смены, какое-то событие, какая-то точка слома? Потому что сейчас, несмотря на все эти обвинения и на наши с вами разговоры, ну, так сказать, что там? Ничего там Зеленскому как бы не угрожает. рейтинг по-прежнему там остается, какой у него там плюс-минус был. А по Европе гоняет, там с президентами, в том числе там с США, встречается. Как будто бы, так сказать, у него очень устойчивое положение.
3: А вот положение это как раз неустойчивое, это совершенно очевидно. То, что вы спросили очень точно, задали очень точный вопрос, что должно случиться для того, чтобы Зеленский ушел? Он должен получить личные гарантии безопасности. Угу. Возможно, личные гарантии безопасности для некоторых представителей своего окружения. Вот это именно то, чем занимается сейчас Зеленский. Попутно он думает, считает, что является вправе рассовывать, как я уже сказал, по карманам все, до чего он сейчас может дотянуться. Вот, собственно, его функция сейчас такова. Почему он как бы в безопасности, ну, это иллюзия на самом деле, да очень просто, потому что он взял в подельники очень много европейских, американских акторов. И он считает, что если с ним, не дай бог, что случится, там такое начнется, ну, сами понимаете, да, из швейцарских сейфов вдруг посыпятся разные бумаги. И в этом смысле он даже немножечко прав, потому что, скорее всего, вы помните, вот этот мгновенный акт атаки на НАБУ и САП, который очень не понравился американцам и европейцам со стороны претарианцев Зеленского, который как начался быстро, так и закончился быстро. Я думаю, что целью было не остановить работу этих ведомств, а скопировать либо изъять серверы, которые, в принципе, там были. Понятно, что все эти материалы все равно уходили и в Брюссель, и в Вашингтон, но получить огромный объем компрометирующей информации и на демократов в Соединенных Штатах, и на европейцев в Брюсселе, Зеленский это, собственно, и сделал. А потом, вы помните, да, ничего не произошло, потом тишина. Вот Зеленский сейчас, по сути, шантажирует демократов США и ребят из Брюсселя вот тем материалом, который, собственно, они сами и нарыли, на него в том числе.
2: Вот все равно кажется, что должно быть что-то еще. Но давайте назовем это типа волей, да? И я уж тут, правда, не знаю, к кому обращаться за этой самой волей. А почему? Ну, потому мы вспоминали вот и в студии «Радио Спутник», в частности, неоднократно, эту историю там с Бурисмой и Байденом, да, младшим. Но казалось бы, так сказать, вот тебе все на виду, чудовищное преступление в разгар предвыборной кампании. Ну, это должно было бы похоронить шансы Байдена на победу. Но ничего вообще, как будто бы ничего не произошло. Как будто бы ничего не про при доказанных, значит, коррупционных преступлениях. Я к тому, что вот для того, чтобы, так сказать, вот это все всплыло, не просто всплыло на поверхность, да, а имело какое-то значение, какую-то силу, для этого нужно что-то еще, что-то третье вот какое-то, да, что-то чья-то воля должна быть.
3: А вы не задумывались, почему, собственно, файлы Эпштейна были обнародованы, хотя в очень сильно порезанном виде? Это называется гомеопатия политическая в нашем случае. Лечи подобное подобным. Если что-то где-то там кому-то известно, вбрось немножко для того, чтобы на первый голод, так сказать, утолить информационный удосужий публики, а потом остальное закрась очень тщательно, закрась черным. Как вот, собственно, вот эти обнародовались файлы Эпштейна, помните, там списки иногда просто черные и так далее. А дальше объявляй все остальное, что будет вывалено в информационную среду конспирологии, и дискредитируй тех, кто вываливает. Все. По сути, это мы и наблюдали. Поэтому, когда вы говорите о том, что, ой, ну, хорошо бы, Бурисма, все дела, чтобы это как-то повлияло на мнение избирателей, я вас умоляю. Бурисма по сравнению с файлами Эпштейна, это так, детский лепет, игры в песочнице. Вот. И, в принципе, они могли повлиять на избирательный процесс. При нынешнем уровне контроля за информационными ресурсами на Западе.
2: Да, ну, в общем, скорее вы склонны думать, предполагать, что все-таки вот этот стакан коррупционных обвинений в адрес Зеленского и его окружения наполняется, и, в общем, это, конечно, возымеет в какой-то момент силу
3: в отношении судьбы Зеленского. Зеленский перешел в фазу человека, который будет пить из этого стакана известную коричневую консистенцию и говорить, ох, какой вкусный кофе. Вот, и все. Понимаете? И все. И дальше, я думаю, на самом деле, Зеленский в нашем случае это вообще в какой-то степени раб обстоятельств. Потому что бенефициарами его пребывания во власти являются очень много разных самых групп интересантов, начиная от загадочного Лондона, британцев, которых мы имеем в виду, но мы в данном случае имеем в виду конкретную разведку МИ-6, вот, которая очень активно курирует и контролирует самого Зеленского лично и его команду. А мы имеем в виду Елену Зеленскую, которая является финансовым альтер-эго Зеленского и которая, собственно, является распорядителем всех его финансовых средств. А, как рассказывают досужие наблюдатели, это подбирается уже к десятке миллиардов евро. Вот это благосостояние. То есть богатая женщина. Я удивлен, что она еще не Forbes. Вот. И так далее. Мы наблюдаем достаточно большое количество людей, которые сейчас в рассыпную бросились, кто в Израиль, кто в Соединенные Штаты, ну, Яценюк, Соединенные Штаты, Мендич в Израиле и так далее, когда при первых звуках, что называется, антикоррупционного набата со стороны НАБУ и САП. Поэтому вот в этой ситуации речь идет не о сохранении власти, уж не, тем более о реализации проекта «Украина», даже «Украина против России», потому что сейчас, по сути, мы воюем со всей натовской мощью. Де-факто. Ну, просто кнопки нажимают, возможно, люди. А, возможно, и даже не они кнопки нажимают на соответствующих пультах. Вот. Мы сейчас перешли к стадии открытого конфликта с коалицией западных стран. Это надо просто четко понимать, но нас убеждают, что мы еще воюем с Украиной и так далее. Хотя украинцы уже сами прекрасно понимают, что это не так.
2: Сейчас мы отдельно, давайте вот прям большой какой-то блок в нашей беседе посвятим, тем более, что там есть, так сказать, и инфоповод поговорить об этом подробнее. Значит, а пока, так сказать, вот новости, которые там вот с Ближним Востоком тоже, кстати, вот эта любопытная тема, что так или иначе действительно вот эти процессы военные, мировые, они, конечно, между собой все тесно переплетены и вот находят выражение иногда в каких-то таких необычных, что ли, проявлениях, да, ну, в частности, мы помним, что украинские силы нанесли удар по сухогрузу Ана иранскому, шедшему из Астрахани в иранский порт. Тогда погиб один иранский моряк, еще один получил ранение. Значит, Киев предоставил Тегерану, ну, как бы, улики, заявления, да, официальных лиц, да, которые должны с точки зрения Киева указывать на непреднамеренный удар, но Тегеран отвергает. Тегеран отвергает вот эти заявления, об этом говорит пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской Республики Исмаил Багаи. Говорит, что предоставленные украинской стороной объяснения неубедительны. Но это требует компенсации. Тут какое продолжение может нас ждать?
3: Продолжение следующее. Смотрите, на самом деле, во-первых, было три цели, по которым попали украинцы, и Тегеран действительно принял к сведению заявление украинской стороны, но, по моей информации, прощения не было. И Тегеран сделал очень интересное, совершенно определенное заявление о том, что мы располагаем информацией, что удар был нанесен преднамеренно. Это говорит о том, что извинения не приняты. Иран не хочет сейчас в открытую конфликтовать с Россией, потому что он не договорился с Китаем и с Россией о масштабе вовлечения в военные действия, возможно, против Украины. Но Иран готов это делать, опять же, по некоторой информации. То, что масштабирование конфликта на Украине и масштабирование конфликта на Ближнем Востоке начинает нахлёстываться друг на друга, это тоже факт. И с этим фактом ничего не сделаешь. Самое интересное, что почему-то, по какой-то необъяснимой мне пока причине, Зеленский сам способствовал этому процессу. Он сам рыскал по Ближнему Востоку, напрашиваясь на то, чтобы поучаствовать в антииранской борьбе. То есть предлагал свои дроны, своих специалистов и так далее. В некоторых странах он даже преуспел. Правда, они потом об этом пожалели, по моей информации. Вот. То, что эти конфликты будут масштабироваться и дальше перехлёстываться, это уже медицинский факт. Этого уже не избежать, к сожалению. И то, что оба эти конфликта, они надолго, это тоже, к сожалению, факт. Они могут сойти в какой-то степени на нет, в том смысле, что взять паузу. Но они не прекратятся. Это совершенно очевидно. Надо настраиваться на долгий путь. Другое дело, что да, в какой-то момент они могут быть подморожены, когда мировая экономика и основные бенефициары вот этого вооруженного конфликта сочтут, что, ну да, действительно, наверное, надо немножечко повременить. Вот тогда переговоры, перемирие, сисфайр, возможно, какой-нибудь там остановка огня на линии соприкосновения. Вот это все, может быть, будет. Хотя, если честно, для Ирана и для России вот подобный исход развития, вернее, такое развитие событий, оно неблагоприятно. Всем понятно, что подобного рода вещи делаются для того, чтобы перевооружиться и с новыми силами, что называется, броситься на Иран и Россию. И самое интересное, что главной целью, главным призом этого конфликта является отнюдь не Россия и Иран, хотя они тоже. Пограбить Иран и Россию коалиция желающих очень желала бы, извините за тавтологию такую. Но главной целью является ослабление Китая, потому что считается, что и именно Иран и Россия...
2: А не Европа, Алексей Алексеевич?
3: Нет. Иран и Россия являются причиной вот этого быстро растущего экономического потенциала Китая. Поэтому хотят нас выключить для того, чтобы сдержать развитие Китая, а в лучшем случае, конечно же, в военном смысле его подавить. Вот насколько я понимаю логику нынешней геополитики.
2: А почему не Европы? Ведь на самом деле Европа пока проигрывает, ну вот начиная, так сказать, вот началось СВО, потом иранская война, давайте, или заварушка, не знаю, как ее характеризовать. Значит, пока Европа, конечно, теряет больше, чем Китай. И слабеет Европа, вот темпами слабеет Европа, конечно же, быстрее.
3: И если вы расскажете это европейским акторам, они посмеются. Вот. Они считают, что Европа по-прежнему райский сад. У них есть определенные мелкие проблемы в виде мигрантов. У них есть проблемы в виде возможной конфронтации с Россией. У них есть Китай на горизонте. Но они пока не видят особенных проблем. Более того, они видят в этих конфликтах, в этих неурядицах, хороший способ удержать во власти ту линейку лидеров, которые сейчас находятся у власти, это Урсула фон дер Ляйен прежде всего и так далее, возможно, которая поменяется на Эммануэля Макрона в 2009 году, а может раньше. Они считают, что именно развитие ВПК, они же от Украины средства перебросили на развитие собственных ВПК. Очень серьезно мотивируя тем, что Украина, продержитесь, а мы через некоторое время патронов подвезем. Вот. Они считают, что это запустит европейскую экономику. А там уже можно будет рассчитывать на определенные контрибуции со стороны России в виде дешевых энергоносителей. Вот, мне кажется, главное вредное убеждение, которое из их головы не выбить, это то, что с Россией можно договориться на любом этапе конфликта. Вот это у них в башке забито, висит. И они, честно говоря, слабо понимают логику российского руководства и, самое важное, не хотят понимать. Вот эти указанные мною вещи я считаю главной слабостью европейской политики. Как результат, она, как человек, который зашел в казино и просто поставил все свое состояние на ближайшем стол в игру, которую он не очень хорошо играет, и проиграл. Может проиграть, а может и выиграть. Вот посмотрим, на самом деле, как сыграет вот такая случайная ставка Европейского Союза. Но при этом у них есть действительно убеждение в том, что они, в конце концов, останутся в выигрыше.
2: Да, любопытно. Ну, хорошо, я посмотрел, тут Саудовская Аравия на первом месте по поставкам сырой нефти в Китай 7,4, на втором месте Россия, а третье, четвертое — Канада и США. Канада и США. Канада 4,4, США 4,1, да. Из Ирака 3,5, Иран на 10-м месте по поставкам.
3: Я бы, честно говоря, на вот эти официальные сводки не особенно обращал внимание, потому что нелегально из Ирана вывозится гораздо больше нефти. Угу. Ну да, на 10-м, и Иран тоже не против, что они на 10-м месте, потому что санкции и все такое.
2: Да. Так, а что тут еще? Ну, Израиль, мы знаем, отверг план Трампа по урегулированию в секторе Газа. Короче говоря, там много каких-то происходит вещей.
3: Мы помним, это называется движуха, да.
2: Да, мы помним, что Трамп отказался, значит, от применения силы. В это же самое время Иран подписал соглашение на вход и выход в этих...
3: Как отказался? Не совсем отказался. Он же отказался по той причине, что ракеты кончились, как его Пентагон. За что Хексит получил по ушам. Вот, потому что Трамп не был предупрежден, что у него ракет-то на самом деле нет. После этого Дональд Фредович, на самом деле, так очень оперативно сориентировался и говорит, да-да-да, мы, иранцы нас попросили о перемирии. Иранцы такие, постойте, мы ничего не просили. Нет-нет, попросили о перемирии, я согласился, самое интересное, говорит Дональд Трамп. Он еще красавец, молодец. Я буду скучать по нему, когда он, к сожалению, неизбежно скоро покинет президентский пост.
2: Но вы имеете в виду, так сказать, в рамках отведенного ему срока президентских полномочий?
3: Да, нет, я не уверен. Дело в том, что у демократов на Трампа после ноября, как они считают, они победят и в верхней, и в нижней палате Конгресса, у них большие планы на Трампа. Они хотят его связать, выставить на площади и кидать в него тухлыми яйцами и помидорами. Вот что хотят демократы. И, судя по всему, у них это получится. Дело в том, что Трамп очень сильно подставляется с вот манипулированной инсайдерской информацией на рынке, незаконным обогащением. Вот это все будет ему предъявляться. Даже если он лично уйдет от ответственности, что я вполне допускаю, это ну, таковы, так сказать, особенности американского правосудия. Самого себя можно помиловать. Вот. То его окружение, конечно же, будет страдать. Это будет такое страдающее средневековье.
2: А если выиграет? Вот тут тоже давайте оценим. Значит, да, Трамп говорит,
3: где он может выиграть?
2: В новой стратегии Белого дома оказывать экономическое давление на Иран вместо военного. Ну, дескать, там экономика... Ну, экономика, надо же тоже признать. Экономика Ирана пострадала в результате нанесения ударов. Ну, что тут? Это действительно так. Вот эта стратегия с переносом акцента с силового на экономическое давление. Мы знаем, что Иран на протяжении многих десятков лет находится под санкциями. Но все-таки не было такого, ну, разрушения инфраструктуры и прочего-прочего. Вот тут у Трампа есть шансы, так сказать, на какой-то другой исход, не такой, как вот получился в результате с силовым давлением.
3: Ну, вы уже упомянули о том, что Иран очень долго находится под экономическими санкциями, то есть его пытаются удушить уже очень давно. И Иран настолько уже накачал мышцы шеи, что души его не души, там только, по-моему, удовольствие от этого получает, потому что, ну, как бы, ну, уже не удушит. Удушья никакого он не испытывает. Это раз. Второе. Я думаю, что Иран воспользуется данной ситуацией, он уже начал пользоваться, он уже начал собирать средства с разных стран на восстановление своей инфраструктуры, которая будет новенькая, блестящая и вполне будет себе современной. Вот, поэтому разрушение – это не только такой деструктивный, негативный фактор, это еще и возможность просто обновить инфраструктуру, сделать ее более заглубленной, изощренной, и в конце концов Иран свои деньги получит все равно, как это всегда и было. Иран вообще-то развивающаяся страна, а не какое-то, как его пытаются представить в западных медиа, какое-то средневековье там и так далее. Надо просто в Иране побывать, чтобы понять, что все, что о нем пишет западная пресса, это просто полная чушь.
2: Про Израиль тогда сразу после новостей поговорим, вот про этот Ближний Восток, и перейдем к кажущейся неизбежной большой войне. Алексей Мухин с нами на прямой связи, скоро вернемся в прямой эфир.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Один человек погиб, еще один пострадал при атаке БПЛА на автозаправочный комплекс в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, повреждены 3 жилых дома, 6 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой автомобиль в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, Синоватском, Шахтерском, Володарском и Волновахском муниципальных округах. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Председатель комиссии «Эффективная транспортная система» Госсовета России, глава Бурятии Алексей Цидина, в ходе заседания Президиума Госсовета предложил президенту Владимиру Путину запустить в пилотном режиме перевозки не по графику, а по запросу для малонаселенных пунктов. Глава государства сегодня работает в Улан-Удэ. Российский лидер в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. МИД ФРГ указал на действие двусторонних соглашений между Россией и Германией в связи с попытками отдельных немецких политических сил инициировать закрытие российской

0: законодательством, запрещающим поставки летального оружия странам, ведущим активные боевые конфликты. Об этом сообщила местная газета со ссылкой на слова представителя МИД. 8 августа Владимир Зеленский в видеоинтервью украинским СМИ публично запросил у Южной Кореи системы ПВО. Тодд Бланш официально приведен к присяге и вступил в должность генерального прокурора США, сообщил пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. Ранее Сенат утвердил кандидатуру Бланша на пост генпрокурора с минимальным перевесом голосов – 50 против 49. Бланш исполнял обязанности генерального прокурора с апреля, когда в отставку ушла его предшественница Памела Бунди. До перехода на госслужбу он в качестве адвоката представлял интересы американского лидера Дональда Трампа. Генеральный прокурор штата одновременно возглавляет Министерство юстиции страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Продолжаем прямой эфир. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин с нами на прямой связи. Алексей Алексеевич, еще раз привет.
3: Еще раз добрый.
2: Так, про Израиль договорились сказать пару слов. Значит, Израиль отвергает план Трампа по урегулированию в секторе Газа. И кажется, что вот в очередной уже тоже какой-нибудь юбилейный раз мы видим некое расхождение между Израилем и его, или там между США и его главным союзником в регионе. Тут тоже, так сказать, вот и для региона, и для Израиля. Вот позиция Трампа, она про что и чем может закончиться?
3: Я думаю, что это результат внутренних противоречий, которые к этому времени сложились между Трампом и Нетаньяху. Милые бронятся, только тешатся, конечно, потому что не только в Трампе дело. У Израиля очень разветвленное и очень мощное лобби внутри Соединенных Штатов. Но проблемой Израиля является то, что есть и антиизраильское лобби, тоже еврейское, будете смеяться. Только эта часть еврейского лобби считает, что Соединенные Штаты являются землей обетованной для евреев, а поддержка Израиля ставит Штаты на, ну, скажем так, во-первых, вводит в расходы неимоверные, во-вторых, может быть роковой с той точки зрения, что Штаты могут потерять контроль в регионе вообще, что, кстати, происходит. Так что вот эта часть еврейского лобби, она оказалась права в конце концов. А вот произраильское лобби, оно очень мощное. И, конечно же, не в Трампе дело, хотя именно Трампу принадлежит возможная идея вот этого пресловутого Board of Peace, Совет мира, который пытается сейчас заниматься восстановлением сектора Газа. Но проблема, еще раз, в том, что Израиль еще с сектором Газа не закончил. Он не закончил разрушение инфраструктуры, которая не позволит палестинцам или жителям сектора Газа вернуться на эти территории. То есть Трамп торопится, давайте завершим, потому что у меня выборы в ноябре, потому что мне нужно закончить свою президентскую каденцию все-таки в мирном ключе, а не развязав еще пару-тройку даже войн отдельных. Посмотрите на Венесуэлу, да, как мы все красиво сделали. Как бы говорит Трамп Нетаньяху. А Нетаньяху говорит, ребята, мы еще не закончили, они еще по норам там внутри сидят, и поэтому нужно так, чтобы забетонировать уж навсегда это все дело. Вот, собственно, и вся проблема. Нетаньяху не торопится, он говорит, мне нужно время, а Трамп торопится. Вот и все противоречия. В целом, они в одном направлении думают.
2: В Израиле выборы в этом году. Вот сейчас в октябре парламентские...
3: В октябре, да.
2: Да, парламентские выборы. И понятно, что в этом смысле Нетаньяху тоже пытается консолидировать там свой электорат, да, с непримиримой позицией. Насколько она, так сказать, может быть, вот эта тактика успешной в рамках выборов?
3: Я понял, за Израиль не скажу, но Нетаньяху есть вполне четкие обязательства перед радикалами израильскими, которые, собственно, его исподвигают. Хотя он сам радикал, безусловно. Вот. Но при этом у него еще есть группа, которая не позволит ему отступить или вильнуть. Вот. Поэтому Нетаньяху, может быть, и хотел. Может быть, там, когда они с Трампом остаются один на один, Нетаньяху теребит его за пуговицу и говорит, слушай, Дональд, я бы...

0: хотел, возможно, все это остановить и дать Совету мира развернуть уже там глобальное строительство. Но я не могу, потому что есть там какой-нибудь Бецалель Смотрич, да, который ну, вообще о мире даже говорить не хочет. Вот. И в этой связи Нетаньяху, в принципе, он заложник этой ситуации. Ну, плюс там еще есть вполне себе серьезная угроза реализации уголовных дел и его адрес, если конфликт закончится. И здесь Нетаньяху тоже, так, ну, как бы он не особенно Трампа и уговаривает, в смысле, все это прекратить, потому что он заинтересован в том, что конфликт продолжался. Здесь тоже надо быть, не надо быть особенно циничным мерзавцем, чтобы понять, что у Нетаньяху-то особых вариантов нет. Прекращается конфликт, он садится в тюрьму. Но кому же хочется?
1: А вот так про
0: Хотя,
1: Трампа...
0: честно говоря, я думаю, что он просто релоцируется в Соединенные Штаты, где его семья уже давно живет под охраной. Вот. И как бы забудет об этом, о этих уголовных делах, как о страшном сне просто, и все.
1: Про Трампа пару заявлений его, и тогда к этой большой теме, которую мы анонсировали. Значит, Трамп говорит, что станет последним президентом-республиканцем, если демократы победят. И еще называет выборы президента в США полным бардаком, ну, критикует, короче говоря, устройство выборов в США. Появятся ли, так сказать, какие-то поправки в Конституции американской, ну, не знаю, какие-то слова дополнительные, которые позволят что-то там?
0: Знаете, я бы пошутил по поводу того, что эти политтехнологи американские, которые работали на выборах 1996 года в России и выбирали Ельцина, помните, голосуя, то проиграешь,
1: да.
0: коммунистический реванш и так далее, что они сейчас советуют Трампу объявлять себя лучшим Лениным всех времен и народов, говорить о том, что борец с коммунизмом – это он, и, ну вот как бы все совмещается в одном, да? И вот весь этот тезисный ряд, который он производит, но... Блин, эти ребята, политтехнологи, были демократами и, в принципе, не могут работать на Трампа. Хотя, если честно, вот американский политтехнолог – это существо, по-моему, абсолютно беспартийное. Вот. Тем не менее, мы должны учитывать, что Дональд Трамп сейчас оставляет, он хочет оставить, оставляет яркий след в политической истории. Я думаю, что это будет раздел курьезы. Вот, в политической истории, в учебниках политической истории. Но Трамп, возможно, есть какая-то у него тактика, с помощью которой он хочет выпрыгнуть из тех ям, которые уже вырыли ему, понатыкали внизу кольев, смазали их ядами самых разных сортов и интенсивности. Но Трамп хочет выйти из этой ситуации сухим из воды. Мы это увидим, начиная с ноября 2026 года. И до конца его каденции в 2028 году мы, собственно, это увидим. Как он это сможет сделать? А может, и не сможет. Я еще раз говорю, я буду очень скучать по этому парню, потому что он действительно оставил яркий след в политической истории Соединенных
1: Это
0: Штатов.
1: правда.
0: Насчет вот этого я последний президент-республиканец там и так далее. Но это все, честно говоря, просто поза. Давайте к этому относиться как к театральщине, плохой театральщине.
1: Не знаю, да, Трамп в этом смысле, конечно, феномен, это точно, железобетонно, и кажется, вот как его могли выбрать, а с другой стороны, его не могли выбрать, ну, типа, как его, вот Америка могла выбрать. Да,
0: хотите, я вам расскажу одну интереснейшую историю?
1: Да.
0: В 16-м году
1: давайте.
0: Посольство Соединенных Штатов пригласило ряд российских экспертов, политологов, наблюдать за итогами выборов в Соединенных Штатах. Тогда, я напомню, Трамп и Хиллари Клинтон, собственно, и американцы, тогда было абсолютно демократическое посольство в Соединенных Штатах, возглавлял его Джон Тефт, очень видный идеолог цветных революций, очень умный дядька, на самом деле. И вот это было раннее утро, потому что в Соединенных Штатах это был конец как бы вот голосования. Они сделали огромный стенд, где должны были зажигаться там огоньки, кто где побеждает и так далее. Джон Тефт произнес речь об американской демократии, о том, что это светоч, это надежда всего мира и так далее. А потом началось голосование, собственно. И надо было просто видеть, как опадали лица буквально у тех, кто присутствовал на этом мероприятии. Потому что стало очень быстро очевидно в течение там полутора часов, что Трамп побеждает. И это было обрушение не только вот настроения просто, что многие в посольстве понимали, что это конец их карьеры. Так и произошло. Вот. Но и они начали понимать, что с Америкой что-то пошло не так, что-то сломалось. Это Америка сломалась, несите другую. Был реванш в виде Джона, о, Господи, простите, Джозефа Байдена. Джозефа Байдена был реванш с 20 по 24 год, но это только усугубило ситуацию, потому что стало абсолютно понятным, что демократы у власти не удерживаются. Что пошло не так? Мне кажется, честно говоря, что США, многие эксперты, в том числе и я, говорили о том, что США ждет та же судьба, что и Советский Союз. Вот нельзя же объяснить, что такое сломалось в проекте советском, что такая огромная страна, мощная, она просто оказалась колоссом на глиняных ногах. У Соединенных Штатов это тоже занимает достаточно долгое время. И тоже были надежды на реванш, тоже были надежды на то, что все сохранится и так далее. Но нет. Судя по всему, США рушатся. И этот процесс уже не остановить. Поэтому в какой-то степени, я не говорю, что завтра мы не проснемся и такие, о, Соединенных Штатов нет больше на свете. Нет, нет, они будут продолжаться, они будут существовать. Ведь Советский Союз продолжается в Российской Федерации.
1: В головах, в первую очередь, да.
0: Не только в головах, да, но и в других разных вещах и так далее. И Соединенные Штаты Америки также будут продолжаться еще достаточно, возможно, долгое время. Только это уже не будет те Соединенные Штаты, которые конкурировали с Советским Союзом и, как они считают, победили в холодной войне. С этим надо просто понять и получить то, что западные страны получили от развала Советского Союза. Они кормились на этом, ну, начиная с того, что приписали себе победу в холодной войне, в ресурсы очень многие получили практически за даром и так далее. Они кормились очень долго. Они кормились 15 лет на этом всем. Возможно, теперь пришло наше время покормиться на обломках Соединенных Штатов.
1: Не знаю,
0: надо,
1: честно
0: может,
1: говоря,
0: подумать.
1: Не знаю. То, что там есть вот эти проблемы, параллельные там, или очень схожие с развалом, с крушением Советского Союза, это, ну, так сказать, это, наверное, действительно так. Мы все это, там даже не специалисты есть, не видят, там, то чувствуют, да, некое, вот эти идеологические перегибы на местах, которые противоречат, ну, как бы, реальности и здравому смыслу. Ну, то есть мы говорим одно, да, а на самом деле там на кухнях там и в реальности все по-другому. Это...
0: Только в Соединенных Штатах то же самое сейчас.
1: Да-да, я ровно об этом говорю, да.
0: Да-да-да. Но знаете, в чем разница? Советский Союз, распадаясь, так как это было ресурсное государство, распадаясь, он отдал огромное количество ресурсов на откуп. То есть это было просто клондайк. Можно было какое-то время жить, как бы, ну, совершенно не напрягаясь, что, кстати, и происходило. Многие наши крупные собственники, многие из которых релоцировались сейчас, они как раз этим и занимались. Жили на, так сказать, развалинах. Это очень хорошо напоминало Стругацких, да, в этом смысле, знаменитый роман. Так вот, возвращаясь к Соединенным Штатам, у меня возникает вопрос, а что, как бы, Соединенные Штаты оставляют? Долги, громадные долги, IT-пузырь из компаний IT, которые не производят ничего, а просто владеют патентами и технологиями. Ну, технологии — это тоже весьма странно, потому что отмени патентную систему Соединенных Штатов, и все. И, ну, просто, чисто из любви к искусству, что называется. Потому что Соединенные Штаты в свое время очень много людей переманили либо воспользовались результатами их интеллектуальных трудов, просто фиксируя его за собой, фиксируя вот это право за собой, с этого получая определенную маржу. Вот отмени патентную систему, имея в виду вот огромное количество долгов внешних и внутренних, кстати, в Соединенных Штатах, что останется на развалинах этой, простите, империи? После СССР осталось огромное количество физических ресурсов, на которых очень многие страны неплохо жили долгое время. А что останется от США? Гамбургеры? Я не знаю, что там еще.
1: Это тоже не знаю. Я не сторонник преуменьшать.
0: По-моему, везде уже такой кризис.
1: Ну, слушайте, Старлинки.
0: Что даже странно.
1: Старлинки.
0: Я, честно говоря, очень долго размышлял,
1: да.
0: Что оставят Соединенные Штаты миру. Дороги, может быть, железные? Ну, нет.
1: Нет.
0: Там достаточно серьезный развал, да. Может быть, я не знаю, там право, так нет, они его отменили, они ввели правила, которые сами не могут сформулировать. Вот я, честно говоря, теряюсь. Вот здесь, как политолог,
1: Ну, хватит вам,
0: как
1: ну, Алексей
0: наблюдатель,
1: Алексеевич,
0: я
1: ну,
0: теряюсь,
1: культура,
0: что же
1: слушайте,
0: Соединенные Штаты оставят миру, если не
1: Одиссея,
0: молятся.
1: Одиссея Нолана, не знаю, значит, этот Канье Уэст с гастролями по всему миру, собирающий там просто по столько, сколько ни один национальный музыкант не собирает на этих стадионах, значит. Но в джинсы, телефоны, старлинки, искусственный интеллект, соцсети, которые там придуманы. Да там все придумано. Ну, что мы будем говорить-то? Все технологически, это пузырь. Конечно, пузырь, но мы в нем живем и им активно пользуемся. Так что не знаю. Так, давайте к этому, к визиту Зеленского в Сербию. И не столько визиту Зеленского, сколько к заявлению Вучича. Мне лично импонируют люди, которые пытаются привлечь внимание к кажущемуся неизбежным трындецу, простите мне этот термин. И вот Вучич говорит, мы на краю. Мы на краю, говорит он, обращаясь к Европе. Почему меня не импонирует? Потому что это все равно попытка не просто привлечь внимание, но типа, понятно, что мы же ничего не можем сделать, да? Но он хотя бы говорит об этом. Я хотя бы попытался. У него будет оправдание потом после грибка, в котором, так сказать, все-все сгорит. Он скажет, ну я попытался, я об этом говорил. А все остальные не говорят, а только, так сказать, подбрасывают как каких-то дровишек. Вы согласны с оценкой Вучча, что мы все находимся на краю?
0: Ну, давайте так. Мы должны учитывать, что ситуация в Сербии сейчас, она аховая по той простой причине, что Сербия, руководство Сербии сломалось. Оно сказало, ну хорошо, все, ладно, мы вступаем в Европейский Союз, делайте, что
1: так,
0: хотите.
1: Алексей Алексеевич, я прошу прощения, у нас что-то... Алексей Алексеевич, вы слышите
0: Сербии,
1: меня?
0: Ввести санкции против
1: Алексей
0: России.
1: Алексей Алексеевич, давайте
0: то
1: мы
0: есть
1: сейчас...
0: делать все...
1: Не слышит. Давайте мы попробуем переподсоединиться. У нас проблемы какие-то со связью, и нас не слышит Алексей Алексеевич. И мы, к сожалению, теряем и картинку, и звук. Мы сейчас переподключимся, так сказать, и продолжим разговор аппаратный. Скажите, пожалуйста, когда это произойдет мне в уши. Слушателям как раз есть возможность напомнить про Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Там есть возможности выходить на обратную связь, задавать вопросы, комментировать. Да, обязательно воспользуйтесь ею. Так, насколько я понимаю, вот мы уже сейчас переподключились. Значит, Сербия перестала быть тезис, да, завершающий тезис в предыдущем блоке, который говорит нам Алексей Алексеевич, Сербия перестала управляться самой Сербией. Любопытный тезис, у меня есть что об этом сказать. Мы помним, значит, конечно, все, что происходило с конца 90-х годов в Сербии, и мы помним, как она менялась. Если в конце 90-х годов, вот один из таких понятных примеров, понятных для каждого из нас, понятных для каждого из нас. Значит, если в конце 90-х невозможно было представить Белград, например, с Макдональдсами, то теперь, так сказать, это неотъемлемая часть. И в этом смысле кажется, что сербы сами в каком-то смысле отказываются от того, чтобы управлять. Алексей Алексеевич подсоединился к нам снова. Продолжайте.
0: Да. Мы вернулись, да.
1: Да.
0: Смотрите, действительно, сейчас вот мы увидим, насколько Брюссель разозлился вот этой вот непокорностью сербов, которые находятся в аховой ситуации. Я напомню, что Сербия, она со всех сторон окружена, у нее нет выхода к морю, и она со всех сторон окружена странами ЕС и НАТО. По сути, технически Россия помочь Сербии-то мало чем может в этой связи. И я думаю, что сербское руководство просто устало. Оно утомилось вот этим противостоянием, и сейчас Вучич так, ну, говорит, ну хорошо, ладно, вот давайте делайте, что хотите. И вот сейчас мы будем наблюдать то, как НАТО, как Европейский Союз, будет оттаптываться на Сербии. Как он будет показывать свою власть и все остальное. Приезд Зеленского в Сербию, он не был необходимостью. Там подписали какое-то совершенно третьеразрядное соглашение по АПК, ну, которое ну, не имеет отношения. Но Зеленский приехал унижать Вучича. Я не знаю, насколько это ему удалось, но мне кажется, что в результате сербский истеблишмент, он получит и позор, и войну. Как вот завещали великие мыслители прошлого. в чем будет состоять война? В том, что Сербию заставят так или иначе участвовать в военных действиях против Российской Федерации. Раз. Второе. В чем позор? В том, что 75-80% населения Сербии все-таки пророссийски настроены. И властям Сербии придется объяснять им, почему это необходимо. Почему кружевные трусики и Шенген? Потому что Шенген — это главное волшебное слово, которое там, в принципе, звучало на постсоветском пространстве всегда. Почему кружевные трусики так важны для сербского населения? И, внимание, в конце концов, скорее всего, с ослаблением власти в Брюсселе будет обратное движение. Сербия, скорее всего, даже если ее втащат, успеют втащить Европейский Союз, Сербия возглавит движение сопротивления Брюсселю. И это будет, ну, скажем так, возможно, поводом для очередных серьезных военных конфликтов уже на территории остатков Европейского Союза.
1: Ну, это как-то так. Далеко как-то вы, да, но любопытное. Любопытно. Но я к тому, я просто говорил о том, что сербы сами поменялись. И вот эти масштабные протесты против, помните, да, на вокзале катастрофы вот этой случившейся.
0: Да, да, да. Это произошло ровно потому, что в Сербии огромное количество прозападных НКО. Да. И сотрудники этих прозападных НКО с удовольствием за деньги, ну, на зарплате находясь, выходят и образуют основную массу. За ними подтягиваются студенты, которым, в принципе, вообще абсолютно все равно, лишь бы побузить и так далее. И получается картинка, которая якобы свидетельствует о непопулярности Вучича, хотя на самом деле он достаточно популярный политик в Сербии. Кстати, он, судя по всему, постарается остаться во власти, будь то премьером, либо в какой-то еще ипостаси.
1: Но если мы хорошо вот от геополитических вот этих, ну, не то чтобы отойдем вещей, обратим внимание как бы на формулировки, да, Вуччи, который предрекает начало большой войны в Европе. Вот, Алексей Алексеевич, что можно сделать, чтобы вот это кажущееся неизбежным все-таки не случилось?
0: А зачем мешать историческому процессу? Если Европейский Союз, он видит смысл своего существования, смысл разрешения конфликтов и решения многих своих проблем в виде войны с Российской Федерацией, мы это никак остановить не сможем. Более того, если мы будем подставлять руки, что, дескать, останавливая это все дело, мы рискуем просто этих рук лишиться. Понимаете? На самом деле здесь нужно немножечко увеличивать потихоньку буферную зону, о которой говорил президент, и внимательно следить за тем, что происходит на территории уже теперь вероятного противника. Самое интересное, что не мы его назначили, этого противника. Мы-то вполне себе доброжелательно относились к Европе всегда, и понимая, что мы есть большая часть Европы географически. Но нас объявили врагами. И не надо это принимать, потому что это чушь полная. Но учитывать вот этот негативный настрой, конечно же, нужно. Потом самое интересное в другом. Мы уже в первой части нашей беседы говорили о том, что в голове европейцев все-таки сидит, что с русскими можно в любой момент договориться, в любой момент конфликта имеется в виду. Угу. Вот уже руки занесены над кнопками, да, ядерное оружие, переговоры. Помните, как в фильме «Пираты Карибского моря»? Когда все плохо, переговоры. Ну вот приблизительно так же это и звучит сейчас.
1: Но есть такая, да, это вот вторая часть вопроса, как бы в виде размышления, которое я хотел с вами обсудить, что иногда действительно кажется, что вот это эмоциональное запугивание для манипуляции, да, оно, ну, так сказать, вот неизбежность войны, это цель, чтобы вот сделать это кажущимся, да, вот эту самую неизбежность для того, чтобы потом, так сказать, была возможность отскочить куда-то назад.
0: Для того, чтобы обмануть население, для того, чтобы выставить его на деньги, а в Европе, кстати, основной денежный авуар, это несколько триллионов евро, он хранится в карманах населения. Вот эти деньги надо сейчас, Брюссель пытается выманить из карманов. А как это можно сделать? Только создав ситуацию неизбежности конфликта, и население такое: а, слушайте, ну все равно умрем, давайте мы сейчас их потратим, а давайте вот сейчас что-нибудь так гульнем напоследок. Вот, собственно, такой нехитрый расчет у Брюсселя, он, по-моему, вполне очевиден.
1: А наивное представление, вопрос это Алёше, наивное представление о том, что вот если что-то там людям сказать такое, Ну, типа, что война – это плохо, например, да, и что в войне могут погибнуть какое-то количество людей. Это может каким-то образом повлиять на политику, и, так сказать, это совсем наивное представление? Или все-таки...
0: Ну, вопрос от Алёши к Алёше, да?
1: Да.
0: Нет,
1: да.
0: это не наивное представление, но просто эта стадия принятия, что война – это плохо, она наступает, как правило, к сожалению, после большой войны, после большого военного конфликта с многочисленными жертвами. И человечество такое... Блин, так это же плохо, на самом деле. Как это плохо, все, посмотрите, сколько народу погибло. И такие, слушайте, давайте ООН создадим. Ну вот, к сожалению, такова природа человека. Ну, ничего не учит, а ходьба по граблям, это вообще не только наше свойство, это свойство, по-моему, любого государства, любого общества гражданского.
1: Спасибо, спасибо, Алексей Алексеевич, как всегда, классно, интересно. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на прямой связи. Пока-пока.

знать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Схинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Трамп отказал Ирану в компенсации, выдвинув встречные требования о возмещении ущерба. Искусственную кожу человека для лечения тяжелых ожогов разрабатывают в Бурятии. Подробности далее. Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Веселая Лопань, сообщает оперштаб Белгородской области. Отмечается, что бригада скорой доставляет мужчину в областную клиническую больницу. Кроме того, по данным оперативного штаба, в поселке Октябрьске вследствие детонации БПЛА разбиты окна двух частных домов, повреждены два гаража и автомобиль. В селе Белянка Шебекинского округа от атаки дрона повреждена машина, а в селе Вознесеновка при ударе в ПВ дрона произошло возгорание автомобиля, которое было потушено. Подчеркивается, что в Шебекино дрон сдетонировал возле частного дома, а там повреждены фасад, забор, автомобиль и прицеп. Член финской национально-консервативной партии «Альянс Свободы» Армандо Мема назвал удар по Нижнекамску еще одним военным преступлением киевского режима, совершенным при поддержке Европейского Союза. Политик также подчеркнул свое глубокое возмущение подобными нападениями на мирных жителей и указал на последствия таких шагов для Запада и Украины. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова сообщила, что этим утром Нижнекамск подвергся жестокой атаке вражескими БПЛА. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. США не станут выплачивать Ирану компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе операции против Исламской Республики, однако требуют от Тегерана выплаты денег семьям жертв и американским военным, погибшим и пострадавшим не только в ходе нынешней эскалации, но и за предыдущие годы, заявил президент штатов Дональд Трамп. Как утверждает хозяин Белого дома, вопрос компенсации иранской стране никогда ранее не поднимался в ходе переговоров или встреч представителей Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что теперь он требует от своих представителей включить вопрос выплаты компенсации со стороны Исламской Республики во все будущие переговоры. Он добавил, что будет требовать компенсации семьям погибших в ходе протестов в Иране. Представитель сухопутных войск США подтвердил РИА Новости назначение бригадного генерала Джона Маунтфорда на должность временного куратора поставок оружия Украине и управления американскими войсками на восточном фланге НАТО вместо внезапно отстраненного генерал-лейтенанта Чарльза Костенцы. При этом ранее Сенат США утвердил назначение генерал-майора Томаса Фелти на должность нового командующего 5-м корпусом с октября этого года. Искусственную кожу человека, предотвращающую шрамы и сокращающую срок заживления вдвое, разрабатывают в Бурятии для лечения тяжелых ожогов, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе визита в Улан-Удэ провел встречу с Цыденовым. В частности, глава Бурятии рассказала о сфере здравоохранения в регионе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а со мной в студии политолог, востоковед Карина Александровна Геворкян. Карина Александровна...
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Wall Street Journal сделала публикацию, касающуюся Ирана, Соединенных Штатов и потенциальной ядерной сделки, которой, как пишет коллеги как раз из этого издания со ссылкой на неназванных американских чиновников, Трамп добиваться не будет, мол, мы там все удары уже нанесли. При президентстве Трампа никаких ядерных прорывов, ядерного оружия у Тегерана не будет, а дальше уже не очень нас это интересует. Насколько можно вот из того, что я сейчас рассказал, верить этим публикациям? Действительно, Трамп, который заявлял, что вот ядерная сделка, вопрос ядерного оружия – это принципиальный вопрос, я там спасаю США от страшной угрозы, и выполнил он то, что хотел.
3: Знаете, наша задача с вами обсуждать актуальные события. Это прекрасно, что «Спутник» вот берет эти острые актуальные темы, заявления, какие-то штрихи драматургии политической и так далее. Но мы перестанем понимать, что происходит, и сложно будет это дело комментировать, если мы не понимаем основные тенденции. Вот если посмотреть, ну, по крайней мере, со спутника Земли, я так думаю, вот с такой хотя бы высоты, то надо сказать, что просто, друзья, вот сограждане, соотечественники, дело в том, что, да, мир вступил в эпоху великих потрясений. Вот. И выживут самые умные, самые сильные, имеющие большую стратегию, потому что любой политик и военный, да, он действует на оперативном, тактическом и стратегическом уровне. Но есть страны с большой стратегией, и Россия относится к странам с большой стратегией, поэтому у нас самая большая территория и довольно много ресурсов. При том, что вечная проблема – это не дураки и дороги, а огромная территория и дефицит населения. Поэтому это наша беда. Вот, ну, бывает, да, бодливой корове бог рог не дает. То есть есть преимущества, но и есть определенные проблемы. И у каждого большого игрока существуют вот аналогичные проблемы. Поэтому сейчас обостряется новая большая игра, в которой, скажем так, те силы, которые раньше были консолидированы глобалистские, в этих условиях, естественно, те, кто раньше действовал консолидированно и консенсусно, начинают дробиться, драться между собой и столбить участки на глобусе в плане своих позиций геостратегических. И в том числе, естественно, помимо всего прочего, борются за реальные активы. Я причисляю к реальным активам в том числе и вот эти геостратегические позиции на глобусе, скажем, это проливы, да, через которые идет вся мировая торговля и реальные товары. На самом деле, вот все, что касается этого реального сектора, проводки через весь, по всему миру, только 10% от финансовых проводок. Поэтому понятно, что финансовая мировая система все-таки в какой-то момент накроется медным тазом. Неизбежно просто то, что 90% этого всего, они просто нарисованы или на, как накликанные, да, нули на экране. Вот. А в связи с этим вот это все дело и обостряется. Значит, Трамп в этом смысле отнюдь не мальчик. И понятно, что ему представлялось, что сохранение позиции на Ближнем Востоке, где серьезные торговые пути пролегают через Ормузский пролив, да, это все-таки нефть и газ, а Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий канал и контроль в этих регионах, они обеспечивают в том числе и реальные доходы. Вот, потому что одно дело цена не на нефтяные фьючерсы, а другое дело на физическую нефть. Одно дело цена на вот это виртуальное золото, а другое дело на живое золото, которое сейчас, между прочим, вывозится из, в том числе, это серые запасы. Ну, это многие хранили, да, потому что собственных запасов у Объединенных Арабских Эмиратов не так и много, 6 миллионов. Что-то такое 6. Вот я не помню.
2: Ну, давайте пока.
3: Тон, что ли? Поищу. Да. Я просто не спец в этом деле. Народ, не смейтесь надо мной, пожалуйста. В общем, они небольшие относительно. Но дело в том, что в Саудовской Аравии многие субъекты, и частные лица, и компании хранили свои запасы. Там очень интересно. Но сейчас они вывозят. Вот это тоже
2: официальный запас Центробанка Эмиратов 75 тонн примерно.
3: 75 тонн, ага. Вот я помнила, что там было 6 какая-то цифра, значит, вот да. Поэтому это не очень много. Поэтому, ну, ясно, что они вывозят. Вот просто физически золото вывозят. А это означает, раз золото вывозят, значит, регион будет оставаться горячим. Ну, один из признаков, я хочу сказать. Вот, потому что это реальный актив. Золотой запас – это реальный актив. Угу. Вот. Что бы там кто ни говорил. Поэтому, возвращаясь к Трампу и вашему вопросу, вот эта преамбула, она, ну, необходима. Мы сейчас видим по картинке, что Соединенным Штатам не удается сохранить полностью свои позиции в регионе, потому что Иран имеет выигрышное геостратегическое положение, с одной стороны. С другой стороны, это не договоренность между Тегераном и Вашингтоном, да, или Муджтабой Хаменеи, верховным руководителем, и Трампом, как президентом Соединенных Штатов. Но мы уже видим, что Европейский Союз, Европу в целом, включая Британские острова, сажают на голодный углеводородный паёк. Вот. И в этом смысле, как ни странно, это выгодно Соединенным Штатам. То есть Иран за Соединенные Штаты, собственно говоря, лишил Европу вот такого серьезного дохода. Поэтому Трамп за бешеные деньги может американские энергоносители в Европу поставлять. То же самое и с нами, да, вот в связи с санкциями, которые наложены на наши углеводороды, в том числе углеводородную отрасль и так далее. Это ему выгодно, потому что раздеть и обезжирить Европу, ну, в общем, и колонизировать эту Европу, в общем, он вполне заинтересован. А с другой стороны, мы видим, что и глобальные силы раскололись, и, в общем-то, не все интересы совпадают, они раскололись на страты. Поэтому есть у Ирана ядерное оружие, нет у Ирана ядерного оружия. Это дымовая завеса. Потому что по понятным причинам у Ирана в любом случае не может быть такого критического количества ядерного оружия для нападения на другие страны. Какое необходимо? Для того, чтобы ответить, да, и нанести серьезный ущерб. Может быть, но не для того, чтобы применять его в наступательных целях. А для наступательных целей у Ирана есть все необходимые вооружения, включая беспилотные системы и ракетные вооружения, очень продвинутые. Поэтому это фигура речи, с моей точки зрения. О чем сейчас реально идет разговор? Иранцы требуют компенсации в 300 миллиардов за понесенный ущерб и разморозки 100 миллиардов долларов. Поэтому Трамп все время говорит, они все про деньги, все про деньги. Вот. И это условия иранцев. Про ядерное оружие, опять же, и для иранцев это тоже фигура речи, потому что либо они его уже произвели, либо они его могут произвести по щелчку практически, потому что никаких проблем. Носители для ядерного оружия у них есть. Вот. Все остальное тоже, знаете, больше фигура речи. Вот, поэтому этим больше прикрываются. А что касается того же Армуза и Баб-эль-Мандеба, я напомню, что когда все начиналось весной, да, 28 февраля, вот, и продолжалось весной эти удары по Ирану, но иранцы заявили, что будет вам и Армуз, вот, будет тебе белка и свисток, значит, и Баб-эль-Мандеб, и Гибралтар. Вот. И события в Сеуте, да, испанской, которая находится, такой эксклав испанский на территории Марокко, это не абы что. Вот. Хотя американцы сейчас все время всякие видеоролики размещают о том, что испанским властям не удалось справиться и выставить вот эту толпу 70-тысячную, но они все время показывают каких-то негров, Вот. А негров в этой толпе не было вообще ни одного. Они уже несколько роликов разместили, но все время негры у них там. Ну, не было там негров, понимаете, среди марокканцев. Ни одного. То есть испанским властям с этим делом удалось справиться. А почему важна Сеута? Дело в том, что не в Гибралтаре, а именно в Сеуте. Суда, выходящие из Средиземного моря и входящие в Средиземное море, заправляются, получают провиант, воду и углеводороды. Это очень серьезный порт, испанский, который обеспечивает суда, проходящие через Гибралтар. И я напомню, что Санчес в свое время никакие удары израильско-американские не поддержал, осудил Израиль по части все, что связано с действиями Израиля в секторе Газа, да, не предоставил американцам свои аэродромы и военные базы для ударов по Ирану. Вот, и его сильно ругали за это.
2: И, видимо, не только ругали теперь, да. Еще и погрозили,
3: да,
2: таким образом.
3: Да, но он получил, как я понимаю, хорошую разведывательную информацию, потому что в самой Испании не было вспышки мигрантских бунтов на основной территории. Вот, и вот дальше такой вот Марокко, которая запустила своих юношей, там прям видно... Они без груза, без сумок, без всего вообще. А вот в Сеуту в это... И надо сказать, что испанцы усилили силовую составляющую. И даже попытки некоторых сил, а я не исключаю действия того же Израиля, кстати, у которого свои отношения с... очень близкие с марокканскими властями. Марокко – это одна из мусульманских стран, которые Израиль всячески поддерживает. И, по-моему, вот эти соглашения Авраама и прочее, прочее. Но это действительно достаточно союзная для Израиля страна. Вот, несмотря на то, что в Сеуте какие-то там 50 человек вышли с упреками в адрес испанского правительства, я думаю, это не меняет картинки. И не делает, и какую-то не привносят новизну. Но тут надо понимать, почему это все так взаимосвязано. Потому что многие удивились, когда иранцы сказали про Гибралтар. Ибо где Иран, посмотреть на карту, где Гибралтар, да? Вот. Но тут как-то, в общем, хорошим специалистам пришлось вспомнить, что Алжир, соседний с Марокко, поддерживает фронт Полисарио. Народ, посмотрите, что такое фронт Полисарио. Вот, это проблема для Марокко. Вот, это очень интересно. Вот, и, в общем-то, у иранцев, у которых есть свои базы в Африке и отношения с африканскими странами, включая, например, Сомали, вот, и в этом смысле йеменские хуситы взаимодействуют с Сомали в вопросах Баб-эль-Мандебского пролива. Вот. А Израиль признает независимость Сомалиленда, то есть это сепаратисты внутри Сомали, с которыми сомалийское правительство не согласно. Посмотрите на узел, который заворачивается. Вопрос, могли ли иранцы через третьи, четвертые страны поддержать фронт Полисарио? Я думаю, теоретически да. Вот сейчас ругают Вучича за то, что он там... Ну, некоторые наши там особо ретивые,
2: фотографии очень такие, не радостные.
3: За то,
2: оттуда.
3: Что, да, Вучич тут с Зеленским встретился. Но, извините, в 25-м году наша служба внешней разведки сообщила, что оружие Украине Сербия продает через третьи страны. Поэтому, простите, господа, да, есть черный рынок, в том числе, да, Даркнет, все вооружения и прочее. В общем, это все... Вопрос решаемый, как говорится, да, задача решаема. Вот. Посмотрите, как охватывает, очень интересно, да, вот как нагреваются разные точки. Вот, вот на этой полосе, вот, которая как бы Иран, Турция, Средиземное море. Турция только что заключила соглашение с Пакистаном и Саудовской Аравией а-ля НАТО, да, там прям вот по пятому пункту, что нападение на одну страну будет нападением, считаться нападением на всех. Тут же хуситы ударили по Саудовской Аравии. Вот, и иранцы хихикнули сразу же и сказали, ну, иди ваше ядерное оружие, что вы хотите этим сказать? Очень любопытно то, что происходит, да.
2: Да, может, как раз Вучич и имел большую войну, говоря как раз ближневосточный регион.
3: Ну, знаете, Вучич говорил о том, что попытка европейцев и Брюсселя эскалировать ситуацию на театре военных действий Украина вот, в отношении России, что она глубоко ошибочна. И тут он прав, и говорил он совершенно искренне. Но он делает то, что может, потому что на него надавили, и, видимо, в мае, когда он был в Пекине, с моей точки зрения, он не мог не проконсультироваться с Си Цзиньпином, несмотря на то, что торговый оборот там между Китаем и Сербией это 10 миллиардов, но торговый, да, экспорт Китая в Европу это к 400 миллиардам. Это большая цифра. И Сербия для Китая очень важна в логистическом плане. Китай строит там серьезные железные дороги, коммуникации к Венгрии и так далее. Вот. Поэтому я думаю, да, и Китай даже, представляете, если Китай, вот мы спина к спине, а по поводу Белграда Си Цзиньпин сказал, что у нас стальная дружба. Ничего себе, да? Ну, я думаю, что Вучич сверял часы Си Цзиньпином и, наверное, жаловался, что на него сильно давят Брюссель и вообще Европа. Он же, в общем-то, в кольце, он фактически в блокаде, у него нет выхода.
2: Там и протесты на местах,
3: моря, да,
2: которые у него...
3: Да, и он, наверное, спросил или посоветовался со старшим товарищем Си Цзиньпин, его старше, в конце концов. Вот. И я думаю, что какой-то намек китайская сторона сделала, что от того, что он примет Зеленского в Белграде, ситуация реальности не особо изменится. Вот, поэтому ничего страшного. Угу. Вот, поэтому не стоит нам слишком на это обращать, я так считаю, слишком обращать внимание, потому что, возможно, там для самого Зеленского вот эта площадка Белград как переговорная площадка в будущем, он же тоже, в общем, понял, что он расходная фигура в какой-то момент может стать. Хотя сейчас, с моей точки зрения, на него сделала ставку самая активная часть тех самых глобалистов, которые мечтают воссоздать британскую Ост-Индскую компанию 2.0, все это дело страховать, на этом деле зарабатывать. И так далее. То есть, и эта же страта, надо сказать, делает ставку и на Нетаньяху. Вот. Ну и не может игнорировать, в том числе, Иран, который готов страховать суда, проходящие через Армуз, а также компании, которые проложили интернет-кабели через Армуз. Вот. Иран настаивает на том, что страхование должно осуществляться иранской стороной. Иран хочет на этом заработать. И в этом смысле вот эти вот глобалисты, которые хотят контролировать мир через Ост-Индскую компанию 2.0, да, и через, в том числе, зарабатывать на страхование, это сильная часть, скажем, возможностей именно глобального Лондона. Я сейчас не о правительстве, которое должно заниматься интересами своего населения. Оно на них давно плюнуло. Вот, поэтому населению там очень нехорошо. Даже людям среднего класса и богатого среднего класса. Это многие знают. Это реальная ситуация. Вот они сейчас борются за позиции на глобусе. Вот. И они бы хотели превратить те же Соединенные Штаты в такой ЧВК, который обслуживает эту Ост-Индскую компанию. Вот. Трамп этого не хочет, это понятно. Он усиливает сейчас свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И не случайно в Маниле подбросили несколько гробов с изуродованными изображениями как высшего руководителя Китая, так и крупных китайских чиновников. То есть не случайно Трамп делает ставку на и спасает иену, кстати, в ущерб Европе. То есть Европу как-то потихоньку так мягко сажают на пятую точку. Я прошу прощения, да. Вот, то есть сейчас надо, вот невозможно даже комментировать события, связанные с Ираном, да, вот вы то спросили.
2: В отрыве от общемировых событий.
3: Да, в отрыве вот от этих процессов, они все взаимосвязаны. Потому что если мы начнем судить, как бы условно говоря, находясь на русско-центричных позициях, на иран-центричных, на американ-центричных, нам не будут понятны эти тенденции и набирающие обороты процесса. Вот. Как я развернуто вам отвечала.
2: У нас чуть меньше 3 минут остается. Такой Давайте. Вопрос хотел бы еще задать. Вот говоря о ситуации, как раз если мы возьмем непосредственно Иран и Соединенные Штаты. Получается, что как будто остановка конфликта на текущем этапе, во всяком случае у меня такое впечатление сложилось, невыгодно ни одной из сторон.
3: Вы знаете, Трампу выгодно как-то выдернуться и освободить свои ресурсы для Дальнего Востока. Не для того, чтобы затеять войну против Китая, а для того, чтобы поддерживать своих союзников и прокси, условно, страны-прокси, которые имеют претензии к Китаю. Их там немало, это и Филиппины, это очень многие страны. Да, я не хочу сейчас их перечислять, и я не специалист по Дальнему Востоку. Вот. Но для него это важно, потому что в реальности Иран показал, что не сломается. И, по сути, вооружение Америка расстреляла очень серьезные арсеналы. И несмотря на то, что, да, многие американские средства массовой информации известные и авторитетные пишут о том, что арсеналы пусты, но они, конечно, не совсем пусты, но, в общем... Но расходовать пришлось много, поэтому с Ираном связываться не очень хочется. Поэтому только что министр Аракчи, министр иностранных дел Ирана, и спикер парламента уже получили приглашение в Исламабад, который готов, видимо, продолжать встречи или организовывать встречи с американской стороной. Они еще не вылетели, неизвестна дата, когда они вылетят, но приглашение уже есть. А это означает, что и американская сторона готова вести переговоры.
2: В таком случае, перед перерывом хотел бы так небольшой вопрос тоже подвесить. Если Трампу выгодно сейчас выйти из конфликта, но он все говорит о том, что просят в Иране разблокировку активов. Позволит он это сделать, разблокировать активы или нет?
3: Знаете, иранцы просят много, да, для того, чтобы получить что-то. Вот, по крайней мере, это будет показатель. Ему важно сохранить лицо, вот, потому что многое в этом мире все-таки строится на мифах о мощи и силе. Вот, но мы об этом поговорим.
2: Да, востоковед-политолог Корене Геворгян в эфире «Радио Спутник». Потом продолжим прямой эфир. Не переключайтесь.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру».
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио «Спутник». Новости».
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин прилетел в Новосибирск, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин посетил столицу Бурятии Улан-Удэ, где провел заседание Президиума Государственного Совета России по вопросам развития общественного транспорта в стране и встретился с главой региона Алексеем Цыденовым. Кроме того, президент в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината и встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами. Протестная волна в Молдавии на фоне энергокризиса и бездействия властей будет усиливаться. Об этом заявил бывший премьер страны, лидер оппозиционной либерально-демократической партии Владимир Филат. Он напомнил, что общественное давление уже приводило к отставкам чиновников и публичному обсуждению скандальных решений. Ранее в Молдавии прошли акции протеста против повышенного тарифа, повышения тарифов на природный газ. Госкомпания «Энергоком» 15 июля обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть все возможности для масштабной эскалации конфликта с Ираном, если американская страна посчитает нужным пойти на такой шаг. Он также отверг идею выплаты компенсации Ирану за разрушения, причиненные атаками штатов. Трамп подчеркнул, что если Тегеран может просить о компенсации, то у США есть такое право за ущерб, который они нанесли за 50-летний период. Кроме того, хозяин Белого дома утверждает, что американские силы контролируют Ормузский пролив. Он закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран.

0: народной арене значительно вырос. Швыдкой выразил непоколебимую солидарность России с кубинским народом и передал от российского лидера Владимира Путина брату Фиделя Кастро, бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, пожелания здоровья, благополучия и бодрости духа. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а со мной в студии политолог, востоковед Карине Геворгян. Карина Александровна, еще раз вас приветствую.
3: Взаимно.
2: Мы закончили предыдущую получасовку на теме заблокированных иранских активов, разблокировки которых Тегеран требует от США для того, чтобы мир заключить. И в таком случае пойдет ли на это Трамп? Если да, как он будет продавать такие решения собственному избирателю? Потому что победители вряд ли активы разблокируют побежденной стороне.
3: Ну, часть было такой момент разблокировки активов, кстати, при Байдене. Во время вот этого перемирия что-то там, небольшие суммы. На самом деле, иранцы хотят, и я так понимаю, они достаточно трезво мыслят, и они считают, что они вполне могут возместить и потом потребовать свои активы. А у них, кстати, реальные есть активы. Например, вот я привожу в пример, что меня в свое время поразило, что 15% в энергетике, атомной энергетике Франции у них. Слушайте, это много, правда? Вот, у них довольно много серьезных, вот таких реальных, тоже финансовых, но подкрепленных активов. И они с них ничего, никаких дивидендов уже много десятилетий не получают. Вот. Но они понимают, что они вернут это все, как только страна станет мировой державой. Об этом, кстати, написал Дмитрий Анатольевич Медведев даже. Он как-то в открытую, да, прямо рубанул, что у Ирана есть ядерное оружие, и есть это Ормуз, да, и есть термоядерное, это Баб-эль-Мандеб, да. Но и он же писал о том, что и многие писали, американские эксперты о том, что вы вообще наделали, дали Ирану возможность все-таки подойти к уровню мировой державы, при том, что эта страна она большая, да, продвинутая достаточно, то есть развитая, ну, 90 миллионов населения, а при этом геостратегическое положение дает ей возможность претендовать на много больше. Это то, о чем постоянно говорил Эрдоган, но у него таких возможностей, как у иранцев, нет. Понимаете? Эрдоган говорил, мир больше пяти, Турция, значит, следующий 21 век, век Турции и так далее. Ну, что-то как-то он перестал это дело повторять. Может быть, следующий век – это век Ирана. Вот. А иранцы так смотрели, сказали, ну-ну, да, и на деле показали. И они ждали, в общем-то, этих, они готовились к этим ударам и оказались к ним готовы. Вот. То, что сейчас Трамп говорит о том, что да у нас такие санкции, такая блокада – да, но тот же Пакистан, тем не менее, пропускает грузы, там есть логистика. Через Среднюю Азию из Пекина до Тегерана все по железным дорогам тоже есть логистика. Да, это не спасает полностью страну. Конечно, иранцы очень заинтересованы в разблокировании для себя морских коммуникаций. Ну, понимаете, они уже как бы закусили у дела, и, в принципе, основная часть населения понимает цели, ну, достаточно жестких людей, которые входят в руководящие управленческие органы страны. И тут, с одной стороны, иранцы совершенно не скрывают именно там иранские эксперты, журналисты, они

0: достаточно так пренебрежительно иногда о собственном президенте Пизышке, они говорят. Да даже и о том же спикере парламента Галибафе. Говорят, вообще надоели эти реформаторы, все время они договориться хотят и прочее, прочее. Но они и не скрывают этой полемики внутри страны и в парламенте. Из чего можно все-таки сделать вывод, что это немножечко игра в доброго и злого следователя. Вот, потому что все-таки главой страны является Моджтаба Хаменеи, а что он там думает, а поскольку он крайне редко выступает и выступает с очень такими, ну, как это сказать, пафосно-фундаментальными, но туманными заявлениями, которые не позволяют говорить, так подпишите вы или не подпишите. Отмените вы фетву на запрещающее производство ядерного оружия или нет? И вот дальше начинается интрига, и иранцам она выгодна, эта интрига. Вот, как я считаю. Вот, они выдержат. Россия направляет в том числе в Иран гуманитарную помощь, несмотря на то, что Россия и Китай обвиняют в том, что они поставляют Ирану информацию со спутников и вооружения. Но я напомню, что у Ирана есть собственные спутники, в том числе запущенные российской стороной. Это, между прочим, прописано в наших договорах двусторонних. Что тут такого? Ну да. Вот. Так что я далеко ушла от заданного вопроса, но надеюсь, что в целом становится понятным. Заплатят? Да, вопрос у меня сохраняется. Вот Байден, при Байдене, Америка покупала иранскую тяжелую воду, потому что считала, что она очень высокого качества. Дейтерия это, да, вот это самое. А сейчас покупает Америка? Она же у нас покупает обогащенный уран.
1: Покупает.
0: А, ну да, а воду у Ирана покупают? А иранцы продают?
1: Вопрос.
0: Да вы понимаете, вот нет ответа, да. Русь, дай ответ, да. Иран, дай ответ. Не дают ответа. Вот, поэтому, понимаете, вот за рамками таких громких демаршей и заявлений там какие-то такие странности кроются. Вот, а сели, ну, было такое, да, вот дочку Лори Джани, она доктор медицинских наук, кардиолог, врач и так далее. Но про нее говорили, да, она в Соединенных Штатах преподает и работает. И ей якобы вот с нее контракты не продлили, она улетела в Иран. Но там группы медиков иранских работают. Я народу говорю, вы понимаете, как только много чего затихнет, медицинский туризм, я вас уверяю, это будет тропа очень интересная, открытая. И, скажем, в отличие от Израиля, который вот, судя по тому, что мы тут гражданины Израиля в России судим, да, в том числе подвязался на трансплантации, иранцы, наверное, как мне представляется, очень... А там другие сферы в системе медицинской. Это кардиология в основном и онкология. Вот. Они там достаточно продвинуты. Поэтому, ну, мы не знаем, как это все будет разворачиваться.
1: Но есть рычаги для того, чтобы повлиять на процесс у иранцев,
0: да,
1: в том числе.
0: Или иранцы, там, скажем, им разблокируют 2 миллиарда, скажут, ну, нате вам, да. А при этом иранцы смогут получить то, что они хотели. Они уже в парламенте приняли закон об администрации Ормузского пролива. Вот, явно совершенно расколотая элита Омана, потому что часть действует в рамках, то есть в кильватере вот этого глобального Лондона, о котором я сказала, а часть пытается с иранцами договориться, объясняя, что это не самое перспективное, а лучше все-таки с иранцами договориться и совместно осуществлять, да, функционирование этого самого Ормузского пролива. Вот. И мало им не кажется, потому что сейчас нефтяное пятно, там было поражено судно с нефтью, да, танкер с нефтью, нефтяное пятно уже ближется к берегам Омана. А Оман очень благополучный, одно из очень благополучных государств и очень богатых на Аравийском полуострове. Поэтому бог его знает, как фишка ляжет. Но иранцы сказали, не хотите, не надо, все будем брать сами. То есть они под любым соусом страхования, лоцманы. Извините, турецкий, этот самый Босфор и Дарданеллы тоже международные проливы. Uh-huh. И Турция, ее лоцманы, что справедливо совершенно, потому что они, он очень узкий Босфор. Вот, проводят большие суда и малые суда через это. И берут деньги. С нас они должны были брать 25% от той цены, которую требуют с других. За, они это в 1984 году турки нам пообещали. И до 2024 года это действовало. Они брали 25%. Но в 2024 году, в октябре, они... решили брать с нас 100%. А вот в 84-м они нам дали такую льготу 75%. Знаете, за что? Только за обещание поставлять Турцию газ.
1: Как оно все поменялось-то,
0: да,
1: со временем.
0: Да, вот так вот. Да.
1: Ну, говоря о ситуации вокруг Ормузского пролива и то, чем она еще не заканчивается, но...
0: Ну что, иранцы тоже будут брать, да, это, да, и будут назначат эту цену прохода.
1: Трамп все-таки переформатировал мировую торговлю энергоресурсами, в том числе таким способом.
0: Да, да, но у него тоже очень серьезная и сложная задача. Ему нужно опередить, он не хочет быть под этим глобальным Лондоном, хотя некоторые наши эксперты, даже достаточно высокого уровня, что мне известно, они говорили о том, что вот приехал Карл и якобы нагнул Трампа и так далее. Мне, я не считаю так, вот, потому что ни с чего вообще голоса говорил Карл. Понимаете, а кто такой Карл? И надо вспоминать, в какие ассоциации входит королевская, в том числе королевская семья в мире. Все уже забыли про Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом. Там, понимаете, вот и куда он переметнется? Вот он тоже на разных стульях сидит. Ну, озвучил он мнение вот этого своего глобального Лондона. Трамп сделал вид, что внимательно к этому прислушивается. А так ли это будет? Так ли будут разворачиваться события? Потому что все говорят, что это Сталин, но никто не может найти, где же это Сталин сказал, что есть логика намерения, а есть логика обстоятельств. Знаете, логика обстоятельств такова, что даже стихийные бедствия в таких великих потрясениях становятся политическим фактором. Ну и не только, конечно, при потрясениях. Иногда большие стихийные бедствия – это политический фактор или социально-политический, скажем, фактор. Так что все будет становиться политическим фактором. И вся ситуация все время будет меняться. Вот, потому что понятно, что когда, как это, кормовая база схлопывается, понимаете, каждый за себя. И поэтому даже те, кто раньше действовал вместе – как многие сетевые структуры, они начнут раскалываться, и они уже раскалываются, это неизбежно. Вот почему в русских сказках, да и вообще в сказках, зло не побеждает? Потому что на грани победы, когда оно уже побеждает, оно между собой начинает делить результаты этой будущей победы. Вот, и ссорятся, и поэтому, может быть, и маломощный, но герой умудряется победить это зло, потому что оно между собой ссорится.
1: Да, те, кто
0: здесь
1: за
0: то же
1: добро,
0: самое, это, кстати, наблюдение очень точное.
1: Говоря о событиях, тоже любопытная новость была о том, что Турция помешала Израилю и Моссаду допустить некие волнения внутри иранского общества, потому что там присутствовали курды. Насколько это действительно мог случиться, такой сценарий, что аж двоих чиновников из Моссада на другие посты перевели?
0: Знаете, вот тут тоже у несведущего человека масса может возникнуть соблазнов вот так вот медийно это комментировать, знаете, публицистично к этому подойти. Первый тезис. Когда мы говорим «курды», это мы сказали как «славяне». Я понятно сейчас говорю?
1: Угу. Очень обобщенно.
0: Даже в Турции существуют две не сливающиеся традиционно группы курдов, одни, которые потомки кочевых курдов, а другие потомки оседлых. Между собой ненависть у них такая, как «мама, не горюй». Вот. А потомки кочевых курдов больше турки, чем любые турки. Вот. А потомки оседлых страдали от вот своих кочевых братьев так, что они это запомнили навсегда. Вот. Поэтому, например, разговоры вот во время геноцида армян, что это курды были, это были кочевые курды, которые терроризировали своих же оседлых собратьев, а оседлые армян, например, спасали. Точно так же, как азербайджанцы Кызылбаши тоже спасали армян за то, что армяне спасали их от геноцида шиитов в Османской империи. Вот. Мало кто у нас это знает, я поэтому на всякий случай, вот народ думает, что вот армяне и азербайджанцы вечно находятся в каких-то очень недавние контры, и я надеюсь, недолго будут они как бы существовать. У них нет корней у этих контр, несмотря на всю пропаганду, которая там существует. Вот. А теперь иранские курды. От вот этих вот кочевых курдов, которые жили на территории и живут, их потомки, на территории современного Ирака, а он был частью Османской империи, все время нападали на иранских курдов, которых спасала армия Ирана, шахская. Ну, тогда еще.
1: Угу.
0: Били они и убивали их страшно. Поэтому, если кто-то в Моссаде отвечает за вот эту вот политику в отношении Ирана и возможность использовать курдский фактор, иракский, может быть, и турецкий, против Ирана, ну, он тогда совсем некомпетентен. Или он играет хитрую игру. Это попытка что-то сказать. Это какое-то место. Потому что я сомневаюсь, что в Израиле страна не очень большая, и она должна иметь очень хороших и компетентных специалистов на эту тему. Если это знаю я, то они могут знать это еще лучше. Потому что иранские курды никаких иракских курдов в массе своей бы не поддержали.
1: Да,
0: и это не
1: там...
0: только религиозный фактор. Они шииты, иранские курды. Это не только религиозный фактор, но и историческая память. Потому что я читала эти хроники. Вот как страдали иранские курды от вот этих курдов, которые шли из Османской империи, то есть территории современного Ирака. Вот. И они это очень хорошо помнят. Это трагедия их истории. Поэтому, ну, может, там есть 2-3 человека или там маргиналы, которые готовы были бы это поддержать. Но это смешно. А вот что интересно. Они же даже изначально рассчитывали как раз на взрыв в иранском Азербайджане. И Израиль, который имеет очень серьезные позиции, в том числе объекты на территории постсоветского Азербайджана. Но из-за того, что год назад, вот в июле прошлого года, удары шли, хотя Алиев это дело отрицает, но мне об этом говорили иранцы. Я, знаете, за что купила, за то продаю. Потому что я общалась с азербайджанцами, которые спасались в Армении. Они пошли в Армению от этих ударов, вот, и это было наплыв прямо населения на границе. И надо сказать, что вот к чести Пашиняна за сутки он организовал помощь этим людям, перешедшим границу Армении. Они потом ушли. Это были азербайджанцы из иранского Азербайджана. Вот. Вот. Но именно там были вот эти настроения пантюркистские, поддерживающие проект Туран. Но после этих ударов они тоже, надо сказать, серьезно подувяли. Вот. Они тоже не были ведущими, потому что, надо сказать, что политическая элита иранская, она там даже сам Муджтаба Хаменеи, убитый его отец, прежний верховный глава Ирана, они азербайджанцы вообще, так, между нами. И их много. Кстати, из тех же курдов, то красавец такой с сигарой его всегда показывает, несколько обрабатывая, да, в фотошопе его изображение, но он это реальный. Израиль утверждал, что это сгенерированная личность. Нет, он реальный человек. Вот порт-пароль, да, вот это говорящая голова иранских вооруженных сил. Вот. А он этнический курд, понимаете?
1: Угу.
0: Он даже национальную одежду надевает на праздники, курдскую. Вот, поэтому не надо. В Иране, ну, как в России, похоже немножко. Понимаете, это старая империя. и там все представители любых этносов имеют доступ к социальным лифтам и к высшей власти. Ну, христиане там сейчас отдельная вот сфера, но они тоже не обижаются, христиане, у них тоже ниши, которые они занимают в иранской государственной жизни, их вполне устраивают.
1: Карина Александровна, у нас 2 минуты буквально остается. Вопрос от слушателя хочу один задать. Григорий Эл, наш постоянный слушатель.
0: Ну, я все рассказала, в общем-то, весь расклад.
1: Вопрос такой, достаточно общий. На Востоке когда-нибудь жили мирно, объединенно, без разных повстанцев, без каких-то горячих эпох, потому что любят вспоминать, сколько Россия там провела, или это без войны, и это меньше, чем в период, когда мы воевали. А вот на Ближнем Востоке, или, может быть, тот же Иран можно вспомнить, если поконкретнее.
0: Ну, я вам сразу говорю, Иран — это очень большая страна, такая империя. Вот. Воевала она с Османской империей, но вы понимаете, в каких попугаях это все дело считать? Европа столько воевала сама с собой, с нами и так далее, что я не знаю, что чему сопоставлять. То же самое происходило и в Индокитае, и прочее. Я не знаю такого места в мире. Ну, хорошо, Америку осваивали, и белые американцы, эти самые протестанты, понаубивали такое количество индейцев. И при этом ругают испанцев, считая их страшно жестокими, при том, что в испаноговорящих странах индейцы остались, между прочим. Вот, и в достаточных количествах, и не в резервациях живут, в отличие от Соединенных Штатов и Канады. Поэтому это вопрос еще, да. То есть это, ну, а что это, не война, по сути, да, это просто массовое уничтожение населения. Вот, поэтому это везде так было.
1: Да, все великие перемены сопровождаются.
0: Ну, я вам должна сказать, что вот халифаты, старые халифаты, хотя Турция тоже османская на себя брала такую и тоже хотела быть халифатом, вот. Но надо сказать, что, например, христиане Ближнего Востока халифат предпочитали крестоносцам в Средневековье. А это означает, что в халифате у них было больше прав и возможностей, которые им были гарантированы. И исполнялись, в отличие от того, что обещали европейцы.
1: Благодарю вас за беседу, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог-востоковед в эфире «Радио Спутник».

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Изменение правил онлайн-продажи товаров. Контекст. С осени продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут подтверждать подлинность продукции официальными документами, сертификатами и декларациями. Их начнут прикреплять к карточкам товаров или указывать соответствующие ссылки. Эта норма зафиксирована в уточненном законе о защите прав потребителей. К ресейлу, то есть перепродаже продукции частными лицами, она не относится. Одновременно для подтверждения документов будет введена единая многоуровневая система проверки. Официальной статистики по общей доле контрафакта на маркетплейсах не ведется, но порядок косвенных данных в сегменте одежды и обуви доля подделок может достигать 50%. Государству проблема хорошо известна. Формирование действенных мер для защиты россиян от некачественной продукции и эффективная поддержка добросовестных предпринимателей легли в основу подписанного не так давно Михаилом Мишустиным документа, рассчитанного до 2035 года. Он предусматривает проведение регулярного анализа товарных рынков и восстановление госконтроля над отдельными видами промышленной продукции. Доля продаваемых фальсифицированных товаров снижается, но все еще находится на достаточно высоком уровне. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске: МИД России призвал мировое сообщество осудить удар ВСУ по Нижнекамску. Парламент Турции утвердил закон о распуске и разоружении РПК. Власти Колумбии после землетрясения объявили о национальном стихийном бедствии. Подробности далее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после удара ВСУ по Нижнекамску, где погибли россияне и иностранцы, призвала все международное сообщество осудить варварские преступления Киева. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова сообщила, что накануне утром Нижнекамск подвергся жестокой атаке вражескими ВПЛА. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. На сайте украинского кабинета министров появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей. По словам автора петиции, на сегодня женщины без детей не подлежат всеобщей мобилизации, не несут воинской обязанности наравне с мужчинами и при этом не выполняют обязанностей, связанных с уходом и воспитанием детей, которые государство обоснованно учитывает при предоставлении льгот. Автор инициативы предложил отправлять женщин без детей на службу якобы для реализации конституционного принципа, по которому защита Украины является обязанностью всех граждан. За почти день существования петиция собрала 187 подписей. Парламент Турции утвердил исторически важный законопроект о распуске и разоружении запрещенной в стране рабочей партии Курдистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа. Ранее местная газета писала, что законопроект предусматривает три категории участников организации – лиц, не совершавших преступления, осужденных исключительно за членство в РПК, а также находящихся в Европе членов организации, которым также вменяется только участие в РПК без совершения иных преступлений. Осужденные только за членство в организации будут освобождены из мест лишения свободы, а уголовные дела в отношении лиц, находящихся под следствием или судом по аналогичным обвинениям, будут приостановлены. Если в течение 3 лет они совершат новое преступление, льготный режим будет отменен. При этом, как утверждает издание, положения законопроекта не распространяются на лидера РПК Абдулу Аджалана и руководство организации. Аджалан останется в тюрьме на острове Имралы. Власти Колумбии объявили стихийное бедствие национального масштаба в связи с последствиями мощного землетрясения, сообщил местный телеканал. По его данным, президент Колумбии Абеларда де ла Эспрелия в ходе заседания отдал властям и военному руководству распоряжение обеспечить переброску необходимых ресурсов в пострадавшие районы. Сейчас готовится первый указ нового правительства, который должен официально оформить объявление о национальном стихийном бедствии. Власти также ожидают прибытия в особо пострадавшие зоны первых групп спасателей. Ранее Колумбия геологическая служба сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,4. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар. По последним данным, погибли 111 человек. В регионах зафиксированы многочисленные разрушения зданий, повреждены больницы и другой инфраструктуры. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
6: Рад в очередной раз всех приветствовать. Меня зовут Алеша Тимофеев. У нас гость в студии ногами. Как я люблю говорить, это профессиональная терминология. Когда гость приходит и усаживается, на радио говорит, ногами пришел. Ну, не по скайпу, там по зуму, скайпу уже нет. А публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной» Руслан Карманов. Руслан, салют, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Так, о чем будем говорить? Ну, про Китай, понятное дело. Значит... В Китае, в МИД Китая, внешнеполитическое ведомство Китайской Народной Республики, значит, это кто? Официальный представитель Го Цзякунь, комментируя новые санкции США против Кубы, против компаний физических лиц, призывает Вашингтон отменить эти самые санкции. И в продолжении этой темы, ну, мы знаем, что там санкции касаются в том числе там и энергетики, любопытная статистика тут пришла, что Китай за этот год поставил на Кубу какое-то рекордное количество солнечных панелей и аккумуляторных, да, как бы помогая Кубе пережить этот энергетический кризис.
7: Есть такой, да.
6: Значит, вопрос. Китай не хочет кинуть Кубу. Ну, в смысле, оставить ее на откуп американцам.
7: Ну, естественно.
6: Почему?
7: Ну, во-первых, Китай принципиально против любых односторонних мер, которые США, как обычно, называют санкциями. Хотя санкции – это то, что ООН вводит, согласие всего мира. Вот санкции, это, например, были, чтобы у Северной Кореи не было ядерной программы. Или у Ирана. Вот на них, на эти две страны, вводились санкции. Это настоящее. А одностороннее то, что Конгресс США говорит, давайте что-нибудь предпримем. США это специально санкциями называют, но Китай всегда принципиально против любых, даже против, когда это против не очень любимых стран.
6: Ну, как бы тут помягче сказать? Значит, да понятно, да, это пай Китая, так сказать, вот за, ну, в этом смысле политическом, внешнем, за все хорошее, там, против всего плохого. Но мы, например, не видели или, ну, мы слышали реакцию, например, официальных лиц Китая по Венесуэле, да, после того, как США, так сказать, волюнтаристски расправилась там с Мадуро. Мы слышали, да, но активных каких-то действий не было Китая в отношении Венесуэлы, несмотря на то, что на Венесуэле огромное количество китайских денег. А с Кубой, кажется, ситуация другая. Так это или нет?
7: Ну, естественно, ситуация другая. Страны разные, тут тиражировать нечего. Но сразу по Венесуэле хочу сказать, что заявленное Штатами мега-доминирование над Венесуэлой, что мы туда придем, наш бизнес зайдет, всех там китайцев все прочее выкинем, оно очень тихо как-то ушло в тину и без особых объявлений. То есть власть там сменилась, и не очень любимого элитами бывшего водителя автобуса Мадуро сдали в Штаты,
6: да.
7: Где теперь тоже не знают, что с ним делать. То есть вроде как обещали ему там предъявить тонну обвинений, устроить публичное судилище, но потом как-то что-то все тоже рассосалось, и до марта следующего года он вообще в непонятной ситуации. Ну и жена тоже до кучи. Вот. Поэтому там Китай-то вроде как прищемили, но, в общем, вопросы большие до сих пор, как сильно, потому что китайские фирмы продолжают работать, и никакого изгнания великого китайцев святым Дональдом из Венесуэлы не произошло. А на Кубе, да, Куба, естественно, тоже знаковая страна, которая должна удерживаться, потому что она не столько представляет какой-то там мегаинтерес, у Китая там ни баз нет, ни бизнесов, честно скажем, огромных, да и вообще с Кубой бизнесы, ну, мы это по СССР помним. Да. Ну, можно, конечно, сахар, конечно, покупать. Ну,
6: сигары,
7: в общем, да,
6: ром.
7: Сахар. Да, да. Вот, в принципе, на этом список потихоньку заканчивает. Ну, вот, поэтому...
6: Амары почему можно там, я не знаю.
7: Ну, там есть мульт, да. Там можно у них в наглую притащить китайский флот, там выкупить у Кубы кусок и там добывать. Да, можно, конечно. Но тут дело не сколько в бизнесе, сколько, конечно же, в знаковой ситуации. Ну и кроме того, энергетика.
6: Знаковая, подождите, что вы имеете в виду знаковая? Знаковая с точки зрения идеологической, коммунистической,
7: Идеологическая, да, идеологическая, совершенно верно. И антиамериканская, то есть американцев надо прижать, еще раз показать, что мы защитники от американского беспредела по всему миру. Более того, с энергетикой ситуация. У Штатов энергетика сейчас не очень. Собственные проекты по зеленой энергетике на всем Светлом Западе, в общем так, подзавалились. А у Китая всего этого дела навалом, и он может, честно говоря, прям притащить эти солнечных панелей по цене перевозки, поставить, и чтобы вот принципиально у этих все было лучше, чем у Штатов в самых дорогих местах.
6: И зеленее, что самое интересное.
7: Да. И зеленее. То есть вы же, ребят, зеленее, при Обаме начали вот эту вот мега-тему, что мы тут будем на белых Теслах ездить, все вокруг зеленое, цветущее, а там где-то, значит, грязные люди будут в шахтах копаться. А теперь все наоборот примерно, поэтому можно и на Кубу поставить высокотехнологичные панельки, и хорошо.
6: Третье, значит, на 117 в 25 году Гавана получила от Китая оборудование на сумму 117 миллионов долларов. Кажется, что немного, но учитывая, что в 23 году всего на 3, представьте, так сказать, темпы прироста. И новые солнечные электростанции смогут генерировать около 1000 мегаватт при работе на пиковой мощности. А это почти треть от пикового спроса в стране. То есть 3,2 по стране в целом, значит, а тут 1000 только с помощью этих солнечных панелей. Ну, круто. Чё?
7: Надо еще по суммам помнить, что Китай-то будет отдавать по своей цене производства. Там, может быть, это очень большой объем, потому что ценник-то дико завышается. Это вот как сейчас в Европе, да, с кондиционерами, когда китайский кондиционер, который стоит там 2200 юаней, в Европе он стоил 3000, но евро. Угу. И поэтому ценник, сколько вкачали в кондиционеры европейские покупатели, он не очень совпадает с тем, насколько их продали, соответственно, китайцы.
6: Угу. Так, друзья, если есть вопросы, комментарии, пожалуйста, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, пишите, Дживака. Вот, но вы же тоже себе что-то придумали, это я-то, так сказать, тут это режет ухо русского человека. Алёша режет ухо русского человека, но не переживайте вы так, ну не переживайте, ну вы историю загляните, там еще куда-нибудь загляните, ну не переживайте так. Так, идем дальше, пишите, да, вопросы, комментарии. Британские беспилотники передавали данные в Китай, об этом пишут СМИ. Ну и, в принципе, мы, так сказать, тоже неоднократно уделяли, ну давайте начнем с вот этой частности, с этой частности. Значит, камеры на беспилотных надводных аппаратах британского флота передавали данные на IP-адрес в Китае. Минобороны отключило устройство от интернета после обнаружения, значит, этих нарушений.
7: Это за вчерашний вечер уже замечательно разобрали. Там, в общем, стандартный вполне цирк, что под видом высокотехнологичных дронов продавался такой немного колхозный самосбор, в который была включена китайская камера, ну, грубо говоря, прямо с Алиэкспресса напрямую. И вся передача данных и китайское мегашпионство состояла в том, что она проверяет обновления. То есть представьте себе, у вас дрон, на нем есть там несколько устройств, которые даже не прошли отдельную экспертизу для установки на военное оборудование. И этим устройствам дают лично вылезать в интернет неограниченно. И потом, уже когда эти дроны производятся в серии, кто-то замечает, что они, оказывается, там куда-то ходят. То есть это на самом деле настолько безумие с точки зрения там, разработки, кто вообще это сертифицировал, кто ставил это в серию, кто это вообще допустил, что над этим можно только посмеяться. То есть это уровень ситуации, что вот вы в умном доме купили лампочки, да, и эти лампочки там ходят прошивку проверять регулярно. Можно через приложение проверять, а может каждой лампочке индивидуально ходить. Она у вас там по Wi-Fi получит адрес и будет.
6: Но страхи-то наши никуда в связи с этим не делись. Но ну, все, понятно. Все, что не делается, раньше все делалось к лучшему, теперь делается в Китае, значит, все это умное, все это подключено к интернету и, конечно, способно передавать данные. Вот вопрос, так сказать, и это у каждого в квартире по всему миру, да, по всему миру. В этом смысле наши страхи, конечно, в связи с этим растут. На имидж Китая вот эти новости как-то будут иметь влияние? Ну, типа там люди реже начнут покупать китайские товары ширпотреб, в хорошем смысле, без негативного контекста, потому что, значит, вот все время будут говорить об этой угрозе, что ваши персональные данные будут попадать там китайским программистам на китайские серверы.
7: Ну, я думаю, нет, поскольку инцидент разобран, это чисто техническая штука, которая, ну, вообще-то, есть у любого потреб оборудования, просто как вы умудрились оборудование потребительского класса впихнуть на армейскую... Да, ну, то есть, это совсем-совсем кустарная тема. То есть, даже у нас, когда дроны самодельные делают, ну, как-то все-таки минимально выверяют, да, из серии, там, компонент, как себя ведет, куда обращается, ну, чтобы не было там каких-то нехороших моментов, потому что всякое бывает. А здесь вон выпустили. Тут надо понимать, что фонд для этого очень специфичный. То есть британско-китайские отношения после там, всех попыток цветных революций в Гонконге и, в общем, просто, скажем, по-простому массового подгаживания со стороны Британии, они плохие. И сейчас уже пару лет как... Там идет большой процесс под названием «Китаю выделили землю под новое большое мегапредставительство в Лондоне». И это пытаются сорвать любой ценой, рассказывают, соответственно, местные антикитайские активисты, что там будет подземная тюрьма, центр наблюдения за всей Британией. И любые вот такие инциденты, они ложатся в строку. Поэтому, соответственно, британские СМИ их очень любят именно так раздувать.
6: Вот знаете... Можно от этой частности перейти к большой теме. Ну вот про идеологическую составляющую. Про идеологическую составляющую. Общество идеологизирует все больше и больше, в частности наше. Значит, и нередко можно услышать некий упрек в адрес Китая, что в Китае действует, значит, в каких-то своих интересах. Ну, типа, продает всем, что может продать. И в том числе поставляет там комплектующие для дронов в Европу, где эти дроны самые собирают. И для нас, конечно, для части нашего общества это такое какое-то совсем непонятное действие, что, так сказать, кто-то может, ну, просто продавать, чтобы заработать деньги Это вот как это так? Значит, это какое-то, не знаю, там, двурушничество или еще что-то воспринимается. А в Китае знают вот эти опасения части общества? Это, я думаю, не только нас касается, да? По обвинениям вот в таком как бы двурушничестве.
7: Естественно. Но при этом у Китая есть свои ограничения на все эти вещи. То есть, когда Китай вводит какие-либо ограничения на поставку ключевых компонентов, он, естественно, понимает, против кого это будет в основном работать. Да, вот недавние всяческие санкции, что по редкоземельным элементам, что по там, специфике, ну, вон, вольфрам недавно. Да, они же четко бьют по тому же американскому и европейскому военному секторам, потому что им взять неоткуда больше. А, соответственно, получить лицензию на мирное использование они не могут. Через фирму-посредник они купить тоже не могут. Да, кто-то одинокий, кто докажет, может. Вот, например, Siemens. Да, Siemens говорит, мне нужны редкоземы, потому что я делаю медицинское оборудование. Вот там вот такой станок МРТ-шный стоит с магнитами. Вот он 2 тонны весит, под него надо пол укреплять. Вот там редкоземы нужны. Китайцы говорят, ну отлично, вот вам продадим. Ну, производить будете на нашей территории. А то у вас вместо МРТ-танк случайно получится, ну, чтобы не было всяких ошибочек. Поэтому, да, не вопрос. Производите, вывозите, продавайте прямо вон из Шэньчжэня. Не вопрос. С дронами же ситуация какая? Куча комплектующих для дронов, она, естественно, сверхпростая. Ну, типа там лопасти пропеллеров, моторчики и все остальное. Дронов продается масса. Тот же китайский DJI – это мировой лидер, который ну, делает буквально все. Даже там самый копеечный дрон сейчас умеет, ну вот, с точки зрения, вот ходишь там по природе, говоришь ему, летай вокруг меня кругами, фотографируй, держи меня все время в центре, да, они же все это сейчас умеют, да. Прям вот, прям само. И поэтому, да, промышленность там прокачанная, она огромная. И при этом всем Китай понимает прекрасно, что происходит, поэтому, допустим, когда идет выставка какая-нибудь крупная, и там с Украины приходят закупаться, им никто ничего старается не продавать.
6: Потому или что делать вид, что не продавать, Руслан?
7: Нет, не продавать. Покупают они через Польшу в основном, для Европы. То есть это отдельная проблема, что у Европы из-за этого проблема с дронами для себя. Потому что Китай делает, например, много сельхоздронов. Вот то самое тяжелое, что у нас Баба-Ягой называют, это же вообще в оригинале сельхоздрон, который должен там удобрения разбрасывать. Там, зачем он 50 килограмм-то может тянуть там, и такие подобные грузы? Но он должен по полям летать, рассыпать всякое точечно сверху отслеживая. Вот, Китай свое сельское хозяйство так автоматизирует. Европа тоже хочет. Но Европа закупает, и немедленно на выданные Европой же кредитные деньги выгоднее это перепродать на Украину. То есть представьте себе ситуацию, есть сельское хозяйство, его надо автоматизировать. Китайцы продают дрон там, ну, условно говоря, за 20 тысяч. Вот. Его немедленно выгодно продать за Украину за 40, на 40 тысяч налом. А почему? Потому что Европа на это же кредит выделила. То есть вот эти вот огромные кредиты, они на подобные схемы уходят массово. В результате, да, Китай не может не продавать в Европу, там, условно говоря, в любую страну, в Португалию, в Чехию, просто сельхозоборудование. Но и вот тащат на Украину, потому что она помпой высасывает это, потому что у них дармовые деньги. Они могут прийти и просто деньгами закидать, сказать, прям сразу нам перепродавай, и все нормально будет. Поэтому вот так ситуация сейчас выглядит.
6: Да, любопытно, но, конечно, это я к тому, что это вообще никого не должно, ну, а ты скажи, а что делать Китай? Он должен, у нас же просто какие-то вот эта идеологизированность мышления предполагает, что кто-то зачем-то, значит, должен снять последнюю рубаху, отдать там, значит, ради тебя, непонятно зачем и почему. Вот так вот, несколько наивное представление у нас.
7: Скажем честно, Китай нам делает кучу послаблений и во многом помогает, то есть ограничения на всяческие специфические компоненты, которые действуют, они в случае пересечения границы с Казахстаном, скажем вежливо, они начинают работать немного, ну так, спокойнее начинают работать. То есть можно купить, и более того, нашим производителям, которые закупают, приходится доказывать, что это мы не перепродадим, допустим, Японии, потому что для Китая вот это гораздо хуже, он этим хочет отсечь. То есть он, допустим, он цирконий рубанул, и японцы прибежали в Россию говорить, давайте через вас закупать. То есть война войной, а нам позарез нужно, у нас промышленность просто иначе помрет. И китайцы сразу же жестко закрутили гайки, именно потому что, естественно, и у нас есть люди, которые с удовольствием, допустим, для Штатов, для Южной Кореи, для Японии купят что-нибудь у Китая и перепродадут.
6: Простой, понятный, но очень сложный вопрос. Значит, Китай за СВО или против СВО? В том смысле, Китай заинтересован в немедленном или скорейшем урегулировании украинского кризиса?
7: Китай все время заинтересован в урегулировании, потому что в любой момент, как только это переходит, скажем так, к послевоенному урегулированию, процедура затягивается до бесконечности. То есть здесь важно разделять две вещи. Первое, что Китай декларирует, что он всегда за мир и хочет, чтобы немедленно стрелять перестали. Да, это понятно. Но при этом всем Китай прекрасно понимает, что пока Запад увяз в конфликте с Россией, до Китая руки не доходят. Китай прекрасно понимает, кто следующий на раздачу, если что-то пойдет не так. Поэтому тот факт, что Россия перемолола вот это вот все натовское и все остальное до уровня, что Штаты могут по Ирану полдня пострелять, а потом у них ракеты кончатся, и, в общем, просто тупо нечем стрелять, это Китаю как раз очень хорошо, потому что для него это огромная пауза для раскачки, для промышленности, для всего остального. Поэтому Китай, естественно, с этой точки зрения, с этой части, он будет поставлять. Но вообще надежда у Китая следующая, что все перейдет в какое-то мирное урегулирование, то есть как, на какой-то процесс мирного урегулирования, в ходе которого можно будет еще и миротворцем поработать. Потому что во все предыдущие попытки это было. Китай чуть что сразу прибегал, у нас свой мирный план. Мы хотим
6: 4 за,
7: теперь...
6: 4 против, да.
7: То есть тут как раз тут уже ситуация какая, что глобалистические такие структуры большие, проамериканские, нужно их на самом верхнем уровне, как главных миротворцев, отодвинуть. И выдвинуться именно, что вот мы, Китай, принесли свой план, и по нашему китайскому плану все идет. В последний раз, когда такой заход был, это уж не скажу когда, но, наверное, 3 года назад, когда там какие-то были вопросы, что, возможно, будет мирное регулирование.
6: Представитель гонял в Киев, в Москву, да.
7: Этот план даже, чтобы сделать его более объемным, его переименовали из китайского в китайско-бразильско-пакистанский.
6: Да.
7: Именно чтобы показать это такой план БРИКС. Я на самом деле это чисто Китай хотел быть. То есть тут, да, ситуация сложная.
6: Я много раз об этом говорил. Мне тоже кажется, что понятно, что Китай получает какие-то преференции прямо сейчас. Ну, например, дешевые энергоносители, да, но преференции. С 18-й стороны я всегда говорю, что, конечно, Китай заинтересован, чтобы мир покупал его вот эти товары ширпотреб, широкого потребления, да, а не вооружался. То есть, чем больше экономики мировых стран тратят на вооружение, тем меньше тратят на китайские палки-чесалки, значит, ну, все что угодно, все, что это делается. И ключевое, с моей точки зрения, это ровно вот, да, то, о чем вы сказали, что если урегулирование пройдет по китайскому сценарию, то это позволит Китаю стать по-настоящему мировой державе, может быть, даже номер один. Мы вот, так сказать, вот замерили.
7: Это тот статус, который другими способами не получить. Не,
6: да. А что мешает?
7: Ну, а как, что мешает? Текущая ситуация, она ведь как? Большинство всех структур, которые мы называем международными, они, в общем-то, прозападные, с штаб-квартирами, где нужно, с руководством, которое граждане нужных стран, и которые будут выполнять все те законы.
6: Понимаю. Значит, но все обвинения в адрес этих западных структур сводятся к тому, что они купили, там подкупили, тут, значит, подсунули, тут шантажировали, тут еще что-то же. У Китая огромные вот эти вот 5000 лет собственной истории в виде опыта бесценного. И огромное количество денег, давайте знаем. Почему Китай не может пользоваться ровно теми же способами? Тут подкупить, тут что-то это, тут предложить, тут запугать, тут еще что-то.
7: Даже если у вас есть такие ресурсы, то просто организовать параллельные, там, условно говоря, не знаю, Международный уголовный суд, ООН, там, Международный валютный фонд, номер еще один, это все равно наткнется на то, что это нужно будет форсированно продвигать. И если у вас, допустим, все региональные элиты уже с США работают, а вы куда ни ткнетесь, там, к арабам, в Африку, там везде элиты уже... И деньги хранят где надо, и детей учат где надо, и гражданство имеют какие надо. И туда просто влезть и сказать, что я китаец еще и с деньгами, ну, как бы даже вот в этой ситуации не получается. А здесь все-таки заявка, вот мы там такой конфликт помирили, мы смогли, а вот эти не смогли. При этом можно будет поднять всю историю ужасающего количества различных форматов, саммитов. Помните, там саммит в Джидде, там 2023 год, цепочка из 5 саммитов мира, где весь мир под руководством США урегулирует конфликт там, на Украине. Все же провалилось. Китай готов все вот это вывалить и сказать, вот у вас столько было неудачных попыток, а у нас хлоп и получилось. Но... сейчас даже это не получается. То есть это сложная задача.
6: Поэтому не стоит рассчитывать в урегулировании на Китай. Или наоборот, может быть, каким-то образом способствовать, ну, если не созданию вот каких-то параллельной вселенной, да, в виде этих наднациональных образований, ну, то типа как-то всерьез рассматривать и обсуждать на политическом уровне вот какие-то китайские инициативы, там, 4 за 4.
7: На политическом они особо ничего нового не предложат. Курс как выбран, что вот мы вот за мир в таком формате, надо все решать, так и будет продолжаться. Но практические действия китайские, самые рабочие сейчас, это то, что он отрезает от ресурсов и выдавливает индустрию Запада. То есть, чем меньше у Европы и Штатов заводов, которые могут производить что-то серьезное, тяжпромы, перерабатывающая промышленность, тем они более мирные. Поэтому, да, вот Китай там работает по европейской тяжелой промышленности. Вот эти вот пачками закрывающиеся автомобильные заводы и прочее. Ну, вы же понимаете прекрасно, что такое эти автомобильные заводы, что это все военное производство. Чем больше этого закрывается, тем лучше, потому что тем мирнее будет Европа. Если у них останутся только палки, ну, воевать они будут гораздо хуже, вреда нам смогут принести гораздо меньше. Поэтому то, что Китай сейчас цепочки поставок на себя замкнул, отсекает там по редкоземам, по всему остальному, это как раз хорошо.
6: Вот когда мы слышим заявление там от лидеров постсоветского пространства, которые передают как кого-то другого. А многие же ведь увязывают это именно на Китай. Что как бы Китай через вот это постсоветское пространство просит, мы помним недавнее, да, в Азии, не будем там, так сказать, вспоминать, кто, ну, хотя можно сказать, да, Касымжан Артакаев, да, призывал Владимира Путина, так сказать, к скорейшему регулированию. А кажется, что за этой просьбой стоял Китай. Вы разделяете это мнение?
7: Я думаю, что Штаты. Китай очень хочет выбить из Казахстана британские и американские концессии, которые сидят там на разработке различных месторождений. Угу. И вот именно когда Казахстан что-то говорит, в первую очередь надо смотреть туда, потому что вообще у Китая большая задача, что делать вот со Средней Азией, и с ней бы хотя бы туда зайти. Она до сих пор так и не решена, и особо движений-то нет, потому что там очень плотно сидят серьезные игроки из Лондона и Вашингтона, которые владеют всем этим. Если посмотреть на структуру собственности, вот, кто там уран в Казахстане добывает и прочее, ну, там китайцев-то нет. Там совсем другие люди. И поэтому вот это вот, что зачем-то Си, который с Путиным напрямую может пообщаться в любой момент, вот так хитро передал через кого-то, ну, я думаю...
6: Ну, а что Трамп не может пообщаться напрямую?
7: Ну, это, конечно же... Странно.
6: Хорошо, друзья, мы прерываемся. Руслан Карманов, автор телеграм-канала «Китайский связной», с нами на прямой связи. Несколько минут и вернемся. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
4: Продолжаем. В студии публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной» Руслан Карманов. Руслан, еще раз салют. Меня по-прежнему зовут Алеша Тимофеев, и это ужасно не нравится. Сесиль и Дживаки. Вот они, так сказать, им прям не нравится. Они вот тут прям... Что, еще и подозревают, так сказать, меня в... Вот это, я не знаю, можно назвать, обвиняют или нет в этих, значит, что-то, так сказать, это что-то... в еврействе, короче говоря, в еврействе. Да? Ага. Они считают, что это еврейство, да. Ну, хорошо, как угодно. Значит, вопрос, на который, Руслан, вы отвечали уже, я думаю, так сказать, 1000 раз. Спрашивает, насколько я понимаю, Василий, ну, как я понял. Следует ли России опасаться усиления влияния Китая в регионах России на Дальнем Востоке? Есть такое влияние? Есть. В чем оно заключается? Что делать России для защиты от этих рисков на перспективу 10-15 лет?
5: Влияние есть. Потому что растет взаимный оборот, растет интеграция. Более того, куча бизнесов строго с Китаем-то и работает. Не только существующих, но и новоразворачиваемых. Допустим, один из простых примеров. Китай отказывается от американской сои, которую баржами закупал массово, и говорит нам, давайте засевайте здесь, потому что мы будем просто через границу покупать. И логистика ближе, и соя по провереннее, попроще, покачественнее, и штатам не будем платить. Поэтому там масштабные посевы планируются, соответственно, они под кого будут? Ну, под Китай, потому что мы столько бобов не съедим, у нас там объемов таких нет потребления. И далее это будет интеграция только больше. Плюс выбивается интеграция с теми, кто добровольно ушел, типа Японии. Да, там все-таки Япония-то еще с 1918 года свои имела большие претензии на эти территории. И... фирмы, которые с ней работали, естественно, сейчас в плохом положении, потому что, ну, надо переквалифицироваться. Раньше-то как было там? Одни только автомобили из Японии, это была мега-тема, да. А сейчас, ну, попробуйте их утащить.
4: Дальний Восток на правом руле, естественно.
5: Конечно, да. Да до сих пор навалом, да. Но сейчас это все идет. Поэтому доля Китая увеличивается, во-первых, потому что в регионе, честно говоря, один Китай только может с нами работать так более-менее по масштабам. А во-вторых, потому что выбиваются те, кто раньше работал. Но по части угроз, в принципе, тема угроз орд с Востока, она продавалась, ну, несколько десятков раз различнейшими, скажем так, социумами.

0: Туда что-то особо никто не ездит, и тенденции не наблюдаются.
1: Я собирался, но меня отговорили, потому что там во время моего отпуска был этот, погодный там, вот эта вот история была.
0: Ну, китайцев-то без виз, вы же по идее не попадаете, я имею в виду Сибирь. То есть, короче, китайцам открыли без виз, вон они в Питер ездят сейчас, у них счастье, они в Европе побывали, поняли, что это немножко не то.
1: Но все равно несопоставимо, Руслан. Вот я смотрел за прошлый год... За 25-й год статистика, значит, 800 тысяч китайцев, уже был без виз, 800 тысяч посетили Россию, китайских туристов, а Европу 10 миллионов, 10, ну просто, ну...
0: Россия, как выясняется, дороже и сложнее. Кроме того, те, кто уже Европой нахлебался, они едут в Россию, чтобы посмотреть, как Европа должна была бы выглядеть. Это отдельная тема. В Гонконге там целый чат сидят, которые говорят, вы мне не рассказывайте, что в Париже. Я вон в Санкт-Петербурге был, там чисто, все в костюмах исторических. Можно на улицах эти мобильники не воруют вообще. Вот это Европа. А там у вас уже не Европа, там пакистанцы. Там не надо мне рассказывать. То есть они уже начинают так потихоньку раскусывать эту тему. Там по Золотому кольцу ездят. Вот, у них же свои особые темы, да, то есть то, что китайцам можно продать, это интерес, и по части туризма, это интереснейшие моменты, как с северным сиянием, да.
1: Вот смотрите, да, во-первых, ну тут новость тоже сюда подцепим, значит, Владимир Путин назвал проект канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ знаковым, президент посетил Бурятию с рабочим визитом, ну и вот его пригласили на открытие вот этой канатной дороги. Суперизвестная фотография, значит, Хэйхэ и Благовещенск, там типа 88-й год, и какой-нибудь, даже не 88, а там 95-й, например, и 2015-й, да, 20 лет разницы, а пейзаж дико изменился. По ту сторону реки, а Благовещенск как были, так сказать, хрущевочки, так они и стоят. А там выросли какие-то небоскребы цветные, разноцветные, значит, какие-то эти... короче говоря, просто фантастика и космос. Вот я о чем хочу поговорить. А если посмотреть на вот эту опасность или наш страх, с 18-й стороны, с обратной, и увидеть в этом не риски какие-то, не опасность, а возможности. Ну, типа, а что плохого, если китайский бизнес в большей части придет там в Россию? Ну, например, автозаводы, вот мы говорим, да, автомобили европейские ушли, сейчас вот китайские там, китайские строятся. Но знаете, что мне приходилось, поскольку у меня там есть там друзья со школы, которые работают вот в автобизнесе, да, они говорят, что, конечно, колоссальная разница между подходом, но европейским, как вот европейские большие автомобильные бренды следили за дилерскими центрами, да, франшизой, вывески, кресла, цвет пола, цвет стен, брошюрки, брендинг и прочее, прочее. Для них это было очень важно, для европейцев, для китайцев нет. Очень как бы наше такое, наше в плохом смысле, ну, такое, ну, я не скажу наплевательское, но легкое к этому отношение, какое-то легкое к этому отношение. Давайте подумаем по поводу китайского бизнеса в России, могут ли действительно в большей степени китайский бизнес сюда прийти, и можно ли его сопоставлять с, ну, таким вот порядком европейским, с ожиданиями? Нам-то самим не хватает этого порядка, да, в бизнесе, чтобы вот пришли, что-то научили. Китайцы нас что-то могут научить в бизнесе?
0: Ну, смотрите, по порядку упоминаемых тем. Первое. Картинки с Хэйхэ Благой на Благовещенском, они, в общем-то, скажем, снимались осознанно, чтобы подчеркнуть. На самом деле, Благовещенск гораздо покрасивее стал. Там набережную и прочее, все выстроили хорошо. Ну, и у Хэйхэ, если от берега отойти, там, честно скажем, ну, не небоскребы. Да, то есть, вот там тоже... Контраст этот, он такой чисто для картинки, что вот там как развилось, и здесь типа все осталось. Нет, там, конечно, естественно, Благовещенске тоже деньги появляются от этого всего, и развитие идет. То, что дополнительно добавили туристический вариант с канатной дорогой, ну да, он прикольный, что китайцы там начинают путь в Россию вот таким способом.
1: По воздуху.
0: Да, по воздуху. Это приятно, это красиво. Но челнокам это все равно не особо поможет. Да. С сумками туда не полезешь, поэтому, скажем честно, торговые моменты, они рядом идут через мост. про который тоже, кстати, была куча вбросов, что никогда не построят, что там наше все. Китайцы построили за 3 секунды, вывесили плакат, там, вы там нехорошие люди и все тому подобное, а наши там строили долго. Ну, в общем, тоже была куча вбросов, по факту все работает, и обороты идут. А по части, почему китайский бизнес, если придет массово, то хорошо или плохо? Ну, в основном плохо, потому что можно увидеть, что сейчас происходит на маркетплейсах.

0: где льготные режимы для китайского бизнеса, которые, понятно, почему льготные, потому что, чтобы обеспечить наполнение России товарами в условиях санкций, ну, приходится соглашаться на условия китайцев. Ну, у них условия-то получше сейчас массово, чем у наших селлеров. То есть сейчас люди, которые работают и там, и тут, им выгоднее, чем ИП держать в России, им выгоднее китайским юрлицом, потому что, ну, просто дешевле выходит. И налоги-то они платить будут к себе. Угу. Поэтому вот эта вот ситуация, что давайте натащим китайского много бизнеса, ну, так денег-то с них будет совсем копейка, потому что они не наши резиденты налоговые будут, а вот те, кто просто нам продает на удаленке. Да? А далее, по части бизнес-практик, бизнес-дисциплин. Естественно, все совсем по-другому, чем мы привыкли в плане западном. То есть вот эта вот западная культура управленческая, которую они долгое время качали, которая вышла из схемы метрополия-колонии, да, она дала много чего. Она дала MBA, она дала там 6 сигм, всякие управленческие дисциплины, связанные с этим, интереснейшие там стандарты по контролю качества типа ISO 9000, да, у японцев это превратилось там, в Total Quality Management, который они прокачали, вот там, качество вот этих вот японских здоровых корпораций, оно во многом из-за этого. Да, но китайцы все чуть по-своему и очень-очень специфично. То есть вплоть до того, что вот я, по-моему, пару лет назад на айтишном событии как раз рассказывал, вот на Дефесте, по-моему, где-то забыл, как точно, тимлид конференция была в Сколково. Вот. Я как раз рассказывал специфику китайской управленческой темы, потому что они даже IT-коллективами управляют по-другому, непривычно после западных практик, как вообще это все происходит, делают это по-другому. Поэтому да, естественно, у вашего товарища, который работал с западным автопромом, будет, ну, это совсем другие люди, совсем другой культуры, они на другом будут делать акценты. Они будут совсем по-другому, в другой логике все выстраивать. Более того, они там же как получается, что в зависимости от того, какое культурное влияние у определенной китайской фирмы доминирующее. Ну, например, она там с юг Китая, где за образец брали Японию. Оттуда же будут примерно бизнес-практики взяты. Угу. Поэтому даже сходу нельзя сказать, по названию эта китайская фирма пришла, как она примерно будет действовать. То есть вот даже так.
1: Значит, там в основе вот этого западного всего, клиентоориентированность. Mm-hmm. Для нас-то важно что? Вот для, ну, для россиян, я имею в виду, для потребителей. Ну, типа, вот клиент там, ну, не то, что всегда прав, но все для него. Это же все, так сказать, вот это, можно ее назвать мишурой, да? Но мы к ней привыкли, и нам кажется, что это действительно сделано, ну, для того, чтобы как-то нам угодить. Китайцы в этом смысле такие же или нет? Вот клиентоориентированы или нет?
0: Они менее клиентоориентированы, потому что западная клиентоориентированность, она во многом вызвана тем, что она в том виде, в котором продается, она получилась в золотые 60-е, 80-е годы, когда был богатый средний класс. Угу. Ну, нужно было СССР чем-то пугать, что там каждый рабочий может пойти себе дом купить.
1: Да.
0: А вот там барбекюшечка на задней лужайке, машина у каждого члена семьи, ну и так далее. А вот. Именно в эти годы закладывался вот тот образ «клиент всегда прав», потому что клиент всегда с деньгами, он надежно защищен законами, он в безопасности, он закрыт страховками, у него там все спокойно, хорошо, у него всегда кредитные линии большие, на большие деньги с маленькими процентами. Сейчас все поменялось, и тот образ защищенного клиента из американских фильмов 90-х, который вот у нас вложился как правильный, он, честно говоря, у нас-то практически остался. В Европе там уже все гораздо-гораздо хуже. И то, что в результате получится, тут большой вопрос.
1: Но тогда специфика китайская. Вот они тогда, если там все-таки, ну, помимо этого, еще конкуренция, конечно, да, потому что они конкурировали между собой, и конкуренция, конечно, порождала лучший сервис. А китайцы, если не про сервис и не про эту клиентоориентированность, они про что? Вот китайские дилеры заходят там на российский рынок. Что для них важно?
0: Ну, для них важно доминирование на рынке. Естественно, коммерческая контора, они хотят много денег, они хотят сегмент рынка, и, в общем-то, для них они друг перед другом именно этим будут соревноваться. Но по части автопрома вообще ситуация сложная, потому что вот этот вот бум электричек, который начался, он как раз год три назад привел к тому, что я про это даже специально прям выпуск записывал у себя на канале, что побежала куча китайских обеспеченных людей регистрировать себе марки автотранспорта, потому что у всех как бы поперло. И в определенный момент в Китае там было чуть ли там не 200 автопроизводителей, потому что, ну а что там, вот есть заводы, где можно шасси взять, чуть-чуть дизайн свой приделал, как можно более космический, с лампочками, и вперед производи, только чтобы все было прям красиво, мигало, экранов было дофига в кабине. В общем, вот такое вот все было вот. И все побежали это делать. И очевидно, что сейчас, например, пошел момент, когда это все поглощается, потому что куча стартапов, они выпустили там пару тысяч машин, распихали их, да и все, и забили. Куча стартапов, например, это какие-нибудь очень богатые дети, очень богатых людей, которые реально поиграли в это, им надоело. Они сказали, да и фиг с ним. И поэтому вот слоны типа Бида там, они, естественно, есть. Они никуда не денутся. Там группа Джили, да, там такой монстр, который может себе позволить свою спутниковую группировку на орбиту вывести. То есть там с деньгами все нормально у ребят и вообще с замахом. А всякая эта мелочевка, да, они сейчас, эти китайские мелкие бренды, хлопаются, и у людей, которых купили, остается в качестве поддержки. Пишите в чатик в Вичате, или вот вам телефон там какой-нибудь дальней китайской провинции, можете голосом поговорить. То есть, ну и все. Поэтому там особая даже конкуренция, специфическая. Она похожа на американский рынок IT в начале нулевых, когда крах доткомов был, а потом пошли merger and acquisition, то есть пошли поглощения, все пошли укрупняться, там фирма IBM покупала в год по 400 там, других фирм, то есть больше одного поглощения в день. Да, вот сейчас в Китае в автопроме такое происходит. И поэтому конкуренция специфическая.
1: Там, конечно, прикол, когда смотришь автовыставки какие-то. Ну, какие там стоят, в хорошем смысле слова, мутанты. Но они, правда, это понятно, что это, так сказать, не завод там, да, какой-то производство, не массовое, а очень единичное, там 15 машин будет в стилистике, не знаю, там 30-х годов 20 века, но электричка там напичканная.
0: На любой вкус, да.
1: Но это классно выглядит.
0: Выглядит классно, да.
1: Не знаю, насколько практично, как это сказывается там на экономике, на этих всех процессах.
0: Но идея в чем? Там же огромный опыт приводит к тому, что все удешевляется, и они еще стандартизируют базу. То есть у них детали-то тоже, эти все стартапы не разрабатывают собственные комплектующие, ни с чем не совместимые. Они в основном берут что-то одно универсальное.
1: Так, что еще обсудим? Про этот, китайская антисемитскость. Так. Китай закрыл консульство Израиля в Чэнду из-за китайской антисемитскости и ненависти к Израилю. Так, по крайней мере, значит, написано. Согласны с этим или нет?
0: Ну, я про это как раз недавно писал, поэтому там история как раз очень показательная, что под эгидой, на самом деле, это под эгидой, скажем так, интеграции с израильскими технологическими фирмами предложили систему контроля трафика городского, вот, как раз в Чэнду. И начали ее разворачивать, говорить, вот мы вам поможем, оптимизируем, там, искусственный интеллект, в общем, все прочее. Все модные слова употребили, все будет хорошо. Но потом выяснилось, что почему-то им нужен свой центр обработки данных, и вот центр обработки данных специфические весьма параметры. И этим немедленно заинтересовалось, соответственно, китайское МГБ. Но это китайское министерство госбезопасности начинает интересоваться, это обычно очень плохой признак, потому что дальше там перспектив не очень. Они, естественно, сразу туда пришли, притом не особо спрашивая, кому, кто хочет, чтобы они приходили. И там выяснилось, что оборудование слежения, сбор информации с улиц, свой маленький дата-центр в арендованном помещении, и им нужен был только канал, соответственно, чтобы это на Израиль передавать. Поэтому, так как это все под протекцией было, вначале посольство сказало, а потом местное консульство, то китайцы консульство просто закрыли. Потому что это чисто... За руку, скажем так, никто не понял, потому что они не начали работать. Но все было заготовлено для шпионской деятельности, для съема информации с китайских улиц.
1: Ложки, как говорится, да, нашлись, а осадок остался, да.
0: Да, и при этом даже Израиль, несмотря на то, что они нахрапистые товарищи, они не полезли закусываться, вы нас ни за что. Потому что я прекрасно понимаю, сейчас китайцы кулаком по столу вдарят, скажут, мы сейчас вам расскажем, за что, и будет вообще скандал. Слушай, выше всех.
1: А вот в принципе про китайско-израильские отношения...
0: Отвратительные примерно, потому что Израиль делает очень плохую штуку. Он пытался, как положено, в каждой стране, да, Израиль занимается чем? Он выбирает специальное подмножество лиц, которым можно будет называться евреями, которым можно будет раздать паспорта. В Китае это так называемые кайфэнские евреи. То есть было про часть китайцев придумана легенда, что они дальние потомки специальных именно этнических еврейских переселенцев.
1: 13-е колено.
0: Да-да-да, там черт знает откуда, то есть многовековое. То есть еще оттуда от Маймонидов, типа из Персии, вот там в Китае жили. То есть Израиль в этом плане, он чемпион по придумыванию таких сказок. То есть по археологии там обычно ничего не доказывается, но зато сказок придумывают, что в древней книге написано, и древнюю книгу сразу пишут на лету. Вот. В общем, он сказал, что этим китайцам мы льготы будем давать, и, значит, можно им израильский паспорт, и вообще все остальное. А Китай сказал, хватит вам выдумывать на ровном месте, потому что мы знаем прекрасно, как вы работаете, что вас вот в любую деревню пустишь, вы там срочно, немедленно найдете трех самых отбитых, выдадите им израильские паспорта и скажете, что их трогать нельзя. Мы это проходили, так что все. И когда начались вот эти вот все с Газой события, там же как раз была ситуация, что китаянку, которая переехала по этой программе, вот, ее там, по-моему, пристрелили. То есть там была потеря. И типа Израиль стал кричать, что вот, Китай за своих не вступается. Китай очень жестко сказал, что если человек взял паспорт Израиля, то он не свой. Поэтому как проблем никаких, все, в общем, вот так. А так, из-за того, что Китай ни разу, в общем-то, не встал на сторону Израиля в ситуации с Газой, то есть один раз даже назвал геноцидом происходящее, израильское консульство, оно рекордсмен по количеству банов в сети Weibo. То есть у всех консульств есть учетки, и они, соответственно, там на иероглифах шпарят, что нужно. Израильское банили раза три. Потому что китайцы суровые, и когда консульство начинает в комментариях ругаться с китайцами, оно как только китайца оскорбляет, его, значит, на неделю в бан сажают, официальную учетку, что, в принципе, в западных сетях немыслимо. Вот. По-моему, немецкая только еще так умудрялась. То есть тоже там что-то было такое. Так что отношения плохие, скажем честно.
1: Наверное, потому что все-таки евреи типа особые, а Китай предполагает сообщество единой судьбы человечества.
0: Да,
1: тут это да. В этом смысле, да, евреи, конечно.
0: У китайской антропологии вообще на эту тему большая такая, большая штука, большой блок объяснений. Но, например, 95% из этих объяснений, если их опубликовать в соцсетях, как махровый антисемитизм пойдут и забанят где угодно буквально.
1: Так, ладно, значит, что еще? Ну, про Тайвань давайте, вы знаете, самый популярный вопрос, два популярных вопроса. Про Дальний Восток поговорили, ну и теперь про Тайвань, конечно. Значит, Тайвань и США проводят тайные военные учения, о которых пишут, так сказать, все средства массовой информации. Это раз. Ну и во-вторых, вот Царьград, тоже, так сказать, понятно. Статья «Тайвань хочет превратить возможное вторжение Китая в ад из дронов». А все наше поле дискуссионное делится, значит, на тех, кто считает, что Китай непременно должен вторгнуться в Тайвань, а вторая часть говорит, ну, не будет такого примерно никогда. Китай не вторгнется в Тайвань. Вы к какой части?
0: Я, в общем-то, ко второй отношусь, поскольку вот эта вот накачка дискурса большой, злой, плохой, тоталитарный, сейчас, например, на маленького, белого, пушистого, демократичного, она идет столько времени, что от нее уже, по-моему, самому Тайваню вреда гораздо больше. Потому что там, честно говоря, вот это ожидание, что вот-вот нападут, оно приводит, естественно, как положено такое ожидание, агрессия, оно приводит к коллапсу. Потому что что делать что-то, что какие-то большие инвестиции, что остальное, все натыкается на то, что нас вот через неделю будут артиллерии разносить, чем тут строить-то будем. И вообще люди, которые годами живут в этом, у них, конечно, психиатрия начинается та еще, потому что они не совсем сумасшедшие, они же видят мощности Китая, и если он реально будет нападать, то, конечно же, разговаривать о том, как мы будем там американскими 40 танками 59-го года производства отбиваться, ну, как-то вообще не выглядит. Поэтому, да, вот эти вот все мегапланы, которые объявляются, типа стена дронов будет, все остальное, и тут параллели с Украиной прям вот можно проводить сколько угодно, потому что одно и то же абсолютно сгружают, соответственно, центры принятия решений своим вот этим вот колониальным мелким, которые должны за них драться, да, то, что британцы говорят battle slaves, то есть да, боевые рабы, которым объясняют, что вот мы вам 100 джавелинов дадим, и вы там будете ужинать, соответственно, в Симферополе, там, а на следующее утро в Кремле и так далее. Тайвань то же самое рассказывают, тоже годами, тоже берут с них за это дикие деньги, тоже обещают. Вот эта стена дронов, то, что недавно пообещали, это же не новое. Они обещали весь пролив минами переградить. Они обещали тайные подводные дроны. что только не обещали. То есть то, что они сейчас говорят, вы там дронов произведете. Ну, скажем так, Тайвань прекрасно понимает разницу между своими промышленными мощностями и китайскими. Если мы столько сможем произвести, то Китай сможет произвести столько, что вообще даже смысла делать ничего нет, потому что, ну, это будет несопоставимо. Так что в ближайшее время мы увидим продолжение мягкого удушения. Мягкое удушение, но экономическое в первую очередь. Китай у себя резко прокачивает микроэлектронику. Одна за одной те статьи доходов, которые у Тайваня были уникальные, что вот мы главный микросхемоделательный остров, у нас от этого сверхприбыли, они же тихо выбиваются.
1: А так помимо Китая, еще США начали свое собственное производство, тоже денег впулили туда, чтобы...
0: Там это... еще Южная Корея,
1: Южная Корея тоже отъедает. Совершенно верно, да.
0: То есть там на самом-то деле у Тайваня перспективы не очень, потому что под прокачку промышленности, особо микроэлектронной, остров не очень приспособлен. Там ресурсов мало, там электричества мало, для промышленности нужно еще и воду дистиллировать, дистилляцию надо увеличивать. Это вложение в тяжелую инфраструктуру, а строить никто не хочет. Соответственно, неконкурентная штука получается.
1: Любопытно. Спасибо вам большое за разговор. Ждем еще раз в гости. Обязательно приходите. Руслан Карманов, публицист, автор телеграм-канала «Китайский связной», был у нас в гостях. Спасибо большое.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия.

начинай. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов, от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник – не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего – 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу. Выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику. И добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна, недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Законопроект о санкциях против России передан в Палату представителей США. Американский гольфист выжил после попадания молнии в руку. Подробности далее. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможные корректировки в расписании, сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Россия, как и предупреждала, примет меры в ответ на рост присутствия НАТО на территории Финляндии, сообщили газете «Известия» в российском посольстве в стране. В диппредставительстве уверены, что финские власти слышали эти сигналы, однако готовности к конструктивному диалогу пока не прослеживаются. Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это якобы сдерживанием российской агрессии. Утвержденный Сенатом США законопроект о санкциях против России, переданном в Палату представителей, сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол. По его словам, документ направили в Нижнюю Палату Конгресса от имени 18 законодателей. Верхняя Палата Американского Конгресса в минувшую пятницу подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в Штаты. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что визит Владимира Зеленского улучшил позицию Белграда по вопросу самопровозглашенной республики Косово, так как украинская страна подтвердила, что не признает независимость Приштины. Вучич в субботу принял Зеленского в Белграде, затем заявил, что Сербия ничего не потеряла из-за его визита в страну и не встала на украинскую сторону в конфликте с Россией. Зеленский подтвердил позицию Киева по непризнанию провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово. Перед посольствами Украины и Сербии в Тиране в ночь на понедельник граждане Албании в рамках двухмесячной революции «Фламинго» провели протест из-за позиции Киева по непризнанию косовской независимости. Власти самопровозглашенной республики Косово на следующий день убрали большой украинский флаг в центре Приштины. С начала СВО руководство Албании и косово-албанские власти в Приштине поддержали все санкции против России. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет очень хорошие отношения с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху на фоне отказа премьера поддержать план по Газе. В воскресенье Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает план Совета мира из 15 пунктов по сектору Газа. Военные не покинут его, пока палестинское движение «Хамас» не будет полностью разоружено. Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», представители организации считают, что Израиль все равно идет на сотрудничество с Советом в Газе. Гольфист в американском штате Огайо выжил после попадания молнии ему в руку. Об этом сообщил метеоролог Мэтт Дэвид в соцсети X. К публикации приложена соответствующая видеозапись. Как заявил Дэвид, после разговора с пострадавшим молния попала мужчине в руку. Он восстанавливается после травмы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Продолжаем прямой эфир. Борис Рожин с нами на прямой связи, автор «Телеграм» и «Макс-канала», колонель Касат. Борь, салют.
3: Вечер добрый всем, всем приветствую.
2: Как дела? Что, как в Крыму?
3: Крым, как бы у нас свои известные сложности, потому что противник атаки как бы не прекращают. То есть периодически мы видим, у нас и отключение света происходит, и перебои с водоснабжением, когда опять же из-за проблем со светом. Ну, проблемы в целом как бы решаются, но они носят достаточно системный характер, потому что атаки продолжаются. То есть починили, опять ударили. С ГСМ ситуация несколько улучшилась за последнее время, когда вот начали субсидии поступать на стабилизацию цен на топливо. Но опять там тоже есть свои проблемы сегодня у нас в Севастополе. Губернатор даже поднял вопрос, что несмотря на то, что было принято решение до 100 рублей за литр опустить цену на 92 за счет, ну, потому что субсидии на вот ряде заправок все равно продавали выше. Поэтому с завтрашнего дня у нас снова QR-коды вводят, чтобы решить вопрос вот с этими товарищами, которые пытаются продолжать спекулировать в условиях, когда даже уже государство выделило деньги на то, чтобы опустить цены. То есть проблемы есть, не сказать, что они какие-то небывалые, то есть, ну, они остаются, по крайней мере, пока продолжаются атаки противника на энергетику.
2: Борь, просто, ну, так сказать, немного километров, ну, условно говоря. Но что, как это возможно, так сказать, наличие спекулянтов на ограниченном, в ограниченном пространстве, что ли, да, в такой сложной ситуации при большом контроле? Вот.
3: Ну, далеко, то есть еще до того, как выделили субсидии, то есть в Крыму уже были задержания лиц, которые просто, ну, как бы частники, которые занимались спекуляцией бензина, то есть были задержания,
2: аресты,
3: там все. Да, это частники, да. А сейчас, вот, причем губернатор озвучил напрямую, что вот эта сеть заправок АТАН, на ней, по жалобам граждан, то есть было не обещано 100 рублей за литр, да, за 92-й, а там выше. Поступили жалобы, власти вот отреагировали, сказали, что вот завтра будет опять по QR-кодам, то есть пока будут работать с этими, с владельцами этой сети. То есть, ну, по моему взгляду, что, ну, в этой ситуации, если деньги, тем более государство дало, конечно, нам нужно следить, чтобы владельцы этих сетей не завышали цены, то есть тупо наживаясь на имеющихся логистических проблемах.
2: Да, ну вот про частников мы тогда говорили, так, по-моему, и не, ну, как бы не пришли к выводу, хорошо это или плохо, потому что люди рисковали там действительно в условиях тотального дефицита.
3: Ну, сейчас бы, да, то есть была же, да, помню, поднимали же этот вопрос, когда, то есть, ну, люди ж везут, я как бы рискую, да, то есть они там что-то зарабатывают. Но там проблема в том, что зачастую это не те люди, которые что-то везут, а те, где-то припрятали, и здесь просто банально пытаются спекулировать. Зачастую могут продавать бензин из запасов тех же заправок, где, ну, все прекрасно понимают, что в заправках есть НЗ для госслужб, для военных и так далее. То есть и, как бы, есть момент спекуляции вот этими запасами бензина, не говоря уже о попытках там спекуляции тем, что находится в распоряжении государства, там у силовиков, у медиков. Такие случаи как бы тоже были. Ну, понятно, что когда такие ситуации происходят, кто-то хочет тут немножко нажиться. В расчете на то, что сейчас он маржу соберет, а потом бензин начнут завозить, и он как бы компенсирует, никто не заметит. То есть такие случаи тоже были, поэтому, конечно же, государственный контроль тут должен быть, за это надо наказывать, а вот владельцев сетей, которые хотят немножко так еще дополнительно население подзаработать, тут как бы тоже нужно как бы применять административный ресурс, надеюсь, вот его применят в ближайшее время.
2: Да, так, ну что, к трагичным новостям, к сожалению, да, приходится переходить. Ну, во-первых, глава Татарстана Рустам Миниханов объявил траур по погибшим в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск. Я напомню, рано утром в понедельник, 10 августа, значит, были атакованы в том числе гражданские объекты. Погибли 13 человек, включая ребенка 5-летнего. Общее число пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, достигло 75 человек, 21 из них госпитализирован. Часть, в общем, беспилотников попали в хостел. Среди погибших, кстати, есть не только, ну, в общем, не только россияне, но еще и граждане Узбекистана и Таджикистана. Значит, ну, чудовищная трагедия, да. Ну, 13 человек мирных погибли. А Мария Захарова жестко прокомментировала эти атаки на Нижнекамск и Белгород. Я не знаю, стоит ли задавать в очередной раз вопрос, как же так они туда долетели, Боря.
3: Ну, а почему? Ну, нет, по дальности они там, ну, сейчас дроны делаются, они долетают на достаточно большую глубину. То есть для того, чтобы они туда долетали, обходя наши районы ПВО, им активно пособничают американская и европейская разведки, спутники, цели указания. То есть они прекрасно видят, где шансов полететь больше, и они их туда направляют. То есть они, безусловно, США и страны НАТО, безусловно, участвуют в убийстве, в том числе вот этих граждан, которые погибли в Нижнекамске. Это касательно, в том числе, там, сколько, 7 граждан Узбекистана и, по-моему, 2 там граждан Таджикистана. То есть, конечно же, вот эти страны продолжают сотрудничать в убийстве граждан России. То есть, какие реалии?
2: Просто не хочется произносить, знаешь, какие-то, ну, типа там, вот ты говоришь, ну, спутники помогают пролететь. Просто не хочется даже думать, что существуют некие дыры, правда?
3: Ну, почему нет? Если вы посмотрите на все театры военных действий сейчас, нет сейчас ПВО, которое даст 100% гарантию. Наше ПВО из всех, кто сейчас проходит испытания, демонстрирует наиболее высокий процент сбитий. Вот, можно посмотреть на ПВО Саудовской Аравии, которую там хуситы обычные там нахлобучили по полной программе. Можно посмотреть на то, что творится с ПВО США в регионе, когда там огромное количество прилетов идет по всем базам. То есть от такого количества дронов, от спам-атак сейчас нет 100% гарантии защиты. То есть, условно говоря, противник запускает 900-1000 дронов в сутки, ПВО сбивает где-то 950-960 дронов. Да, что-то долетает каждый день из этой массы. Более слабые, ну, представьте, сколько более слабое ПВО из такого количества пропустит. Как, что она там защитит, когда ракеты ПВО выходят в расход, идет огромный. То есть почему и у нас вот именно стоит вопрос о том, что необходимо наращивать производство ракет для панциря, почему у американцев такая же проблема с ракетами для ПЭТ, почему Украина ноет, что с таким количеством ракет и дронов у них никакое ПВО там не справляется. То есть дроны сейчас доминируют над ПВО, это очевидный факт. То есть беспилотная революция сейчас развивается в таком ключе, что скажем, меры защиты, они находятся в догоняющем положении. То есть та страна, которая сможет первой предложить комплексное решение борьбы с большими спам-атаками малоразмерных беспилотников, получит очень серьезное стратегическое преимущество, так как она сама сможет атаковать дронами таким образом, но при этом иметь способы защиты, потому что вот лазеры, ПВО-дроны, турели и все прочее, то есть это, вот, скажем так, эрзац и костыли, то есть вместе пока в единую систему, которая дает железные гарантии, конечно, они еще не сведены.
2: Борь,
3: вот, мы вот на этом этапе сейчас.
2: Значит, вот из 1000 там 960 сбиваются. Окей, для того, чтобы сбивалось 999 или 1000, нужно что сделать?
3: Ну, во-первых, с одной стороны, усиливать объектовую ПВО, усиливать эшелоны ПВО на разных направлениях, то есть закрывать дыры потенциальные, через которые часто дроны идут над устьями и прямо над реками запускаются, там, где их труднее обнаружить, или над малонаселенными районами, где просто нет ничего. То есть страна большая, то есть чем больше территории, панцирь не ограниченный в количествах, то есть ты их везде не поставишь. Моги тоже, опять же, в некоторых регионах их уже достаточно много, там эффект заметен. В некоторых регионах, скажем так, организация МОГов еще отстает от текущих реалий. А МОГ — это не просто мужики на пикапе с пулеметом, это система, это ранее обнаружение, предупреждение, выдвижение на потенциальные направления. То есть, конечно же, у нас во многих моментах, да, мы там запоздали, потому что многие вещи, которые делаются сейчас, их надо было делать еще в феврале-марте. Ну, мы говорили же и на эфирах еще весной, да, что полетит больше, вот все видят, летит больше. То есть, вот август, да, вот сейчас мы видим эти пиковые ожидаемые значения. С нашей стороны летит больше, с их стороны летит больше. Но опять же, вот это потому что заводы работают. При этом часть заводов у них на Западе, которые мы пока не можем уничтожить по разным причинам. То есть в этом плане надо, конечно, уничтожать то, что можно уничтожить на Украине. И работа в этом направлении ведется. За последний месяц было ряд хороших ударов, в том числе по цехам, по сборкам. Но этого, опять же, недостаточно, чтобы это прекратить, потому что чем дальше, чем больше мы уничтожим на Украине, тем больше будет вынесено на Запад.
2: Так, значит, в Болгарии, давай, вот прогремел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода. Я помню, это сколько лет назад, да уж, наверное, лет 10 назад, помните, тоже был, взорвался склад, естественно, мы знаем, кого, понимаем, да, кого тогда обвиняли. Значит, что сейчас произошло? Это город Трявна. Там прогремел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода, а по предварительным данным инцидент был случайностью, а не диверсией. Вот, вот все время какие-то случайности на этих заводах происходят.
3: Ну, по вот этому, то есть там два рядом завода, там вот этот, и еще там, по-моему, Бельцы, там, по-моему, еще один завод, они там принадлежат болгарскому оружейному барону, который торгует оружием, часть этих боеприпасов идет на Украину, причем с этих заводов они всплывали еще на Донбассе в 2014-2015 году.
2: Да, да, и тогда же был и взрыв, совершенно верно, да. И принадлежали так тому же человеку, да.
3: Да, то есть поставки вот уже где-то, там, по-моему, делают 152 миллиметра снаряды, мины 82 миллиметра и еще что-то. Ну, то есть обычно БК для старого советского вооружения. Сами производственные цеха там старые, то есть они используют еще объекты времен еще в организации Варшавского договора, то есть такая эксплуатация без амортизации идет. То есть, естественно, к вопросам о мерах безопасности там ну, очень серьезный. Поэтому важно понимать, вот этот склад, который взорвался, он находился в относительно ненаселенной местности. А рядом, там, прямо посреди города, есть такой же объект. И если вот он рванет вот таким образом, там это повторение, вот как Вишневым было вот, под Киевом, когда там часть города снесло просто. Ну, вот, ну, по крайней мере, вот в данном случае, вот сегодняшний взрыв, это, ну, как есть веские основания судить, все-таки это была скорее случайность, а не, скажем так, работа условных там, Петрова с Башировым. То есть, ну, в данном случае просто халатность при там, погрузке боеприпасов, условно.
2: Не знаю, я думаю, что большинство людей, конечно, не этот, скажут, таких случайностей. Емельян Гебрев его зовут. Такие случайности, значит, не, конечно, не случайно. Я думаю, для большого количества людей.
3: Но даже если это не случайность, конечно, до конца войны никто про это не будет всерьез что-то либо подтверждать.
2: Да. И Гебрева этого пытались отравить, помнишь, тогда еще тоже он лежал, тоже чуть-чуть не в Шарите.
3: Да, он обвинял, что его то ли не диоксином, как что типа его как Ющенко хотели, что-то вот такого плана была история, что вот его хотели.
2: Вы не новичок там, да, ну все это, да. Емельян Гебрев, точно.
3: Полония вообще.
2: Да. Значит, Молдавия отзывает для консультации посла в России. На юге республики обнаружили обломки упавшего и взорвавшегося дрона. Но все чаще мы как-то вот тоже в контексте, значит, боевых действий упоминается Молдова. Видишь ли ты, так сказать, вот эту частоту, можешь ли подтвердить, что это некая тенденция, да, что чаще и чаще упоминается?
3: Ну, это сознательный курс, они как бы сознательно эскалируют, еще задолго до того, даже как там какие-то дроны падали. Ну, дронов-то, понятно, будет сейчас везде падать все больше и больше, там вот и в Болгарии, там и в Турции, где еще будет все это происходить. А Молдавия, безусловно, следует полностью фарватере вот этого курса, она, безусловно, будет продолжать это делать, при этом она активно идет милитаризация ее, потому что поставки идут через территорию Молдавии, особенно через проданный румынам порт. Туда пойдут военные поставки, в Одесскую область попадает. Плюс, я уже не исключаю, что там уже фактически действуют сборочные цеха по производству дронов, я это совсем не исключаю. Плюс там под Кишиневом сейчас строится полноценная база НАТО, которая там, ну, так капитально собирается там обосноваться. То есть, конечно же, это сейчас, ну, если брать правительство Молдавии, это, безусловно, марионетка Евросоюза, и, безусловно, оно, правительство Молдавии следует в рамках курса Евросоюза на поведение прокси-войны с Россией. То есть Молдавия, ее политическое руководство, безусловно, враждебное России государство.
2: Здесь еще выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и говорит, что Москва расценит вооруженные провокации Киева и властей Молдавии против Приднестровья как нападение на Россию. В нынешних условиях риски непосредственно вооруженных провокаций украинской стороны и молдавского руководства в отношении Приднестровья оценится Москвой как невысокие. Эти риски с точки зрения Галузина. Вместе с тем, по словам дипломата, исключать их полностью нельзя.
3: Ну, опять же, поскольку там большое количество граждан России, то, безусловно, Россия может расценить это как непосредственное нападение. Я думаю, существуют определенные договоренности, связанные с тем, что любое вторжение в Приднестровье приведет к неконтролируемой эскалации, прежде всего, в отношениях с Европой. Поэтому вот ряд вопросов, они как бы постоянно фигурируют, но при этом не переходят. Практической реализации, это касается Приднестровья, это касается сухопутной блокады Калининграда, о чем тогда Россия также предупреждала. Ну, есть вот ряд таких вопросов, по которым, ну, можно предположить, существуют негласные некие соглашения, которые, собственно, удерживают ситуацию от дальнейшей эскалации. Ну, по крайней мере, пока. Потому что, как мы знаем, многие вот эти договоренности, не эскалирование, они, ну, на наших глазах были прекрасно перечеркнуты за последние годы. Так что говорить о том, что если этого не произойдет, произошло, этого не произойдет, но немножко наивно, учитывая, в какую сторону сейчас развиваются события.
2: Значит, Галузин еще говорит, что Киев наращивает, или Молдавия наращивает сотрудничество с Украиной и странами НАТО. Ну, вот про НАТО мы сказали, и про это в частности сказали. Да, и предупреждает тоже, что руководство Молдавии и киевский режим должны понимать, вооруженная агрессия в отношении Левобережья, где проживает более 220 тысяч российских граждан, будет чревата катастрофическими последствиями для самих агрессоров. Ну вот давай про, так сказать, действительно про Санду и Зеленского. Или как это происходит? Или это происходит там через военных, вот это вот наращивание сотрудничества между Украиной и Молдовой?
3: Ну, безусловно, существуют контакты по линии военных, по линии спецслужб. При этом есть зонтичные структуры НАТО, которые, собственно, работают и в Молдавии, и на Украине. Собственно, война на Украине, это основной штаб находится не на Украине, а на территории Германии. Соответственно, вопросы, связанные с поддержкой условно южного фланга НАТО, куда они включают, безусловно, и Молдавию, ну, и логистику на Украину через Румынию и Молдавию. То есть, безусловно, эти вопросы решает в первую очередь НАТО. Соответственно, если НАТО принимает решение активировать фактор Приднестровья, то, по сути, решение властей Молдавии и Украины – это уже скорее выполнение решений, принятых не в этих странах. То есть, если они посчитают, что риски, связанные с попытками захвата Приднестровья, приемлемые, конечно же, очень быстро ситуация из ситуация низкого уровня эскалирования, как сейчас говорит Галузин, она очень быстро может превратиться в ситуацию с очень высоким потенциалом эскалации.
2: Так, в 5 минут нас в этой получасовке осталось. Давай Турцию, значит, обсудим. Море волной. Зачем Турции механизм защиты судов в Черном море? Вот, ну, как бы в регионе просто останемся, да, обсудим подробнее. Турция выступила с инициативой создать некий механизм защиты гражданских судов в Черном море и ввести мораторий на атаки на корабли. Соответствующее предложение Турция отправила и в Москву, и в Киев. Ответа пока нет, насколько я понимаю. Каким он может быть?
3: Ну, я не знаю, с моей точки зрения, противник, когда начал атаки на наши суда в Азовском и Черном морях, он недооценил потенциал ответки, и когда вот начались то, что началось там в Одессе, все в западной части Черного моря, когда Украине посыпался экспорт, они вот резко через Турцию запросили некий ремейк зерновой инициативы, то есть просто, чтобы восстановить морскую логистику и вывоз сельхозпродукции и прочего. С моей точки зрения, несмотря на то, что они нам тоже определенный ущерб наносят, надо как минимум хотя бы до конца года эту ситуацию поддержать, чтобы Украина понесла огромные материальные убытки, чтобы у них сгнила часть урожая, которую они не смогут продать и вывести, и чтобы у них остановилась часть тяжелой металлургии за невозможность вывоза продукции. А потом уже вот как раз там, ну, мы тоже понесем определенные потери, потеряем там несколько кораблей, что-то будет повреждено, но при этом для них этот урон будет капитально, вкратно больше. С моей точки зрения, сейчас нет никакого смысла идти. Ну, потому что они просто воспользуются, они вывезут продукцию и в любой удобный момент снова возобновят дорогу. То есть, опять же, я напомню, что не Россия же была инициатором этого. Они выждали момент, когда они посчитали нужным. Они на это пошли. Ну вот, с моей точки зрения, Россия должна вот играть фактором. То есть мы сами решим, когда мы захотим это прекратить, а не вы. А турки это посредники, через турок вбрасывают вот эту инициативу очередную, достаточно тухлую.
2: Но тут еще ведь будет зависеть от того, а что турки смогут предпринять для того, чтобы стороны там захотели согласиться с инициативой или, так сказать, отвергли ее. Но согласись, но то есть это не только, может быть, нам предложат что-то такое, что, так сказать, будет выгодно Москве, ну, например.
3: По крайней мере, из того, что турки сейчас говорят, ничего интересного, кроме как обычного моратория, это из области вот тех предложений воздушного перемирия, которые параллельно там предлагаются, так как в воздушных атаках они тоже ответку недооценили и не вывозят ее. Соответственно, сейчас вот такие идут эти предложения воздушных, морских перемирий, потому что ставка-то делалась, что Россия, ой, там 40 дней мы Россию побомбим, и она там откажется от своих целей. А выяснилось, что Россия как бы готова повышать ставки, они к этому оказались не совсем готовы. Поэтому им же нужна как передышка, то есть выждать время, подкопить силы и возобновить, опять же, произвести побольше дронов, усовершенствовать их и возобновить. Они же не собираются прекращать. То есть им нужна сейчас перемирие, как передышка. И все. То есть они же не делают не потому, что они хотят прекращать. Им просто нужна пауза. А Турция или другие посредники, это вот способ зондажа, готова ли Россия пойти вот на эти уступки ради каких-то обещаний. Хотя не одни обещания, которые, кстати, обращаю внимание, через Турцию делались по зерновой инициативе.
2: Да-да.
3: Они так и не были выполнены.
2: В смысле, они выполнялись там России, да, а потом, так сказать, Россия отказывалась от, наши контрагенты не соблюдали. Но что, на что я хочу обратить внимание, значит, совсем недавно, в начале августа 26 года, значит, произошел кратковременный сбой в движении судов через Турцию.
3: Дарданеллы.
2: Да.
3: Через Босфор, Дарданеллы, да.
2: Да. Значит, это организовала Турция, вот этот сбой. Ну, в смысле, как организовала? Это будет обвинение, если скажу, организовала. Нет. Нет. Значит, Анкара временно заблокировала коммерческий трафик в Новороссийской порту Украины, чтобы принудить стороны к переговорам после серии атак на гражданские суда. Вот я о чем говорю. Вот, когда я у тебя спрашиваю, так сказать, вот что может Турция предпринять?
3: Нет, безусловно, у Турции есть механизм. Это манипулирование проливами, потому что есть у них юридические возможности благодаря конвенции Монтрё, которая касается военных кораблей. Есть технические возможности закрывать пролив под тем или иным предлогом. Условно, там выловили мину, выловили бэк, а здесь вот у нас корабли незащищенные и так далее. То есть, безусловно, такие опции у Турции есть. Но при этом на длительное время Турция закрывать тоже не может, потому что, опять же, часть продукции, которая поступает в Турцию, идет как раз-таки через порты той же России. Поэтому, когда тут есть взаимозависимость, Турция, опять же, она может говорить, что да, вот мы хотим, чтобы это прекратилось, потому что это нам не будет.
2: Давай продолжим. Эту тему продолжим, потому что там не только зависимость от России, но еще и США. США же тоже, так сказать, подключились к этому процессу. Продолжим. Борис Трожин с нами на прямой связи.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
1: Так, продолжаем. Борис Рожин, автор «Телеграм» и «Макс» канала «Клан Инкассат» с нами на прямой связи. Не вижу тебя, Борис, с нами ты? Да, с нами, ага.
2: Хорошо, я на месте.
1: Да, значит, меня зовут Алеша Тимофеев по-прежнему. Можете присылать вопросы в ВКонтакте, Телеграм, Рутюб. Значит, смотрите. Так, мы остановились на том, что Турция немножечко, так сказать, временно приостановила проход кораблей в порт Новороссийска и Украины 6 августа. Главное управление береговой безопасности Турции без публичных объяснений перестало выдавать транзитные разрешения на проход через Дарданеллы. Значит, 8 августа Bloomberg раскрыл информацию о блокировке, при этом ограничения носили точный характер. Суда, шедшие в Болгарию, Румынию, Грузию или внутренний порт самой Турции, пропускали в штатном режиме. 9-10 августа ограничение было полностью снято, и движение возобновилось. Одним из первых, значит, что произошло, чего Турция добилась за три дня? Испугавшись полной остановки экспорта нефти и зерна из-за закрытия турецких проливов, США оказали давление на Украину. Киев дал официальное обязательство США и Анкаре не наносить удары по объектам в Каспии и Черном море, не атаковать танкеры и гражданские суда, напрямую не связанные с Россией. Как только Турция получила эти гарантии от Украины и встречные сигналы от Москвы, береговая охрана тут же открыла Дарданеллы для коммерческих рейсов. Ну вот, видишь, оказывается, так сказать...
2: Ну, а при этом сегодня два судна были атакованы в Черном море. К вопросу о... Сегодня два судна у российских берегов были атакованы дронами, да.
1: Вот. Но видишь, тут вот это вот...
2: Если завтра мы увидим новые удары по Одесскому порту, по Николаеву и так далее. То есть, опять же, вся проблема этих договоренностей, что их можно сколько угодно заключать, но они не выполняются. Это основная проблема. Собственно, это как проблема любых гарантий и сделок, которые сейчас заключаются с США. То есть, ну, можно посмотреть, какие из последних сделок и гарантий и данных США в последнее время выполнялись хоть до какого-то приемлемого уровня. То есть это касается не только Черного моря, там на Ближний Восток достаточно посмотреть, как замечательно выполняются там любые гарантии и договоренности. Вот. При этом, да, так и продолжается. То есть, безусловно, США, ну, у них есть определенные, если они давали гарантии казахской компании, которая вывозит энергоносители через порт Новороссийска. Но, опять же, они заинтересованы, потому что они сами участвуют финансово в этом проекте. Поэтому, ну, казахи, естественно, начали просто жаловаться в Вашингтон, что американские сателлиты просто бьют по сути американским же интересам.

0: Еще одна новость, которую хотели обсудить. Да, значит, The Telegraph сообщает, что Трамп пересмотрел свое решение выдать Украине лицензию на производство патриотов. Значит, якобы с опасениями Белого дома по поводу возможной утечки этих технологий в Россию. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, я не думаю, что для... Ну, безусловно, России было бы интересно иметь, допустим, если, допустим, предположить, что их еще нет у нас, да, образцы американских ракет. Но по самых последних вариациях ракет, допустим, ТААТ или Патриот ПАК-3, то есть смотри, какие там изменения вносят американские конструкторы для повышения эффективности, в том числе наших ракет. Безусловно, каким-то образом можно попытаться получить эти технологии через Иран. То есть что-то же, вот эти ракеты там падают периодически в том же Ираке. И с помощью, допустим, иранских прокси в Ираке какие-то фрагменты можно собирать и вывозить в Россию через Иран. Ну, как бы это тоже способ. Безусловно, если где-то есть завод в Европе или на Украине, и там, допустим, работает агент российской спецслужбы, то, конечно же, он может получить доступ уже напрямую к технологиям, документации и так далее. Но это если мы предполагаем, что этого еще нет, вполне может быть, что это все и так уже давно у нас есть.
0: Но, это, конечно, значит, этот скажет. Самый телеграф говорит, что с точки зрения Белого дома наибольшую опасность, как бы, и заинтересованность России вот специалисты видят в радиолокационных головках самонаведения. Вот, дескать, вот это такая очень чувствительная тема.
1: Безусловно, да. Безусловно, если мы смотрим, как применяются, допустим, патриоты на Ближнем Востоке, то есть и как вот эти ракеты борются с, ну, поскольку на Украине тоже поставлялись ПАК-3, как они борются, допустим, с российской баллистикой, как они себя показывают в борьбе, ну, по крайней мере, в попытках пуска по гиперзвуку. Безусловно, зная точные характеристики этих ракет, имея доступ к таким головкам, конечно, наш конструктор могут внести дополнительные изменения, чтобы повысить, с одной стороны, эффективность наших средств поражения и снизить возможности текущей итерации американских зенитных ракет. То есть, это тоже гонка. И опасения американцев вполне понятны, учитывая, что ряд технологий через Украину вполне себе нормально утекали. Ну, о чем говорить, если технологии двигателей баллистических ракет в свое время с Украины прекрасно перекочевали в Северную Корею, где они там благополучно были интегрированы в северокорейскую ядерную программу.
0: Борь.
1: Конечно же, американцы про это прекрасно в курсе.
0: Значит, когда просто мы говорим, там, что что-то упало там и прочее. Но вот издания, да, СМИ пишут, да, причем это не издание, нет, заявил изданию экс-глава европейского командования вооруженных сил США Фил Бридлов. Он говорит, что у американцев или у него, да, есть страх, что если мы передадим технологию Украине, каким-то образом она окажется в России. И речь ведь, насколько я понимаю, идет не о том, что там что-то сбили или там что-то украли, но о том, что продадут просто, так сказать, все эти секретные данные. Ну, просто за денежки это, так сказать, или там, в результате работы разведки, да.
1: Не исключено, опять же, может быть продано, может быть, скажем так, выкрадено, техническая разведка, то есть те люди, которые занимаются добычей таких технологических секретов, то есть разные возможности. Они прекрасно понимают, что защитить такие технологии на Украине будет гораздо сложнее, чем если они держат это у себя в закрытом своем производственном контуре. Поэтому опасения, они резонны, именно поэтому они говорят, давайте мы не на Украине будем размещать, а где-нибудь на территории Германии там, или Польши, там, где больше, есть больше возможностей проконтролировать. Потому что при все рассказы про то, что на Украине они там видят борьбу с коррупцией, они же прекрасно понимают уровень коррумпированности всей этой системы. То есть они прекрасно понимают все уязвимости, которые будут, если они попытаются развернуть такой завод. Это просто даже не, мы не уберем вопрос, что такой завод, конечно же, будет одним из приоритетных целей, если его там вскроют, обнаружат, туда, конечно же, сразу попытаются залепить чем-нибудь кинжалом там, или цирконом. То есть, конечно же, он будет в Европе, и опять же вопрос в том, сроки его постройки и объема производства. То есть завод, который производит условно 100 ракет Патриот в год, это не спасет отца украинской демократии. Там объемы ракет нужны гораздо больше, учитывая, сколько сейчас ракет производит Россия. А объемы годовые всех патриотов, они сейчас совершенно недостаточны для всех текущих театров военных действий.
0: Угу. Еще один

0: страх связан с тем, что американские производители боятся, что украинцы найдут способ улучшить Патриот, а затем наладят их масштабное производство быстрее за гораздо меньшие деньги, чем существующие заводы в Соединенных Штатах.
1: Ну, это маловероятно, опять же, по технологическим причинам, потому что большая часть комплектующих так или иначе все равно поставляется с Запада. Всегда есть возможность остановить поставки некоторых комплектующих, если это необходимо в конкурентных целях. Ну, безусловно, компания Raytheon не заинтересована в появлении дополнительных конкурентов, потому что она один из главных поглотителей американского бюджета на производство различных ракет, и, конечно же, Украину она может рассматривать как дополнительный рынок, полигон для испытаний и так далее. Но при этом, конечно же, она не заинтересована выращивать там себе какого-то регионального конкурента, который будет пытаться отжать часть рынка зенитных ракет. Но при этом со времен Евромайдана прошло уже 12 лет, какие-то серьезные перспективные зенитные ракеты на Украине были созданы за 12 лет, нет. Ну, есть, да, различные там вот эти версии там, этих ФП, которые они сейчас пытаются делать в единичных экземплярах. То есть ПВО, все западные образцы плюс остатки советских систем. То есть каких-то принципиально новых передовых зенитных систем Украина создать не смогла. Ну, просто вопрос производственной базы, вопрос компетенций. То есть по дронам, да, а вот по ракетам все-таки это вещь посложнее.
0: Ну, тут просто, знаешь, я на что обратил внимание, на признание некое признание. То есть когда, американцы говорят, что мы боимся, что они там могут модернизировать и дешевле производить. Да, понятно, это значит технологическая бизнес-конкуренция, да, в ОПК и там в ПК. Но на потенциал. Просто мы, привыкли, что там, да что они там, ничего они не могут сделать, ничего не этот. А американцы, говорит, могут сделать, могут модернизировать ракеты Патриот. Вот я на что обратил внимание просто.
1: Тут бы я отметил, что вот эти разговоры, что вот они вот не могут, просто зачастую вот те вещи, которые якобы там могут сделать на Украине, это просто легализация продукции западной или смешанного производства, которые просто легализуются под украинской вывеской. Многие из так называемых достижений украинского оборонпрома – это, по сути, легализация различных технологий, созданных в Европе и обкатанных уже потом на Украине. Ну, им, конечно, выгодно говорить, что это вот Украина, там, да, но при этом, как многие вот дроны, многие системы, даже банальные те же Франкенсамы и так далее, то есть это системы, которые в первую очередь занимались европейцы и американцы. То есть это как бы способ легализации. Ну, точно так же, как, скажем так, Иран некоторые вещи легализует в своих компаниях на Ближнем Востоке, которые, скажем так, у него внезапно по каким-то причинам появляются. То есть, это как бы элементы современных прокси-войн.
0: Про Зеленского давай тоже пару слов скажем. Его визит в Сербию. Визит в Сербию спровоцировал, дипломатический скандал, считается. А почему? Потому что Зеленский рассорился с Косово ради диалога с Сербией. В знак протеста против заявлений, да, Зеленский заявил об уважении к территориальной целостности Сербии. Это вызвало, понятно, возмущение, волну там разочарования в Приштине. В частности, в знак протеста против заявлений Зеленского, мэр Приштины распорядился снять со здания огромный баннер и флаг Украины, которые висели с 22 года там. Спикер парламента Косово заявил, что республика безоговорочно с первого дня поддерживала Украину, вела санкции против России, оказывала военную помощь. В Приштине назвали заявления Зеленского несправедливыми и отказались принимать трактовку статуса Косово через призму территориальной целостности Сербии. И МИД Албании тут, дипломатично ответил, в общем, понятно. Что думаешь по этому поводу?
1: Украина всегда занимала позицию непризнания Косово. ну, скажем так, проблемы Косово, Украину волнует, ну, в последнюю очередь, потому что если надо какие-то ресурсы, ну, незначительные ресурсы Косово к чему-то подключить, их там нагнут через Брюссель или Вашингтон, как бы там все опции есть, поэтому как-то там демонстрировать дополнительные знаки внимания Косово, ну нет никакого смысла, потому что и так ее позиция, да, нравится, им не нравится, они будут следовать фарватере этого курса. Ну, безусловно, они рассматривали визит в Сербию как попытку немножко пошатнуть текущие расклады, которые там сложились. Тем более Вучич-то, ну, уже уходит, так или иначе, как бы дедушка старый, ему все равно. Ну, при этом мы видим последствия этого в обществе. То есть, опять же, что несмотря на всю западную пропаганду, вот попытки вот именно так сходу навязать Сербии сугубо такой взгляд западный, украиноцентричный порядок восприятия действительности, они наткнулись на достаточно серьезное общественное противодействие. Это, кстати, хороший признак. Это то, с чем можно и нужно работать дальше после, уже после того, как Вучича не будет. Но при этом мы должны понимать, что в Сербии, безусловно, есть существенная часть политической элиты, которая ориентирована на Европу. Просто она, опять же, понимая вот такого рода настроения, которые мы видели последние дни, они действуют с оглядкой на общество. Но как только они поймут, что вот этим недовольством можно пренебречь, они куда как более активно начнут евроинтегрироваться и, скажем так, игнорировать коренные интересы Сербии, ну, в том виде, в котором это обычно понимается.
0: С той точки зрения, Вучичу и Сербии удалось как бы вот между Сциллой и Харибдой, знаете, между струек, да, под дождиком проскочить с этим визитом Зеленского?
1: Ну, не совсем. Им не дали этого сделать. История с этим явным провокатором, немцем, который там вещал, как там надо убивать больше русских. То есть, опять же, это один из способов не дать Вучичу там проскочить между струйками дождя. Потому что если бы жестко осудил, это бы показало, что он не такой уж и проевропейский. А если не осудил, ну, это вызвало резонные, ну, собственно, это и вызвало резонные вопросы в России. То есть, ну, очевидная провокация, да, ну, своей цели достигла она, да, достигла. То есть, для того таких людей и подсылают, чтобы превратить обычную пресс-конференцию в некий политический демарш. Ну, вот и превратили. То есть, и, соответственно, ну, для Вучича, да, это такая дополнительная подножка, которая, ну, безусловно, готовилась. И последствия этого будут и для партии Вучича. Но, с другой стороны, опять же, чем хорошо, некие карты вскрылись, соответственно, можно теперь смотреть, кто и как реагировал на это в сербском руководстве.
0: Как бы ты, так сказать, оценил вот цель визита Зеленского? Ну, имеется в виду, добился он поставленных целей на 100%, на 90%, не знаю, да.
1: Ну, многого материально он не получил, там, если не считать там какой-то подачки, там что-то 2 миллиона долларов на какую-то гуманитарку, то есть каких-то обязательств.
0: Так, что-то со связью у нас.
1: Сербии совместно с Израилем, и куда Украина как бы хочет там какие-то компетенции. То есть, опять же, тут уже разведка должна изучать, не получится ли так, что дроны, производимые в Сербии, каким-то образом окажутся потом на Украине. Потому что, как мы знаем прекрасно, сербские боеприпасы прекрасно оказываются на Украине через третьи страны. То есть, грубо говоря, какая-то страна покупает у Сербии производимые боеприпасы, а потом их отдает или продает Украине. А Сербия потом говорит, ну, мы же не продавали напрямую, мы продали вот им, а дальше мы не отвечаем. То есть достаточно такая гнилая позиция на фоне разговоров про дружбу и просьбы со скидки на российский газ. То есть, ну, тем не менее, такая реальность существует. И, безусловно, за вопросом возможности производства дронов совместно с Сербией и Израилем последующим гипотетическим попаданием в Украину, это уже вот должна разведка изучать этот вопрос, и если такие факты вскроются, должны уже быть выводы какие-то сделаны.
0: О, приходит сообщение, но это внутреннее. Ну, давай обсудим, что ли. Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму.
1: При этом сегодня же опубликовался бюллетень, где партия «Яблоко» в бюллетене была.
0: На втором
1: То
0: месте.
1: есть, ну, с моей точки зрения, это, ну, мало что принципиально влияет, потому что партия «Яблоко», ну, ни в каком виде не могла рассчитывать на попадание в Государственную Думу.
0: Почему
1: Как бы
0: бы
1: вся эта
0: так
1: история
0: думаешь?
1: скорее выглядит... Вся эта история, скорее, была попытка как-то придать хоть какую-то остроту предвыборной кампании, которая, ну, вряд ли обещает какие-то большие там циклопические изменения
0: Нет,
1: в
0: тут
1: нашем политическом ландшафте.
0: у меня вопрос ровно один там, да, вы допустили, допустили, документ собрали, собрали, значит, все необходимые процедуры прошли, прошли. Дальше начинается какая-то катавасия, значит, в другие партии, лидеры других партий делают какие-то заявления. Но если они прошли, так сказать, все процедуры, с точки зрения, ну, я не знаю, бюрократии, юридических моментов и прочее, прочее. Они прошли, их, если прямо говорить, их допустили. И выходит, что допустили, чтобы снять или что?
1: Ну, тут ситуация, потому что очевидно, что «Яблоко» является таким, не спойлером, ну, таким проектом для абсорбации неких городских либералов, которые там пойдут там фигу показать там
0: Не, ну а что в
1: властям
0: этом
1: там на
0: плохого?
1: уровне.
0: А что в этом плохого?
1: Нет, я не веду, ну, участвовала бы и партия «Яблоко» в выборах, ну, с моей точки зрения, это вообще бы ни на что не повлияло, ничего бы это и не изменило. Ну, сейчас вот те, кто там добивался снятия «Яблока», ну, сняли это «Яблоко». Исчезнет ли куда-то Явлинский, запретят? Да не исчезнет никуда не Явлинский, будет так же вот они где-то там влачить какое-то свое давнее, они же уже давно такое существование влачат, ни на что серьезное в стране они давно не влияют. То есть, ну, было бы и было, нет и нет. То есть, на самом деле, это история, вот как буря такая в стакане кефира, то есть, раздули из ничего. То есть, это как обсуждение раньше было партии Богданова и вот таких других
0: Не, не,
1: партий,
0: не, но
1: которые там
0: все-таки,
1: вроде...
0: но все-таки я не соглашусь, прости ради бога, да, значит, у партии «Яблоко» есть история, есть бэкграунд там и
1: Не,
0: прочее,
1: безусловно,
0: прочее.
1: я
0: Да,
1: согласен, да.
0: это...
1: История есть.
0: Да, значит, и еще раз, и их допустили. А потом, ну, вопрос, будет ли возможность, так сказать, оспорить решение суда, хотя Верховный суд, не знаю. Значит, судья Вячеслав Кириллов его зовут, судья Верховного суда, принял решение о снятии партии. Значит, истцы – это Родина. Вы знаете, что есть партия Родина, да? Ее, ну, она входит в этот, в блок «Справедливой России», но это типа отдельная партия. Истцы утверждали, что на листовках «Яблока» есть QR-коды, которые ведут на сайт партии, там представители Родины увидели нарушение авторских прав. Нарушение авторских...
1: Ну, это ошибся.
0: Не, ну это же не, так сказать, не иностранное финансирование, не что, нарушение авторских прав. В частности, в интервью Явлинского использовали изображение Медведева и Виктории Бонни без указания авторства. Также там прозвучали фразы «лишь бы не было войны» и «пусть всегда будет солнце». В ходе заседания «Яблоко»
1: Не, ну
0: заявило...
1: это, не, я согласен, вот, что это будет каким-то таким формализмом и крючкотворством, потому что если бы, допустим, вопрос был о том, что там все руководство партии сидит там условно там на зарплате у Сороса или еще кого-то, то снимайте там, дела заводите, да пожалуйста. Ну а тут какие-то странные претензии, ну если не считать, что это такой сценарий, что вот сейчас мы партию как бы сняли, а потом будет апелляция, ее вернут, и целью, чтобы хоть как-то поднять интерес к предвыборной кампании. То есть такой прогрев публики перед выборами. Тоже я бы не исключал и такой вариант.
0: Ну, может. Но как-то очень сложно, Борь, нет?
1: Ну, я, кстати, ну, я просто, я честно скажу, я никогда к электорату «Яблока», ну, в целом, к либеральному лагерю не относился, то есть отношение у меня к этой партии всегда было скептическое, но просто, как бы, в текущем виде я не вижу, что вот она представляет кому-то и чему-то какую-то угрозу, чтобы вот там партия, там, Родина условно там боролась, что вот только-только, причем сама-то Родина тоже ж никуда не пройдет,
0: Да, совершенно верно. Но в
1: если
0: этом-то
1: брать
0: и
1: отдельную партию.
0: В этом-то и дело. И если вы там считаете, значит, что они там, ну, пусть выборы, собственно, для этого существуют, для того, чтобы подтверждать там, да, там лидеров и аутсайдеров. Но можно, вот же ведь о чем речь. Вот же ведь о чем речь. А тут партия Родина, значит, в плагиате обвиняет «Яблоко» и Верховный суд. Ну, понятно, что это решение суда, что мы с тобой там нет, да, ну... Будем надеяться, что будет апелляция и решение может быть пересмотрено, потому что иначе это действительно выглядит как-то... Не знаю.
1: Будет участвовать Яблоко и будет. Ну, я в этом не вижу. Ну, снимут, снимут, не снимут. Ну, я не вижу ни в том, ни в другом варианте проблемы. То есть, ну, как бы... Просто результат... Ну, конечно, результат это в любом случае никак не повлияет, ну, кроме того, что кто-то не сможет проголосовать, кто-то не найдет в списке партий вот именно каких-то вот городских либералов, за которых можно проголосовать. Может такая ситуация быть? Может, человек пришел, я хочу за либералов проголосовать. Где нет либералов на выборах? Что же за напасть-то такая?
0: Да, хорошо, спасибо большое. Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-макс-каналов «Колонель Кассат» Борис Рожин был с нами на прямой связи.

В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!

Правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Контекст. В течение 30 суток деньги вернутся гражданину, пострадавшему от жуликов. Для этого нужно будет подтвердить, что причиной перевода средств преступнику стали ошибки банка или оператора связи. Правительство разработало алгоритм, который гарантирует компенсацию. Прежде всего, жертве потребуется сообщить о том, что она подверглась воздействию злодеев в финансовую организацию. Если та вовремя не заблокировала транш, возмещение ущерба ляжет на нее. В случае правомерных шагов кредитного учреждения оно обращается к оператору. Если вина за несвоевременное выявление опасного номера удастся доказать, это повлечет компенсацию клиенту. Любое решение можно будет оспорить в судебном порядке. Второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, в который вошла эта инициатива, включает в себя целый ряд новых положений. В частности, детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, ограничение количества банковских карт, создание базы EMA номеров устройств и оповещение о мошенничестве на портале госуслуги. Для различных пунктов документа предусмотрены разные сроки вступления в силу. Большинство нововведений начнет действовать с 1 сентября. Часть — весной 2027 года.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Украине могут потребоваться годы для запуска производства ракет-перехватчиков «Патриот». Свыше 5000 проектов получили поддержку ОСИ за 15 лет. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Прапорщик российских вооруженных сил Сергей Тарасиков в ходе одного из эпизодов СВО вытащил несколько раненых бойцов из горящего автомобиля и спас их, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что благодаря профессионализму и самоотверженности Тарасикова раненые военнослужащие были своевременно доставлены в военный госпиталь и получили квалифицированную медицинскую помощь. Украине могут потребоваться годы для запуска производства ракет-перехватчиков «Патриот» в случае получения лицензии от США для этого, пишет британская газета Financial Times. Однако, отмечает издание, само соглашение может побудить союзников передавать ценные запасы, если они будут знать, что их пополнение ожидается. В конце июля американский президент Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что пока не уверен, предоставят ли Штаты Киеву лицензию на производство зенитных ракет «Патриот», однако отметил, что Вашингтон изучает этот вопрос. Интерес соотечественников к возвращению в Россию неуклонно растет в Германии. Только в этом году российские дипломатические представительства ФРГ выдали 570 свидетельств по госпрограмме содействия добровольному переселению. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Берлине. Отмечается, что участие в этой программе подразумевает, среди прочего, упрощенную процедуру получения ВНЖ и российского гражданства. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента России в 2006 году. Более 5000 проектов в России получили поддержку агентства стратегических инициатив за 15 лет. Через программы и мероприятия агентства прошли свыше 10 миллионов человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. Отмечается, что при участии ОСИ появились национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, региональный инвестиционный стандарт, национальная технологическая инициатива, сеть детских технопарков, платформа «Смарт-Тека», программа «Открыта для всех» и десятки других проектов. Сегодня, 11 августа, агентство стратегических инициатив отмечает свой юбилей. ОСИ было учреждено правительством России в 2011 году по инициативе президента Владимира Путина. Сроки завершения вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго сложно предсказать. На формирование популяционного иммунитета у людей могут уйти годы. Об этом заявил газете «Известия» академик РАН, научный руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он подчеркнул, что население Конго постоянно контактирует с вирусом Эбола и получает защиту с молоком матери. Таким образом, как отметил Гинзбург, немалая часть местных уже защищена, особенно в сельских районах. Всемирная организация здравоохранения охранение 17 мая признало ситуацию со вспышкой Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. И сегодня в студии историк Денис Полянский. Мы отвечаем на ваши вопросы по истории, по последним телепередачам, по рассказам из русской истории, которые, как вы знаете, выходят регулярно каждую субботу-воскресенье на канале «Культура» и вот последние месяцы даже на канале «Россия», «Россия-1» на большом канале. Денис, давайте, как обычно, вы отобрали самый интересный вопрос. Зачитывайте их от лица наших радиослушателей, спрашивайте, кто говорите, где они их задавали, потому что у нас много разных носителей наших рассказов. Вот, ну и вместе будем отвечать.
3: Да, Вадим Александрович, сегодня очередной день, когда мы отвечаем на вопросы, до которых не доходили на предыдущих передачах. Я думаю, что слушатели уже заждались их, и надеюсь, сегодня они получат удовольствие от ответов. Первый вопрос задает Ольга с YouTube-канала «Лектория Достоевский». Вопрос о Победоносцеве. Победоносцев — удивительный человек, а ведь до вашей лекции я о нем совсем ничего не знала. Был только смутный образ какого-то зловещего пугала еще со школьных времен. В связи с этим вопрос. За что его так ненавидели советские историки?
2: Ну, ненавидели — это довольно емко, но точно сказано. Вот для погружения слушателей в контекст я приведу цитату из статьи о Победоносцеве Большой советской энциклопедии, причем самого первого издания. Это, по-моему, сталинская энциклопедия еще. Там, значит, Победоносцев характеризовался так, кавычки, «реакционер, яростный поборник самодержавия, вдохновитель самой черной дворянско-крепостнической реакции 80-х-90-х годов XIX века, вождь воинствующего мракобесия и черносотенства, злейший и активнейший враг не только социализма, но и буржуазной демократии». Вот такая история. Ну, что здесь можно сказать? Конечно, быть вдохновителем дворянско-крепостнической реакции Победоносцеву было непросто, поскольку сам он был из профессорской семьи, не из помещичьей, и никогда ни он, ни его семья никакими крепостными не владели. Вот, вообще-то крот из священнослужителей. Но что тут сказать? Статья вполне в духе 40-х годов 20 века, в духе того времени. В общем, хорошо, что Победоносцева не объявили еще посмертно каким-нибудь германо-японо-финским шпионом, что тоже было бы вполне в духе времени. Вот. Ну а что касается вот этих вот ярлыков, которые вешала советская историография, о чем говорит наша радиослушательница и подписчица Достоевского. Ну, в общем, про мракобесие это не подходит, поскольку Победоносцев действительно блестящий правовед, замечательный ученый. И даже сегодня русский язык современный совершенно другой, чем был в XIX веке. А сегодня, читая полемические статьи Победоносцева, то прямо вот приходится удивляться такому интересному, образному, совершенно не чиновничьему языку. Языку человека высочайшего образования. Не зря он преподавал юриспруденцию, право наследникам Российского престола, причем сразу нескольким. Он преподавал и Александру Третьему, и его старшему брату Николаю Александровичу, который должен был быть наследником, как мы помним с вами по рассказам, ну и впоследствии Николаю Второму, то есть прямо трем наследным принцам, трем цесаревичам, два из которых стали императорами. Победоносцев действительно был, Денис, я думаю, вы со мной согласитесь, яростным защитником самодержавной монархии. Но почему? Потому что он полагал, что Россия – крестьянская страна, страна аграрная, патриархальная, довольно отсталая. И в условиях такой многонациональной крестьянской страны наилучшим способом поддержания мира и порядка является именно монархия. Причем монархия самодержавная, близкая к абсолютной. Победоносцев недолюбливал парламентаризм, парламент, крайне критически относился к самой идее Государственной Думы, представительной монархии как таковой, поскольку в его мнении была определенная логика, поскольку полагал, что депутаты, будучи избранными от разных территорий, в том числе территорий национальных, в Государственную Думу, больше будут думать не о сохранении единства страны, не об общегосударственном, великодержавном интересе. Они будут больше думать о том, чем им отчитаться перед избирателями. Так, Денис?
3: Тем более избирательная система, она и сейчас не идеальна. Тогда была в Англии совсем уж базовая, не идеальная.
2: Ну да, совсем не идеальная, да, мягко скажем, крайне далекая от всеобщего равного голосования. Вот. Но о чем вот я рекомендую нашим радиослушателям как-нибудь, когда у них обнаружится пара часов. Это непростое чтение, довольно объемная статья, и над ней надо думать. Это не пост в Телеграме в один экран. Но все-таки собраться с силами и почитать его статью под ярким названием «Великая ложь нашего времени». Помните, Денис, эта статья, посвященная как раз критике представительной парламентской демократии. И критика совершенно для в устах Победоносцева разгромная и уничижительная. Причем в одном, я когда эту статью читал, с карандашом, как говорится, тема, кстати, весьма актуальна у нас с вами в этом году выборы в Государственную Думу, которые проходят в нашей стране раз в 5 лет. И мы, конечно, со всем уважением относимся к сложившейся в нашей стране парламентской системе, которая в разных ее формах, если мы будем считать форму советской власти, тоже формы народно-представительской, представительной демократии, тогда получается уже век с четвертью практически, почти. Так вот, когда читаешь Победоносца, то в одной мысли нельзя с ним не согласиться. Денис, знаете, в какой? Вот избираются депутаты какого-то округа, от графства, от каунти, как он описывает британскую систему парламентаризма. О чем он думает? Он что, думает об интересах большой страны? Нет. Он думает об интересах своего графства, своей территории. А если это графство не простое, а удаленное? А если это графство, обладающее какой-то спецификой, например, особо высокоразвитой промышленностью по отношению к другим графствам? Или особо ценными природными ресурсами по отношению к другим, более бедным графствам? А если это графство имеет какие-то выходы к морю, где находится развитая портовая инфраструктура, и это графство заинтересовано всячески в поддержании порта Франко, снижении налогов, и они совершенно не заинтересованы в том, чтобы платить общеимперские, либо общебританские, общероссийские, общефедеральные налоги. У них свои интересы. А если это графство, плюс ко всему, еще является национальным? А если это национальности, которые находятся в непростых отношениях, исторически сложилось так, в непростых отношениях, например, с титульной нацией? Если это графство было когда-то не так давно, предположим, завоевано титульной нацией, как, ну, например, как кавказские территории на Северном Кавказе в Российской империи, часть которых входила добровольно и даже просилась под руку московского царя, а часть, чего уж тут скрывать, долго, десятилетиями упорно сопротивлялась имперской экспансии.
3: Владислав, тут еще можно сразу сказать пример Ирландии для критикуемой победоносцевым системой, потому что ирландцы под английскую руку никогда не просились, в полном составе не просились.
2: Ну да, Ирландия — это как наши, скажем так, самые гордые кавказские народы, как какие-нибудь черкесы, адыги, горная Чечня, которые тяжело, кроваво, непросто входили в состав Российской империи. Так вот, и от этих графств избираются депутаты. Чтобы понравиться своим избирателям, выбить дополнительные налоговые льготы, какие-то особости, разве будут они думать об общей стране? Нет. Значит, сразу же эти депутаты будут сеять между, как считал Победоносцев, сеять рознь, ругаться с другими депутатами, защищать свои местечковые интересы, а еще хуже, если это интересы будут вообще узконациональные. Тогда недалек один шаг и до какой-нибудь усобицы между разными территориями. В то время как в случае с самодержавной монархией, с точки зрения Победоносцева, этой проблемы нет. Ибо для государя, для самодержца, совершенно все равно, кто его подданные. По месту расселения ему одинаково близки жители столицы, Одессы, германских прибалтийских земель, Северного Кавказа, Якутии или Дальнего Востока. Они все его подданные. Они для него равнозначны. Ему точно так же совершенно все равно, кто его подданные по национальности, будь это кавказские народы или прибалтийские немцы, будь это малороссы, белоросы, татары, якуты, башкиры, да какая разница? Они все его подданные. И все споры, особенно территориальные, имущественные, финансовые споры между многочисленными территориями, графствами, областями, губерниями, ходящимися, и которые сшиты как лоскутки в единую империю, все споры государь старается, и центральная самодержавная власть старается решить ко всеобщему миру и успокоению, ибо для них они все равны. В то время как с точки зрения Победоносца, в случае парламентской системы, каждый только борется за свой кусок. каждому близки только его собственные избиратели, его собственные территории. Таким образом, для маленького государства, для какого-нибудь греческого полиса, делал вывод Победоносцев, парламентская система подходит великолепно. Великолепно. И пока Рим мал, пока Рим был одним городом, тогда, пожалуйста, вся эта система выборы, патриции, все это прекрасно работало. Но когда под Римом объединились под его дланью десятки народов, десятки будущих европейских государств, раскинувшиеся от Армении, Ближнего Востока, до Атлантического океана, Северной Африки, той же будущей Ирландии и Шотландии, вот тут потребовался империум. Потребовалась единая централизованная власть, для которой все подданные равны, и все они между собой точно так же равны в правах и обязанностях, будучи римскими гражданами. Вот такова логика Победоносцева. Империя, самодержавие есть лучший способ правления для больших, особенно многонациональных государств с неравно развитыми территориями. В то время как демократия, парламентаризм и все прочие забавы для Победоносцева прекрасны для небольших, мононациональных и государств с примерно одним уровнем развития территориального, как бы сейчас сказали, социально-экономическим территориальным уровнем развития. Так рассуждал Победоносцев. И именно поэтому, там много еще других приводится аргументов, но с его точки зрения попытка распространить британскую демократическую модель, она и в Британии, с точки зрения Победоносцева, работает отвратно. Но она хотя бы работает в рамках острова Британии. Острова одного. Дальше уже нет. Дальше идет фикция. Дальше идут фальсификации выборов, которые, говорит Победоносцев, всякого рода цензы, ограничения, все то, что выколачивает саму суть демократии. А в чистом виде демократия — это римский полис или греческий полис. Вот это, пожалуйста. Швейцария — демократия. Россия — монархия. Так рассуждал Победоносцев. В общем, говорить об этом можно очень долго. Еще раз, не будем пересказывать его спорные, весьма противоречивые и с сегодняшней точки зрения парадоксально выглядящее воззрение. Я лишь озвучил некоторые из его тезисов. Как говорится, решайте сами. Но действительно Победоносцев думал, что переход к парламентской демократии вот в той старой патриархальной крестьянской России чреват великими потрясениями. И, как мы видим с вами, действительно свержение монархии стоило нашей стране большой крови, колоссального социально-экономического кризиса, миллионов жертв, разрушенной страны, которую потом большевики, ну, наш народ сначала, как вы знаете, создает проблемы, а потом героически преодолевает, которые потом большевики героически преодолевали, вытаскивая из трясины, за волосы матушку Россию. Вот. Ну, а вишенкой на торте образа Победоносцева, наверное, можно привести, Денис, знаменитые строки Александра Блока, где поэт сравнивает его, я не знаю, с кем, с каким-то колдуном, наверное.
3: Там поэм называет колдуном.
2: Да-да.
3: Насколько я помню, «Возмездие Бог».
2: Да. «В те годы дальние и глухие в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Ну, демон просто. Вот так. В общем, наверное, мракобесом и реакционером Победоносцева называть можно, но только со строго определенной большевистско-пролетарской точки зрения, но совершенно точно можно сказать, что он, как бы он ни заблуждался, а может быть, в чем-то он и не заблуждался, Победоносцев был искренним человеком, и он совершенно искренне хотел любой ценой сохранить единую, неделимую Россию. Мне он в этом отношении чем-то напоминает наших деятелей ГКЧП 91-го года. Они, конечно, были ужасно несовременные, в большинстве своем. И некоторые из них, наверное, больше тряслись о собственном месте, а не только месте своем в истории. Но, в общем-то, криво, коряво, неэффективно, ну уж как могли эти поздние деятели постбрежневской эпохи, но все-таки в основном своем они были совершенно нестяжателями и искренне пытались как-то сохранить единый Советский Союз. А вот здесь уже можно сказать, что, к большому сожалению, у них это не получилось. Вот такой получился у нас целый рассказ о Победоносцеве. Я отсылаю вас всех к своей лекции, которая, по-моему, так и называется, «Константин Победоносцев». Она есть в цикле рассказов из русской истории. Там поподробнее. Ну, а кто бывает на Новодевичьем кладбище, только не в Москве, в Петербурге. Это очень красивое историческое кладбище при Новодевичьем монастыре, тоже великолепном, ухоженном, таком благоухающем женском монастыре. Там такая матушка прекрасная совершенно. Школа. Они при монастыре, у них школа в центре города. Общеобразовательная, к слову сказать, с некоторым гуманитарно, естественно, христианским уклоном, но тоже хорошая школа святого Владимира. Это школа, которую за свой счет содержал Победоносцев вместе с женой. И когда уже после революции Победоносцев умер до революции, а вот супруга его пережила 17-й год, и она там так в школе продолжала работать. Как-то скрылась, как-то ее не нашли. Она была в таком состоянии полумонахини при монастыре и учительствовала, помогала школе. Там же на территории монастыря находится чуть подаль от кладбища и захоронение Победоносцева. Интересно был человек.
3: Да, выдающийся человек. И вот когда вы зачитывали его статью по нему в БСАЭ первого извода, я слушаю и думаю, что в принципе-то со многим можно согласиться в том, что по существу там написано. Но вот краски они, конечно, сгустили как-то уж очень экстраординарно. Хотя если бы Победоносцев писал нечто подобное про большевиков, наверное, он бы тоже нашел сильные слова.
2: Со всем публицистическим замахом.
3: Да, и простер над ними свои совиные крыла. Или лебединые.
2: Я думаю, что он бы их точно поименовал в самом мягком варианте бесами, как Достоевский. Вот. С которыми, кстати, они были идейно очень близки.
3: Да, он очень переживал и сочувствовал, когда Достоевский скончался, осознавая, что Россия теряет одного из величайших писателей во всей истории. Состояли в переписке. Победоносцев даже ходатайство, насколько я помню, на императора отправлял, чтобы он решил какие-то финансовые проблемы семьи. Потому что Достоевский, мягко говоря, бедствовал, да, нуждался, да.
2: Ну, вот у нас всегда так, Победоносцев — это абсолютное зло. То, что он помогал Достоевскому, с которым они были единомышленниками, это как-то проходит за кадром. Победоносцев — абсолютное зло. А то, что он ходатайствовал и носился, и помогал всячески Петру Ильичу Чайковскому, с которым их связывали взаимные уважительные отношения, это остается за кадром.
3: Я думаю, что можем перейти к следующему вопросу. По Победоносцеву поговорили достаточно подробно и, естественно, увлекательно. Оксана Леда, постоянная подписчица телеграм-канала Владимир Мединский, задает следующий вопрос. Надеюсь, вы простите мне мое любопытство. Но мне стало интересно, а используете ли вы искусственный интеллект в литературной работе? Да вообще, как к этому факту относитесь?
2: До настоящего момента не использовал никогда. И у меня даже на книгах, которые издаются, сейчас переиздаются, я ставлю на четвертой обложке, сзади, такой специальный значок. Я его зарегистрировал. Кто хочет скопировать, буду требовать штрафы. Вот, значит, что книга написана без использования искусственного интеллекта, что является абсолютной правдой. Сейчас я предпринимаю такие вялые попытки попытаться с помощью искусственного интеллекта хотя бы в черне расшифровывать свои лекции. И те лекции, которые у меня выходят на телевидении, YouTube, Рутюбе, они, в общем, в значительной степени являются экспромтом, потому что у меня в руках местами не очень подробный конспект, и что-то произносится, как говорится, по наитию, что-то по вдохновению, что-то по заготовкам заранее. В общем, написанного текста нет. Поэтому, чтобы эти лекции просто расшифровать это и издать, это просто отдельная работа, требующая серьезного литературного редактирования. Занимает страшное количество времени, поэтому я пытаюсь приспособить искусственный интеллект к расшифровке своих лекций, но пока не получается. Пока не получается. Пока он не справляется. Пишет коряб. Но он все еще впереди. Может, когда-нибудь приспособится и будет от него в этом плане польза. А уже текст, подготовленный искусственно интеллектуальным редактором, я смогу как-то эффективно дополировать.
3: Владимир Иванович, ваши слова доказывают, что рано или поздно искусственный интеллект за счет своего совершенствования и люди, его операторы, за счет своих навыков, они смогут действительно в большой степени заместить литературную работу, ключевое слово, но творчество человеческое никогда не будет подвластно искусственному интеллекту.
2: Да, да.
3: В этом-то и будет самое главное, собственно, как и всегда.
2: Ну, он будет творить, но нам сложно сказать пока, что это будет за творчество. Потому что творчество все равно будет отталкиваться от того, что уже создано человеком. Посмотрим. Время покажет. Сейчас очень важно, мне кажется, очень важно научиться использовать искусственный интеллект как инструмент во всех его формах. Это действительно экономит колоссальное количество времени. Это способно помочь человеку сделать много черновой бумажно-бюрократической работы. И отказываться от этого столь же нелепо, как отказываться от, не знаю, если вы мастеровой, отказываться от слесарного токарного станка и пытаться все вырезать, все болванки от руки, пилить, строгать. Ну, слушайте, мы же приспособились, что есть... Вот я в школе работал на станках числовым программным управлением. Тогда были такие новинки на уроках, на практике на заводе. И никого из нас не удивляло то, что можно не вручную столярничать и изготавливать какие-то металлические болванки, а можно заложить программу, вот, настроить, проверить, и дальше деталь сделает машина сама. Твоя задача — вынуть, почистить резцы, заложить новую болванку и следить, чтобы все делалось строго по программе. Ну, тот же искусственный интеллект, только уровня середины 80-х годов прошлого века. Вот, а там уже такие кнопочки были красивые, станки с ЧПУ назывались.
3: Хотя, я уверен, было большое количество трудовиков-староверов, которые смотрели на это с большим неодобрением.
2: Наверное. Это не трудовики, это были... У нас прямо на заводе, я помню, это был механический завод, электромеханический завод метро Семеновское, недалеко от метро. Продвинутое предприятие советское.
3: Владимир Славович, остается буквально считанные секунды. Предлагаю следующий вопрос задать уже после него, чтобы полноценно обсудить.
2: Давайте, да, сейчас сделаем перерыв, а потом вернемся к нашим радиослушателям. Эта передача «Рассказы из русской истории».

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии истории Денис Полянский. Мы сегодня отвечаем на наиболее интересные накопившиеся вопросы наших радиослушателей, подписчиков, телезрителей, которые вы можете задавать либо на каналах «Лектория Достоевский», «Рутюб», «Ютюб», «ВК», или на сайте «Радио Спутник», или в моем телеграм-канале, Макс-канале Владимир Мединский. Денис, с вас вопрос, и вместе отвечаем.
2: Да, следующий вопрос задает постоянный подписчик канала Владимира Мединского в мессенджере Макс, достаточно активный подписчик, часто присылает тоже вопросы. Там это скорее даже не вопрос, а такой комментарий постоянный, но я думаю, что здесь есть что обсудить.
1: Угу.
2: О Муравьеве Веленском, как раз по второй лекции выходил на федеральном канале. «Восхищение человеком, который вешал поляков, просто вешал, без суда и следствия, не в средние века, во второй половине XIX века, а восхищение по причине того, что он представлял дореволюционную царскую Россию, и при этом нескрываемым сарказмом упоминание про выдающегося менеджера Берию. А на минуточку человека, который единственный из политбюро, был категорически против разделения Германии и создания ГДР». Такой поток сознания. «Что, собственно, ему и ставили в вину. Но один с кровью усмирял, другой ровно наоборот. И поэтому один хороший, достоин один лекции, другой сатрап». Непонятно, в чем претензия, то ли в том, что нет лекции по Берии. Да?
1: Я что-то запутался, кто сатрап, Муравьев сатрап или Берия сатрап?
2: Ну, я так понимаю, что слушателю интересно
1: было послушать. Все сатрапы.
2: Да, лекцию по Берию, и он хочет, чтобы до него тоже дошел когда-нибудь.
1: Ну, слушайте, друзья дорогие, если для вас Муравьев-Белянский сложный персонаж, у которого руки по локоть в крови, который, как вы говорите, вешал поляков, хотя вешал по приговорам суда военного. Вот, и вешал не поляков, а вешал мятежников военных, террористов, как бы сказали сегодня. Про Берию-то вам вообще будет непросто слушать, потому что фигуру более противоречивую и тяжелую в нашей истории найти, в истории 20 века найти очень тяжело. Я рекомендую вам фильм, который называется «Забытые вожди». Это докудрама, подготовленная в свое время Первым каналом совместно с Российским военно-историческим обществом. Он есть везде в интернете, на всех платформах основных. Посмотрите, там есть две серии про Берию. Это попытка взглянуть на советских руководителей, подзабытых, таких как Жданов, Дзержинский, Молотов, Орджоникидзе, Микоян, Абакумов, Ворошилов, Берия. Взглянуть на них не только под традиционным углом, то есть не только с черной стороны посмотреть на них, но и в попытках взгляда объективного. Ну, насколько она удалась судить вам, я только знаю, что серии про Берию пользовались на Первом канале такими бешеными рейтингами, что это был невиданный случай, когда их показывали по выходным, по-моему, там в воскресенье, когда руководство Первого канала после того, как рейтинг Берии фильма где-то был на уровне примерно полуфинала чемпионата мира по футболу, а следующую неделю в это же время просто фильм повторило. Обе серии еще раз. Примерно с тем же успехом. Вот. Больше, честно говоря, прецедентов с документальными фильмами подобного рода на центральных каналах не знаю. Это про Берию. Что же касается Муравьева-Веленского. Ну, я о нем рассказывал, у меня есть отдельная лекция, посвященная Муравьеву-Веленскому, я о нем рассказывал не только и не столько, как бы, усмирители поляков. Точнее говоря, мятежа в западных губерниях Российской империи, где Муравьев боролся, выражаясь современным языком, с организованными бандами польских помещиков. Вполне себе красно-большевистскими методами. То есть, если следовать логике классовой борьбы, то ему нужно было бороться белорусских крестьян, бояться белорусских крестьян. А на самом деле белорусские крестьяне его боготворили. Муравьев крестьян вооружал, создавал отряды самообороны, всячески поддерживал местных православных белорусских батюшек, боролся с насаждением католичества на белорусских землях,

0: Куравлёву прицепилось вот это прозвище, данное, по-моему, Герценом, Муравьев-вешатель, и популярное в либеральной общественности. Но повесил он за все годы борьбы своей с мятежом 128 человек по обвинению в убийстве около 2000 русских людей. То есть как бы по одному на 20 убитых в среднем. А так, храбрый русский офицер, в 16 лет получивший тяжелое ранение на Бородинском поле, в самом пекле, на батарее Раевского, чудом оставшийся живым и покалеченным с той поры, эффективный администратор, губернатор, хороший чиновник. Вот он остался в истории в первую очередь как усмиритель польского мятежа, а называть мы его должны не усмирителем польского мятежа, а защитником и, по сути, просоздателем белорусской государственности. Ибо если этот мятеж одержал бы, если бы этот мятеж дал успех, то никакой современной Белоруссии вообще ни в каком виде не было бы в помине. Поэтому граф Муравьев-Пилинский, отец современной Белоруссии, ну, с такой военно-политической точки зрения. Не было там ни православия, ну а белорусские крестьяне находились бы в таком же подчиненном положении по отношению к Кракову и Варшаве, как оказались русины, вот эти западнорусские крестьяне по отношению к австро-венгерским властям в канун Первой мировой войны. И как нет сегодня никакой государственности ни у русин, ни у жителей Закарпатья своей, все это рассеяно как-то, ни у славянского населения на территории современной Германии, нету даже внятной национальной автономии. Но точно так же не было бы ничего и у белорусов современных, если бы тогда победили поляки, а если бы на стороне империи не были защитники православной веры и единого русского государства, такие как граф Муравьев-Пилинский. Вот я так считаю.
1: А мне еще запомнился такой факт, что Муравьев-Пилинский провел потрясающую, блестящую пиар-кампанию, когда на государственное средство и частично на частные пожертвования закупал користики, ну, недорогие, но яркие, красивые православные крестики и сдавал крестьянам. Там какое-то астрономическое число было закуплено.
0: Да, несколько сот тысяч. Да. Но он там и на свои средства тоже закупал. У нас большие свои собственные средства потратил на закупку этих крестиков, на ремонт храмов, на поддержку батюшек православных. Вы знаете, я читал, я об этом говорил в лекции, Денис, невиданная вещь, но в избах белорусских крестьян в красном углу нередко рядом с иконкой стоял вырезанный из журнала портрет губернатора Муравьева, которому молились, потому что он защитник, он благодетель. Вот более того, он добился снижения налогов и бремени, и он землю, отобранную у польских мятежников, позволял делить и наделять ей дополнительно белорусских крестьян.
1: Замечательный человек во всех отношениях.
0: Наш человек. Наш. Ну, понятное дело, что польские мятежники его не любили, а за что им любить? Вот. А нам надо.
1: Ну, вот тут, кстати, следующий вопрос тоже из категории любви-нелюбви. Пользователь с Рутюб-канала «Рассказы русской истории» Владимир Мединский, к сожалению, пользователям, ну, как обычно, как часто, точнее, бывает, мы не сможем назвать, потому что он не авторизовал канал. Всех призываем задавать вопросы с авторизованных каналов, тогда мы сможем вас озвучить на эфирах.
0: Ну, или писать свое имя и фамилию, потому что на Рутюбе там обычно какой-то номер, код, не поймешь, кто задает вопрос.
1: Ну, я думаю, автор вопрос узнает. Звучит он следующим образом. Интересно ваше мнение. Почему у нас в стране Александра Третьего «полюбили» в кавычках только сейчас? В 90-е, нулевые, десятые никто ему никаких памятников не ставил и фильмы по нему не снимал. Были совсем другие герои. В частности, его отец Александр II был на слуху гораздо чаще.
0: Ну, я бы начал с того, что, мне кажется, лучшим памятником Александру Третьему является фильм, как раз снятый еще в 90-е годы. Но он снят был с человеком, который никогда, собственно, своих убеждений не скрывал. И тогда этот фильм был снят совершенно поперек моды, поперек такого либерально

0: западного тренда, который полностью доминировал в нашей культуре и в кинематографии. Это фильм, который был снят Никитой Михалковым «Сибирский цирюльник», где сам Никита Сергеевич, на мой взгляд, блестяще сыграл Александра Третьего. Я смотрел этот фильм в кинотеатре, который тогда назывался, по-моему, кинотеатром «Пушкинский», а может быть, даже еще кинотеатром «Россия» на Пушкинской площади. Сейчас там театр мюзикла. И я помню переполненный зал. Тогда эпоха была такая. Кинотеатров почти не было в стране. Ну, буквально несколько десятков. Но на этот фильм народ стоял в очереди. Билет было купить невозможно. Я помню, отстояв в очередь, я пошел с семьей на этот фильм. И да, и скажу я вам, Денис, что я хорошо себя помню, у меня было лет 27, наверное. Вот я, выходя из кинотеатра, ощущение у меня было такое. Вот если бы там рядом стояла избирательная урна, и был бы бюллетень, вы выдавали, это был бы один вопрос. Вы за восстановление монархии или против? Вот я бы напротив «за» поставил бы большой-большой жирный плюс и проголосовал бы, сразу же не думая. Или кажется, что 90% входивших после этого фильма проголосовали бы точно так же. Настолько сильное эмоциональное воздействие производил этот фильм и в большом зале на гигантском экране. Настолько был интересный образ императора Александра Третьего, созданный Никитой Сергеевичем. Прошу не делать из этого далеко идущих выводов, но на тот момент, на выходе из кинотеатра, мы все были монархистами. Денис, давайте я вам передам слово, потому что я что-то много сегодня говорю, забалтываюсь. А что вы думаете по поводу того, почему сегодня Александр Третий, а 20 лет назад Александр Второй были, так сказать, на пике общественного внимания?
1: Ну, я сначала тоже поделюсь опытом просмотра «Сибирского цирюльника». Я смотрел его в детстве совсем, получается. По-моему, даже на кассете, не в кинотеатре, а на кассете такой. Красивая кассета была. То ли кто-то нам дал посмотреть, то ли купили, уже не помню, для видеомагнитофона. Современное поколение уже, наверное, уже не помнят, молодые люди, что это такое. Но вот были такие домашние кинотеатры, бездисковые, как бы сейчас сказали.
0: Кассета. У меня еще есть дома несколько кассет, я держу. Дети не понимают, что это такое. Приходится объяснять.
1: Я, честно говоря, фильм помню плохо. Помню, там какая-то любовная линия, какие-то страдания, но меня это никогда не интересовало. А вот «Красная площадь», Кремль и император с окладистой бородой на коне, с молодым наследником впереди, тоже на том же коне, это, конечно, произвело впечатление. И самые большие общественные споры, но я тогда о смене формации не задумывался, конечно, поскольку маленький был, но помню, по телевизору были споры, действительно ли на Красной площади была железная дорога, потому что для съемок Никита Сергеевич это сделал, то есть там были проложены рельсы, или это просто образ или метафора. Вот к стыду своему, как историку, я за эти 30 лет так и не проверил этот простой, казалось бы, факт, но, может быть, сегодня вечером...
0: Когда а разве там, были, разве там были рельсы? Я что-то вот не припомню.
1: Вот мне как-то запомнилось и то, что они были, и то, что была какая-то общественная дискуссия на телевидении.
0: Не на Красной площади, по-моему, там где-то в другом месте. Это были трамвайные рельсы, но не железно. Надо пересмотреть. Давно смотрели. Надо пересмотреть.
1: Может, у меня ложное воспоминание, такое тоже бывает, этот феномен да. Тоже описан. Ну, а почему любили Александра Второго? Тут, наверное, все относительно просто, потому что тогда у власти были так называемые молодые реформаторы, которые в 90-х годах проводили шоковую терапию экономическую, прежде всего. И им хотелось, конечно, себя увековечить, найти какие-то параллели в истории.
0: С великими реформаторами эпохи Александра Второго.
1: И на выходе где-то уже вот в начале нулевых ведь был установлен памятник роскошный Александру Второму около возрожденного храма Христа Спасителя. Точно год уже, к сожалению.
0: Памятник хороший, только в крайне неудачном месте. Его там не видно ниоткуда.
1: А там какие-то тоже дебаты были. Его хотели ставить в Александровском саду, но не смогли договориться.
0: Хотели ставить рядом с манежем, но что-то там не решили, не нашли места, и в итоге оно стоит как бы с тыла храма Христа Спасителя, между храмом Христа Спасителя и галереей Ильи Глазунова. Он стоит как бы во враге внизу. Там красивое благоустройство, все замечательно. Только для того, чтобы этот памятник увидеть, надо об этом знать и к нему специально подойти. Проезжая ни по набережной, ни по Волхонке, вы этот памятник просто не увидите, не обратите на него никакого внимания. Пример худшего места для памятника, который только можно придумать.
1: И это действительно какой определенный памятник эпохи и людям, которые себя отождествляли со своими предшественниками. А Александр Третий действительно это отстояние порядка, некой такой жесткой руки, которой тогда побаивались, да, и почувствуя которой...
0: Русскости.
1: Ощущал. Русскости, да, да.
0: Национального достоинства, любви к русской культуре. Он, при нем расцвела русская культура традиционная. Традиционные ценности во всех проявлениях, от православия до крепкой семьи.
1: И, кстати, в школе вот про это, про то, что говорить, тогда не говорили. Я помню совершенно четко свои старшие классы. Там все, что написано было про Александра Третьего, вот здесь я готов поучиться, потому что учебники я, в отличие от фильмов, перечитывал неоднократно, и тогда, и в недавнем прошлом. Там было написано, что контрреформы, все, что он сделал.
0: Да, да, и бухал. Контрреформы, реакция. Повесил брата
1: Ленина, да.
0: Ленина и других пламенных революционеров, святые люди. Вот хотели взорвать царя и всех вокруг. И постоянно пьянствовал, закладывая фляжку с коньяком за голенище сапога.
1: Ну, про это нам, наверное, уже рассказывал учитель. В учебнике такое писать стеснялись, к счастью, но такие разговоры тоже были, всякие легенды, там на мемуары Витте ссылались, хотя там как раз-таки весь с пьянством не поддерживается. Ну, кто их тогда читал?
0: Вот как раз там-то у Витте пора это ничего нет, по-моему. Витте с большим уважением относился к Александру Третьему.
1: Скорее всего, это в дневнике Вырубовой, который поддельный, было распространено, который писали, в том числе Толстой, по-моему, после... эволюции. Но это уже надо смотреть литературический анализ, откуда это все взялось.
0: Ну, просто не могли у русского царя найти других недостатков. Ни куча любовниц, ни транжирства, ходил в одном и том же мундире военном и дома, и на службе, в разных вариациях упрощенного военного мундира. Он же военный, он генерал Александр Третий, в основной специальности. Боевой причем генерал. Поэтому, как положено русскому офицеру, при всех обстоятельствах быть в военном мундире. Жена ему зашивала заплатки. Вот, сам он с точностью, так сказать, до рубля пытался экономить, учитывал дворцовые расходы и всячески сокращал. Человек был безумно скромный и нарочительный, как хозяин. Вот никакой роскоши. Вот, все экономно, все аккуратно, все строго. Пытался такую моду продвинуть во дворе везде, борясь с расточительностью русской аристократии. В общем, ну, нашли один недостаток. Любил выпить. Вот. Ну, правда, доказательств этому никаких нет. Внятных.
1: Да, и даже наоборот, тот же Витте действительно пишет прямо противоположные вещи, что он никогда не видел, и ничего подобного не было. А по поводу того, что Александр Третий носил постоянно военный мундир, как полагалось императору и всем дворянам, тут есть один нюанс. Когда получилось развитие интернета, в сети стали появляться в широком доступе фотографии, я помню, какой был шок, когда появились фотографии его визитов к родственникам в Данию, еще будучи наследником, и даже еще не наследником, когда он там в пиджаках появляется. То есть все привыкли, что он сидит в мундирах.
0: Да-да, в штатском сюртуке он таком, да, там таком, с галстуком, да.
1: И в котелке таком щегольском. В общем, было ощущение...
0: И в котелке.
1: Помню, да.
0: Не узнавали его прям.
1: Было ощущение, что это какая-то фотография Поддубного, потому что такой очень крепкий мужчина, и пиджак...
0: Здоровый такой, да.
1: Пиджак, наверное, чуть ли не лопается вот от этого напоя.
0: Ну, потому что это за границей. А за границей во время визита как раз... положено было по этикету либо одевать мундир другой армии, скажем, едешь на прием к кайзеру, значит, должен быть мундир какого-нибудь немецкого кроя. Ну, там были всякого рода перекрестные, подшефные, шефные и прочие побратимские военные связи у союзников. Поэтому это было незазорно одеть мундир, например, какой-то немецкого офицера, в то время как кайзером уходить мундир русского гусара. Вот. Но проще было просто находиться по-цивильному. Это нормально.
1: Да, даже, по-моему, есть такая фотография, когда Николай II уже ехал в свое путешествие, будучи цесаревичем. Там его австрийский император уже в годах Франц Иосиф II встречал в русском мундире. Соответственно, у Николая II с собой был мундир австрийского полка, где он был шефом. Вот такой этикет был.
0: Да, это обычная практика родственников и союзников. А ничего предосудительного по тем меркам. Вот. Хотя представить сегодня, например, Трампа во время визита в Россию в мундире, ну, например, офицера гвардейской кантемировской дивизии, а еще лучше Севастопольской бригады морской пехоты, было бы довольно любопытно.
1: Ну, эта традиция уже практически утерянная, даже не знаю, существует ли она у оставшихся монархий в Европе. Мне кажется, что Скорее всего, даже и нет.
2: Да, я сказал про Трампа, потому что ведь в Вестпойнте учился какое-то время. А, нет, не в Вестпойнте. Трамп учился в военной школе для, для непростых подростков. Что-то типа нашего Суворовского училища.
1: Mm.
2: Некоторое время, по-моему, не весь цикл, поскольку парнем он был явно озорным в подростковом возрасте.
1: Наверняка в элитной. У него же отец, по-моему, тоже был достаточно такой выдающийся бизнесмен, если я правильно помню биографию.
2: Не-не-не, да. Ну вот родители его туда, в кадетку и отправили, чтобы он там немного остепенился. В общем-то, остепенился. После кадетки он уже пошел по бизнес-линии и закончил, если меня память не изменяет, элитнейшую бизнес-школу Гарвардского университета. Вылетело ее название из головы. Это просто вот cream of the cream американского бизнеса. В общем, так что у него с бизнес-образованием у Трампа все хорошо. А молодым человеком в Суворовское тоже ему помогло.
1: Не единичная история, да. Потому что тот же Бисмарк тоже был забиякой в молодости, дуэлянтом, вообще мог не выжить, в принципе, лицо у него было в шрамах постоянно. И кто сказал бы, что он станет канцлером, который больше даже, чем император, объединит Германию.
2: Да,
1: так что
2: да.
1: Молодые годы — это этап становления, но куда потом человека качнет, никогда загадывать нельзя. Это гиблое дело.
2: Ну вот вы рассказали про памятник Александру II в нехорошем месте в Москве. Еще очень хороший памятник установило совместно Российское историческое общество, которое возглавляет Сергей Евгеньевич Нарышкин, и Российское военно-историческое общество при помощи губернатора Ленинградской области Дрозденко. Прекрасный памятник Александру III в Гатчине. В Гатчине Александр III провел значительную часть своей жизни. Он там жил и работал в предместье Петербурга. Диктовалось вопросами безопасности. Там проще было охранять царя. Ну, и он очень любил Гатчину, честно говоря. В Петербурге являлся только по официальным мероприятиям, а так совещания, министры, текущие дела, все это проходило в Гатчине. И я очень рекомендую всем нашим радиослушателям съездить в Гатчинский дворец. Сейчас это буквально 30 минут от Питера. Съездить в Гатчинский дворец, там замечательнейший музей. Сам дворец по себе очень красивый. Но в этом дворце есть уголок, крыло, где, собственно, жил Александр III с семьей. Вы поразитесь скромности императорского быта. Обратите внимание, где, в какой спальне, в каком кабинете он работал, какие там игровые помещения для детей. Все очень и очень скромно. Да, вот там во дворе Гатчины есть замечательный памятник, который поставили наши исторические общества совместно с Ленинградской областью. Это такой модернизированный проект дореволюционного скульптора Паула Трубецкого. На мой взгляд, выдающееся произведение искусства. Тоже в таком неприметном месте во дворе. Может, когда-то со временем его переставят на место получше. Но сам по себе проект совершенно замечательный. Такой передающий не только суть Александра III, но и, наверное, суть той эпохи.
1: Да, мне запомнилось, как президент на открытии сказал, что это памятник скала, и человек был скала по Александру III. Наверное, очень точная оценка.
2: Да, спасибо еще раз. Это была передача «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. В студии был Владимир Мединский и Денис Шполянский. До встречи через неделю.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

Во Франции разрешили эвтаназию. Контекст. 20-летняя напряженная дискуссия на сверхчувствительную тему помощи медиков в добровольном уходе из жизни закончилась в пользу ее сторонников. Но борьба с принятым законом продолжится. Во Франции огромное число граждан считает, что эвтаназия противоречит базовым христианским ценностям. Прежде всего, заповеди «Не убий». Церковь считает эту процедуру узаконенным убийством. Глава конференции епископов, кардинал Жан-Марк Авелин, уверен, последствия закона будут касаться не только ухода из жизни тяжелобольных, но и отношения общества к старости, недугам и уязвимости человека. Депутаты в прошедшие годы несколько раз отклоняли инициативу, но сейчас верх взяли другие политики. Да и Эммануэль Макрон перед выборами обещал. Вот и сдержал слово. Однако точку в вопросе ставить рано. Часть медицинского сообщества категорически против эвтаназии. Логика очевидна. Врач призван спасать, а не участвовать в умерщвлении. Власти заявляют, что французский закон – один из самых мягких. Но такой аргумент не выглядит убедительным. Франция стала шестым государством в Европе, узаконившим эвтаназию. Ранее это сделали Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания и Португалия.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом. Ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Уничтожено 7 беспилотников, летевших на Москву. Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло. Пострадавшие при взрыве на руднике на Камчатке находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Подробности далее. Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Между тем, как информирует Росавиация, аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в районе этих авиагаваней. Европейский союз пытается разобщить страны Евразийского экономического союза несбыточными обещаниями. Об этом заявил газете «Известия» замглавы МИД России Александр Панкин. Он отметил, что представители ЕС посещают отдельные страны и групповые встречи, где дают несбыточные обещания. Парламент Армении, который входит в ЕАЭС, в марте прошлого года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. При визите в Ереван в начале июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС отменит пошлины на 80% армянского экспорта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян впоследствии признал, что для вступления в силу этого решения потребуется время. Он также предупредил, что общие процедуры, необходимые для импорта, Евросоюз специально для Армении не изменит. Тем временем президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном заявил, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 6301 человека. Это следует из новой сводки, опубликованной спикером Нацассамблеи Хорхе Родригесом. Таким образом, за неделю число подтвержденных жертв увеличилось на 176 человек. Также отмечается, что власти обследовали более 53 тысяч жилых домов, из них свыше 31 тысячи признаны пригодными для проживания. Пострадавшим уже передано 287 новых квартир. В Венесуэле 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7.2 и 7.5. Власти объявили чрезвычайное положение и перешли к масштабной программе восстановления. Число погибших в секторе Газа с начала обострения в 2023 году превысило 75 тысяч человек, заявил газете «Известия» посол Палестины в России Абдель-Хафиз Нафаль. При этом дипломат отметил, что многие погибшие до сих пор остаются под завалами. 9 октября прошлого года Израиль и Хамас при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, предоставленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Состояние двоих мужчин, пострадавших накануне при взрыве на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке, стабильно тяжело. Они находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в Минздраве Камчатского края. Как ранее информировали официальные источники, в понедельник на территории золоторудного Сачинского месторождения в Елизовском районе из-за нарушения технологического процесса при сварочных работах произошел взрыв баллона с пропана. Один работник погиб, еще двое пострадали. Раненых с месторождения эвакуировали вертолетом санавиации. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Клименко советует.